0: В датском Шибенике, самом обычном городке на берегу Адриатического моря, который точно не славился своими баскетбольными традициями. Однако в его семье этот вид спорта был в почете, и родители отправили на баскетбольную площадку сразу двух своих сыновей. Сначала Александра, старшенького, а за ним и Дражина. В детстве мальчики много тренировались вместе, и если для Александра занятия ввиду разного уровня подготовки были скукой, то для младшего брата они оказались большой удачей. Дражин прогрессировал так быстро, что совсем скоро поспевать за ним приходилось уже Александру. К 13 годам Петрович был одним из самых перспективных баскетболистов не только во всей Югославии, но и на просторах целой Европы. В этом возрасте он попал в систему профессионального клуба «Шибеник», а всего через 2 года, в 15, вышел на площадку в основном составе. Такого скорого прогресса атакующего защитника едва ли можно было избежать. О том же твердил и его брат Александр.
1: Он совершал 500 бросков до начала основной тренировки. После занятий в школе он вновь приезжал в зал и бросал еще 500 раз. В общей сложности он проводил в зале часов 7. Тренеры говорили ему: «Ты тренируешься слишком много, почему бы тебе не заняться чем-нибудь еще?» Дражин всегда отвечал: «Я люблю тренироваться, это моя жизнь. Баскетбол – мое дыхание».
0: И дышал он полной грудью. С каждым новым сезоном результативность Петровича росла, а команда становилась все сильнее зависима от ключевого игрока, который умел в одиночку решить исход целого матча. Дражин стабильно оставлял за собой больше четверти от общего количества очков, которые набирала его команда. И во многом благодаря этому «Шибеник» дважды добирался до финала Кубка Корача, третьего по престижности клубного турнира на европейском континенте. Победы, правда, югославская команда так и не добилась. Оба раза Дражин и компания проиграли французскому клубу «Лимож». В 1983-м «Шибеник» потерпел еще одно поражение в решающем матче. На этот раз в финале национального чемпионата Югославии. И это при том, что в очной команде с Босной команда Петровича все-таки была сильнее. Дело в том, что Босна подняла скандал из-за судейства, которое якобы выступило на стороне их соперников, назначив на последних секундах 2 штрафных Петровичу. Коллегия арбитров тогда согласовала переигровку, но гордые баскетболисты «Шибеника» на ту встречу не явились и заработали техническое поражение. На этой ноте Дражин, мечтавший расти и развиваться, покинул родной клуб, ставший, как выразился он сам, его первой любовью. «Я надеюсь, что «Шибеник» меня поймет. Чтобы получить то, чего я хочу от баскетбола, я должен уйти. Я закрываю этот этап, чтобы открыть следующий». Так Петрович попрощался с партнерами. А потом вдруг и с баскетболом. Но только на год. Дражин получил повестку в армию и ушел служить. Ситуация по тем временам совсем нетипичная. Великолепным, но не служившим спортсменам в Югославии всегда находилось местечко в Црвене Звезде. Это армейский клуб. Но вот у Петровича не сложилось. То ли повздорил с кем-то из вышестоящих, то ли сам не захотел, но второе едва ли вероятно. Так или иначе, в 1983-м Петрович сыграл всего 6 матчей, все на чемпионате Европы. То есть фактически провел год без игровой практики. Но руководство клубов это не смущало. После дембеля Петровича все равно засыпали предложениями, и одно из них прилетело из США. Дражина заметили в Нотр-Даме, университете с одной из лучших спортивных программ. Прими он это приглашение, его погружение в американский баскетбол, вероятно, было бы менее болезненным, чем получилось в реальности. Однако баскетболист решил не расставаться с родной страной и семьей. Подписал контракт с Цибоной, за которую тогда выступал его брат Александр. С ним-то Дражин и сформировал лучший дуэт во всем чемпионате Югославии. Братья отлично понимали друг друга, и это напрямую влияло на результат целой команды и на прогресс самого игрока, чьи показатели стремительно приближались к 30 очкам за матч. В 1986-м Петрович стал обладателем уникального достижения. Записал на свой счет 112 очков в матче против Люблянской Олимпии. На тот момент мировой баскетбол уже 15 лет смаковал новость о сотне очков Уилта Чемберлина, который, казалось бы, навсегда оставит за собой корону. Но тут появился Дражин, переплюнувший абсолютно грандиозное достижение. И за это его тут же нарекли баскетбольным Моцартом. На площадке у Петровича действительно получались произведения искусства, которые и позволили его Цибоне стать одним из лучших клубов Европы того десятилетия. После прихода Дражина в 84-м команда впервые в своей истории выиграла чемпионат Югославии 2 раза подряд. Противостояние в национальном турнире тогда действительно было что надо. Но игроки из загребского клуба во главе с Дражином были способны на большее. Что они, собственно, и демонстрировали в Кубке европейских чемпионов, где их принципиальными соперниками были не менее мощные баскетболисты СССР. Противостояние югославов и советов исторически было главной зарубой и по совместительству лучшим баскетболом для всех живущих по социалистическую сторону железного занавеса. Об НБА там, или скорее тут, тогда еще никто толком ничего не знал. Да и зачем? Цибона и советские команды выдавали просто невероятные матчи. Сергей Тараканов, который в то время выступал за московский ЦСКА и сборную СССР, так и вообще заявлял, что советско-югославское противостояние было главным в его жизни. Ведь бороться приходилось не только на площадке.
2: Такие яркие игры и уровень, градус противостояния и нелюбви. Мы когда встречались на турнирах где-нибудь в Испании или за границей, мы проходили, вот команда проходит, мы не здоровались. Проходили мимо друг друга, даже не кивали головой. То есть мы друг друга не любили. И это была определенная вражда, это было не всегда честно, в первую очередь со стороны югославской сборной. Были отдельные экземпляры, которые вели себя подло. Как пример, играли в Загребе, играли против Цибоны. Как раз два Петровича играли, и старший, и младший. Младший вообще гениальный в нападении, но провокатор неимоверный. Один из нападающих мне во время игры просто плюет в лицо. И на первой игре на Олимпийских играх, при броске, когда я бросал с края, меня играл очень хороший игрок. Меня держал очень хороший игрок югославский. То же самое делает, плюет мне в лицо. Судьи пропускают, и я умываюсь и играю дальше. Не бил его и не отвечал. Ну, тыкнул, конечно, пару раз локтем где-нибудь незаметно, но это было вот прям вот такое. Провоцировал специально. И этому тоже надо было учиться.
0: Так, в 1985-м загребская команда сошлась с ЦСКА за шаг до финала Кубка Европейских чемпионов. Клубы провели два матча, один из которых прошел в Москве. На домашней площадке югославов тогда встречали Тараканов, Лопатов, Панкрашкин, Гусев и многие другие лидеры отечественного баскетбола, руководимые учеником Александра Гомельского Юрием Селиховым. Советские спортсмены на тот момент о Петровиче знали только понаслышке. На играх в Лос-Анджелесе сборной СССР не было, а на первый матч, прошедший в Загребе, Дражин не вышел. Однако и слухов, как признался Тараканов, было достаточно.
2: На клубном уровне было известно, и он, когда играл за Цибону, он, конечно, выделялся, уже выделялся совершенно невероятными своими талантами в нападении. Он неимоверные какие-то у него таланты были, и он мог забить 50-60 очков. Он чувствовал игрока, много очень тренировался. Это действительно не просто от Бога, это еще плюс ко всему большой труд. На самом деле держать было сложно, потому что он практически любому игроку мог напулять большое количество очков. Разговор мой с Майк Д'Антони, известный тренер, который в то время американец, который всю жизнь играл в Италии. И он мне рассказывал, когда он действительно хороший игрок был и в защите играл хорошо. Он говорит, применил все, и держал Петровича, говорит, применил все, говорит, ему и врезал уже, и всякое все. Тот забил мне 58 очков, и я, говорит, не знал, куда бежать. А он действительно был очень хороший защищающийся игрок и так далее.
0: Из Москвы Дражин уехал с 18 очками из 78 командных и победой, которая гарантировала ему и его клубу выход в финал, где он впоследствии набросал в кольцо мадридского Реала 38 очков. Советский Союз в лице ЦСКА пал, но это было только началом главной баскетбольной войны 80-х. В следующем году Цибона снова добралась до решающего матча главного Европейского кубка, где их ждал еще один советский клуб – Жальгирис из Литовской ССР. В том сезоне баскетболисты из Каунаса сотворили невозможное. Свергли ЦСКА с вершины, да еще и подарили европейскому баскетболу новую звезду – Арвидаса Сабониса. Сильнейшего центрового, с которым, увы, не клеилось у Петровича. Каждый пытался доказать, что именно он является баскетболистом номер один в Европе. И битва за корону зачастую выходила за пределы площадки. Сабонис, к примеру, открыто заявлял, что Петрович – клоун и эгоист. Как вспоминал Владимир Гомельский, игрок и впоследствии комментатор, основания для таких высказываний у Арвидаса действительно были.
3: Дражин был прекрасный игрок. И то, что он делал на поле, было гениально. Но Дражен в жизни – это совсем другой человек. Многие люди, которые знали его близко, предполагали, что у него с психикой не все в порядке. Понимаете, это возбудимость, когда он приходил в ярость и терял, ну что ли, контроль над собой. И это тоже ведь его черта. А Сабас спокойный, я бы даже сказал, флегматичный. И он реагировал на выходки Дражена, ну, сначала с иронией, а потом, когда это одна из этих выходок коснулась его лично, он сказал, что он больше не хочет с ним общаться.
0: Сергей Тараканов, который своими глазами наблюдал за отношениями Сабониса и Петровича, тоже подмечал взбалмошный характер Дражена.
2: Отношения были очень недружественные, потому что он реально очень много провоцировал. Он создавал ситуации, провоцировал, подставлялся, пользовался любыми способами для того, чтобы получить преимущество, и не всегда честными. Я признаю талант, но мы все воевали с югославами. Сабонис тоже не любил, когда его провоцируют. Сабас такой золотой ребенок, талант. Не очень трудолюбивый, но феноменально одаренный. И феноменально одаренный еще в том, что он боец. Он лучшие игры сыграл с главными соперниками. Против американцев, против югославов в финале. До этого было не все так однозначно. Но когда надо, и надо вот достать из рукава что-то такое, то, конечно, Сабас, как человек, любящий и не умеющий, не желающий проигрывать, он всегда заводился. И, конечно, это был особый для него стимул играть против не очень любимыми соперниками.
0: Сабас, тем не менее, тоже был очень высокого мнения о себе. В Европе нет лучшего центрового, чем я. Хотя, когда мы ездили в турне по Соединенным Штатам Америки, было один или два игрока, которые стоили того, чтобы мне пришлось немного потрудиться на площадке. Так о своей игре высказывался Арвидас. Тогда, в 1981-м, тот финал Жальгирис проиграл 82-94, а Цибона стала лучшей командой Европы во второй раз подряд. Только вот Петрович в очной борьбе уступил Арвидасу. Сабонис записал на свой счет 27 очков. Это на 12 больше, чем у Петровича. При том, что литовца удалили за грубость за целых 10 минут до конца игры. Тем летом Сабонис и Петрович встретились еще раз на чемпионате мира в Испании. И там все было куда серьезнее. К противостоянию на уровне сборных с обеих сторон относились с особым трепетом. К середине 1980-х в команде Югославии собрались такие будущие звезды НБА, как Влади Дивац, Дина Раджа, Тони Кукоч, Александр Петрович. Простые парни из небольших городков, которые сформировали одну из лучших сборных европейского континента за всю историю. Сами игроки не раз вспоминали, что та команда была настоящей семьей, и каждый приходился друг другу братом. Дино Раджа даже заявлял, что то время было лучшим в его жизни. Никаких комментариев не давал только однозначный первый номер той сборной Дражен. Однако его товарищ и партнер по команде Влади Дивац рассказывал, что и Петрович очень любил всех своих товарищей.
4: Я играл со многими ребятами, но никогда не встречал людей, которые были настолько отданы своему делу. С ранних лет его жизнь строилась на баскетболе. Я думаю, что все то, что он упустил в детстве, он переживал с нами.
0: На мировом первенстве СССР и Югославия встретились в полуфинале турнира и выдали один из самых ярких матчей десятилетия. Меньше чем за минуту до финального свистка советская команда отставала на 9 очков. Но усилиями Сабониса и не без ошибок соперника, неопытный 18-летний Дивац совершил потерю в самый ответственный момент. Игра перешла в овертайм. Там-то советские баскетболисты и дожали. 91-90 в пользу СССР. Не спасли югославов даже 29 очков младшего Петровича, который, по словам врача, полночи плакал из-за поражения. С мирового первенства 86-го Югославия уехала с бронзой, а Советский Союз, проигравший в финале американцам, увез серебро. Что интересно, точно так же закончился европейский чемпионат следующего года. Только на месте американцев неожиданно для всех оказались греки. В 1987-м сборная Греции при своих трибунах выбила Петровича и компанию в полуфинале европейского чемпионата. А потом и отвоевала золото у СССР. Перевес составил 2 очка. Что же до всеми любимого противостояния, то за ним зрителям посчастливилось понаблюдать только на групповом этапе. Советская сборная под руководством Александра Гомельского оказалась сильнее югославов. Несмотря на то, что самым результативным игроком матча с 26 очками в очередной раз стал Дражен Петрович. Следующая встреча двух европейских команд была запланирована на Олимпийские игры в Сеуле. В те годы сборная США не возила свой сильнейший состав, ограничиваясь лишь представителями студенческих лиг, с которыми к концу 80-х умели разбираться и югославские, и советские баскетболисты, считавшиеся главными претендентами на победу. Дражен ехал на ту Олимпиаду особенно заряженным. Во-первых, на прошлых играх побороться с советами ему не удалось ввиду политических причин, а во-вторых, на площадку возвращался Сабонис, проведший больше года на восстановлении от травмы. Матч двух европейских гигантов стал первым поединком в группе, но уже тогда все понимали, что победитель получит первое место на предварительном этапе и чуть более приятную сетку плей-офф. И в борьбе за нее сильнее оказались югославы. Дражен ушел с площадки с 25 очками, а всего югославские баскетболисты заработали 92 против 79 советских. Но эта победа Югославии потеряла свою значимость уже через несколько дней, когда команда СССР вынесла команду Петровича в финале. По окончании матча на табло горел счет 76-63. Советский баскетбол во второй раз в своей истории выиграл олимпийское золото. Досаде Петровича, набравшего больше всех за матч, наверняка не было предела. И он определенно рассчитывал на скорый реванш. Но на чемпионате Европы 1989-го команды не пересеклись. А к следующему чемпионату Европы сборной Союза уже не существовало. За эти 2-3 года Петрович упрочил свои позиции главного героя того поколения югославских баскетболистов. Успехи в сборной и клубе делали Петровича все более известным персонажем за океаном, где европейским баскетболом не интересовались по определению. Однако уже и там все понимали, что игнорировать феномен Петровича – кощунство. И летом 86-го года Портленд задрафтовал себе звездного югослава под общим 60-м номером. Тогда вся Югославия размышляла о том, как пройдет первый сезон их кумира в новом клубе. Только вот Дражен предпочел остаться в Европе. В 88-м Петрович заключил контракт с одним из лучших клубов континента – испанским «Реалом». И это стало сенсацией. Незадолго до подписания бумаг баскетболист громко заявлял о том, что в форме королевского клуба его не увидит никто и никогда. Тем не менее, переход состоялся и в итоге оказался удачным по всем показателям. Дражен прогрессировал на площадке, набирал по 50-60 очков в важнейших матчах, да еще и получал за это очень хорошие деньги. Реал, как ни крути, был одной из самых богатых команд на целой планете. Но вскоре платить королевскому клубу пришлось самому Петровичу.
5: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Имя Дражена Петровича было известно буквально каждому любителю баскетбола в Европе. Невероятно талантливый югославский игрок был популярен еще во время выступления на родине. Однако пик его европейской славы пришелся на период контракта с испанским Реалом. В нем-то он, впрочем, задержался ненадолго. В 1989-м Югослав наконец-то переехал в Америку. И, как выяснилось, его там не ждали. Точнее, ждали, но приняли не так, как рассчитывал сам игрок. Петрович, практически безусловный номер один в Европе, ехал в НБА для продолжения своей славной карьеры. Но не учел одного. В североамериканской лиге не доверяли европейцам. Не доверяли им не потому, что они плохо играли, а лишь потому, что в Америке хватало своих героев. Уже тогда НБА стояла на культе индивида или звезды, называйте как угодно. Только вот этими самыми звездами тогда суждено было быть исключительно американцам. Попав в новый клуб, Петрович оказался в странной для себя ситуации. Он, привыкший играть главную роль в любом коллективе, вдруг оказался чем-то сродни декорации в Портленде. Он был лишь пятым атакующим защитником в команде. На площадке Дражен, впрочем, появлялся, но игрового времени едва ли хватало, чтобы продемонстрировать хотя бы небольшую часть от того, что он умел. Это на первых порах стало для него новым вызовом. Европеец не оставлял надежд на лидерство в команде и делал все, что от него зависело. Его партнер по команде Дэнни Эйндж рассказывал, что Дражен тренировался в несколько раз больше остальных, только бы снова стать лучшим. Однако его боевой настрой совсем скоро обратился в депрессию, которая была видна невооруженным глазом. Мечты Петровича рушились, и это стечение обстоятельств даже заставило игрока обратиться к Богу. Дражен начал читать Библию в надежде, что хотя бы она знает, как быть. По возможности была рядом и мама, но ее поддержка, как заявила она сама, была мелочью в сравнении с той, что ее сын получал от своего лучшего друга. В 89-м Дражен и Влади вместе переехали в США. Дивац оказался в Лос-Анджелесе. И вместе переживали все тяготы, которым были приговорены европейцы в североамериканской лиге. Влади не раз говорил, что в тот период его жизни не было человека ближе Петровича.
2: Мы звонили друг другу каждый день. Я звонил ему рассказать, что я играю с самим Мэджиком Джонсоном. А он хвастался, что у него в команде есть Клайд Дракслер и Терри Портер.
1: Но пришло все же время, когда знакомством с югославами в НБА стали гордиться. В той самой команде Югославии, которую все называли семьей, отношения Диваца и Петровича всегда стояли особняком. Дражен был кумиром для Влади, несмотря на то, что Дивац был всего на 4 года младше. С 13 лет Влади мечтал поиграть с удивительным баскетболистом, который может набрать больше сотни очков в одном матче. И такую возможность ему предоставили в 1968-м, когда и Дражен, уже выигравший бронзу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, и молодой Дивац получили приглашение на подготовительный сбор к чемпионату мира. Тогда-то и зародилась большая дружба, которой так не хватало Петровичу на протяжении всей жизни. Их отношения крепли с каждым годом, но все рухнуло в один миг. В 1990-м национальная сборная Югославии приехала на мировое первенство в Аргентину. Дражен, отыгравший свой первый и, увы, неудачный сезон в НБА, разумеется, тоже попал в состав. И в этой команде в него верили куда больше, чем в новом клубе.
2: Мне было странно наблюдать за тем, как парень, который набирает по 50-60 очков в Европе, звонит мне похвастаться тем, что он заработал всего 2 в NBA. Я старался поддерживать его и хотел, чтобы все увидели, на что он способен.
1: А способен он был все еще на многое. На чемпионате мира Петрович стал лучшим снайпером команды, которая разделалась со сборной США уже в полуфинале, а потом и обыграла советскую команду в золотой встрече турнира. Однако эта победа стала последней для той команды и роковой для крепкой дружбы. Еще со второй половины 80-х в Хорватии, одной из 6 республик Югославии, набирали обороты сепаратистские настроения, которые проникали и на трибуны. Внутри команды эту тему обходили стороной, и Дино Раджа утверждал, что ему и его партнерам было все равно. Ведь их связывало что-то более значимое.
3: Кому какое дело, кто есть кто по национальности? Мы никогда не говорили об этом. Никто не задавал никаких вопросов. Никогда.
1: Но все изменилось после аргентинского финала. По окончании матча СССР-Югославия под громкие крики победителей на площадке появился парень с хорватским национальным флагом. Пробыл там недолго. Влади Дивац, серб по происхождению, один из немногих в той команде, тут же подбежал к болельщику, вырвал национальный символ из его рук и кинул на пол. Такой поступок в команде не оценили, но и никаких комментариев сразу после не дали. В раздевалке этот эпизод не обсуждался, и все вроде как разъехались с друзьями. Но ключевое здесь вроде как. Тот день стал поворотным в отношениях Влади и Дражина, несмотря на то, что Дивац пытался объяснить и предпринимал попытки все наладить. Серб даже публично утверждал, что он сделал бы ровно то же самое, если бы увидел кого-то с флагом Сербии. Потому что все, что его волновало, — единство югославской команды. Но эти доводы были неубедительны, тем более, что в их родной Югославии началась гражданская война. Война между сербами и хорватами. И некогда близкие друзья, даже братья, которые вместе творили чудеса на площадке, вмиг оказались друг другу чужими. По рассказам Диваца, Петрович даже избегал его.
2: «Я приехал с командой в Портленд, и мы разминались на площадке перед нашим матчем. Я собирался остаться, чтобы поздороваться с Дражином, но на площадке появились все игроки Портленда, кроме него. Он ждал в раздевалке, когда я уйду, но я пошел к нему в подтрибунное помещение. Я спросил, что стряслось, на что он ответил, что ситуация дома нестабильна, и нам лучше подождать, чем все это закончится. Я ничего не понял, и напомнил ему, что я его друг, и мы можем об этом поговорить».
1: Но на разговоры Петрович был не настроен. Тем более его положение в команде в новом сезоне только ухудшилось. Его все реже заявляли на матчи, а когда заявляли, сильно обделяли игровым временем. В итоге баскетболист оказался лишним в составе Портленда и в середине сезона был обменен в Нью-Джерси Нетс, откуда за ним все это время пристально наблюдал генменеджер клуба Уилли Рид. Рид видел, что Петровичу не дают использовать даже маленькой части от его способностей и уверил игрока, что в новой команде все будет иначе. Не обманул. Уже во второй половине регулярного чемпионата Дражин все чаще появлялся на площадке, а его результативность выросла до 12,5 очков за матч. Это фактически в два раза больше, чем в Портленде. Но и это не предел. С началом сезона 91-92 у болельщиков Нетс появился новый кумир. Хитрый, принципиальный и очень точный Петрович, какого НБА до этого не знала. Теперь вместо скромных 15 минут хорват проводил на площадке почти весь матч и регулярно забивал. Дражин реализовывал практически каждый второй трехочковый бросок и поднялся на вторую строчку среди игроков с самым высоким процентом попаданий из-за дуги. Все снова вернулось на круги своя. Дражин делал то, что он умеет делать лучше всего. И команда побеждала. Нетс даже вышли в плей-офф, чего не случалось на протяжении нескольких сезонов. Жизнь Петровича, безусловно, налаживалась. Мама игрока вспоминала, что в те дни ее сын был счастлив как никогда.
4: Он чувствовал, что родился заново. Он играл, его приняли. Он был так счастлив. В Нью-Джерси были счастливы. Все были счастливы.
1: На таком эмоциональном подъеме Петрович в 1992-м отправился на свои третьи Олимпийские игры, уже в составе Хорватии, провозгласившей свою независимость. В компании Раджи и Куковича Дражин дошел до финала, но без поддержки в лице Диваца и прочих представителей других республик Югославии выстоять против невероятно мощной банды Майкла Джордана и Мэджика Джонсона у хорватов не вышло. Они остались только с серебром. Зато на клубном уровне Петровичу удавалось переиграть всех легенд американской команды. В новом сезоне НБА Дражин сумел сохранить запал с прошлого года и продолжал быть лидером Нью-Джерси. Его старания привели его к месту в символической сборной по итогам сезона. До Петровича в этой пятерке лучших не оказывалось ни одного европейца. Казалось, что заокеанская карьера Дражина только набирает обороты. Но вскоре что-то снова пошло не так. Хорватский баскетболист как-то повздорил с тренером и руководством. В чем именно заключалось недопонимание, неизвестно до сих пор. Однако есть факты. Петрович не собирался продолжать свой путь в Нетс и планировал вернуться в Европу. Но его планы так и остались нереализованными. Летом 1993-го Дражин приехал в Польшу, чтобы сыграть со Словенией в отборочном турнире к чемпионату Европы. Его сборная Хорватии без проблем одолела соперника и могла спокойно отправляться домой на отдых. Сборная возвращалась транзитом через Франкфурт, где от команды и отделился Дражин. Баскетболист в последний момент решил, что в Загреб он не полетит, а поедет. Петрович запланировал встречу со своей девушкой. В тот день погода не благоволила ни пилотам, ни водителям. Небо было постоянно затянуто черными тучами. Дул сильный ветер, из-за чего видимость была просто ужасной. По словам Александра Петровича, Дражин и его пассия, тем не менее, отправились в путь.
5: Их было трое в машине. Дражин, его девушка и ее подруга. Первые 200 километров он не спал, они общались и даже заехали на заправку. А вот когда отъехали от нее, Дражин уснул. За рулем осталась его девушка. Она была неопытным водителем, и когда она поднялась на возвышенность на трассе, прямо перед ней метрах в 200 появился грузовик. Дражин спал и ничего не видел, а она хоть и нажала на тормоз, не смогла остановить машину, и они влетели в грузовик.
1: Девушки получили серьезные травмы, а Дражин мгновенно погиб на месте ДТП. Его партнеры по команде в это время находились в полете и о страшном происшествии узнали только по прилете. Но Раджо признавался, что чувствовал что-то неладное.
3: «Мы летели из Франкфурта в Загреб, и я помню, что на часах было 5 вечера. Это был белый день, на дворе было лето, наверху над облаками светило солнце, а вот под нами были черные тучи. Мы попали в зону турбулентности. Я помню, как капитан объявил, что за бортом сильный шторм, и попросил нас пристегнуть ремни. Я посмотрел на часы, они показывали ровно 5. И это был тот момент, когда Дражин был на том участке дороги».
1: Через несколько дней игроки сборной Хорватии буквально в истерике несли гроб с телом одного из лучших игроков Европы 20 века. Проститься с ним на улице Загреба вышли десятки тысяч людей, для которых Петрович был кумиром. Его смерть стала настоящей национальной трагедией, о которой долго не могли забыть. Болельщики всей Европы приезжали на могилу баскетболиста. Ровно такого же мнения придерживались и за океаном, где Петровича полюбили не меньше. В Нетс, в составе которых он наконец-то смог найти себя, навсегда закрепили 3-й номер Дражина, а ФИБА включила игрока в зал славы. Но это едва ли можно считать главным достижением Петровича. Дражин сделал для всего европейского баскетбола больше, чем он мог себе представить. И лаконичнее всего об этом высказался Рик Карлайл, представитель тренерского штаба Нью-Джерси.
6: «Дражин – уникальное явление в истории баскетбола. Он знал положение дел в НБА и понимал, что его успехи – не только личное дело. Он осознавал, что расчищает площадку для будущих поколений. Своими успехами в лиге он доказал, что не стоит бояться игроков из Старого Света».
1: И за это ему, безусловно, было благодарно не одно поколение игроков из Европы. Тот же Арвидас Сабонис, например, добрался до НБА уже по протоптанной Петровичем дорожке. А следы там были, что надо. Дражин был игроком мирового масштаба. И с этим не будут спорить ни его главные соперники, советские баскетболисты, ни американцы, которых он побеждал в НБА, ни уж тем более его соотечественники, для которых Дражин – икона. Одновременно и суперзвезда, и мученик, и, разумеется, главный герой.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе. Спорт ниже нуля.
1: Наверное, каждому случалось проспать уроки в школьные годы или совещание на работе. А вот сноубордист Редмонд Джерард чуть не проспал свое олимпийское золото. Да, со спортсменами бывает и такое. Эта история могла стать самым большим провалом в его карьере, но Джерард нашел способ выкрутиться. Для сноубордистов Олимпийские игры — это вообще второстепенный турнир. Гораздо важнее для них X-Games. Там трюки гораздо зрелищнее и градус напряжения выше. До начала соревнований Редмонд не раз признавался, что не понимает, почему все спортсмены так стремятся на Олимпиаду. Мол, о чем там переживать? К тому же на момент старта Олимпийских игр в Пхёнчхане Редмонду Джерарду было всего 17 лет. Как обычный подросток, о распорядке дня он особенно не заботился. Накануне соревнований Ред до позднего вечера смотрел сериал и не услышал с утра сигнал будильника. Спортсмена разбудил его сосед по комнате. «Вставай, друг, сегодня финал соревнований!» К этому времени уже прошла утренняя тренировка, до старта оставалось пара часов. Джерард в попыхах стал собираться и понял, что не может найти форму. В итоге ему пришлось взять куртку у партнера по команде. Вот так в чужой экипировке Редмонд Джерард вышел на олимпийскую трассу. Он сделал два феноменальных трюка – бэксайд в 3,5 оборота и бэксайд с трипл-корком, то есть со смещением оси вращения в 4 оборота. Проще говоря, элементов сложнее в этот день никто не исполнял. Да и Джерард, возможно, не смог бы, если бы не заряд адреналина с утра. По итогам трех заездов Редмонд стал олимпийским чемпионом в слоуп-стайле. Это было первое золото США на играх в Пхёнчхане. Кажется, теперь Джерард прочувствовал, что такое Олимпиада. Сейчас он готовится повторить в Пекине успех Пхёнчхана. И уж теперь точно не пропустит звонок будильника.
0: Спорт ниже нуля. You're

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: глаза.
1: Книга рекордов. На соревнованиях мирового тура Qatar Open в 2017 году в матче между голландкой Ли Цзэ и японкой Хитоми Сато состоялся самый длинный розыгрыш в истории настольного тенниса. Он состоял из 766 ударов и продолжался 10 минут 13 секунд. Забавно, что победителя определить не удалось. На 11-й минуте один из болельщиков бросил в сторону игроков второй мяч, и судье пришлось остановить розыгрыш, попросив переиграть его. Вторая попытка продлилась недолго, а матч в итоге выиграла Ли Цзэ.

0: Первое спортивное. Красавицы, красавицы и кубки.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в эфире. 94,4 FM. Меня зовут Ольга Лобасева. Со мной в студии Марина Дымова. И с нами шикарный мужчина.
2: Просто невероятный красавчик.
1: С шикарными усами. Мало того, он еще невероятно круто говорит по-английски.
2: Ты не раскрывай, давай,
1: но
2: пока интригу сохраним.
1: Да. Но интрига такая, что у нас в гостях
2: капитан, усатый капитан.
1: Усатый капитан сборной России по, на минуточку, регби.
2: На минуточку, так, да. Серьезный человек у нас в гостях.
1: А также, фулбэк, правильно я говорю, ЦСКА.
3: Ну, все верно, да. Вообще более универсальная
2: такая. Василий Артемьев. Василий Артемьев, просто нереально красивый мужчина.
3: Марина, Ольга, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я вас всех приветствую, спасибо, приятно наконец-то оказаться на спортивном радио.
1: Ну, мы тоже, нам приятно оказаться, сколько лет мы отсутствовали, и вот...
2: Наконец-то, да. Никогда не было, и вот опять. Да.
1: Василий, вот вы сейчас собираетесь совмещать роль ведущего и регбиста. Это как вообще?
2: Ведущий регбист,
3: ну, это непросто, но я так могу сказать, что я совмещаю уже эти роли две, как минимум, на протяжении последних полутора лет. Вот уже где-то полтора года мы... Раз в две недели, то есть дважды в месяц, выходит передача на телеканале Матч ТВ на федеральном. Передача о регби, такая аналитическая, «Все на регби» называется. Поэтому эти две роли я совмещаю уже не, скажем так, первый год. Но здесь, да, здесь абсолютно новая такая история произошла.
1: Вот, ну, тут другое недавно, направление, да, получается. Вообще такие специфические соведущие, ну... которые...
3: Смотря как посмотреть.
2: Ну, Вася теперь по всему городу, его лицо, видишь.
1: Это прекрасно.
2: Лицо, усы, хоть он
1: наконец-то интеллектуальное лицо на улице Москвы.
2: Ну, давай слушателям расскажем, кто не в курсе. Василий теперь соведущий, ведущий шоу «Русский ниндзя». Моргенштерн там еще рядышком.
1: И Галич, да.
2: В стороне.
1: А вообще вот каково с такими людьми работать, потому что они же ведь по сути своей, ну, ничего не сделали, кроме того, что размещали такой, ну, сомнительный контент в соцсетях. А вы всю жизнь учитесь, работаете.
3: Ну, не позвольте.
2: Юрист, диплом юриста.
3: Я вам уже могу сказать с опытом, некоторым опытом, ну, там, ведения своих каких-то блогов и на Sports.ru, и в YouTube-канале. Я, в общем, пробовал себя, ну, в разном и продолжаю, в общем, это делать параллельно со своей спортивной карьерой. Работа блогером — это очень не,

0: простой труд, а успешными блогерами становятся единицы. Это сейчас мы говорим только о блогерах, а мои соведущие и Ида Галич, и Алишер Моргенштерн совмещают в своей работе, ну, такие похожие, но достаточно разные роли. То есть это и какие-то музыкальные их, музыкальная работа в музыкальной индустрии, это работа ведущими, это работа в блогах. То есть я уверен и знаю, и понимаю, как много они работают, как много своего труда они вкладывают в свою деятельность. И поэтому могу сказать, что работать с ними было очень комфортно. Это абсолютные профессионалы своего дела, настоящие шоумены, ну или шоу-вумен, если говорить об Иде. И, по-моему, мы достаточно быстро нашли с ними общий язык. У нас было определенное такое разделение наших ролей во время записи шоу. И мне кажется, мы, каждый из нас выполнял свою функцию, ну, с полной отдачей. Поэтому огромная им благодарность. Ей было чему поучиться у обоих с точки зрения именно работы ведущего.
1: Я видела это в своем инстаграме, писала о том, что работа ведущего оказалась в некоторых местах сложнее, чем спорт. Расскажи, что ты имел в виду, какие нагрузки тебя там напрягали.
0: Наверное, это такая больше проектная история, потому что здесь была работа ведущим именно на проекте, поэтому здесь были достаточно строгие временные рамки. Это мега популярное в мире шоу, которое уже больше 2 десятилетий успешно идет на многочисленных мировых площадках. В Америке, ну, наверное, как флагманская страна этого шоу, это уже 13 сезонов. Последний сезон, просто какая-то бешеная аудитория, там 35 миллионов человек. Все успешные сами спортсмены, которые участники шоу, ну, в Америке это American Ninja Warrior называется.
2: Вот
0: это
2: знаменитый.
0: Который
2: проложил вообще, можно сказать, путь.
1: Так, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом Василий нам расскажет, как он из Зеленограда попал в Ирландию, как это произошло.
3: Красавицы и кубки.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: ожи. Красавицы, красавицы и кубки.
2: У нас в гостях Василий Артемьев, регбист, капитан нашей сборной и игрок ЦСКА.
3: И просто очень красивый мужчина.
2: Марина, да, как мантру это повторяет.
4: Спасибо. Спасибо, мне приятно и даже немного неловко.
3: Кстати, как ты попал на телек? Расскажи, как вообще это случилось.
4: Связи? Как обычно, как все попадают.
3: Кто тебя позвал?
4: Не будем в эфире об этом рассказывать, скажем так. Да нет.
2: Учите английский.
4: Ну, это всегда поможет, да, это всегда поможет. Ну, это было достаточно, ну, может быть, я не скажу, что просто, но мне было, может быть, легче его выучить, находясь непосредственно в англоговорящей стране, не...
2: Вообще-то странно ехать в Ирландию учить английский, нет?
4: Ну, меня, кстати, предупреждал репетитор по английскому.
2: Я по три раза переспрашивала ирландцев, их же не поймешь.
4: Там две остановки на автобусе, и люди уже с другим акцентом разговаривают, поэтому там, ну, различать акценты и понимать их учишься достаточно быстро.
3: Ну, Василий из Зеленограда легко усваивается, сразу определился с акцентами.
4: С акцентами, да, быстро определился. На телек можно попасть по-разному. Спорт проложил мне дорогу везде, многое дал мне, а сейчас я как раз стараюсь спорту что-то дать взамен, поэтому одну из своих функций — это популяризация моего любимого вида спорта — регби.
2: А почему, вот вопрос у меня, вот вы все там красивые, стильные, и вообще у вас тоже две руки, две ноги, мы проигрываем с каким-то жутким счетом. С чем это связано? Потому что мы не аристократы.
4: Ну, тут много факторов.
2: Почему?
4: Могу исходить из именно России.
2: Но... Ну, есть чем сравнить. Ирландию, Россию, тренировки другие, люди
4: вот
2: другие, мотивации нет.
4: У нас нет такой глубокой культуры регби,
2: денег мало.
4: То есть у нас регби не культивировался на протяжении почти двух веков. У нас все-таки культура достаточно,
2: некультурная.
4: Не такая давняя, да, в стране, да, в Советском Союзе регби существовал как вид спорта, потом была перестройка, регби тогда почти пропал. Ну и вообще количество занимающихся у нас просто даже, ну, тяжело сравнивать. Возьмите там Южную Африку, одну из лучших стран по регби, это сотни тысяч, миллионы занимающихся, у нас исчисляется, ну, 2-3 десятка тысяч занимающихся в стране. И нам, конечно же, результат принесет сначала массовость, количество, которое перейдет в качество. В принципе, этим сейчас мы активнее заниматься стали, потому что появились определенные возможности, популярность регби обретает новую, скажем так. И даже на федеральном канале, это, наверное, показатель, mm-hmm. когда спорт показывают на федеральном телеканале, у нас, в принципе, в стране так спорт потребляется, ну, mm-hmm. достаточно скудно относительно других там развитых стран, где спорт — это прям такой контент очень востребованный. У нас он не такой востребованный. Поэтому, когда вот, если спорта нет на телеке, то, наверное, его практически нигде нет. Сейчас история меняется, надо как бы на этой волне остаться, вот на этом серфе плыть.
2: То есть прям
4: дальше.
2: Если вас начнут показывать по всем каналам, внезапно вы начнете играть. Это как-то с болезнью?
4: Нет,
3: тут это популяризацию.
4: Да, да,
3: а
4: это
3: как же это нужно делать, чтобы, допустим, школьники, ребята пришли, куда им идти?
4: Ну, доступность — это второй фактор.
3: В Зеленоград? Есть, моего племянника схантили. Хантили на улице, да, племянника, да, буквально, да, да, в регби.
4: А есть, у нас регби развивался всегда в стране, ну, можно сказать, такими очагами. То есть есть несколько очагов, где регби знают все. Там город Красноярск. Есть Монино, да, поселок городского типа, я не знаю.
2: Да, город.
4: Город Монино.
3: Это где самолеты стоят, в том числе.
4: Военно-воздушная академия имени Гагарина. Там
2: перенесли
4: была, там,
2: ее, да, уже.
4: Да, сейчас уже перенесли, но много лет там была команда именно на базе военно-воздушной академии. Есть Пенза, есть Краснодар, есть такие очаги Новокузнецк, где регби уже много-много десятилетий существовало, существует, и жители городов знают. Но такого широкого узнаваемости этого спорта не было, нет, ну, надо стремиться, чтобы он был. Ну, вот когда мы увидим лет, там, не знаю, через 10, когда вот наша программа стратегическая по развитию регби, популяризации начнет давать свои плоды, что вот во дворах начинают уже не только пинать мяч футбольный, а уже немножко играть там в регби, в касании и так далее. Как это происходит в Ирландии, в Великобритании, в Новой Зеландии, я уже не говорю, потому что там регби, только храм, наверное, регби уже построен в каждом городе, и молятся на этот мяч овальный. Вот, когда это будет происходить, тогда мы будем говорить о том, что вот эта вершина пирамиды будет уже немного на другом уровне и соперничать с этими топ-12 странами мира.
2: Вы прослушали избирательную речь.
4: Да,
3: Василий Артемьев.
4: Не хотел политизировать.
3: Так, нам нужно немножко прерваться, через несколько минут вернемся к разговору, продолжим.
1: Красавицы, красавицы и кубки.

0: Красавицы, красавицы и кубки.
1: У нас в гостях Василий Артемьев. Очень красивый мужчина, это моя сегодня самая любимая фраза.
2: С шикарными усами. Кстати, про усы можно быстренько я тебя перебью? Мне вот интересно, а жена не против? Вот это усы же, это такая неженская история.
3: Ну да, да. Жена как бы первое время с настороженностью все ждала, когда я сбрею, да, усы. А потом у нас дочка Лиза, ей 7 лет. Она пошла в школу, она уже настолько прикипела, потому что я с усами уже года два хожу, что как бы бывает выходит там из ванной, смотрит, а там бритва лежала, и такая: папа, ты что, усы сбрил?
2: То есть это какой-то бренд уже получается?
3: Ну, получается, что так, да. Ну, не бренд, но...
2: А как-то пришла как-то в голову образ... идея, дай-ка я отращу усы, буду такой импозантный мужчина-регбист.
3: Да, это все, ответ простой. Мы готовились к Кубку мира 2019 года, и как в год подготовки к такому, ну, соревнованию, это раз в 4 года, и вообще мы туда попадаем пока не регулярно, как сборная. Мы очень много времени проводили на сборах, а на сборах как бы спортсмены обычно не так сильно следят за собой, за своим внешним видом.
2: Не
3: поэтому
2: моются.
1: Отращивают красивые усы.
3: Не моются, не бреются. Вот, но многие отращивают бороду, а у меня борода как таковая не очень хорошо растет.
2: Клочками?
3: Ну, да, да. Поэтому я так и решил просто как-то оставить усы, и потом оставлял, вот да наоставлялся. Как у Брагимовича такая немного растет, но я такой не очень жалую.
2: Ну да, у него какая-то скудная. И косичка это прям раздражает меня. Хотя Ибрагимович мой любимый, я считаю.
3: Прекрасный
1: так,
3: футболист.
1: Ну, все-таки мне интересно спросить, на каком уровне сейчас в России регби? Ты как вообще оцениваешь происходящее?
3: Ну, если
1: мы
3: говорить...
1: Мы в каком эшелоне?
3: По существу после... нет, но мы входим в топ-20 команд, мы боремся. Единственное, последние годы, именно если брать флагмана российского регби, мужскую сборную России по регби классическому, то, конечно, у нас не самые простые времена с точки зрения сборной, потому что у нас идет определенная смена поколения, она достаточно затянулась. А затянулась в первую очередь из-за того, что мы находимся в этих условиях ковидного ограничения достаточно уже длительное время, что очень мало игровой практики у сборной, потому что команда может расти, играя с сильными соперниками, а этих игр у нас за последние 2 года можно пересчитать по пальцам, наверное, одной руки.
2: Нет, но на самом деле, вот если возвращаться к федерации, то Игорь Артемьев сказал, что...
3: Мы не родственники,
2: да, но
3: Игорь Юрьевич,
2: да. Точно не родственники? Теперь все понятно. Он сказал, он очень хвалил женскую сборную, и в том числе клуб ЦСКА женской по регби. Получается, у нас опять женщины впереди планеты всей, мужчины никак не могут сконцентрироваться без
3: болельщиков. Нет, объясню, женское регби, это, ну, спорт еще моложе, чем мужское регби. Конечно же, наши женщины добились очень многого, и попадание на летние Олимпийские игры регби 7 не так давно был включен в 2016 году в летние Олимпийские игры, и вот в 2020, ну, 21, да, в Токио наши девчонки пробились туда, вот попали в эти топ-12 команд мира. Объясню это тем, что конкуренция в женском регби еще не настолько высокая, как в мужском. Не так много стран вообще имеют профессиональное женское регби. Вот у нас в России оно профессиональное. Это профессиональные спортсменки, которые... Ну, это их работа, это их карьера, это все с этим связано, поэтому они профессиональные спортсменки. Зачастую они могут конкурировать с непрофессионалками. Но вот задача девчонок как бы свой уровень не терять, продолжать расти и уже конкурировать вот именно с теми странами, которые всегда считались элитными регбийными странами, которые я уже перечислял. Задача наших девчонок уже конкурировать с ними, что пока мы на регулярной основе не видим. Вот. То есть
2: ЦСКА сейчас что, как?
3: ЦСКА, вот мы уходим на зимний перерыв на 5-м месте.
2: А девочки на 1-м.
3: Девочки у нас отдельно. Девочки ЦСКА — это чемпионки прошлого года, обладательницы Кубка России прошлого года, обладательницы Кубка Европейских чемпионов. Вот международный турнир клубный проходил, и в этом году они идут. У нас девочки у нас играют только в регби-7, я просто хочу разделить. Классическое регби наши девочки тоже играют, но классического женского регби практически нет. Регби-7 — это то же самое, что большой регби, только такое же поле, практически те же самые правила, только игроков не 15 на 15, а 7 на 7. И таймы не 2 по 40, а 2 по 7. И за один день можно сыграть там 3-4 игры и,
2: удобно.
3: В общем-то, турнир провести за 2 дня, за 3 дня. Поэтому он в Олимпийские игры-то и вошел в свое время. Вот, вернули. Вот. Поэтому девочки наши, безусловно, чемпионки, они, ну, все заслуженные, по-моему, мастера спорта. Я уже не знаю, у них там регалий больше, чем у нас у всех мужчин вместе взят.
2: Травмы на лбу — это с игры?
3: Это не стоит критиковать, наверное, стрипню жены в ее присутствии.
2: Понятно.
1: Женский рэкби.
3: Нет, жена у меня врач.
2: О, это вообще огонь.
3: Соня, наоборот, меня лечит по большей степени. А травмы, да, травмы — это издержки профессии.
1: А были какие-то серьезные травмы?
3: Нет, ну я нет, травмы, конечно, безусловно, были. У нас, наверное, достаточно такая распространенная травма именно в регби, как контактном виде спорта.
2: Защиты же сотрясение... нет никакой вообще.
3: Защиты нет. Защиты обязательной, защиты никакой нет. У нас даже из разрешенной защиты, да.
2: Только капа получается. Шли...
3: Ну, капа это, опять же, тоже не обязательная, но я всем крайне рекомендую, даже статью научную по этому поводу писал.
1: Поэтому Василий может улыбаться. Я, кстати, ее вчера читала. Там разные виды, есть какие-то. Вообще очень интересная история про эти капы.
3: Ну, тоже интересная тема.
2: Мы вернемся через некоторое время, да.
1: И расскажем о том, как Василий в женском глянцевом журнале фотосессия у него была.
0: Красавицы и кубки.

0: Красавицы, красавицы и кубки.
1: Всем привет! С вами передача «Красавицы и кубки». Красавицы мы, а кубки у Василия. Вот он пришел и рассказывает нам очень интересные вещи про регби.
2: Василий Артемьев, игрок регбиного ЦСКА и сборной России. Мы стоим на травмах.
1: Да.
2: И на эротической фотосессии. Эротической фотосессии.
1: Ну, такая, знаешь, ты
2: я не видела
1: там такие фотки. На самом деле, я такая думаю, так, к нам придет классный парень, почитаю-ка про него. И, значит, там начинается статья, то, что вот, 90-е, Зеленоград, туда-сюда. Потом, значит, крутая жизнь, как он перебрался в Дублин, вот это вот все. И... Ну и в классной фотке.
2: Там ну, в смысле, топлес?
1: Ну, и это тоже там было. То есть там, типа, надо было рекламировать одежду, но я...
2: Одежду ты не разглядела.
1: Там Василия, да. В общем, как получилось,
3: что парень... Что за журнал?
1: Парень из Зеленограда. Там просто начинается очень интересно, а потом просто ты учился там на юриста, правильно? Или сначала ты поехал...
3: Не, я поехал еще в средней школе учась. Родители отправили меня туда на год, когда мне было 15 лет, когда я закончил 9 класс. ЕГЭ у нас тогда еще не было. В российских школах.
2: Но это как раз 90-е, да, вот развал
3: Нет,
2: страны?
3: Нет, это 2002.
2: 2002?
3: Я все-таки, да.
1: Молодой.
3: Я еще молод. И полон сил. Это был 2002 год. И поехал туда на один год изначально, но попал так просто, получилось по стечению обстоятельств в крайне такую регбийную школу в Ирландии. Одну из, наверное, самую известную регбийную школу. Такой альма-матер многих просто столетий истории регбистов сборной Ирландии. Британских львов. Вот. И так получилось, что поиграв там за них, то есть там проходят, конечно, школьные соревнования, кубок графства каждый год проходит, мальчишек разных возрастов.
2: Девчонки там опять-таки?
3: Это школа для мальчиков, католический колледж, Блэкрок колледж, поэтому девчонок там
1: только,
3: не было
1: только
3: даже...
1: Только заниматься регби и учить английский.
3: Там даже был блокиратор на компьютерах школьных стоял, так это что же... девчонок там не было
2: это
3: нигде.
2: Это же нехорошо, я считаю.
3: Нет, я... Это, скажем так, это как бы принято в культуре британской, ирландской. Такие школы существовали еще не одну сотню...
1: Последствия мы наблюдаем теперь.
3: Не одну сотню лет.
1: А сколько лет в итоге ты там проучился?
3: 7 лет, в общем-то. Я там закончил среднюю школу, потом уже пошел учиться в университет.
2: Почему не остался? Там же и регби, и карьеру.
1: Ты прям хотел вернуться в Россию?
3: Ну нет, у меня всегда... Я там всегда был один, у меня не было там никаких родственников. Нет, друзей-то у меня там было очень много, и... Как бы я приобрел там таких друзей на всю жизнь, я уверен. Я, ну, где-то в институте, наверное, еще чувствовал, что все-таки семья для меня тоже большое место в жизни занимает. И всегда думал о том, что, ну, вернуться в Россию было бы неплохо. Еще тогда не осознавал, куда меня мой жизненный путь направит. Вот, буду ли я вообще когда-то заниматься спортом профессионально, потому что спорт дал мне очень многое с точки зрения образования, потому что я получил... академический спортивный грант, и еще и в школе учась, потом уже в университете, то есть для меня это... Ну,
2: то есть регби
3: бы...
2: это спорт для умных, получается?
3: Ну, нет, ну разные виды спорта. Я уверен, что умные люди есть во всех видах спорта. В регби, но это приветствовалось всегда, этот спорт был, как всегда
2: но
3: был...
2: Это аристократы, да, которые жаждут набить друг другу лицо?
3: В том числе, они такие, так и любили проводить свой досуг в кругу таких... равных себе и по статусу, по интересам людей, и так вот в этой в контактной борьбе, в мужественной.
2: То есть это, видимо,
3: решить,
2: было придумано как такая психотерапия для людей.
3: Нет, это было...
1: Поэтому у нас, видимо, в стране игру не работает эта история.
3: Изначально...
2: Почему подраться у нас любят?
1: Ну, подраться, да, но без аристократизма.
3: Изначально это была история про воспитание настоящих мужественных джентльменов с правильными ценностями, приверженных там таких больших моралистов, приверженных христианским ценностям. Вот это была идея изначально в городе Рагби, в школе под названием Рагби. В мужском колледже католическом зарождалась эта игра. Это разновидность футбола в свое время. И получила такую бешеную популярность на всем в этом британском обществе и в колониях. И вот, поэтому сейчас просто регби оставался любительским вплоть до 1995 года. Угу. То есть лишь там через 100 лет после футбола классического регби стал профессиональным. Поэтому вот эти ценности, они во многом успешно сохранились.
2: То есть, получается,
3: до нашей...
2: английские виды спорта доминируют в целом.
3: Ну, англичане в свое время, на самом деле, англичане, как любые
2: империалисты,
3: они любили присваивать себе, на самом деле, виды спорта, придуманные и в других странах. Было очень много видов спорта еще в Римской империи. Там играли гарпастум, назывался, называлась игра. И многие игры как бы с мячом думают, что там, да, и считают, что они произошли из гарпастума. А, но в том числе есть и была кила, или кила, да, на Руси. Есть лела в Грузии. Все очень похожие виды спорта. Есть и другие. Просто британцы решили придумать эту красивую легенду о том, что мальчишка по имени Уильям Уэбб Эллис, учась в школе под названием «Рагби», во время футбольного матча взял мяч в руки и побежал с ним. Это является официальной такой версией появления, зарождения.
1: И...
3: Но, скорее всего, да, скорее всего, это просто такая, ну, красивая легенда, которую британцы придумали, ну, не просто так, а вот чтобы иметь право называться родоначальниками рагби.
1: Слушай, а еще у меня такое... Прерваться?
2: Да, мы прервемся на несколько минут.
1: Прервемся, а потом пообщаемся и узнаем, какие зарплаты у рагбистов.
0: Красавицы и кубки.

0: Красавицы, красавицы и кубки.
1: И мы снова в эфире. Василий Артемьев у нас в студии, регбист, капитан нашей сборной. А капитан ЦСКА, кстати?
2: Нет, я из сборной уже пару лет, да, свое капитанство передал.
1: Ага. Тяжелый груз.
2: Несмотря как на это смотреть, 5 лет, по-моему, где-то в целом. Я игр, наверное, 40-45 провел в статусе капитана.
1: А это как староста в институте? Вот что подразумевается там? Шугануть всех или как это?
3: Да, капитан, что ты
2: делал? По-разному. Есть разные. Я играл под разными тоже капитанами в разных клубах. И у каждого, наверное, свой стиль. Во-первых, это человек, на которого, безусловно, там молодые игроки там постараются равняться, прислушиваться. Это человек, который ближе общается, может быть, и с тренерским штабом, доносит до тренеров, допустим, какие-то мнения игроков на какие-то моменты.
1: Это человек, как это тренеру можно донести мнение игроков? Знаете, вот тут
2: нет,
1: у нас тут такое мнение о вас.
2: Не обязательно о нем, а мнение о том,
1: о ваших тренировках.
2: Как команда
3: не нравится так тренироваться.
2: Не, вы знаете, это абсолютно, это должна быть. То есть есть, конечно, разные режимы управления, разные подходы к управлению от тренеров. Да, и от тренера разные бывают. Есть, конечно...
1: Скажи Газаеву какому-нибудь, что тебе не нравятся методы его тренировки.
2: Есть демократичные методы управления, есть такие диктаторские больше. Практика показывает, какой из них приносит наиболее хороший результат. И в основном тренеры должны прислушиваться и общаться, быть в диалоге, по крайней мере, с какой-то группой игроков.
1: Может, как Тарасов надо запирать жестко с игроками, жесткие ограничения, ни маму, ни папу.
2: Знаете, практика, опять же, показывает, что такая команда может, работать из такого страха и какие-то внутренние резервы свои дотягиваться до них, но у таких команд зачастую, по крайней мере в регби точно, она может команда, которая тренируется в авторитарном режиме, зачастую есть такие сильные просадки, которые ничем нельзя объяснить во время игры. Сильные просадки, прям вот как будто команда перестает играть и вот как бы натыкается, спотыкается, просто падает и не может встать. Вот это именно какое-то свойство по моей практике и вообще мнение других регбийных экспертов, кому я прислушиваюсь, что это вот именно свойственных командам, существующим в авторитарном режиме, в таком тренерском.
1: Ты про деньги хотела спросить?
3: Я хочу сначала спросить, да, вот ты больше не капитан, зарплата намного от этого меньше стала, или вообще на что это влияет именно?
1: Это бесплатное приложение.
2: Нет, в сборной, в первую очередь, в сборной мы не получаем зарплаты. В сборной России по регби мы приезжаем туда играть за страну, нам за это не платят. У нас есть призовые, там, премиальные. И то, не сказать, что это какие-то заоблачные деньги. По крайней мере, зарплаты в регби смешно. Вы, наверное, здесь с футболистами, с кем-то еще общаетесь.
3: Да, как раз вот хочется
2: поэтому достаточно
3: на
2: смешно
3: контрасте
2: на этом контрасте обсуждать.
1: Предлагаю всех уравнять под регби. Или под тинтрегби. Сейчас Василий будет вести программу на популярном телеканале.
3: Уже
1: будет
3: ведет.
1: Богатый человек. Сейчас на другом уже популярном.
3: На разных ведет, как уже, раз, да, чтобы да, добить. Есть,
1: а как вот это?
2: Это проверенная информация?
1: Будет много денег?
2: Нет, в регби зарабатывает, средняя зарплата, я думаю, 1150 в месяц, наверное. 1150 за
1: средняя зарплата. Я считаю, что футболистам тоже нужно так
3: сделать. Если плохо сыграли,
2: 200 в месяц — это уже очень хорошая зарплата.
3: То штрафуют как-то? Есть какие-то системы штрафов?
2: Вообще мы существуем, мы живем в России, у нас есть трудовой кодекс, у нас есть именно заработная плата, да, вознаграждение, я юридически заканчиваю.
3: Внутренний юрист вырвался
2: наружу. Вознаграждение за работу, там именно по трудовому кодексу можно возлагать какие-то штрафные санкции, там, увольнять сотрудников. Если есть зарплатная, есть премиальная часть, то, безусловно, из этой премиальной части клуб может.
3: Ну так нет, штрафы за что? Расскажи нам.
2: Я знаю разный подход в разных клубах. Вот, не буду называть клубы, но вот есть такой большой известный клуб в России, где игроков могут штрафовать даже за какие-то действия, ошибки на поле. Я считаю это абсолютно неправильным, но если только это не было...
1: Злонамеренно.
2: Если человек кого-то ударил на поле, да, получил красную карточку, команда из-за этого проиграла, наверное, за это можно штрафовать, за это действительно команду подставляет человек. А так штрафы, за прогулы у нас, наверное, сразу не увольняют, если человек пропустил тренировку или пропустил вылет по какой-то причине. Но штрафы определенные за это могут тренеры, наверное, или президент клуба, кто выносит это решение, возложить на игроков.
3: А тренировок вообще много? Большая нагрузка?
2: Это работа, как бы. То есть тут...
1: Сколько тренировок в день? 1, 2, 3, 4? Или вообще не в день?
2: по-разному работают клубы. Вот в Англии я играл несколько лет. В Англии я играл несколько лет. Сейчас скажу, как работают в основном на Западе, в таких регбийных странах. То есть ты приезжаешь на базу где-то в районе 8 утра, там завтракаешь, проводится собрание первое, потом первая тренировка, потом опять какое-нибудь собрание, там обед, ну, ланч, потом индивидуальная тренировка, потом еще одна тренировка. То есть ты там проводишь время, ну, плюс ты в перерывы где-то общаешься с медицинским штабом, там какие-то восстановительные процедуры делаешь. То есть с 8 утра до 4 дня. В принципе, в таком же режиме мы работали вот в ЦСКА последний год. Это и мало какие клубы в России так работают. Большинство работают утренняя тренировка, ну, отъезд домой футбол, и вечерняя тренировка.
1: Прервемся на пару минут.
0: Красавицы, красавицы и кубки.

0: Красавицы, красавицы и кубки.
1: И снова здравствуйте, красавицы и кубки.
2: Василий Артемьев у нас в гостях.
1: Ну, я хочу все-таки развить тему денег. Мы пытаемся это сделать в который раз. Не испортила ли она Василия как игрока или как человека? Потому что вот я смотрю на вас, слушаю и прям понимаю, что готовый коммерческий проект. То есть будь я сейчас, каким-то какой-то компанией, я бы точно уже...
2: Рекламирую чипсы, так?
1: Нет, ну что-то приличное.
3: Не, ну...
1: Он же не Аршавин.
3: Игорь, у нас...
2: Ну нет, рекламировать что-то...
3: У нас нет таких денег, во-первых, в регби и даже около регби. Сейчас я, может быть, на своем примере показываю, что даже играя в регби, ты можешь обрести определенную популярность, если будешь делать то, что тебе нравится, если будешь это делать с душой. В общем, ну и пользоваться моментами и возможностями, которые тебе подкидывает судьба. Это возможно. Это возможно совмещать, наверное, в определенном уровне и какие-то успехи на поле и за его пределами. Но пока речь о каких-то больших заоблачных деньгах не идет. Не знаю, пройду ли это я испытание, если они вдруг на меня свалятся, я не могу об этом говорить. Но я думаю, что вряд ли что-то сильно изменится. Вряд ли что-то сильно изменится, но давайте снова с вами встретимся, да. И я уже буду по-другому разговаривать.
1: Любой человек задумывается же о своей жизни, правильно? То есть вечно же не будешь играть ни в какой вид спорта, не будешь играть вечно. Двигаться дальше, рекламные контракты, есть ли менеджер, то есть это как? Потому что если это случилось бы в Америке или где-то там, ну, в европейской стране, то уже бы очередь стояла из спортивных агентств, готов предложить контракт.
3: У меня был агент, когда играл в Англии, сейчас в России это вообще на более таких личностных отношениях. У меня есть договоренность с моим регбийным клубом, с ЦСКА, с президентом клуба Алексеем Сергеевичем Митрюшиным, у которого тоже большой интерес в том, чтобы игроки работали над личным брендом, развивались в области, там, ну, помимо спорта, mm-hmm. скажем так. И мы заинтересованы в том, чтобы были игроки узнаваемы, потому что их узнаваемость, она приносит больше узнаваемости клубу. Это mm-hmm. все взаимосвязано, и ЦСКА в этом и является таким флагманским клубом в России. Mm-hmm. Это очень... Это одна из причин, и не только в регби, да. Это одна из причин, почему я перешел в свое время в ЦСКА. Мне нравилось.
1: Кстати, там была какая-то же неприятная история опять с деньгами, связанные.
3: Неприятных переходом. Никаких
1: ну,
3: не было.
1: Ну, кто-то что-то там сказал про деньги, из-за денег, или я что-то не так поняла?
3: Нет, ну, может быть, я 6 сезонов я играл в Красном Яре, и в целом достаточно успешно, у нас вроде были неплохие взаимоотношения, там президент, по-моему, Красного Яра что-то говорил, что я выбрал деньги, но на самом деле я зарабатываю меньше с точки зрения самих игрового регбийного контракта, чем зарабатывал в Красном Яре, им просто грех жаловаться, потому что это, по-моему, самый богатый клуб России и в регби, поэтому я бы на их месте не говорил, чтобы кто-то уходит из Красного Яра ради денег, это немыслимо.
2: Смотри, а твой брат, он же первый у вас в семье регби начал заниматься, правильно?
3: Ну, мы вместе, я его даже привел, да. Даже
2: но
3: я
2: он
3: его привел,
2: потом, я так понимаю, стал театральным режиссером и ушел в эту сферу. И ты как-то в каком-то то ли пост писал в Инстаграме, то ли в интервью говорил о том, что тоже хотел либо в театре, либо в кино сняться. Вот после «Русский ниндзя», вот это на этой волне, ты бы сейчас пошел в какой-нибудь сериальчик?
3: Для театра, наверное, мне еще как до луны. Мне нравится работа на телевидении, я говорю, это уже не первый год, это уже больше полутора лет непосредственно работа в кадре, работа в студии, ведение передачи. Вот, я думаю, что если... Я говорил брату, что если он начнет снимать фильмы, то я готов почти что на любую роль.
2: А что в России нужно сделать, чтобы регби все-таки вывести на какой-то уровень выше, чем сейчас? Нужны какие-то специальные поля, школы регби или вообще...
1: Деньги, может.
2: Ну, то есть, чего не хватает сейчас?
3: Денег, как говорится, много не бывает. Шучу. Или нет. В общем, это комплекс мер, это комплекс. Регби должен быть, во-первых, он должен быть в повестке, ну, это, наверное, чтобы просто была узнаваемость. Регби должен быть доступен, то есть доступен для того, чтобы можно было привести ребенка в любом городе, найти секцию, привести туда, если тебе нравится этот вид спорта, что он олицетворяет, и что он, как он поможет тебе воспитать.
1: Но это работа не одного десятка лет. У нас пока очень мало школ. Все могут поехать в Ирландию.
3: Мы не должны оперировать, но опять же,
1: некоторые не могут поехать вообще
3: теперь туда. Я же регби начал заниматься регби в Зеленограде, учась здесь, регби должен попадать в школы. Он должен преподаваться там. Это основа. То есть мы сейчас работаем над фундаментом. Узнаваемость плюс доступность. Это основа. А дальше уже идет какая-то вертикаль. То есть,
2: школы, ты имеешь в виду, которые общеобразовательные, обычные школы?
3: И в общеобразовательные.
2: Ну, там обычно числе, девочки да. прогуливают, мальчики тоже отпросились.
1: Марина, не надо по себе-то судить, девочки прогуливают. Может, надо было остаться в Ирландии, юношеская сборная, потом основная сборная. Все-таки
3: не, ну, может быть, и были какие-то перспективы. перспективы. Но опять же, ну, я никогда не чувствовал, может, себя полностью там ирландцем. То есть играть за другую национальную команду, не имея даже ни одного, не знаю, родственника, который даже...
1: А паспорт есть?
3: Нет, паспорт... Учась в школе, это не считается как резидентство. Ты, по большому счету, тебя содержат родители. Ты живешь, я там жил в школе-интернате. Ты все равно остаешься русским, остаешься россиянином, скажем так. И у меня не было такой, может быть, тесной связи. Я все-таки ближе... Люблю быть ближе к своей семье. Ну, это... Для меня это большая
2: ценность. К сожалению, пора нам заканчивать.
1: Желаем удачи и в шоу-бизнесе, и в спорте, и главное, здоровья, и поменьше травм.
3: Спасибо, Ольга, Марина, спасибо большое.
1: Красавицы и кубки. У нас был в гостях Василий Артемьев, игрок регбийного ЦСКА и нашей сборной. Услышимся.
2: Всем пока.
0: Красавицы и кубки.

0: Я Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. А вы слушаете Первое спортивное радио.
1: Марш, быстро, темп,
2: держите. Что вы делаете? Мы же устали, мы больные люди.
1: Болезнь — ваше нормальное состояние, между прочим. Быстро, быстро.

0: Спортивная. Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Бьюсь об заклад, что ни один из тех, кто слушает эту историю, не знает, что такое Кукуюланджи. Знание не то чтобы необходимое или сильно полезное, да, но и обойти стороной Кукуюланджи нельзя. Ведь именно это племя подарило миру абсолютно уникальную олимпийскую чемпионку в беге на 400 метров Кэтрин Фриман. Кэти родом из Австралии, но в ее собственном представлении это едва ли когда-то стояло на первом месте. Девушка была потомком аборигенов и очень этим гордилась. И слово «очень» здесь появилось не просто для красоты словца. Фриман сделала для аборигенов по многим показателям не меньше, чем правительство Австралии. Да и со спортивной точки зрения для зеленого континента Кэти – персона легендарная. Кэти Фриман родилась на севере штата Квинсленд. Это то самое место, где исторически обитало племя Кукуюланджи. Здесь все-таки стоит отметить, что сегодня, да и тогда, когда Фриман появилась на свет, то есть в 1973-м, слово «племя» использовалось скорее по остаточному принципу. Уже в те годы большинство, разумеется, придерживалось европейских взглядов на жизнь, хоть и старалось беречь аутентичную культуру. Это я к чему? К тому, что маленькая Фриман, хоть и родилась аборигеном, по факту жила жизнь обычной девочки своего возраста. Когда ей стукнуло 6, в семье приняли решение приучать Кэти к спорту. Легкая атлетика тогда показалась отличным вариантом для активной девчушки. В долгий ящик откладывать не стали, и совсем скоро Кэти начала тренироваться под руководством собственного отчима Брюса Уэллза. Делала это, к тому же, не в одиночестве. Ее братья составляли ей веселую и, что важнее, конкурентоспособную компанию. Так уже в 8 лет юная спортсменка выиграла свои первые соревнования и заявила о себе как о сильнейшем спринтере своих лет. Это она, к слову, не раз подтверждала и впредь. В школьные годы Фриман буквально не знала равных. Система, разработанная отчимом, работала исправно. Однако с ней пришлось попрощаться уже в 87-м. Проблем у Кэти с ее первым тренером не было. Многократная победительница региональных и национальных юношеских первенств просто стала одной из главных надежд всей австралийской легкой атлетики, из-за чего к ней были прикованы десятки тренерских взглядов. Один из них был особенно пристальным. Майк Данила, румын по происхождению, сумел привлечь Кэти под свое крыло. Девушка перешла в международную школу Куралбын. Там работал ее новый тренер. И нет, школа эта была не где-нибудь в Монголии, а располагалась все там же, в Австралии. Они быстро спелись, несмотря на то, что Данила использовал достаточно жесткие методы в работе. После того, как Фриман попала под руководство Майка, ее жизнь достаточно сильно изменилась. Теперь девушка жила по четко расписанному графику, по эдакой идеальной системе тренировок, питания и сна. Бесследно это, разумеется, не проходило. Результаты еще юной Фриман шли в гору. Речь, кстати, идет не только о тех, что фиксировались на стадионе. Кэти своими спортивными достижениями обеспечивала себя еще и образованием. В 88 году она получила стипендию для обучения в эксклюзивной школе для девочек. Такое обычно доступно только счастливчикам, родившимся в богатых семьях, или самым светлым подрастающим умам. У Фриман не было ни того, ни другого. Нет, ее семья, конечно, не жила в нищете, а сама Кэти была отнюдь не глупа, но взяли ее в школу все-таки из-за спортивных достижений. А их с каждым месяцем становилось все больше и больше.

0: Уже в 89-м легкоатлетка выбежала из 12 секунд на дистанции 1000 метров. Показала 11 секунд 67 сотых. Гроссмейстерский результат для 16-летней спортсменки. Он-то и заставил всех снова заговорить о Фриман как о без пяти минут суперзвезде. Это обстоятельство не мог, разумеется, отрицать и тренер спортсменки. Данила решил действовать. Специалист тогда объявил Кэти, что они начинают цикл подготовки к национальному отбору на игры Содружества. Получилось. На сиднейском отборе Фриман вырвала место в составе эстафеты 4 по 100 метров. И уже в следующем, 90-м, вышла на старт игр Содружества в Окленде. Да как вышла, выиграла со своей сборной золотую медаль, записав себя в историю как первого аборигена, добравшегося до медали высшей пробы на играх Содружества. Да и вообще, Кэти на тот момент все еще было 16. Она и по сей день входит в список самых молодых призеров этих соревнований. Международные старты стали первыми в карьере спортсменки. Однако именно они завершили первую главу ее спортивной жизни. Дальше новый тренер, чемпионаты мира и поражение.
1: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: такой.
1: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
2: В 1990-м Кэти Фриман, выигравшая золото игр Содружества в эстафете 4 по 100 метров, была под прицелом тысяч журналистов и болельщиков. Девушки чего только не пророчили. Десяток медалей, мировую гегемонию. Но все обернулось для Фриман не так красочно. В 90-м Фриман во второй раз в своей карьере сменила тренера. Переехала в Мельбурн и начала заниматься под руководством Питера Форчуна, который, как и предыдущий специалист, был очень строг. Девушка продолжала прогрессировать и легко проходила национальные отборочные старты среди юниоров. В том же 90-м, например, она отправилась представлять Австралию на юниорское мировое первенство в болгарский Пловдив. На родине Фриман ждали с медалями. Однако она в своих результатах была скромна. Не смогла пройти в полуфинал на 100 метров и осталась только пятой в решающем забеге на 400. Следующий юниорский мировой форум сложился чуть лучше. В 92-м Кэти участвовала только в беге на 200 метров и добралась таки до медалей. Стала второй. Звучит как колоссальный успех, особенно на фоне невнятного старта в Пловдиве. Но сама Фриман вряд ли была довольна. Перед тем стартом она котировалась куда выше, чем китаянка Ху Лин, о которой с тех пор вообще больше никто и никогда за пределами Китая не слышал. А она-то Кэти и обошла. Этот чемпионат мира среди юниоров, впрочем, был для Кэти разминкой перед главным событием года. Фриман взяли в олимпийскую сборную, и она отправилась со своей командой в Барселону. Бежать должна была 400 метров за себя и 400 в эстафете. С командой, как она обычно и бывает, получилось лучше. Сборная Австралии вышла в олимпийский финал, но там за пьедестал побороться не смогла. Девушки остались только седьмыми. В личном первенстве Фриман так и вообще была отброшена очень-очень далеко. Кэти не смогла пройти дальше второго круга и в итоге проиграла олимпийской чемпионке Марии Жозе Перек, она представляла Францию, почти 3 секунды. Для спринта, пусть и для длинного спринта, это отставание убийственно. Это, помимо всего прочего, приводило и к финансовым трудностям. Не выигрываешь, значит не имеешь спонсоров. А деньги из воздуха, увы, не появляются. И Кэти была вынуждена работать. Девушка успела потрудиться поваром в сэндвич-баре, продавцом в магазине спортивной экипировки и даже на почте. Но в 93-м начался новый олимпийский цикл. У Кэти, провалившей по неопытности прошлый, появился новый шанс начать все с чистого листа. И у нее это получилось. В 93-м на взрослом чемпионате мира она спокойно дошла до полуфинала на 200 метров. Дальше не пошло, но эти забеги показали, что потенциал этой девушки никуда не делся. Да и если обратиться к фактам и цифрам, ей все еще было 20. Это юниорский возраст в атлетике. И она все еще имела огромные шансы на огромный успех. И вот вам 94-й, год, который многое изменил. Именно в этот период Фриман выросла из просто перспективной девчушки в настоящую представительницу элиты мировой легкой атлетики. Она без труда выиграла 200 и 400 метров на играх Содружества в Канаде. Там же стала первой в эстафете 4 по 400, но ту медаль у сборной Австралии отобрали. Кэти в пылу борьбы нарушила правила, создала помеху для нигерийской спортсменки, за что была дисквалифицирована. Те игры запомнились австралийке еще и скандалом. Кэти, как мы уже знаем, никогда не скрывала своего происхождения. Даже наоборот, она им гордилась. И вот после победы на 400 метров она без лишних сомнений совершила круг почета с двумя флагами – австралийским и флагом аборигенов. За это, правда, получила сполна. Артур Танстол, глава сборной Австралии, сделал девушке выговор. Не помогло. После 200 метров она сделала то же самое, что спровоцировало огромное количество дискуссий на эту тему. Позицию Кэти поддержали тысячи людей в Австралии. Но это говоря о медалях и около медалях. Если сместить фокус на временные результаты, то они будут еще более шокирующими. В сезоне 94-го Фриман скинула со своего личного рекорда на 400 метров почти 1,5 секунды и теперь за малым не выбегала из 50. Сюда же добавились и рекорды над 100 и 200 метров. Все это делало ее одной из главных фавориток на чемпионате мира 95-го. Но туда же приехала олимпийская чемпионка Барселоны Мария Перек, которой тоже жаловаться на форму не приходилось. На этот раз они встретились в финале. И теперь-то их разделило всего секунды с небольшим. Да, снова в пользу Перек, которая пробежала 400 метров за 49,5 секунд. но Фриман была все ближе. Кэти завершила эти соревнования на 400 метров на 4-м месте. Но теперь это не казалось трагедией. Если раньше ее карьера развивалась скачкообразно, стабильности не было от слова совсем, то теперь было понятно, что Кэти идет только вперед. Олимпийский сезон показал, что Фриман готова к золоту игр. С самого начала года девушка ставила личные и национальные рекорды и вмиг превратилась в главную конкурентку француженки Перек, которая, как писали тогда, не могла 100% рассчитывать на золото. Однако Фриман все-таки осталась второй. Австралийка пробежала эти 400 метров за королевский 48-63. Это национальный рекорд и 6-й результат среди женщин за всю историю. Но Перек была еще быстрее. 48-25 и олимпийский рекорд. Кэти была счастлива. Да, это только серебро. Но она первая женщина-абориген, добившаяся такого успеха. Правда, всего несколько лет спустя эта медаль померкла на фоне награды достоинством повыше.
1: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: К 97-му году Кэти Фриман имела в своем багаже серебро Олимпийских игр. Она была главной звездой австралийской легкой атлетики. Но ее миссия заключалась не только в победах. Кэти боролась с расизмом. Она была потомком племени Кукуюланджи и продвигала интересы коренных меньшинств в Австралии. Делала это весьма и весьма успешно. Своим примером она доказывала, что нет ничего невозможного. Кэти была настоящей звездой. Количество ее рекламных контрактов росло. Да, оно-то и понятно, на старте нового олимпийского цикла девушка выигрывала все. Без преувеличения все. Единственный проигранный старт случился в Осло, но там австралийка просто выступала с травмой. Главная же победа 97-го – золото чемпионата мира. Там, правда, не было перек, но это, учитывая результат Фриман, можно оставить за скобками. Кэти была на голову выше соперниц. То же самое наверняка происходило бы и в следующем сезоне, но его Фриман решила пропустить. У девушки была травма, и ей нужно было время на восстановление. На этот же период пришли и неприятности в личной жизни. Кэти состояла в отношениях с Ником Байдо, ее менеджером, который, пользуясь своим положением, воровал деньги с ее рекламных контрактов. Девушка была подавлена. Однако вскоре она нашла в себе силы вновь открыть свое сердце любви. В 99-м Фриман вышла замуж за Александра Бодекера, исполнительного директора Nike. Все это, вероятно, закрутилось на фоне сотрудничества Кэти с брендом. В Nike тогда сделали упор на толерантности, и в этой связи сотрудничество с атлетом-аборигеном представлялось идеальным вариантом продвижения. Кэти усердно готовилась к домашним играм в Сиднее. Разработчики Nike делали это с еще большим фанатизмом. Еще в 98-м в этой компании начали разработку специального аэродинамического костюма. Точнее, даже двух. Одного парадного для выхода на церемонию открытия и одного соревновательного. Второй, по задумке, почти не уступал костюму Железного Человека. Его буквально собирали по кусочкам. Разработчики измеряли скорость каждой части тела Кэти во время бега, после чего подбирали конкретный материал в зависимости от результатов исследования. Ровно поэтому он и разноцветный. И белый, и зеленый, и желтый. Но о нем немногим позже. Для начала обсудим костюм для церемонии открытия и ее непосредственно. Одеяние на это мероприятие с точки зрения технологий было чуть скромнее, но в разы элегантней. Кэти нарядили в облегающий белый костюм, которым она должна была блистать перед камерами. Ведь девушке доверили торжественно зажечь олимпийский огонь. Едва ли кто тогда предполагал, чем это обернется. И нет, никаких страшных трагедий не произошло. Всего-то не сработала техника. После того, как Кэти был передан огонь, она поднялась к большой чаше, которая должна была опуститься для зажжения. Но вот минута, другая, третья, чаша не двигается. Кэти, надо отдать ей должное, стояла как вкопанная. Реально как статуя. Как будто так и было задумано. Почти 5 минут без движения. 5 минут с поднятой рукой. Вы только попробуйте, это адский труд. А все дело в том, что на стадионе случился коллапс с частотами. На той же частоте, что и чаша, в тот день была одна из камер NBC. И вот, по всей видимости, на нее сигнал и срабатывал. Страшно представить, как там колбасило ее и оператора за нее ответственного. Кое-кого эта история так вдохновила, что он или она решился на кражу. Тот самый костюм Кэти был выкран и возвращен неизвестным только в 2014-м. Но это было ерундой. На играх Кэти, которая была главной надеждой домашней публики, попала под серьезнейшее давление. От нее буквально требовали медали. Однако это, пожалуй, не сравнится с тем, что в тот период пережила Перек. Та самая француженка, которая обошла австралийскую легкоатлетку на прошлых играх в Атланте. Ей, как вспоминала сама француженка, вообще не давали прохода в Сиднее. Девушке поступали настолько жестокие угрозы, что она даже оказалась вынуждена покинуть игры досрочно. Звучит пугающе, понимаю, но так австралийцы показывают свою преданность и любовь. Преданность и любовь к своим соотечественникам. А Фриман они действительно любили. Она уже тогда была национальной гордостью. Официально, впрочем, стало ей через 2 недели после открытия, когда в своем суперкостюме, который покрывал все ее тело, и в кроссовках, выполненных в цветах флага аборигенов, пронеслась по домашнему стадиону в беге на 400 метров.
2: Freeman runs up to her, Mary inside, Kathy lifting, goes up to Graham, takes the lead, looks the winner, draws away from Graham and Mary. This is a famous victory, a magnificent performance.
1: Кэти стала олимпийской чемпионкой. И тут уже ни одна живая душа не могла запретить ей совершить круг почета с двумя флагами. Она доказала всему миру, что происхождение вообще ничего не значит. И продолжает доказывать это сегодня. Нет, больше она не бегает. Ее карьера завершилась еще в 2004-м. Но в 2007-м спортсменка основала свой именной фонд. Фонд Кэти Фриман. Это специальный фонд, который оказывает материальную поддержку детям и семье аборигенов и помогает им получать образование. То есть фактически за руку сопровождает этих детей в социальный лифт, на котором сама Кэти поднялась так высоко. Обычная девочка из обычной аборигенской семьи стала национальной звездой. Причем сделала это, оставаясь верной себе. И за ней шли люди. Сотни тысяч людей поддерживали Фриман, даже при том, что ее позиция не всегда совпадала с общепринятой. И кому, как не ей, сейчас помогать пройти тот же путь подрастающему поколению.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Наша история богата великими спортсменами. После завершения карьеры они продолжают работать ради будущего своих видов спорта. Так, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Валерьевна Вяльбе уже много лет возглавляет Федерацию лыжных гонок России. Она стала нашим звездным гидом и рассказала о Магадане, городе ее детства. Оказывается, там развивались и продолжают работать не только лыжные секции, но и конькобежный спорт, бокс, художественная гимнастика и даже теннис. А дальневосточные дети особенные, они варятся в своей спортивной жизни. И немалую часть этой жизни занимают соревнования «Лыжня Вяльбе», которые уже много лет проводит сама Елена Валерьевна.
2: Я Елена Вяльбе. Сегодня я буду с вами звездным гидом. Ну, наверное, все меня знают, но самое главное, что я хотела бы сказать, что я уроженка города Магадана. Очень всегда снежным, вьюжным, какие-то всегда метели, ветра. И при этом частое отключение, не отключение, а частое из-за метели, там, допустим, из-за ветра отменяют школу, и мы все несемся кататься на коньках или на лыжах. Ну, конечно, были. Начиная лет с 9-10, это Снежная долина, это такой поселок у нас, где на самом деле такая долина, где всегда очень-очень много снега. Он выпадает чуть раньше, чем в самом городе, и тает там тоже позже. Весной там люди катаются в купальниках, на лыжах, это так красиво. Вот. Ну, а в самом таком детстве это гороховое поле, так называемое. Не знаю, почему, кстати, оно так называется, на горошке. Но там был и наш дом стоял, и я там с очень раннего детства, лет с 3-4, каталась с горки на лыжах у себя в огороде. И там же, как говорится, вот и вообще научилась кататься на лыжах. Все мое детство – это на самом деле лыжи, лыжка и, в общем, ничего другого. Я фанатела, я хотела, я рвалась на тренировку. И вот до сих пор еще меня это как бы не остановило. Я еще до сих пор в лыжных гонках. В то время, когда я занималась, когда я пришла в детскую спортивную школу, мне кажется, в течение года к нам в школу приходили как минимум 4-5 тренеров из разных детских спортивных школ. И говорили, кто хочет записаться там, допустим, на фигурное катание, не на фигурное катание, там, на коньки, потому что я тоже записывалась в эту секцию. Вот. Кто хочет заниматься лыжными гонками, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика. И на самом деле, ну, как бы я бы не сказала, что мы как-то были чем-то обделены. У нас развивалось очень много видов спорта. И более того, они приносили плоды, у нас были хорошие результаты. Сейчас, не знаю, какой вид спорта у нас в Магадане не развивается, мне сложно сказать. Может быть, просто не так много сейчас есть известных спортсменов с Магадана или с Магаданской области. Но здесь немножко причина не в том, что у нас нет этой детской спортивной школы и нет хорошего тренера. Сейчас причина в том, что наши дети варятся в своем соку, как все дальневосточные практически дети. Потому что очень дорогие перелеты, выехать на соревнования на всероссийские детей никто не может вывести. И из-за этого они вот там у себя проводят соревнования и живут вот этой своей, как говорится, местечковой жизнью. А сейчас тоже у нас есть легкая атлетика, есть школы лыжные, есть бокс, есть художественная гимнастика, есть теннис. А то, что касается там каких-то игровых видов спорта, я тоже знаю, там есть и волейбол. Я бываю минимум 2 раза в год в Магадане. Я провожу там свои соревнования уже больше 30 лет. Они называются «Лыжня Вяльбе». Мы проводим их последние, наверное, лет 7 в 2 дня, потому что мы сделали отдельные старты для детей, которые в детском саду. И на следующий день, в воскресенье, у нас обязательно это там больше 1000 человек, участников, все желающие. Это не суперпрофессиональные спортсмены, а люди, которые просто любят покататься на лыжах, приходят, соревнуются, получают заряд, как говорится, бодрости и на следующий год опять возвращаются на эти же соревнования.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Как живет и развивается Магадан сейчас? Город существует в своем времени, на 11 часов быстрее, чем столица. Возможно, именно этим объясняется то, как сохранились спортивные объекты, которые восхищают даже столичных спортсменов. Если человек не был летом в Магадане, он и не подозревает, что в сезон можно не только сходить за грибами и отдохнуть на рыбалке, но и поплавать в прозрачном Северном море.
2: Знаете, у нас такая была история. Не так давно был снят фильм «Белый снег». И первый закрытый показ был в городе Магадане, так как мы обещали там губернатору, мэру города, да, что первый, куда мы приедем, это будет Магадан. И когда мы посмотрели фильм, потом выходили на сцену, там губернатор был в зале, конечно, и мэр города, и губернатор сказал мэру: ну, хорошо, что вы тут ничего не, в общем, не трогали руками, поэтому все это сохранилось, там, грубо говоря, с 70-х годов и так далее. Ну, конечно, это была некая шутка, потому что ну, там, с высоты снимали, да, с дронов, и, конечно, всего увидеть невозможно. Но я, конечно, не могу сказать, что он супер преображается. Но, по крайней мере, есть моменты, которые я вспоминаю, что да, это гораздо лучше, чем было там, в 70-е годы. Там, какой у нас парк сейчас красивый стал. А сейчас строится новый, большой, там, да, многофункциональный, ну, так скажем, дворец спорта. Хотя у нас шикарный свой старый дворец спорта. Причем ко мне на соревнования приезжали ребята. Я иногда привожу там каких-то олимпийских чемпионов с других видов спорта, не обязательно с лыжных гонок. Они просто там общаются с детьми, и мы, ну, там, они награждают тех, кто там победители и призеры на моей гонке. И мы ребят там, борцов, водили, соответственно, в зал борьбы, да, там, и они так смотрели, говорили: боже, ничего красивее мы не видели, потому что у нас это старое здание, очень красивая лепнина на стенах, потолок необыкновенный, и оно в супер хорошем состоянии, то есть я нисколько не преувеличиваю. То есть у нас есть спортивные объекты и есть, как говорится, что посмотреть, но в целом город очень мало чем изменился. Мы не разрастаемся, у нас нет каких-то там высоких новых зданий, потому что, ну, во-первых, это и все-таки холодно, там никто так не строит. Но я люблю очень Магадан. Это место, где я заряжаюсь энергией. Мне надо в Магадан, когда мне очень-очень плохо. И если меня переполняют какие-то суперхорошие эмоции, чтобы себя тоже успокоить, мне тоже надо в Магадан. Я обязательно летом езжу туда на рыбалку. Я люблю там ходить за грибами. И каждый год я стараюсь сделать такое время года приехать, чтобы, как говорится, и в море сходить, и на рыбалку сходить, и поплавать в нашем любимом, в моем любимом Охотском море, несмотря на то, что там может быть 3 или 4 градуса вода всего. Море у нас шикарное. Я считаю, что самые лучшие моря – это северные моря, где холодно, где прозрачная вода, где необыкновенно вкусная рыба и другие морские гады. Я обожаю котлеты из трубача, я люблю краба, я люблю гребешок, я люблю палтус. И это все у нас, пожалуйста, вот здесь, в Магадане, живое, родное. Наша родная магаданская креветка, я считаю, самая вкусная. На самом деле, то, что касается кухни, у нас в ресторанах готовят очень вкусно нашу магаданскую пищу.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Многие знают, что северное сияние можно увидеть именно в Магаданской области. Зима и лето там особенные, не такие, как в других частях России. А сам регион известен не только свежими морепродуктами, но и добычей золота. Елена Валерьевна представила места, которые необходимо посетить туристам, чтобы познакомиться с Магаданом, городом ее детства.
2: Магаданская область, она достаточно большая. Если говорить только о городе Магадане, то у нас нет такого яркого лета и нет такой яркой зимы, на самом деле. Потому что мы находимся... Город находится с двух сторон, у нас две бухты, мы на море. И поэтому у нас все время ветер, низкой сильной температуры не бывает, там, ну, не знаю, максимум 27, но они ощущаются очень-очень-очень-очень холодно. А летом я, ну, может быть, 2-3-5 дней, когда есть там 30 или 32 градуса, это кажется уже все вообще там супер классное лето. Хотя в последнее время говорят, что да, намного все теплее и теплее. И при этом море прогревается, ну, максимально там до 11-12 градусов, и люди все равно купаются в море. Мы в первую очередь славимся, наверное, все-таки золотом, потому что мы добываем там очень много золота. И это в первую очередь. У нас есть аффинажный завод наш знаменитый. Что же касается области, то там уже ближе к Якутии это резко континентальный климат. И там летом очень жарко, а зимой очень холодно. Но при этом, так как там сухо, зимой люди даже при минус 50 могут ходить и без шапки, и без варежек. А летом они там, бедные, конечно, изнывают от жары. Сказать, что это как бы летом... Есть оно лето? Не знаю. Оно есть. Люди выращивают не только картошку, успевают и клубнику вырастить. Ну, конечно, она там в каком-то парничке, но все равно все... Все живут. Ходят девушки с красивыми загорелыми ножками в коротких юбках. Вот северное сияние в Магадане тоже есть. Оно есть и в Южно-Сахалинске. И даже, мне кажется, красивее, чем там в Мурманске или в Финляндии. Но, конечно, это природа в первую очередь. Магадан – это природа и люди. Самое главное. То есть у нас очень добродушные, открытые. Многие до сих пор еще квартиры свои на ключ не закрывают, когда заходят домой. Можете себе представить, насколько мы еще непуганный край, что называется. Мне кажется, в первую очередь, конечно, надо смотреть природу. Таких больших достопримечательностей у нас особых нет. Но съездить на какие-то наши озера, озеро там танцующих хариусов или там на соленое озеро, куда-то там, да, там в тайгу, грубо говоря, у нас, причем есть уже какие-то цивилизованные места, где можно это, как говорится, и разместиться, и посмотреть, и отдохнуть. Ну, в самом городе, ну, конечно, все, кто приезжает в Магадан, обязательно ездят на маску скорби, потому что в свое время вот Эрнст Неизвестный сделал такую хорошую, на самом деле, память для всех людей, для репрессированных. Вот. Не знаю, сходить на наш новый пирс. У нас очень красивое сейчас место. И посмотреть. У нас прозрачная вода. Там видно, я не знаю, наверное, на километр буквально все, что там происходит. Ну и сейчас люди приезжают тоже на рыбалку, как я говорила. Есть, слава богу, и такие функции. С вами был ваш звездный гид Елена Вяльби.
0: Звездный гид.

0: Я Горчинский Юрий, двукратный чемпион мира по пляжному футболу.
1: Вы слушаете «Первое спортивное».
2: Слышишь, эта халахуба от живота хорошо помогает.

0: Спортивная. Красавицы и кубки.
1: Всем привет, дорогие друзья. И внезапно мы

0: слушал их, вернее, и...
1: И как?
0: Круто.
1: Откуда? Вы к нам ехали же с какого-то важного заседания, да, где вы в том числе сыграли пару
2: всех
1: партий.
0: Ну, вообще, все началось с того, что я подписал спонсорский контракт сегодня с компанией «За спорт». Это очень важно. Сейчас поддержка российских компаний в это сложное время, когда отстраняют от соревнований. И спасибо большое. Да, и потом я давал сеансы одновременной игры против детей, сильных детей.
1: Это вообще как-то звучит против детей.
2: Вы были сеансером.
0: Это наоборот, в смысле, это наоборот круто, что дети могут поиграть.
1: Ну, кто-нибудь выиграл у вас?
0: А мы не доиграли, мне надо было уехать. Я вместо себя там другого гроссмейстера поставил, и пришлось
1: заместитель
0: двинуть.
1: Сергей, вот вы крайне спортивный человек. Вы занимались в детстве акробатикой, большим и настольным теннисом, дзюдо, плаванием, а в итоге шахматы. Почему шахматы-то победили?
0: Шахматы победили, потому что я в них сразу же начал побеждать. Я почувствовал, что это мое. Я много занимался, начиная с 6 лет, то есть по 7-8 часов в сутки. В 6 лет заниматься дано не каждому. И поэтому пошли очень серьезные результаты. И уже в день своего 7-летия, так совпало, я выполнил первый мужской разряд, а это уже достаточно серьезное достижение. И потом после этого пошли еще большие результаты. И я понимал, что шахматы — это мое, но не только потому, что я побеждал, а потому, что я получал удовольствие от самого процесса.
1: Ну и в 12 лет вы уже гроссмейстер и в книге рекордов Гиннесса.
0: Да.
1: И была звездная болезнь? Так, все, я все могу.
2: Я всех обыграю.
0: Может быть, потом.
1: Я крутой.
0: Потом, но точно не в 12, потому что я понимал, что это промежуточный этап к более серьезным целям, а именно там стать чемпионом мира.
1: Но рекорд-то ваш не побили вот вплоть до 21 года.
0: Да, этот рекорд, я бы сказал, что неприлично долго существовал, почти 20
1: вот
0: лет.
1: Вот звездная болезнь пошла сейчас, Марин, смотри.
0: Так я наоборот говорю, что он должен был быть побит быстрее, а почему-то... Тормозили, ребята, вообще.
2: Я сейчас нашим слушателям напомню номер WhatsApp, куда все могут прислать свои вопросы для Сергея. 8-925-400-94-4. Пишите свои вопросы, мы все зачитаем. А я пока спрошу, я знаю то, что у шахматистов есть какая-то определенная перед турнирами сахарная диета. Сейчас из магазинов сахар пропал, это все из-за шахматистов.
0: Шахматисты массово.
2: Что за сахарная диета? По какой системе вы, Сергей, принимаете сахар?
0: Массово покупаю сахар шахматисты. На самом деле, я бы не акцентировал внимание, то есть я сахар не считаю, во-первых, я не считаю его как корень какого-то ожирения, а во-вторых, я его не считаю как какой-то там супер-мега-препарат, который помогает перед игрой. Я спокойно отношусь к сахару, я могу поесть сладкое, я люблю сладкое, но, собственно, этим все ограничивается, никакой специальной диеты у меня нет. Я скорее в общем и целом слежу за весом и занимаюсь спортом.
1: Вот вы, кстати, про спорт. Занимаетесь легкой атлетикой с Мариной Савиной, большим теннисом, с Анной Чеквитадзе, а ходьбой на руках с мировым чемпионом по современному пятиборью, с вашим полным тезкой,
0: да,
1: Сергеем
0: мой.
1: Корякиным. Вы специально звездных тренеров все подбираете? Вы настолько любите люкс? Мало того, вы живете на Рублевке?
0: На самом деле все так само по себе складывается. С Серегой Корякиным мы дружим, очень плотно общаемся с другими спортсменами также. И конечно, когда я занимаюсь ежедневно спортом, я не могу их привлекать постоянно, но хотя бы вот такие точные акции мы делаем.
1: Мастер-класс. На Рублевке прям.
0: Ну почему на Рублевке?
1: А почему, кстати, что вы там делаете? Вы вообще побили все, поломали все стереотипы шахматные. Вы какой-то интеллектуальный мачо. Для меня.
0: Не знаю, вы что от меня хотите услышать?
2: Все, мы хотим услышать.
0: Меня жена слушает.
1: Мы ничего неприличного не спрашиваем.
2: У вас классный муж, мы
1: завидуем. Да, нет, как так? Вы оказались в люксовом Подмосковье.
2: И начали ходить на руках.
1: Да.
0: Все потому, что я много занимался в детстве. Кто много занимается, тому многое дается. И когда я стал чемпионом мира сперва по быстрым шахматам, потом по блицу, потом финал классического чемпионата мира, потом там победитель Кубка мира, то есть у меня довольно много регалий, и понятное дело, что нет, богатость — это понятие относительно. Я богатый человек, потому что у меня есть прекрасная семья и тыл дома.
1: Так, а вот по поводу вот этих всех категорий, турниров, какой самый крутой? Блиц?
0: Самый статусно считается классический чемпионат мира, но в то же время он достаточно сложный, просто потому что партия может длиться по 7 часов, и нужно очень много готовиться. Все это довольно сложно, и я считаю, что вообще в современном мире нужно ускоряться, и блиц, и быстрые шахматы, и блиц, они к этому идеально подходят. Вот, и не зря именно в этих номинациях я занимал

0: чемпионом мира вообще становился. Угу.
1: А вот насчет правил, почему нельзя разговаривать ни в перерывах, ни во время игры, никому, ни с кем?
0: Ну, потому что если ты общаешься с незнакомыми людьми, то они могут тебе подсказать, поэтому нельзя общаться. Ну, и во-вторых, это и для тебя тоже не будет полезно. Если ты с кем-то общаешься, тебя могут отвлечь.
2: А сопернику сказать что-то? Не пинай меня ногой под столом.
1: А, кстати, можно трогать ножкой кого-то или нет?
0: Трогать ножкой?
1: У вас там стол, в смысле?
0: Я отказываюсь отвечать на ваш вопрос. Но я могу, кстати, вот привести пример, что раньше можно было даже курить во время партии, и вот наш великий патриарх
2: сопернику.
0: Да, наш великий патриарх шахмат Михаил Ботвинник, чемпион мира прославленный, он во время своих тренировок, во время подготовки к турнирам просил его обкуривать, чтобы во время партии это его не мешало.
2: Вот такая вот закалка.
1: Ну вот, не зря, наверное, в домострое шахматы называют бесовскими играми.
2: Батюшки.
0: Зря.
1: Кстати, почему?
0: Не надо. Во-первых, церковь сейчас официально благословляет, говорит, что все нормально.
1: Но при этом была же история в каком-то 959-м, по-моему, году на антарктических станциях подрались сотрудники, им потом и ледорубами они потом выясняли отношения после того, как в шахматы что-то уже не поделили.
0: На самом деле просто есть люди, которые нетерпеливы во всем, и им нельзя просто играть ни в какие игры. Здесь при чем тут шахматы?
2: Каспарова же тоже, да, говорят, прилетела шахматной доской, нет?
0: Да, была такая история.
2: Была такая история. Не знаете, за что он?
1: Давайте расскажем слушателям. Сергей, расскажите, это про ваш спорт.
2: Да, Сергей Корякин, шахматист, у нас в эфире программа «Красавицы и кубки».
0: Дело в том, что Каспаров не очень любил, вернее, Каспарова не очень любили за его общественную деятельность, и кто-то его решил проучить и ударить шахматной доской по голове. Я не приветствую такие методы, но народный гнев он такой.
2: Так, Сергей, а вот Каспаров тот же назвал вас хорошим шахматистом, а Карлсона уникальным. Это что-то личное? И не допустил вас на турнир Гранд-Чес?
0: Конечно, личное.
2: А что ему надо от вас?
0: Ну, он не любит ни одного российского спортсмена, тем более, если молодого. Ты помимо того, что ты российский спортсмен, ты еще и поддерживаешь наше государство, наш народ, то нет.
2: Но вы жестко по этому поводу высказались, да, поддержали президента, и вы вот как-то так резко все это сказали, но вы, во-первых, шахматист, а шахматисты должны быть, мне кажется, далеки от политики, и, во-вторых, все-таки, может быть, спорт должен быть вне политики.
0: Ну, я считаю, что я сказал все по делу, и, во-первых, я все-таки, в первую очередь, гражданин своей страны, я патриот России, и во вторую очередь я спортсмен. Если какие-то потрясения происходят в государстве, то я считаю, что я должен высказаться, сказать свое мнение, но там уже кто согласен, кто нет. Пусть люди сами решают, но я, конечно же, против того, что сделала Федерация шахмат международная, которая, за мое мнение, меня отстранила от участия в турнирах, которые я честно отобрался.
2: Но вы же понимали последствия, что будут?
0: А последствия могли быть разными. То есть я понимал, что меня западные организаторы коммерческих соревнований не будут пускать в Европу и в Штаты. Ну, это читалось, конечно, но с другой стороны, у меня нет там каких-то супер таких важных турниров, чтобы чтобы я после этого не мог спать. Но что касается именно Международной шахматной федерации, это все-таки официальный орган шахматный, да, и они официально проводят все чемпионаты мира, Европы и так далее. И еще не помню такого случая, чтобы хоть один другой спортсмен был отстранен, хотя на самом деле очень много кто что разное говорит, но это все было закрыто глаза. На это.
2: То есть какая-то двойный стандарт получается.
1: Вы же это решение будете обжаловать сейчас?
0: Да, мы будем подавать апелляцию, мы будем бороться и с комиссией по этике ФИДЕ, и, может быть, подавать также в спортивный суд. Уже вот буквально сегодня я это обсуждал с адвокатами. В принципе, шансы они говорят, что есть, но опять-таки гарантии дать никто не может.
2: Вы говорили о создании Международной шахматной федерации, да?
0: Да.
2: Это вы сказали в пику или реально собираетесь этим заняться? И сразу быстренько скажу по поводу... Уже же была такая история, профессиональная шахматная ассоциация того же Каспарова, которая породила смуту и раздор. Или это потому, что Каспаров такой человек?
0: Ну, потому что Каспаров, и не потому, что я там что-то о нем думаю плохое, а потому что он такой, у него такой характер, что он на один на один, на два, на три там турнира договорился со спонсорами, но потом вместо того, чтобы проводить дальнейшую работу, он с ними просто разругался, и они ушли. Вот, собственно, так бесславно все и закончилось. Поэтому...
2: А вы реально будете делать федерацию?
0: Ну вот, если и создавать, то это должна быть профессиональная организация, международная, но, опять-таки, здесь очень много всяких бюрократических, во-первых, может быть, проблем, а также, естественно, нужно понимать, что это все требует денег, и если спонсоров не будет, то, соответственно, и федерации такой не будет. Но единственное, что скажу, что народ меня поддерживает, и когда я проводил голосование на своем телеграм-канале, то 4 с чем-то тысячи комментариев было, и практически единогласно все сказали, что да.
2: Открываем.
0: Да. Спасибо большое, ребят.
2: А негатив был? Извини, Марин.
0: Ну, я говорю, что практически единогласно.
2: Нет, не по поводу федерации, а по поводу вашего высказывания. Вы же и Крым поддерживали, и своих не бросаем, футболку надевали.
0: Я же с 14 года. Ну, во-первых, я сам крымчанин. Как я мог не поддержать Крым, если у меня там живут родители, родственники, друзья. И я совершенно прекрасно и отчетливо понимаю, что если бы не... спецоперация, как это сейчас говорится, по Крыму в 2014 году, то там было бы то же самое, что в Донецке и в Луганске. Угу. Поэтому я считаю, что все крымчане должны быть благодарны Владимиру Владимировичу за это. Вот, и я от лица крымчан, если так можно было сделать, в общем, я это поддержал. А также я могу сказать, что 3 года я жил в Донецкой области, в городе Краматорск, и тоже вся эта история с Донецкой Народная Республика с обстрелами, бомбежками, которые длились 8 лет.
2: То есть на ваших глазах было?
0: Нет, это не на моих глазах было. Я жил там давно, но в любом случае у меня там сохранились друзья, знакомые, опять-таки родственники. И я прекрасно был в курсе того беззакония, что делает Украина. И, конечно, я не мог не поддержать Россию в ее спецоперации. Угу.
1: Сергей, а как вы думаете, вот эта вся вообще политическая ситуация и то, что спорт оказался вообще очень сильно в политике, а не вне ее, как это отразится на нашем спорте и вообще чего ждать спортсменам, к чему готовиться? Немногие же могут принять такую смелую точку зрения и выразить свою позицию. Многие сейчас затаились, молчат или, наоборот, отказались там от своей позиции.
0: Ну, кто-то действительно молчит, просто не готов свое мнение переводить в публичную плоскость, потому что к этому надо быть готовым, к тому, что будет негатив, что будет определенный хейт. Но я как бы спокойно ко всему отношусь, а некоторые люди, даже гроссмейстеры мне писали, что полностью на моей стороне, полностью согласны, угу. Но вот не готовы просто выступать официально.
2: Сергей Корякин у нас в эфире, программа «Красавицы и кубки», говорим про шахматы.
1: И я напоминаю номер для ваших вопросов в WhatsApp 8-925-400-94-4. И нам уже приходят вопросы, спрашивает вот Светлана из Екатеринбурга. Сергей, считаете ли вы верным утверждение, что кёрлинг — это шахматы на льду?
2: Батюшки, вот это вопрос.
0: Да, вопрос такой заковыристый. Но я скажу так, что несправедливо то, что они попали в олимпийские виды спорта под этим лозунгом, что кёрлинг — это шахматы на льду, но при этом сами шахматы не являются олимпийским видом спорта. Это, ну, мне кажется, явно несправедливость. А так, ну, ничего против кёрлинга не имею, но мне кажется, шахматы гораздо интереснее.
1: А кто еще бы вам казалось по-другому?
2: А кто, на ваш взгляд, самый великий шахматист, кроме вас?
0: Я себя не считаю великим. Это пусть, как говорится, история рассудит. А так я считаю, что Магнус Карлсен — чемпион мира, он объективно сильнейший шахматист мира.
1: Это так и есть пока. Но вы же можете оспорить эту историю, но чуть попозже. Тут еще есть вопрос от Егора. Егор пишет нам, какой любимый турнир в классике? Какой у вас любимый турнир?
0: Я очень люблю турнир в Голландии. Голландский город Виканзее. Вот даже в январе этого года я успел там сыграть. Да, достаточно вовремя успел сыграть, потому что не уверен, что когда-либо вновь там буду играть. Но, по-моему, 15 раз я там играл. И, в принципе, для своей жизни шахматной этого достаточно.
2: Ну, а как вот вы дальше будете играть? Допустим, вот, ну, не допустим, а сняли все ограничения, все, мы все помирились, все закончилось, все хорошо. Вот вы садитесь напротив людей, которые еще, можно сказать, там пару месяцев назад смешивали вас, спортсменов, с грязью и нас, русских людей. Нет,
1: мире,
2: ну
1: да.
2: А так как с такими людьми
0: все
2: потом играть? Есть же такие?
0: Ну, во-первых, не все, а во-вторых, ну, это только их проблема, как говорится. Если они там не будут мне пожимать руку, да ради бога. По крайней мере, я буду рад, что будет все решаться за шахматной доской. Это более правильно.
2: Скажите, каким образом вы оказались болельщиком «Спартака»?
0: Как меня туда занесло,
1: да? Что пошло не так, Оля за другую команду болеет.
2: Да, да, Оля болеет за другую команду. Ну, вообще, я еще не в пику и не хочу никого оскорбить, но просто команда «Спартак» всегда считалась народной. Вот. А вы все-таки такой интеллектуальный вид спорта выбрали.
0: Ну, почему? Я считаю, что шахматы — это тоже народный вид спорта. И еще...
2: Не знаю.
0: Нет, не согласен. Потому что еще в Советском Союзе шахматы были в каждом дворе, и каждая семья играла в шахматы. Другое дело, что потом, как бы после сложных 90-х годов, все это нужно восстанавливать. Но в целом у нас большие шахматные традиции. У нас в России больше всего чемпионов мира, чем в любой другой стране.
2: И с кем из «Спартака» вы играете в шахматы? Или просто как получилось, что вы...
1: Почему вызвать на турнир кого-то? Как кулачные бои, только на шахматы.
0: Ну, вообще, изначально я болел за московскую... за симферопольскую «Таврию». Потом, это когда я жил в Крыму. Потом я переехал в Москву, и надо было за кого-то болеть, надо было начать ходить на стадион. Ну, я подумал, что «Спартак», потому что, во-первых, «Спартак» также связан и с шахматами.
2: Это как, стесняюсь спросить?
0: Ну, чемпион мира Тигран Петросян. Да и что уж там говорить, и Гарри Каспаров, они тоже болели за «Спартак». Ну, другое дело, что там судьбы были совершенно разные. Если Петросян до конца оставался верен шахматам и верен своей стране, то Каспаров выбрал другой путь, но это не важно. Главное, что в любом случае у «Спартака» и у шахмат есть своя собственная история.
2: Как оцениваете жалобы Федуна про потерю денег? Думаете, что скажется на команде вашей любимой или нет?
0: Слушайте, ну я не знаю. Для этого нужно мне с ним очень плотно общаться. Я с ним несколько раз общался, он меня приглашал в свою ложу. Мы там смотрели, собственно, футбол, говорили про шахматы, но так я ж не могу его набрать и спросить, как там его состояние. Я надеюсь, что он разберется, потому что все-таки он много делал для развития «Спартака».
1: Так, я напоминаю для слушателей наш номер WhatsApp 8-925-400-94-4. Тут пришел интересный вопрос от Глеба, город Тверь. Он спрашивает: Сергей, кого из перспективных российских шахматистов вы бы отметили? Ну, кроме себя, конечно.
2: Сергей уже не перспективный, а выстреливший.
0: Почему это?
1: Вы считаете меня перспективным? Давайте будем говорить, ну, подающий надежды, ладно.
0: Я расстроился.
2: В смысле, чтобы уже состоялись? Или еще...
0: Все понятно.
1: Да. Сергей уходит от нас.
0: Ничего больше не говорите. Ну, если без шуток, то есть Есипенко, шахматист, но он уже тоже в какой-то степени состоявшийся, ему 20 лет, он уже входит, там, не знаю, в 30-ку, в 20-ку, какой у него рейтинг, не помню. И понятное дело, что у него большое шахматное будущее, там, 10-20 лет он точно сможет играть на высшем уровне. Но если брать еще меньше лет, то я бы отметил молодого перспективного шахматиста Дима Крымский, по-моему, и он из Томска, ему 6 или 7 лет. И я с ним играл в передаче «Лучше всех» у Галкина. Уже тогда мне показалось, то есть я отчетливо понял, что он очень талантливый. Видно было, что у него очень нацелены родители на результат, и они не будут давать ему поблажек, ну, в хорошем смысле. Угу. И также вот он совсем недавно выиграл какое-то первенство юношеское, и про это тоже писали в телеграм-каналах, я это прочитал. Я очень рад за него, надеюсь, что у него все получится.
2: «Красавицы и кубки» в эфире, мы говорим с Сергеем Корякиным про шахматы.
1: Да, у меня вопрос. Некоторые сравнивают «Доту 2» с шахматами. Ну, в смысле, не то, что сравнивают, а говорят то, что она сложнее, эта игра, и разнообразнее, чем шахматы. Вы согласны с этим?
0: Ну, это полный бред какой-то.
1: Вот и ответили тебе на вопрос. Я ожидал другого ответа от Сергея Корякина.
0: Ну, а почему? Ну, я понимаю, допустим, там шашки и шахматы можно сравнивать, можно нарды сравнивать и шахматы, можно го сравнивать и шахматы. Но причем здесь компьютерная игра, которая совершенно там, кто быстрее мышкой управляет, кто быстрее реагирует там на какие-то ситуации.
2: Вы же, кстати, единственный, кто обыграл компьютер, да, в детстве на каких-то
0: соревнованиях? Не в детстве. Это мне было 14 лет, но я уже играл достаточно в силу сильного гроссмейстера, и был матч сборной России против... Сборная мира против сборной компьютеров. Угу. И я был единственный, кто выиграл отдельно взятую партию у чемпиона мира среди компьютерных программ. После этого, к сожалению, мы матч проиграли с разгромным счетом, и больше таких матчей не проводилось.
3: «Красавицы и кубки».

0: «Красавицы, красавицы и кубки».
1: И снова здравствуйте. Это программа «Красавицы и кубки». Меня зовут Марина Дымова. Здесь еще Оля Лобасева. И
2: всем
1: в гостях
2: привет.
1: У нас прекрасный человек, невероятный мужчина, российский гроссмейстер Сергей Корякин. Девочки, расслабьтесь, он женат. Он нам уже несколько раз напомнил. Тут еще слушатели пишут вопросы для Сергея. Для тех, кто еще не написал, но есть что спросить, пишите на наш номер WhatsApp 8-925-400-94-4. И пишет нам Светлана: Сергей, можно ли сказать, так, если шахматы станут олимпийским видом спорта, не будет ли это скучновато и не так зрелищно, как другие виды спорта?
3: Ну, я думаю, что после всех последних событий, когда российских спортсменов отстраняют, и мы видим ту же самую политику в олимпийских видах спорта, то я думаю, что сейчас надо сделать паузу и сказать, что, в принципе, шахматистам не надо туда стремиться в нынешней текущей политической ситуации. А так, на будущее, конечно, это хорошо для развития шахмат, потому что это и другое финансирование, это сразу все там шахматные школы получают поддержку со стороны государства, ну, это лучше. А так, ну, для меня лично это большой разницы нет, потому что я играю в основном в коммерческих соревнованиях.
1: Так, тут еще Александр из Москвы спрашивает, чем вы связываете регресс в своих блиц-результатах?
3: Ой.
1: У вас регресс, да?
3: И тут меня поймали. Я, значит, рассказываю, чемпион мира по блицу. Ну, действительно, да, последние турниры по блицу выдались не очень. Ну, нужно больше тренироваться, больше играть в интернете, наверное, и готовиться более серьезно, потому что блицу всегда тяжело, вопрос подготовки.
1: А в интернете вы под своим ником играете или придумываете новые, что это не Сергей Корякин?
3: Не Сергей Корякин.
2: Не Сергей Корякин, да, и можно сыграть.
3: Ну, нет, я на самом деле, если в официальных соревнованиях, то я играю под своим ником, а если так побаловаться, то можно...
2: То есть вы можете зарегистрироваться в какой-то компьютерной игре по шахматам, где люди будут даже не догадываться, что это Сергей Корякин с ними играет?
1: А на деньги можно играть в компьютер?
3: К сожалению, нет.
2: Так а вам можно, получается, так зарегистрироваться и...
3: Можно.
1: Да? Через VPN.
2: Шутки шутить.
3: Ну, шутить шутки можно, но там же все зависит от вашего... рейтинга. Если у тебя рейтинг высокий, то люди понимают, что кто-то сильный, поэтому...
2: Не связывается.
3: Не проведешь. Нет, связываются, но понимают.
2: Ну вот говорят, кстати, что вы мало рискуете в игре и более зажаты, действуете вторым номером. Вы как сами-то считаете?
3: Вот,
2: у вас какой стиль?
3: Опять добрались до меня.
2: Так вы же гость программы у нас.
3: Зря я анонс давал.
1: Сергей Корякин у нас в эфире.
2: Говорим про шахматы.
3: Не, на самом деле по-разному бывает. Все зависит от ситуации. Если надо выигрывать турнир, то я готов и броситься, и атаковать, только лишь атаковать. Но, допустим, там в турнире по нокаут-системе, где играешь с первочерными, и главное не проиграть, то ничья более как бы, практически.
2: А, кстати, как это? Вот, вы выбираете сами белые, черные?
3: Нет, это все жеребьевка.
1: А бывает у вас какие-то, может, есть приметы, что какие-то вам с белыми, например, больше везет, или это не работает?
3: С белыми больше везет, потому что белыми играть лучше, белые первые начинают.
1: Это потому что добро белый.
3: За цвет добра.
1: Да-да-да.
2: Сергей, вот мы уже говорили о стереотипах, которые вы ломаете, и я вас назвала таким интеллектуальным мачо.
1: Оля, у него жена, все.
2: Да не, ну я не претендую, я просто пытаюсь понять, это какая-то у вас такая разрядка, что вы вне шахмат и на руках ходите, и акробатикой занимаетесь, и в теннис играете. Это гиперкомпенсация за то, что он не разрешает разговаривать во время игры?
3: Да при чем тут разговаривать? Вы посидите 6-7 часов?
2: Это я вообще не смогу, не-не-не.
1: За 2 часа сжигается 560 калорий, мы вот тут посмотрели.
2: Игры, Марин, не просто за 2 часа, за 2 часа игры.
3: Ну, на самом деле, когда ты долго сидишь, и еще и у тебя тренировки происходят тоже, ты обычно сидишь, то это нужно чем-то компенсировать, и всякие спортивные силовые виды спорта. Потому что я в детстве 5 лет занимался акробатикой, и сальто делал, в том числе. Просто я сейчас не рискну, наверное, делать сальто, а на руках я еще с тех времен сохранил.
1: Здорово. Ну вот мы потом снимем в соцсети. Олег Газманов крутит сальто, Сергей Корякин ходит на руках. Так, у нас в гостях, я напоминаю, российский шахматист Сергей Корякин. Вы можете написать свой вопрос 8-925-400-94-4. А я хочу спросить... Сейчас очень популярны сериалы, фильмы про шахматы. Это возбуждает интерес простых людей к этому виду спорта? Или вообще с чем связано? Ну, понятно, что это очень красиво, что это всегда какие-то, ну, интеллектуальные игры, по
2: сути. А главное, ребенок сидит молча 2 часа.
1: Нет, я как бы, вы вообще эти сериалы и фильмы смотрите?
3: Нет, я принципиально не смотрю все, что связано с шахматами, потому что меня потом все спрашивают, я иду на передачу, везде меня спрашивают, и все знакомые тоже спрашивают, поэтому нет.
1: А если про вас фильм захотят снять или сериал?
3: А про меня снимали, я его тоже не смотрел.
1: Интересно. А вдруг там что-то нехорошее?
2: А теперь уже не важно.
3: Да.
2: После того, что Сергей поддержал президента, уже, наверное, много хейтеров у вас, да?
3: Ну, конечно. Особенно в первые дни вот спецоперации. Самая настоящая информационная война была. Я не преувеличу, если скажу, что 1000 сообщений мне приходили в личку.
2: Слушайте, ну эта ситуация вот сейчас в мире спорта напоминает немножечко ту историю с Карповым и Фишером.
1: Артхаусное кино напоминает.
2: С Карповым против Фишера. Помните, да, когда Фишер отказался же играть с Карповым там по ряду причин, и его вообще отстранили, и с этого, можно сказать, началась новая эра в шахматах. То есть Карпов стал чемпионом мира. Правильно я все говорю?
3: Да, все правильно. Вообще, я считаю, что Карпов-Калачной, вот тот матч, по которому вот сейчас вот недавно снимался фильм «Чемпион мира», он самый интересный. И вот с точки зрения политики тоже, что все-таки, несмотря на всю политику, которая там была, несмотря на поддержку там Карпова Советским Союзом, все равно все финально все решалось за шахматной доской. И это то, как, собственно, оно и должно быть.
2: Ну а в итоге, вот после всей этой истории, как думаете, тоже может наступит новая эра в спорте, мир очистится? Или что?
3: Мир очистится в каком плане?
2: Ну, во всех смыслах очистится мир от зла. Нет, но на самом деле наступит новая эра в спорте, потому что сейчас вот мы лишены международных соревнований. Как практиковаться? Как нарабатывать опыт? Или вы с, например, Карлсоном играете по секрету в интернете?
1: Через VPN.
2: Да что-то с этим VPN пристало.
3: Я думаю, что сейчас лучше всего проводить больше, как можно больше спортивных соревнований внутри страны, чтобы мы между собой могли тренироваться. Потому что я вот скажу, что сейчас наблюдаю за тем, как китайцы между собой тренируются, другие страны, американцы тоже между собой тренируются. Больше аккумулировать, потому что мы на самом деле в России очень много сильнейших шахматистов, но им не достает практики, не достает разыгранности. А когда эта разыгранность будет, когда Федерация шахмат и вообще Министерство спорта покажет, что спортсмены нам нужны и нужно поддерживать их форму, тогда это будет очень хорошо.
2: А вы можете объяснить, как так бывает и получается, что вот вы выиграли всякие соревнования, а в турнирной таблице где-нибудь, ну, даже не в первой десятке? Это почему?
3: Нет. В смысле, если ты выиграл турнир, то ты на первом месте.
2: А, да?
1: Среди всех.
3: Но там же есть еще
2: рейтинг. Да, вот рейтинг, это же зависит от многих факторов все. И выиграть можно тоже не совсем по спортивному фактору, я так поняла.
3: Нет.
2: Нет?
3: Попробуйте выиграть неспортивно. Я не знаю, что для этого. Там даже удар ногой под столом может не помочь.
2: А, да.
1: Я напоминаю, под столом удары совершает у нас Сергей Корякин.
3: Говорим про шахматы. Регулярно практикую.
1: Да, пишите свои вопросы нам в WhatsApp 8-925-400-94-0. Тут уже пришел вопрос от Александра из Москвы. Он спрашивает, будете ли вы следить за предстоящим турниром, и если вас не допустят, то из-за кого вообще будете болеть, и есть ли смысл смотреть, если сам не участвуешь в турнире?
3: Ну, я не могу не смотреть, потому что я слежу за ведущими шахматистами, за ведущими турнирами, и я, ну, просто невозможно с точки зрения именно интереса моего как болельщика не посмотреть турнир. Но с другой стороны, конечно, это не оправдывает ФИДЕ, раз. А второй, за кого я буду болеть? Я очень симпатизирую Тимуру Ржабову, который там долгие годы мы с ним дружим и сотрудничаем. А помимо него я бы еще сказал, что Ричард Раппорт, венгерский шахматист, он тоже очень, у него очень интересный самобытный стиль, и я ему тоже всячески желаю удачи.
2: А дома вы с женой, у вас же супруга тоже, она к шахматам имеет отношение в этом?
3: Конечно.
1: Как вы принимаете решение, кто проиграл в шахматы, тот сегодня моет посуду?
3: Если бы так все было просто.
2: Ну, моет посуду все время Сергей.
3: Посудомойка моет
1: посуду. А в итоге, как ты говорила, перспективный и подающий надежды.
2: Да-да-да. А как вы в итоге обсуждаете дома, там их надо было там Е5 ходить или там Д4? Вы
3: Тут нет, это... мы можем там шахматную, скажем, политику или около шахматной составляющей обсудить, а вот именно чтобы играть в шахматы, мы не обсуждаем, потому что шахмат и так у нас достаточно в нашей жизни, чтобы еще дома не говорить.
1: Тем более, если Сергей выиграет, то жена скажет, это абьюз. Ты меня обижаешь.
2: А вы с кем-то советуетесь вот перед турнирами или после? Есть у вас какой-то такой наставник?
3: Ну, у меня есть тренер. Есть один постоянный тренер, Денис Хисматуллин из Уфы. А есть еще также вот ребята, которых я привлекаю именно перед важным соревнованием, чтобы вот привести меня максимально в форму.
1: Сергей, кроме шахмат, чем еще вообще увлекаетесь? Может, у вас есть какие-нибудь странные
2: ходит
1: увлечения?
2: Ходит ли баскетбольный ЦСКА, как мы выяснили на матче?
3: Хожу, да. Помимо этого, что еще?
2: Ну, рок-музыку слушает.
3: Я люблю, да, я люблю слушать музыку. Я люблю бегать, и еще когда бегаю, люблю слушать музыку.
1: А какую музыку слушает Сергей Корякин?
3: Разную, совершенно разную. Я могу петь в караоке совершенно одну музыку, а слушать совершенно другую. Ну, как правило, это рок.
2: Ну, правильно, да.
3: А еще я обожаю просто песню «Малиновая Лада».
1: А вы, когда машину водите, вы...
2: Ну-ка напойте, подождите, ну-ка напойте нам эту песню.
3: «Малиновая Лада», «Малиновый закат».
1: А так вот ты ехала там, едешь по замкат, какая-то такая там есть слова.
2: Боже мой.
1: Вы как машину водите лично?
3: Конечно, конечно, да, я с 18 лет. Ну, как сказать, не все могу рассказывать.
2: В смысле? Почему?
3: Не, ну не, все нормально, в смысле, я никого
1: просто
3: не задавил.
1: Просто агрессивное вождение, да? Бывает.
3: Ну нет, я стараюсь никого не подрезать, но с другой стороны, конечно, если у тебя там, допустим, вот мне давали там BMW гоночный, то есть ты не можешь ехать 60 км в час, да, я никого не обманываю. То есть, да, но с другой стороны, хотя бы в рамках разумных пределов.
1: Каким качеством вообще шахматы вас? Ну, есть у вас какой-то профессиональной деформации за шахматы? Есть какие-то?
2: Профессиональный усидчив.
3: Деформация. Кстати, не знаю.
1: Ну, типа,
3: мне кажется, что нет.
1: Молчать, пока не закончится турнир.
3: Я супер спокоен. То есть, вот что бы мне ни сказали, мне тяжело вывести из себя. Но деформация это или нет, мне сказать сложно.
2: То есть получается, что во время турнира не хочется, ну так сказать, стукнуть никого.
3: После партии.
2: А можно тогда?
1: Доской вот так.
3: Ну, для этого есть тренер, которого можно побить после партии.
2: То есть, в смысле, своего
3: шутку,
2: тренера
3: да.
2: побить?
3: Ну, так, чуть-чуть поколотить.
1: Ну, не
3: да,
1: чужого чуть-чуть. Же. Почему ты его научил? Почему он лучше меня? А в Армении шахматы вроде как школьный предмет.
3: И в Индии тоже.
1: И в Индии тоже. Угу. В России надо в этом направлении работать?
2: Уже давно работает
3: работаю,
2: в этом направлении.
3: Да, но все же, это но не во всех. Частично, да. Был такой пилотный проект Шахматной Федерации России. Он был успешный, но все равно еще нужно им заниматься, развивать. Я думаю, что шахматы пойдут только в плюс школьника.
1: Почему женщины играют в шахматы хуже, чем мужчины? Почему, в смысле, мужчины так говорят?
3: Чтобы я сейчас не сказал, вы на меня обидитесь.
2: Не, мы не обидимся, потому что я вообще не умею играть в
1: шахматы. Ход конем единственное, что я умею в шахматы.
2: Я знаю, что ходит буквы Г.
3: Да, все правильно.
2: Все правильно.
1: А если
3: такое паска на меня посмотрели.
2: Нет, я просто думаю, сейчас я опять что-нибудь скажу.
3: Не, нормально. Сложно сказать, но такое ощущение, что мужчины, они больше способны заниматься шахматами. То есть тяжело себе представить женщину, которая будет по 7-8 часов в сутки. Хотя, в принципе, есть такие самородки. И была такая шахматистка Юдит Полгар, которая наравне сражалась с мужчинами и выиграла в том числе и у Каспарова. Но это исключение, скорее.
1: Я напоминаю, что в гостях у нас шахматист Сергей Корякин. Это программа «Красавицы и кубки». Вы свой вопрос тоже можете задать. Пишите нам в WhatsApp 8-925-400-94-4. И все вопросы вижу, чуть позже их зачитаю.
2: У нас есть вопрос от нашего главного редактора.
1: Он тебе в личку написал? Тут нету.
2: Тут предварительно мы с ним договорились. Чтобы такой блиц-вопрос.
3: Так.
2: Гамбит Смита Мора или Северный Гамбит?
3: А я путаюсь в названиях, я не знаю, о чем вы говорите. То есть, что это?
1: Горы или море?
2: Нет, это правда.
3: Если горы и море, то лучше и то, и другое.
2: Это Гамбит Смита Мора.
3: Но есть какие-то начала, дебюты, которые редкие, которые у каждого из них есть название, но так как они не встречаются на высшем уровне, я просто их путаю все время.
2: А Гамбит это вообще что?
3: Ну, это начало партии. Гамбит — это когда ты жертвуешь, скажем, пешку или фигуру за развитие инициативы и за атаку на короля.
2: То есть, знаете, получается, сейчас происходит у нас гамбит?
3: Здесь нет.
1: А вы слышали шутку в связи со всеми санкциями, что Турция отозвала из России всех гамбитов?
3: Нет, нет.
1: Так она звучит.
3: Мне нравится другая шутка про Турцию, что Турция пригрозила России санкциями, если Россия не вернет назад Чубайса.
2: А мы же вернули.
3: Как вернули?
2: А, себе?
3: Себе.
2: А я думала, им.
1: А у вас, кстати, есть, Сергей, любимый анекдот про шахматы? Или мем какой-нибудь?
3: Мемов миллион, но вообще...
1: Самый какой-нибудь вот шахматистский мем.
2: Но стереотипы, наверное, задолбали, да?
3: Стереотипов очень много, да.
2: Зануды такие, вялые, сидят.
1: Сергей не зануда.
2: Нет, мы видим воочию, да. Но Сергей, может, он один такой.
1: Ну, потому что он сказал, что он может ударить.
2: Мы это даже знаем.
3: Ну, не женщина.
2: Нет, ну вот понятно тебе, Марин, ну да, что ты вообще выставляешь нашего гостя в каком-то вот свете? Нет, ну а все-таки вот это же вы, наверное, такой веселый и задорный.
3: Да, все от человека зависит, на самом деле, в шахматах. То есть талантливые шахматисты, которые многого добиваются, они часто бывают, что талантливые в других вещах, поэтому не все из них ограничиваются только шахматами.
2: Вы играли с женщинами шахматистками?
3: Конечно.
2: И кто выиграл?
3: Ну, счет в мою пользу. Хотя помню, что когда мне было там лет 9, и в день своего рождения я играл с шахматисткой одной, и она меня выиграла, я до сих пор вспоминаю.
2: То есть переживаете до сих пор?
3: Рождения.
1: Давайте привет ей передадим.
2: То есть вы какой-то злопамятный.
3: Нет, почему? Я переживаю, я же не злюсь на нее. Просто...
2: Хорошо, а что вы сейчас будете делать? Вот сейчас вообще нет никаких турниров, получается, международных. Вы чем будете сейчас заниматься?
3: Кайфовать.
1: Тут
3: кайфовать?
1: Вопрос пришел, слушатель не подписался, так что, пожалуйста, подписывайтесь. Сергей желает вам успехов и спрашивает, где в интернете можно найти вас и поиграть.
3: Ну, невозможно. То есть вы можете найти мой ник, но встретиться можно только на каких-то турнирах, если я в них буду играть. Но в последнее время я редко играю.
1: Ну вот у вас отпуск, зарегистрируйтесь как-нибудь под чьим-нибудь и играйте.
3: Нет, мы можем проводить там сеансы одновременно игры, но об этом я, конечно, буду объявлять. И еще я очень много провожу сеансов против детей. В частности, сегодня играл, и на днях тоже несколько сеансов давал в Екатеринбурге.
1: А вот эти сеансы, это больше для популяризации шахмат, или это для себя тоже какая-то тренировка? Память тренирует или что? Или как?
3: Ну, себя тоже чуть-чуть держишь в тонусе, хотя в целом, конечно, нужно признавать, что это больше для популяризации шахмат и для детей, чтобы придать им импульс, чтобы они занимались и побеждали.
2: А сколько зарабатывает шахматист?
1: О, любимый Олен вопрос.
2: Много?
3: Смотря...
2: Но вы живете на Рублевке, какой? Слушайте, вы живете на Рублевке, тренируетесь с известными
1: спортсменами.
2: Бывают бедные
1: шахматисты? Бедные,
3: ну, конечно, конечно. Нет, на самом деле, если ты не входишь, если ты не входишь в первые там топ-50, то тебе, ну, не просто. В какой-то момент люди бывают даже переходят на тренерство, гроссмейстеры.
2: То есть это больше, лучше оплачивается? А у вас какие-то же там спонсоры, что-то? Откуда вы деньги берете, короче говоря?
3: Ну, у меня есть несколько спонсоров.
2: Зин, где деньги?
3: Во-первых, я говорил, что сегодня подписал контракт с компанией «За спорт», российская патриотическая компания,
1: да,
3: которая, которая шьет
1: одежду, да,
3: они шьют одежду для олимпийцев.
2: Молодец, Марина, наших. Но ты не подписала контракт.
1: Я нет.
3: Также у меня очень хорошая поддержка в Екатеринбурге. Шахматная федерация меня очень поддерживает, мы сотрудничаем. Ну, финансово в том числе, да.
2: То есть вы занимаетесь популяризацией шахмат только в Екатеринбурге или по всей России?
3: Нет, по всей России, конечно, но
2: Екатеринбург
3: мой любимый.
2: Но платят за это Екатеринбург.
3: На самом деле есть компания Simulant в Екатеринбурге, с которой у меня сотрудничество, и владелец компании Simulant, он также президент Федерации шахмат Свердловска.
2: Чем обусловлен выбор места жительства? Я так и не поняла. Почему
1: опять
2: Рублевка?
1: Про Рублевку?
2: Да.
3: Что вам не дает покоя?
1: Почему вы не отвечаете мне на этот вопрос?
3: Выбор обусловлен тем, что я не хотел жить в Москве, потому что свежий воздух, мне не нужно каждый день ездить на работу, я могу пригласить тренера к себе домой поиграть в шахматы.
2: И вообще в шахматы
3: дом.
2: Можно поиграть в интернете.
3: Ну, да, то есть просторный дом, лучше с детьми жить, и, собственно, только плюсы. Я вижу и повторю, что не нужно ездить в Москву каждый день на работу.
1: Сергей, вот вопрос такой у меня. Кто детей хочет отдавать в шахматы? Это нужно найти частного тренера? Или это как вообще это происходит? Допустим, хочется отдать ребенка, куда идти, куда записывать его? Как это все работает?
3: В идеале нужно найти тренера хорошего.
1: А где его найти? Какой-то сайт есть? Хороший тренер по
3: шахматам.ру. Хорошийтренер.ру.
2: Профи, да.
3: В идеале найти просто шахматный клуб рядом со своим домом И здесь еще тоже обращайте внимание, что совершенно не обязательно, что это должен быть там гроссмейстер или международный мастер. То есть это просто должен быть человек, который хорошо умеет найти общий язык с детьми. Это куда важнее, чем его регалии.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях шахматист Сергей Корякин. Сергей, расскажите, а вы вообще азартный человек? Бывает такое, что азарт берет над вами верх, и мозг отключается, и вот какая-то страсть?
3: Редко, потому что я все-таки привык просчитывать, и даже в шахматах я без нужды довольно редко рискую. Но в чем еще может быть азартность? Если я там делаю какие-то покупки на Форексе, это тоже я их стараюсь просчитывать.
1: А бывает такое, что вы ключи потеряли и не можете найти?
3: Ключи, издеваетесь. Ключи от машины.
1: Память же должна быть феноменальная.
3: Телефоны. Я вот сегодня полчаса искал телефон, прежде чем выехал из дома.
1: А он был в кармане?
3: Ну, был недалеко от кармана, скажем так.
1: Где очки, а не на лбу.
3: Да, поэтому вот в таких бытовых вещах у меня супруга выручается всегда.
2: На самом деле, вот по поводу того, что мы все здесь услышали, можно сделать только один вывод, что шахматы полезны для здоровья. Во-первых, сколько бы ты сахара не съел, ты все равно будешь стройный и худой.
1: И умный.
2: Да, и умный. Но даже если у тебя потерялись ключи, ничего страшного. Для этого можно жениться или выйти замуж, и тогда партнер тебе их найдет.
1: Еще отдельно хочется поддержать позицию Сергея, когда человек за свое мнение, за свою страну, это круто.
2: Да.
1: И поэтому, хейтеры, вы...
2: Отдыхайте.
1: Отдыхайте. У нас был Сергей Корякин, говорили про шахматы и не только. Программа «Красавица и кубки».
2: Спасибо, что слушали. И не забывайте, первая спортивная 94.4 FM.
3: Спасибо.
1: Всем пока.
2: Пока.
3: Пока.
0: Красавицы и кубки.

Книга рекордов. 30 августа 1987 года на чемпионате мира в Риме был установлен вечный мировой рекорд в прыжках в высоту у женщин. Болгарка Стефка Костадинова и советская прыгунья Тамара Быкова устроили битву века. Девушки остались в прыжковом секторе вдвоем уже на высоте 2 метров. И в этой борьбе Стефка оказалась сильнее. Выиграла еще на высоте 2 метра 8 сантиметров, но предпочла попробовать прыгнуть еще выше на 2,09. Прыгнула и установила новый рекорд, который не могут побить уже 35 лет.

0: Первое спортивное. Утренний дайджест с Марией Деевой.
1: Доброе утро! Сегодня 5 мая 2026 год. Сегодня вторник, и я приветствую вас в этот замечательный день, в это замечательное утро. Ну что, и начнем мы с новостей.
2: Новости спорта.
1: Пресс-служба ЦСКА показала видеоролик, как ушедший в отставку с поста главного тренера первой команды Фабио Челестини прощается с игроками. Об уходе Челестини объявил 4 мая. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают все люди, которых он туда привел. Но об этом подробнее немного попозже. Также стала известна сетка турнира категории WTA в Риме, который стартует сегодня. В основной сетке соревнований заявлено 7 россиянок. Анастасия Захарова, Анна Калинская, Мира Андреева, Оксана Селихметьева, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Об этом тоже подробнее чуть-чуть попозже. Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный высказался о положительном результате допинг-теста. Цитирую. «В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением. Моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть, за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона. Намерен доказать свою полную невиновность. С уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде, болельщикам за поддержку. По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства. Прошу отнестись к этому с пониманием, написал Заболотный в социальной сети. Ну, это действительно, я сама лично ему звонила, просила комментарий, но он сказал, что нет, нельзя ему давать никаких комментариев, ничего больше говорить ему нельзя, кроме вот того, что он уже написал для всех на своей странице. Много написал, конечно, вопросов много остается, ну ладно уж, подождем, да? Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал автором 22 результативных действий в текущем сезоне «Мир» российской премьер-лиги. Это достижение стало рекордным среди российских полузащитников с тех пор, как Павел Мамаев в 2015-м оформил 33

0: результативных действий, сообщает «Оптоспортс». В том сезоне Мамаев, выступая за Краснодар, провел 44 матча, забил 17 голов и сделал 15 результативных передач. Дебют Алексея Батракова в РПЛ состоялся 31 марта 2024 года в матче с Краснодаром. Он вышел на замену на 55-й минуте игры. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029-го. В соглашении предусмотрена опция выкупа, сумма которой составляет около 20 миллионов евро для европейских команд. Футболисты и тренерский штаб «Интера» отпраздновали победу в серии А текущего сезона на главной площади Милана. 3 мая «Интер» встречался с «Пармой» в матче 35-го тура серии А. Игра проходила на стадионе в Милане, и в качестве главного арбитра выступал Кевин Буначчина. Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 2-0. Благодаря этой победе «Интер» выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают теперь первое место в турнирной таблице. У них 82 очка в 35 матчах. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 12 очков. В заключительных матчах серии А «Интер» сыграет с «Лацио», «Вероной» и «Болоньей». В 7-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» обыграл «Тампа Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Тампе на стадионе International Arena Benchmark и закончилась победой гостей со счетом 2-1. Все бы ничего, но таким образом впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли не примет участие ни одна команда из штата Флориды. Флорида Пантерс в текущем сезоне не попала в плей-офф, и Пантеры в предыдущих 3 сезонах доходили до финала Кубка Стэнли и дважды выигрывали главный трофей. С 2020 и по 2022 годы Tampa Bay также трижды подряд принимала участие в решающей серии сезона. Дважды выиграв Кубок Стэнли, Каролина Харрикейнс является единственной командой из участников полуфинальных серий Кубка Стэнли 2025, кто вышел во второй раунд текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги. И еще одна новость, ну, для меня она позитивная, потому что говорит о каком-то мире, возможно. В общем, спортсмены из КНДР впервые за 8 лет посетят Южную Корею. Женский футбольный клуб «Некохан» отправится в Южную Корею для участия в полуфинале женской лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Это первый визит спортивной команды из КНДР на юг за 8 лет и первый для женского футбола за 12 лет, сообщает южнокорейское агентство Ренхаб. И полуфинальный матч пройдет уже 20 мая. Некохан сыграет с женской командой Сувон. А в случае победы клуб из КНДР выйдет в финал, который состоится 23 мая. И ранее Сувон и Некохан встретились в групповом этапе турнира. И команда из КНДР одержала победу со счетом 3-0. По данным источников, Ассоциация футбола Кореи подтвердила участие клуба «Некохан» в турнире. Последний визит команды из КНДР в Южную Корею состоялся в декабре 2018 года во время финала мирового тура по настольному теннису. «Некохан» впервые посетит Южную Корею с момента азиатских игр в Инчхоне в 2014 году. А женская лига чемпионов АФК проходит во второй раз. Первый сезон состоялся в 2024-2025 годах. В турнире участвуют 12 команд, включая клубы из Южной Кореи, Китая, Японии и КНДР. А футбольная команда «Некохан», включающая 27 игроков и 12 членов тренерского штаба, базируется в Пхеньяне, спонсируется компанией потребительских товаров из КНДР. И команда является чемпионом высшей лиги КНДР сезона 2021-2022 года. Надеемся на мир, надеемся на то, что все будет хорошо. Но в спорте никогда не побеждает дружба. В спорте всегда побеждает сильнейший. Но когда две страны, которые раньше были одной, начинают враждовать и через несколько лет все-таки разрешают хотя бы спортсменам ездить на территорию одной части и другой части, это уже говорит о том, что возможно, все близится к миру. Но 5 мая не стоит унывать. Сегодня у нас позитив будет.
1: Новости спорта.
2: Утренний дайджест с Марией Деевой.
0: Ну а теперь поговорим о самой главной новости сегодняшнего утра, о ЦСКА и о главном тренере ЦСКА. Итак, пресс-служба ЦСКА уже показала видеоролик, как ушедший в отставку с поста главного тренера Фабио Челестини прощается с игроками. Об уходе Челестини ЦСКА объявил 4 мая. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Вот что известно. Также вместе с Фабио покидает весь тренерский штаб его практически. На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. Это 3 ничьих и 2 поражения, насколько я помню. В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с Пари-НН. Матч этот состоится 11 мая. Что случилось у ЦСКА? Многие болельщики называют это кризисом. Потому что, ну, вот то, что у ЦСКА случилось, наверное, это обсуждают все. Болельщики всех клубов обсуждают. Ну да, это самая обсуждаемая, наверное, тема события вообще в РПЛ. Ну, давайте вспомним. После зимних трансферов от клуба ждали борьбы за чемпионство. Говорили об этом из каждого утюга. Но вот за 10 туров весны команда победила лишь дважды. В последних 5 матчах набрали 4 очка. Ждали окончания сезона, чтобы потом уволить Челестини. Или нет все-таки, да? В клубе не стали ждать. Правильно ли они сделали, что сделали это сейчас? Что уволили его сейчас? Итак, клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдесамов. «Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блюса, Хавьер Нойя, Габриэле Богатини, Паулу Фаворетто». ЦСКА принял решение прямо накануне полуфинала Кубка. Это финал пути РПЛ со «Спартаком». Вопросов очень много. И к ЦСКА, и в частности к генеральному директору Роману Бабаеву, который, кстати, тоже уже прокомментировал. Итак, внимание, цитирую. «В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штата. Мы убеждены, что назначив среди кандидатов именно Фабио Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор. Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и суперкубок на старте – все это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку. Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так. Тем не менее, жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению. Убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти. Это все обращение гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, я напоминаю. На этом еще не все. Далее он сказал. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдесамов. Человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции. Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится Дмитрий Игоревич вместе с командой. Давление трибун и надежды болельщиков – это, как справедливо говорят, большая привилегия. А с другой стороны – серьезная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически. Но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл, сказал Роман Бабаев. Команда и тренер попрощались друг с другом вчера. Всем было грустно и команде, и тренеру было грустно, и болельщикам, конечно же. И Фабио Челестини также обратился к болельщикам ЦСКА. Цитирую. «Я очень счастлив и горд, что такой опыт, такая команда были в моей жизни и в моей профессиональной карьере. Я никогда не забуду, насколько быстро прошлым летом мы стали единым целым, как быстро команда схватила наши идеи и начала показывать тот футбол, который, как я видел, очень радовал наших болельщиков. Мы выиграли трофей перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона. Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба, мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось. А динамика команды была нарушена. Я всегда буду с теплотой вспоминать ЦСКА. Прекрасную команду, прекрасных болельщиков, этот город. И, конечно, с сожалением, то, что мы не смогли реализовать наш общий потенциал. Однако, все, что не делается, все к лучшему. Я желаю ЦСКА только побед и трофеев. И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата. С теплом к вам, Фабио Челестини». Конец цитаты. Давайте вспомним Челестини. Руководил он ЦСКА в 40 матчах. Команда за это время одержала 21 победу, потерпела 13 поражений и 6 раз сыграла в ничью. Разница мячей 81-66. По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА заплатит Челестини 500 тысяч евро за увольнение. Это сумма между неустойкой за пятое и шестое места. За пятое 600 тысяч евро, за шестое 300 тысяч евро по итогам сезона. Переговоры были запущены после поражения от «Зенита». И все-таки вот для тех, кто не знает, давайте очень интересно спросим. Да что же такое Дмитрий Игдесамов? Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА. Работает в системе клуба с 2019 года. Конечно, болельщики ЦСКА в курсе этой информации. Это как раз для тех, кто не знает. Под его руководством молодежная команда стала чемпионом МФЛ в 2024 году. В прошлом сезоне завоевала серебряные медали. Среди его воспитанников Гдесамова, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалуддин Абдулкадыров, Михаил Рядну. Итоги работы Фабио Челестини в ЦСКА подвел и Юрий Семин. Цитируем. «Это часть профессии тренера. Результат и турнирное положение все определяет. Задачи Челестини не выполнил. Не знаю, насколько это правильное решение перед важным кубковым матчем. Спорный вопрос. Посмотрим 6 числа. Однако ЦСКА находится не на своем месте. Последние ситуации, в частности с Мойзесом, повлияли на решение клуба. Раз пошли такие результаты, многое он сделал неправильно. По крайней мере, основания для отставки были. Была замечательная часть работы, а финальная была выполнена не лучшим образом. Такова тренерская судьба. Если в турнирной таблице ты вверху, ты работаешь спокойно. Если пониже и далеко от поставленных задач, все в руках руководителей», – сказал Семин. ЦСКА без побед в мир РПЛ уже 4 тура. Последняя была еще 4 апреля во встрече с Акроном, но она вызвала споры. Вы ведь помните отмененный гол Дзюбы и последующий биф с Акинфеевым? Ну а матч с «Зенитом»? Весной ЦСКА набрал 9 очков на уровне крыльев Советов и Сочи. Хуже был Акрон, Ростов, Пари-НН. А несколько месяцев назад все ждали борьбы за чемпионство. И подобный сюжет, кажется, мы уже видели. Год назад. Только на месте ЦСКА был Спартак Станковича, который закончил осеннюю часть сезона, усилился зимой, а вот весной должен был включиться в гонку за золото. Кажется, что как будто много общего между этими историями. И не одна я так считаю. Давайте вспомним. В первом сезоне под руководством Станковича «Спартак» начал с поражения от Оренбурга. После этого набирал ход. В 3 из 4 последующих встреч команда забивала по 3 гола. У Гальды, помните, замечательно себя проявлял, который в сезоне 24-25 стал лучшим бомбардиром. 19 октября спартаковцы уступили Краснодару 0-3. После этого началась победная серия, 7 матчей. Потом 6 пришлись на первую часть сезона. Команда тогда одолела Пари-НН, ЦСКА, Локомотив. Им вообще забили, по-моему, 5. И тот же Краснодар уже во втором круге. Осеннюю часть закончили они на 3-м месте. В 2 очках от первой строчки, по-моему. И очень они не хотели уходить на перерыв с такой формой. Болельщики не хотели, чтобы они уходили. Ну а дальше все по привычке, да? Клуб нашел, наконец, того самого тренера. Разговоры, помните, такие были? Который дает не только эмоции, но и результат. И под его идеей требуется еще усиление команды. И поэтому что сделал «Спартак»? Ну, конечно, вышел на рынок, 30 миллионов евро заплатил. Гарсия был, Салари и Помазун. 11 очков, на 2 больше, чем у ЦСКА к такому же периоду. И разница лишь в том, что «Спартак» был ближе к 3-му месту, чем, к сожалению, сейчас ЦСКА. Отставал на 1 очко. И успел обыграть «Зенит» в начале весны. После тех офсайдов, кстати, все поверили в чемпионство окончательно. Но вот зря, потому что «Спартак» в итоге закончил 4-м. Что касается ЦСКА. ЦСКА провел такую же сильную осень. Челестине всем нравился. Команда просто летала. Еще и с российским костяком, да? Промежуточный результат оказался вот похуже, чем у Станковича. У ЦСКА было 36 очков. Ну, со мной, конечно, болельщики ЦСКА не согласятся. Потому что, ну что значит похуже? Конечно же, получше, чем у всех остальных команд, да? Ну, в общем, 4 очка до лидирующего Краснодара. Механика взаимодействия аналогичная. Если есть результат, то нужны, конечно же, трансферы. Поэтому зимой клуб подписал, помните, Гонду, Баринова, Козлова, Воронова, Рейса. Потратили они, конечно, меньше, чем «Спартак» за год до этого. Ну, у ЦСКА и денег меньше всегда на такие покупки. Однако, ну, наверное, это была самая мощная такая компания клуба за несколько лет. И помогли возможности обмена. И истекающие контракты с Бариновым, да, обмен Дивеев. Очень странно, конечно, все это было. Но общественность была убеждена, что таким образом все получится. И ЦСКА ворвется в гонку. И золото, вот оно, блестит уже впереди, на горизонте. Вот немножечко рукой дотянуться, ногой точнее, да? Уверенность была такая уже и внутри клуба, судя по тем новостям и по заявлениям футболистов и тренерского штаба. Но к середине апреля ЦСКА потерял даже теоретические шансы на чемпионство, к сожалению. Еще одно интересное сходство в Кубке России. «Спартак» год назад дошел до финала пути регионов, как нынешний ЦСКА. Команде Станковича достался Ростов. По статистике краснобелые смяли соперника, но проиграли, помните, по счету 1-2. Отпустили дончан в суперфинал. ЦСКА сейчас в аналогичной ситуации. Только в финале пути регионов ждет «Спартак». Любопытный сюжет разворачивался и вокруг контрактов иностранных тренеров. Ну, давайте с «Спартака» начнем. В «Спартаке» чуть ли не зимы началась дискуссия о необходимости продлить контракт со Станковичем. То есть всего через полгода после того, как он начал работу. И, в принципе, изначальные параметры соглашения были, ну, как мне показалось, тоже необычными. Возможно, вы со мной согласитесь. Подписали его только на 2 года. Тренер зимой намекал, ну так, аккуратненько подмигивал, намекал, что ему нужна уверенность в будущем и, как следствие, конечно же, продление контракта. А вот в «Спартаке» как-то не торопились. Но в конце мая, уже после проваленной весенней части сезона, все-таки добавили год к контракту серба. Не нашли альтернативы, возможно, да? Что мы еще читали параллельно этой истории? Были конфликты, инсайды, конечно, потому что официально никто об этом не говорил. Но были инсайды, были слухи, где-то кто-то услышал, кто-то в курсе, кто-то говорит, ну, как обычно. О конфликтах. Например, в середине апреля, когда «Спартак» проиграл «Махачкале», тренер, ну, это, по-моему, чемпионат писал, заявил в раздевалке, что состав не готов бороться за титулы. Помните эту историю? И дело именно только в уровне игроков. Ну, конечно, это вполне вероятно, что не могло не отразиться на отношениях к Станковичу, который впоследствии, ну, стал только хуже и хуже с каждым матчем, с каждой их встречей. В итоге ДН начал новый сезон. Проработал недолго, а вот с осени уже ждал увольнения. И дождался его таки в ноябре. Долго без работы, конечно, он не сидел. Он возглавил «Цервену звезду» прям моментально практически. Даже отдохнуть не дали толком от одного клуба другого. Ну вот и по-новому, по поводу нового контракта Челестине. Начали говорить еще, помните, в конце ноября. То же самое, очень-очень похожая история вся. Если нашли того самого, то какой смысл тянуть? Его оригинальное соглашение подписано на 2 года, а тренеру нужна уверенность в будущем. Практически можно взять ту историю со Спартаком и вот эту цитату вставить в нынешнюю ситуацию. Получается одно и то же. Ну и тогда и начались, кстати, переговоры. Руководство ЦСКА не скрывало, что соглашение хотят продлить. Подняли в итоге ему зарплату через тени, но о продлении официально никто не объявлял. Были слухи, что договорились там как-то между собой тихо, в СМИ пока эту информацию не вывозили. Ну, говорят, что и конфликты тоже были. Но у Челестини не со всей командой. Но, с другой стороны, а у какого тренера нет конфликтов с игроками? Да, у Челестини с Мойзесом были проблемы, конфликты какие-то. Он его и отстранил от работы с командой. Но удалось там решить эту ситуацию, как-то там сглазить, да. Вот. Ну и мы, конечно, еще понимаем, что едва ли он недоволен происходящим с командой. А вот результаты ЦСКА погасить негатив все-таки не помогают. Сейчас карьерная траектория Челестини в ЦСКА выглядит еще более скоротечной, чем у Станковича. Ощущение вот, что только победа в Кубке России может этот союз как-то продлить. Было такое ощущение. Но теперь и это ощущение забрали у болельщиков красно-синих. Ну, будем надеяться на нового тренера и на то, что все улучшится в российских командах РПЛ.
2: Утренний дайджест с Марией Деевой.

0: календарь перевернул.
1: Сегодня 5 мая, вторник, а кто еще не успел перевернуть календарь, давайте сделаем это вместе. Итак, какие же сегодня праздники отмечаются в этот замечательный день? Ну, во-первых, сегодня Международный день принцесс. Любую девушку, которая есть в вашем окружении, жена, дочь, мать, а возможно, коллега по работе, которая вам нравится, она тоже в душе принцесса, какой бы уставшей она ни была. Поэтому можете ее поздравить сегодня, обнять, поцеловать, может быть, цветочек преподнести. И она может не носить внешне корону, но внутренняя она у нее точно есть, говорю вам по себе. Еще сегодня Всемирный день общения, поэтому, когда подойдете к этой принцессе, ну, пообщайтесь. День водолаза, день советской печати сегодня отмечается. А еще славянский праздник Лельник. Назывался он раньше, ну, в том числе, вот этот праздник их называли также Красной Горкой. Знаете почему? Потому что местом действия становился холм. Ну, то есть мы знаем, что на все славянские праздники есть какое-то действие, как-то они отмечаются. Так вот, этот холм располагался неподалеку от деревни. И там устанавливали небольшую такую деревянную скамейку. На нее сажали самую красивую девушку в деревне. Ну, сначала, видимо, конкурс проводился. Там мисс была, там первое, второе место, третье, там мисс обаяния. И вот самая-самая красивая, по мнению всех жителей деревни, усаживалась на вот эту вот скамью. А справа и слева от нее на эту скамью укладывались такие приношения. По одну сторону размещался такой каравай хлеба, большой, огромный, который пекла вся деревня. А с другой стороны находился кувшин с молоком. Рядом клали сыр, масло, яйца, сметану. Ну, то есть все, что, все, что в деревне могли насобирать, собирали и приносили сюда. И вокруг скамьи раскладывали сплетенные венки. Девушки, все остальные, которые не получили статус самой красивой девушки в деревне, им приходилось ходить. Они водили этот хоровод вокруг скамьи, вокруг вот этой вот самой лучшей красивой девочки в деревне и пели песни. А и после праздника иногда потом на этом холме разжигали костер. Надеюсь, что все были живы, и это не была месть вот этой самой красивой девушки, которая сидела одна, одиноко на этой скамье, вокруг нее они плясали и пели. В общем, таким образом они привлекали девчонки вот так вот раньше. Урожайность и женихов. Возможно, урожай из женихов они тоже привлекали в это же самое время. Поэтому, девчонки, если вдруг никто не поздравил вас сегодня с Международным днем принцесс, никто с вами не захотел общаться, нужно собраться, поводить хоровод вокруг какой-нибудь скамьи, где поставить там яйцо и сметанку, например. Сказать: «Жених, приди», и все нормально. Уже завтрашнего дня уже будет куча женихов. Мы верим в эти праздники, верим в эти приметы. Все так и будет. Кстати, по приметам. Если сегодня в вашем городе будет теплая погода, это обещает урожайный май. А если кукушку вдруг вы услышали, обязательно послушайте кукушку. Потому что если вы кукушку услышали, то это сулит долгое тепло. Но я не очень верю в эту примету, потому что завтра, ну, я, конечно, сегодня поищу эту кукушку, буду ходить, но вот синоптики уже сказали, что в Москве, например, там в четверг, по-моему, уже начнется похолодание. А на День Победы, там, 9-10 мая, там вообще плюс 11 днем. Так что не знаю, стоит искать кукушку или не стоит в этой ситуации, но можно. Ну что, этот день вошел в историю спорта. Например, в 1912 году, 5 мая, в Стокгольме началась соревновательная часть пятых летних Олимпийских игр. Первыми в борьбу за награды вступили теннисисты. Потом к ним присоединились футбольные сборные и стрелки. В соревнованиях приняло участие 2407 спортсменов из 28 стран. Разыгрывались 109 комплектов медалей, и торжественная церемония открытия состоялась 6 июля на переполненном 32-тысячном стадионе в присутствии короля Швеции Густава V и, конечно, основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. Говорят, что было очень много людей, гигантские пробки из людей и какая-то толкучка, но вроде как официально о каких-то пострадавших не говорится. Швеция предлагала провести эти олимпийские соревнования на своей территории с самого момента образования Олимпийского комитета, то есть с 1894 года, как вы помните, да? Стокгольм получил такое право на сессии МОК в Берлине. Она состоялась в 1904 году. А через два года на сессии в Париже было предложено ввести в программу игр конкурсы на лучшие произведения архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и литературы. И эти конкурсы впервые стали частью олимпийской программы именно в Стокгольме. Впервые в истории Олимпиад на играх 1912 года были представлены спортсмены всех пяти континентов. Также впервые на легкоатлетических соревнованиях использовались фотофиниш и электронные секундомеры. Единственный раз за всю историю Олимпийских игр в Стокгольме были проведены соревнования по толканию ядра, метанию диска и копья правой и левой рукой, в которых засчитывалась сумма двух лучших результатов. В стрельбу входила такая дисциплина, как стрельба по подбрасываемым вверх голубям. Представляете? И Олимпиада эта завершилась 27 июля 1912 года. 5 мая в 1973 году Сандерленд выиграл Кубок Английской футбольной ассоциации. В финале, который проходил на стадионе Уэмбли, Сандерленд с минимальным счетом обыграл клуб Лидс Юнайтед благодаря голу Яна Портефельда на 31-й минуте. Таким образом, Сандерленд стал первой с 1931 года командой второго дивизиона, которой удалось завоевать Кубок Английской футбольной ассоциации. По пути к решающему матчу черные коты обыграли Нонскаути, Рединг, Манчестер Сити, Лутон Таун, а в полуфинале одолели Арсенал со счетом 2-1. В 1980 году Клифф Торбурн из Канады стал чемпионом мира по снукеру. До него победителями турнира становились только представители Европы. За свою медлительность, такая специальная у него техника была, тщательность при подготовке каждого удара, Клифф получил прозвище «шлифовщик». Торбур начал профессиональную карьеру в 1972 году, но больших успехов не добивался. Впервые вышел в чемпионат мира в 1977, но, ведя по ходу матча 15-11, в итоге уступил Джону Спенсеру 21-25. Обидно было, конечно. Следующий шанс завоевать титул сильнейшего игрока в снукер представился ему в 1980. И он этим шансом воспользовался, победив в финале Алексиса Хиггинса 18-16. В 2009 году Алексей Касатонов был введен в зал славы Международной федерации хоккея. Это произошло на специальной церемонии в Берне. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион 84-го и 88-го годов, как вы все помните, стал 29-м представителем отечественного хоккея в зале славы. В 2018 году, 5 мая, на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в китайском Тайцане местная легкоатлетка Лян Джуй установила мировой рекорд на 50-километровой дистанции. Она показала результат 4 часа, 4 минуты и 36 секунд. Второе место заняла еще одна китаянка Инь Хан. 4 часа и 9 минут и 9 секунд. Ну а замкнула тройку призеров австралийка Клэр Талент. У мужчин на 50-километровой дистанции тогда весь пьедестал почета заняли японские ходоки. А вот российские спортсмены должны были выступить на этом чемпионате в нейтральном статусе, правда. Но в последний момент Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила их от стартов в связи с разразившимся в российской легкой атлетике допинговым скандалом. Вот так. Давайте посмотрим, кто же родился из великих спортсменов именно 5 мая. Итак, первый в моем списке именинников – заслуженный мастер спорта СССР. Герой Российской Федерации. Шестикратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира. В 91-м две медали и в 93-м еще одна. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в 93-м году. Юбиляр. Родилась она 5 мая 1966 года в Томской области. Любовь Егорова дебютировала на Кубке мира в 83-м году и к началу 90-х уже выдвинулась на первые роли в элите мирового спорта. А в 91-м Егорова завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Италии в гонке на 30 километров и эстафете. Через год на играх в Альбервилле Егорова завоевала 3 золота и 2 серебра и победила в гонке на 15 километров классическим ходом, гонке преследований в эстафете. А вот следующая уже Олимпиада в норвежском Лиллехаммере пополнила копилку наград Любови еще 4 медалями, 3 золотыми и серебряными. А вот завершив выступление, Любовь Егорова работала проректором по спортивной работе в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья. Активно занималась политической и общественной деятельностью. Поздравляем замечательную Любовь Егорову. Юрий Горчинский родился 5 мая, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Европы, обладатель межконтинентального кубка, трехкратный победитель Евролиги, чемпион Европейских игр, пятикратный чемпион России, победитель Суперкубка России. Стал победителем он первого чемпионата России в составе клуба «Сити Химик» в Воронежской области. Это был, по-моему, 2005 год. А затем не менее впечатляющих успехов добился в составе сборной России, в составе которой дебютировал в 2007 году. Горчинский дважды побеждал на чемпионатах мира. А удостоился, кстати, за это именно звание «Заслуженный мастер спорта». 5 мая в 1999 году родился двукратный олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, командном первенстве, трехкратный чемпион мира Нейтан Чен. Родился он в семье иммигрантов из Китая. Его оригинальное настоящее его имя Чэнь Вэй. Но все его называют Нейтан Чен, и он известен как Нейтан Чэнь Вэй. Тоже нормально, в принципе. С раннего возраста, на самом деле, он занимался гимнастикой, он занимался хоккеем, фигурным катанием, даже посещал школу балета, возможно, какое-нибудь «Лебединое озеро», если бы все-таки не ушел в фигурное катание, увидели бы в его исполнении. Ну и в конечном итоге сконцентрировался он все-таки на фигурном катании и занимался под руководством Евгении Чернышовой. Вот так вот. А также с Рафаэлем Арутюняном. А в 2010 году стал самым юным победителем юниорского первенства США в одиночном катании. Ну и в 2022 году он победил в соревновании одиночников, стал серебряным призером в командном первенстве. Но вот за что его не очень любят наши российские поклонники. Я вам сейчас расскажу, напомню для тех, кто, может быть, не знал, может быть, забыл. Так вот, через 2 года после этого выяснилось, вспомните, что американская сборная выиграла золото. Ну, то есть, в результате это произошло долгих разбирательств по допинговому делу Камилы Валиевой. Когда МОК лишил нас, набранных Валиевой, в командном первенстве очков, и сборная России откатилась на 3-ю позицию, помните, да? Это неприятно, вот эти новости все. А американская, соответственно, поднялась на 1-е место. Ну, таким образом, Чен стал двукратным чемпионом Олимпиады в Пекине. И, правда, ему было не очень, видимо, приятно, стыдно, возможно, потому что он сразу после этих игр объявил, что временно прекращает свою соревновательную деятельность и решил сосредоточиться он на учебе, поэтому он студент. 5 мая в 1941 году родился Александр Рагулин, заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпийский чемпион 64-го, 68-го, 72-го годов, лучший защитник чемпионата мира 1966-го, участник суперсерии СССР-Канада 72-го года. Начинал карьеру в Воскресенском «Химике», потом перешел в ЦСКА, с которым стал 9-кратным чемпионом СССР в чемпионатах Советского Союза Рагулин провел 427 матчей и забросил 63 шайбы. На чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх в составе сборной СССР он провел 102 матча, забросил 14 шайб, завоевал 3 золота на Олимпиадах, стал 10-кратным чемпионом мира. А в 1997 году в числе первых был, кстати, введен в зал славы Международной хоккейной федерации. В 2004 году, получается, через 7 лет после этого, только вошел в зал славы отечественного хоккея. Ну и завершив карьеру, работал в детско-юношеской школе ЦСКА, тренировал новосибирский СКА, являлся президентом региональной организации ветераны хоккея, а также входил в совет по физкультуре и спорту при президенте Российской Федерации. Замечательная дата, чтобы вспомнить таких великих спортсменов. В 1987 году в Магнитогорске 5 мая родился Геннадий Чурилов. Он двукратный серебряный призер чемпионатов России 2008-2009, бронзовый призер КХЛ 2011, двукратный серебряный призер молодежных первенств мира. Воспитанник Магнитогорской школы хоккея, центральный нападающий, выступал за различные юношеские команды Магнитогорска, затем отправился он за океан, играл там за КБК «Рэмпартс», а потом вернулся в Россию и защищал цвета ярославского «Локомотива». Дважды стал серебряным призером чемпионатов России в 2010-м. Стал обладателем специального приза континентальной хоккейной лиги «Железный человек». Эта награда вручается игроку, который провел наибольшее количество матчей за последние 3 сезона. И погиб он в авиакатастрофе вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года. И 5 мая. Родился на свет Баркли Айрон, чемпион мира в средней, второй средней и полутяжелой весовых категориях по версии WBC, IBF, WBA. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1982 году, потерпел 3 поражения подряд. Тут как бы можно было уже сдаться и уйти, например, в футбол или там батутный спорт, учитывая его вес, в принципе, можно попробовать. Но вот через 5 лет удалось ему все-таки дойти до чемпионского боя. Произошло это в октябре 1987, но он проиграл в финале. Летом 1988 Айрон в 3-м раунде нокаутировал Томаса Хирнса, отобрал у него золотой пояс чемпиона по версии WBC, потом снова начал проигрывать, решил сменить весовую категорию. Ему разрешили, и в среднем весе он стал побеждать. Поверил в себя, вновь попросился в полутяжеловесы, и там начал уже проигрывать. Потом ходил туда-сюда, выбирая себе весовую категорию. Снова сошелся с Томасом Хирнсом, победил его по очкам. И вот таким образом он стал... Долго рассказывать, теперь самое главное, да? И таким образом он стал единственным боксером, сумевшим одолеть Хирнса дважды. Вот такой интересный день в мире спорта, 5 мая.
0: Я календарь переверну.
2: Реклама на Первом спортивном радио.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова. Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: Первое спортивное. Спортивный гороскоп.
1: Сегодня 5 мая, вторник. Давайте посмотрим, что же звезды сегодня нам советуют. Овен, ваша энергия зашкаливает. Подходящий день для новых начинаний и активных тренировок. Можете попробовать что-то новое, например, групповые занятия. Телец, отдохните, сегодня лучше провести время на природе. Прогулка или легкая йога помогут восстановить силы. Близнецы, настало время общения. Займитесь командным спортом, это придаст вам уверенности и даст возможность завести новые знакомства. Рак, уделите внимание своему здоровью. Возможно, стоит записаться на массаж или спа-процедуры для восстановления сил. Лев, ваше обаяние привлечет людей. Участвуйте в соревнованиях или турнирах, уверенность в себе поможет вам одержать победу. Дева, настройтесь на продуктивность. Идеальное время для постановки спортивных целей и их достижения через усердные тренировки. Весы, сегодня вам будет сложно сосредоточиться. Найдите занятия, которые приносят радость и расслабление, например, танцы. Скорпион, ваши удивительные физические способности будут как никогда актуальны. Не упустите шанс продемонстрировать свои навыки. Стрелец, прекрасный день для путешествий и новых открытий в спорте. Возможно, вы найдете новый вид активности, который станет вашим любимым. Козерог, упорство и дисциплина приведут к отличным результатам. Не забывайте о важности хорошего отдыха после тренировок. Водолей, свежие идеи и нестандартные подходы найдут отражение в вашем спортивном пути. Экспериментируйте с тренировками и находите новые способы мотивации. Рыбы, сегодня не стоит слишком нагружать себя физически. Лучше посвятите время медитации или плаванию для снятия стресса. Вот такой спортивный гороскоп на сегодня. И пусть у вас сегодня день будет без травм.

0: Утренний дайджест с Марией Деевой.
1: Доброе утро! Сегодня 5 мая 2026 год. Сегодня вторник, и я приветствую вас в этот замечательный день, в это замечательное утро. Ну что, и начнем мы с новостей.
2: Новости спорта.
1: Пресс-служба ЦСКА показала видеоролик, как ушедший в отставку с поста главного тренера первой команды Фабио Челестини прощается с игроками. Об уходе Челестини объявил 4 мая. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают все люди, которых он туда привел. Но об этом подробнее немного попозже. Также стала известна сетка турнира категории WTA в Риме, который стартует сегодня. В основной сетке соревнований заявлено 7 россиянок. Анастасия Захарова, Анна Калинская, Мира Андреева, Оксана Селихметьева, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Об этом тоже подробнее чуть-чуть попозже. Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный высказался о положительном результате допинг-теста. Цитирую. «В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением. Моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть, за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона. Намерен доказать свою полную невиновность. С уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде, болельщикам за поддержку. По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства. Прошу отнестись к этому с пониманием, написал Заболотный в социальной сети. Ну, это действительно, я сама лично ему звонила, просила комментарий, но он сказал, что нет, нельзя ему давать никаких комментариев, ничего больше говорить ему нельзя, кроме вот того, что он уже написал для всех на своей странице. Много написал, конечно, вопросов много остается, ну ладно уж, подождем, да? Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал автором 22 результативных действий в текущем сезоне «Мир» российской премьер-лиги. Это достижение стало рекордным среди российских полузащитников с тех пор, как Павел Мамаев в 2015-м оформил 33 результативных действия, сообщает «Оптоспорт». В том сезоне Мамаев, выступая за Краснодар, провел 44 матча, забил 17 голов и сделал 15 результативных передач. Дебют Алексея Батракова в РПЛ состоялся 31 марта 2024 года в матче с Краснодаром. Он вышел на замену на 55-й минуте игры. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029-го. В соглашении предусмотрена опция выкупа, сумма которой составляет около 20 миллионов евро для европейских команд. Футболисты и тренерский штаб «Интера» отпраздновали победу в серии А текущего сезона на главной площади Милана. 3 мая «Интер» встречался с «Пармой» в матче 35-го тура серии А. Игра проходила на стадионе в Милане, и в качестве главного арбитра выступал Кевин Буначчина. Игра закончилась победой хозяев поля со счетом 2-0. Благодаря этой победе Интер выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают теперь первое место в турнирной таблице. У них 82 очка в 35 матчах. Отрыв от идущего вторым Наполи составляет 12 очков. В заключительных матчах серии А Интер сыграет с Лацио, Вероной и Болоньей. В седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли Монреаль обыграл Tampa Bay Lightning. Встреча прошла в Тампе на стадионе International Arena Benchmark и закончилась победой гостей со счетом 2-1. Все бы ничего, но таким образом впервые с 2019 года в финале Кубка Стэнли не примет участие ни одна команда из штата Флориды. Флорида Пантерс в текущем сезоне не попала в плей-офф, и Пантеры в предыдущих трех сезонах доходили до финала Кубка Стэнли и дважды выигрывали главный трофей. С 2020 и по 2022 годы Tampa Bay также трижды подряд принимала участие в решающей серии сезона. Дважды выиграв Кубок Стэнли, Каролина Харрикейнс является единственной командой из участников полуфинальных серий Кубка Стэнли 2025, кто вышел во второй раунд текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги. И еще одна новость, ну, для меня она позитивная, потому что говорит о каком-то мире, возможно. В общем, спортсмены из КНДР впервые за 8 лет посетят Южную Корею. Женский футбольный клуб «Некохан» отправится в Южную Корею для участия в полуфинале женской лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Это первый визит спортивной команды из КНДР на юг за 8 лет и первый для женского футбола за 12 лет, сообщает южнокорейское агентство Ренхаб. И полуфинальный матч пройдет уже 20 мая. Некохан сыграет с женской командой Сувон, а в случае победы клуб из КНДР выйдет в финал, который состоится 23 мая. И ранее Сувон и Некохан встретились в групповом этапе турнира, и команда из КНДР одержала победу со счетом 3-0. По данным источников, Ассоциация футбола Кореи подтвердила участие клуба Некохан в турнире. Последний визит команды из КНДР в Южную Корею состоялся в декабре 2018 года во время финала мирового тура по настольному теннису. Некохан впервые посетит Южную Корею с момента азиатских игр в Инчхоне в 2014 году. А женская лига чемпионов АФК проходит во второй раз. Первый сезон состоялся в 2024-2025 годах. В турнире участвует 12 команд, включая клубы из Южной Кореи, Китая, Японии и КНДР. А футбольная команда Некохан, включающая 27 игроков и 12 членов тренерского штаба, базируется в Пхеньяне, спонсируется компанией потребительских товаров из КНДР. И команда является чемпионом высшей лиги КНДР сезона 2021-2022 года. Надеемся на мир, надеемся на то, что все будет хорошо, но в спорте никогда не побеждает дружба. В спорте всегда побеждает сильнейший, но когда две страны, которые раньше были одной, начинают враждовать и через несколько лет все-таки разрешают хотя бы спортсменам ездить на территорию одной части и другой части. Это уже говорит о том, что, возможно, все близится к миру. Но 5 мая не стоит унывать. Сегодня у нас позитив будет.
2: Новости спорта.
0: Утренний дайджест с Марией Деевой.
1: Итак, накануне, 4 мая, в понедельник, состоялась жеребьевка мужской и женской сеток на супертурнире в Риме. Сама процедура прошла в исторической части итальянской столицы. Но давайте обо всем по порядку, сейчас все расскажу. Каждый турнир начинается с формирования сетки. Именно по этой заранее расчерченной схеме потом продвигается борьба на каждом этапе до самого финала. Процедуры жеребьевки в целом похожи друг на друга. Но даже тут итальянцы попытались отличиться. Показывая значимость этого события, организаторы соревнований проводят саму церемонию рядом со всемирно известными историческими достопримечательностями города. В прошлом году жеребьевка состоялась возле фонтана, а перед нынешним розыгрышем ее провели на Пьяцце дель Пополо. В прошлом году на Народной площади установили корт из грунта, где тренировались и проводили мастер-классы звезды турнира, в том числе Даниил Медведев. А сейчас, перед началом соревнований, на этой площадке уже занималась экс-первая ракетка мира Ига Швёнтек. Неудивительно, что организаторы решили провести жеребьевку именно на этом месте. Погода в Риме способствовала тому, чтобы важное для всех теннисистов событие прошло без проблем. На небе не было ни облачка. Солнце с утра жарило еще не сильно. Пришедшие на церемонию все та же трехкратная чемпионка турнира Ига Швёнтек и канадец Феликс Ожеле-Асим, а также директор турнира Пауло Лоренце все время шутили, радовали зрителей остроумными комментариями. Канадец формировал женскую сетку, а теннисистка из Польши – мужскую. Забавно, что перед тем, как Ига стала тянуть жребий для игроков, Феликс умоляюще произнес: «Только не Синера!» И отмечу отдельно, что в столицу Италии приехали не все сильнейшие теннисисты мира. Проспускают мастерс Карлос Алькарас, Тейлор Фриц. Зато на корт возвращается легендарный Новак Джокович. Для него это будет первый грунтовый турнир сезона. И он, и любители, и болельщики Новака Джоковича, и вообще любители тенниса увидят и всех наших игроков, которые входят в топ-100 рейтинга. И Медведева, и Рублева, и Хачанова. Ну а давайте теперь познакомимся с сеткой мастерса в Риме и посмотрим, с кем могут сыграть на той или иной стадии россияне. Итак, как и в женском турнире, мужская сетка рассчитана на 96 участников. Все сейные теннисисты общим числом 32 имеют бай в первом круге. Первый номер посева получил Яник Синер, лидер мирового рейтинга. Второй – Александр Зверев. Их заведомо развели по разным половинам. Отказ Алькараса и Фрица привел к тому, что в посеве поднялся Даниил Медведев, который получил 7-й номер. При жеребьевке он шел в четверть кому-то из топ-4, в котором, кроме Синера и Зверева, оказались уже Алексим и Новак Джокович. Но в итоге Медведев оказался в одной половине с Синером, в четверти с Алексимом и, возможно, и теперь пары 1/4 финала, если исходить из посева. Такой вид. Итак, Яник Синер, Бен Шелтон, Феликс Ожеле-Асим, Даниил Медведев, Лоренцо Музетти, Новак Джокович, Алекс Деминор, Александр Зверев. Медведев начнет турнир либо с Циципасом, либо в третьем круге может встретиться с Карентеном Муте, а в четвертом с Каболи или Нори. Вот в четвертьфинале с Алиасимом, Шиповаловым, в полуфинале, возможно, с Синером или Рублевым, а вот в финале может встретиться с Музетти, с Джоковичем, с Хачановым, с Деминором или со Зверевым. Да, было бы хорошо, если бы он в финале встретился, и пусть с Джоковичем, например, и выиграл. На женский тысячник собрались все сильнейшие теннисистки. Вступает в борьбу американка Аманда Анисимова, которая не играла в Майами. Первые два номера посева в соответствии с рейтингом WTA получили Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Соболенко заведомо располагалась в самом верху сетки, Рыбакина в самом низу. Мира Андреева получила 8-й номер посева. При жеребьевке она шла в четверть к кому-то из теннисисток, имевших номера с 1 по 4. В итоге Андреева попала к чемпионке Ролан-Гарос, Кори Гауф, к чемпионке 2025 года, надо уточнить, да, Кори Гауф. В этой же половине сетки оказались Арина Соболенко и Аманда Анисимова. И вот таким образом сформировались возможные пары 1/4 финала. Арина Соболенко, Аманда Анисимова, Кори Гауф, Мира Андреева, Джессика Пегула, Ига Швёнтек, Элина Свитолина, Елена Рыбакина. Надо сказать, что Мире досталась довольно тяжелая сетка. Вот как может выглядеть путь Миры на турнире. Во втором круге россиянка может сыграть либо с Ружич, либо с Рахимовой. В третьем с Джойнт, в четвертом с Паулини, в четвертьфинале с Радукану или Гауф, в полуфинале с Соболенко, Калинской или Анисимовой, а в финале с Пегулой, Шнайдер, Швёнтек или Рыбакиной. Ну и что еще хочется добавить? Женский тысячник в Риме начинается сегодня, 5 мая, до 16 мая, а мужской мастерс с 6 по 17 мая. Ну и за всеми событиями следите на волне Первого спортивного радио.
0: Утренний дайджест с Марией Деевой.

0: самовара я и моя Маша.
1: Это самая вкусная и полезная рубрика, потому что я вас приглашаю на завтрак. Завтрак – это самый важный прием пищи. Ежедневный завтрак является важной привычкой, необходимой для сохранения здоровья. Пропуская первый прием пищи в день, мы увеличиваем шансы развития ожирения, сахарного диабета или даже сердечного приступа. Люди, которые едят завтрак каждый день, на треть менее склонны к ожирению по сравнению с теми, кто пропускает утренний прием пищи. Это давным-давно уже заявили ученые. Ну и кроме того, они в два раза реже имеют проблемы с повышенным уровнем сахара в крови, который приводит к развитию диабета, и уровнем холестерина, который является известным фактором риска развития болезни сердца. Употребление пищи с утра может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и регулирует аппетит. Кстати, люди, которые едят завтрак, меньше переедают в течение остальной части дня. Но, безусловно, важным является набор блюд для завтрака. Расскажу вам один секрет. Мой друг, постоянный слушатель Первого спортивного радио, искренне удивляется, почему он только завтракает и не ужинает, но все равно не худеет и даже набирает. А все потому, что однажды я увидела, что он ест. Знаете что? Это большая тарелка была борща с утра с тремя ложками сметаны, но с зеленью. Ну, то есть пытался как-то немножечко витаминов себе добавить. На второе у него было, то есть борщ это не все. На второе шашлык с картошкой, потом гигантская кружка кофе, очень крепкого кофе с сахаром и гигантским бутербродом, который он сделал из плавленной булки хлеба и целого куска масла сливочного. Все это обильно он полил медом, мед аж стекал вот так вот по пальцам, когда он держал этот бутерброд. И вот он ел это все, это было так вкусно. И не наедался, потом у него, по-моему, печеньки еще были на закуску после всего этого. В общем, не делайте так. Очевидно, что традиционный фастфуд содержит слишком много жира и калорийности. И вот тосты, каши, особенно мюсли, приносят пользу. Запомните, что люди, спортсмены, которые едят цельнозерновые крупы каждое утро, почти сразу же ощущают на себе пользу для здоровья. Завтрак может быть очень хорошим источником витаминов. Утренний прием пищи должен включать белки, ненасыщенные жиры, особенно такие, как омега-3, содержащиеся, например, в семенах льна и сои, овсяных хлопьях, некоторых видов орехов и семян. Завтрак – это важная все-таки составляющая вашего дня. Важно это помнить. И это не означает вовсе, что процесс приготовления завтрака должен быть трудоемким и отнимать много времени. Нужно просто постараться есть натуральную пищу. Ну, например, хлеб из цельного зерна, йогурт и фрукты. Вот все, что нужно, чтобы начать день с удовольствием и пользой для организма. Если времени у вас не так много с утра, понятно, проснулся, побыстрее бы умыться. Не у всех хватает даже времени на душ. Я сама работаю в офисе. И нет, у меня хватает времени на душ. Но бывает такое, что у других людей не хватает. Я прекрасно понимаю их, потому что пока ты доедешь, пока в этом метро, в этом транспорте много людей, все толкаются. И, ну, конечно, хочется успеть на работу, потому что тебе за это все-таки деньги платят, да? Так вот, времени, если не так много, просто добавьте в йогурт орехи и фрукты. Вот, собственно, и все. Это самое важное. Ну и давайте предпочтение кашам. Например, можно выбрать такой сорт крупы, в котором мало жира и много клетчатки. Можно для улучшения вкуса добавить в кашу кусочки фруктов. Те, которые с вечера купили. С работы идете, забежали в магазин, взяли какие-то фрукты себе на завтрак. Должен завтрак составлять 25% от суточной нормы питательных веществ. Конечно, идеально было бы, если бы у вас был дневник здоровья, дневник завтрака. Есть такие приложения, когда вы фотографируете свой завтрак, они бесплатные даже. И там сразу высчитывается, сколько калорий, сколько суточной нормы, какие питательные вещества, какие, возможно, витамины есть. Они по картинке определяют, но можно там еще вписать. И вот эти приложения полностью могут рассчитать весь ваш рацион на день. Это, кстати, тоже очень важно. В общем, в идеале объем еды за один прием должен быть таким, который умещается в ваших ладонях. Если вы прям очень худеете, то можно одну ладонь съесть. Вот посмотрите на свою ладонь и посмотрите на кашу, которую вы приготовили. Для меня это большое испытание, потому что я родилась в большой семье, и я привыкла, ну, с детства, с юности готовить всегда очень много. То есть, если я варю, ну, вот тот же самый условный борщ, например, не на завтрак, конечно, ни в коем случае, на обед, то это всегда 70-литровая кастрюля, потому что мне кажется, что мало. А вот сейчас вот съедят, а ведь известно, что борщ вкусный же на следующий день, правда? Так вот, нужно заранее, вы можете приготовить хоть 10 литров, хоть 15, как я, да? Но главное, чтобы вот эта порция уместилась в ваши в две ладони. Честно говоря, у меня ладони маленькие, и я вообще ем как мышка. Посмотрите на ладони, сколько граммов поместится каши в них. Хороший завтрак – это порция, конечно же, овсяной каши. Дополнить эту кашу можно фруктами. Что можно туда положить? Какие фрукты? Яблоко. Ну, вообще любой, на самом деле, фрукт, который вы любите. Мне нравится манго. Но манго мне нравится свежий, и в России он не растет. Можно, конечно, покупать, но все равно это, конечно, не то. Но когда очень хочется, то можно. Банан еще можно добавить. Но если совсем нет времени на варку и каши, например, есть альтернатива. Например, мюсли можно взять. Залить их растительным молоком или йогуртом. И все прекрасно, потому что там внутри есть даже и орешки, есть еще какие-то добавки. Ну, то есть очень много вариантов лично для себя можно найти. Ну вот, а в основе сбалансированного... А в основе сбалансированного рациона лежат злаки, крупы, бобовые, богатые клетчаткой, растительным белком. Лучше всего сочетать их между собой. Ну, например, употребляя одновременно разные злаковые и бобовые. К примеру, рис и фасоль. Что же нужно, сколько их нужно употреблять, как вы думаете? 3-4 порции злаков, круп и бобовых. За одну порцию принимается, например, полчашки геркулесовой каши, 50 граммов макарон из твердых сортов пшеницы или один кусок цельнозернового хлеба. Это про сбалансированное питание. Ну и, конечно, второй пункт диеты – это овощи и фрукты. Лето-то уже скоро, уже вот-вот осталось несколько дней. Мы все хотим к лету похудеть. И с учетом достаточно низкой калорийности большинства овощей и фруктов употреблять их можно в больших количествах. По 5 порций в день смело. Если принимать за порцию один небольшой, например, овощ или фрукт. Также нужно обратить внимание на богатую белком пищу. Для лактово-вегетарианцев, знаете, есть такие лактово-вегетарианцы, они могут выбрать для себя молоко, например, творог, сыр, яйца. Судя по этому перечню, я тоже лактовегетарианец, потому что, ну, это мой завтрак также. Также хорошо можно включить соевые продукты, например, тофу. Очень вкусный. И веганам можно, и всем можно. И много там очень питательных веществ, очень полезный. К богатым белком продуктам относятся также орехи, семечки, которые являются и хорошим источником микроэлементов. Ну, например, и цинк, и железо там есть. Все это необходимо для здоровья. Но орехи высококалорийные. Примерно где-то 600 килокалорий на 100 граммов. И врачи не рекомендуют употреблять их более 30 граммов в день. Если вы, конечно, не хотите поправиться. Но о вершине этого сбалансированного питания находятся, конечно же, сладости и жиры. Из-за высокой калорийности и содержания сахаров их количество нужно ограничить. Но поскольку они содержат массу полезных веществ, нежелательно исключать их полностью. В качестве жиров, вот подумайте, можно отдать предпочтение, ну, например, нерафинированным растительным маслам, оливковому маслу первого отжима обязательно и небольшому количеству топленого сливочного масла, например, 10 граммов в день. А один мой друг, другой, не тот, который на завтрак ест борщи, обратился к нутрициологу, он весил 120 килограммов и считал, что при росте 170 сантиметров это слишком много. Ну, ему и тяжело было уже и по лестницам, хотя молодой парень. Ну, вот как-то вот так случилось. Обратился к нутрициологу, нутрициолог ему прописал полностью завтрак, обед и ужин. И знаете, что он на завтрак прописал? Я когда увидела, я удивилась. Назовем это так. Он ему написал, что нужно съесть 2 сникерса маленьких, ну такие, знаете, маленькие батончики, и 4 вареных яйца. Вот это был его завтрак. Все, запить это все нужно было просто водой кипяченой. Я никогда не слышала такого, чтобы можно было есть сникерсы с яйцами, запивая водой. Но, возможно, нутрициологи что-то знают. Я обращусь и в следующий раз возьму обязательно всю эту таблицу питания и расскажу вам в следующий раз обязательно. Но вот сладости не обязательно исключать из рациона. Лучше предпочтить их конфеты. Конфетам, например, вместо конфет и тортов лучше, конечно, наверное, съесть сухофрукты. Еще можно горький шоколад. Они принесут не только удовольствие, кстати, но и пользу, что очень-очень важно. Ну что, это был завтрак с Марией Деевой. Приятного всем аппетита! Питайтесь и завтракайте правильно каждый день.
0: У самовара я и моя Маша.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.

0: Спортивный гороскоп.
1: Сегодня 5 мая, вторник. Давайте посмотрим, что же звезды сегодня нам советуют. Овен, ваша энергия зашкаливает. Подходящий день для новых начинаний и активных тренировок. Можете попробовать что-то новое, например, групповые занятия. Телец, отдохните, сегодня лучше провести время на природе. Прогулка или легкая йога помогут восстановить силы. Близнецы, настало время общения. Займитесь командным спортом, это придаст вам уверенности и даст возможность завести новые знакомства. Рак, уделите внимание своему здоровью. Возможно, стоит записаться на массаж или спа-процедуры для восстановления сил. Лев, ваше обаяние привлечет людей. Участвуйте в соревнованиях или турнирах, уверенность в себе поможет вам одержать победу. Дева, настройтесь на продуктивность. Идеальное время для постановки спортивных целей и их достижения через усердные тренировки. Весы, сегодня вам будет сложно сосредоточиться. Найдите занятия, которые приносят радость и расслабление, например, танцы. Скорпион, ваши удивительные физические способности будут как никогда актуальны. Не упустите шанс продемонстрировать свои навыки. Стрелец, прекрасный день для путешествий и новых открытий в спорте. Возможно, вы найдете новый вид активности, который станет вашим любимым. Козерог, упорство и дисциплина приведут к отличным результатам. Не забывайте о важности хорошего отдыха после тренировок. Водолей, свежие идеи и нестандартные подходы найдут отражение в вашем спортивном пути. Экспериментируйте с тренировками и находите новые способы мотивации. Рыбы, сегодня не стоит слишком нагружать себя физически. Лучше посвятите время медитации или плаванию для снятия стресса. Вот такой спортивный гороскоп на сегодня. И пусть у вас сегодня день будет без травм.

0: Толковый словарь.
1: Футбол в 19 веке не случайно называли игрой джентльменов. Долгое время команды обходились без судьи, самостоятельно решая спорные моменты. Но со временем делать это становилось труднее. И даже после появления судьи оставалось много спорных ситуаций, которые требовали изменений в правилах. В 1890 году ирландец Уильям Макрам предложил назначать удар с 11 метров за нарушение правил вблизи ворот. Он написал обращение в местную ассоциацию футбола, но ее участники все еще считали футбол игрой джентльменов, которые сами могли прекрасно во всем разобраться. Инициативу Макрама не просто отвергли, а даже высмеяли, назвав ее смертной казнью — death penalty. Отсюда и пошло название пенальти. Всего через год после обращения ирландца все резко поменялось. Причиной стал эпизод в матче Кубка Англии, вызвавший бурю негодования. Защитник клуба Нотс Каунти в концовке игры со Сток-Сити рукой выбил мяч из пустых ворот. Судья назначил штрафной удар, но реализовать его было практически нереально. Игроки Нотс Каунти всем составом встали в стенку, полностью перекрыв ворота. Естественно, футболисты Сток-Сити не смогли забить и в итоге проиграли. Тогда представители клуба подали жалобу, где просили ввести такой же удар, который предлагал Макрам. Это и было сделано. Причем решение приняли единогласно. После введения пенальти число нарушений вблизи ворот резко уменьшилось, так как прежней безнаказанности за нарушение больше не было. Удар прочно закрепился в футбольных правилах, но спустя почти 80 лет после введения для него нашлось иное применение. Этому поспособствовала история со сборной СССР на чемпионате Европы 1968 года. Полуфинал между Советским Союзом и Италией завершился в ничью, и для определения победителя пришлось бросать монет. Удача тогда отвернулась от нашей сборной, дальше прошли итальянцы. Было очевидно, что необходим более объективный способ выявления победителя. Им стала серия пенальти. Каждая команда исполняет по 5 ударов. Кто делает это лучше, проходит дальше. Порой серии пенальти решают исход всего турнира. Так было в 1976 году, в финале чемпионата Европы между Чехословакией и Германией. Немцы уступали в серии, и их соперникам оставалось реализовать один удар. К мячу подошел Антонин Паненко, и вместо сильного удара неожиданно мягко подсек мяч по центру ворот. Немецкий вратарь этого не ожидал и завалился в угол. Удар впоследствии назвали Паненкой. В четвертьфинале чемпионата мира 2018 года российский нападающий Федор Смолов попробовал повторить трюк чехословацкого форварда, но не сумел переиграть хорвата Субашича.
2: Короткий разбег, Смолов, удар!
3: Гол!
2: Нет! Тащит Субашич! Тащит Субашич рукой!
1: Помимо Паненки, бывали и другие интересные способы исполнения 11-метрового. Игрок сборной Объединенных Арабских Эмиратов Зияб Авана в матче с Ливаном забил пенальти пяткой. А в 1982 году футболисты Аякса Еспер Ольсен и Йохан Кройф разыграли удар с точки, и последний спокойно закатил мяч в пустые ворота клуба Хелмонд Спорт. Соперники бросились к судье, считая, что гол нельзя засчитывать, но оказалось, что разыгрывать пенальти по правилам не запрещается. Впоследствии похожим образом пенальти исполняли Лионель Месси с Луисом Суаресом и уже упомянутый Федор Смол с Павлом Мамаевым. На сей раз удачно. Пенальти адаптировали и в других видах спорта. Его исполняют в гандболе, водном поло, хоккее на траве, бенди, не говоря уже о разновидностях футбола, футзале и пляжном футболе. Отличается только расстояние, с которого производится удар. Правило, над которым смеялись, называя смертной казнью, стало неотъемлемой частью мирового спорта.
0: Толковый словарь.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Так, это Первое спортивное радио. В гостях у нас ребята из МГТУ имени Баумана, Роман Джоси и Тимур Исхаков. Вот по желанию вам, слушатели Первого спортивного радио, переживают за вашу команду. Давайте, ребята, улучшайте игру и укрепляйте турнирное положение. Удачи и побед в предстоящих играх. Спасибо вам, Игорь. А вам есть кому спасибо сказать?
3: Да. Ну, в первую очередь, хотим сказать спасибо, огромную благодарность выразить ректору нашего вуза МГТУ имени Баумана Гордину Михаилу Валерьевичу за то, что оказывает очень большую поддержку для нашей команды.
2: Любит волейбол очень, да?
3: Да, он очень любит волейбол и полюбил волейбол, скажем так. И потому что, несмотря на все трудности, которые сейчас происходят, он всегда поддерживает, он практически на всех играх присутствует. И если даже какие-то есть у него дела, ну а у ректора, вы сами понимаете, работы очень много, да? Тем более у такого вуза технического, как МГТУ. И вот всегда прилетает, всегда по возможности, всегда все спрашивает, узнает, как мы, что мы. Поэтому хочется огромную благодарность ему за это выразить. И надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем радовать и своими победами.
2: Таким положением турнирной таблицы. Люди ходят на спортивные соревнования за эмоциями, да, какие они, положительные, отрицательные, на них все равно получают. Да, как бы то ни было. Ребята, вы делите игры на важные и неважные, да? Вот у вас ближайший матч, у вас Динамо, да? Понимаешь, против Динамо играть сложно. А вот следующая игра, да еще домашняя, против команды Горький. Здесь вроде как попроще, нет?
4: Наверное, это больше к тренерскому штабу. Они выстраивают тактику, и они выстраивают тренировочный процесс в зависимости от игр и так далее. То есть для спортсмена, на мой взгляд, не должно быть важных или неважных игр, важных или неважных тренировок или еще что-то. То есть ты должен выполнять то, что тебе дает тренер, и стараться максимум усилий приложить. И, ну, неважная игра, мне кажется, такого не бывает. Все равно перед каждой игрой ты чувствуешь волнение, тебе хочется показать, все равно это игры проходят не в закрытом режиме. То есть там приходят болельщики, и тебе хочется как-то продемонстрировать свой класс, показать себя. Поэтому, наверное, важные и неважные игры – это больше вопрос к тренерскому штабу.
3: Да, для спортсмена такого не должно быть. Условно, если завтра более-менее там слабый соперник, да, и я вечером, ну, не буду ложиться рано, ложиться спать, ну, условно, а пойду там в ресторан, там, в театр, там, и так далее, да, такого как бы не бывает. Ты любой матч, каким бы он ни был, там, суперлиги, не суперлиги, если ты уходишь, ты должен выходить биться, правильно? Играть, в первую очередь, чтобы перед самим собой не было стыдно, да, и в вторую очередь, как играем же для болельщиков, поэтому я считаю, что тоже такого нет, если брать там примеры. Вот для меня пример большой, это каким должен быть профессионал и спортсмен, это Криштиану Роналдо. Ему сколько, 40 лет, уже 41 год ему. Человек выиграл практически все, да, практически все, кроме там чемпионата мира, да.
2: Чемпионат мира, да.
3: Везде все знают о том, что он лучший уже, а он постоянно доказывает, выходит на матч и постоянно бьется, и не отдает просто так, и всегда переживает там все свои там какие-то поражения, если там убрали его с площадки, там получил там карточку, и вот поэтому.

0: нет матчей, которые можно...
1: Я еще вспомнил, на самом деле, несколько моментов таких интересных, как раз что касается волейбола, когда, по-моему, это было со сборной. Не по-моему, а точно это было со сборной. Это был, по-моему, чемпионат мира. И когда команда или руководители решили, что нужно подобрать соперника в полуфинале. И они вышли на последнюю игру в группе, там, полурезервным составом, типа, парни, там, что хотите, то и делайте, и так далее. И они попали на нужного соперника, и от него уже отлетели. То есть они выбрали более слабого соперника, как им казалось, в четвертьфинале, и получили...
0: Это в финале, да? Потом они от них получили, по-моему, да?
1: В финале, они в четвертьфинале. То есть они там уже настраивались куда-то на финал, куда-то там мы уже с медалями и так далее, а сейчас мы быстренько кого-то обыграем и так далее. И поэтому это, на самом деле, очень злая шутка всегда, чаще всего происходит. Когда ты начинаешь выбирать, когда я буду, а когда я не буду, возможно, что когда ты захочешь, ты не сможешь.
2: Ребят, коротко, да, наше время у нас заканчивается. Концовка чемпионата, какой вы посчитаете успешной?
1: Сдвинуться с нашего не очень благоприятного места.
2: Тимур.
0: Да, я полностью согласен с Ромой. И остаться.
2: Приложить второй раз Ярославич, например.
0: Ну,
1: например. Горький, который у нас вот-вот, мы с ними сыграли тоже, нам не хватило чуть-чуть, проиграли на тайбрейке. Попробуйте сейчас дома обыграть их.
2: Ну, ясно. Слушают вас ваши родственники? Смотрят ваши матчи?
0: Да, у меня мама вот постоянно смотрит каждый матч, постоянно. То есть, когда, как мы сыграли, она такую трезвую оценку всегда дает. То, что вот здесь не хватило этого, здесь не хватило того, как ты сыграл. То есть, всегда смотрит, всегда переживает, поддерживает в этом плане. Поэтому
2: мама хочется... Салавате?
0: Мама, да, мама Салавате. Мама живет в Салавате, она любит дом, любит Башкирию, поэтому она никуда оттуда не едет. И вот, пользуясь случаем, передаю привет. Мам, привет! Вот, и хочу и папе передать привет тоже.
2: Прекрасно, прекрасно. Вас смотрит?
1: Папа смотрит, ходит по комнате, нервничает. А мама сидит в другой комнате и не хочет смотреть. Ей это все не нравится. Ей важно узнать, что я жив-здоров и все нормально.
2: Так, вышел на площадку. Вышел, нормально.
1: Значит, живой, все нормально, да. Если еще улыбнулся, значит, даже все хорошо, наверное.
2: Что, ты не скажешь, такой мороз в шапке, нет?
1: Я думаю, что забота вот примерно как-то так от нее проявляется. Ну, конечно, это там где-то они что-то смотрят, вот. Но мама, правда, говорит, что она очень сильно переживает, и ей очень тяжело это дается смотреть. Ну, то есть, прям очень сильно волнуется. Поэтому чаще всего она сидит в другой комнате и слушает комментатора отца.
2: Папа комментирует.
1: Да, папа комментирует, ходит, волнуется тоже.
2: Ну, понятно. Ребят, ну что, пригласите на игру болельщиков, или на две даже, наверное, сразу, потому что обе уже в Москве.
1: Да, хотим пригласить всех слушателей и болельщиков наших на два матча, которые у нас будут впереди. Это «Динамо Москва», эта игра состоится...
2: 28 января и 2 февраля против Горького, уже домашняя игра, уже на Лавочкина. Спасибо большое, ребят, что пришли.
0: Вам спасибо.
2: Да, счастливо вам, успехов в дальнейшем и всем хорошего дня.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Роман Жоси, Тимур Исхаков сегодня в гостях на Первом спортивном радио, волейболисты МГТУ. Ну, тут Дмитрий продолжает писать вам вопросы. Тут начал шутить. Ребята, кого с кем связывает связующий и за кем доигрывают доигровщики? Я не знаю, нужно ли отвечать на этот вопрос.
2: Но с кем связываешь? Связующий связывает принимающих с атакующими.
1: Здесь красный ответ, я считаю, да?
2: Здесь как бы легко. За кем доигрывает доигровщик, это уже чуть сложнее. Поэтому здесь я затрудняюсь ответить. Но доигровщик, наверное, выполняет, если говорить серьезно и говорить о той роли, которую он выполняет, наверное, сейчас там можно выделить два плана доигровщиков. Есть силовой доигровщик, который больше нацелен на атаку, и то есть от него требует атаку. И доигровщик с общей игрой, который страхует, играет в защите, принимает, держит подачу и так далее и тому подобное. То есть больше такого игрового плана. Наверное, вот многие команды пытаются, чтобы два разноплановых доигровщиков стоял на площадке.
1: Ребят, насколько сильна сейчас наша лига волейбольная? Тимур.
3: Ну, она очень сильная, что могу сказать. Действительно, силовой волейбол сейчас пошел. Очень высокие, сильные, одаренные физические игроки. То есть взять, опять же, вот Максима, да, Сапожкова. Высокий, диагональный, сильный, мощный. И на нем очень много строится в плане игры. Ну, Динамо, если брать Динамо в команду, в принципе, это очень сильная команда и очень много мастеров там. Да, волейболистов действительно именно именитых. Вот, поэтому сейчас очень сильный силовой волейбол. Но я считаю, что даже такому силовому волейболу можно противостоять. Как нам показывала это Франция, да, на Олимпиаде. За счет своей там, защиты, за счет своей общей игры. Там, по сути, нету таких физических данных, как там, например, у других команд, да, правильно? Но за счет желания, общей игры. Игры в обороне, они куража, как сейчас там говорится, да, модно. Они вот победили и два раза выиграли, да, Олимпиаду французы.
1: А как его накрыть, если он выпрыгивает по пояс выше сетки?
3: В том числе твоя работа, да? Разбор, перетерпеть это, потому что не падать духом. Вначале, безусловно, но может же игрок же тоже подсесть, правильно? Он же не робот, чтобы все пять партий прыгать сильно и сильно бить, правильно? Все равно какой-то момент будет, что он где-то подсядет, и этот этап главное переждать и дать газ в пол.
1: Нет, ну смотрите, ребят, ну вот можно же. Есть ли вот такая какая-то вот хитрая расстановка, чтобы закрыть все зоны? Есть ли такое?
2: Нет. Такой расстановки нет. Любой тренер выбирает. То есть даже когда мы разбираем игроков, мы выбираем направление, которое он чаще всего атакует. И какие-то направления остаются открытыми. И мы допускаем, что он может туда ударить и набрать очко. Если бы можно было закрыть все зоны, как вы говорите, то тогда бы, я думаю, что были бы гениальные тренера и гениальные игроки, которые бы закрывали все зоны и выигрывали бы у команд 25-0, потому что все закрыто. Нет, ты делаешь выбор, разбираешь игрока, что ему удобнее, что он привык делать в стрессовых ситуациях, и пытаешься на этом сыграть.
1: Не, ну это понятно, да. Просто когда спортсмены выходят на площадку, вот вы все разобрали, вышли на площадку, началась игра, вы все забыли. Нет такого?
2: Я бы не сказал, что именно что там все забыли. То есть тот разбор, который проходит, ты выполняешь его. И не всегда игроки на той стороне делают то, как вы это разбирали.
1: Это понятно, да.
2: И на самом деле этот разбор больше проходит там для 2-3 ситуаций в партии. Тебе нужно просто сделать все четко в стрессовой ситуации. Вот когда подходит концовка, тебе нужно закрыть то направление, которое вы выбрали. И опять же, там, возможно, там, этот игрок ударит в это направление, а возможно и нет. Возможно, ты там, он ударит в это направление, и ты будешь там, но не сможешь его обработать, потому что он ударил так.
1: А может, он вообще будет обманывать?
2: А может быть, он вообще будет обманывать. Это игра, которая с тремя неизвестными. Кто как примет, кто как поснет и кто как ударит. Поэтому это действительно сложно. И разбор легко делать, вот когда ты сидишь и видео смотришь. На площадке становится все чуть сложнее.
1: Да, это понятно. Ну вот то, что вот, сейчас сказал Тимур, получается, что просто французы, да, в тот момент выполняли чаще и лучше свою работу, да, которую они говорили на тренировках, так?
2: Если разобраться, да, ну как бы.
1: Если взять, упростить.
2: Да, если все это упростить, то Франция, возможно, если можно так сказать, удивила всех немного другим волейболом. И это что-то было отличающееся от того, как играют все. И это тоже дало определенные плоды. И когда появилась команда Франции и начала обыгрывать, это началось еще до там Олимпиады, которую они выиграли, все говорили, вот там французы. Они играли в другой волейбол, они по-другому играли. Если раньше все делали упор на атаку или еще что-то, эта команда делала на отсутствие ошибок и игру в защите. И поэтому это отличалось от всех. И вроде все бьют, а там что-то мяч поднимается и обратно... скидывают тебе.
1: Перелетает.
2: А ты думаешь, почему вы скидываете? Я же вам бью там и так далее.
3: Я же жду сильного удара.
2: Да. То есть просто действовали по-другому, это стало неожиданным, и сейчас потихонечку весь мир как бы переходит в какой-то вот этот сплав аккуратной игры и силового волейбола. И вот.
1: То есть французы сейчас законодатели, Тимур?
2: Законодатели мод.
1: Да. Французская мода, да, пошла.
3: Ну, конечно, у нас вот, например, в нашем чемпионате играет либеро Женя Гребенников.
1: Да.
3: Да. То есть француз с русскими корнями.
1: Тот еще француз, так.
3: Тот еще француз, да. Вот. Ну, мне очень импонирует, например, его игра. То, как он читает игру, да, то есть он даже сам в интервью говорил о том, что какие-то разборы, какие-то тактики, я на все это не смотрю, не обращаю на это внимания. Я просто ухожу и играю. И вот по нему, если посмотреть, это действительно человек может быть стоять там от первого темпа в 3 метрах, от другого первого темпа может стоять там условно там, в 5-6 метрах, правильно? То есть этот человек действительно, есть чему у него поучиться. И каждый раз, когда я наблюдаю за ним, и, конечно, хочется... что-то забрать с него в плане как волейболиста, правильно? Не быть похожим там, да? Нужно быть самим собой, да, в первую очередь. А
1: ну, как думаешь, где-то... чутье? Вот это чутье у него?
3: Чуйка, это в первую очередь. Плюс с самого детства он в волейболе, в спорте, да? Отец у него тоже спортсмен-волейболист. И вот это чутье, чтение игры и любовь большая. Волейбол. Он именно как не работает там волейбол, да, что вот надо это сделать, да, он играет именно, играет, он в моменте находится, и поэтому его отличает от многих игроков. Вот. Поэтому хотелось бы он, чтобы он еще подольше поиграл, чтобы поучиться.
1: Но это самое лучшее, когда человек действительно играет в игру, да?
3: Играет в игру, да, не парится, не переживает, он также ошибается, да. Есть игроки, которые, например, сделали ошибку, и они находятся в этой ошибке весь матч. Все, там, не подали подачу, ударили в сетку, обиделись на всех, там, ищут виноватых, там, ищут оправдания, да, но только виноват не я, да, виноваты все. Да? А это человек, который там один раз ошибся, два раза ошибся, три раза, и продолжает работать, играть. Продолжает играть и не думает о том, что там вот произошло, и все. И поэтому он...
1: Ну, нам свое сознание трудно переделать, подать. Тебе еще там партнеры напомнят с тренером.
3: Напомню, да, безусловно. И в этом плане, конечно, команда и коллектив, они должны помогать тебе все равно, потому что...
2: Накидывайте,
3: потому что это самое простое — найти виновного из всех собак, скинуть на него, что это он виноват и все, а быть единым там коллективом, друг другу помогать, ну, это искусство, действительно искусство, и то, к чему надо, конечно, стремиться, потому что могут быть звезды в одной команде, да, все звезды мира, так и командой не стать, правильно? А может быть так, что есть игроки, у которых есть огромное желание, мощная, сильная мотивация на эту жизнь, там, да, и они хотят выбиться и хотят сделать себе имя, и тем самым становятся коллективом, заряжены одной идеей и идут к своей цели.
1: Прекрасные слова. Воплощать бы еще все это.
3: Ну, стремимся.
1: Ребята, у вас скоро матч с «Динамо». Как вы готовитесь?
2: Ну, вчера был выходной.
1: Отличная подготовка.
2: Вот так и готовимся.
1: Вчера выходной, сегодня радио, да, нормально.
2: Да нет, на самом деле сегодня радио, а вот мы скоро уже совсем поедем на тренировку. Поэтому радио это, конечно, прекрасно, но оно было до тренировки. Потом у нас сегодня две тренировки, и завтра тоже тренировки. Будем потихонечку готовиться к матчу, разбирать соперника. Скорее всего, либо сегодня, либо завтра у нас будет видеособрание, где нам покажут, как мы будем действовать против «Динамо», что мы будем делать, какие меры предпринимать и как бороться с Максимом Сапожковым, который в два раза выше Тимура.
1: Да-да-да. Есть ли методы борьбы с Сапожковым?
2: Ну, нам нужно два Тимура.
1: Нужно два Тимура. Да, и желательно вместе. Желательно, да, чтобы друг на друге. Да, мы продолжим наш разговор совсем скоро.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Напоминаю, что у нас в гостях игроки волейбольного клуба МГТУ имени Баумана, Роман Джоси, Тимур Исхаков. Ребят, ну мы давайте закончим наш разговор про дружбу, в которой вы выступали. Да, то есть немало интересного, исторического проходило в этом замечательном дворце, в том числе с МГТУ.
2: Да, чемпионство МГТУ как раз было в этом зале. Да, и сейчас в этом плане, ну, как бы на самом деле, это зал прекрасный. Ну, то есть там, за исключением одного нюанса, все сделано великолепно. Очень классные раздевалки для самих спортсменов, отличные, очень удобные пространства для болельщиков, то есть там легко разместиться, легко... Все новое, все просто великолепный зал.
1: Да, и метро рядом.
2: И метро рядом.
3: Да.
2: Если честно, я когда вот, ну, как бы я приехал из региона, и для меня, ну, как бы непонятно это было, что, ну, метро рядом и рядом. А сейчас, побыв в Москве, я понимаю, что это просто роскошь. Это реальная роскошь,
3: да.
1: Ну, хорошо. Да, ребят, вопрос. Вот есть вот болельщика, который, правда, из Санкт-Петербурга, но там он ходит на волейбол, смотрит все матчи. А есть ли у МГТУ принципиальные соперники, на которых всегда запредельный настрой? Есть такое?
2: Ну, это, наверное, как-то должно быть из какой-то истории противостояния. Ну, то есть...
1: Но вы так не ощущаете, да? Вот сейчас вот у вас вот прям просыпаетесь с утра, скипидар какой-то подкатил, да, чтобы сегодня мы должны выиграть обязательно.
2: Ну, каждый день так просыпаемся,
1: нет? Нет, понятно, да, хочется выиграть каждый матч, да, но вот есть определенный дерби, Спартак, ЦСКА, Спартак, Динамо, там, я не знаю.
2: Я думаю, что должна быть какая-то история у этого противостояния, связанная, там, возможно, с болельщиками или там, я не знаю.
1: То есть у вас таких нет?
3: Ну, если только вот если взять Ярославль, например, недавно мы там играли против друг друга в высшей лиге, а сейчас мы...
1: С Ярославичем, да?
3: Да, с Ярославичем, да. И сейчас мы уже находимся в другой лиге, там, в суперлиге, и поэтому, естественно, интересно. И,
1: ну, вот их-то вы обыграли.
2: Со старыми друзьями сыграть.
3: Со старыми друзьями, да.
1: Ну, их-то вы и обыграли.
2: Да.
1: Так получилось, что их-то вы обыграли. Так, слушайте, а Ярославич как в новом дворце играет, нет?
2: Это новый дворец. Ну, то есть это часть нового дворца, в котором они сейчас играют. Но, насколько мне известно, на следующий год они будут играть в...
1: Суперновом.
2: В суперновом, еще новее, да. Но, то есть вот этот зал, который сейчас, где они выступают, это является тренировочным залом вот этой большой базы, которая там строится. То есть там не только зал будет ходить в вот это вот пространство, там будет еще медицинский центр, бассейн, центры пляжных видов спорта.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Вот как раз большая арена. Большая арена, к сожалению, еще не готова, поэтому они играют в тренировочной. Тренировочная проходит по всем пунктам, то есть достаточное количество зрителей, возможность проведения трансляции и так далее и тому подобное.
1: Круто. Слушайте, я смотрю ваши результаты, да, ну, в целом печально, две победы, да, но с другой стороны, вот открываешь матч последний, который был в Новокуйбышевске, поражение со счетом 0-3, казалось бы, первый сет 25-22, второй 25-23, третий 26-24, везде упорнейшая борьба, чего не хватает в концовке, в начале, где?
2: Мне кажется, мне тяжело выделить какой-то один момент, сказать, что, знаете, вот там элемент там, волейбольный, не волейбольный, вот, который постоянно нас подводит и так далее. Чаще всего это вот в большом спорте, на мой взгляд, там, мелочей нет. И вот эти вот мелочи как раз нас где-то подводят и по-разному. То есть вот именно, наверное, что сейчас в данный момент отличает нашу команду, это волнообразная игра. Ну, то есть, что не дает нам какого-то вот какой-то возможности проводить матчи на одном уровне. То есть до этого там была игра с Локомотивом, где мы там боролись на равных, и где Локомотив, и где Нова. Ну, как бы в турнирной таблице мы можем увидеть. И дальше мы едем в Нову и вот так выступаем с ними. То есть вот именно волнообразная игра, не можем как-то держать свой уровень. Иногда, наверное, вот это и является профессионализмом. То есть вот где-то, наверное, профессионализма, наверное, не хватает, можно так сказать.
3: И эпизодами, да, эпизодами, вот я соглашусь с Ромой. То, что эпизодами бывает, то, что играем хорошо, действительно, хорошие мячи поднимаем в защите, забиваем сложные мячи, да. И условно в какой-то расстановке в одной можем потерять там несколько очков, да. Но такого нету. К сожалению, соперник этого не простит в Суперлиге. Как я говорил ранее, что если высшая лига, там соперник еще может себе что-то подарить, да, здесь такого нет. И поэтому концентрацию надо, конечно, держать от начала игры до конца. И вот у нас волнообразно. Вот я соглашусь с Ромой, поэтому пока, видимо, не хватает где-то опыта, и вот и с новой игра, ну, она достаточно была хорошая на самом деле. И как вы сказали ранее, повторюсь, там, грубо говоря, на балансе все могло и в нашу сторону все перейти. Поэтому такое вот свое мнение.
1: Не, ну понятно, ну Тимур, вот вы говорите, да, что вот надо держать, а кто будет держать-то? Ну надо, да, и.
3: Ну, конечно. Игроки, безусловно, мы должны, но опять я думаю, что с опытом все придет обязательно.
1: Хорошо. Роман, вы связующий. Ну, вы мозг этой команды, фактически, да, так получается. И обычно вот очень много претензий обычно по таким результатам именно к связующим.
2: Я не буду никого ответственность перекладывать. Ну, то есть, да, действительно, там в этих результатах, которые есть у команды, скажем так, в кавычках, есть моя заслуга. 100%. Вот. Но, опять же, я хочу там заметить, что современный волейбол — это большое количество элементов. То есть, там очки приносит не только атака, и есть еще подача, блок, игра в защите и так далее. И волейбол меняется, и действительно, он там просто видоизменяется. Вот, поэтому нам действительно где-то не хватает. Нам в разных элементах, в разных. Опять же, повторюсь, то есть нет такого, знаете, что мы там везде всем проигрываем атаку, там, или блок, или предыдущая игра тому подтверждение. Мы там до этого проигрывали прием некоторым командам, а сейчас мы прием там, выигрываем у команды новой. То есть мы лучше принимали, лучше действовали в этом элементе, но просели другие элементы. Поэтому, к сожалению, сейчас результат таков, но как бы вешать нос не собираемся, потому что впереди еще треть чемпионата. Вот, у нас есть возможность реабилитироваться и сдвинуться с этой мертвой точки, на которой мы находимся.
1: Ну понятно, ну просто насколько долго вы игру разбираете? Вот после того, вот вы говорите, да, вот мы выиграли прием в этот раз, допустим, да, там в тот раз мы выиграли блок. Да, там, ура, да, к примеру, да, теперь надо прибавлять здесь и здесь. Сколько занимает времени разбор?
3: Ну, у нас с тренерским штабом, да, опять же, безусловно, мы остаемся после тренировки, разбираем свою игру, разбираем игру соперников, там, да, ну, если предстоящий соперник,
1: понятно, да?
3: То есть это достаточно много времени на это уходит, да, и когда тренировка, например, на что нужно уделить больше внимания, поэтому достаточно времени. Нет такого, что мы там условно сыграли игру и все, и про это забыли. Нет, мы это разбираем, где нам нужно добавить, какие.
1: Так вот сколько времени это занимает?
3: Ну как, чуть ли там, может быть, там через день, да? Там может быть собрание, правильно?
2: Просто? Ну да, да, да. То есть у нас есть видеособрание, где мы смотрим то, как мы провели игру, как мы действовали в определенных элементах, и там тренерский штаб указывает на наши ошибки.
1: Ну сколько, 20 минут, 2 часа, сколько?
2: Ну, около часа, наверное, это в среднем занимает. Ну, то есть там игра длится, допустим, 2 часа, но это все равно с паузами идет.
1: Ну, понятно,
2: мы смотрим,
1: да,
2: там без этих пауз. Вот. И около часа примерно занимает это собрание, где мы разбираем нашу игру, смотрим, как мы действовали и что делали.
1: Ну, хорошо. Сколько в голове у связующего комбинации? Ну, я понимаю, что не как в американском футболе, да? Но сколько?
2: Суть в том, что перед тем, как происходит прием, и когда мне нужно принять решение, у меня есть несколько развития. Ну, как бы.
1: Ну, понятно, я понимаю.
2: Нападающих у меня там чаще всего 4. Ну, то есть, ну, вот 4, да, да, адресата. И нападающий первого темпа может идти разные комбинации. Соответственно, передача первому темпу заказывается заранее. А остальные уже исходя от приема. Ну, то есть, именно в момент у меня может быть бесконечное количество там комбинаций и так далее. Но когда происходит прием, первое касание, я должен принять, возможно, другое решение. И у меня, ну, как бы, нет мысли, что я вот здесь, если будет прием, я посну туда и сделаю вот так. А если будет прием здесь, то я сделаю вот так.
1: Это на автомате это делать?
2: Это не шахматы. Я не могу принять решение заранее. Ну, то есть я действую, исходя из ситуации.
1: Ну, понятно. Ром, на автомате?
2: Ну да, в большинстве. Ну, то есть понятно, что есть какие-то ситуации, где ты все равно понимаешь, что вот этот адресат будет, ну, как бы, не лучшим. И ты пытаешься там сделать так, чтобы в этой ситуации не принять это решение, какая бы там ситуация ни складывалась или так далее.
1: А есть вот такие истории, ну, вот надежный, да? Вот этот надежный, вот я туда отдам, может быть, он и не лучше сейчас, но он надежный.
2: Да, есть, но это не всегда так. Ну, то есть ты понимаешь, что нет надежного каждый день. Сегодня он надежный, завтра у него не идет игра, и он ненадежный. Это абсолютно нормально. Мы все люди. Нет, ну как бы у нас нет там, человека, который забивает там с утра до вечера каждый день.
1: Это понятно, просто был в сборной Михайлова, да?
2: Но хорошо.
1: Послуй на Михайлова, если ничего нет.
2: Хорошо, но хорошо, даже если так, давайте вспомним Олимпиаду, когда, ну, то есть это вот уровень Михайлова, где они играли на Олимпиаде, и он вынужденно перешел на другую позицию, потому что то, где он был, он не мог забить ничего. Плохой день у Михайлова, но...
1: Сказали, что это выиграл тренер. Поменял Михайлова местами и выиграл Олимпиаду.
2: Ну, это действительно так, но у всех случаются сбои. И выбрать заранее кого-то, что вот я ему все отдам, но это так не работает. Потому что мы же в первую очередь играем не только сами с собой, мы еще играем и с соперником.
1: Естественно, да.
2: И соперник тоже может принять решение. И если твои действия будут супер ожидаемыми, ну, то есть мы все знаем, что ты отдашь на Михайлова, команда тоже может выстроить и блок, и защиту, и противодействовать любому практически игроку в данном... В данное время многие там топ-команды могут справиться, если ты будешь действовать однообразно и надеяться только на одного игрока, у тебя ничего не получится. И этому есть яркие примеры.
1: Ну, естественно. Тимур, есть не берущийся мяч?
3: Ну, конечно, безусловно, когда, условно, там стоит первый темп, и без блока мяч колом бьют, условно, конечно, как там ты его достанешь? Либо да, либо нет. Может, какая-то удача там. Если выбор позиции хороший, конечно. Или там стал ты вот так под мяч, как Александр Матросов, да?
1: Нехорошее сравнение.
3: Ну да, да, да. Ну, условно. И поэтому, конечно, есть, конечно.
1: Все-таки есть неберущиеся, потому что обычно говорят, да не, неберущихся.
3: Ну, главное, чтобы желание было идти до конца за этот мяч. Потому что, если брать, когда я был еще маленьким, мой детский тренер, он говорил, что надо бежать за каждым мячом, 100 раз упади, на 101-й ты достанешь обязательно. То есть всегда должна быть попытка. И вот, поэтому желание должно быть.
1: Понятно. Да, мы продолжим наш разговор с волейболистами МГТУ совсем скоро.

0: дома» на Первом спортивном радио.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
2: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
3: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
4: Давайте незамедлительно знакомиться с нашими гостями.
5: Кто ходит в гости по утрам?
4: Сегодня у нас в гостях игроки нашего любимого волейбольного клуба МГТУ имени Баумана Тимур Исхаков. Тимур, приветствую.
6: Здравствуйте.
4: И Роман Джойс. Роман, приветствую. Здравствуйте. Ребят, начнем с положительного. Да, как встретили Новый год?
7: Ром. Да, замечательно. Встречали в Москве. У моей жены здесь живут родственники. Вот вместе с ними провели время. У нас плотный график чемпионата, поэтому мало удается времени проводить вместе с семьей. И вот была такая прекрасная возможность провести время с близкими людьми.
4: Да, там, по-моему, 8-го первая игра была, да?
7: 4-го.
4: А, 4-го уже было.
7: Причем 4-го игра у нас уже была на выезде. 3-го была тренировка, 2-го уже нужно было отправляться в Санкт-Петербург.
4: Поэтому... Ладно, еще в Санкт-Петербург, да, не в Кемерово.
7: Да, да, да, или Красноярск, поэтому вот такой вот календарь. И было у нас там 2 дня выходных, и непозволительная роскошь в таком напряженном календаре, поэтому получилось вот так.
4: Тимур.
6: Я также в Москве встретил Новый год с своей любимой супругой. Вот, обычно каждый год встречаю в Москве, но, безусловно, хочется, конечно, это побольше где-то выходных, но, знаете, у нас плотный график, и поэтому я бы слетал бы домой бы еще в Республику Башкортостан, но пока этого не получается, только вот раз в год в отпуск могу прилететь домой к маме, и вот, а так хочется и Новый год встретить тоже там.
4: Тимур, не в самой Уфе?
6: Нет, я из города Салават.
4: Салават, да. Я просто был как-то на Новый год в Уфе. Это же двухметровые сугробы были.
6: Да, да, да.
4: Чистить было сложно, что-то снег еще вот такой шел. Здоровый.
6: Это правда, да. И в плане мороза там очень, конечно, холодно, безусловно. И когда я по приезде сюда, в Москву, в далеком 19-м году, я еще удивился, почему. Мне друг сказал, не бери с собой подштанники. Я говорю, а почему? Я говорю, почему? Ну, потому что здесь не такая зима, как в Башкирии. Вот, и поэтому, да, в этом плане Башкирия, конечно, она не теплая, скажем так.
4: Ну, еще там, когда массовое катание начинается на стадионе «Динамо», там не продохнуть.
6: 100%.
4: Хорошо, да, удалось там, я не знаю, куда-то сходить, там, ну, хотя бы, да, или просто вот за столом.
7: Да, не за столом, на самом деле, ну, вот просто как-то встретиться с родными и близкими, этого было достаточно. Вот, идти куда-то, ну, как-то не хотелось. Достаточно времени проводим там, и... Я думаю, что лучшее решение, которое было и которое мы приняли, это вот как раз остаться вместе с семьей, провести там пару дней, сходить в баню.
4: Да, во, во.
7: Да,
4: потом в Питер.
7: А потом в Питер.
4: Да, все стабильно, по фильму.
6: Да, да, да.
4: Все как мы любим. Ребят, ну, в целом, да, ну, я понимаю, да, но турнирная таблица, она так какая-то не очень позитивная. А что происходит?
7: Да, боремся за выживание. Ну, откровенно говоря, тут как бы не будем...
4: За выживание сейчас борется Кузбасс, я так подозреваю.
7: У нас одинаковое количество побед, и в первую очередь идет же счет на победы. То есть у нас одинаковое количество побед, и одна победа в одном туре меняет нас местами. Поэтому...
4: Да нет, я про другое немножко говорю. Говорят, что Кузбасс заканчивает свое существование.
7: Я не обладаю такой информацией. Насколько мне известно... Часто так пытаются сгустить краски, чтобы привлечь внимание к команде, для того, чтобы команда осталась. Возможно, это такой ход. Вот, поэтому Кемерово имеет большие традиции. Там очень долго. У них есть чемпионский год, когда они становились чемпионами.
4: Это какие традиции имеют.
7: Да, и это было не так давно, поэтому там хорошая база. У них есть великолепный зал, в котором они, к сожалению, не играют. По непонятным для меня, опять же, причинам, вот, на огромное количество болельщиков, вот. И если, конечно, команда перестанет существовать, то ну, это
4: печально,
7: грустно.
4: Да.
7: Печально, грустно, да.
4: Хорошо, да. Ребят, Тимур, да, почему такое положение-то у команды? В чем дело?
6: Ну, знаете, я могу сказать, спустя долгое время же команда МГТУ не была в Суперлиге, да?
4: Да, да.
6: И вот, и сейчас, вот, скажем так, второй год, и, безусловно, уровень Суперлиги, он держится, он очень сильный, как ни крути, поэтому пока где-то, если сравнивать, опять же, с лигой, высшей лига, например, в концовках соперник высшей лиги, а может там сам подарить очки, сам где-то ошибаться, да, в Суперлиге такого уже нет. Здесь в Суперлиге надо прям забирать, именно сделать свои положительные действия, сыграть в защите, где-то паснуть и забить. То есть надо прям вырывать победу. Поэтому где-то поменьше опыта, наверное, не у всех игроков, конечно, но есть, безусловно, поэтому... Такой, наверное, результат. Ну, работаем. Сейчас самое главное верить в то, что мы можем выполнить задачу, да. И главное продолжать двигаться. Вот что самое главное.
4: Вы можете писать вопросы ребятам. Напоминаю, Роман Джоси, Тимур Исхаков у нас в гостях. Мессенджер Макс, +7 989 0474 94 4. Дмитрий пишет, тяжело бороться за избалованную столичную публику, если ваша команда называется не «Спартак», не «ЦСКА» и не «Динамо».
7: Да, я думаю, 100% есть такое. И Москва не единственный город, которому очень сложно бороться за публику. Вот на примере Понятно. Казани могу сказать.
4: Да.
7: Великолепная команда, которая все время борется только за первые места. И если взглянуть на трибуны, если в это время играет Салават Юлаев или Рубин, ну, им тяжеловато привлечь людей. Что мы будем говорить про Москву, когда разнообразие футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, ну, просто невообразимое. Да, действительно, очень тяжело бороться. Единственное, что вот я знаю, как бы приходит нас поддерживать ученики, студенты вуза. Это все равно тоже огромная армия болельщиков. Вот, поэтому, наверное, очень хотелось бы, чтобы...
4: Которых известно, как можно привлекать.
7: Да, которых известно, как можно привлекать, да. Ну и, наверное, очень хотелось бы скорее перебраться куда-нибудь поближе к университету и играть там, чтобы студентам было проще приходить на наши игры.
4: Так об этом шла же речь. Ты не готов зал еще?
7: Зал еще, к сожалению, не готов.
6: Еще не готов, да, но он в процессе. В процессе, и вот недавно, где-то пару месяцев назад мы смотрели тоже с командой зал. И зал, конечно, шикарный. Ну, это мое впечатление, очень, ну, в первое. Шикарный зал, большой, и вместимость там для болельщиков, то есть, действительно большая. Я надеюсь, что в скором времени мы переедем туда, и все равно свой зал есть свой зал, как ни крути.
4: Ну, ясно, ясно. Но тренируетесь вы все равно пока не там, да? Но будете там тренироваться, да, насколько я понимаю?
7: Ну, мы как бы планируем, конечно, не тренироваться, а играть там. Но, да, сейчас мы тренируемся в одном зале, который находится при вузе. Да, играли другу. Первую половину чемпионата мы в зале «Дружба», который в Лужниках находится. Вот. После Нового года мы переехали и домашние игры проводим на Лавочкино, бывший зал «Динамо Москвы».
4: Там же и ближайшая, да, 8 числа игра?
7: Да, да. Вот как раз на Лавочкино ближайшая игра, домашняя наша. Вот, поэтому ждем болельщиков, слушателей вашего прекрасного радио.
4: Ну да, 2 числа. Но 28-го играете с «Динамо» еще.
6: «Динамо», да. Да,
7: это
6: да.
7: Тоже в Москве. Но мы играем на Кожной. У них.
4: На Василиса Кожной, да.
7: Да, да, да. У них дома мы играем.
4: Ну, ясно, да. 2 февраля домашняя игра против Горького.
7: Все верно.
4: Главная битва, наверное.
7: Да, да, да, да.
4: Хорошо. Ребят, вы сейчас упомянули зал «Дружба». Он же тоже, вот он, как и МГУ, суперисторический. Да, каково было играть вот в таком зале?
7: Я, наверное, если честно, ну, как бы не знаю историю вот этого зала «Дружбы», вот прям досконально.
4: Ну, понятно, что досконально нет, но это же олимпийский объект.
7: Да, да, да, но там был произведен ремонт, то есть да. Великолепный зал в плане инфраструктуры и так далее. Но, если честно, там есть одно большое «но», площадка, которая вот там, то есть там волейбол, баскетбол. Сейчас мы все выступаем на паркете, либо на специальном покрытии. Оно мягкое, оно амортизирует, и удобно. Удобно и комфортно в нем играть. В зале «Дружба», несмотря на то, что там произведен великолепный ремонт и все просто шикарно, к сожалению, там остался бетонный пол. И на этот бетон просто бросает вот это покрытие. И, если честно, я даже рад в какой-то степени, что мы там не тренировались. Потому что если
4: травматично.
7: Очень травматично. Даже если честно, достаточно одной тренировки, одной игры. И после одной тренировки игры ты уже чувствуешь на себе вот это вот более жесткое покрытие. Огромное количество прыжков, давление там на суставы, на все и так далее. То есть приземление достаточно жестким получается каждый раз.
4: Галик, спина?
7: Колени. Это тазобедренный сустав. Все суставы, которые вы знаете, я думаю, что там чувствуют этот тяжелый пол. И вот после переезда на Лавочкина, конечно, как будто стало сильно, сильно приятнее просто проводить там игры. И не только как бы мы, не то чтобы жаловались, но как бы обращали на это внимание. Приезжие команды, которые в целом там проводят, получается, тренировку и игру на этой площадке, они тоже замечали, что достаточно тяжело дается это покрытие.
4: Естественно. Ну, Тимур, для Либер это, наверное, вообще пластмасса.
8: Ну, знаете, вот для ребят они действительно очень большую нагрузку испытывают, да, и колени, и у них в плане Либера, если сравнивать, у них другая работа. Мне как, ну, мне нормально. То есть, опять же, я не лукавлю ни в коем случае. Ну вот, а поэтому здесь мы не так много прыгаем, да, у нас больше перемещений.
4: Пластаемся
8: там, да. Как говорится, рожденный ползать, летать не может там, да. Поэтому вот так.
4: Я напоминаю, что в гостях у нас ребята из волейбольного клуба МГТУ имени Баумана, Роман Джоси и Тимур Исхаков. Вы можете писать свои вопросы, плюс 7-989-04-74-94-4, это мессенджер Макс. Мы совсем скоро продолжим наш разговор.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига». Сюда приходят люди, которые состоялись в спорте, но и после спортивной карьеры себя нашли и продолжают радовать нас своей работой, где бы то ни было. Сегодня разговор, все сошлось. Замечательный день. Красивая девушка, великолепная спортсменка, ныне тренер Станислава Комарова сегодня в гостях. Призер Олимпийских игр, чемпионка Европы, призер чемпионата мира. В общем, все я перечислять не буду, там столько побед. И вообще, мы давно дружим. Стася, привет.
2: Добрый день.
1: Долго мы тебя пытались заманить к нам в эфир.
2: Да, очень извиняюсь, потому что сейчас очень насыщенный график. Был чемпионат России в Казани, потом было первенство России в Саранске. И, в общем, я везде-везде ездила, но как только получилось, сразу к вам.
1: Станислава, у нас программа «Высшая лига» есть правила определенные. То есть здесь человек, который приходит сюда в качестве героя программы, делится самыми яркими моментами своей карьеры, своей жизни. Но начинать приходится с того, что как ты попала в плавание. Ты родилась в год чемпионата мира по футболу в Мексике. Все было настолько красиво, но оказалось в плавании.
2: Ну, все банально. В то время тренеры ходили по школам, их пускали по школам ходить. И к нам пришел тренер, посмотрел на меня, говорит, хорошая. Вот.
1: Внешне, в смысле. В принципе, это так и осталось, да.
2: Да. То есть я была худая, высокая, гибкая, длинные руки. И, в принципе, этого было достаточно, чтобы прийти на пробное занятие, да? Вот, а меня мама привела, я буквально 3 месяца поплавала в лягушатнике, и к маме подошел тренер Владимир Андреевич Бутов, его, к сожалению, уже нет с нами, он им сказал, если будете водить, то эта девочка скоро прославит вашу семью.
1: Ого.
2: Мама такая, да куда там, да, пусть ходит просто так, нравится ей, пусть купается. Вот, но продолжила меня водить, у нас были сложные периоды, когда мне не хотелось, потому что я в параллель еще занималась музыкой, школой, но было тяжело, честно
1: скажу. Да характер у тебя, да.
2: Вот, да, но мама настояла, потому что для меня самое главное, как-то так, я не знаю, почему так сложилось, что сначала я хотела обрадовать маму, а потом уже я переключилась и хотела всегда обрадовать тренера. Поэтому сначала я ходила просто на плавание, а потом я хотела побеждать, чтобы вот мой тренер порадовался, вот примерно так.
1: Интересно. Ну, слушай, времена, когда ты пошла в бассейн, были непростыми. Тем не менее, ты там осталась.
2: Были очень тяжелые времена, тем более, учитывая то, что меня воспитывала одна мама, отца не стало, когда мне было 3 года, и денег практически не было в семье. Отсюда повелась вот эта вот история, уже очень популярная, что я плавала без очков, потому что мама мне дала свой старый купальник. Угу. Я его завязала, подвязала со всех сторон резиночками, потому что он у меня был, естественно, велик, там на 3-4 размера. Шапочка у меня была, у всех тогда была силиконовая, у меня была тряпочная. Вот, и не было очков, потому что очки-то надо было покупать.
1: Ну
2: вот,
1: да.
2: И, соответственно, денег на очки не было. И мама говорит, нормально. Ну, а мне-то как маму расстроить, сказать, что ненормально, и что я там вообще самый лузер, да?
1: Да.
2: Я говорю, нормально. Мама, она говорит, точно тебе удобно? Я говорю, точно удобно. И где-то, наверное, с 8 лет полдороги она проходила со мной, потому что там у нас на Черкизовской была такая тяжелая дорога, там были такие трамвайные пути заброшенные.
1: Да.
2: И там было страшно. Вот, и она меня доводила до этих путей, а дальше я уже 8 лет, представьте, да, шла сама. Вот у меня сейчас сыну 7.

0: Он мне говорит, я говорю, сынок, я быстро мусор схожу, вниз выброшу. Он говорит, ты что, вдруг меня украдут?
1: Да ладно? Ты запугал ребенка.
0: А в то время я 8 лет уже везде ходила сама.
1: Ну, слушай, история интересная, да, но... Когда ты поняла, что ты вот будешь плавать на высоком уровне?
0: Ой, ну это, конечно же, уже гораздо позже. То есть, во-первых, я узнала, что у меня вообще, в принципе, что-то получается в плавании, когда я выполнила кандидата в мастера спорта. То есть сейчас там выполняют третий взрослый разряд, все просят зачетки. У нас такого вообще не было. Ну, плаваешь, вроде неплохо. Молодец. Там школьные соревнования выигрываешь, получаешь игрушку. Тоже молодец.
1: Да, игрушки давали?
0: Да, давали игрушки. Я помню, куклу Барби даже мне дали. Я была счастлива просто невероятно.
1: Уже
0: да.
1: Не зря.
0: Да. И потом раз, и вроде КМС. А мои подружки-то сверстницы, они же уже все мастеров пополняют. Потому что я-то была не супер раннего развития, да. Они уже были гораздо крупнее меня. И они начали выигрывать там первенство Москвы. А я нет. И я помню, у меня подружка в 12 лет выполнила мастера, а у меня был еще КМС. Я думаю, наверное, у меня
1: не
0: плохо
1: то,
0: все
1: то,
0: получается, да. И потом так судьбой сложилось то, что я попала в училище Олимпийского резерва, там меня вот забрал мой Алексей Федорович Красиков, и мы поехали в Чебоксары на первенство как России, только первенство среди училищ Олимпийского резерва. Я выиграла там 6 дистанций, и мне тогда дали за каждую дистанцию по 300 рублей.
1: Да ладно?
0: И я как настоящий добытчик, 1800 вообще-то.
1: Это очень круто.
0: Это, я подумала, так это ж вообще, я могу быть олигархом тут. И вот тогда я первый раз подумала, что, наверное, я этим занимаюсь не зря, и то, что это принесет мне какой-то успех в жизни. Вот. И спустя уже потом какое-то время, конечно, в 14 лет я отобралась на Олимпийские игры свои первые, на которые меня не взяли. Вот. И все пошло. Поехала, то есть из обычной девчонки, которая просто занималась плаванием, вот в 14-15 лет я стала уже превращаться в профессионала.
1: Слушай, а мама как отреагировала на эти 1800?
0: Ну, конечно, с радостью. Я помню, что когда я уже выиграла взрослый чемпионат Москвы, там дали уже по 1000 рублей за каждое первое место, и мы поехали с мамой, купили ей стиральную машинку.
1: Ого,
0: и тогда, вот конечно, круто. Ну а мне-то каково, да, представляешь? То есть я приехала, я добытчица.
1: Да,
0: я это вообще, это было круто.
1: Очень, да. Очень здорово. Так, интересно. Хорошо, скажи, когда, ну, собственно, ты определилась со стилем, ну, который тебе будет приносить вот те деньги, на которые ты станешь олигархом?
0: Ай, слушай, ну, на самом деле, меня с детства очень... В моем вот сдюшоре говорили, что я неправильно плаваю, потому что в детстве все дети должны плавать всеми способами, мне всегда говорили. Mm-hmm. То есть ты должна плавать и кролем, и дельфином, и брасом, и на спине, всем.
1: Mm-hmm.
0: А я всегда плавала хорошо только на спине, потому что я была очень сухого телосложения, мягко говоря.
1: Ну да.
0: Вот. И,
1: что-то осталось, да, от
0: у меня
1: времени.
0: Сил хватало только на то, чтобы вот на спине проплыть. А кролем я плавала очень плохо, дельфином в то время я еще не умела. И поскольку я хорошо плавала только на спине, тут выбор был сразу очевиден. То есть я сразу понимала, что я буду плавать на спине, потому что другими способами я просто не умею плавать. Вот и все.
1: Отличная история, ты знаешь. Ну, слушай, давай тогда перейдем к ярким событиям твоей карьеры. Самое яркое. Какое? Я напоминаю, что в гостях у нас призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, чемпионка России, призер чемпионатов мира, Европы, чемпион Европы Станислав Комаров. Итак, самое яркое событие.
0: Самое яркое событие вот какое? Победа нужна или нужно вот просто, что вот меня поразило?
1: Ну, как считаешь, нужно?
0: Ну, понятно, что самая яркая победа — это моя первая победа, серебряная медаль на чемпионате мира Фукуока, где мне только исполнилось 15 лет, и я туда ехала вообще ни разу не в роли фаворита, и попала в финал шестая, и тут какими-то силами невероятными, в общем, я была вторая, и это было такое первое впечатление, поскольку я сама по себе была очень впечатлительная всегда, но и сейчас тоже. Я приехала на собрание со сборной России, представляешь, я захожу, а там сидят все великие, Панкратов, Попов, они еще тогда плавали.
1: Панкратов тоже здесь работает.
0: Вот, и они все встают и начинают мне аплодировать.
1: Да ты что?
0: И, ну, то, что я выиграла эту серебряную медаль.
1: Ого.
0: И, ну, какая реакция у ребенка? Мне же только исполнилось 15 лет, я была еще в душе все равно маленькая. Я начинаю плакать. То, что вот как так вообще могло произойти, что я обычная девочка, а тут вот такие звезды вообще мне аплодируют. Это было очень круто, и это я запомнила на всю жизнь. А что касается вот, что меня поразило, я считаю, самое волевое, наверное, волевая моя победа за всю мою карьеру, именно вот то, что я смогла собраться, это отбор на вторую Олимпиаду, когда мы плыли на чемпионате России, уже была тогда Анастасия Фесикова, которая тогда меня уже обгоняла во все. И на 100 метров я не отобралась, и я понимала, что вот либо я сейчас выигрываю эту двухсотку, либо я не еду на Олимпиаду вообще. И в тот момент я уже пережила кучу падений, то есть я уже была на России 6-я, 8-я, и уже вообще в меня никто не верил. Но я смогла вот взять себя в руки, я специально переехала перед отбором на Олимпийские игры, чтобы жить одна, без мамы. Потому что все мамы говорят, ничего страшного, да, чё? Ну ладно тебе, ну поешь. То есть мне нужен был этот фокус, и я помню, что я каждый день каталась на качелях у себя там во дворе и пыталась как-то вот себя перенастроить, сфокусироваться. И я смогла это сделать. И мне кажется, это вот поистине вернуться, когда в тебя никто не верит, вот эта вот волевая какая-то победа, которую я просто выцарапала. Вот она была самая важная, наверное, для меня, чтобы дальше продолжить свой путь уже вне спорта.
1: А это ведь был просто отбор. Ну, это не просто отбор, но отбор, да.
0: Но он был очень важный для меня, именно психологически, понимаешь? Потому что после Олимпиады, вместо того, чтобы там... Однозначно, с моей стороны тоже было много и вещей, которые я делала неправильно. То есть я расслабилась, ушел Красиков, да? Но мне было 18 лет, и не было людей, которые бы могли бы меня со стороны поддержать, сказать, слушай, все, корону снимай, надо пахать, как я своим ребятам сейчас говорю, да? То, что было вчера, оно было вчера. И вот это все очень быстро ушло. Вот эти все фанфары, медали... То есть через год уже обо мне практически никто не помнил. Через 2 года начали говорить, что Комарова уже списали. Через 3 года, за год до Олимпиады, я была 6-я на России. Сказали, ну, это все. Ей можно заканчивать карьеру. И когда через год я вновь выигрываю и отбираюсь на Олимпиаду, я себе самой доказала, что я уже не та девочка с Черкизовской, маленькая, слабенькая принцесса, а то, что я волевой мужчина, который может все. Вот и все.
1: Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр Станислава Комарова, сегодня герой программы «Высшая лига». Стась, ну ведь был еще один момент, когда тебе могли все аплодировать, когда ты единственная из всех пловцов российских на Олимпийских играх взяла медаль. 2004 год.
0: Да, и я тебе больше того скажу, если бы... Может быть, я ее взяла не в 18 лет, то это была бы однозначно золотая медаль, потому что за мной тоже было очень много всяких непослушаний тренеру. И сейчас уже, как в роли тренера, я могу сказать то, что я поняла все эти нюансы, да? А в тот момент это было все достаточно легко. У меня был талант, у меня был супертренер, который мы просто это все скрестили. Однозначно я была супертрудоголиком. Это было у меня всегда, и это было с самого детства. Однозначно я хотела, я понимала, у меня была цель. Но были еще и всякие моменты, когда там в связи с своим возрастом и глупостью я так или иначе могла его ослушаться и что-то сделать не так.
1: Нарушала режим?
0: Ну, нет, режим я, кстати, не нарушала. За год до Олимпиады я позже 10 вечера не легла ни разу даже в Новый год.
1: Ух!
0: Но где-то недоработала, где-то недотерпела, где-то дала себе слабинку. Ну, я же девочка, да? Вот. А Олимпиада такого не прощает. И Олимпийские игры — это определенные, особенные соревнования. Иногда человек туда приезжает на 100% готов, но его психология раз, и он даже не попадает в финал. То есть это нужно настолько, чтобы все сошлось, особенно у нас, у российских спортсменов, которые с детства навязывают вот это вот ощущение «вы должны», да? А кому мы должны?
1: Не знаю, кому.
0: Тренеру своему мы должны в первую очередь,
1: ну,
0: да?
1: Это да.
0: Тренеру своему, родителям своим, вот и все. И сейчас, кстати, я пытаюсь своим спортсменам наоборот навязать то, что, ребят, это кайф, соревнования, это праздник. Возможно, если бы я с таким посылом шла туда, то это была бы другая медаль. А так, конечно, я счастлива и благодарю Бога, что у меня есть это серебро. И, как всегда говорит, кстати, Денис Панкратов, это могло бы быть и 4-е место. Вот, потому что выиграла я совсем чуть-чуть. Но вот так вот судьба. Было угодно, чтобы я выиграл это серебро. Вот так все сложилось.
1: Слушай, ну все равно же это круто. А можно было эту зимбабвийку обогнать?
0: Однозначно можно было ее обогнать, если бы у меня не соскочила тупо нога на старт. Ох. Я бы выиграл золотую медаль.
1: Вот это деталь.
0: У меня соскочила нога на старте, есть видео, потом это... Я сначала первое время даже об этом не говорила, потому что мне все время Алексей Федорович учил, что оправдывается только слабейший.
1: Угу.
0: Вот. Но есть видео, и сейчас я могу об этом говорить. Пусть на моих ошибках учатся другие ребята, спортсмены, да, спортсмены сборной. Если есть какой-то нюанс, его нужно доработать. работать, потому что он обязательно всплывет на главных стартах твоей жизни, как было у меня. У меня соскочила нога на старте, я потеряла скорость. Дальше я начала сверхусилия делать, чтобы их догнать. Понимаешь? То есть я сбила темп, и мне было просто в два раза тяжелее. То есть я была гораздо сильнее готова, но из-за того, что темп был сбит на первой половине, и получилось, что я всю дистанцию догоняла, и вот догнала только на серебро.
1: Только, учитывая, повторюсь, это единственная медаль была в российской сборной.
0: Это, кстати, тоже нагнетало обстановку, если честно.
1: Что-то тебе после этого говорили или как? Или какие-то разборки были там внутри сборной? После этого.
0: Да нет, никаких разборок не было. Меня все поздравляли. Аркаша Вичанин, который тоже через 4 года стал призером Олимпиады, да, я помню, все там: «Стась, такая молодец, мы тобой гордимся, все ребята радуются, тренеры радуются». Аркадий ко мне подходит и говорит: «Поздравляю, ты выиграла много денег». Я говорю...
1: Вот это отлично.
0: Я говорю: «Аркадий». Он такой: «Не, ну я ж правду сказал».
1: Не, скажи, вот это вот, кстати, много денег. У нас тут очень много споров шло на вот этой зимней Олимпиаде пекинской, да, что вот ребята не стараются выигрывать именно золото, им достаточно выигрывать медаль. Это вот многих спортсменов испортило именно то, что сейчас стали платить какие-то деньги за Олимпийские игры, за медали.
0: Да я не думаю. В мое-то время вообще ничего не платили. То есть давали машин, не давали квартир, ничего не давали. Давали вот эту премию, и все. Как бы, и на этом там, ну, понятно, что на эти деньги там в данном случае нельзя не купить ни квартиру себе, ничего. То есть ты никак свои какие-то жизненные моменты не исправишь на эти деньги. Вот. Могу сказать на примере российских пловцов, да, это была какая-то такая ступень, когда мы же тоже очень долго не выигрывали медалей. Mm-hmm. Да, то есть, ну, это одна медаль. Здесь зацепили, там Вичанин 2 зацепил на Олимпиаде через 4 года, Фесикова зацепила, Ефимова зацепила. Но в последнее время я наблюдаю такую вот тенденцию, что они, вот чем быстрее плывут ребята между собой в сборной, тем выше потом у них результаты. То есть мы сейчас уже достигли того, как я все время говорю: не стесняйтесь выигрывать. Вот, не надо стесняться. То есть уже все давно готовы к тому, что Россия должна выигрывать золотые медали. Вот, и не надо перед собой ставить рамки, что вот там, а вот этот лучше, а вот этот лучше. Да мы самые лучшие, мы самые сильные. Такого характера, как у нас, мне кажется, нигде нету.
1: Это правда.
0: Ну вот, поэтому, а Олимпиада — это характер и внутренняя стойкость, это, конечно, очень-очень важный момент. Просто безумно важный момент.
1: Стась, был еще один момент в твоей жизни. Ты заставила себя, я думаю, что заставила, я не знаю, там, или как-то еще, поработать с турецким. Это так?
0: Ну, я бы не сказала, что я себя заставила. Я всегда хотела с ним работать. Вот, просто для меня была катастрофа именно на тот момент уехать из России в Швейцарию. Вот, и я понимала, что другого варианта нет. То есть я позвонила Алексею Федоровичу, несмотря на то, что у нас были очень сложные отношения в тот момент. Мы посоветовались и приняли решение, что единственный человек, который сможет меня вот воскресить, это как раз было перед второй Олимпиадой, да, когда уже в меня никто не верил, это Геннадий Турецкий. И я взяла себя в руки, оставила все здесь и улетела в Швейцарию, да, такое было. Было тяжело очень.
1: Я просто помню, что ты мне как-то рассказывал, что он с тобой вот только не ночевал. Он тебя будил, он тебя водил есть, он тебя водил, да, то есть везде, абсолютно, тренировки и так далее.
0: Он полностью пытался меня вывести из этого состояния, и действительно, он очень много сделал для меня. Это однозначно, потому что, ну, представляете, я приехала в Швейцарию полностью разбитая. Уже в России только что ленивый, только что уборщица в раздевалке мне не сказала, что все, твоя карьера закончена, можешь, в принципе, больше ничего не делать.
1: Можешь забирать у меня швабру.
0: Да, и Геннадий Геннадьевич, я приехала, и первое, что он мне сказал, ты супер талант, лучше тебя в мире нет, ты супер талант, и мы что-нибудь придумаем. Вот, и мы начали вот это вот, я с ним очень много разговаривала, мы ходили там в какие-то рестораны, то есть, ну, потому что тренировка же просто тупо тренироваться, это ни к чему не приведет, я просто еще сильнее себя загоню в голове, и все, да. И мы начали вот это вот именно психологическое мое состояние вытаскивать, то есть он мне постоянно говорил, что я вовсе-то не страшная и не зазнавшаяся девочка, да, очень даже красивая и талантливая. Но то есть он внушал в меня обратно вот эту веру в себя, и ему это удалось, да.
1: Ну, не удалось выиграть.
0: Не удалось выиграть, но я думаю, что и не удалось бы. То есть Я скажу так, что единственный человек, который меня знал на 100%, это Красиков. И у Красикова была прописана программа на следующие 4 года. Вот. И там было полное изменение меня. И одна, даже в компании турецкого, я думаю, что мы с этим не справились. То есть так, как чувствовал меня Красиков, в Афинах мой вес был 62 килограмма. В Пекине он должен был быть 68. Но это должно быть 68 полностью измененного тела. Это должны быть мышцы, это должна быть сила. Да, то есть я плыла на своей природной данности. Вот у меня есть чувство воды, у меня есть природная гибкость, куда там хочу, куда верчу. Вот. А тут надо было уже совсем по-другому работать, и это, конечно, выстроенная программа. А дальше я просто уже не захотела идти, потому что я уже просто устала от этого. И в 22 года закончила.
1: Сколько нюансов, оказывается, есть в том числе и в плавании. А мы-то думали, пловцы приходят, тренируются и потом плывут.
0: Ой, нет, это вообще, это все очень сложно. И вот сейчас тренируя детей, ну, уже не совсем детей, они уже там по 20 лет есть некоторым, да, я поняла это, насколько это сложно. Насколько Красиков был крутой. Вот как мне его не хватает, вы бы знали. Если бы, мне кажется, он был бы жив, все было еще в 100 раз лучше.
1: Наверное. Да, я напоминаю, что сегодня героем программы «Высшая лига» стала Станислава Комарова, наш заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по плаванию. И мы продолжим наш разговор совсем скоро.
2: «Высшая лига».

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига». Сюда приходят люди, которые проявили себя в спорте и после спорта тоже себя нашли. Один из таких людей стал героем сегодняшней программы. Это призер Олимпийских игр, чемпионата мира, чемпионка Европы Станислава Комарова. Стась, ну, еще одна особенность программы, да, здесь люди рассказывают, чем они занимаются сейчас. Я ужаснулся, когда сегодня еще раз освежил в памяти, да, то есть мы с тобой знакомы давно, и я увидел, что твоей школе уже 10 лет, а ты сама еще совсем молодая, такая живая, красивая. Да, 10 лет. Да. Откуда 10 лет, учитывая, что после карьеры ты сразу оказалась на телевидении?
2: Это гениальная история. Вот, знаете, я считаю, что судьба, она есть, вот честно. То есть, да, я закончила плавать, практически сразу попала на телевидение. То есть я там 2 месяца проработала в каком-то фитнесе, и потом вот все закрутилось, завертелось. Начала работать на телевидении. Но я все делаю со страстью, я скажу так. И насколько я могла, я полностью отдавалась. То есть я приходила, училась, все, все. Он был тяжелый путь на телевидении, то есть всему пришлось учиться заново.
1: Ну да.
2: Вот. Но опять же, мне это дало, во-первых, я стала более коммуникабельна, во-вторых, научилась монтировать, научилась наговаривать тексты. То есть я делала сама сюжеты. Это было как бы довольно неплохо. Потом мы делали эту программу развлекательную про футбол. «Футбол от кутюр» она называлась. Футбол глазами девушек. Договаривались сами с футболистами. Договориться с футболистами — это уже вообще полдела. Договаривались сами с ресторанами, привозили их туда, то есть, ну, делали какую-то такую развлекательную историю. Потом меня пригласили на НТВ вести новости спорта. Вот, я считаю, что я там... Вообще это была не моя история абсолютно.
1: Денис Косинов так не считает.
2: Да?
1: Денис Косинов – креативный продюсер Первого спортивного радио.
2: Привет ему большой. Вот. И потом мне предложили просто тренировать одну группу. Одну группу детей. Да, 2 раза в неделю. И вот после Останкино я ехала туда, это было там недалеко, на Алтушке, и просто начала их тренировать. Вот. А потом в какой-то момент вот это вот все было такое хобби-хобби-хобби до того момента, пока моя девочка не выиграла первенство Москвы.
1: Так, это уже сигнал.
2: И я такая думаю, откуда вообще, что, как? И мы потом едем с этой девочкой на кубок Александра Попова, я встречаю там Геннадия Турецкого. И он мне вот в своей манере, как он любил сказать, он говорит: ты знаешь, мне нравится, что ты делаешь, я тобой горжусь. И все, и я сама не успела заметить, как мое хобби, которое, по сути, меня просто отвлекало от работы на телевидении, стало делом моей жизни. Вот, и за эти 10 лет, то есть, ну, я расту вместе со своими учениками. У меня есть парень, который у меня тренируется уже 10 лет.
1: Да?
2: Да. Он у меня тренируется с самого начала, сейчас ему уже 19 лет, мы уже выиграли первенство Москвы, он уже был призером первенства России, то есть мы растем с ним вместе. Вот, и я могу сказать, что я, как мне говорят все, что я этим горю, я этим живу, я получаю от этого невероятное удовольствие. И вот все, что я хотела, ну, понятно, что не все, но я имею в виду, вот как я себе это видела, что это должна быть некая академия, где приезжают спортсмены, они должны там жить, они должны питаться, они должны учиться, они должны тренироваться. А благодаря нашему мужскому спорту мне все это удалось воплотить в жизнь, и на данный момент это все это бесплатно, и я воплощаю какие-то свои творческие идеи. Вот скажем так.
1: Но многое для меня было удивительно, да, учитывая, что существует и кубок Станислава Комарова.
2: Да.
1: И там я посмотрел, там все настолько серьезно. Это вот твои реальные мечты ты воплощаешь? Или просто вот есть люди, которые тебе помогают все это делать и показывают, как правильно?
2: Однозначно нет. Это вот моя школа, это энергия моя и моих тренеров. У нас нет людей, которые занимаются раскруткой, рекламой, всего-всего-всего. Все, что я сделала, это вот мои идеи. Понимаете?
1: Очень
2: вот
1: круто.
2: Это все то, вот как я себе это вижу. У нас есть обалденные сборы, где они не только плавают, они там еще танцуют, поют, какие-то хореографические, у них кружки, номера мы им ставим. Они у меня читают рэп, я не знаю, который они пишут сами. И я считаю, что это тоже помогает спортсмену реализовываться, потому что каждый выход на старт ты показываешь себя. И когда ты этого делать не боишься, вот как ты выходишь на сцену, да, то же самое, ребенок выходит у нас в конкурсе на сцену, он поет, он стесняется, любой ребенок стесняется.
1: Да.
2: Но, сделав это на сборах много-много раз, он перестает стесняться, потому что мы ему говорим, да ты классный, ты очень классно это делаешь. И когда он выходит на соревнования, у него уже нет страха, он хочет показать себя, он классный действительно. И когда мне задают вопрос, вот почему на данный момент наша школа вот сейчас на первенстве Москвы заняла второе место среди всех школ Москвы государственных, да?
1: Угу.
2: Впереди только юность Москвы, но у них огромное количество детей. У меня нет такого количества. У меня всего 27 человек, которые сейчас на пике, да? Все остальные — это просто обучаловка. Вот. И вот эти 7 человек выступали на первенстве, и они смогли занять второе место. Нет никаких секретов. Есть секрет то, что я этим живу, я им отдаю все, что я умею, а они мне хотят отдать, заплатить этим своим результатом. И это настолько атмосферно, то есть вот у меня бывает такое, что у меня нет сил, все. Вот все, я выжата. Я прихожу на тренировку, я вижу их, я вижу, как они на меня смотрят, я вижу эти глаза, и мне хочется сделать для них все больше и больше и больше. И им хочется сделать для меня то же самое.
1: А они знают Станиславу Комарову, спортсменку?
2: Ну, знают, да. Но иногда там приезжают, например, наши друзья. Вот сегодня у нас был мастер-класс с Женькой Лугуновым, с нашим призером Олимпиады. Они иногда им там рассказывают, ребят, что вот у вас тренер, знаете, какой был? Я говорю, так, молчим. Только говорим хорошие вещи.
1: Хорошо. Ну вот смотри, я больше знаю, конечно, про футболистов, нежели про пловцов. Да, и там, когда ребят приглашают в интернат, там для них устраивают самые разные программы. И вот примерно то же самое сейчас мне рассказываешь ты про пловцов.
2: Угу.
1: Ты до этого дошла сама?
2: Да. У меня всегда... Москва такой город, что тут очень много на что есть отвлечься. Плюс это очень большой город, понимаете? Но и если это не будет все сфокусировано в одном месте, мы очень много теряем. То есть спортсмены, дожив до возраста там 15-16 лет, у них начинается много соблазнов. И если они не живут у тебя там, да, в этом интернате, ты не знаешь, чем они занимаются.
1: Да,
2: а так я знаю каждый их шаг. Я их держу вот так вот. И они прекрасно знают, что если вдруг они накосячат, они потеряют это место, потому что на их место стоит еще 20, которые хотят приехать из разных регионов
1: они
2: и стать спортсменом в школу плавания Станислава Комарова. Ну, им каждый день об этом напоминает.
1: Хорошо.
2: Вот, поэтому да, и каждый дорожит своим местом, никто не хочет его потерять. И если их не держать в возрасте 15-16 лет, то они потом будут об этом жалеть, например, к 20, да, что они потеряли вот этот момент. Но Москва засасывает. Засасывают тусовки, засасывает там что-то попробовать. Для них-то это же все новое. Опять же, кто-то влюбляется, да, и так далее. Я им всем говорю, все ваши любови, все после Олимпиады. Я говорю, вот ваша любовь главная, это бассейн, вода. Полюбите ее. Не хотите ее любить, вещи собирайте и домой.
1: А были показательные моменты, когда приходилось кого-то отправлять?
2: Конечно, были. Причем я не люблю выгонять. У меня вот какой-то... Мне всегда всех жалко.
1: Угу.
2: Я не люблю выгонять спортсмена. Если я его уже взяла, я стараюсь его тянуть. Но когда я вижу, что нет результата, во-первых, я считаю, что я должна отпустить. Я должна сказать, что попробуй себя в чем-то другом, да, не трать время. И второе, когда неуважительное отношение. То есть, когда они думают, что они самые умные, нарушают режим, да, я об этом не узнаю. А я знаю все. Я им всегда говорю, ребят, у нас в бассейне даже у стен есть глаза. Ты только подумал, а я уже знаю. И я могу это не сказать сразу. Я могу это сказать через 2 месяца. Могу сказать через 3. Могу сказать даже через год. Вот у меня сейчас такая история была. Я знала это на протяжении года. Я просто наблюдала за человеком, как он будет себя проявлять, да? Но я знала, что он нарушает режим. Но мне хотелось верить в то, что он исправится. Но он не исправился, поэтому придется с ним проститься.
1: Интересно, интересно. Слушай, ну, я напоминаю, что у нас в гостях Станислава Комарова, призер Олимпийских игр. Ну, просто сейчас Станислава выступает в роли тренера, уже не спортсменки. Скажи, но вот у многих тренеров, игровиков, бич — это родители. Есть ли такое в плавании? Есть ли такое у тебя в школе? То есть, когда родители пытаются лезть в тренировочный процесс, что-то подсказывать тренерам и так далее.
2: Ты прям на живое.
1: Есть, попал.
2: На самом деле, у меня была совершенно гениальная история. У меня плавал мальчик, плавал довольно неплохо. Вот. И в какой-то момент я его папе сказала, когда он заходит в бассейн, вы отходите на второй план. И как бы, все, что в бассейне, все, что касается тренировок, питания, да, режима, все это контролирую я. Вы для того, чтобы покормить, пожалеть, сказать «молодец, сынок». Вот. Он за, наверное, 2 недели собрал вещи и ушел после этого. Да,
1: так.
2: И таких случаев достаточно много и достаточно везде. И я в своем инстаграме, кстати, часто поднимаю эту тему. Но мои родители, когда они приходят ко мне, я сразу с ними провожу некую беседу, что вот вы его отдали, и на, это, как бы, на этом вы закончили контроль его результатов. Никто не говорит, что он там не должен общаться с родителями. Конечно, он должен, да? Но что касается его режима подготовки, вот это вот, сыночек, ты устал, отдохни, на тебе булку, когда я сказала, что он не будет есть, это карается тем, что он просто собирает вещи и уезжает домой. То есть у меня в этом строго. Я сама стараюсь общаться в основном со спортсменами. То есть я не общаюсь с родителями, вот прям вот не рассказываю, да, там у меня есть 2-3 человека, с которыми я уже очень давно, и мы дружим. Вот, но в принципе у меня с этим достаточно сложно, потому что я понимаю, как только ты с родителями вступаешь в дружеские отношения, ты автоматически жалеть будешь, как бы, ребенка этого, да, должен на какой-то контакт идти. Я не хочу идти на контакт. Я тренирую спортсменов, я хочу общаться с ними. Если мне что-то надо, если у меня есть какой-то вопрос, я там не справляюсь с ним или еще что-то, я позвоню. В других вопросах все решает тренер. Мне Алексей Федорович Красиков в свое время оставил такую пометку перед Олимпиадой в Афинах в 2004 году, где он оставил свои рекомендации. И там, значит, одна из рекомендаций, ну, там было, значит, «Ты самая сильная», «Время, за которое я должна проплыть, наши конкурентки», да. И он там очень пишет: «Остерегайся подстрекателей, убирай из жизни советчиков. Решаем в этой жизни все только ты и я». Это было очень важно, потому что когда ты приезжаешь на соревнования, каждый тренер тебе скажет: «Ой, ручку плохо держишь. Ой, там вот это вот. Ой, а что ты ходишь-то без шапки?» Да? Может быть, они это скажут не со зла. То же самое мама моя, да? «Ой, да что, ну зачем тебе напрягаться? Отдохни». И она это скажет не со зла.
1: Конечно.
2: Но на данный момент, когда ты находишься в спорте, решает все только спортсмен и тренер, потому что все остальное, оно мешает. Его не должно быть. Ну вот примерно так.
1: Все очень круто, да, но если у тебя встанет выбор, ты же не просто тренер, ты же руководитель своей школы,
2: да.
1: Школы твоего имени. Если у тебя встанет выбор, кем быть, тренером или руководителем, кем ты будешь?
2: На данный момент у меня это хорошо удается совмещать.
1: Ну, если твоя школа расширится с 27 человек до 27 тысяч, ты же не сможешь.
2: Нет, ну на данный момент это школа, про которую мы с тобой сейчас говорим, 27 человек, это школа, которая Олимпийский резерв.
1: Да.
2: На данный момент у нас занимается в школе, именно которой имени Станислава Комарова, 600 детей.
1: Неплохо.
2: Неплохо. Вот. И, конечно, мы планируем, что это будет больше, больше и больше. Но пока я справляюсь, я пришла очень к хорошему такому, знаешь, умозаключению, что нужно растить себе помощников. Вот брать со стороны не очень хорошая затея. Нужно
1: согласен.
2: Растить.
1: Согласен.
2: И сейчас моим ребятам уже некоторым по 20 лет. И 3 из них уже работают тренерами в моих филиалах. То есть у нас получается, что я им даю не только путь в спорте, я им даю путь продолжения их жизни дальше. То есть он заканчивает, он не знает, куда ему идти, обычный человек, да, там спортсмен, я не знаю, ребенок. А у меня они все знают. Они идут в университет спортивный на тренера, и параллельно у них есть работа, которая приносит им деньги. Они работают у меня. Вот то же самое с помощниками, да? Вот пока у меня есть вот эта единая команда, я справляюсь быть руководителем и тренером. Может быть, если мы с тобой встретимся еще через 10 лет, я тебе скажу: все, я не могу больше, у меня больше нет сил, нервов, я не хочу больше тренировать. Но на данный момент, пока у меня горит глаз, пока я чувствую, что я могу им что-то дать, я хочу тренировать.
1: Ну, твоим ребятам будет по 30 лет, и они уже, может быть, там чего-то добьются уже.
2: Я надеюсь, да.
1: В тренерской. Слушай, скажи, пожалуйста, я еще раз обращаюсь к Станиславе Комаровой. Как ты успеваешь еще, собственно, у тебя же сын? Как ты все успеваешь?
2: Чудесный. Ему в этом году 7 лет, в декабре исполнилось. Мы с сентября идем в школу.
1: О, еще! Очень интересно. Да. Так.
2: Мы идем в школу, и замечательный мальчик у нас. И успеваю. Выходные — это наш день. Суббота и воскресенье — я только мама.
1: Ты мама.
2: Да. Я не работаю, и у нас так поставлен график, я так строю. Ну, понятно, что бывают исключения, когда вот я уезжаю на соревнования,
1: было, да.
2: А так он прекрасно, он ждет этих выходных, он каждый день терроризирует своих нянь с криками: «Ну что, выходной? Надоело ты мне», он говорит няне. «Надоело, я маму уже хочу».
1: Хороший мальчик.
2: Да, вот, и... Ну, он такой спокойный, и он говорит, кстати, что... «Ты знаешь, я для себя все решил». Я говорю: «Что, сынок?» Он говорит: «Я буду спортсменом ШПСК». Ну, школа плавания Станислава Комарова. Да, я говорю: «А почему, сынок? Мы тогда всегда были вместе».
1: О, вот это мозг.
2: Поэтому, конечно, он скучает, и я по нему скучаю. Но сейчас вот ему уже 7 лет, и я думаю, что он скоро... Вот на сборы летние он сейчас с нами уже едет.
1: Стась, ты жалеешь о чем-нибудь из того, что произошло в твоей жизни?
2: Ой, нет, ни о чем не жалею. И считаю, что вот все так и должно быть. Как я уже сказала, я верю в судьбу, я верю в то, что нам это предначертано. И я считаю, что я в правильном направлении иду, потому что иногда так складывается, что мне помогают люди, на которых я даже не рассчитываю и не думаю. И они появляются в моей жизни, значит, наверное, я не совсем плохой человек и делаю все правильно.
1: Уверяю тебя, неплохой. И давай, неплохой человек, расскажи еще о своих планах.
2: Планы — открыть еще несколько филиалов в ближайшее время, то есть у нас там есть наметки. В планах, конечно же, чтобы кто-нибудь из ребят моих наконец-таки попал в сборную России. Вот, ближайшие планы — это спартакиада. У меня туда отобралось 5 человек. Всего едет 10 мальчиков, и 5 из них от Москвы моих. Вот, Кубок России у нас. В общем, все лето будем работать, и мы уезжаем на летние сборы на все 3 месяца. Это вот о ближайших. Ну и сына в школу отдать, чтобы не посрамил мать-то.
1: Да не, ну ты что? Так, это просто, он, наверное, просто не сможет этого сделать. Я про далеко идущие планы.
2: Ух, далеко идущие, сложно рассуждать. Вот, я тебе так скажу. Я мечтаю, чтобы у меня был человек, который отберется на Олимпиаду и... Ну, не буду скромничать.
1: И выиграет.
2: Да, мне не нужна серебряная медаль, потому что она у меня есть.
1: Нужна.
2: И, возможно, я всем этим занимаюсь, потому что у меня есть некая недосказанность. Вот у кого, у спортсменов есть недосказанность, они сами занимаются спортом. Там триатлон начинают бегать, айронмены, знаешь. У меня нет никакой тяги к спорту. Я не люблю заниматься спортом сейчас уже. Все, я устала, я назанималась спортом. Но у меня есть возможность кому-то из этих ребят помочь, и чтобы он для меня выиграл эту вот медаль. И, наверное, я тогда скажу: все, бабушка устала, бабушка пошла на пенсию.
1: Класс! Я надеюсь, это случится раньше, чем ты пойдешь на пенсию.
2: Я тоже очень.
1: И ты нас будешь еще очень долго радовать. Станислава Комарова сегодня была в программе «Высшая лига». Стась, спасибо тебе большое.
2: Не за что, всегда рада.
1: Да, беседа с тобой всегда заставляет абсолютно удовольствие. А эфир «Первого спортивного», конечно, продолжится. Никуда не уходите.
0: «Высшая лига».

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
4: Каждому тренеру по галстуку. Первое спортивное.

Известный спорт. Знаменитый испанский вратарь Сантьяго Канисарес раз за разом проигрывал конкуренцию в сборной и к чемпионату мира по футболу 2002 года наконец стал первым номером команды. Однако незадолго до старта турнира Канисарес в душе уронил одеколон и инстинктивно попытался поймать флакон ногой. Результат – порез ахиллового сухожилия и операция. На чемпионат мира Канисарес не поехал.

Книга рекордов. Чемпион мира по футболу 2006 года, вратарь Джанлуиджи Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии. С 95 по 21 годы он провел в серии А 658 встреч, обогнав по этому показателю Пауло Мальдини. А Ювентусу Джиджи посвятил 12 лет своей карьеры. И даже в 44 года Буффон не собирается завязывать с профессиональным футболом. Он продолжает выступать в серии Б за Парму, где начинал свой большой путь, отбивая пенальти и восхищая поклонников по всему миру.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Ее ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина.
2: Всем привет!
1: Ну что же, Леш, давай, чтобы ты был радостный, веселый. Мы поедем, куда ты скажешь.
2: Я не могу выбрать.
1: Давай, выбирай, выбирай. Мы с тобой были в прошлый раз в таком колоритном очень месте. Вот давай что-нибудь прям такое поконкретней.
2: Ну, у меня три предложения.
1: Давай.
2: Прага.
1: Так.
2: Лиссабон.
1: Мы в Лиссабоне же были уже.
2: А, да, были, еще хочется. И Белград.
1: Вот, а я в Белграде, кстати, не была. Вот
2: Белград?
1: Да.
2: Да ты чё?
1: Не была.
2: Наконец-то отличный город, поехали.
1: Вот, поехали в Белград. Насколько я знаю, там для русских виза не нужна совсем.
2: Нет, не нужна.
1: Вот, это очень круто. Но одна маленькая проблема, точнее она не маленькая. Туда же сейчас очень дорогие билеты.
2: Полетели через Стамбул?
1: Ну так, к тому же мы там все знаем уже.
2: Да.
1: Ну, хорошо, давай, полетели.
2: Мы в Белграде, аэропорт Никола Тесла. Маленький, конечно, но в целом достаточно уютный. Вот что хорошо, когда ты выходишь в Белграде, ты видишь лица людей, и ты понимаешь, что ты дома.
1: Что тебе рады?
2: Не столько рады, никто же не знает, что ты русский изначально, да? То есть просто ты видишь лица людей натуральные, настоящие. То есть тебе никто приторно не улыбается.
1: Сербы, я тебя понимаю.
2: Сербы улыбаются только в двух случаях. Когда им действительно весело или они кого-то приветливо встречают, да? Либо когда они узнают, что ты русский. Вот в этих двух случаях только сербы улыбаются. Как только мы с тобой начнем здесь говорить по-русски, нам все будут улыбаться.
1: Какая прелесть. Это же очень удобно для тех, кто, например, не очень хорошо знает английский, например.
2: Да.
1: Да? Ну, то есть сложности
2: с языком. В целом, да, язык славянский, конечно. Конечно, вы ничего с первого раза не поймете, особенно если местные будут говорить быстро. Ну, например, ну, есть похожие очень слова, например, «закрыто», тебе могут сказать «заключено».
1: А «заперто»
2: — да, да, да,
1: это
2: вот
1: где-то
2: так тоже может быть, да. Поэтому, да, ну, там, спасибо, пожалуйста, добр дан, вы все это поймете быстро.
1: Я знаю еще очень круто.
2: Хвала.
1: Лепотица, красавица. Вот это я точно знаю.
2: Но это же вот из древнеславянского «лепо» и так далее, да. Так что, в целом, если сербы будут говорить медленно, но вы все поймете. И те, кто знает английский, в последнее время в Сербии очень сильно прибавили в этом показателе. Очень многие знают английский. Поэтому проблем быть не должно. Есть другая проблема. В Сербии до сих пор их местная валюта. Это не проблема, но она есть.
1: Сербский динар.
2: Да. И поэтому, если вы хотите ехать на такси, а мы поедем на такси из
1: Ура!
2: Аэропорта в гостиницу, да, то есть надо будет немножко поменять денег в аэропорту.
1: Так, ну, по-моему, курс примерно там чуть меньше рубля, один динар. То есть
2: меньше,
1: рубль
2: да.
1: Чуть-чуть дороже получается.
2: Рубль дороже, несомненно.
1: Это какая-то редкость, по-моему.
2: Это редкость, но это так.
1: Так, и километров 12 нам с тобой, по-моему, ехать.
2: Да, немного ехать, тут немного езды, водители приветливые, когда они узнают, что ты русский, тебе...
1: Дай угадаю, скидка.
2: Да. Все именно так, гостиница «Москва» нас с тобой встречает.
1: А почему именно «Москва»?
2: Ну, я не знаю.
1: Потому что мы русские.
2: Я заказал именно «Москву». Ну просто потому что Москва.
1: Как здорово, что ты уже заказал, это здорово. А с ценами там нормально, как везде примерно
2: цена
1: сейчас?
2: Цена в гостинице «Москва» нормальная, да, на улице Князя Михайлова, конечно, подороже, потому что это как московский Арбат, такая вот улица центральная, дорогая, в то же время очень интересная, но это вот все так.
1: Куда мы, первое место, куда мы должны пойти? По-моему, это тоже какая-то крепость, наверное, да?
2: А мы сейчас вот пешком как раз и отправимся на улицу Князя Михайлова.
1: Ну, пойдем на эту улицу, пойдем.
2: Вот смотри, вот

0: Какой-то дяденька каштаны жарит. Представляешь, прямо на улице.
1: Ну, мне кажется, это, ну, не редкое зрелище. Много на каких улицах обычно жарят каштаны?
0: Не знаю, я вот вижу второй раз в жизни.
1: Нет, а я постоянно это вижу. Ну, ладно, хорошо. Ну, пусть жарит. Как-то меня это, ну, не знаю, прям не очень удивляет, как тебя.
0: Но улица Князя Михайлова, надо сказать, выложена брусчаткой. Прямо проходит в самом центре города. Очень много, обрати внимание,
1: да,
0: самых
1: вот художники, тут какие-то музыканты.
0: Да.
1: Тут, ну, все для путешественников, туристов, развлечений много разных.
0: Ну, в первую очередь, да. И, естественно, если они слышат русскую речь, тебе улыбаются.
1: Слушай, ну я прям вообще в восторге, на самом деле. Ну, наверное, таких мест на Земле не так много.
0: Таких мест на Земле ровно одно. Это Сербия.
1: А какой здесь самый популярный сувенир? Вот мы с тобой идем, здесь очень много всяких магазинчиков, лавочек, я вижу. И вот что обычно везут отсюда, из Белграда, из Сербии?
0: Ну, посмотри сама, я вот на самом деле выбрать не могу. Тут и каштан, тут в виде чего-то.
1: А вот какие-то напитки продаются с грушей внутри, вот какие-то настойки, что ли?
0: Да, конечно, местные настойки.
1: А, это грушовицы, сливовицы.
0: Да, это все такое, югославское, даже не столько сербское.
1: Но мы же это попробуем с тобой сегодня.
0: Ты попробуешь обязательно.
1: А, ну да, конечно. Ну, хорошо. А еще, наверное, здесь как сувениры, наверное, какие-то как местные достопримечательности. Тот же замок, нет?
0: И замки, и все есть. Но на самом деле я вообще небольшой любитель церквей. Но здесь есть потрясающий храм. И он тоже здесь в пешей доступности.
1: Собор Святого Саввы?
0: Именно он.
1: Он, по-моему, самый большой на Балканах, насколько
0: именно
1: я знаю.
0: Именно так. То есть это пешком идти вот от улицы Князя Михайлова в сторону стадионов Цервяной Звезды и Партизана. Где-то до середины, не доходя до них, вам попадется огромный храм из белого, наверное, мрамора, я не знаю точно, с высоким куполом. Какое-то время назад, ну, может быть, лет 10 назад он еще реконструировался, но сейчас храм работает в полном объеме. Это потрясающе, даже просто для фотографий. Сделать фото на фоне этого храма Святого Саввы.
1: Слушай, ну это какая-то просто величественная простота, я бы сказала.
0: Ну, и, наверное, и простота, и величие. Сербы очень такие набожные люди.
1: Набожные, да.
0: Они ходят в церковь. Я там среди них людей, которые не верят в Бога, практически не встречал. И вот для них храм Святого Саввы, собор Святого Саввы, для них это очень почетное место.
1: Я один раз смотрела интервью одного сербского достаточно известного человека. Он, правда, не спортсмен, но именно с точки зрения отношения... Нет. С точки зрения отношения к религии, они, ну, свято верят, и это, наверное, здорово и правильно, что когда в намоленном месте в храме много-много людей хотят чего-то одного молиться, то это обязательно даже чисто энергетически это сбывается. То есть у них прям отношение такое серьезное.
0: Ну что, давай пойдем в храм, потом продолжим.
1: Ну, пойдем.
2: «Вокруг мира и спорта».

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Мы с Алексеем Золиным, я Юлия Сапегина. Мы приехали в Белград, и мне уже здесь все нравится. Эти улыбки, все нам рады. Очень интересный храм Святого Саввы. Мы да. с Лешей вот так, здесь
2: большую
1: находимся.
2: Большую площадь занимает, да, высокие, величественные здания. Там, ну, потрясающее зрелище, повторяю. Да, те, кто будет в Белграде, не пропустите. Я говорю, я сам не любитель таких мест, но сюда пришел с большим удовольствием.
1: Так, ну, я впечатлилась, Лёш, впечатлилась. Давай теперь, наверное, куда-нибудь сходим в крепость какую-нибудь. Замок наверняка же здесь есть.
2: Ну, конечно, конечно, это здешние места, все насквозь пропитаны историей. А, к сожалению, пока мы вот идем в эту крепость, которая расположилась на берегу Дуная.
1: Да, вон тот холм, я смотрю, нам еще подняться надо. 125 да. метров, по-моему, он такой достаточно высокий.
2: Пока мы до него не дошли, видишь разрушенное здание.
1: Да.
2: Это не просто так. Это здание сербы специально оставили, потому что...
1: Я вижу здесь от выстрелов прям...
2: Да-да-да, от снарядов, да, все это есть, все это сохранилось. А сербы решили несколько зданий в городе специально оставить, не реконструировать после бомбежки, которую устроили страны НАТО здесь. И это... Так, чтобы не забывали потомки, что это было и кто это сделал. И внизу тут стоит специальная мемориальная доска, где все это написано, кто, когда бомбил Белград. Ты знаешь, тоже не люблю такие вещи, но это в том числе, наверное, и часть сербской культуры, чтобы помнили.
1: Да, не забывали историю. Я вот читаю, да, как-то мне тоже как-то жутковато даже.
2: Да, когда начинают говорить там какие-то вещи, вспомните про Белград. Вспомните про Белград и вот увидите, найдите обязательно в Белграде вот это здание. Жутко. Реально жутко то, что происходило. Ну, впрочем, идем.
1: Да, давай, пойдем. Я знаю, что вот эта вот Белградская крепость, она, ну, кроме того, что она у слияния рек Савы и Дуная, здесь она подразделяется на нижний и верхний город.
2: Да.
1: И тут куча всяких каких-то древностей, как руины римского поселения, остатки византийского замка.
2: Да тут чего только не было на Дунае. Ты просто даже вот почитай историю, да, как тут все менялось. Ну, на Балканах и тогда жил крепкий народ, такой одухотворенный, и сейчас, да, то есть они за свою землю дрались отчаянно.
1: Смотри, а вот главный вход в эту крепость через Стамбульские ворота. Угу. Они были построены, получается, турками? Эти Стамбульские ворота.
2: Почему не обязательно турками?
1: Да, турками. Я читала историю. В конце 18 века это было. Вот. Поэтому они, собственно говоря, и Стамбульские. Ну все, давай заходим. Вон тут как всего много. Тут вон вообще ворот, целых 12 ворот разных. Вот какие-то сохранились. А, вот башни какие-то сохранились, я смотрю, а какие-то нет. Вот башня с часами интересная. Тут, а вот тут, смотри, написано, что некоторые башни аж 15 века есть.
2: Ну, несомненно, да. И вид из этого всего. То есть, если вы доберетесь до стены, допустим, да, и оттуда... Открывается прекрасный вид на Дунай, на зеленые поля, которые вокруг. Конечно, вид вас впечатлит. Ну и фотографии сделать вполне можно.
1: Смотри, вот я читаю, что здесь другие... Вот я все никак не успокоюсь по поводу башен. Что здесь были башни с говорящими названиями «Бойся» и «Не бойся», но они не сохранились. Но я понимаю, что если башня «Бойся», то она наверняка какая-то устрашающая.
2: Ответственная, а может быть там... кого-то туда скидывали, и там было страшно.
1: Не знаю. «Не бойся», это, наоборот, в ней можно было спрятаться от каких-нибудь набегов?
2: Нет, а туда, может быть, проникал солнечный свет, а в ту, которую «Бойся», может быть, и не проникал, и там было страшно и темно. Но это все наше предположение, они же не сохранились.
1: Да, жалко, что не сохранились, но тут очень красиво. Я смотрю, тут вот часть стены замка прям вся увита плющом, такая красотища.
2: Ну, за этим следят, кстати, хотя зарплата-то у сербов не очень высокая, и особенно по европейским меркам, а жмут вот эти вот страны Евросоюза или сочувствуют им жмут со всех сторон, но сербы пока еще держатся, но вот даже в соседней Черногории цены уже в евро, а Черногория это тот же сербский народ, только живущий в другой стране.
1: Монтенегро.
2: Да, да, поэтому вот как-то им приходится приспосабливаться, а оплата труда здесь не растет. Но здесь очень много, кстати, русских. Да, и мы вот то там встречаем именно русскую речь, а не славянскую. Идем дальше.
1: А вот мне заинтересовал остров, который на самом деле полуостров. Называется Ада Цингалия. Знаешь такой?
2: Поехали туда.
1: Поехали.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин, Юлия Сапегина. Мы гуляем по Белграду. Радуемся улыбкам прохожих, разговариваем, общаемся, изучаем культурные достопримечательности, любуемся всем, что видит наш глаз. И вот я предлагаю Лёше поехать на Аду Цингалию. Это остров, который превращен в полуостров. Лёша, почему его превратили в полуостров?
2: Ну, не знаю, чтобы легче было добираться, но мы-то с тобой все равно на лодочке, да?
1: А, ну ты же любишь водичку, я забыла покататься. Давай, хорошо, на твоей лодочке поедем.
2: Ну да, такая моторная лодка ходит туда, на этот островочек или полуостровочек. Ну, я уж не знаю, как это назвать. В целом, ну и что ты тут хочешь увидеть? Тут, я знаю, рыночек интересный.
1: Подожди, рыночек, я смотрю, вот много людей, несмотря на то, что сейчас всего лишь плюс 10 градусов, и такая еще не теплая весна, но тут вон смотрю, и бегают, и спортом занимаются, вон и волейбол играют.
2: Ну, про спорт мы попозже расскажем.
1: Да, про спорт мы расскажем, но я просто смотрю, что сербы, так они любители активного отдыха и спорта.
2: Очень спортивная нация, очень, скоро ты в этом убедишься.
1: Так, а что там ты про рынок говорил?
2: Ну, здесь рыночек определенный, здесь сюда свозят как раз всю продукцию сельскохозяйственную, да, здесь город Белград очень большой, но в самой себе Сербии больших городов не очень много. И поэтому люди из соседних городов, поселений привозят сюда именно, не знаю почему именно сюда, а там привозят свою продукцию, сыры всякие, мясо и прочее. Что-то я ей захотел.
1: Нет, мы с тобой пойдем, конечно, обязательно подкрепиться, прочувствуем национальную кухню. Но я бы еще хотела у тебя уточнить, почему вообще аэропорт назван именем Никола Тесла. И здесь, я знаю, есть музей. Вот я бы хотела туда пойти, мне очень интересно.
2: То есть мы даже местную черешню не попробуем?
1: Почему не попробуем? Давай попробуем, я же не говорю, одно другому не мешает.
2: Да пойдем, да, в Никола Тесла.
1: Я знаю, что музей, он небольшой, но очень интересный. И вообще они гордятся тем, что Никола Тесла-то серб.
2: Ну, конечно, как и Кустурица.
1: Ты про Кустурицу уже не первый раз говоришь.
2: Ну, просто это действительно очень известный серб. Ну, говорить, кто такой Эмир Кустурица, наверное, не стоит. Все,
1: ну,
2: прекрасно
1: как,
2: знают.
1: Как и Никола Тесла тоже. Это просто фигура величайшая в науке.
2: Ну, да, просто про Николу Теслу знают те, кто хорошо учился, а про Эмира Кустурицу знают те, кто любит кино.
1: Кто смотрел кино, не учился.
2: А у него, кстати, у Кустурицы есть спортивный фильм.
1: Какой?
2: Про Марадону.
1: Как он называется? Марадона?
2: Да, Диего Марадона.
1: Надо посмотреть.
2: Да, поэтому я и обращаю на это внимание. Да, ну просто и действительно Кустурица тоже везде и всегда был за русских. Это его ничего никак не отличает от его земляков сербов. Да, ну вот Никола Тесла. Тоже один знаменитый серб.
1: Знаменитейший просто, да. Учитывая его вклад в науку, в электричество, переменный ток. И кстати, есть тоже фильм на эту тему, называется «Война токов».
2: Ну, да.
1: Только не Кустурица, конечно, его
2: да,
1: сделал.
2: Да, но обратите внимание, да, я уже говорил, что аэропорт в Белграде назван именем именно Николы Теслы.
1: Ну, правильно, надо же гордиться тем, какие люди родились на сербской земле. Это к вопросу о том, что они не забывают и помнят об этом. Поэтому и аэропорт, и музей здесь есть.
2: Несомненно помнят, да. Но, наверное, самые видные люди на сербской земле — это три варианта. Это политики, это духовенство, если так можно назвать, да, служители церкви, и это спортсмены.
1: Так, ну, мы с тобой про спорт поговорим позже, да, как мы уже с тобой
2: Естественно,
1: решили?
2: Естественно, да, мы это поговорим позже, но я говорю просто, что вот это самые упоминаемые, самые видные люди земли сербской.
1: Слушай, ну, они, наверное, и влияние такое имеют на своих последователей, поклонников наверняка, и этим надо пользоваться с хорошей точки зрения, я имею в виду социальной, возможно.
2: Да, конечно, конечно, просто однажды еще работая на радио, задавали вопрос людям, которые ходят на улицу, стрит-ток так называемый собирали, и спрашивали про Олимпийские игры у всех людей, у москвичей, которые проходят мимо. И попались две сербские женщины, молодые достаточно. Они сказали: мы особо не будем следить за Олимпийскими играми, но там есть Новак Джокович, и за него мы обязательно поболеем. это показатель сербки на улицах Москвы, болеющей за Новака Джоковича.
1: Я думаю, что не только сербки на улицах Москвы болеют за Новака Джоковича. Ну да, ты, пожалуй, фигуру выбрал очень такую знаменитую.
2: Согласен. Пойдем уже обедать.
1: Пойдем, да. Тут музейчик-то, конечно, интересный. Никола Тесла, это все замечательно. Да, аппетит у меня тоже уже разыгрался, поэтому пойдем в какую-нибудь кафешку специально.
2: В любую. Прям вот в любую сейчас завернем.
1: Все, пошли
2: и
1: в любую.
2: Оттуда мы будем вываливаться, я тебе обещаю.
1: Хорошо.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин, Юлия Сапегина. Мы погуляли по Белграду, пообщались, поизучали разные достопримечательности, и пришло время познакомиться с местной кухней. Ну, давай, Лёш, я тут почитать успела чуть-чуть про местную кухню. Ты как не только теоретик, а как человек, который здесь бывал, рассказывай, с чего начинать.
2: Сербы любят мясо. Прям любое. Дело в том, что я вас уверяю, вы приехали в Белград. В Белград, в Ниш, куда угодно, в любой сербский город. Не заказывайте два блюда. Заказывайте одно.
1: Большие порции?
2: Если вы закажете два, вы, во-первых, не съедите их. Во-вторых, на вас обидятся, что вы не съели.
1: А с собой взять?
2: А если сербы обижаются, это плохо. Можно взять с собой.
1: Но это будет не то же.
2: Но я вас уверяю, вы не доедите их и в номере.
1: Ну, настолько огромные порции.
2: Они приносят тазы просто.
1: О, Господи.
2: Это сербы. Тем более у них, когда они узнают, что к ним пришли русские, я еще раз говорю, они наваливают как не в себя. В тарелку имеется в виду вот этого всего мяса. Да, так что будьте внимательны. Да, не то, что берегите фигуры, да, но все это обалденно.
1: Вот смотри, я читала, что самое популярное — это свинина или ягненок. Это так? Или это совершенно разные виды мяса здесь есть?
2: Естественно, совершенно разные виды мяса здесь есть. Ну, они все-таки реально больше по мясу, чем по птице, да, или по рыбе, мастера. Но вот мясные блюда тут из разных вариантов, поэтому можно выбирать.
1: Вот я вижу в меню написано «вешалица». Это что, типа отбивной, что ли, со специями, видимо, да?
2: Ну, видимо, да.
1: Ну, и как думаешь, я с ней не справлюсь, надо пополам, что ли, брать с тобой или нет?
2: Ну, во-первых, да. Во-вторых, я тебе точно говорю, что мы все равно не съедим. Да, можно посмотреть чевапчичи.
1: Вот, кстати, чевапчичи, да.
2: Да, многие их знают, потому что они в свое время появились и в Москве, и не только в сербских ресторанах. Все это было, собственно, и в магазинах. Чевапчичи — это такое веселенькое мясное блюдо, но такое достаточно
1: легенькое. И название веселенькое тоже.
2: Да, и название веселенькое. Главное, чтобы не принесли там много.
1: Смотри, я вот тут вижу написано «пршут». Это как прошут? Это тоже вяленый окорок?
2: Да, да, то же самое, да. Ну, то есть это как разновидность, да, прошутто. Естественно, я обычно такое беру с собой домой, чтобы потом употреблять это на завтрак. Очень тонко нарезанные ломтики вяленого мяса. Хотите с хлебом, хотите просто так. Слушайте, это такое...
1: Ну, лучше с хлебом.
2: Это обалденный вкус. Но я просто не ем хлеб уже давно, да, только с икрой его ем. А икру я ем редко. Поэтому вот тоненький кусочек... Ой,
1: капец. А вот я еще вижу плесковица, правильно поставила Дарья?
2: Плесковица.
1: Большая, это как...
2: Все думают, что это наливка.
1: Нарисована плоская котлета.
2: Это она и есть. Это котлета, да, такой интересный у нее способ приготовления. Мясо жестковатое, но оно вкусное.
1: Так, давай теперь от мяса переместимся. Я еще читала, что есть какой-то гастрономический символ Сербии. Ты, конечно, сейчас будешь кривить лицом, извини за выражение. Каймак, знаешь, что такое? Это кисломолочный продукт.
2: Да.
1: Но я вот его не пробовала.
2: И не надо.
1: Не надо, да?
2: После мяса не стоит.
1: А, ну хорошо, ладно. Потому что вот сербы, я знаю, очень гордятся тем, что его нельзя приготовить промышленным способом. То есть он только готовится вот в домохозяйстве.
2: Они так говорят, да.
1: А, да? А на самом деле
2: они
1: можно?
2: Они так говорят, я не знаю, можно или нельзя, да, но они очень много используют его, да, как, ну не то чтобы подливу, как соус и прочее.
1: Я была разочек в Москве в сербском ресторане, и я запомнила одну вещь. Что почти в любое блюдо, если там есть овощи, добавлен болгарский перец.
2: Ну,
1: он, мне кажется, везде, во всех салатах, везде, где только можно. Не, ну я на самом деле его люблю, он очень полезен.
2: Значит, вот. Не самое плохое, правда?
1: Я вот просто знаю, что овощи — это чуть ли не отдельное, прям отдельный прием пищи. У них они прям очень любят овощи и к ним относятся прям.
2: Любят овощи. Ягоды здесь созревают гораздо раньше, чем в России. Обалденная клубника и черешня здесь. Ну, а то, что ты хотела пройти по спиртному, конечно, если дети нас слушают, заткните уши. Здесь местное вино, называется оно Врани.
1: А я вот считала, что здесь именно местное вино, оно очень легкое, и если встретить вино такое более крепленное, то это не то, что нужно, туда просто добавлен спирт, и его покупать не надо.
2: Скорее, да. А тут они просто из местного винограда, виноград здесь тоже раньше созревает, да, делают такое легкое винцо.
1: Ну, вот я знаю, что раки, это же очень известный такой местный напиток, но это, кстати, это не так, как, это не водка, это именно самогон, ты знаешь об этом?
2: Да? Я-то знаю.
1: Да, что и, а водка в Сербии называется водка. Да. Вот, а ракию готовят вообще практически там, ну, не то чтобы в каждом доме, но в каждом домохозяйстве, да, и это не запрещено. Здесь самогоноварение легально разрешено.
2: Ну, и ты любишь пивко.
1: Кстати, по поводу пива я читала, что здесь его вообще нельзя заказывать.
2: Почему?
1: Потому что оно здесь из местного, ну, такое какое-то с невыразительным вкусом, а те, кто любит пиво, они выезжают вот в соседние страны попить.
2: Не-не-не, есть, да? Здесь пиво Три Елени называется. Три Елени.
1: Три Елены?
2: Нет. Три оленя.
1: Ага. Три оленя — тоже перебор, мне кажется.
2: Поэтому не
1: будем его
2: брать. Три
1: елены нормально, а вот три оленя — это перебор.
2: Поэтому не будем его брать, по-моему, мы...
1: Нет, давай не будем, да, брать. Я, давай вот легкого вина я возьму чуть-чуть.
2: А я нет.
1: И этого мне хватит. А еще по поводу сладостей.
2: Я за здоровый образ жизни.
1: Я знаю, что здесь, вот так как турецкая культура немножко повлияла все-таки на Сербию. Здесь есть баклава, это почти что то же самое, что пахлава, просто немножечко сербы ее видоизменили, это тоже очень вкусно.
2: Тут есть бонбонки.
1: Что это?
2: Давай мы их возьмем с собой.
1: Что это такое? Расскажи.
2: Бонбон по-французски – это конфета.
1: Ах, французский, бонбон.
2: А это бонбонки, местные конфеты. Они... Их ешь как чипсы. Ну, не как чипсы, но как семечки.
1: Я люблю конфеты.
2: От них нельзя оторваться. Понимаешь, ты их начинаешь есть, ты их ешь, ешь, ешь, ешь, ешь. Поэтому давай-ка их возьмем с собой.
1: Да, давай, то просто в меня уже ничего больше не влезет остальное.
2: Ну и пойдем, наконец-то покажу тебе красу и гордость Белграда.
1: Да я подозреваю, что это такое будет и к какой команде это относится. Пойдем.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной. И мы в Белграде. Уже подкрепились, изучили очень много всего интересного. И настало время спортивных сооружений и вообще разговора о спорте в Белграде.
2: Если говорить о спорте, то в первую очередь приходит на ум противостояние двух команд.
1: Вечное дерби.
2: Да, двух кланов.
1: Можно я назову?
2: Давай.
1: Цервена-Звезда и Партизан.
2: Да, мы сейчас направляемся пешочком в их сторону. Перейти надо мосточек вот здесь. И вот стадион Цервена-Звезда левее, стадион Партизана правее.
1: Так они еще и рядом.
2: 500 метров.
1: Да ты что?
2: 500-700
1: метров. Вот уж не подумала бы никогда.
2: Друга.
1: Ну они специально, что ли, так сделали?
2: Ну слушай, ну а как сейчас в Москве, да, стадион Динамо, ЦСКА и Спартака?
1: Ну есть, да, есть.
2: Но, они, но это близко,
1: но
2: все равно не так.
1: 500 метров, вот именно, совсем.
2: А здесь вот действительно,
1: ну, вообще,
2: стадионы друг от друга совсем недалеко.
1: Ну я в шоке.
2: Да почему ты в шоке?
1: Ну потому что, ну хоть чуть-чуть подальше, ну хоть немножко.
2: Нет, все не получается. И опять же, если ты заходишь на стадион Цервена Звезды и говоришь, что ты болельщик московского Спартака,
1: то мне будут рады.
2: Тебе делают скидки.
1: Класс.
2: Рады тебе будут в любом случае. Тебе делают скидки.
1: Ну, а Партизану скидки для ЦСКА?
2: Наверное, да, но там я проверять не пытался. Дело в том, что однажды я был на стадионе Партизана. Ну, там, естественно, болельщики Партизана, грабари, их было полно. Это был матч Еврокубков, с Партизаном играл Казанский Рубин.
1: Угу.
2: И я был единственным человеком на стадионе в красной куртке.
1: А у них что, другие цвета какие-то?
2: У Партизана?
1: Да.
2: Другие цвета.
1: Ну, я, нет, Цервена-Звезда,
2: красный
1: понятно.
2: Цвет, это Цервена-Звезда.
1: И тебя, ты рисунул пойти в красном.
2: Я, ну да, это была моя единственная такая куртка для того времени года.
1: Мне надо было ее вывернуть просто наизнанку.
2: Наизнанку она тоже была красная. Но на ней было написано «Руссия».
1: И поэтому тебе не надо было переживать.
2: Да, это все спасало. Так сначала хмуро смотрели, потом понимали «Руссия». Да, ну ладно, пускай будет.
1: Слушай, ну это же просто здорово, если ты даже можешь прийти к враждующей команде, ну, в другом цвете, и с тобой ничего не случится.
2: Когда приезжают русские на матчи, особенно на дерби, их все время, значит, проводят в центр суппорта, и про них все время делают заряды. Что Цервена-Звезда, что Партизан. И это необыкновенно круто. Попасть на дерби двух этих команд — это тоже круто.
1: Ой, как жалко, что у нас с тобой не получится попасть на дерби, да вообще на любой
2: это
1: матч.
2: Это просто огонь. Там, ну, не то чтобы там разрешены фаеры. Конечно, они нигде, наверное, не разрешены, но они там так жгут, там такое пиро-шоу. Ну и, конечно, сербы периодически исполняют «Катюшу». Да, к сожалению, это не очень хороший повод вспомнить, но когда разбился самолет с летящий в Сирию, российский самолет, тогда и сербы... На следующий день был баскетбольный матч Цервена Звезды, и они в Евролиге просто всем сектором исполнили «Катюшу» на русском языке.
1: Шикарно. Я просто не так давно, по-моему, был тоже какой-то еврокубковый матч Цервена Звезды футбольный, и они там устроили перформанс. Не «Катюш», правда, пели, а они там огромное количество плакатов тематических подготовили, и они, конечно, просто в яблочко попадают всем этим.
2: Они всегда это делают. Они всегда попадают. Кстати, да, мы начали говорить с тобой о, собственно, Цервена-Звезды и Партизана, но здесь есть еще команда в Белграде.
1: Да, какая? Третья какая-то точно есть.
2: Да. И она поддерживается московскими динамовцами.
1: О, ну прям побратимы одни сплошные здесь везде.
2: Да, поэтому это тоже, но это уже район другой, и про него там как-нибудь отдельно.
1: Я правильно знаю, что домашний стадион Цервена-Звезды называют болельщики «Марканой»?
2: Совершенно верно.
1: Местный, да, какой-то? А там 55,5 тысяч, по-моему. Ну,
2: да.
1: На «Маркане»-то побольше. Ну,
2: стадион... Оба стадиона, и Цервена-Звезды, и Партизана, старенькие. Да, спонсору Зрение звезды, одна российская компания, которая все прекрасно знает. Сербы к ней хорошо
1: как
2: относятся.
1: Как мы все повязаны.
2: Да, сербы к ней хорошо относятся, в отличие от нас. И, кстати, вот сербский таксист, ты помнишь, нас вез, он очень удивлялся, что мы как-то не очень хорошо относимся к этой компании. А для него, ну как, ну они же так, ну так помогают.
1: Ну да, да, это вопрос такой, очень такой неоднозначный.
2: Но, впрочем, не футболом единым здесь живет страна.
1: Номер два спорт – это баскетбол, да?
2: Да, вот про него чуть позже.
0: Вокруг мира и спорта. Реклама на Первом спортивном радио. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
5: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
0: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Siemens.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорт». Алексей Золин и Юлия Сапегина. Мы в Белграде и уже разговариваем о спорте и спортивных объектах. Лёш, ну, конечно, я настолько прониклась вот всей этой добротой и доброжелательностью. Повторюсь, мне очень жалко, что мы с тобой не попали ни на какой матч, но продолжаем разговаривать о спорте, и очередь баскетбола пришла.
2: Баскетбол тоже очень крутой здесь, наверное, номер два в Сербии. Но надо сказать, что да, здесь тоже есть дерби Црвена Звезда Партизан. Црвена Звезда играет и в Евролиге. То есть она приезжает в Москву, и спартаковские болельщики приходят ее поддержать. Партизан играет в Еврокубке. Но на самом деле там тоже баскетболом все не ограничивается. Сербы обалденно играют в волейбол.
1: Волейбол.
2: Причем мужские и женские команды. Здесь они высочайшего уровня. И вообще все сербы серьезные игровики.
1: Вот есть, извините, перебью, вот есть Штарк-арена. Она как раз вот такой многофункциональный спортивный комплекс, где как раз и баскетбол, и волейбол, и в большое количество видов спорта как раз можно играть.
2: Но есть еще водное поло.
1: Да, вот я как раз хотела тебе сказать, я прекрасно знаю, что сербская сборная по водному поло, это же они какие-то безумные тоже.
2: Это космос. И когда приходят люди болеть вот в эти маленькие дворцы, да, там бассейны, болеть за свою команду в водном поло, вода кипит. Они фаеры там жгут.
1: Да ты что, серьезно?
2: Да, они там фаеры жгут, там не продохнуть, ничего. И команды бьются. Вот при такой поддержке невозможно играть плохо. Просто тебя не поймут.
1: Да мне кажется, они, наверное, при такой поддержке и не хотят плохо играть. Когда такие болельщики, мне кажется, как раз это такой заряд.
2: Тебя просто порвут в клочья, если ты этого не будешь делать. Ну вот, они игровики все. Сербы, серьезные игровики. Дал им мячик, и все. Забудь про них, да. Они побежали что-то с этим мячиком делать. Ну а Новак Джокович, ну а что говорить? Новак — это история. Само вот, даже вот в этом году его выступление, точнее, не выступление
1: Ой,
2: в Австралии.
1: Сколько шуму наделало это его непопадание на Australian Open.
2: И,
1: это,
2: и при
1: конечно...
2: том он остался верен своим принципам, и он продолжил, собственно, гнуть свою линию и дальше.
1: Более того, на Ролан-Гаррос уже говорили, что его, ну, как бы, скорее всего, нет препятствий, чтобы он там не выступал. Это первое. Второе. Огромное количество людей даже не с такой же позицией относительно вот этих всех медицинских случаев, они его все равно поддержали. То есть у него огромное количество последователей и тех людей, которые им просто восхищаются как личностью и как спортсменом.
2: Ну, и он реально такой.
1: Ну, он крутой, да. Но, ты знаешь, я когда наблюдаю за ним на корте, я не знаю, может быть, это из детства все-таки идет, может быть, из-за чего-то еще, но при всей своей открытости и доброжелательности как серба, что-то в нем такое все-таки есть, не знаю, то ли нереализованное, то ли какая-то вот обида на что-то. Вот не замечал?
2: Юля, он сын своего народа. Он никуда от этого не делся и не собирается деваться. У него с этим все в порядке. Я тебе хотел рассказать еще одну историю. Да, ну здесь, конечно, есть и хоккей.
1: Да, кстати, хоккей здесь вторая лига, правильно называется?
2: Но они играют в четвертом дивизионе.
1: Второй дивизион, вот, хоккей шайба. Я когда узнала про это, я обалдела. Ну,
2: не
1: это
2: во
1: же
2: втором,
1: здорово.
2: Даже в С они играют, в дивизионе С.
1: Ну вот здесь, я знаю, проводились чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди команд второго дивизиона.
2: Ну,
1: может быть, это именно внутренние?
2: Может быть, да. Есть там, они играют в чемпионате мира дивизион С.
1: Давай, пока ты не рассказал историю, я тебе еще просто скажу, про какие я еще виды спорта знаю здесь.
2: Давай.
1: Это борьба.
2: Ну, несомненно.
1: Бокс еще, кстати, здесь был чемпионат мира по боксу в 2021 году,
2: да,
1: по-моему,
2: недавно
1: проходил.
2: Да, совсем был, да,
1: вот.
2: В Белграде.
1: Потом,
2: да.
1: Опять же, то, что связано с водой, кроме водного пола, академическая гребля. И еще здесь, именно в Белграде, проходит белградский марафон.
2: Есть такое. Итак, история.
1: Давай.
2: Единственный клуб на Балканах, который выигрывал Кубок чемпионов, в настоящий момент это Лига чемпионов, это Црвена Звезда. Тогда она была не сербская, она была еще югославская. И там играли сербы, хорваты. Дарко Панчев из Македонии был. И они выиграли Кубок чемпионов. Угу. Это было очень круто. Это было на всю жизнь. И, собственно, тогда в команде выступал хорват, родившийся в Германии, Роберт Просинечки. Потом отношения с хорватами же всерьез разладились.
1: О, да, это я тоже знаю.
2: Команды разделились там и так далее. Но однажды Роберт Просинечки возглавил «Црвену звезду». То есть ты представляешь, хорват, отношения еще не сказать, что наладились, приходит руководить «Црвеной звездой».
1: Ну, его заслуги прошлого. Я понимаю, что политическая ситуация...
2: Как его встретит группировка Делии, самая активная группировка «Црвеной звезды»?
1: Мне кажется, должна встретить хорошо, учитывая заслуги прошлого.
2: И как только Роберт появился на беговой дорожке стадиона Маракана, они запели песню про Роберта Просинечки. Хорошую песню. Они его поддержали, да, у Роберта там особо ничего не получилось, но протяжении всего, когда Роберт приходил на баскетбол, когда все везде слышалось, в общем, его фамилия. И это было очень круто.
1: Слушай, ну я прям в восторге. Я сюда захотела приехать еще раз, побывать и на всех футбольных уже, и на баскетбольных, и на водном поле я уже хочу побывать. Но у нас с тобой всего лишь выходные были.
2: Ну да, и надо просто проехать по Сербии, а не только в Белград.
1: Конечно, конечно. Очень часто столица, ну, не отражает всего того, что происходит в стране. Поэтому всегда, когда вы приезжаете куда-то, путешествуете, выезжайте в какие-то ближайшие, может, городки, города. Путешествовать — это всегда очень интересно, это обогащает, это познавательно.
2: Ну, а нам пора домой.
1: Да, нам пора домой.
2: Опять в Николу Теслу.
1: Ну, мне очень все понравилось, Леш. Спасибо тебе большое, что ты меня сюда привез. Я в восторге. И вам всем, дорогие наши радиослушатели, мы советуем обязательно побывать в Белграде и в Сербии, включая спортивную составляющую.
2: Это была программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Не переключайтесь.
1: Счастливо.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Как всегда, мы собираемся ехать в какой-нибудь регион для того, чтобы рассказать, как живут в этом месте люди.

0: Владикавказ.
1: Ух ты!
0: Ну, я тебе предлагаю сегодня отправиться именно туда.
1: Это, скажу я тебе, очень непростой выезд.
0: Соглашусь, и тем не менее, разве нас это может остановить?
1: Ни в коем случае, ни в коем случае. Конечно, ну, конечно, полетели.
0: Конечно, полетели, потому что лететь туда удобно, недолго, комфортно.
1: Да, в Владикавказ ездит поезд, но он не совсем удобный. И, чтобы вы знали, там конечный пункт, и там вокзал закрывается, да, как только поезд прибывает. И открывается только, когда ему уходить. Вот такая вот особенность есть. Но чуть позже мы полетели.
0: Полетели.
2: Вокруг мира и спорта.
1: Да, аэропорт расположен достаточно далеко от Владикавказа, но здесь мы возьмем такси.
0: Ура-ура!
1: Да, и поедем. Че, ура, тут знаешь, как водители гоняют?
0: Подозреваю.
1: Да, но нам удалось договориться с одним из водителей.
0: Тебе удалось.
1: Ну, в данном случае мне удалось, потому что, возможно, с тобой
0: мне бы не удалось.
1: С тобой бы разговаривали по-другому.
0: Да.
1: Да. Ну, мы на машине сейчас, ну, практически могли бы за час доехать. Единственное, Юля, я думаю, что вот здесь вот мы с тобой мимо не проедем. Мы сейчас остановимся и обязательно пройдем вот на это место. Мы в Беслане. Я просто не могу пройти мимо этого места. Вот честно, просто когда много лет назад трагедия в этом городке произошла.
0: В 2004 году.
1: Все футбольные команды на протяжении многих лет, когда прилетали в аэропорт, аэропорт как раз находится недалеко от Беслана, все приезжали сюда, на вот это кладбище, которое называется «Город ангелов».
0: Угу.
1: Здесь до сих пор это арка. До сих пор, уже сколько лет прошло, здесь дежурят люди. Ну, просто сидят около ворот. Эту трагедию невозможно забыть. И понятно, что ты когда даже вот подходишь сюда, ну слезы наворачиваются, да. Просто когда даже уже видишь вот эту вот надпись «Город ангелов», здесь похоронены 266 человек из 344, которые вот непосредственно погибли тогда вот в той трагедии в школе в Беслане. Это ужасно. Вот все эти вот могилки детей. Я вообще не люблю, да, и очень трудно мне переносить, даже когда в кино показывают какие-то издевательства над детьми, или когда детей каким-то образом умерщвляют. А здесь их было очень много. Здесь было очень много. Вот тут еще ангелочков выставляют, да, у ограды. До сих пор люди этих ангелочков приносят, и древо скорби тоже фактически в середине кладбища находится. Ну, в общем, много здесь таких композиций, и памятник стоит бойцам спецназа, угу, которые принимали участие, да, в освобождении тех, кто остался жив, да, ну, в штурме, во всяком случае, того, что произошло, да, того места. Но, конечно, впечатление гнетущее, тяжелое, но мы с Юлей не могли проехать мимо. Это в том числе наша, пусть и такая печальная история, чтобы не забывали.
0: Да-да, все правильно ты говоришь, конечно. И я немножечко забегая вперед, скажу, что в самом Владикавказе тоже установлен памятник погибшим детям вот в Беслане в 2004 году.
1: Ну да, да, да. Водитель нас подождал. Давай, садимся, поехали. Ты видела, когда мы заходили на посадку, ты вообще смотрела в иллюминатор? Мы с Юлей сидели отдельно, в самолете так получилось. В разных местах взяли билеты. Ну, так получилось, но не успели зарегистрироваться.
0: Нет, просто обычно, когда приходишь на регистрацию в числе последних, иногда не остается мест рядом. Поэтому разбрасывают по самолету, вот где уже остались места.
1: Да, слушай, когда вот он развернулся, самолет, да, то есть, когда уже заходит постепенно на посадку, я посмотрел в окно, так... Какие горы!
0: Ну, горы-то, конечно, они здесь удивляют только так.
1: Какие горы! Еще погода у нас выдалась солнечная, прям вот удивительно. Вот нам в этом отношении повезло, да, то есть мы садились, и вот эти горы с двух сторон, вот это просто красота, невероятно.

0: Эта красота еще будет нам видна сейчас, когда мы начнем с тобой осмотр города самого. Потому что эта красота, видимо, отовсюду здесь
1: да,
0: видна.
1: Это да. Ну вот мы с тобой приехали наконец-то во Владикавказ.
0: Я предлагаю начать наш осмотр с площади Свободы.
1: Слушай.
0: Или ты опять хочешь на набережную пойти?
1: Да дело в том, что как таковой набережной здесь нет.
0: Но она такая небольшая.
1: Я бы, понимаешь, в чем? Почему я говорил в том числе, что здесь сюда очень сложная поездка нам предстоит? Ведь вся прелесть Северной Осетии, Владикавказа в том числе, она в большей степени именно в природе.
0: Да, совершенно верно. Но
1: в
0: это
1: горах.
0: Согласна, но мы этому тоже внимание с тобой постараемся уделить, если время останется.
1: Нет, мы сейчас с тобой поедем на Терек.
0: Ну подожди, а как же вот это вот все в центре?
1: В центр мы вернемся, потому что самое красивое здесь именно берег Терека. Не, даже не набережная, а просто берег. Понимаешь, с двух сторон.
0: Ну, я поняла, что тобой исключительно по-другому не бывает.
1: Да, ну и, к сожалению, да, ну и, к сожалению, не к сожалению, здесь действительно надо ездить на такси. По-другому никак.
0: Давай так, пока мы с тобой едем до того места, куда ты хочешь, до определенного места на берегу Терека, мы в конце концов скажем, что, во-первых, Владикавказ – это столица республики Северная Осетия Алания.
1: Да,
0: как
1: да.
0: ты уже успел упомянуть. А во-вторых, он переводится как слово «крепость». Хотя в своей истории он назывался по-разному. И Орджоникидзе, у него было несколько разных названий.
1: Ну, запомнился Орджоникидзе.
0: Да.
1: Конечно.
0: Ну и, собственно говоря, раз уж это Северная Осетия, тут вот соответствующие традиции, культура и, как уже упомянутый тобой, красивая природа.
1: Ну да, ну вот смотри, ну вот правда, вот ради хотя бы вот даже этого стоило сюда приехать. Терек бежит достаточно быстро.
0: Да, да, да.
1: И он, ну, прямо сказать, узковат. Да, но тем не менее, здесь столько места на берегу, столько травы, я бы так сказал, да, там зеленых насаждений, что вот просто люди приезжают на этот берег Терека и здесь там расстилают какие-то пледы,
0: ну,
1: и здесь отдыхают.
0: Да, устраивают пикники.
1: Вид на горы, здесь течет речка, причем с чистейшей водой, да, горная река, ну, и это просто фантастика.
0: Ну, она даже летом холодная все равно.
1: Ну, конечно, я про
0: она
1: это и говорю.
0: Горная.
1: Она холодная, конечно.
0: Я в нее не полезу.
1: А куда полезешь? Снесет. Да, несмотря на то, что мы тут крепкие, высокие, устойчивые, чтобы вода здесь снесет просто
0: снесет с ног. Снесет и охладит.
1: Охладит еще как.
0: Я боюсь, что будет перебор с этим.
1: Вода, конечно, ледяная. Да, я сейчас потрогал, конечно, ледяная водичка, несомненно. Но вот, повторюсь, вот даже ради этого стоило сюда приехать, и чтобы посмотреть вот отсюда, с берега Терека, на горы.
0: Ну вот смотри, например, самая известная, одна из самых известных гор – это Столовая гора.
1: Угу.
0: Ее видно и из Владикавказа, из центра, и с берега Терека, вот где мы с тобой стоим. Высота ее больше 3000 метров. И,
1: она... Не полезем туда?
0: Не-не-не-не, мы с тобой туда не полезем. Она как будто бы вот нависает, да? Вот такое ощущение, что она как будто над Владикавказом немножечко нависает. Туда организуют восхождение, но они все-таки рассчитаны на более подготовленных туристов. Но мы бы с тобой могли теоретически это сделать.
1: Но
0: просто
1: мы же крепкие
0: времени...
1: люди.
0: Нет, у нас просто времени не хватит. У меня такая... Я подготовила такую программу.
1: Давай, поехали на твою программу.
0: Поехали, да.
1: Чтобы все успеть.
0: Начнем с площади Свободы мы обязательно. И... постепенно перемещаемся. Вот смотри, какая красивая армянская церковь Григория Просветителя. Это прям, можно сказать, что культовое строение Владикавказа. Она была возведена во второй половине 19 века. В общем, очень красивые фасады. И здесь еще есть памятник, который призван почтить сотни тысяч армян, которые были убиты еще Османской империей в начале 20 века. В общем, тут сплошные, на самом деле, памятники. Памятников здесь огромное количество.
1: Церквей здесь... тоже.
0: И церквей, причем очень разных,
1: да, да.
0: разных религий. Вот. Дальше я тебе предлагаю, мы задерживаться долго не будем, чтобы увидеть максимальное
1: да, пойдем
0: количество.
1: Дальше, да, пойдем, да.
0: Да, смотри, здесь есть мемориально-культурный центр, дом Вахтангова он называется.
1: Да.
0: Он построился на средства Московского академического русского театра имени Вахтангова. И как раз он находится в доме режиссера, в котором он жил 17 лет.
1: А это здесь фонтан знаменитый?
0: Так, ну здесь есть много. много разных фонтанов. А от какой ты имеешь в виду?
1: Да. Видимо, я ошибся.
0: Возможно. В общем, здесь интересные, тут и кафе есть, и, в общем, можно посмотреть на этот дом-музей. Нет, ну я к тому, что если кому-то интересует, чтобы обязательно было кафе, здесь оно есть. Здесь несколько комнат с экспозицией, и здесь можно и в интерактивной форме услышать рассказ.
1: Внутрь не будем заходить?
0: Ну, мы не успеем, наверное.
1: Не успеем?
0: Да, тут еще...
1: Слушай, давай что успеем, то и сделаем.
0: Рассказывается о купце второй гильдии Багратионе Вахтангове. Тут, в общем, исторические справки.
1: Да пойдем послушаем
0: доступно.
1: Про Багратиона.
0: Ой,
1: хоть,
0: ну ладно,
1: хоть это
0: давай,
1: другой.
0: Хорошо.
1: Пойдем послушаем про Багратиона, а потом пойдем дальше.
0: Пойдем дальше, да.
1: Мы здесь, во Владикавказе. Давайте продолжаем гулять вместе с нами. Пойдемте с нами.
2: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Да, мы во Владикавказе, столице Республики Северная Осетия Алания.
2: Вы не думайте, что мы вам рассказываем про архитектурные и вообще достопримечательности Владикавказа исключительно в порядке значимости. Ни в коем случае. Просто мы с Лешей ходим разными тропинками.
1: Ну, куда пришли, там...
2: Да,
1: там
2: и то, что нам попадается по ходу нашей прогулки, об этом мы и ведем речь. Вот смотрите, мы тут подошли после дома Вахтангова, мы подошли тут к интересному, красивому центральному парку Коста Хитагурова. Mm-hmm. Это, между прочим, кто не знает, главный осетинский поэт. И не только поэт. Он очень много всего сделал для литературы Северной Осетии.
1: Общественный деятель,
2: да, я бы так сказал. Он публицист и, в общем...
1: Ну, слушай, на Кавказе очень чтят писателей, поэтов, ну, общественных деятелей. Это принято?
2: В общем, этот парк не так давно отреставрировали. Он очень красивый. Здесь и террасы, и аллеи, и павильоны. Кстати, фонтаны, вот, который говорил. Прудики. Здесь даже есть лодочная станция.
1: А там лебеди живут, да, в этом пруду.
2: Вот. Ну и опять же, не задерживаясь здесь надолго, мы вспоминаем о том, что Леша уже сказал, что здесь большое количество разных церквей, разных храмов. И вот здесь есть, мы как раз выходим к Суницкой мечети.
1: Да, кстати, вот пока мы шли, да, опять же, вид на горы изумительный просто. Просто изумительный почти отовсюду, почти из любой части города вы можете увидеть вот этот потрясающий вид. Ну, когда горы не в дымке, да.
2: И дышится-то здесь как легко.
1: Ну, по-другому дышится, да. Ну, иногда от перенасыщения кислородом болит голова,
2: но
1: конечно.
2: Но она скорее кружится больше.
1: Да, но у нас-то точно нет, мы закаленные.
2: Так вот, Суницкая мечеть, она же центральная мечеть Мухтарова, как раз на берегу Терека, в мавританском стиле, построена больше века назад. Ее в свое время хотели снести, местные жители ее отстояли. В общем, она открыта для посещения, можно туда заглянуть ради красивых интерьеров. Ну и, соответственно, тоже она является, ну, наверное, одним из символов города.
1: Ну,
2: как и многие другие строения. Здесь символов города, на самом деле, превеликое множество.
1: Ну, как мы сказали с тобой, и храмов здесь очень много.
2: Да, тут есть и храм Рождества Пресвятой Богородицы. В общем, кстати, здесь могила Коста Хитагурова находится. И вот про собор мы уже сказали, Свято-Георгиевский. В общем, с точки зрения религиозных объектов, здесь тоже очень много всего интересного посмотреть. Затем, музеев здесь тоже огромное количество. И даже если мы будем говорить о самых главных, их тоже несколько. Их тоже, Лёша, несколько. Вот, например, Национальный музей. Он основан более 130 лет назад.
1: Ну, это тот же, что республиканский или нет?
2: Нет. Вот национальный, он рассказывает об истории скифов и алан. И тут старинное кавказское оружие, костюмы разные.
1: О, пойдем смотреть, пойдем. Тут же наверняка копии какие-нибудь.
2: Ну, пойдем, ладно, только не очень долго. Нам еще по проспекту Мира гулять. Ну, музей такой серьезный, прям.
1: Ну, вот эти мне нравятся вот самые разные наконечники стрел, вот, которые здесь делают. Представляешь, какая выдумка была, да?
2: Да, ну, знатоки оружия здесь, конечно, на Кавказе. Кстати, с точки зрения сувениров, здесь привозят вот эти вот всякие кинжалы красивые и в миниатюре, и не в миниатюре.
1: Я знаю, что отсюда привозят.
2: Но это-то до этого мы еще дойдем. Я тоже это собираюсь привезти. А вы пока подумайте, о чем мы. Так вот, давай-ка уже выходить опять вот на эту красоту, на улицу. Надо пройтись нам с тобой по главной улице. Она называется Проспект Мира.
1: Не удивлен.
2: Ну, она тоже называлась по-разному раньше, но сейчас она Проспект Мира. По нему, кстати...
1: Чтобы вы знали, у нас радиостанция практически на Проспекте Мира.
2: Ну да, тоже, только свернуть надо.
1: Да.
2: Значит, по этому Проспекту Мира снова ходит трамвай. Здесь городская трамвайная система, одна из старейших в России. Ей уже, на секундочку, больше 120 лет. Прогуливаться тут можно и по аллеям. Тут очень красивые цветники. Тут и скульптура городового. Вот, кстати, посмотри на него. Вот он здесь.
1: Вижу.
2: Так, тут и сохранилась двухэтажная застройка 19 и начала 20 века.
1: Но тут все дома практически не очень высокие. Ну, во всяком случае, многие.
2: Тут, смотри, тут и кафе, и магазинчики. И вот, смотри, какое большое красивое здание. Это исторический отель «Империал». Здесь гостиница, между прочим, была еще в 19 веке.
1: По-моему, здесь останавливался «Спартак» в 2010 году.
2: Ну, хорошо, тебе виднее.
1: Но я могу ошибаться.
2: Ну, вполне возможно. Возвращаясь к музеям, вот тут мы с тобой проходим мимо художественного музея. Здесь, между прочим, представлены полотна и Коровина, и Левитана, и Репина, и Шишкина. То есть смотри, как можно здесь оккультуриваться.
1: Слушай, это серьезно.
2: Более чем.
1: Давайте. Причем не везде такой есть подбор.
2: В том-то и дело. В том-то и дело, очень такой разноплановый, разносторонний город. Давай-ка мы сюда вот с тобой свернем и опять будем наслаждаться тем, что мы видим вокруг себя. Владикавказский дендрарий – это памятник природы регионального значения. Здесь более 200 видов растений растут, в том числе реликтовые. И сюда тоже любят часто приходить местные жители, чтобы отдыхать, посидеть в тени. В общем, тут тоже очень красиво, как ты уже понял.
1: Ну, что, как я понял, я вот вижу.
2: Да, как ты видишь.
1: Я вот вижу, как я... Слушай, но я некоторые растения вот вообще не узнаю.
2: Ой, тут хорошо, что они тут, да, подписаны вроде.
1: Да, вон таблички стоят, конечно, да, но...
2: Ну, они тут каждый какие-то подходить, все, да, разные. Тут можно целый день провести.
1: Ну, да, да, да. Так. Пойдем, сходим в ботанический сад.
2: Возвращаясь к вопросу памятников. Вот смотри, мы с тобой сейчас подходим к мемориалу Славы.
1: Да.
2: Это скульптурно-архитектурный комплекс. Он был сделан к 60-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Здесь вот арка.
1: 20 лет назад, да.
2: Как ты видишь, арка и колонна со статуей святого Георгия. Вот. Ну и здесь же установлен памятник детям, которые погибли во время теракта в школе Беслана, да, о котором мы уже упомянули. Вот такое место...
1: Культовое, я бы сказал.
2: Энергетическое, да-да, культовое. Ну и продолжая наше с тобой шествие по улицам Владикавказа, можно еще отметить очень красивое здание Северо-Осетинской академии академической филармонии на улице Миллера. Это, кстати, между прочим, один из филиалов Петербургского Мариинского театра, а во Владикавказе их несколько, представляешь?
1: Нет.
2: Вот. А, кстати, занимает он бывшую евангелическо-лютеранскую кирху середины 19 века.
1: Ну, кстати, похоже же, да?
2: Конечно, конечно.
1: На какой-то вот немецкий стиль, вот этот вот германский, неправильно говорить немецкий, германский.
2: Ну да, да, германский, да. И здесь это же не просто так все, здесь акустика своя, да? Она вот на органных концертах как раз особо и чувствуется.
1: Ну, слушай, ну когда орган куда-то ставят, там надо настраивать это дело, иначе ничего не получится. Мне кажется, это должно быть особое место. Помнишь, как настраивали звук в Доме музыки в Москве? Ну, о чем мы говорим?
2: Ой, слушай, я вот мы с тобой идем, гуляем, тут наслаждаемся вот этой вот красотой и горы, и красивые здания, и музей. Мы уже с тобой успели про историю изучить все. Но памятников тут действительно большое количество. Тут вот и мы проходили мимо памятника Косте Хитогурову.
1: Ну,
2: тут
1: да, да,
2: и
1: да.
2: Несколько памятников Иссе Плиеву. Тут и есть памятник, между прочим, Михаилу Булгакову. Естественно, тут есть памятник Евгению Вахтангову. Конечно же, не обошлось без Ленина.
1: Но Владимир Ильич, землячок.
2: И знаешь, кому здесь еще есть памятник?
1: Кому?
2: Пушкину.
1: Ну, почему нет?
2: Между прочим, он стоит в центральной части города. Но вот так вот, если не знать, вот, ну, не догадаешься, что здесь памятник Пушкину.
1: В Подгорице есть памятник Пушкину, знаешь, тоже не догадаешься. И Высоцкому
2: нет,
1: там есть памятник.
2: А я тебе объясню, почему. Пушкин же здесь, по большому счету, ты так уж не останавливался. Он здесь был проездом, когда ехал в Тифлис в то еще время, да?
1: Ну, отсюда просто на машине можно доехать до Тбилиси.
2: А это тут такой памятник, знаешь, он немножечко, вот лично мне, напоминает современное искусство, потому что он как будто бы, вот знаешь, немножечко небрежный. Вот здесь вот какие-то два, там, то ли быка, то ли вола, да, вола, вола, вола. И, значит, это такой небольшой, небольшая повозочка, ямщик.
1: Не гони лошадей.
2: И Пушкин, который, значит, свой цилиндр себе практически на нос надел с таким...
1: Чтобы его не узнали.
2: Да, вот, наверное, он скрывается от своей известности. И как будто бы он такой печальный, такой он какой-то грустный.
1: Ну, конечно, он не хотел уезжать отсюда.
2: Проезжаем мимо, да?
1: Не хотел уезжать отсюда.
2: В общем,
1: его так накормили, что он не хотел уезжать.
2: Местные жители относятся по-разному. Кому-то нравится, что Пушкин не такой, как обычно, там, декламирующий свои стихи, такой радостный, открытый, а вот такой немножечко другой. Ты знаешь, я еще не определилась. Но самое главное, что здесь он есть, это уже хорошо. Вот. Так, а раз уж мы с тобой периодически возвращаемся к тому, что здесь красивейшая природа, Давай расскажем о том, что есть здесь национальный парк, который называется Алания. Но мы с тобой просто туда в силу того, что у нас времени не хватит,
1: да,
2: мы не доедем.
1: Все, да.
2: Но нужно обязательно рассказать нашим слушателям, что это настоящее сокровище природное. Значит, здесь разнообразие флоры, фауны, красивейшие пейзажи.
1: Да что это? Подожди. Какой фауны?
2: А здесь табуны бегают лошадей диких.
1: Да?
2: Ну, по крайней мере...
1: Сейчас затопчут нас.
2: По крайней мере, обещали, что они будут.
1: Барсы здесь есть?
2: Ну, смотри, может быть, они есть, но они где-то там подальше, повыше, где попрохладней. В общем, здесь, кроме того, что красивые горы, луга с цветами, с красивыми, и пасущиеся табуны лошадей, вот, здесь еще есть красивые горные реки, которых здесь тоже большое количество. И здесь можно встретить, гуляя по этому национальному парку, исторические памятники, которых здесь тоже большое количество сохранилось. К ним относятся и древние пещеры со следами стоянок, некрополи, какие-то родовые башни. В общем, для тех...
1: Мне кажется, Владикавказ, вот это природа и памятники. Природа, памятники и храмы. Вот то, что вот удалось вот пробегом, да, понять, вот как мы это сделали, да, быстро набегая, да, пробегая все это расстояние, что это природа, памятники и храмы.
2: Да, в принципе, так оно и есть. А для тех, у кого будет несколько дней здесь, обязательно поезжайте в ущелье, которых здесь огромное тоже количество, на озера, которых здесь тоже очень много. Там вот в одном из ущелий, в Цейском ущелье, есть памятник Уастырджи, который покровитель ратников и странников. Это очень красивое изваяние на 20-метровой высоте. По-моему, даже 28-тонное, что ли. В общем, внушительное очень. Ой, в общем, здесь столько всего красивого. Можно джип-туры брать, и можно и с парашютом прыгать, и даже можно самолетные экскурсии брать, представляешь?
1: Но я проголодался.
2: А, ну ладно. Ну, видимо, я тоже.
1: Можно все сделать, но я проголодался, и мы сейчас пойдем есть. Если вы проголодались, пойдемте с нами.
0: Вокруг мира и спорта.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

кабриолет, рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: И мы во Владикавказе.
2: Да уж, красота невозможная просто.
1: Но мы нагуляли аппетит.
2: Так.
1: И сейчас мы идем его гасить. Раз уж мы...
2: В Осетии.
1: В Осетии. Здесь осетинские
2: пироги.
1: И мы просто в нетерпении сейчас их попробовать.
2: Да, вот смотри, очень подходящее заведение.
1: Пойдем.
2: Значит,
1: Я не буду ничего, кроме осетинских пирогов.
2: Ну, я поняла, хорошо. Я тоже буду пироги, но я еще все-таки что-нибудь еще попробую. Да, давай расскажем, что преимущественно значит, Северная Осетия готовит вот эти самые известные пироги в дровяных печках. И, естественно, подают на стол. А если прям вот мы хотим с тобой традиционной подачи, то их будет три, этих пирога. Они будут уложены стопкой друг на друга.
1: Да.
2: Значит, верхний будет сырным, средний – мясным, а нижний – со свекольной ботвой.
1: Да, все правильно, все правильно. Я, знаете, когда первый раз попробовал... Вот сейчас я возьму как раз со свекольной ботвой, потому что, ну, где я еще такую возьму? Да, первый
2: Дашь
1: раз...
2: кусочек?
1: Да, конечно, да, отрезай. Вот, просто когда первый раз пробовал со свекольной ботвой, я думал, как это я не ем, я не козел, да, вспоминая, да, домовенка Кузю. Но когда я попробовал, вы не представляете, насколько это вкусно.
2: Слушай, ну он нереальный.
1: Какое тонкое тесто.
2: Он
1: и вы знаете, вот
2: вкусный.
1: Эта вот начинка свекольной ботвы, казалось бы, ну что, я листья не ел какие-то, что ли? Но вы не понимаете, это невозможно. И в Москве нигде, кроме здесь, как здесь, невозможно сделать такие пироги. Невозможно их так испечь.
2: Вы попробуйте их только здесь.
1: И еще, если кто-то вдруг увидит осетинский пирог с курицей, не верьте.
2: Это не осетинский пирог.
1: С курицей не бывает осетинских пирогов.
2: Да.
1: Это по-другому называется.
2: С курицей у них другие блюда. Но я вот сейчас попробовала с сыром еще кусочек.
1: Да, это отвал башки просто.
2: Боже, какой же вкуснецкий, невозможный. Я не знаю, что у меня ни на что уже места не останется совершенно.
1: Я, конечно, возьму попить чаю. Наглый фрукт называется, да, здесь вот он есть. Красненький чай такой из самых разных фруктов. Наглый фрукт и ягод, да, вот он, мне нравится название, да, он такой кисленький, красненький. Вот буду этим запивать, по-другому никак. И мы еще, конечно, с собой пирогов возьмем.
2: Подожди. Я все-таки хочу немножечко еще чего-нибудь еще попробовать.
1: Пробуй, я больше ничего
2: я
1: брать не буду.
2: Я чуть-чуть себе оставила место после пирогов вот этих вот, чтобы насладиться такими традиционными национальными блюдами. Во-первых, надо признать, что очень здесь много разного вкусного сыра и кисломолочных продуктов. Здесь тоже, ну, в том числе и сыр, и начинка, и их даже добавляют соусы. Традиционный шашлык, естественно, без него никуда, но в меня, например, уже он не влезет. И надо обратить внимание, что вот здесь в меню я видела огромное количество разных супов. Вот, например, есть такой суп, который называется лывжа. Вот он из курицы или говядины делается. Кстати, а по поводу напитков, чтобы ты вот взял чай, а тут рекомендуют какое-то слабоалкогольное осетинское пиво местное. Вот. И оно вообще напоминает медовуху и подается в кувшине. Дай-ка я его хоть попробую.
1: Кувшин возьмешь?
2: А, маленький кувшинчик.
1: Наперсток, да, еще, Юля?
2: Так, ладно, продолжаем про супы.
1: Не буянь только.
2: Любителям супов здесь есть еще, оказывается, вот и фасолевый суп. Тут еще есть... А, еще в него, оказывается, и молоко добавляют.
1: Нет.
2: А еще здесь есть суп, я просто название сейчас ненормально не прочитаю. Он называется «С бараньим мясом на косточке». Да, то есть именно особенность в том, что крупные куски мяса именно с косточкой на отдельном блюде в дополнение к супу подается. Вот так. А по поводу курицы мы с тобой говорили. Значит, курица готовится в горшочке с овощами и ароматными приправами. Вот такое блюдо у них национальное, вот в Северной Осетии здесь. А что касается вообще мяса, Вот я очень люблю баранину, и здесь как раз готовят плов из баранины. И я вот себе половиночку порции, пожалуй, сейчас закажу, потому что, ну, очень уж мне хочется попробовать что-то, кроме осетинских пирогов.
1: И мы покатимся дальше. Как по-другому сказать нельзя.
2: Подожди. Мы еще пока не покатимся.
1: Куда?
2: Ну, и тут же еще можно, смотри.
1: Мы тогда отсюда не уйдем.
2: Нет, мы уйдем, не волнуйся. Голубцы из телятины мы тоже не будем. Про шашлык я уже сказала. Нужно еще рассказать, что здесь и кукурузная каша даже есть. Это вот для тех, кто вот любит такую специфическую, простую, легкую еду.
1: А, пожалуйста, соберите вот три коробочки, да, пирогов. Я возьму с собой. Эту женщину можете оставить здесь. Я пойду без нее.
2: Мне тоже, пожалуйста, с собой пирогов. Так, ну и баклажаны, к сожалению, с сыром и орехами я тоже не попробую.
1: Юля, вот, пока!
2: А вот то, что я попробую, советую тебе хотя бы взять с собой, это десерт, который называется хворост. Здесь он традиционный.
1: Я пошел.
2: Ну что вот мне с ним делать, друзья мои? Ну как вот быть? Ладно, и хворост тогда нам, пожалуйста, с собой заверните. Вот, и еще кувшинчик пива. Ладно, все, пойдем, так и быть.
1: Нам еще спортивные объекты осматривать местные.
0: Вокруг мира и спорта.
1: Ну, а мы отправились рассказывать вам про спортивные объекты. Мы, естественно, поедем на местный стадион. Стадион Республиканский назывался. Ну, он и называется, но сейчас как такового стадиона нет. Ну, он уже несколько лет на реконструкции. Местная футбольная команда «Алания» играет в Грозном. Mm-hmm. То в Грозном играет, то еще где-то. И, в общем, конца и края этой реконструкции нет. Президент республики постоянно обещает что-то сделать с этим. Из-за этого местная команда футбольная, попавшая по спортивному принципу уже в самую высшую лигу, не смогла там принять участие, а теперь команде тоже грозит уже совсем вылет в нижнюю часть, да, нашего футбола. Угу. Уже во второй дивизион, не в первый даже. Поэтому, конечно, все это печально, учитывая, что команда имеет славные традиции. Первая команда в российском чемпионате, которая прервала гегемонию московского «Спартака». Это было в 1995 году. Команда «Алания» под руководством Валерия Газаева выиграла чемпионат России. А на следующий год набрала одинаковое количество очков со «Спартаком». Был назначен золотой матч тогда, но тогда Газаев проиграл Георгию Ярцеву в золотом матче в Санкт-Петербурге, который проходил.
2: Скажи, пожалуйста, а это правда, что раньше «Алания» называлась «Спартак Алания»?
1: Сначала «Спартак». Просто был «Спартак Орджоникидзе», когда еще его тренировал Олег Романцев. Да, потом стал «Спартак Алания», потом стал просто «Алания».
2: А, по-моему, еще раньше он назывался «Объединенный рабочий клуб имени Ленина».
1: Ну, все может быть. Ну, когда-то давно, я так глубоко не копал в
2: историю. Ну, неудивительно, раз он основан в 1921 году.
1: Но футбол здесь очень любили. И народу всегда очень много ходило. Это один из национальных видов спорта в республике. И на самом деле, вот действительно очень крутая атмосфера всегда была на матчах. Ну, зажигательно, естественно. Ну и люди обычные, даже не то чтобы фанаты. Тогда такого понятия, может быть, даже и не было — фанаты. Или оно было в таком каком-то, может быть, зачаточном состоянии. Прямо вот все приходили с флагами, все приходили в атрибутики. Хотя не было ничего такого целенаправленного.
2: Слушай, а мне кажется, у меня такое ощущение, что раньше вот в советское время, вот так вот подальше, пораньше, все активно болели, все очень эмоционально болели. И вот эти все атрибуты, которые сейчас приписывают только активным болельщикам, они были у всех.
1: Ну нет, ну ты немножко не права, там уже было разрознено, там. Но все то, что все это делали ярко, это правда. Ну, а на Кавказе с его темпераментом, угу, то, конечно же, этого было еще больше. Этого было еще больше, и это было просто замечательно. на самом деле. Ну вот, печально пока участь футбола, хотя, повторюсь, у команды есть опыт даже игры в Еврокубках.
2: Ну, может быть, впоследствии, в будущем, все-таки он будет возрожден и выйдет на прежний уровень?
1: Слушай, я надеюсь, потому что команда-то самобытная. Угу. Команда самобытная, и на самом деле и со своим почерком, и со своей даже уже вот историей, повторюсь, не каждая из наших команд доводилась играть в Еврокубках, а им доводилось играть в Еврокубках. Не все было успешно, но тем не менее, команда была всегда на виду, я бы так сказал. И по-настоящему приезжать в Владикавказ было тяжело всем. Угу. Играть в Владикавказе было тяжело всем.
2: Ну, конечно, так эмоционально поддерживали своих, поэтому неудивительно, что было тяжело.
1: Да, иногда эмоционально поддерживали своих даже после матча. И я помню, в 2010 году «Спартак» проиграл здесь «Алании» со счетом 2-5.
2: Ух.
1: Да, и потом автобус с командой «Спартак» обкидали камнями.
2: Ужас какой!
1: Да, там была очень интересная история. Да, автобус поехал по какому-то необычному маршруту, заехал в какое-то очень узкое место, и там его уже ждали и приготовили камушки.
2: Ну ничего себе, ну как же так?
1: Да. И обкидали камни. А потом водитель сказал, ничего такого не было.
2: Даже так?
1: Да.
2: А, ну все.
1: Он-то местный.
2: Я уже теперь это поняла.
1: Он-то местный был. Но на самом деле никому не причинили никакого ущерба, ни автобусу, ни футболистам, да. Но вот то, что это было, это точно было. 2010 год.
2: Леш, а вот были же тоже футбольные клубы здесь, такие как «Автодор», там, «Владикавказ».
1: Да, это... Ну, они играют... «Автодор» играл лигой ниже, двумя даже, наверное, лигами ниже. Но периодически тут и возникают команды, играющие во второй лиге на любительском уровне, они есть. Футбол все равно никуда не делся, угу. Все равно он страсть,
2: да,
1: местная, да. Ну давай вспомню, ну Алан Загоев, Станислав Черчесов,
2: ну-ка, естественно,
1: Валерий Газаев,
2: какие громкие имена,
1: Саслан Джанаев, они же все отсюда,
2: да,
1: они же все отсюда. Ну если не из Владикавказа, то
2: из этих мест,
1: да,
2: из Осетии,
1: все из этих,
2: да,
1: мест, и их всех прекрасно знают.
2: Это точно.
1: Так что футбол здесь все равно останется, да, в памяти, а потом, ну, я надеюсь, как ты говоришь, возродится, может быть.
2: Да.
0: Вокруг мира и спорта.
3: Реклама на Первом спортивном радио.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы в Владикавказе. Мы уже посмотрели опять недостроенный, недореконструированный стадион республиканский. Да, посетовали на то, что такие личности здесь играли, тренировали. Но пока еще... ничего не вернулось, но...
2: Ну, мы на это надеемся, да?
1: Надеемся, несомненно. Но надо сказать, что футболом единым здесь не ограничиваются.
2: Это точно.
1: Ну, национальный вид спорта, в том числе, это борьба.
2: Да, есть такое.
1: Это борьба, и здесь, конечно, такие имена блистали, закачаешься.
2: Ну, тут сколько олимпийских чемпионов-то одних?
1: Да, да, да.
2: Не
1: да.
2: сосчитать. И чемпионов мира, и Европы, да и регалий большое количество.
1: Да, многие из них потом уходили в политику, да, несомненно, да. Но, тем не менее, то есть во время своей карьеры они прославляли нашу страну. Ну, а некоторые и не только нашу страну.
2: Да, кстати. Ну, вот что приходит на ум? Сослан Андиев, Арсен Фадзаев.
1: Ну, да, же.
2: И Сослан Рамонов. Ну, в общем, Артур Таймазов. В общем, здесь огромное количество имен, которые прославили местный край и, соответственно, да практически всю Северную Осетию.
1: Да, тут просто есть определенные поселки, где вот прям вот растили вот этих вот борцов настоящих. Дзюдо. Какие здесь были специалисты по дзюдо? Ну, просто, опять же, это по-настоящему классика.
2: Ну, наверное, вообще все виды спорта, которые так или иначе связаны с борьбой, то есть все виды борьбы не чужды вот местным жителям, которые любят спорт и им занимаются. И неудивительно, что раз они отдаются этому спорту с любовью полностью, поэтому из них и получаются вот чемпионы.
1: Ну да, причем, несмотря на то, что в не самых лучших условиях, да, им приходится работать, но, тем не менее, что делать, растят олимпийский чемпион. Ну, сейчас, в данной ситуации, которая сейчас у нас сложилась, не олимпийских чемпионов, но чемпионов страны, но чемпионом страны по борьбе стать было гораздо сложнее.
2: И на самом деле это показатель, во-первых, и конкуренции внутри, например, той же сборной команды, и это показатель того, что на международных соревнованиях как раз борьба между теми же самыми спортсменами практически и происходила.
1: Ну да, да, да, все так, все так.
2: А, ну, Лёш, ну вот я тут еще вычитала где-то, что и волейбол тут играют.
1: Ну, не на такой степени, да. Играют, конечно, просто...
2: Да, да, да, но не вот не,
1: не, не, самом, не на самом высоком да, уровне, самом высоком но, уровне да. но, несомненно, играют, да, тут вопросов никаких нет. И будем надеяться, да, что будет развиваться. Ну и не только игровые же виды спорта.
2: Да, не только игровые. А какие еще?
1: Да разные,
2: слушай,
1: да.
2: Слушай, у меня такое ощущение, что если спортсмен просто с таким ярким таким темпераментом любит какой-то определенный вид спорта, даже не популярный, то вот он ему отдается и чаще всего становится в нем успешным. Пусть не на самом высоком уровне, да, но на определенных высот он точно достигает.
1: Но мне кажется, все жители, которые вот есть в Северной Осетии, они все играли в футбол, все боролись и все боксировали.
2: Ну, если с ними поговорить, то они точно истории про эти виды спорта знают.
1: Один наверняка с Тамерланом Тменовым где-то был, кто-то с Бесиком Кудуховым, кто-то с Арсеном Фадзаевым, да, то есть из одного года. Кто-то с ними проходил сборы, кто-то просто их знает лично, кто-то является их родственниками, кто-то там, да, штангу тягал, да, и здесь есть тоже чемпионы мира, олимпийские чемпионы по тяжелой атлетике. Да, то есть все вот это вот, все, что связано с силой, все, что связано с ловкостью, все здесь есть в Республике Северная Осетия, в Владикавказе.
2: А некоторые, например, думали, что, возможно, станут профессиональными спортсменами, занимались в детстве, в юности, а потом переключились на другую профессию. Такое тоже бывает.
1: И таких много.
2: Да, совершенно верно.
1: Кто-то водит теперь автобус в Москве.
2: Я про это и говорила, по большому счету. Так, теперь я тебе сейчас напомню, что да. нам еще нужно купить сувениры. Я помню, что ты хочешь
1: привезти дорогие. Я уже набрал сувениры.
2: Это съедобные сувениры. Но к съедобным сувенирам можно еще купить несъедобные.
1: Вот мне других не надо.
2: Ну смотри, просто тут, может, вдруг тебе понравится, вдруг ты захочешь. Про кинжалы я тебе уже рассказывала. Тут еще есть рог для вина, например. Фляжечки.
1: Пирог с мясом. Пирог с сыром.
2: Хорошо. Тут есть вот для девушек латунные и серебряные украшения в национальном стиле, пожалуйста.
1: Пирог с ботвой.
2: Так, изделия из кожи, ремни с этническим орнаментом
1: пирог
2: и пряжкой.
1: С мясом и сыром.
2: Так, кстати, на пряжках может быть изображен барс или олень. А, кстати, папахи, пожалуйста.
1: Пожалуйста, пирог с ботвой. Со свекольной.
2: Так, ну и тут еще есть даже куклы, работы коллекционеров.
1: Ты забыла, различных. Что нам еще какое-то время ехать?
2: Видимо, забыла. А, кстати, а кто любит местных дизайнеров, и там покупать вещи местных дизайнеров, здесь можно найти футболки, толстовки. То, что здесь на любой вкус можно привезти сувениры.
1: Сувениры можно привезти.
2: А если вы вдруг...
1: Если я сейчас не увезу отсюда Юлю, мы не успеем на самолет.
2: Все, я уже бегу. Если вы вдруг забыли или не успели, или вдруг вы все съели, все свои цитинские пироги, которые вы хотели привезти своим родственникам и друзьям, то в аэропорту они тоже продаются.
1: Да я сейчас еще возьму.
2: Ну, я тоже.
1: Да, все, друзья, мы поехали. Конечно, но нельзя все посмотреть.
2: Нельзя так мало здесь находиться.
1: Да, потому что ты отъезд еще не успеешь в том числе, да. Но нельзя так мало здесь находиться, это правда. Нам еще ехать. А вы, конечно, выбирайте побольше времени. Насладитесь местной природой. Посмотрите все, что здесь есть. Ну и, конечно, попробуйте осетинских пирогов самых разных.
2: Это обязательно.
1: Они того достойны. Но таких вы в Москве или где-то еще не найдете. Ну, а мы отправляемся в Москву, чтобы потом поехать куда-то снова и рассказать об этом вам в программе «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио.
2: Счастливо.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Первое спортивное. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш сегодняшний звездный гид – Ивета Акулова, футболистка сборной России по пляжному футболу, а также играющий тренер женской футбольной команды «Драйв-32 БГУР». Она родилась и выросла в Брянске, городе, расположенном на берегах реки Десны. Как раньше назывался город, какие символы есть у Брянска и насколько туда лучше ехать, расскажет сама Ивета.
2: Ивета Акулова родилась в Брянске, вот, прожила там большую часть времени. Вот, совсем недавно переехала в Москву, но детство, юность и молодые годы провела в Брянске. Вот, уроженка Брянска, патриотка своего города, играла всегда за честь Брянска, защищала честь Брянщины, команды создавала там женские по женскому футболу. Брянск – это город на реке Десна. Вот. У нас очень красивая живописная природа. Раньше наш город назывался Дебрянск, потому что там были такие непроходимые леса, дебри. Вот. И в связи с этим он получил такое название Дебрянск. Но уже, естественно, эта приставка отпала, и мы стали просто Брянском. Вот. Партизанский край, у нас там в свое время партизаны. Очень хорошо так у нас было партизанское движение там развито во время войны. Ну, такой довольно промышленный город. У нас много заводов, у нас развивается свое производство. Брянский молочный комбинат, промышленное производство, текстиль, сталь-завод, стекольный завод в области. То есть очень такой промышленный довольно город. Лично для меня, как для спортсменки, конечно, главный символ Брянска – это наш футбольный клуб «Динамо Брянск». Все футболисты, все спортсмены знают, и наш клуб тоже прославился на всю страну, хоть мы и провинциальный город, и клуб такой не очень богатый и большой, но в свое время мы выходили и на «Зенит», и «Зенит» Санкт-Петербурга приезжал к нам вместе с «Диком Адвокатом», и Андрей Аршавин тоже посещали наш город, и вторая сборная России, в то время был такой проект, тоже приезжала, играла в нашем стадионе. То есть у нас любят футбол, у нас очень много болельщиков, фанатов, у нас, наверное, город такой очень футбольный, и все всегда неравнодушны к футболу, переживают вехи развития «Динамо Брянска», что в нем происходит. Поэтому, наверное, для меня главный символ, ну, помимо достопримечательностей, курган бессмертия, вот, у нас вот, главный символ «Динамо Брянск», наверное. Я как спортсмен, да, вот как моя карьера состоялась в пляжном футболе, как команду я создала женскую в пляжном футболе, и мы в чемпионатах России участвовали и участвуем, я бы, конечно, бы посоветовала посетить пляж, где мы тренируемся, там прекрасная песчаная площадка, собственно, на которой мы... И я в том числе выросла, да, как футболистка, и на которой я девчонок своих воспитывала и до сих пор воспитываю. Вот. Ну, а так вот, курган бессмертия у нас самая главная достопримечательность. Все загадывают там желания. Стадион «Динамо», опять же, он сейчас новый, там ремонт произведен, приятный, довольно уютный стадион, все его хвалят. А так, ну, как в любом городе, площадь Ленина. Я бы пожелала, чтобы, посещая Брянск, вы не ограничивались 2-3 днями, а приезжали, ну, на недельки-2, на месяц, потому что город нужно узнать со всех сторон. И первое впечатление иногда бывает обманчиво. Все-таки вот свой колорит, я много где была, в разных городах, и Орел там, к примеру, соседний город, и Москва, и Питер тоже жила, и в Белгороде. Ну, Брянск свой колорит, и... Не знаю, это нужно прочувствовать. Мне кажется, и люди немножко другие, и вообще отношения как, ну, какое-то, мне кажется, теплое. Может быть, просто у меня, потому что я там родилась, к своему городу. Может быть, у всех брянцев такое отношение к своему городу, я надеюсь. Поэтому я советую всем приехать, именно пообщаться с местными жителями, именно погулять по разным местам. У нас 4 крупных района, в каждом побыть, везде, в каждую улочку сходить, в каждом кафе побыть. В общем, ощутить весь этот колорит. И у нас, правда, классный город, я его люблю и очень скучаю, конечно, по нему. Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид Ивета Акулова, дважды лучший бомбардир страны по пляжному футболу, рассказала, как в Брянске проводит время молодежь и какие развлечения есть в городе и его окрестностях.
2: У нас очень вкусные кафе разные, очень даже хорошо развито это направление. Всегда можно перекусить недорого и вкусно. У нас недавно открылся ресторан «Зеленый», там вход по браслетам, тоже своя концепция у них. Очень даже приятное, милое место и интересные разнообразные блюда, и тоже недорогие, что важно для такого города, да, когда приезжаешь в Москву, потом приезжаешь резко в Брянск, чувствуешь контраст в ценах, и тем не менее качество соответствует. Очень даже хороший там и персонал, и повар, то есть прям ставлю 5 с плюсом этому ресторану. Рядом со стадионом «Динамо» у нас одна из главных достопримечательностей – это парк Толстого, прямо рядом, они соседствуют со стадионом. Там интересные деревянные фигуры, сказочные персонажи, там с детьми очень хорошо гулять. Ну и вообще у нас на самом деле набережная, тоже красивые фонтаны сейчас построили. Город облагораживается. Вот, у нас река Десна протекает, красивые пейзажи, красивый пляж. Опять же, вот Бежецкий пляж, где мы занимаемся футболом. Там не только футбол, там пляжный волейбол, там можно отдохнуть. Очень даже прекрасно, все виды спорта пляжные поиграть. И самое главное, бесплатно и в пляжный футбол, и в пляжный волейбол. Поэтому я посоветую, конечно же, летом заглянуть к нам на пляж и попробовать свои силы в пляжных видах спорта. У нас погода не сильно отличается от Москвы, потому что мы всего 350-400 километров находимся друг от друга, поэтому у нас погода совпадает, такая же, как у москвичей. Ну, конечно, наверное, лето самая приятная пора, июнь, июль, август, и жарко бывает. А так, среднестатистический климат центральной полосы, поэтому, скорее всего, летом приезжайте, конечно. У нас есть еще Свенский монастырь, тоже вдали от города. У нас любят местные жители его посещать, и свадьбы там проводят. Вот. Еще забыла сказать, что у нас цирк тоже главная достопримечательность, действующий цирк. У нас постоянно приезжают с различными программами, разные цирковые представления устраивают. То есть, ну, у нас можно развлечься, можно отдохнуть. У нас есть Брянский драмтеатр, есть театр юного зрителя. Я когда была школьницей, нас очень часто всем классом, всей школой вывозили в театр юного зрителя, очень интересные представления там были. Потом уже стали постарше, стали посещать Брянский драмтеатр, тоже часто приезжают из Москвы актеры, разные спектакли. Но я в силу своей занятости не очень часто была в нашем драмтеатре, но была, поэтому у нас культурная область тоже довольно развита, и есть где молодежи отдохнуть, и где оккультуриваться, и где как бы развиваться тоже, да, есть такие места. Есть набережная, да, и вот там есть такая лестница, ее тоже отреконструировали, много ступенек вниз туда по набережной, и там очень много тоже уличные музыканты часто, да, стоят, играют какие-то свои композиции, такая очень душевная атмосфера, что-то продают, вот, то есть, да, но в основном у нас молодежь старается, наверное, в какие-то там выходные уехать за город, потому что у нас сама по себе область большая, не только город, у нас очень много районов известных, где тоже процветает и культура, и различные тоже интересные вещи, поэтому у нас не только город нужно посещать, но и такие областные города, там Дядьково, Клинцы, у нас Стародуб, там тоже и спорт развивается, и команды есть почти в каждом городе футбольные, мужские, и чемпионат области у нас очень такой масштабный, очень много команд участвует, много дивизионов, поэтому Брянск такой, да, нормальный город. У нас есть парк Лапландия, тоже очень красивый. Там качели специальные деревянные. Они над возвышением, то есть ты на них качаясь, видишь город с высоты. Тоже очень интересное место. Вообще у нас город таких оврагов. У нас нижний, верхний суток. Это тоже памятники такие, как исторические. То есть у нас... можно практически с любой точки найти интересный пейзаж, сфотографироваться, вот, поэтому всем советую приезжать в Брянск и насладиться красотой нашего города.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш сегодняшний звездный гид Ивета Акулова – обладательница Кубка Европы по футзалу в Испании. Ее родной Брянск – место, в котором спорт является важной составляющей города. Потому и возможностей для развития в этой сфере немало.
2: Самые известные два спортсмена – это Александр Большунов, лыжник наш прославленный, он из Брянской области, тоже Брянск гордится им, вот. Ян Непомнящий, шахматист, тоже Наталья Кузютина, дзюдоистка, лыжница Лариса Куркина тоже на Олимпиаде участвовала. То есть у нас тоже спортсменов очень много прославленных. Ну вот лыжный спорт развивается, наверное, благодаря Большунову, ажиотаж тоже начался. А так футбол, очень хорошо развивается футбол, в каждой спортшколе практически есть отделение футбола, мальчишки с удовольствием идут, женский футбол тоже стараемся развивать. BMX развивается вот на базе училища Олимпийского резерва, к которому теперь и наша женская команда Drive32 относится, там специальный велотрек построен, Татьяна Капитанова тоже у нас известная BMX-ерша, если так можно сказать, тоже выступает на различных чемпионатах, в состав сборной России входит. То есть у нас спорт в разных сферах тоже развивается. Вообще я бьюсь за развитие женского футбола на Брянщине, наверное, года с 2007-го, вот, то есть уже очень много лет. Поначалу это туго давалось, потому что, ну, женский футбол, в принципе, как-то не очень воспринимался у нас в стране, но со временем отношение к нему изменилось не только в России, но и на Брянщине. Если раньше нас вообще не воспринимали всерьез, то со временем последние годы нам стали помогать и областной спорткомитет, и начальник управления спорта нам выделяется финансирование. Мы участвуем в чемпионатах России по пляжному футболу, во всероссийских соревнованиях. Я вызываю сборную России по пляжному футболу. Но давалось это все непросто, да, то есть моими какими-то личными усилиями поначалу, сбором девчонок со всех окраин Брянска, чтобы они приходили в команду, сама их тренировала. Вот. А потом уже появились спонсоры, тоже сами искали, появилась поддержка. Съездили в 2017 году на чемпионат России, вышли в финал, стали серебряными призерами, получили путевку в Лигу чемпионов, что тоже для Брянска большое достижение в игровых видах спорта. Но, к сожалению, не поехали, тогда финансирование отказали. А так у нас, я еще забыла сказать, женский гандбол развивается, есть женская гандбольная команда, выступает тоже в чемпионате России, «Сокол», «Сельцо». И волейбольные команды у нас, женская, мужская, и баскетбольный клуб Брянск, и хоккейный клуб. То есть у нас практически все виды спорта развиты. Я бы не сказала, что проблем нет. Всегда есть что развивать. Вот в основном такие виды спорта, как женский футбол, да, там какие-то такие не очень развитые, они держатся за счет энтузиастов. То есть все-таки хотелось бы, чтобы больше внимания, больше финансирования привлекалось, больше девчонок приходило. То есть, как сказать, все хорошо, когда любишь свой город, да, и души в нем не чаешь, патриот своего города. Но если копнуть и поглубже, конечно, проблемы везде есть. В спортивном плане, ну, конечно, не хватает футбольных полей, потому что мальчишкам, девчонкам все-таки некуда выходить, играть. Искусственных полей хотелось бы больше. Вот в этом плане, да, это проблема, потому что, ну, играть вот простым ребятам практически негде. У меня самые приятные воспоминания связаны с моей командой, когда мы прошли путь просто от девчонок, которые играли во дворе, и в итоге, когда мы собираемся, экипируемся и выезжаем на какие-то крупные соревнования, на международные, мы даже в Минск ездили, в Беларусь. И когда ты приезжаешь на Брянский вокзал и понимаешь, что ты прошел путь уровня двора, и сейчас ты, ну, полупрофессиональный спортсмен, или когда я ехала первый раз в сборную и стояла на вокзале и понимала, что, ну вот, тот самый момент, когда твои труды не напрасны, спортивные труды, когда ты приходишь к своей цели, стоишь и понимаешь, что вот, ты едешь в сборную, ты едешь не куда-то, а едешь в сборную или едешь со своей командой на чемпионат России, и, конечно, гордость охватывает, и, наверное, это самые приятные моменты. С вами был ваш звездный гид Ивета Акулова.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня вашим звездным гидом станет 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов. Он родился и вырос в Красноярске и уже много лет выступает за красноярский Енисей. Сергей проведет для вас экскурсию по любимым местам в родном городе и по интересным спортивным объектам, которые возвели в Красноярске к зимней универсиаде 2019 года. А еще Сергей расскажет про то, какими экстремальными видами спорта занимается он сам и, главное, где этот экстрим можно найти в городе.
2: Да, здравствуйте, я Сергей Ломанов, 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом. И сегодня я расскажу про свой родной город Красноярск. Очень много хороших мест в городе Красноярске. Очень люблю гулять в летнее время по центру города. Люблю свой город, но, конечно, есть и любимые места. Это набережная Енисея вдоль реки Могучей. Потом район стадиона Енисей, это вот район ДК 1 мая, где я очень много провожу времени, считаю своим вторым домом. Ну и, конечно, где я живу, да, это минут, наверное, 15-20 езды от Красноярска. Это Удачный, там провожу очень много времени со своими близкими, со своей семьей. У нас центральная улица – это проспект Мира, где можно, когда хорошая погода, гулять. Она около 3 километра. Можно туда пройтись, обратно. С этой улицы можно выйти на великолепный парк. У нас есть парк Татышев. Это такой спортивный парк, где очень много людей занимается спортом, катаются на роликах, на велосипедах. Проводят свободное время, просто гуляют. Зеленый парк, где очень комфортно проводить время. У нас к универсиаде очень много спортивных объектов уже построили, реставрировали. И есть спортивные объекты мирового уровня для всех видов спорта. И для биатлона, и для лыж, и хоккея, и фигурного катания, и хоккея с мячом, и футбола. И баскетбола. Есть также лыжные трассы, вот, Гремучая Грива. Там можно зимой гулять и кататься на лыжах. И тоже летний период времени просто гулять, дышать воздухом. Парк просто утопает в зелени. Очень много березок, сосен, елей. Так что есть где отдохнуть и заниматься спортом, и просто провести время с семьей. У нас есть Бобровый Лог, это у нас горнолыжные трассы, где можно заниматься и сноубордом, и горными лыжами. Есть также и Сопка, тоже там очень много людей, которые занимаются фристайлом, сноубордом. Так что для всех видов спорта созданы идеальные условия. Не просто для спортсмена, просто для жителей нашего города. Спасибо большое универсиаде, что у нас есть сейчас такая возможность выбирать вид спорта и выбирать, наверное, доску по душе. Посещаю и хоккей с шайбой. У нас «Сокол» играет в высшей лиге. Там в летний период времени на футбол хожу. Пару раз был в Бобровом Лагу, катался на горных лыжах. На сноуборд стал тоже впервые в Красноярске. Ну и так вот эти Гремучая Грива, где можно просто гулять. Там есть те, которые катаются на лыжах, да. Но мне просто нравится в зимний период времени прогуливаться с семьей, с собакой, со своей.
0: Звездный гид.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается на

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни. Они как птицы далеки, одни витают в облаках,

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид Сергей Ломанов, 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом. Сегодня он расскажет про свой родной город Красноярск, про удивительные природные заповедники Красноярского края и не менее удивительное творение рук человеческих – ГЭС на реке Енисей.
2: Можно на теплоходе туда сплавать до Дивногорска, и там можно посмотреть ГЭС. Очень огромное сооружение. Я знаю, что сейчас идет строительство смотровой площадки около ГЭС, куда можно будет приехать и прямо, наверное, прочувствовать ту мощь, которая там есть. Когда турбины, тем более, когда идет слив воды с плотины, то незабываемое такое зрелище. В том году очень была снежная зима, да, и в этом году было очень много сброса этой воды. Многие выкладывали фотографии в социальные сети, видео снимали. Просто очень красиво было, мощно. Можно туда съездить, просто посмотреть туристов, кто туда приезжает впервые, там, Красноярск, который находится, они под впечатлением остаются. Можно на теплоходе, там, даже на машине доехать до Красноярского моря. У нас есть Красноярское море по ту сторону ГЭС, там плотина. И там можно остановиться в домиках, и в отеле, и снять в аренду яхту, лодки всевозможные, катера, и поплавать просто по Красноярскому морю. Очень-очень красиво. Я сам это делал и люблю это занятие. Летом особенно, когда можно и позагорать, и покупаться. Просто обалденные виды. Несравнимые, наверное, ни с чем. Я был и в Италии, да, и в Испании. Здесь считаю, что не хуже. Иногда с одного берега не видно другой берег. Получается, если за ГЭС, да, у нас река течет через Красноярск, всегда течение. Ну а по ту сторону вода как водохранилище, она нагревается. Если у нас через Красноярск Енисей, наверное, выше 5 градусов не нагревается, да, то там можно туда приехать и поплавать. В летний период времени где-то она прогревается до 25 градусов. Много вариантов, как можно посмотреть. Можно посмотреть сверху. Есть у нас даже маленькие самолеты, которые с аэродрома Кузнецова вылетают и долетают до Манской петли и возвращаются. Есть, делают такой круг. Где-то он, по-моему, около часа полета. Ты можешь все увидеть. И, получается, Манскую петлю, и ГЭС, и город Красноярск. Получается, левый и правый берег. Собираются группами и идут на эту Манскую петлю. Так, чтобы какие-то есть туры, я думаю, 100% есть туры. Просто я не интересовался этим. Я знаю, что... У нас ходят, у нас ребята из команды тоже собираются группой, просто идут. Думаю, да, есть человек, который ведет, который знает эти маршруты и просто ведет всех желающих. Даже такое есть. Так что нужно просто приезжать и черпать информацию в интернете. Тем более сейчас с этим проблем нет. Черные сопки. Как-то пролетал на самолете. Сверху тоже брал, получается, экскурсию, да, на самолете. Мы пролетали, получается, да, над Черной сопкой. Парк Столбы, тоже великолепный парк, заповедник. Очень много жителей нашего города туда, особенно в выходные, ходят с семьями. Туда можно там идти там 2,5-3 часа. Великолепные виды, вид на природу, на знаменитые столбы, и просто люди приходят туда, отвлекаются от всего. И тем более, это как тоже занятие спортом для здоровья. Тем более сейчас там все обустроено, есть и тропинки, и лавочки, где посидеть, и зоны отдыха. Так что я сам там пару раз, наверное, был. Ну, из-за своей занятости не получается, там зимний период времени, но у меня жена и дети бывают там, и приходят уставшие, ну, довольно. Туда можно свободно заходить, там же несколько, получается, входных зон. Можно чуть подальше заехать, да, туда, и там есть там тропинки до первого столба, до второго. А есть прямо с самого начала, ты можешь с Боброва лога прямо подняться по канатной дороге, да, и туда уже пройти пешком. Потому что здесь это как такие маршруты прямо существуют. Я думаю, можно взять экскурсовода, можно самим просто приехать туда и провести время. Там нет такой какой-то закрытой территории. Есть какие-то правила, да, которые ты должен соблюдать. Ну, все желающие могут приехать и посетить этот парк. Много что открыто, да, но это уже на свой страх и риск. Туда, я думаю, мало кто. Это надо уже иметь какой-то, наверное, опыт, да, и с кем-то, наверное, идти, потому что, наверное, можно и заблудиться, и потом не вернуться обратно. Ну, а большая часть, которая открыта, там все, везде есть указатели, и много людей посещают и проводят время. Там есть и много всяких птиц, животных, которые там находятся. Это можно все увидеть своими глазами. Очень много сусликов, белок. Так что и птиц многочисленных. Ройф ручей зоопарк, наверное, один из самых, наверное, больших и хороших, наверное, в нашей стране. Ройф ручей. Там очень много животных, которые есть и на других континентах, и здесь у нас в Сибири. И тигры, и медведи, и белые медведи, и все птицы, которые, наверное, существуют, тоже они есть. И даже жирафы есть. Жирафы, верблюды, потом рысь, кабаны. Так что здесь, там тоже можно очень много времени провести. Вот мы недавно с сыном там были, часа, наверное, 3-4 ходили, смотрели. Можно и кормить, и есть колесо обозрения, где ты можешь сверху это все лицезреть. И не только, да, вот этот зоопарк, но и все, что вокруг находится. Там и реку Енисей, и Бобровый лог, и весь город видит. Ну, так что вот там все животные, все птицы представлены.
0: Звездный гид.
3: Реклама на Первом спортивном радио.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Шаман.
8: Это любовь.
7: Стас Михайлов.
9: Для тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 77.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня наш звездный гид, десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов, проведет для вас экскурсию по Красноярску. Расскажет про многочисленные мосты, места, где можно позагорать и искупаться в Енисее, и про настоящий остров посреди города. А еще поделится советом, когда стоит приезжать в Красноярск туристам, чтобы застать самую лучшую погоду.
2: У нас где-то, наверное, с мая месяца начинает теплеть. Ночью еще прохладно, но утром, с утра до вечера комфортная погода. Но уже где-то лето длится, наверное, середина июня по наверное, середине августа. Тогда очень хорошая погода, очень теплая погода, очень много людей гуляет. И ночью очень комфортно. Так что я думаю, что самое комфортное время, чтобы приехать в Красноярск, это, наверное, летнее время. Зимой все-таки очень-очень бывают холодные дни. Ну, с другой стороны, в этом есть тоже какая-то прелесть, да. Ну, в последнее время очень много снега в Красноярске. И когда есть снег, когда хорошая погода, там в районе 15-20 градусов, то тоже комфортно находиться в нашем городе. Можно посещать какие-то спортивные соревнования. Я знаю, что коммунальный мост, да, используется у нас. Он находится прямо в центре города, не на его фоне. На его фоне очень много фотографируется, тем более очень много гуляя, да, делают фотографии. Он сам по себе очень такой красивый, тем более сейчас город активно подсвечивается. У нас есть Октябрьский, да, Октябрьский, коммунальный, есть еще четвертый. Но у нас коммунальный мост, да, он очень красивый. Он очень красивый, да, который на 10-рублевой купюре. Он изображен. Есть Октябрьский мост огромный. И Николаевский, да, получается, у нас четвертый мост. Есть еще мост Три Семерки. Он расположен чуть за Красноярском. Железнодорожный очень красивый мост. У нас есть еще один вот этот вантовый мост, да, пешеходный, который идет из центра города через Енисей до острова Татышева. Тоже такой очень красивый мост, пешеходный мост. Мостов не как, конечно, в Санкт-Петербурге, но они есть. Но они, наверное, больше такие, более такие массивные. Такие. Остров Татышев, да, это вот как вот, наверное, в центре города, в самом городе есть такой остров, конечно, омывается со всех сторон, да, рекой Енисей, но на этом острове в последнее время очень активно идет развитие этого острова, очень спортивного досуга. Есть роликовые дорожки для велосипедов, пешеходные дорожки, которые разделены. Очень много уличных тренажеров, и даже кафе, велопрокаты, прокат роликов. Очень много народу. Жители нашего города туда приезжают, особенно когда хорошая погода. Прямо парковка вся забита машинами, и очень много времени проводят там. Гуляют, отдыхают, загорают, занимаются спортом, просто прогуливаются. Если занимаются и уличным баскетболом, и волейболом, и в зимний период времени заливается большой каток, где есть и прокат коньков, и катаются на коньках, на лыжах. Так что вот последнее время, да, очень-очень хорошо он развивается. Надо просто приехать, да, многие, которые приезжают впервые, я знаю, что иностранцы тоже в нашей команде шведы играют, когда они пешком проходят через весь остров, они в восторге, под впечатлением находятся и рассказывают, что здорово, когда есть такой остров, такой как парк в самом центре города. Есть какие-то, да, пляжи, где можно купаться. Я больше, наверное, мочу ноги, когда вот в Енисее можно зайти по колено. Вода чистая. Можно просто на камешках полежать, позагорать, просто отдохнуть. Считаю, что наш город богатый на рестораны, на кафе, на бары. Любая прихоть туриста, там разные кухни мира, есть в нашем городе, так что здесь можно и вкусно поесть, да, и посетить какие-то спортивные мероприятия, и просто погулять. Есть чем заняться. Я вижу, я говорю, я когда, если в 2008 году я вернулся из Москвы, я прикольно играл в московской «Динамо», город сильно изменился в лучшую сторону. Так что я могу с гордостью говорить, что город развивается, и в нем комфортно находиться.
3: С вами был ваш звездный гид, 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов.
0: Звездный гид.

0: Первое спортивное. Увлеченные спортом.
1: Всем добрый день, это программа «Увлеченные спортом». Меня зовут Юлия Сапегина, и сегодня у меня в гостях Надежда Петрова, российская теннисистка, экс-третья ракетка мира в одиночном и парном разряде, бронзовый призер Олимпиады и тренер собственной школы. Надежда, здравствуйте, большое спасибо, что вы к нам пришли.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Вы завершили свою профессиональную карьеру в 2017 году. И вот оглядываясь назад, какое ваше достижение для вас стало самым особенным, самым запоминающимся, самым ярким, потому что у вас их очень много.
2: Их действительно много, и выделить какое-то одно событие, это, наверное, неправильно, ну, неправильно сказано, да, потому что какое-то повлияло на начало моей профессиональной карьеры, да, потом какая-то победа именно помогла мне достичь там самого высокого рейтинга. Там самое, наверное, может быть, сложное уже под конец карьеры, это титул в Токио, когда там уже с травмами, вся уставшая, победив трех теннисисток из десятки, я там выигрываю титул, да, тоже командная победа с девочками, тоже очень запоминающаяся. Поэтому что-то одно выделить, это очень сложно.

0: индивидуальной, да, у меня вся карьера была построена на одиночке. Это, конечно, гораздо сложнее, чем пара, потому что ты там находишься один, и вся нагрузка на тебе и ответственность тоже на твоих плечах. Это психологически очень сложно. А пара для меня это изначально просто было как такая компенсация, да, когда я рано вылетала из турнира одиночной сетки, да, я переключалась на пару, это хорошая тренировка, плюс у тебя есть партнер, с которым ты периодически тренируешься, разминаешься, и когда играешь пару, есть человек, с которым просто можно пообщаться. Иной раз просто даже какие-то обсуждали темы, не относящиеся к теннису. Даже просто вот ходим и о чем-то шутим, смеемся, ну и непосредственно играем матч.
1: Но это же как раз именно проще, это психологически разрядка, то есть вы не одна, и плюс еще вы психологически как-то расслабляетесь, да?
0: Конечно, да, потому что бывают дни, когда у тебя не идет игра, ты себя неважно чувствуешь, у тебя есть партнер, который тебя может подбодрить, помочь или даже взять какую-то вот игру на себя. А когда ты один на корте играешь одиночку, там уже...
1: Ну, там в одиночном разряде играть это еще и физически, ведь
0: конечно,
1: гораздо тяжелее,
0: конечно, да, конечно, да. Это ты перекрываешь весь корт, и это может быть сумасшедшая какая-нибудь жара в Австралии за 40 градусов, и ты играешь третий час, и тебе уже совсем нехорошо, но надо довести игру до конца. Конечно, в паре это гораздо меньше нагрузки, но там больше требуется реакция, потому что ты часто находишься у сетки, партнеры тоже могут быть у сетки. Вот это вот обмен мячами, слеты, да, которые происходят, там нужна, конечно, очень хорошая реакция.
1: А вот уровень доверия в паре, насколько он высок? И вы о чем-то наверняка договаривались, о каких-то комбинациях. Вот часто же теннисисты за спиной там показывают какое-то количество пальцев, если они заранее договорились, кто, что у вас такое было, расскажите.
0: Ну, конечно, это обычно происходит, когда ваша пара подает, и это такая, можно сказать, коммуникация между игроком у сетки и подающим. Там подается сигналы, куда подающий будет подавать, а вот именно человек у сетки, какие его будут действия. Будет ли он держать свою половину, или будет перебегать, или там, может быть, даже сядет под сетку. Поэтому это вот такие вот нюансы, чтобы не бегать туда-сюда, не затягивать время. Нам же относится определенное количество секунд между розыгрышами. Поэтому вот теннисисты придумали такой вот свой язык общения.
1: Вы стали бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне с Марией Кириленко. А вы же играли с достаточно большим количеством напарниц. Расскажите, с кем было комфортнее играть и почему?
0: Ой, я не могу сказать и выделить какую-то одну теннисистку, да. Они все пришлись на, опять же, разные периоды моей карьеры. А вот с Машей Кириленко мы действительно договорились буквально за сезон попробовать сыграть вместе, посмотреть, как у нас получится. И это был турнир у нас, наш московский домашний Кубок Кремля. И мы с Листаевой выиграли, и мы решили следующий сезон олимпийский играть вместе. У нас были замечательные результаты. И как раз вот сезон, середина сезона, который пришелся вот именно на олимпийский вот этот вот сезон, мы были в великолепной форме. А так у меня много партнерш из других стран, даже гораздо старше меня. Мне даже удалось пару турниров сыграть с самой титулованной нашей теннисисткой Мартиной Навратиловой, легендой тенниса. Поэтому благодаря паре я смогла завестись такими вот интересными связями в теннисном мире, да, и поиграть с очень разными теннисистками.
1: Наверняка был какой-то в вашей памяти матч, который вам дался очень тяжело и, может быть, даже, наверное, с точки зрения погоды, потому что мы уже затрагивали эту тему, что во время, например, 40-градусной жары, когда... Просто я сама, когда первый раз попробовала играть даже в комфортную погоду в теннис, это же просто до такой степени энергозатратный вид спорта. Поэтому как вы вот это выдерживали и было ли у вас на вашей памяти какой-то вот такой очень сложный, прям выстраданный турнир, когда были такие жесткие условия?
0: Ну, это, наверное, какие-то европейские турниры, когда периодически идут дожди, это все перерывается, тоже, скорее всего, наверное, Уимблдон. Ну и был такой турнир в Германии, в Берлине. Сейчас его уже перенесли, а его, к сожалению, там нет. И вот именно там, вот из-за таких вот погодных условий, затяжные матчи, перерывы на час, на два, плюс холодно было, ты надеваешь на себя дополнительную там одежду, идешь к врачам, они тебя там горячей мазью растирают. И вот это вот, конечно, очень сложно, потому что ты себя очень тяжело, устало чувствуешь в конце дня, тебе надо быстренько восстановиться к следующему.

0: И вот это вот перепад тоже погоды, и плюс кондиции, когда дождь, корт становится земляной гораздо медленнее, мячи очень тяжелыми становятся, потому что и играть становится физически еще трудней.
1: По поводу перерывов. Я знаю, что в вашей карьере был матч с Марией Шараповой, который вы могли выиграть, если бы как раз он не прервался. По-моему,
0: да,
1: вот как я бы сразу это вспомнила.
0: Вот тоже очень обидно, потому что кому-то это даже может пойти на пользу, да, или так на руку, как у нас говорят. Потому что может... На корте складывается все очень быстро, да, и вдруг какая-то там неуверенность или какие-то нервы тебе помешали, а вот этот вот именно перерыв из-за дождя дает возможность все осмыслить, успокоиться, поговорить со своей командой, да, и уже, ну, настроиться совсем по-другому.
1: Да, вот такие случаются важные события, которые влияют буквально на исход матча.
0: Да, очень много факторов в теннисе, которые могут повлиять на исход матча.
1: Ну, а мы продолжим наш разговор через несколько минут.
2: Увлеченные спортом.
3: You're

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем программу «Увлеченные спортом». Меня зовут Юлия Сапегина, и у меня в гостях Надежда Петрова, теннисистка, победительница двух итоговых чемпионатов WTA, экс-третья ракетка мира в одиночном и парном разряде и тренер собственной школы, о чем мы, конечно же, сегодня поговорим. Но сейчас мне бы хотелось поговорить об обратной стороне. В любой спортивной карьере всегда бывают сложности, минусы и травмы. Я знаю, что у вас было очень много травм, к сожалению. И вот мы сейчас уже, когда обсуждали с вами перерывы в матчах, это тоже вот для кого-то получается плюс, да, для кого-то минус. Расскажите, пожалуйста, про то, какие у вас были травмы, и, наверное, про самую сложную, где вы дольше всего восстанавливались, и как вам это удалось восстановиться и прийти в форму.
2: Для меня по сей день загадка, почему, да, у меня вот по ходу моей карьеры было столько много травм, хотя я очень много внимания уделяла и физической подготовке, и хорошему восстановлению, и хорошо всегда разминалась, и заминалась, и растягивалась. Ну, не знаю, может быть, это как-то связано с моей генетикой. Я тогда этого, если честно, не дошла, да, не поняла, почему. Наверное, самое сложное, несмотря там на всякие мышечные растяжения, которые там у нас периодически у теннисиста случается, да, от таких больших нагрузок. Но это, наверное, у меня вот было два стрессовых перелома именно в стопе, да, в маленьких косточек. Первое, очень долго я восстанавливалась, 9 месяцев не играла. И вот в этот такой период, можно сказать, когда я сделала уже переход из юниорского тенниса в профессиональную свою карьеру, добилась своих первых таких успехов, вошла после первого турнира в сезоне в 30 лучших теннисисток, вот эта вот травма, и я практически весь сезон не играю, и падают уже и в рейтинге, и вот эта вот наигранность, уверенность пропадает. Ну, где-то я чуть ли не 9 месяцев от этого всего опять потом восстанавливалась, да, приходила в себя, мне на корте я не могла найти свою игру, из-за этого я переживала, нервничала, расстраивалась, в общем, такие вот были психологические качели.
1: Вот почему я еще об этом говорю? Потому что очень часто поклонники и вообще обычные люди, которые, ну, не очень так пристально окунаются в жизнь теннисиста, пусть даже своего фаворита, они иногда просто забывают о том, что есть вот эта обратная сторона, которая сопряжена с огромным количеством травм, со сложностями, в первую очередь, психологическими. Вот вы сейчас уже затронули аспект психологии, который для меня вообще очень интересен. Я знаю, что вы работали с психологом по разным аспектам и моментам в вашей жизни. Насколько вообще психолог и психология в спорте, ну, в частности, в профессиональном и в теннисе, важна? И расскажите о своем опыте работы с психологом.
2: У меня было несколько таких периодов, когда я работала с психологом. Но, если честно, мне это не очень, можно сказать, пошло, да, потому что какие-то вылезли иные нюансы, которые мне стали мешать на корте, да, потому что вдруг, вспомнив вот предыдущую там сессию с психологом, допустим, мы обсуждали какой-то определенный момент, из-за которого там вдруг у меня какой-то мог быть сбой или спад, или вдруг какие-то нервы, да, и если я об этом вспомнила, мне сразу же опять все стало рушиться, да, я решила, нет, лучше я перейду на такое как бы мышление позитивное, да, меньше вот этой вот негатива, больше думать о хорошем. Ну и, конечно же, уже с возрастом ты проще относишься к неудачам, к проигрышам, да, ты понимаешь, что это не вся твоя жизнь, да, что кроме тенниса есть и еще обычная жизнь, поэтому не стоит себе, конечно, портить нервы, да, но просто я от себя стала требовать максимум выдачи на корте, да, ну вот, чтобы я выкладывалась на все полные 100 на тренировки, на матчи, и если я уходила с корта, я понимала, что сделала все, но при этом я проиграла, уже было не так обидно.
1: Ну, это очень тяжело, получается, когда вы только рассчитываете на себя, а поддержка же тоже очень важна вот в данном случае, когда у вас, например, что-то не получается, когда вы начинаете нервничать. В данном случае вы такой сильный человек, что можете себя настроить и психологически справиться.
2: Но при этом всегда со мной ездила команда, это и тренер, иной раз и тренер по ФУП, или физиотерапевт, или даже свой, как бы сказать, менеджер, или кто-то из своих родственников, близких. И даже если вот вы заметите в телетрансляции, да, что теннисисты вдруг при каком-то моменте именно поворачиваются к своим, начинают там что-то жестикулировать, кричать, еще чего-то. Но, с другой стороны, вот если нужно вот это вот выдача эмоций, да, ну ты же не будешь там к какому-то незнакомому человеку вдруг обращаться. Конечно. Поэтому, да, вот эта ваша команда, которая сидит там, они как бы являются таким громоотводом, потому что иной раз просто нужно выплеснуть вот это, да, и потом уже собраться и идти играть дальше.
1: Продолжая тему психологии. Что делать с публикой, которая, например, откровенно болеет против какого-то теннисиста? Вы наверняка с этим сталкивались, конечно.
2: Конечно.
1: Как с этим справиться и можно ли что-то с этим сделать? Вот обычно, когда призывают судью утихомирить, но это очень часто не работает. Вот как быть в этой ситуации?
2: Ну, мы уже знаем, что такие ситуации бывают, и когда выходишь на корт, ты себя просто... Ну, ограждаешь, ты не смотришь ни на кого, не стараешься никого не слышать, да, без этого никак не обойтись, но есть очень хороший один способ. Просто выигрывать, да, и не давать возможность другому сопернику выйти как бы вперед, зацепиться за игру и таким образом давать ему подпитку публике. Поэтому тут самая главная задача – все делать свое дело и выигрывать.
1: Но, опять же, это достаточно сложно, это психологически надо настроиться. Вот, например, Данил Медведев очень часто говорит, что я даже питаюсь вот этой энергией, хотя все равно ему это мешало, и он в одном из последних интервью об этом так очень эмоционально говорил. Ну, то есть это все-таки нужна такая серьезная работа над собой.
2: Конечно, но и тоже нужно знать меру вот этим своим эмоциям, да. Вот действительно, в финале Австралии Open в этом году он немного переборщил, это ему помешало выиграть этот титул, хотя он должен был выигрывать этот титул.
1: И, наверное, последний вопрос в разделе «Психология» обсудим. Есть мнение, что пятый сет – это вообще чистой воды психология. Вы согласны с этим? И расскажите ваш опыт.
2: Ну, у нас у женщин, слава богу, пятого сета нет, но бывают тоже затяжные матчи, когда ты играешь больше 3 часов, и именно вот этот вот финальный третий сет – там уже все через «не могу», уже ты безумно накопилась усталость, и ты просто играешь на каких-то, знаете, не то что чувствах, вот на какой-то просто вот интуиции. Вот ты привык это делать, твой организм, твои руки, ноги двигаются, ты играешь, ты знаешь, что тебе просто надо вести дело до конца, играешь розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом, и вот таким вот... Вы через «не могу» пытаешься довести дело до конца.
1: Была у вас такая ситуация, когда вам во время вот последнего третьего сета приходилось там физиотерапевта вызывать, когда вас там ноги сводило?
2: Конечно, таких было очень много случаев, да, что начинаются судороги, и ты действительно просишь медицинскую помощь, они приходят немножко, там дают тебе какие-то напитки, либо обезболивающие, либо немножко помассируют, но все равно это так, буквально на 1-2 минуты, а потом это опять же все как бы волной накатывало обратно.
1: Вот так, дорогие друзья, все совсем непросто. Продолжим наш интересный разговор через несколько минут.
0: Увлеченные спортом.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем программу «Увлеченные спортом». Меня зовут Юлия Сапегина. Я беседую с Надеждой Петровой, российской теннисисткой, экс-третьей ракеткой мира в одиночном и парном разряде и тренером собственной школы. Вот об этом мы сейчас как раз давайте с вами подробно и поговорим. Расскажите сначала, как вы пришли к тому, чтобы начать тренерскую карьеру. Вот вы сразу почувствовали, что это ваше?
2: Ну, начну с того, что я из спортивной семьи. У меня и родители легкоатлеты, и после своей удачной спортивной карьеры они были заслуженными тренерами нашей страны, и их ученики тоже были призерами Олимпийских игр, там, чемпионами мира, поэтому вот это вот тренерское, может быть, сказать, ну, не то, что любовь, да, она мне была привита с детства. И мне всегда хотелось после окончания своей теннисной карьеры иметь именно свою личную школу. У меня есть единомышленники, с которыми мы выросли, играли в теннис еще в советское, можно сказать, время. И с тех пор у нас такие хорошие, близкие отношения. И мы хотим, чтобы наш российский теннис оставался одним из самых лучших. Поэтому мы хотим воспитать своих детишек, взять вот прям с нуля и попытаться довести до мирового уровня.
1: А связано ли рождение вашей дочери с тем, что вы именно стали детским тренером, вот прям, ну, то есть с самого начала тренировать детей, чтобы вы хотели школу открыть? Или это просто было у вас всегда, что именно с детьми хотите работать?
2: Ну, начинать прямо вот с юного возраста это гораздо сложнее. Давать правильные навыки детишкам, прививать вот это вот любовь, трудоспособность – это очень тяжело, и это очень такой длительный, кропотливый труд. Это гораздо проще взять уже состоявшегося юниора, который уже начал играть в турниры в России или даже, может быть, международного уровня. Там они, с ними уже попроще работать и донести мысль, и какие-то внести коррективы по игре, по технике. А тут прям вот начать с нуля, это, конечно же, сложно. Для меня это было все как бы вот впервые, я с этим не сталкивалась, поэтому вот несколько сезонов у нас был, можно сказать, такой обкат, посмотреть, как я себя чувствую в этой роли, да, как у меня получается, найти какие-то свои тренерские, ну, можно сказать, лайфхаки, да, какие-то нюансы, что работает, что нет, понять, да, получается у меня или нет. И теперь вот действительно уже когда набралось около 40 детишек в школе, да, уже сейчас вот работаем над таким проектом, да, глобальным, свой логотип, свой бренд, официальные все вот эти вот сайты, поэтому сейчас все будет очень красиво и здорово.
1: Не, ну это на самом деле действительно классно, но я знаю, что с маленьким возрастом вообще очень сложно работать, и не всем это легко, это очень много душевных сил тратит тренер. И еще к вопросу о том, что проще взять юниоров. Я слышала о том, что переучивать все равно сложнее.
2: Переучивать, конечно, сложно, да, потому что уже когда все это так в подкорке, да, отложилось, вот эта вся техника, все вот эти нюансы, это тяжело поменять по ходу вот уже карьера, да, поэтому, конечно, вот проще взять такой вот свежий материал и уже изначально дать правильную технику и уже потом на это все дальше накладывать.
1: Финансовая сторона вопроса. Вам пришлось личные средства вложить? Вы искали инвесторов или у вас целая группа вот единомышленников, с которой вы эту школу и создали?
2: Ну, как у меня...
1: Ну, потому что это всегда сложно найти финансирование на такие глобальные, хоть и классные, нужные, важные проекты.
2: Конечно, да, конечно, это все не очень просто, потому что, к сожалению, почему-то вот в нашей стране вот благотворительностью такой открытой именно к спорту мало кто занимается, да, поэтому все приходится находить какие-то свои ресурсы, свои каналы. Но, слава богу, что вот у меня вот был хороший единомышленник, у него была уже как бы база, на которой он сам играл, и где у него вся вот его клиентура, мы решили вот попробовать в этом же клубе потихонечку набрать несколько групп детишек и вот попробовать себя вот в этом уже русле.
1: То есть это на основании уже готовой базы вы просто,
2: да, конечно,
1: именно создали свою школу?
2: Да, да, да.
1: Ну, это да, это очень, мне кажется, удобно. Расскажите немножко поподробнее о школе, как она развивается, кто входит в тренерский состав. Вот это интересно.
2: Ну, на данный момент все группы веду я со своим партнером. Есть еще, конечно, тренерский состав, который ждет, можно сказать, второй, третий там площадки. Они готовы уже подключиться.
1: Но и нагрузка такая большая, если...
2: Ну, конечно. А вы знаете, ну, есть такая тенденция у всех звезд спорта, да, открыть свои школы, там, филиалы, и периодически приезжать там показываться, какие-то проводить мастер-классы, но сами этим как бы не занимаются.
1: Да.
2: И первое, что родители спрашивали, а сама Надежда-то будет присутствовать, да, им же хочется, чтобы вот именно дети соприкасались...
1: И ваш опыт в первую очередь.
2: Совершенно верно, да. Поэтому, ну, для меня это, конечно, да, это тяжелый физический труд, но я, конечно, стараюсь не пропускать ни одного занятия, и чтобы у детей была такая вот возможность, да, видеть меня там на каждой тренировке.
1: Вы, уже приобретя определенный опыт работы с детьми, расскажите нашим слушателям, с какого возраста лучше отдавать детей заниматься теннисом, если начинать прямо с нуля?
2: Я бы сказала, идеальный возраст – это 6 лет. Они уже и физически в достаточно хорошей форме, и они воспринимают информацию. Там, сейчас пошла мода отдавать детей и в 4 года, в любые виды спорта, да, там с двух аж прям начинают с гимнастики. Но тут уже мы попробовали взять детишек около 5 лет, посмотреть, как они все это воспринимают, но там больше себя чувствовали как воспитатели, потому что у них мало внимания, их больше, чем на 5 минут не хватает, короткие разные занятия, плюс еще какие-то игровые. Это уже получалось как больше такая общее физическое развитие, чем теннис. Поэтому я, конечно, приветствую, чтобы родители отдавали детишек в какие-нибудь там спортивные кружки, как плавание, может быть, футбол, там где-то побегали, а потом уже где-то к 6 годкам приходили и уже занимались теннисом. У них тогда уже развитая координация, и им это гораздо все быстро можно донести, и за один сезон они уже будут владеть всеми, ну, не всеми, но базовыми ударами в теннисе.
1: Создавая школу, вы наверняка просчитывали, что вы хотите, например, там, через год, два, через три, вот лет через 5. Как вы видите свое детище?
2: Как я вижу, да, я, конечно, люблю помечтать.
1: Ну, это очень правильно, между прочим.
2: Да, это правильно, конечно. Хочется видеть вот именно хорошую такую свою теннисную базу, хотя бы 4 закрытых корта, открытые корты, там, чтобы было и фитнес-зал, и свое кафе, и чтобы детишки могли там проводить весь день, может быть, даже какой-то зал, где они могут делать уроки, учиться, комнатка, может быть, даже и для тихого часа, поэтому вот такое вот комфортное место, где дети могут, вот родители привезли их утром, да, допустим,
1: и быть спокойными,
2: что вечером они заберут, и дети будут заниматься в первую очередь, конечно, теннисом, будут уделять внимание там домашнему заданию, урокам, и, естественно, заниматься общей физической подготовкой. Еще было бы великолепно иметь свой бассейн там, чтобы дети могли после тяжелой тренировочной недели немножко там расслабиться, да, как восстановление. Так что
1: Надеюсь,
2: что мечта сбудется.
1: Я вот на вас смотрю, у вас глаза горят, и мне кажется, с вашим подходом так все и будет. Но мы продолжим совсем скоро.
0: Увлеченные спортом.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем программу «Увлеченные спортом». Меня зовут Юлия Сапегина, и мы разговариваем с Надеждой Петровой, победительницей двух итоговых чемпионатов WTA, бронзовым призером Олимпийских игр. И поговорили уже о многом, и давайте теперь, наверное, про ваши планы помимо школы, может быть, какие-то семейные, про семью. У вас скоро юбилей, 8 июня.
2: Да.
1: Наверняка вы ставите перед собой какие-то новые цели, не обязательно связанные со школой, хотя наверняка и с ней в первую очередь. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, наступает, я надеюсь, интересный очень период. Да, такой достаточно крупный, ну, не крупный, мне, может быть, для меня так кажется юбилей, хотя я совсем не чувствую, что вот...
1: Ну, это и правильно, мне кажется.
2: Да, я совсем себя не чувствую вот именно в этой возрастной категории, можно так сказать, да.
1: Цели, ну, планы, вот...
2: Что могу еще добавить? Конечно же, сейчас весь такой упор идет вот в развитии своей теннисной школы, чтобы все это дало росточки, именно чтобы вот эти... Все желания, мечты, конечно, сбылись, и все только вот шло в этом направлении.
1: Вы хотели, насколько я знаю, что какие-то были планы ездить еще по России тренировать?
2: Это, конечно, да. Сейчас сначала надо тут в Москве,
1: ну, чтобы обосноваться,
2: да, скажем так. А потом, конечно, очень хочется сделать выездные мастер-классы, выезжать в регионы, где теннис не так хорошо развит, пообщаться там с детьми, с тренерским штабом, посмотреть, как у них идет вот эта вот их программа, обучение, может быть, какие-то внести изменения, нюансы, может быть, поделиться своим, можно сказать, опытом. И, конечно, хочется найти вот таких вот необработанных бриллиантиков, да, драгоценных камушков в каком-нибудь регионе, привезти в Москву и уже вот здесь вот начать заниматься их развитием в теннисе.
1: Ну, это на самом деле очень здорово, потому что не всегда и не все, далеко не все думают вообще о том, что происходит в регионах. У нас очень часто вот эти все частные школы, особенно если открывают спортсмены хорошие в прошлом, у нас это обычно какие-то вот крупные города или там Москва-Питер. А вот это, конечно, это очень здорово. У вас есть какие-то уже договоренности или это пока все на уровне замысла?
2: Это все на уровне замысла. Мы сейчас прорабатываем весь этот план, подыскиваем спонсоров. Ну и надеемся, что такой вот первый пробный мастер-класс уже получится в этом году.
1: Здорово. Расскажите, пожалуйста, о вашей дочке. Занимается ли она уже теннисом? И как вы вообще вот смотрите на ее будущее в спортивном отношении?
2: Я, конечно, буду очень рада, если она пойдет по моим стопам, именно вот теннис, потому что это очень интересно. Я вид спорта, он дает такие возможности поездить по всему миру, увидеть столько всего много интересного, вообще познакомиться с многими людьми, выучить великолепно язык и быть человеком мира. Да, и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это был теннис, но любой другой вид спорта, я даже, может быть, какой-нибудь командный вид спорта, я буду абсолютно к этому открыта. Но уже в 2 годика у нее была своя теннисная ракетка, дедушка с ней периодически занимается, она... Меня очень радовало, когда ей было 2,5, она ходила, еще не очень хорошо говорила и мне рассказывала, что она хочет стать теннисисткой. Это был прям бальзам на душу. Сейчас она: нет, не хочу, у нее сейчас другие интересы. Но со следующего года я хочу ее начать уже привлекать к детским группам, возить нас на тренировки, чтобы она вот уже начинала потихонечку с детишками заниматься.
1: Ну, в целом, ей нравится, и это ее интересует, то есть глаза загораются, когда вот...
2: Ну, она очень координированная такая спортивная девочка, очень активная, но на данный момент я вижу, что ей не хватает детского вот общения. Одно ей это она может, но она не очень хочет этим заниматься, поэтому в кругу детей... Смотря на других, я думаю, что будет совсем другой результат.
1: Насколько я знаю, теннис развивает, кроме координации, и вообще все группы мышц очень хорошо работают. Я еще знаю, что это очень хорошо влияет на зрение, потому что тренировка глазной мышцы при приближении и отдалении мячика, то есть в данном случае теннис – это, ну, чуть ли не оздоравливающий какой-то вид спорта, поэтому...
2: Хороший очень умственный труд. Это как теннис – это
1: анализировать,
2: шахматы в действии. Да, ты все анализируешь, все эти ходы простраиваешь, разную тактику готовишь. Поэтому в теннисе очень много хороших, полезных сторон.
1: А вы уже рассказали о своем отце, имею в виду дедушку. А насколько часто он взаимодействует вот с внучкой? Насколько он приобщен вот к ее спортивной стороне, которую вот скоро уже будет более такая серьезная.
2: Ну, они проводят очень много времени вместе. К сожалению, у нас мама не стала 8 лет назад, поэтому вся вот эта вот бабушкина нагрузка легла на его плечи. Забрать из садика, и, ну, раз даже уложить спать. Но, конечно, я стараюсь как можно больше времени уделять тоже воспитанию дочки. Ну, можно сказать, мы вдвоем вот занимаемся ребенком.
1: Вот по поводу воспитания очень правильный вопрос. Вы очень много поездили, пожили в разных странах, вы знакомы с различными видами менталитетов. И в одном из интервью вы даже сравнивали русский менталитет и вот воспитание, которое дали вам ваши родители, и то, что, как что чаще всего делают, в чем проявляются, например, американцы. Вот вы, непосредственно воспитывая своего ребенка, я понимаю, что, скорее всего, это какая-то золотая середина, но к чему вы больше тяготеете? К строгости, да, опять же, вот спорт — это тоже дисциплина, или все-таки более лояльно, более системой поощрений вот такой? Вот к чему вы, как видите, воспитание своей дочери?
2: Ой, ну, конечно, моментами надо родителю быть жестким со своим ребенком, да, прививать.
1: Ну что, чувство дисциплины, что ли?
2: Чувство
1: какое-то?
2: Дисциплины, да, в первую, конечно, очередь. И, ну, родитель должен быть жесток, да, потому что, ну, ребенок должен реагировать, да, это там другие, там, бабушки, дедушки, все вот эти вот поблажки, конечно, они гораздо мягче, но я такой человек, который люблю показывать свои чувства. Это вот обязательно я хочу проявить, что своей дочке вот эту вот нежность, ласку, да, обняться, поцеловаться, там на коленках посидеть, ну и вообще как можно чаще говорить своим близким: я тебя люблю.
1: Согласна, да, с вами, это очень важно.
2: Да, это очень важно.
1: Ну, в общем,
2: ребенок есть ребенок, надо дать немножко тоже.
1: Конечно, чтобы было
2: свободы,
1: и понятие дисциплины, и то, что, ну, не лишать вот этой вот теплоты.
2: Да.
1: Я с вами согласна абсолютно. Ну и давайте, наверное, напоследок, какая у вас прям вот такая глобальная мечта, может быть, или цель, наверняка вот есть там, если говорить совсем глобально.
2: По своей профессиональной карьере я, конечно же, хочу добиться высоких результатов, именно вот чтобы мои ученики добились такого результата, и поездить с ними уже по миру как тренер, да, может быть, испытать такие вот чувства, которые я не смогла испытать, когда я сама играла. Ну и, конечно, своего личного женского счастья. Для себя.
1: По-моему,
2: любимый.
1: Это абсолютно правильно. Я и наверняка все наши слушатели желаем вам успеха. Обязательно,
2: спасибо,
1: чтобы ваша школа процветала, чтобы у вас все получалось. Благодарю вас за этот интереснейший разговор. Напоминаю, что у нас была в гостях Надежда Петрова, тренер собственной школы, победительница огромного количества турниров и бронзовый призер Олимпийских игр. Меня зовут Юлия Сапегина. Это была программа «Увлеченный спортом». Спасибо всем. До свидания.
2: До свидания.
0: Увлеченные спортом.
3: Реклама на Первом спортивном радио.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: 80-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается.
1: Звездный гид на Первом спортивном.
2: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Наиля Шахова. Я ведущая утреннего шоу «Восточный экспресс» на радио «Восток-ФМ». И сегодня я ваш звездный гид. Сейчас мы пройдемся по одному из самых красивых и старейших городов Кавказа. Это Дербент в Дагестане. И для меня это один из самых любимых городов, куда я всегда с удовольствием возвращаюсь. Итак, Дербент действительно один из старейших городов Дагестана. И особенное место. Здесь можно гулять часами и постоянно удивляться. Особенно приятно делать это в районе Морской набережной. Тут вам и море, и променад. Итак, добраться до нее можно легко, воспользовавшись услугами такси. Такси очень недорогое в Дагестане начинается в среднем от 100-150 рублей, либо можно на маршрутке, например, номер 4. Стоимость будет где-то 20-30 рублей. И такси, и автобус довезут вас точно до ворот набережной. Прибрежный променад был построен не так давно, к юбилею города Дербент. Ему исполнилось совсем недавно 2000 лет. Поэтому набережная вполне современная, но вместе с тем передает дух города, отлично вписываясь в его основной архитектурный стиль. В центре стоит большая ротонда с обзорной площадкой на Каспийское море и видны извилистые дорожки для прогулок, которые петляют меж ярких цветочных клумб, напоминая такие узоры ковров. А ковры, конечно, в Дербенте шикарные. Мастерицы здесь. Уф, какие классные. На набережной есть, пожалуй, все, что нужно для отдыха всей семьей. Множество скамеек, киоски, торгующие освежающим мороженым, детские площадки, сувенирные лавки, небольшие колоритные кафе, в которых мы с вами можем всего лишь за 300-500 рублей попробовать знаменитые разновидности дагестанского хинкала. О, это так вкусно! Что такое хинкал? Это вареные в мясном бульоне кусочки теста, подаваемые с вареным, вяленым, сушеным мясом и соусом. Причем у каждой народности Дагестана свой хинкал. Аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, вайнахский, чабанский. Гарантирую, вы испытаете гастрономическое удовольствие. Кстати, хинкал настолько важен для дагестанцев, что даже в день свадьбы невесты и вовсе проходят такой своеобразный экзамен на готовность к созданию семьи. И именно в этот день они готовят хинкал. И считается, что чем он тоньше, тем завиднее невеста. Продолжая прогулку уже сытым и довольным, можно отойти немного подальше от основной части пляжа и найти невероятно красивый ракушечный берег. Он буквально весь состоит из ракушек. Это фантастически красиво. Так и хочется снять видео или фото для социальных сетей и сохранить этот ракушечный миг навсегда. Продолжаем нашу прогулку и оказываемся в музее «Боевая слава». Каждый зал этого уникального музея рассказывает о важнейших событиях Великой Отечественной войны. Кстати, пользуясь случаем, поздравляю вас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Итак, оказавшись в этом музее, мы с вами можем увидеть действительно невероятные экспозиции. Здесь представлены подлинные документы, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. Музейная экспозиция военных залов позволяет нам непосредственно соприкоснуться с подлинными атрибутами военной поры. Это оружие, документы, фотографии, награды и личные вещи участников Великой Отечественной войны. Раздел экспозиции посвящен созданной на дагестанской земле 345-й стрелковой дивизии. Здесь можно увидеть боевой путь многих воинов. Когда все это видишь своими глазами, чувствуешь гордость, радость и понимаешь, на какие подвиги шли наши воины, приближая великую победу всеми силами. Обязательно сходите в этот музей и сохраните драгоценные минуты этого путешествия в самом сердце, потому что Дербент прекрасен. Дагестан – это цветущий, действительно потрясающий край, поэтому обязательно туда съездите и получите большое удовольствие. С вами была Наиля Шахова, ведущая радио «Восток-ФМ» и ваш сегодня звездный гид.
1: Звездный гид.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига», я ее ведущий Алексей Золин. В эту программу приходят люди, которые, собственно, проявили себя во время своей спортивной карьеры и после нее совсем не затерялись в этом замечательном спортивном мире. И сегодня у нас в гостях арбитр FIFA, потому что говорят, что бывших не бывает. Как выяснилось, много, кстати, интересного про нынешнего сегодняшнего гостя, когда я готовился к этому эфиру. В общем, в гостях у нас Алексей Николаев. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Да, действительно, бывших не бывает, поэтому вы очень правильно подметили.
1: Да, это на всю жизнь остается. Алексей, вот в этой программе наши гости, ну, всегда вспоминают пару-тройку самых ярких событий из своей жизни, из своей карьеры. Но у вас, как выяснилось, она настолько насыщенная, да, что, может быть, двумя-тремя событиями, наверное, не совсем обойдется. Вот я, например, когда готовился, я уж не знаю, почему я не видел этого раньше, узнал, что вы играли в футзал.
2: Да, был такой момент в моей карьере, потому что все-таки все арбитры выходят из футбола, вот, в той или иной степени проходят подготовку в спортивных школах, ну а потом уже, если не удается закрепиться где-то на серьезном уровне, то идут в судейство. Но мне повезло то, что в тот момент в Россию завезли футзал, именно футзал, не мини-футбол.
1: А да, футбол в залах, который у нас назывался.
2: Да, да, где играли в зале по правилам большого футбола, подкаты и ауты из-за головы и много чего такого, именно вот такого мужской борьбы, скажем так. И поэтому мне повезло, что именно в это время завезли футзал, и мы были как бы основателями его в России.
1: Насколько я помню, в футзал играли Ренат Досаев и Андрей Пятницкий. Вы их застали?
2: Да, да, конечно. Ну, Ренат-то сейчас... Да, конечно, помню.
1: Кужнев Андрей... играл,
2: да? Да, они играли как раз за московский «Спартак», как сейчас помню. Мы с ним против них были очень такие интересные битвы. Хотя я в «Спартаке» тоже побывал в свое время.
1: Да, вы поиграли за несколько команд. Да, очень интересно. Очень интересно, причем тогда... Наш футзал-то на уровне до последнего времени оставался, я имею в виду, там, на международном уровне.
2: Да, повезло нам поучаствовать в международных соревнованиях, в частности, это была и Лига Чемпионов, тогда это Кубок Чемпионов назывался, да?
1: Да, да.
2: Вот, и в составе сборной России, поэтому 10 лет, которые я провел в этом замечательном виде спорта, конечно, они оставили такой... незабываемый след жизни.
1: Ну, там и межконтинентальный кубок в свое время был.
2: Там, да, там много соревнований проводилось, и благодаря этому мы побывали и на клубном чемпионате мира в Колумбии, и на чемпионате мира взрослым, так сказать, среди сборных в Боливии. Поэтому немножко повидали свет, что называется.
1: Ну да, ну давайте, все-таки вас знают как в большей степени как арбитра. Арбитра футбольного, арбитра, посудившего очень прилично. По-моему, вы были или даже остаетесь рекордсменом среди судей, обслуживших матчи самой высшей лиги. Сейчас это премьер-лига, да? Это так?
2: Но все рекорды, они для чего?
1: Чтобы их побили.
2: Правильно, Алексей, вы правы. И поэтому какое-то время я был рекордсменом, побив рекорд Юрия Баскакова, у которого был 225 игр, и у меня стало 226. Но, естественно, я знал, что через какое-то время это произошло, и я поздравил сразу же после того, как Владислав Безбородов провел 227-ю игру, а сейчас у него уже, по-моему, приближается к 250, и он не собирается останавливаться, поэтому хочу пожелать ему только дальнейших успехов и здоровья.

0: Телевизор показывает.
1: Да, да, много интересного можно вспомнить. И мой первый такой выезд сразу в Фергану в 16 лет. Это просто незабываемо было. Первый полет на самолете и первый выезд на такой турнир. Это было действительно очень здорово. Вот. А в принципе, так вот регулярно с 2000 года я начал работать уже в первом дивизионе, помогать премьер-лигу. Ну и вот эти вот 20 почти лет такой серьезной работы.
2: Так давайте вспоминать вот самое яркое, что же у вас такое в жизни случалось в вашей судейской карьере.
1: Ну, вы правы, что очень много, сразу не выделишь что-то одного, да, очень много интересных моментов, очень много ярких матчей, опять же, дерби всея Руси, которые все выделяют, и я тоже, в общем-то, вспоминаю с теплотой 8 игр, которые мне посчастливилось поработать на Спартак, ЦСКА, ЦСКА, Спартак. Вот, действительно, много интересных событий, ярких игр, много интересных поездок за рубежом, много встреч с замечательными людьми, с футболистами, ну, вот, незабываемо.
2: Ну хорошо, давайте тогда я для вас вспомню.
1: Давайте.
2: Но вы в какой-то момент, будучи еще действующим арбитром, стали руководителем судейско-инспекторского комитета и судили матч. Как такое могло произойти?
1: Я почему-то знал, что вы об этом напомните, потому что это, наверное, действительно самый...
2: Это назывался департамент судейской инспекции.
1: Самая незабываемая, наверное, игра и вообще событие в жизни, потому что так получилось, что Валентин Валентинович Иванов написал заявление об уходе, и это заявление, к сожалению, поддержали. И на какой-то момент мне сказали, что будешь возглавлять, ну, точнее, исполнять обязанности руководителя департамента судейства. Вот. И, в принципе, у нас была договоренность, что это очень непопулярное было решение. Редкий случай, когда ты руководитель, еще и действующий арбитр. Вот. И была договоренность, тем более, что это был октябрь месяц, что до конца оставалось зимней части не так много времени. Вот. И потом хотели вернуться к вопросу, либо я продолжаю судить, и ведется работа по тому, чтобы был новый руководитель, либо же я заканчиваю судейством и буду полноценным руководителем. Вот. Но как получилось, потом все знают, пришел новый руководитель. А конкретно этот матч, это было стрёмно.
2: Давайте напомню, да, что вы себя назначили на матч, получается, на матч Спартак-ЦСКА.
1: Но сейчас можно, да, наверное, так сказать, что, называя вещи своими именами, конечно... Официально была комиссия назначения.
2: Ну, понятно, да.
1: Вот,
2: да.
1: Которая... Ну, а кто, если не я? Все говорили, да, на эту тему.
2: Ну, как вспомнить, как три мушкетера. Да, а ведь скажу, что нас было четверо, да.
1: Да, да, да. Так и было, да. Комиссия назначения четверо. Вот, ну, да, это, во-первых, была какая-то пауза, связанная с тем, что мне нужно было чуть-чуть войти в эту роль руководителя, поэтому какое-то время не судил. Потом, опять же, меня назначили на игру потренироваться перед Спартак-ЦСКА. В планах была эта игра. Потренироваться на Газпромовском дерби первом. Это Зенит-Оренбург.
2: Да.
1: Вот, тоже был очень интересный матч. Две команды. Здесь Газпром. И, в общем, только форма отличалась. Ну и по игре, конечно, тоже. И там тоже нельзя было допускать ошибки, потому что раньше, если ты запускаешь ошибку, ты никак не можешь увидеть в следующем туре. Это сейчас все по-другому.
2: Получаешь двойку.
1: Да.
2: Понятно.
1: Это сейчас все по-другому. Сейчас можно после двойки дальше судить, но это сейчас это уже немножко другое время. И тогда, да, тогда это назначение, ну, в принципе, оно было ожидаемо для меня. Ну, и, наверное, понятное для всех на тот момент, потому что, опять же, кто или не руководитель, но сама психологическая составляющая была, конечно, это что-то с чем. Не пожелаешь никому, потому что и когда Костя Генич, по-моему, комментировал эту игру и говорит, сегодня у нас руководитель судейства руководит на футбольном поле, и у него нет права на ошибку, потому что действительно, ну, вы можете себе представить, не дай бог, что бы случилось.
2: Да, я могу, да.
1: И что бы было, да. Плюс еще на тот матч, если вы помните, я вышел со своими дочерьми на поле.
2: Да, помню, да.
1: Вот, потому что давно была такая мечта, их желание, вот, и она осуществилась именно вот в этот момент, в этот тяжелый для меня момент, чисто психологически, потому что мне нужна была поддержка, и мы с Ксюшей и Настей вышли на футбольное поле вместе, и это было, конечно, круто.
2: Алексей, это действительно круто. Вы скажите, вот, но многие не знают, а что

0: Чувствует арбитр, когда на поле выходит. Вы говорите, что вам нужна была поддержка, и вот оказалась поддержка именно дочерей, родных людей для вас, может быть, самых родных. А что чувствует арбитр, когда выходит на поле?
1: Ну, арбитр, как и футболист, наверное, чувствует в первую очередь какое-то волнение.
0: Футболист-то выходит играть.
1: Ну, а арбитр выходит выполнять свою работу.
0: Вот. Это же разные вещи, нет?
1: Абсолютно разные. Потому что все-таки футболисты, когда они особенно выходят на футбольное поле в своем родном городе, они получают колоссальную поддержку. А арбитра не любят нигде, где бы он не судил. Вот. И поэтому, ну, в тот момент, я говорю, поддержка мне была нужна чисто психологическая, потому что все сложилось, и исполняющий обязанности руководителя, и такой матч, и все это вместе, потому что, в принципе, это была уже седьмая игра. Это не то, что там первый матч такого накала. Ну вот, поэтому здесь, конечно, волнение. Сейчас немножко другое время, сейчас есть ВАР, такая подушка безопасности, которая тебе может выручить. Ну вот, тогда все решения принимали на футбольном поле исключительно арбитры. Вот, и было другое время. И авторитет был немножко другой, скажем так. Вот, и эмоции были немножко другие. Сейчас показывают телевизор. По телевизору мы видим решение и видим, как оно принимается.
0: Ну, там все равно, как пока решение все равно принимает не робот, а человек, все равно претензии будут.
1: Ну, естественно. Ну, я надеюсь, мы до компьютерного футбола никогда не дойдем, хотя те моменты, связанные с вне игры, когда вот эти линии сейчас рисуются, ну, реально вызывают
0: пару вопросов. Вопросы. И много. Все равно, когда принимает решение человек, все равно вопросы остаются, и их много. И они такие прям очень странные порой. Но это другая история. Вот вы про тот матч вспомнили, ведь футболисты, в том числе в дерби, в большом дерби, допускают ошибки, и потом, ну, это все забывается к следующему матчу. За судьей этот шлейф остается.
1: Ну, это часть работы, и те люди, которые доходят до премьер-лиги, они уже понимают всю ответственность и к этому относятся уже, скажем так, ну, не то, что толстокожими становятся, но, во всяком случае, уже такой иммунитет, наверное, вырабатывается, потому что если ты зациклишься на какой-то одной ошибке, то можно, наверное, и с ума сойти. Конечно, переживания есть, конечно, не без этого. Бессонные ночи, еще что-то. Но если тебе доверяют, то понимаешь, что эти ошибки рознь. Вот. И если она чисто такая игровая, и ты мог не увидеть какой-то эпизод, то тебя всегда поддержат, и через какое-то время ты снова выйдешь на футбольное поле и забудешь то, что было раньше.
0: Алексей, признайтесь, вас били в качестве арбитра?
1: Нет.
0: Не было такого?
1: Нет, не было такого. Ну, это вообще редкий случай. Я, честно говоря, так вот и вспомнить-то не могу, когда это было. В наше-то время где-то вообще, понятно, не было. Может быть, союзные времена какие-то были, моменты.
0: Да ладно, все было.
1: Наверное, но... может быть и был. Я просто реально, ну, про себя абсолютно честно могу сказать. А то, что так вот какие-то громкие истории, чтобы вот так вот били, ну, честно говоря, не припомню. Особенно на футбольном
0: поле.
1: Ну,
0: не на высоком уровне, конечно, на более низком, это понятно.
1: Но это поле, мы сейчас...
0: А скорее там в подтрибунке.
1: Леонид Викторович сразу вспомним.
0: Леонид Викторович мы, конечно, сегодня еще вспомним Слуцкого, если вы его имеете в виду. Но пока не о нем разговор. После вас, ну, если можно так сказать, после вас, да, пришел руководить судейско-инспекторским корпусом Будагоцкий. Вроде бы не чужой вам человек?
1: Ну, конечно, не чужой человек, потому что как раз если вспоминать 87-й год, когда я пришел в школу молодого арбитра, эта школа была как раз, там преподавал Андрей Дмитриевич Будагоцкий.
0: Он вас понял? Помнил?
1: Конечно. Но это незабываемые вещи, потому что, во-первых, это здорово, когда твои ученики, а тогда, в принципе, я и Тихон Калугин, да, дошли до такого уровня, до премьер-лиги. Вот. И действительно, в то время это был как первый учитель в школе. Потому что он привил ту любовь к футболу, к футбольным правилам, к этой профессии. И это как первый учитель.
0: Тем не менее, некоторые его решения вызывали у вас достаточно непростую реакцию, скажем так.
1: Но это нормальный рабочий процесс, потому что я остался в департаменте. Вот, был его и заместителем Андрея Дмитриевича. Отвечал тоже за определенный фронт работы. Какие-то моменты мне тоже, конечно, вызывали, естественно, вопрос. В частности, были моменты, с которыми я был не согласен. Это назначение на месяц, которое попытались сделать. Но я сразу сказал, что из этого мало что получится. потому что, ну, не может человек на месяц планироваться и как-то вот это же... Ты провел сегодня игру неудачно, как тебя можно планировать на следующий тур? Ты заболел или еще что-то? Ну, это как бы это хорошо, и, может быть, идея такая была, может быть, и хорошая, но в жизни она была мало реализуемая, на самом деле. Так оно и получилось. Это один из моментов, который, по которому у нас с Андреем Дмитриевичем были определенные, скажем так, ну, не то что... Ну, диалоги, скажем так, несогласие.
0: А судейский корпус был дружным?
1: Судейский корпус был дружным до 16-го года. Пока Валентин Валентинович был у руля, судейский корпус был дружен.
0: А потом вот. Что случилось?
1: Ну, потом пошли какие-то моменты, опять же, связанные с тем, что, как я говорю, можно было получить двойку и поехать на следующий тур. А можно было нормально судить и где-то, может быть, отдыхать. То есть такие моменты, когда в коллективе происходят, вот, они, наверное, все-таки... Когда нужно объяснять, почему ты... Вот он судит, а он нет, еще это нужно объяснять в прессе, ну, наверное, все-таки... Не самый лучший такой фон был эмоциональный в коллективе.
0: Но вы, собственно, вступились за Стаса Сухина, которого отстранили от работы. Вот это что за поступок такой? Никто не вступился.
1: Ну, это был скорее, конечно, эмоциональный поступок, потому что мы со Стасом очень большой путь вместе прошли в судействе. Вот. Не сказать, что мы такие вот прям друзья, но я видел фанатизм этого человека, когда он помогал Валентину Валентиновичу в департаменте, вот, и искал вот эти таланты, которые потом сейчас вот они работают в премьер-лиге, молодые ребята. Кукуян, Кукуляк и другие.
0: Ой, талантово вот. Назвали, конечно. Но один талант тут отсудил недавно.
1: Но у каждого это субъект. Одна игра, это еще не показатель. Нет, я все-таки возвращаюсь к Стасу, к Станиславу Валерьевичу. Да, эмоционально, да, так получилось. Но я просто на тот момент, я сказал, что департамент не сможет работать без Сухина. И, в принципе, отвечал тогда за те слова. Потому что видел, что... То время, которое мы проработали, даже вот 3 недели, которые проработал я как исполняющий обязанности руководителя, ну, практически всю работу делал Стас, потому что он прошел такую школу вместе с Валентином Валентиновичем. А когда ты с таким руководителем проходишь такую школу, то ты сам набираешь такого опыта, который готов передать и другим.
0: Вы часто упоминаете, вот даже вот за вот это время вы упоминаете Иванова. Чем он так хорош? Все же помнят тоже только негатив. Связаны с ним. Там подсудил типа ЦСКА в матче против Спартака. Да, там дал 14 карточек. Да, из них там 4 красных. Там тоже что-то плохо было. Хорошие мало кто о судьях помнит.
1: Ну, вообще, конечно, хорошего мало кто о судьях помнит. И это, я с этим согласен. Потом, не ошибаясь, тот, кто ничего не делает. Если мы вспомним икону, так называемую, судейства Пьер-Луиджи Коллину, сколько у него было ошибок?
0: Да были, и на чемпионатах Европы
1: поэтому,
0: были, конечно.
1: Поэтому здесь в плане ошибок, может быть, в плане судейской карьеры, может быть, и действительно у всех бывают ошибки, все ошибаются. Я имел в виду, как методист. Такого человека, который инструктор ФИФА, УЕФА, который, ну, на мой взгляд, любой бабушке у подъезда мог объяснить любой момент.
0: Угу.
1: Абсолютно.
0: Ну, я оказался сильно молчаливым.
1: Я утрирую, но на сборах это вот был действительно лидер, и после него порой руководители даже лекции не читали. Потому что поручали там инструкторам, которые проводили лекции на сборах судей. Вот. А вот у нас как раз в то время Валентин сам доводил все, потому что лучше него никто не мог это все объяснить. Вот, и поэтому именно методический подход и лучший методист, на самом деле, сейчас, даже в это время, наверное, лучше я бы не назвал никого, кроме Вали.
0: Ну, допустим, да, потому что, наверное, последний, про кого я вас спрошу, да, потом перейдем уже к другим вещам, это у вас не сложились отношения с Александром Егоровым, который был после Водогорского назначен руководителем департамента?
1: Ну, сказать, что не сложились, ну, как сказать, я не знаю, Алексей, насчет не сложились, ну, можно сказать, не сложились. Конечно, не хочется вспоминать эту тему, где-то каждый, может быть, был по-своему неправ, поэтому это остается как бы между нами, ничего страшного не произошло, вот, просто на тот момент действительно, ну, пришел тот момент, когда уже стало тяжело сдавать нормативы, вот, потерялась какая-то определенная мотивация, тем более после 226-й игры. Вот. Ну и, естественно, не было никакой поддержки, которую, в принципе, хотелось бы, чтобы она была от любого руководителя.
0: Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня арбитр FIFA Алексей Николаев. И совсем скоро мы продолжим наш разговор о его работе и о том, чем он занимается сейчас.
2: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. Сегодня у меня в гостях Алексей Николаев, человек, отработавший огромное количество матчей в качестве арбитра в российской премьер-лиге. Ну и человек, который был даже руководителем департамента судейства и инспектирования. Ну а сейчас выступает экспертом на телевидении. Вот, Алексей, насколько морально тяжело разбирать работу более молодых коллег?
2: Ну, для всех по-разному. Есть примеры, когда люди вот так вот забывают порой просто про свою профессию в прошлом.
1: Вы про Федоту?
2: Да, да, можно так сказать, потому что, ну, все знают, да, как Игорь довольно-таки категорично порой выступает против своих коллег. Я думаю, что не каждый бы, наверное, так смог. Но это его право здесь. Я не буду давать оценки. Мне, конечно, у меня другой подход, и мне, конечно, довольно-таки тяжело. И в любой ситуации ни для кого не секрет, что я стараюсь все-таки говорить не принципиально, фол это или не фол, пинать или не пинать. Я стараюсь все-таки объяснять позицию судьи и как он этот момент мог видеть. Потому что для болельщиков, на мой взгляд, даже это может быть более интересно. Потому что фол, не фол, они могут прочитать и в комментариях в любом издании, и послушать экспертов других, которые приходят на Матч ТВ.
1: И сами выводы сделают еще.
2: Да, и сами выводы сделают. Поэтому мне гораздо интереснее вот именно посмотреть, почему это произошло, тот или иной эпизод.
1: Но после этого какие-то звонки от коллег поступают?
2: Ну, скажу честно, что я стараюсь дистанцироваться и вот не звоню ни ребятам, ни они мне не перезванивают. Не знаю, смотрят, не смотрят. Наверное, смотрят передачу.
1: Да, им донесут, это точно.
2: Да, но да, и потом сейчас такое медийное пространство, что все равно все да, до людей доходит. Да.
1: Слышал, что Николаев тут про тебя сказал.
2: Да, ну, наверное. Да. Но, во всяком случае, вот когда мы иногда все-таки встречаемся, пересекаемся, ни одного такого негативного слова. Да, бывает, что иногда позвонят, скажут, да, спасибо, что поддержал в том или ином эпизоде. Но это редко, на самом деле, потому что все-таки сейчас нет таких вот серьезных ошибок, которые вот были, вот как мы помним, да, «Спартак Сочи». Угу. Вот, сейчас таких, слава богу, громких ошибок нет. Хотя эмоции, конечно, как мы знаем, всегда в футболе были, есть и будут.
1: Но вам не кажется, что вот отправляя судей на детектор лжи, это немножко перегибание какой-то палки, нет?
2: Ну, я думаю, что про детектор лжи уже давно всеми все сказано. И, слава богу, мы от этой практики отошли. Вот, и уже давно, по-моему, там никого не было. Ну вот, потому что...
1: Ну, вы упомянули матч «Спартак» в Сочи, да, я сразу про это вспомнил.
2: Ну, это было это уже все-таки, как бы, с одной стороны, недавно, а с другой стороны, уже сколько, 2 года, наверное, прошло.
1: Ну, да, ну вот и там одному арбитру после этого досталось.
2: Ну, да, не то, что досталось, пришлось даже по состоянию здоровья закончить с судейством, но это надо спрашивать у Алексея Яськова, почему так все произошло. Вот. Но опять же повторюсь, это не тот метод, который мог бы сделать, наверное, что-то лучше для того, чтобы у нас судейство стало лучше.
1: Ну хорошо, в футболе крутятся огромные деньги. Неужели вам ничего не предлагали никогда?
2: Об этом уже многие говорили, какой смысл? Я тоже поддерживаю все эти ответы на эти вопросы. Какой смысл, если тебе кто-то предложит что-то, на это согласится и потом закончить профессией?
1: Да, все равно узнают.
2: Какой смысл? Поэтому, конечно, говорить, что что-то предлагали, смысл. Люди понимают, что никогда никто на это никогда, нигде не согласится. Потому что, когда ты проходишь такой путь, как вот там под 200 игр в премьер-лиге, зачем?
1: Совсем другой авторитет.
2: Авторитет, и даже люди понимают, что ты можешь просто этим обидеть человека, который всю жизнь вот провел в футболе, в судействе и... Ну, что-то какие-то, о чем говорить?
1: Вот. Да, и при прочих равных может еще и развернуть потом.
2: Это я не знаю. Вот. Не, ну, шутки шутками, Алексей, но вы сами понимаете, о чем я говорю. И не только я говорю на эту тему, потому что действительно, когда ты посвящаешь этой работе всю свою сознательную жизнь, то такие предложения нет смысла вообще делать.
1: Ну, вот смотрите, да, вы уже упоминали Леонида Викторовича Слуцкого, ныне главного тренера Казанского «Рубина». У него за ним такое к судьям отношение давнишнее, прямо скажем. Очень давнее, да, то есть еще будучи самым своим молодым тренером, он в Саранске там, и многие помнят до сих пор, что он там сделал. А сейчас он чуть ли не каждый раз упоминает, что судьи у нас работают плохо. Ну, я вот с его оценкой по господину Мешкову давно согласен, но это другая история. Согласен я или не согласен, это второй момент. Но Слуцкому не за это ли достается каждый раз его команде?
2: Ну, конечно же, нет, потому что давайте говорить все-таки о том, что никто не заставляет любить судей. Просто нужно уважать работу. Это как правда. Тренера, как футболиста, так и любого администратора, естественно, так же, как и арбитр. Поэтому, если, условно говоря, с Мешковым не сложились отношения, не пожал Виталик когда-то руку тренеру, ну, не стоит это переносить сразу же на следующий матч, который вот случился. И, в принципе, если мы сейчас говорим об этой игре, с которой Леонид Викторович такой спич выдал, то, во-первых, очень было неприятно, когда ты говоришь в прямом эфире на канале и постоянно тебя запикивают, потому что ты через слово у тебя проскальзывает нецензурная брань, вот, которую смотрят, опять же, и болельщики, и дети, и, ну, это очень нехороший пример, это естественно. Вот. И претензия-то главная-то у него к тому, почему его сюда назначили на этот матч. Даже не по тем двум угловым, которые или не по какой-то карточке, а принципиально прозвучала фраза: он мне руку не пожал, зачем он сюда приехал.
1: Не, ну угловые — это бред, конечно, каждый может ошибиться.
2: Да, поэтому, ну то, что, ну, сложилось у человека такое отношение к работе арбитров, ну опять
1: хорошо,
2: же...
1: Алексей, я не могу себе представить, что Алексей Николаев не подошел к тренеру какому-то, не пожал ему руку перед игрой. Или после игры. Я просто не верю, что такое могло быть.
2: Я тоже не могу представить, чтобы Алексей Николаев не подошел и не пожал руку кому-то после игры. Тем более, что приходилось общаться тоже и на повышенных тонах.
1: Тренеры-то разные были.
2: Конечно, конечно. Но я всегда находил общий язык. Даже если после игры тренер мог прийти в центр поля и что-то на эмоциях сказать, то по прошествии какого-то времени практически всегда тренер заходил в раздевалку, извинялся, говорил, что это на эмоциях. И любой момент мы всегда могли обсудить. Это был тоже, наверное, такой определенный посыл в плане того, что когда человек может прийти в судейскую, то, что сейчас запрещено...
1: А сейчас нельзя этого даже сделать.
2: Да, тогда мог прийти тренер судейскую, либо начальник команды. И, ну, естественно, в спокойной манере. Там, не то, что там стульями бросаться, а в спокойной манере спросить, почему такая оценка эпизода. И когда арбитр мог спокойно также объяснить, то эмоции сразу же, соответственно, сходили на нет. Ну вот, и уже из судейской выходил нормальный человек, который приходил и понимал, что да, вот арбитр видел так эпизод, и действительно он был, наверное, прав, имел место быть такой момент.
1: Или ошибся, но предвзятости не было.
2: Но и люди извинялись тоже. Бывало и такое, что пришел, это опять же тренер, там же мониторы, опять же, мы, как обычно, посмотрели разбор с инспектором. Да, я ошибся, поднял руки, но я ошибся, я не увидел этот эпизод. Это тоже человеческий фактор. Это всегда было, есть и будет. Ну, тогда, вернее, было. Сейчас, конечно, ВАР, сейчас запрещено, много чего запрещено. Тогда было разрешено, сейчас много чего запрещено. Вот, и поэтому вот эти эмоции, вот, и закрытость даже, может быть, даже ребят, судей, потому что когда тренер подходит и что-то спрашивает, а вместо ответа получаю сразу желтую карточку, это тоже не вариант.
1: Ну да.
2: Ну, вот. Поэтому коммуникации, отношения были раньше другие. Ну как вообще, наверное, по жизни. Раньше были немножко другие отношения, и все было чуть-чуть по-другому.
1: Ну хорошо, давайте перейдем в том числе к положительному. В сети гуляет ваш неожиданный поступок. После матча вы увидели болельщика, да, инвалида в коляске, и подошли к нему и что-то подарили. От судей вообще такого не ждут никогда. Что вы ему, кстати, тогда вручили?
2: Ну, не знаю, где гуляет в сети этот поступок, честно говоря, не видел в сети. Да, это была в Питере игра, промозглая погода, тосно, хозяева поля на Петровском. Вот, собрались болельщики, уже такая поздняя осень. Я не знаю, почему это было. Это, естественно, как-то не было какой-то спланированной акции ни в коем случае.
1: Понятно.
2: Вот. Просто, да, вот там на беговой дорожке, на инвалидной коляске был болельщик молодой. И, естественно, там сопровождал кто-то. Не знаю, я еще раз говорю, не знаю. Это необъяснимо, но я почему-то захотелось что-то ему подарить. Вот, я ему подарил вот нашивку FIFA, которая вот на рукаве. Да, да. Вот, подарил, ну, пожелал, чтобы он держался, чтобы у него все было хорошо.
1: Ну, отличный поступок.
2: Ну, я, честно говоря, никогда это не вспоминаю, этот поступок. Это вот вы готовились к эфиру, вот поэтому сейчас напомнили. Ну, действительно, да, так случилось.
1: Да, и тосна уже нет. Болельщик все равно, наверное, где-то это все бережет. Хорошо, давайте к вашей международной карьере. Она тоже была яркая. Вот там что запомнилось?
2: Ну, наверное, все-таки чемпионат мира в Мексике.
1: 86-й год?
2: Нет, 2011-й. Юношеский чемпионат мира. 86-й год, я как раз сейчас смотрел по телевизору. Ну, действительно, интересная карьера, потому что мне посчастливилось побывать во многих странах, и довольно часто меня приглашали в качестве резервного арбитра, когда еще только начиналась карьера. Вот. Первый же матч с Юрием Баскаковым, там можно было целый фильм снимать. Очень интересная поездка была в Миддлсбро. Да, в Англию. Сразу же в Англию дебют, и там очень много интересного. Вот, и как мы летели, и как добирались, и сама игра, и вот этот полный стадион, и как Юра отсудил матч, это было незабываемо. Ну и потом, наверное, конечно, самое главное, по ступеньке мы дошли до юношеского чемпионата мира в Мексике, пробыли там 33 дня с Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным. На краю света это было...
1: Жарище.
2: Жарище, ладно, но мы надоели друг другу очень прилично.
1: Реально. За месяц,
2: вот реально. Ну, немножко там было пару моментов, когда уже чуть ли не посылали друг друга, потому что, ну, надо было отдохнуть порой. Хорошо, что летали в разные города. Вот, то есть было какое-то, наверное, разнообразие. А так, если бы сидели все это время, ну, по идее, базировали же в гостинице. Вот. Да, там супер условия, как, наверное, на взрослом чемпионате, потому что там и установительные мероприятия, и тренировки, пылинки с тебя сдувают, все эти трансферы, все супер круто, но 33 дня, конечно, это было, тем более, правильно говорить, высокогорье, жара, вот, постоянная вот эта, ну, кардиограмма и все остальное, пульсометры, все это считывают, и понимаешь, действительно, непросто.
1: Я просто вспоминаю футболисты в Мексике в 86-м году, там пакетики со льдом, все дела. Вас-то вы-то как спасались от этого всего?
2: Ну, у нас пакетики со льдом, конечно, были в холодильнике, вот. Некоторые футболисты даже, по-моему, там какими-то баллончиками пользуются кислородом, вот, если я не путаю. Ну, а в целом, ну, как спасались? Старались отдыхать больше, не выходить лишний раз на улицу, потому что знали, что там через день куда-то вылетать. Вот, поэтому, да, в принципе, пойти было особо и некуда, да, получается. Потому что был очень загруженный день. То есть разбор игр, подготовка, тренировка, опять же, восстановительные мероприятия. Вот, поэтому, с одной стороны, все это было... очень долго и продолжительно по времени, с другой стороны, все-таки это было очень насыщенно. Вот, и действительно, в Гвадалахаре мы были несколько раз, и полуфинал там судили. Ну, вот, очень интересный матч был.
1: Ну, хорошо, да, есть какое-то воспоминание, ну, может быть, какое-то веселое, да, в вашей карьере, которое вы не можете забыть до сих пор.
2: Ну, опять же, если вот воспоминания, опять же, если говорить о чемпионате мира, вот этом юношеском, то поездка на полуфинальный матч, она запомнилась тем, что помимо того, что нас на стадион сопровождали мотоциклисты и полиция, которая, как обычно, это делает, наверху летел вертолет, и люди с винтовками тоже сопровождали нас до стадиона, чтобы, не дай бог, что чего-то.
1: А что, могло такое же быть?
2: Ну вот я говорю, что это веселое. Это же веселое, вы же просили веселое, Алексей, поэтому это действительно веселое воспоминание. Ну вот, получилось в этом очень интересно.
1: Алексей, у вас очень популярная фамилия в России, ну не только в России, ну в славянском мире, скажем так, среди восточных славян. Не путали вас ни с кем никогда?
2: Ну, шутки всегда бывают, да, болельщики любят, любили, во всяком случае, меня с Игорем Николаевым постоянно, что вот Игорь там, ну это специально было, не то что путали, это специально проводили такие параллели. Вот, а так путать, нет, не путали, потому что, ну, фамилия действительно до сих пор порой бывает не только фамилия, но и имя, отчество несколько раз встречается, там, условно говоря, в каких-то там в фитнес-клубе, там тоже есть Николаевы. На свое время у нас было три судьи Николаевых.
1: Да, да, вот и про это.
2: И у нас вот тоже интересный случай был. Мы приехали на игру, и все трое Николаевых. Вот. Причем Алексей Валерьевич, Алексей Алексеевич и Александр Викторович. Вот. И приходит диктор, уважаемый человек, вот, и начинает записывать. Тогда не было, как сейчас, да, там все же на бумажке. Вот. И он начинает записывать. И главный судья, я говорю, Николаев Алексей. Он говорит, хорошо. Так, а помощник кто? Я говорю, Николаев Алексей. Он говорит, да я уже записал. Кто помощник-то у вас? Николаев Алексей. Кто помощник? Алексей у вас. Я говорю, Николаев Алексей. А он рядом сидит, тезка, полный мой. Тоже Николаев Алексей. И, короче, мы минут пять уговаривали, чуть ли не паспорт показали. Вот. Он говорит, как мне объявлять? Я говорю, ну я уж не знаю. А такой действительно уважаемый в возрасте человек, он думает, что мы его просто дурим.
1: Как зовут, а вас?
2: Да, да, да, именно так, а вас. Практически так и получилось. И получилось, он объявляет главный арбитр Николаев Алексей, помощник арбитра Алексей Николаев. Вышел из положения.
1: Выкрутился,
2: да. Поэтому вот в плане фамилии, наверное, это был самый яркий такой эпизод.
1: Ну, хорошо. Давайте сейчас скажем, ВАР — это зло или помощь?
2: Вопрос очень сложный. Я всегда к ВАР относился немножко скептически и не скрывал этого, и заявлял об этом даже вот на матче ТВ, на матч ТВ. Вот. Но, знаете, это уже действительно веяние времени, вот, и от этого никуда не денешься.
1: Неизбежно.
2: Неизбежно, да, неизбежно. Поэтому, конечно, есть и свои плюсы, есть свои минусы. Но, ну вот как вот забивает футболист гол, не может порадоваться.
1: Бежит радоваться, а потом гол,
2: а потом гол отменяется.
1: Через 5 минут. Кукуляк, про которого...
2: Ну, не будем сейчас про пример, может чуть попозже. Но сам факт того, да, то есть эмоции уже немножко не те. Скрадывает, конечно, скрадывает. Плюс работа у судей сейчас поменялась, конечно, подход. Потому что это подушка безопасности, о которой кто-то пытается забыть, как Владислав Безбородов, который выходит на матч, как он сам говорил, и говорит, как будто без ВАР. Вот. А есть люди, которые знают, что она есть, подушка безопасности, как в дорогом автомобиле, и она выручит, поэтому можно где-то как-то что-то не добежать или принять другое решение. Вот. Но единственный, может быть, плюс, вот, который я совсем недавно для себя открыл, вот сколько времени работает ВАР, то, что любое решение, которое принимает арбитр после просмотра монитора, оно всегда воспринимается футболистами абсолютно спокойно.
1: Ну, в общем, да.
2: Потому
1: наверное,
2: что,
1: да.
2: Ну, вот смотришь, да, ну, непопулярный там пенальти, телевизионный, как я его называю. Там рука где-то увидели там по телевизору, который не видел никто. Потому что бывают действительно эпизоды, ну, вы сами видели наверняка. Момент прошел, все побежали дальше, продолжается атака, тут свисток, и все стоят, ждут. Что произошло? Никто не знает, о чем идет речь. И потом из этого видеопросмотра привозится пенальти. И никто не спорит, потому что, ну, вот ВАР, вот посмотрели. То есть уже вот это, да, вот это, наверное, плюс в плане восприятия того или иного решения арбитра. А в плане авторитета, конечно же, ну, плюс еще и оценка. Если ты на первой минуте воспользовался видеопросмотром и исправил свое решение, это уже двойка.
1: Забавно. Забавно. Чем еще занимается Алексей Николаев, кроме того, что разбирает работу судей на телевидении? Ну и теперь на радио.
2: Ну, на радио приглашайте чаще, потому что действительно это тоже новый опыт. Как все новое, это очень интересно. Тем более, да, мы уже с вами беседовали раньше. Ну, чем? Ну, в принципе, наверное, все-таки большую часть времени это вот подготовка к этим программам. Вот. Ну, а все остальное дома. Дома со своими замечательными детьми. Вот. Потому что уже время идет, дети растут. Совсем недавно как бы родились, меня поздравляли с рождением дочерей в Спорт-экспрессе, а сейчас уже 8 класс, поэтому начинаем думать, чем заниматься дальше, плюс еще дополнительные занятия какие-то и все такое. Ну, нормально, обычная жизнь нормального, любящего отца своих дочерей.
1: Прекрасно. Я благодарю вас, Алексей, за то, что приняли участие в этой программе. Программа «Высшая лига», и сегодня с нами был арбитр ФИФА Алексей Николаев. Не переключайтесь.
0: «Высшая лига».

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
8: Команда, без которой нам не жить. Первая спортивная.

0: Спорт ниже нуля.
1: У спортивных болельщиков любой страны есть событие, которое остается в их памяти на долгие годы. Причем оно может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Для российских поклонников спорта таким эпизодом является мяч, пропущенный Александром Филимоновым в матче со сборной Украины по футболу. Хотя случилось это в далеком 1999 году, одно лишь упоминание той ошибки мгновенно вызывает дискомфорт у отечественных фанатов. Похожие воспоминания есть и у болельщиков из Швеции, и связаны они с олимпийским хоккейным турниром 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Те игры были всего вторыми, куда смогли приехать представители НХЛ, так что за победу боролись лучшие из лучших. У Швеции подобралась великолепная команда – Никлас Линдстрём, Матс Сундин, Хенрик Зеттерберг, Даниэль Альфредсон и многие другие звезды. С таким составом они намеревались побороться за золото, о чем неоднократно заявляли перед стартом турнира. Шведы начали оправдывать ожидания поклонников уже на групповом этапе. Они оказались в крайне непростом квартете вместе с Канадой, Чехией и Германией, но сумели выиграть все встречи и вышли в четвертьфинал с первого места. Там их ждала сборная Белоруссии, проводившая всего второй олимпийский турнир в своей истории. Эта команда с большущим трудом смогла попасть на игры, лишь по дополнительным показателям обойдя Украину в квалификации. На групповом этапе белорусы проиграли все свои матчи. Навязать борьбу удалось только во встрече с Россией. Беларусь уступила 4-6. А следующие матчи с Финляндией и США завершились настоящими разгромами с одинаковым счетом 1-8. По регламенту игр из группы выходили все команды. Только поэтому Беларусь и попала в плей-офф. Исход четвертьфинала казался очевидным. Ожидалось, что звездные шведы просто сметут белорусов, у которых к тому моменту не было ни одной победы за два олимпийских турнира. А разница голов в преддверии четвертьфинала была катастрофической. 11 заброшенных шайб и 41 пропущенная. Белорусская команда и сама прекрасно понимала предматчевые расклады. И чтобы подбодрить своих подопечных, главный тренер Сергей Корякунов напомнил им о так называемом «чуде на льду» — сенсационной победе американских студентов над советской красной машиной на Олимпиаде 1980 года. Правда, по первым минутам четвертьфинала показалось, что ничего подобного не произойдет. Уже на четвертой минуте Линдстрём вывел свою команду вперед, реализовав большинство. А спустя еще 3 минуты шведы получили численное преимущество — 4-3. Казалось бы, отличная возможность забросить вторую шайбу и упрочить лидерство. Но вместо этого неожиданно счет сравняли белорусы. Олег Романов мощным щелчком застал врасплох вратаря Томми Сало. Обескураженные шведы после пропущенной шайбы начали ошибаться и через 2 минуты остались в меньшинстве 3-5. Белорусы использовали появившуюся возможность и вышли вперед благодаря голу Дмитрия Дудика 2-1. Шведы не могли поверить в происходящее. Они устроили штурм ворот Андрея Мезина, но голкипер поймал кураж, отразив 21 бросок за первые 20 минут встречи. В середине второго периода натиск шведов все же привел к голу. Микаэль Нюландер сравнял счет при игре в большинстве. Однако белорусы были не намерены сдаваться. В начале третьего периода Андрей Ковалев обокрал защитника на чужой синей линии и прекрасным броском вновь выдал Беларусь вперед 3-2. Но лидировала команда Владимира Крикунова всего 5 минут. Матс Сундин подкараулил ошибку Василия Панкова, и счет снова стал равным 3-3. В концовке третьего периода и те, и другие начали действовать аккуратно, и казалось, что овертайма не избежать. Но за 2.5 минуты до окончания основного времени произошел тот самый момент, который до сих пор снится шведам в самых страшных кошмарах. Защитник Владимир Копоть, не найдя адресата для передачи, почти с центра площадки со всей силы бросил по воротам. Шведский вратарь Томми Сало должен был спокойно забирать шайбу, но вместо этого неуклюже подпрыгнул. Шайба попала ему сначала в маску, а затем в спину, после чего медленно закатилась за линию ворот.
2: Меньше 2.5 минуты до конца третьего периода. Шайба попадает в маску Томми Сало и отскакивает шведские ворота. 4-3!
1: Швед Йонсен в отчаянном прыжке пытался спасти положение, но не успел. И в результате он вместе с шайбой угодил в ворота. В оставшиеся 2 минуты белорусы выстояли и одержали историческую победу. 4-3. Ровно тот же счет, что и в том самом чуде на льду. США – СССР, рассказом о котором тренерский штаб мотивировал игроков перед матчем. В полуфинале белорусы разгромно уступили канадцам 1-7, а в матче за бронзу проиграли россиянам 2-7. Но даже несмотря на это, олимпийский хоккейный турнир в Солт-Лейк-Сити оставил у белорусских болельщиков исключительно положительные эмоции. Автор победной шайбы Владимир Копоть признавался, что каждый год пересматривает ту встречу со Швецией. Победа сборной Белоруссии в 1/4 финала Солт-Лейка – прекрасный пример того, что на Олимпийских играх возможно все что угодно. Этим и прекрасен главный турнир четырехлетия.
0: Спорт ниже нуля.

0: Спортивная. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». На первом спортивном Алексей Золин и Юлия Сапегина приглашают вас в новое путешествие. Привет, Леша.
2: Да, привет. Куда сегодня?
1: Давай мы сделаем так же, как в прошлый раз.
2: И
1: ты
2: как?
1: Решишь.
2: Что?
1: Куда мы едем?
2: Я не знаю, куда ты хочешь ехать.
1: Я хочу в Таиланд.
2: Но ты поехали.
1: Ты же не хотел.
2: Нет, и сейчас не хочу.
1: Давай, ладно, по России уж мы поедем. В прошлый раз мы были в Белграде, теперь давай.
2: Давай куда-нибудь на север.
1: Давай. Куда?
2: Архангельск?
1: Нет. Слишком

0: Да, но вот дальше с размещением могли быть вопросы.
1: Ну, я знаю, что да, там выбор небольшой, и при том, что тоже цены какие-то не супер низкие. Видимо, для небольшого выбора, как раз когда конкуренция невысокая, поэтому цены-то и как раз и могут подзадрать.
0: В принципе, мы, конечно, могли бы взять хостел «Клюква», который находится рядом с аэропортом.
1: Боже. Хостел? Мы возвращаемся, с чего мы начали? С самых бюджетных вариантов.
0: То нет, есть... давай без этого.
1: Вот, ну ты же сам сказал про хостел, а я не хочу.
0: Я просто его вижу. Вот мы сейчас отъехали на такси от здания аэропорта. На такси, потому что такси здесь действительно дешево. До 100 рублей практически все поездки.
1: Слушай, по поводу...
0: И две гостиницы. Авалон или Сыктывкар?
1: Авалон, я слышала про нее.
0: Поэтому едем в Сыктывкар.
1: У нас корпоративная карточка, мы себе можем позволить Авалон.
0: Да, а я не знал, что тебе дали корпоративную карточку.
1: Представляешь, она появилась. А вот какого банка, не скажу.
0: Это хорошо. Кстати, банки вы можете выстраиваться теперь в очередь.
1: Более того, эта карточка у меня, поэтому и контроль над расходами тоже у меня.
0: Да, мы можем ехать в гостиницу Сыктывкар, такая обычная советская гостиница, но номера хорошие. Завтрак, шведский стол, хороший, да, но просто идти надо сразу на завтрак, потому что не всем хватает.
1: Господи, боже мой, то есть серьезно, не остается еды? Есть такая группа островов недалеко от Явы, от Бали, Малоизонские острова называются.
0: Нормально вот ты сравнила.
1: Туда, когда ты приезжаешь, там буквально несколько домиков, где ты можешь переночевать. И там, если ты приходишь на ужин позже всех, то на ужин рыбаки местные ловят определенное количество. Если ты приходишь позже, то бывает, что все съели, и тебе просто нечего есть. Вот мне напомнило вот это.
0: Нет, ну тут все проще. И рыбаков нет, которые ловят ужин. И все-таки это завтрак. Ну и в целом там всем хватает, но просто лучше выходить пораньше.
1: Хорошо, я поняла. Ну придется пораньше встать, ничего страшного.
0: Ну что, вываливаемся из гостиницы. Идем смотреть город. На самом деле аккуратнее, потому что все-таки улицы скользкие. Сыпать здесь никто ничего не сыпет. Сыпет здесь обычный снег.
1: Да ты что, то есть вообще не даже песочком, солью?
0: Да, ну я во всяком случае не видел. Говорю, сыпет здесь обычный снег.
1: Понятно.
0: Да, и обычно много. Обычно по колено за полдня насыпает. Да, поэтому спокойненько идем по вот этой улице Коммунистической.
1: Ты, как человек, который был в этом городе, что здесь является самой главной гордостью
0: парк
1: и достопримечательностью?
0: Парк имени Кирова. Вот туда мы и отправляемся.
1: А я знаю про этот парк. Ну, ладно, поговорим о нем попозже.
2: Вокруг мира и спорта.

0: поэзии в душе.
1: Вокруг мира и спорта.
2: Программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной. И мы вот вдруг внезапно решили приехать в Сыктывкар. Я даже выговорить нормально не могу.
3: Да, ну, достопримечательностей здесь немало, но они такие особенные.
2: Так, парк имени Кирова. Что тут интересного?
3: Ну вот смотри, видишь, мы с тобой на аллею пришли определенно. Ты фильм «Игла» смотрела?
2: Наверное. Подзабыла, наверное.
3: Ну, Цой играл в этом
2: фильме.
3: Да,
2: нет, то, что Цой там играет, это я хорошо помню.
3: И вот последние кадры, где там его пырнули ножом, и он дальше идет по этой аллейке, засыпанной снегом. Вот эта аллейка, прям такое впечатление, что снимали в этом парке.
2: Ты думаешь?
3: Вот прям один в один.
2: Ну, может, просто напоминает?
3: Напоминает, конечно, но это не
2: оно. Просто такие же лавочки, как в фильме.
3: Наверняка они снимали не в Сыктывкаре это все.
2: Потому что как-то, да, было бы странно, если бы они снимали в Сыктывкаре.
3: Да, ну, парк, это парк центральный. Здесь в выходные всегда много народу. Но народ в основном именно гуляет, в первую очередь. В Сыктывкаре две речки. Сысырть и Вычегда. Но везде должна быть буква «ы», обрати внимание.
2: Кстати, тут есть где-то памятник букве
3: «о» с двумя
2: точками. Я тебе потом скажу.
3: Я тебе потом расскажу.
2: Хорошо,
3: про него,
2: ладно,
3: да.
2: На
3: самом деле ты неправильно произносишь, но
2: я
3: говоришь...
2: еще даже не произнесла, я просто ее описала.
3: Говоришь правильно, да. Да, вот здесь вот очень много людей ходят, построили хорошее кафе на входе, правда.
2: А я читала, что здесь нет кафе в этом парке.
3: Ну вот смотри, вот оно. Правда, дорогое.
2: Но
3: оно есть. Но оно есть, да. Тут и поставили киосочки, где можно купить мороженое. В общем, это место, в которое в выходные, даже в самую плохую погоду, местные жители очень так облюбовали парк имени Кирова. И народу здесь всегда много.
2: Так, ну а кроме парка, что тут? Я вот знаю, что здесь какая-то пожарная каланча есть.
3: Ну да, да, да, да. Пожарная каланча. Вот мы с тобой, пока ехали сюда, проехали несколько церквей.
2: Да, церкви
3: с красивыми
2: я тоже заметила,
3: куполами.
2: Да,
3: да, есть, то такое. Есть такое, да, такое старое. А, все, да. Ну, и вернемся.
2: Здесь еще где-то, может быть, пойдем пройдемся до Театральной площади, потому что
3: она
2: там...
3: рядом.
2: А, рядом, да. Ну, вот там есть, я знаю, памятник Ивану Алексеевичу Куратову. Это основоположник коми-литературы.
3: Да, да, на самом деле, да. Народ здесь местный, именно это же республика Коми. Здесь... и литература своя, и ты знаешь, во многих местах написано на местном языке. Все, ну ты обратил, наверное, внимание там,
2: да,
3: на
2: да.
3: магазинах некоторых.
2: Да.
3: Да, и что интересно, абсолютно везде есть информация для людей с плохим зрением. Что приятно, здесь в республике Коми об этом очень заботится. Это реально приятно. Много, да, вот всяких скульптур, местных поэтов, писателей.
2: Да, еще, по-моему, есть Петерима Сорокина. Он как раз основал Сыктывкарский государственный университет, если не ошибаюсь.
3: Совершенно верно.
2: Так, а еще по поводу памятников. Здесь есть наши с тобой любимые фигурки, про которые мы всегда рассказываем, находясь в городах.
3: Обязательно будем рассказывать. И более того, ради одной из этих фигурок, скульптур, мы даже поедем в соседний городок.
2: О, Господи.
3: Ну, это не городок, это
2: пригород.
3: Это Сыктывкар, да, но это такой же район Сыктывкара, но просто он стоит немножко отдельно.
2: Спальный район.
3: Абсолютно. Абсолютно спальный район. Здесь несколько театров, причем некоторые из них располагаются рядом друг с другом.
2: Вот оперы и балеты есть точно.
3: Тоже есть, совершенно верно. То есть вот видишь, мы с тобой в Сыктывкаре недолго, а сколько всего уже узнали про этот небольшой город.
2: А вот это что за здание? Так, подожди, Национальный музей Республики Коми. Ну, такой большой, внушительный.
3: Но если ты обратил внимание, в гостинице Сыктывкар, где мы с тобой разместились, внизу, ну там, где обычно продают сувениры, там за стеклом, там не столько сувениры, не столько магниты, да, которые обычно покупают те, кто заселяется в гостиницу, а вот эти вот мохнатые фигурки. Фигурка мамонта. Правда, она дорого стоит, я бы купил.
2: Наверняка потому, что здесь когда-то было что-то найдено.
3: Естественно. Лесов здесь огромное количество.
2: В них жили мамонты.
3: Наверняка жили мамонты, сейчас уверенно живут медведи.
2: Ну сколько же мамонт такой стоит?
3: Ну, около 1500 рублей маленький мамонт.
2: 1500?
3: Да.
2: За маленького мамонта?
3: Если бы на нем было написано «Сыктывкар», я бы его купил.
2: Да ты что, смеешься, что ли?
3: Как сувенир.
2: Нет, корпоративную карточку я тебе для этого не дам.
3: Придется на свои покупать. Ну, посмотри, какие-то вот народные варежки, там... Ну а что?
2: Которые вяжут бабушки.
3: Вы, я не знаю, местные бабушки вяжут что-то или нет. Вы бы видели сейчас лицо Юли, которая скривилась просто от того, что здесь варежки продают. Холодно тут
2: я
3: людям.
2: Я просто тебя процитировала из прошлой программы, потому что ты тоже говорил про варежки. Да, я понимаю, где холодно, наверняка еще теплая какая-нибудь обувь тут есть.
3: Конечно.
2: Еще и национальная.
3: Естественно.
2: А как она называется?
3: Не знаю.
2: Вот и я не знаю.
3: Коми-валенки.
2: Ну, валенки — это первое, что пришло мне в голову.
3: Ну ладно, раз про обувь заговорила, поехали. Поехали в соседний район. Там туда минут 20 ехать. Называется он Эжва. И я тебе покажу настоящую обувь.
2: Ну, поехали.
1: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Алексей Золин, Юлия Сапегина. Мы в Сыктывкаре. И мы сейчас едем...
2: Эжва. Этот райончик, да, где недостопримечательность, но, я бы так сказал, узнаваемое место – это Сыктывкарский бумажный комбинат. Здесь делают сейчас народное достояние бумагу.
1: Круто. И я поехала 20 минут ради бумажного комбината.
2: Нет. Я же тебе говорил про обувь.
1: Да, она из бумаги.
2: Нет, она не из бумаги. Все дело в том, что я посмотрел в интернете и увидел там скульптуру сапоги. Она такая здоровая. Но сейчас увидишь.
1: А почему скульптура сапоги около бумажного комбината?
2: Она не около бумажного комбината, она в районе Эжва.
1: То есть эти два объекта никак не связаны между собой?
2: Ну, в принципе, какая-то далекая связь у них есть.
1: Ну, просто территориально.
2: Но в целом вообще не связаны.
1: Ага,
2: да.
1: Понятно.
2: Ну, и надо сказать, что вот ты видишь их?
1: Я
2: видишь
1: нет.
2: Сапоги?
1: Еще не увидела.
2: И я не вижу. А они есть.
1: Класс! Это, знаешь, это мне напоминает фигурку в Калининграде, этого гномика, или как он правильно называется? Ну, символ Калининграда, который малюсенький-малюсенький, вот там где-то на его можно найти на разных мосточках, это вот только надо знать. Если не знаешь, никогда не найдешь.
2: Ну, он же гномик, он же маленький.
1: Ну, слишком маленький.
2: А здесь мы искали скульптуру сапоги. Все дело в том, что вот на картинке они стоят на огромном постаменте, а на самом деле они стоят просто на брусчатке. И найти их, если не знаешь, достаточно трудно.
1: Ну покажи же мне уже их.
2: Ну смотри,
1: они?
2: Вот они стоят внизу, вниз, посмотри.
1: Вот это, внизу, вот эти сапоги?
2: Да, это, и здесь же табличка, и на ней написано, что это благодарные жители района Эжва посвятили строителям-первопроходцам, которые строили вот этот райончик Эжва.
1: Кстати, по поводу строителей, мы когда с тобой будем рассказывать про спорт, там...
2: Про строителей будет что сказать, да.
1: Упоминается строители, да, но это будет попозже. Но поехали обратно, потому что я очень хочу посмотреть памятник электромонтёру. Вот я про него читала, что он такой интересный. Ты видел его?
2: Нет, не видел.
1: Такой брутальный мужчина, такой сидит, отдыхает. Интересно, я только не пойму, что же указывает на то, что это электромонтёр.
2: Не знаю вообще ничего, но, видимо, у них все такие электромонтёры. Ты говорила про букву.
1: Да.
2: Ты была в Ульяновске?
1: Не была.
2: Там есть памятник букве Ё.
1: Вот это очень правильный памятник, потому что спасите букву Ё, это очень правильно.
2: Но
1: я
2: это,
1: всегда
2: это,
1: пишу
2: этом,
1: букву Ё.
2: Об этом, когда поедем в Ульяновск.
1: Да,
2: а здесь примерно такой же. Вот камень, видишь, и на ней высечена вот эта вот буква. Это буковка О, над ней две точки.
1: Вот мне она напоминает букву из немецкого алфавита, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Нет. Это Э. Да, есть такая буква во французском алфавите, но пишется она совсем по-другому. Мы же знаем, что коми там совсем другие корни, ближе к финским все-таки.
1: Финно-угорским.
2: Да, и это буква Ё. Читается как Ё, и она только применяется только в местном языке, понятно, да. То есть вот ты хотел мне посмотреть, вот она.
1: А с чем памятник? Может быть, она тоже исчезающая, как наша Ё?
2: Все может быть, но я даже не знаю, кто местный язык использует, потому что в Сыктывкаре, естественно, все говорят по-русски. Возможно, в каких-то районах. Да, есть те, кто в деревнях, может быть, говорят на местном языке, но здесь, в Сыктывкаре, все говорят по-русски.
1: Да, ну, это, конечно, хорошо.
2: Ну, вот почти на центральной площади. Тут ты какой-то кораблик, да, то есть на постаменте тоже на высоком.
1: Кстати,
2: красивый.
1: Здесь очень много площадей. Я вот еще знаю, ну, кроме театральной площади, про которую, по-моему, мы уже говорили еще.
2: Да.
1: Стефановская какая-то площадь.
2: Да, и там, видишь, вот мы подошли к Стефановской, и там... скульптура рубля. Они, наверное, что-то знали.
1: Рублю.
2: Да. Они что-то знали об этом.
1: Ой,
2: и сразу подготовились к этому. Видишь,
1: догадка, да?
2: Да,
1: по ситуации. Рубля.
2: И вот стоит буковка Р, такая развернутая, большая. И здесь, да, вот скульптура рубля тоже здесь есть.
1: Что-то я устала ходить, если честно. Даже не то чтобы устала, но как-то уже проголодалась. Потрясающе, что это происходит. Я раньше тебя заговорила о еде.
2: Да, заметь, я ничего не говорил, я молчал.
1: Но ты тоже, я надеюсь, уже проголодался? Или у нас еще осталось что-то, что посмотреть можно?
2: Посмотреть все можно всегда. Ну, пойдем есть, потому что действительно...
1: Ну, уже пора.
2: Ну, хорошо, пошли.
0: Вокруг мира и спорта.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта» с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной на Первом спортивном. И мы продолжаем знакомить вас с тем, что находится в Сыктывкаре.
2: Да.
1: Пришло время обеда.
2: Пришло время обеда. И, ну, ты знаешь, вот проезжали, я видел такую сеть, называется она... Таки мама наготовила.
1: Господи, серьезно? А я вот знаю, не просить, но я точно знаю, что здесь есть какой-то шикарный ресторан с панорамным видом на 16 этаже. Называется пентхаус. Или, может, не называется пентхаус? Он... Ну что, может, тогда
2: есть
1: туда?
2: Есть в другой в гостинице, не той, которую мы заселились, в гостинице «Авалон». Есть заведение, серьезно. Но там я не был, поехали в пентхаус.
1: Поехали в пентхаус.
2: Как звучит?
1: Просто там, я думаю, что есть любая кухня, и так, к которой мы привыкли, наверное, национальные какие-то блюда.
2: Но мы же с тобой всегда стараемся пробовать именно национальные блюда.
1: Да, я еще и за двоих отдуваюсь по напиткам национальным.
2: Да, но ты знаешь, что в Сыктывкаре летний период длится достаточно мало времени, да, все-таки северный край, зимний край в большей степени. И какой овощ растет в таких условиях? Ну, кроме картофеля, естественно.
1: Кроме картофеля ничего в голове нет.
2: Тыква. Да, хорошая у тебя голова, у тебя кроме картофеля в ней ничего нет.
1: А у тебя тыква зато.
2: У меня тыква сама голова, да. Здесь очень много связано с тыквой.
1: Мне напоминает это то, что ты говорил про Братиславу.
2: Совершенно верно, но там совсем другое. Если в Братиславе там какие-то каши, да, супы связаны с тыквой, здесь тыкву могут применять во всем.
1: Пироги.
2: Ну, пироги, понятно, да. Они, естественно, есть. Они только как-то по-другому называются. Я даже прочитать не могу. Очень напоминает перемичи, но это татарское.
1: Мы с тобой блюдо. Прочитаем еще потом про... Там вот я смотрю, тут какие-то еще картофельные пироги. Нет, давай ты мне про тыкву договори, а я тебе потом про мясо скажу.
2: Нет, вот сейчас мы напитки будем выбирать, я тебе скажу про тыкву.
1: Хорошо.
2: Вот именно напитки, представляешь?
1: О, то есть тыквенный напиток.
2: Не скажу, какой.
1: Хорошо. Вот смотри, я тебе предлагаю взять мясо, которое мы едим нечасто. Вот все-таки здесь, я оленина? Смотрю, есть оленина, зайчатина и даже куропатки и рябчики, представляешь?
2: Ну, слушай, я бы взял, наверное, зайчатину. Я кролика пробовал, а зайца точно нет.
1: Вот я тоже хочу зайчатину, просто я боюсь всегда брать оленину. Она либо жесткая, либо такая просто очень плотная.
2: Она реально жесткая, да.
1: Вот я бы взяла зайчатину, ну и, может быть, какое-нибудь одно небольшое блюдо из куропатки или рябчика. Ну, хочется тоже мясо попробовать, птицу.
2: Ну, хорошо,
1: так,
2: хорошо.
1: Так, ну, давай, а по напитку так что? С этим тыквенным напитком.
2: Так можешь себе представить, что я сейчас, какой напиток возьму?
1: Тыквенный компот.
2: Нет.
1: Сок.
2: Нет.
1: Чай.
2: Нет.
1: Сдаюсь.
2: Кофе.
1: Тыквенный кофе?
2: Он не тыквенный кофе, кофе обычный. Он с тыквенным соусом. Не соусом, а как это называется?
1: Соком.
2: Ну, не соком,
1: семечками.
2: Нет. Да какими семечками?
1: Кофе с тыквенными семечками.
2: Ну хорошо, пусть будет соусом.
1: А что еще может быть тыквенное?
2: Добавляешь в кофе вот эту
1: сироп.
2: Тыквенный сироп, да.
1: Тыквенный сироп, это, конечно, серьезно.
2: Тыквенный сироп в кофе. Местные жители говорят, что спать, ну, перед работой ты выпил, и спать тебе весь день точно не хочется, учитывая, что серых, несолнечных дней здесь достаточно, вот особенно весеннее время, то это прям очень бодрит, представляешь?
1: Так, я сейчас так взбодрюсь, захочу еще что-нибудь съесть. Вот я смотрю, написано «Шанги».
2: Да, это местное блюдо.
1: Это выпечка круглой формы, я знаю, что оно начинка. Начинка – это из картофеля.
2: Не только картофель. Естественно, есть тыквенная начинка, есть грибная начинка. Учитывая, что вокруг много лесов, грибы, ягоды здесь стабильно. И местные жители в том числе их собирают. Так что, вместе с медведями, да? Так что там все нормально в этом отношении.
1: А вот, кстати, тут есть еще в меню интересное блюдо для любителей рыбы. Но явно не для тебя, потому что это какая-то рыба в молоке. Написано «Йола череп» на коми-пермяцком, видимо, языке.
2: Возможно. Можно.
1: Йола-черри – это рыба в молоке. По традиционному рецепту это варится...
2: Я не попытаюсь даже это брать.
1: Это варится из судака. Но сейчас готовят и из трески, и минтая, пикши или хека. Но почему-то это в молоке. Зачем рыбу в молоко?
2: Ни в коем случае.
1: Я вот тоже боюсь, что это чревато.
2: Да.
1: А вот, кстати, наверное, для тех, кто на диете, есть морковная каша.
2: Да, да, да.
1: А,
2: да,
1: кстати,
2: да.
1: Она тоже готовится с молоком, что ж они сюда вывезли.
2: Так как ты любитель пива, здесь есть местный пивной завод.
1: А я не любитель пива, я скорее
2: ценитель.
1: Дегустатор.
2: Ценитель.
1: Дегустатор и ценитель хорошего пива.
2: Хорошо. Ну все, пойдем уже спортивные объекты смотреть.
1: Так, а вот смотри, я еще тут нашла суп из овсянки и простокваши.
2: Тебе не оторвать просто от еды. Пойдем.
1: Да, пожалуй, лучше пойдем. Пойдем, да, наконец-то мы пойдем уже.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта». С вами на Первом спортивном Алексей Золин и Юлия Сапегина. Гуляли мы по Сыктывкару, нагулялись, поели. И пришло время спорта, спортивных объектов, спортивных историй, спортивных команд. Лёш, куда пойдем?
2: Ну, мы с тобой уже съездили в Эжву. Да. Там был бумажный комбинат.
1: Сапоги.
2: И кроме того, там есть стадион «Бумажник». Он так и называется. «Бумажник».
1: Ну, потому что рядом этот комбинат.
2: «Бумажный комбинат». Все дело в том, что там большой лед. Заливают большой лед, естественно, с видом, правда, на лес. Все это происходит.
1: Интересно.
2: Да, комплекс сам по себе маленький, и его практически не видно. И трибуны-то уже в полуразваленные. Но стадион есть. И когда реконструировался стадион республиканский в Сыктывкаре, местный строитель, команда по хоккею с мячом, про которую ты говорила, он играл на стадионе «Бумажник». И ездили в Эжву болельщики болеть за свою команду вот на этот вот самый стадион, который на отшибе, который достаточно далеко для жителей Сыктывкара. Ну вот, приходилось приезжать и, собственно, там за этим наблюдать.
1: Я знаю, что «Бумажник» — это команда, точнее, дочерний клуб команды по мини-футболу, которая называется «Новая генерация».
2: Это позже. А про мини-футбол чуть позже.
1: Ну,
2: есть
1: хорошо.
2: «Бумажник» и в хоккей с мячом, точнее, был.
1: То есть играл, «Бумажник» — это только для хоккея с мячом?
2: Играл в высшей лиге, да. Но вот сейчас у команды большие трудности, но все равно сама по себе и название осталось, и стадион есть. Но главное, конечно, основное увлечение жителей Сыктывкара — это хоккей с мячом и лыжи. Так в Сыктывкаре должен был состояться чемпионат мира по хоккею с мячом. Были поставлены специальные часы с обратным отсчетом. Отремонтирован республиканский стадион.
1: То есть новый не строили, именно местный. Отремонтировали
2: прежний, да, там просто осталось полторы трибуны. Но они очень симпатичные, такие желто-зелененькие, кресла стоят, хорошая VIP-ложа сделана, как без нее.
1: Для чемпионата мира-то.
2: Да, неплохие подтрибунные помещения, хорошие такие пространные раздевалки, то есть и подтрибунка тоже достаточно солидная. Для охраны, для безопасности хорошо, выдвигающийся тоннель на поле с двух сторон очень хорошо. И болельщики «Водника», которые приехали на этот матч, прям они сочетались с трибунами, они тоже желто-зеленые, там прям у них прям хорошо. Ну и «Динамовских» было немного, но...
1: Но чемпионат мира не прошел, а прошел...
2: Прошел финал чемпионата России, да, правильно надо было заметить об этом, да, ты молодец, что упомянула об этом. Да, много творческих коллективов, кстати, выходило, выступало, да, там барабанили, пели и так далее, развлекались и приглашали даже Николая Валуева. Собственно, на беговую дорожку, да, которая стала сейчас ледяной, пока была зима, весна. Ну вот, то есть...
1: Ну, я знаю, тебе понравился вот именно сам финал чемпионата.
2: Сам праздник
1: России
2: получился, несомненно, потому что был, в том числе, потому что было много болельщиков. Единственное, погода была очень теплая, и к концу матча лед начал проваливаться слегка.
1: Ну, да, то есть, получается, этот стадион не крытый?
2: Нет.
1: То есть здесь температура зависит именно от того, что снаружи происходит. То есть если бы совсем было тепло, играть было бы невозможно.
2: Ну, если бы больше плюс 7, то
1: хорошо,
2: было бы сложно.
1: А
2: да,
1: как бы организаторы выходили бы из этого положения, например, если бы чемпионат мира остался?
2: Не знаю.
1: Он же не остался.
2: Он же не остался, поэтому вопросы есть. Но...
1: Правильно я понимаю, что два стадиона для хоккея с мячом или вот только один?
2: Для хоккея с мячом, вот республиканский стадион, ну и «Бумажник»
1: вот,
2: резервный.
1: Вот, значит, два, и они оба открыты.
2: Да, оба открыты.
1: Вот. Ну, конечно, мне кажется, один ты должен был быть крытый.
2: Ну, раз ты любишь крытые стадионы, пойдем,
1: просто...
2: я тебе покажу.
1: Нет, просто я почему об этом говорю, потому что мы с тобой до этого, когда были в Хабаровске, и ты мне рассказывал, я видела крытый стадион.
2: Ну, там другое.
1: Нет, там, во-первых, можно играть круглогодично, а во-вторых, не зависит
2: от
1: условия, от температуры окружающей среды, поэтому там можно проводить любые соревнования, и, собственно говоря, не будет проблем
2: Юля
1: при организации.
2: Юля любит говорить на ходу, а я сейчас ее веду в крытый ледовый дворец. Она же любит вот это вот все. Давай, заходи. «Олимпия» называется, видишь?
1: Да.
2: Ну, правда, он маленький. И что здесь?
1: Фигурное катание.
2: Да.
1: Это логично, потому что раз ты рассказываешь про погоду, что здесь холодно, и зима, и снег, то здесь развиты, соответственно, зимние виды спорта.
2: Но нет, фигурное катание здесь занимаются только дети. Да, только дети вот на этом льду. Но хорошо, что есть у них такая возможность. Есть крытый дворец. Тренировки идут почти круглосуточно. Во всяком случае, весь световой день.
1: Ну, хоккей с шайбой тогда еще?
2: Нет, хоккей с шайбой нет.
1: Вообще нет?
2: Вообще нет.
1: Да
2: нет,
1: ты
2: нет,
1: что?
2: Представляешь, нет такой культуры хоккея с шайбой в Сыктывкаре.
1: Вообще нет?
2: Нет, и даже разметки нет
1: хоккея. Я в шоке. Ну как такое? Что за упущение?
2: Нет, не упущение, просто любовь к хоккею с мячом в
1: Сыктывкаре. Вытеснила хоккей с шайбой. Это уникальное что-то, надо признать.
2: Почему? Та же история в Ульяновске, например. Но мы еще туда как-то...
1: А мне кажется, все равно надо развивать хоккей с шайбой.
2: Так однажды сказал Александр Сергеевич Якушев, когда и приехал в Ульяновск.
1: Сказал, и на этом все закончилось. Я угадала?
2: Да, конечно.
1: Ну ладно, хорошо, пусть у нас такие уникальные места останутся, где есть хоккей с мячом и нет хоккея с шайбой.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как ожидаем.
1: Вокруг мира и спорта.
2: Программа «Вокруг мира и спорта» снова с вами. Мы с Алексеем Золиным, я Юлия Сапегина, ходим уже по спортивным объектам, рассказываем вам о них, о видах спорта. И я в шоке от того, что в Сыктывкаре есть хоккей с мячом, но нет хоккея с шайбой.
3: Именно так. Но дело в том, что вообще в Сыктывкаре было вот именно два вида спорта, прям которые культивировались. Это хоккей с мячом и лыжные гонки. Про лыжные гонки чуть позже, отдельно. Но все дело в том, что один из губернаторов пришел, не нынешний, а как прежний, и очень уж захотел ему мини-футбол развивать. Большой футбол тяжело развивать при погодных местных условиях. И, значит, завел команду. Называется она «Новая генерация». Кроме того, есть еще «Ухта».
2: Что? Откуда такие названия? «Новая генерация». Это типа новое поколение, что ли?
3: Нет, я думаю, что было название главного спонсора. Вот именно так его нашли, да. И вот «Новая генерация» играет с переменным успехом в суперлиге мини-футбола в России. Но я считаю, что развивать надо то, что, собственно, годами, десятилетиями культивируется.
2: Исторически.
3: Исторически, конечно. И здесь, конечно же, это лыжи. Лыжный комплекс Раисы Петровны Сметаниной.
2: Да, да, да. Лыжный комплекс Раисы Сметаниной.
3: Он до сих пор действует. Здесь проходит чемпионат России открытый, как сейчас говорят.
2: А еще здесь есть лыжная база «Динамо». Лыжная база, еще куча этих лыжных баз. Их здесь много, с разными названиями. Я просто все не буду сейчас называть.
3: Ну, конечно, лыжи очень развиты. Очень.
2: Нет, понятное дело, что из-за того, что много снега. Но почему именно лыжи? Почему, вот, например, биатлон не так развит?
3: Ну, потому что, биатлон – это уже охота.
2: Это уже охота на лось.
3: Я думаю, охотники здесь были, которые ходили там в лес на лыжах и так далее. Но вот лыжи…
2: Я просто думаю, что лыжи – это проще, чем биатлон, поэтому так…
3: В том числе, хотя простого, конечно, ничего нет. Но, кроме всего прочего, Раиса Петровна Сметанина, выступавшая за сборную Советского Союза…
2: Четырехкратная олимпийская чемпионка.
3: Совершенно верно, но при этом… Ее сборной застала еще Елена Вяльба, нынешний президент Федерации лыжных гонок России. И благодаря Елене Валерьевне во многом вот этот лыжный комплекс Раисы Петровны Сметаниной остался, казался необходим, нужен. И сейчас это одна из баз сборной России. И я думаю, что там все больше и больше будет проводиться соревнований.
2: Я-то совсем забыла, конечно, если... Ну, все понятно. Ты когда-то сказал про Елену Вяльбе, все сразу стало ясно.
3: Почему?
2: Потому что хорошее руководство, включая строительство инфраструктурных объектов, необходимых в регионах.
3: Да, давно была хорошая слава об этой базе, об этом центре Раисы Петровны Сметаниной. А сейчас ее еще облагородили для того, чтобы оттуда можно было вести хорошие трансляции. Теперь, возможно, их будет больше, возможно, их будет даже много.
2: Ну а сейчас там проходит чемпионат России по лыжным гонкам.
3: Я сказал, открытый чемпионат России, совершенно верно. Там и белорусские спортсмены. Они же с нами в одной гостинице, белорусские лыжники живут.
2: Что-то как-то я не замечала их. Вот белорусских биатлонистов я бы заметила.
3: Ну, это понятно, да. Но они дальше, они в Тюмени.
2: Да, до них, да, до них,
3: до них не добраться. Ну а так, классное место, чуть-чуть в стороне. Да, добраться туда не так сложно.
2: Там километров 7, по-моему, от Сыктывкара, где-то база, да?
3: Добраться не так сложно, тем более, опять же, такси дешевое, во всяком случае, для тех, кто приезжает из Москвы. Да, то есть все условия для этого есть, все соблюдено. Единственное, городу, конечно, бы гостиниц побольше, а то два мероприятия. Хорошо, что мы заранее забронировали.
2: Ну, я еще знаю, что здесь есть какие-то большой какой-то бассейн, один или даже несколько.
3: Есть, да.
2: То есть это
3: не пути в Эжву, да, на выезде видела.
2: Ты знаешь, не обратила внимания, но теперь я поняла, где он. А еще я точно знаю, что здесь есть конный центр «Аврора». Слышал про такой?
3: Конечно.
2: Меня очень удивило, что это не просто центр конного спорта, он специализируется на ипотерапии и развитии конного спорта для инвалидов. А я об этом вспомнила, когда ты говорил про слабовидящих людей и то, что им здесь созданы условия комфортные. То есть в этом отношении, конечно, в Сыктывкаре молодцы просто, но это, видимо, руководство, ну, то есть мэрия об этом заботится.
3: Мэрия или руководство края. Региона. Да, но ты знаешь, что меня еще больше удивило? Вот край суровый. Да, много всяких разных морозов. Погода, ну, не знаешь, что за погода. То снег повалит, ну, там полдня идет у тебя по колено, да, не выйти из гостиницы, а то, может быть, и из дома. То там неожиданно дождь пойдет, солнца мало. А они не хотят уезжать.
2: Ну, может быть, потому что они привыкли.
3: Они живут здесь. Им здесь нравится. А нам с тобой на работу.
2: Ты всегда говоришь, напоминаешь про работу.
3: Вот так вот, да. Поехали, собирайся.
2: Ну, поехали. Я надеюсь, что вам понравилось наше путешествие. Несмотря на то, что край суровый, спорта здесь много.
3: Может быть, в хостел Клюква заглянем?
2: Нет,
3: хотя
2: спасибо.
3: Хотя посмотрим, что там.
2: Нет, ну ты иди пока, а я пойду что-нибудь присмотрю, может, из сувениров. Хотя нет, пожалуй, сувениры я не буду никакие везти отсюда. Мне впечатлений хватило и фотографий.
3: До свидания.
2: Счастливо.
1: Вокруг мира и спорта.

0: Я Юрий Постригай, олимпийский чемпион по гребле на байдарках.
1: Вы слушаете «Первое спортивное».
2: Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Кто ходит в гости по утрам?
3: Да, и кто же там сегодня в гости ходит по утрам? Сегодня глава ММА ТВ в гостях у нас Вячеслав Евгеньевич Камнев. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Доброе утро.
3: Да, ну, мы тут разговор завели, собственно, и стали говорить про собачек. Живу про собачек. Причем здесь собачки?
4: Да просто ни при чем, потому что у меня дочке очень нравятся собачки, младшие моей дочери особенно, и сейчас у нас спорят за крыску.
3: Так... А почему? Собачки уже все в стране?
4: Ну, просто собачек уже нет, да, точно, а по крыске еще, видимо, есть шансы.
2: И как велики у нее шансы?

0: мы 10 марта проводим потрясающем гастрономическом театре «Одеон». Такое замечательное место, где тебе покажут что-то очень интересное, еще покормят. Очень вкусно, потому что это ужин от Антона Пискова, нашего известного ресторатора. И приходите, увидите потрясающее зрелище. Это будет 8 боев в настоящем ММА.
1: Угу. Ну, там на кого сделан упор, да? Кто хедлайнер?
0: Упор, конечно же, на Сергея Бобрышева и Джефферсона Гонсалвеса. Это бой за титул чемпиона нашей лиги, такого линейного чемпиона в 7,7 килограммов. И это первый раз, когда мы разыгрываем именно этот пояс. Это два парня, которые возглавляют рейтинг нашей лиги. И, я думаю, будет очень серьезное противостояние.
2: А у вас самого какие ожидания от этого боя? Как считаете, кто будет иметь преимущество?
0: А я смотрю на наших зрителей и вижу, что качаются там весы, скажем так, да, то есть люди голосуют, кто же будет иметь преимущество. И на сегодняшний день Гонсалвес является лидером этого голосования, но при этом я знаю, что у Сергея Бобрышева огромная просто команда фанатов, поддерживающая его, поэтому еще, как говорится, не вечер.
2: Ну, это понятно. Еще посмотрим.
1: Еще посмотрим. Я напоминаю, что Вячеслав Камышев у нас в гостях, глава ММА ТВ. Можете присылать ему свои вопросы на наш номер WhatsApp +7 495 90 90 94 4. Хотелось бы спросить, насколько, почему и как вот эта вот небольшая серия турниров выросла, можно сказать, в такую большую лигу, да, и какую, ну, международную серию турниров, и какую роль в этом сыграло вот именно телевидение?
0: Собственно говоря, MMA TV, когда мы только запустили свой телеканал, называлась M1 Global TV.
1: Я помню, да, это.
0: Да, и это было совместное мероприятие с лигой M1 Global, лигой, которая была в самом, можно сказать, основании. 30 лет назад она, собственно, начала свою деятельность. Когда...
1: Да, уже 30 лет же. 30 лет уже.
0: Да, да, вот так. Вадим Финкенштейн тогда начал проводить первое событие. Это было действительно в самом-самом начале, что такое, когда рождал, что такое будет ММА. Тогда еще «Бой без правил» называлось.
1: Да, да, да.
0: Вот,
1: да.
0: Потом уже Mixed Martial Arts, ММА появились в ходе. И лига воспитала огромное количество чемпионов, людей, которые сейчас работают в международных больших лигах, российских лигах и так далее. И тем не менее, к сожалению, в 2019 году лига прекратила проводить события. На сегодняшний день пока это так. И в связи с тем, что не может телеканал спортивный без событий, мы 1 марта 2020 года начали проводить свои события. Вот с этого начиналась, собственно говоря, лига ММА серии. На сегодняшний день, в 10 марта в театре «Одеон» пройдет уже 89-е событие.
1: 89-е?
0: Да, 89-е.
2: За 5 лет.
0: За эти 5 лет, да. И мы отпразднуем, собственно, пятилетие нашей прекрасной лиги, которая является департаментом телеканала нашего, ММА ТВ, на сегодняшний день.
1: Ну, слушайте, но это же, как многие говорят, геморрой, это же головная боль. Провести любой турнир – это головная боль.
2: Огромная работа.
0: Да, это огромная команда, большая команда профессионалов, и у нас собственное оборудование, собственные специалисты, и поэтому нам удается делать события высокого уровня и вот так регулярно. И мы помогаем также другим, собственно говоря, на сегодняшний день, потому что у нас даже, можно сказать, есть ресурс для этого.
1: Так скажите, какую роль все-таки телевидение в этом сыграло?
0: Телевидение потрясающе разыграло, потому что мы вместе с лигой, с таким названием, как M1 Global, очень быстро свою сеть в России развили, даже получили награду от общественной организации, которая выдает награды на нишевом телевидении за очень быстрый набор именно массы зрителей. А потом, когда началась пандемия, мы в закрытом режиме, без зрителей, продолжили проводить мероприятия. И в связи с тем, что все остановились в этот момент времени, мы быстро развили международную сеть. У нас сейчас около...
1: И все стали смотреть.
0: 40 стран дистрибьюции, да. В том числе у нас очень большая сеть в Америке. Собственно, она смотрит. Вот мы такой субботний утренний слот американском телевидении завоевали. И люди продолжают нас смотреть по всему миру.
1: Да, я помню эту историю. Да, как раз было предложение показать...

0: вот именно в Америке, как белые парни, да, там дерутся, да, и насколько это может быть увлекательно для утра, и удивительно, как это зашло все это. А были опасения, что не зайдет?
1: Ну, опасения есть всегда, но против опасения есть расчет, это называется, да, спокойный и трезвый. Вот, и нужно что-то делать для того, чтобы зашло. Вот мы, видимо, сделали нужное, и все зашло, и все получилось. И на сегодняшний день у нас канал вещает на двух языках, это и русский, и английский, у нас английские комментаторы, две дорожки, собираемся, возможно, в будущем запускать еще одну дорожку на португальском, например.
0: Ох ты!
1: Да, потому что Бразилия нас смотрит очень активно. Мы делали тестовые вещания туда, и нас сразу смотрели там около 100 тысяч человек. Просто посмотрел первое наше событие. Вот поэтому я думаю, что это имеет смысл.
0: Ну, хорошо. Вот вы говорите про то, что это все хорошо было спланировано. У вас есть какой-то аналитический отдел, который с этим занимается и с этим работает? И как это проходит, эта работа?
1: Во-первых, у нас есть опыт. Мы запускали все время телеканал «Боец». Это был наш известный канал тоже, да. Да, и мы его начали с нуля, как и еще много других каналов. В своей жизни я запустил несколько десятков телеканалов нишевых, телевизионных, поэтому, когда у тебя уже есть такая база, то
0: есть ты такая, понимаешь, что надо делать. Есть такая работа канала запускать, да?
1: Да.
0: Ну, понятно, да, но все-таки вот Бразилия, да, как-то же надо же было понять, что именно в Бразилии будет интересно.
1: Ну, потому что у нас много бразильцев, у нас бойцы из 30 стран участвуют в наших событиях. Вообще мы за спорт и за международное сотрудничество. Это наша философия. И когда ты показываешь бойцов из Бразилии, их бои, в которых они выиграют, ну, Гонсалес есть реальные шансы победить и выиграть пояс чемпиона, то, конечно же, люди, которые в этой стране будут смотреть этого бойца, да, то, конечно же, они будут болеть за него и будут своих родственников тоже к этому привлекать. И вот такая народная молва, она очень хорошо работает. Вот поэтому люди нас смотрят в разных странах.
2: А иностранный зритель больше смотрит непосредственно на вот своих соотечественников или в целом на турнир?
1: Какой в целом интерес? На турнир, конечно же, да, потому что уровень турнира, уровень продакшена очень важен. Поэтому у нас есть отдельный продакшен, который обеспечивает высокое качество подачи материала. Но спортивный уровень и уровень бойцов – это еще более важно. Поэтому это просто сплав.
0: Ну, понятно. Напоминаю, что Вячеслав Камов у нас в гостях, поэтому пишите свои вопросы. +7 495 90 90 94 4. Мы, естественно, сегодня в течение часа тоже будем эти вопросы задавать. Они у нас есть. И что самое простое? Я вот всегда спрашиваю, что самое простое в вашей работе? Скажите.
1: Самое простое – это делать то, что тебе нравится, с одной стороны. А с другой стороны…
0: Это же может быть сложным, то, что вам нравится.
1: Конечно. Ты можешь считать себя счастливым человеком. А когда ты счастлив делать то, что тебе нравится, да, ты занимаешься именно любимым делом, то, конечно же, тогда для тебя все просто.
0: Ну, так не бывает, Вячеслав.
1: Но, тем не менее, это счастье, когда люди занимаются любимым делом.
0: Я понимаю. Можете вспомнить какой-то эпизод, вот, который реально вам удалось решить, ну, может быть, в последнюю секунду?
1: О, вы знаете, на телевидении это вообще просто...
0: Это стабильно.
1: Да, периодически.
2: Просто будни.
1: У нас самое сложное событие, которое проходило, оно было в Египте.
0: В Египте.
1: Да, и когда нас подвели по техническим вопросам, то есть просто предоставили оборудование, которое в принципе не может работать в том режиме, который нам нужно было. Да? Хотя, бывает, естественно, да. Все было оговорено, подписано и так далее, заранее. И тем не менее, нам удалось выйти в эфир и показать в прямом эфире это событие.
2: А за счет чего удалось? Как решили проблему?
1: За счет того, что у нас было с собой что-то.
0: А у нас с собой было.
1: У нас что-то с собой. Мы что-то взяли с собой, важные вещи. И профессионализма наших сотрудников.
0: Да, просто мне однажды доводилось комментировать матч в простые наушники от телефона. Я думаю, что это вот что-то из этого сделано.
1: Вы понимаете, да? То есть, когда приходится говорить в микрофон, и потом этот же микрофон идет к клетке для того, чтобы было слышны удары, например, да?
0: Ну да, да, как уже исполняет роль шумовика, да. Ситуация. Ну что ж, я напоминаю, что в гостях у нас Вячеслав Камнев. Задавайте, глава ММА-ТВ, задавайте свои вопросы. Вопросы, пишите их. У нас вопросы тоже есть, мы можем и сами их позадавать. Так что, если у кого-то есть желание, пожалуйста, мы Ждем.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Кто ходит в гости по утрам?
2: В гостях сегодня на Первом спортивном радио Вячеслав Канов, глава ММА-ТВ. Вячеслав Евгеньевич, скажите, вот, ну, то есть, допустим, есть, там, допустим, президентские полномочия, там, они на 5 лет, да, там, олимпийский цикл раз в 4 года. Вот у вас есть какие-нибудь циклы, и вы где-то отчитываетесь за них, там, или делаете для себя какие-то вот поправки, там, сколько вы заработали, там, или там, что-то упустили?
3: Ну, у нас коммерческая организация, поэтому ежегодно, естественно, мы подводим итоги, а также каждый год мы подводим итоги для наших зрителей. Мы делаем это в прямом эфире и потом отдельную программу записываем. Класс. По этому поводу. Да, это можно все выложить, посмотрим. Мы выкладываем все на наших всех средств массовой информации, поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите.
2: Необычно.
3: Каждый год наши отчеты и строим планы на грядущий год.
2: Ну, необычно. А кто это придумал?
3: Ну, собственно говоря, это как раз нормальный совершенно подход, на мой взгляд.
2: Я согласен, но это необычно.
3: Еще в советские времена нас придумали.
2: Не, понятно, да, просто никто этого обычно не делает. Или там рапортует о том, что все хорошо.
3: Но мы рапортуем тоже в основном о том, что мы молодцы.
2: Ну, просто у вас все хорошо.
3: Да, мы развиваемся, да. Слава богу, можем об этом сказать спокойно. А вот что есть сложности, конечно, мы тоже можем об этом всегда рассказать и поговорить, потому что, собственно, сложности есть у всех и всегда.
2: У вас какие?
3: У нас денег мало, естественно. Разве у вас нет?
2: Все то же самое. Ну, понятно, да. Ну, просто, ну, при этом организация, она не только там на плаву, как говорят в таких случаях, да, но и развивается.
3: Конечно, да, это важно. И, собственно, нам удалось построить большую базу материальную. Угу. И очень важно базу бойцов. У нас больше 1000 бойцов участвует в нашей ММА-серии. Это большая база, собственно говоря. И у нас есть планы на участие в глобальном таком профессиональном чемпионате мира, куда большая профессиональная организация хочет вовлечь много стран, там 100 плюс стран. Угу. И на международной площадке проводить, собственно говоря, такие финальные мероприятия где-то полгода, вторые полгода каждого года. А первого полгода отборочные в этих странах. Вот именно MMA Global Series — это такая зонтиковый бренд, в котором мы от России, собственно говоря, участвуем. И эта глобальная серия тоже развивается и собирается стартовать именно как глобальный такой профессиональный чемпионат. Я думаю, что, может быть, даже в следующем году это уже произойдет.
4: Угу. Вячеслав Евгеньевич, а вы вот отметили, что будет уже 89-е аж мероприятие за 5 лет. А что еще вот удалось достичь за 5 лет? Вот вы сказали, у вас 1000 бойцов, огромная база и команда огромная.
3: Из 30 стран.
4: Из 30 стран.
3: Да. Мы, конечно, самое главное, что мы создали команду профессионалов, которая все это, собственно говоря, делает и развивает. Мы участвуем в международной программе большой, и я думаю, что мы пойдем дальше именно с этой организацией и поучаствуем, вот, собственно, в создании регулярного профессионального чемпионата мира по ММА. Это очень важно, мне кажется, да. И я думаю также, что создание зрительской аудитории, то есть нас, как телеканал ММА-ТВ, в соответствии с данными Медиаскопа, официального измерителя, смотрит примерно 3,5 миллиона человек каждый месяц.
2: Хорошо.
3: А это, собственно говоря, из там, примерно 10 миллионов, которые регулярно интересуются ММА и смотрят ММА в нашей стране.
4: Соответственно, то есть больше трети.
3: Да, больше трети, собственно, смотрят нас, да. И это дает нам такую, скажем так, заряд бодрости, да, для того, чтобы этим людям, да, надо делать всегда что-то хорошее, потому что они нам доверяют. Поэтому мы стараемся делать хорошие события, и мы стараемся хорошо их подавать, хорошо о них рассказывать. Мы запустили такое мини-реалити-шоу трехдневное перед каждым событием. Мы рассказываем о каждом событии вплоть до начала, потом внутри этого события со стороны. Снимаем еще дополнительно, не просто прямой эфир показываем, повторы потом боев, но еще о том, как это выглядит со стороны, берем интервью участников. Uh-huh. и так далее. То есть это вся обвязка, она просто необходимая, и мы этим активно пользуемся.
2: Прилетел неожиданный вопрос от нашей слушательницы Анны из Ставрополя. Как гость относится к участию бойцов ММА в шоу «Титаны»?
3: Ну, я, собственно говоря, только поддерживаю. Я, кстати, смотрю это шоу на телеканале ТНТ, да, уважаю эту организацию, и они всегда хорошо снимают. И там интересно посмотреть на реально действующих спортсменов. Не все те бойцы, которые там участвуют, являются настоящими бойцами ММА, на мой взгляд. Вот, потому что так называемый попа ММА, иногда это просто человек заявил, я боец попа ММА. Что он такое себе, кому он там заборол, условно говоря, непонятно. Вот, но иногда из попа ММА, из людей, которые больше кричат, чем на самом деле сражаются, получаются настоящие бойцы ММА, да, профессионального. И вот, например, сейчас из многих организаций попа ММА в ММА стремятся попасть бойцы. И к нам сейчас приходит очень много бойцов, которые ранее себя позиционировали как бойцы попа ММА. И мы из них тоже отбираем и даем шанс, чтобы у них была возможность выступить в реальном спортивном состязании. Вот, собственно говоря, некоторые из них показывают, что они достойны этих шансов. Но, к сожалению, большая часть не очень. Вот поэтому я отношусь очень, отвечая на вопрос еще раз, да, возвращаясь к нему, позитивно отношусь. Вот, это позволяет увидеть, собственно говоря, кто из них кто на самом деле. И в том числе для карьеры. Это важно для тех организаций, которые потом будут давать им возможность им идти дальше, как именно бойцов профессионального ММА. Вот, а то, что люди хотят быть и получить некий хайп от того, что он боец ММА, это говорит о том, что наша деятельность, видимо, тоже актуальна.
5: Популярно и модно становится, да?
3: Да, да, да.
4: А вот, кстати,
3: уже
4: сразу...
3: не просто становится, а уже стало, я бы сказал.
4: Да. Сразу приходит в голову футбольная медиалига, как какой-то вот такая мысленная параллель. И вокруг нее вообще очень много споров, дебатов вообще.
3: Я даже баскетбольную медиалигу привел.
4: Да, действительно, и баскетбольная, да. А, там тоже свои нюансы. А вот как вы воспринимаете как концепт вот поп ММА? Насколько это полезно для индустрии в целом?
3: Да это совершенно не полезно, на мой взгляд. Вот, потому что это, к сожалению, класс. Создает неправильное представление вообще об этом виде спорта.
5: Согласен.
4: А какое представление?
5: Согласен.
4: Но
3: то, что это люди, которые кричат и бьют сзади со спины своего соперника, даже не в клетке, а где-то там на встрече, что это правильно. Это неправильно, смогу сказать. Неправильное поведение, неправильный пример.
5: Неправильные люди, неправильные бойцы. Правильные бойцы так никогда не поступят.
3: Ни в коем случае, да.
4: То есть это скорее деструктивно для ММА и не имеет.
3: Деструктивно
4: шансов.
3: Вообще для общества, я бы сказал, да. То есть то, что однозначно совершенно это неправильное общественное поведение.
5: Напоминаю, что мы сейчас разговариваем с Вячеславом Камневым, главой ММА ТВ. Вячеслав, скажите, а вот как пришла идея людей там не только давать людям зрелище, но и хлеб? Я имею в виду кормить их и кормить, как говорят, вкусно. Вот.
3: Гастрономический театр «Одеон», видимо, вы имеете в виду,
5: да,
3: правильно?
5: Да, да, да.
3: Да, ну что ж, у всех есть возможность 10 марта увидеть это и попробовать самим, как говорится, да. А идея пришла в театру, с коллективу театра, и там идет гастрономический мюзикл, когда это три в одном. Это, собственно, ужин, мюзикл, и потом еще вечеринка. Люди остаются и могут танцевать. Поэтому в театр «Одеон» имеет смысл прийти. Я со своей супругой, с дочкой, со своей семьей приходил туда уже много раз, и могу сказать, что нам всегда нравилось, да, потрясающая атмосфера. И вот пришла идея, то, что можно снять маленькую сцену, посредине там такая маленькая сцена, и поставить туда нормальную полноразмерную клетку, которая туда совершенно спокойно вошла, вокруг столики. Мы начинаем в 19 часов с ужина. Собственно говоря, у нас люди ужинают, а потом уже в 20 часов начинается, собственно говоря, настоящая уже боевая программа. В этот раз, 10 марта, у нас будет 8 боев, это будет очень интересная бои, даже будет женское противостояние.
4: Ого!
3: Да.
5: Ну просто, да, там вокруг кровь, там, чтобы мне стейк с кровью принесли.
3: Стейк с кровью.
4: Кстати, хороший вопрос. А насколько, мне просто пришло в голову, а связана ли подача блюд как-то непосредственно с жанром? Потому что тут же тоже надо выбрать что-то подходящее.
3: Вы можете выбрать меню рыбное, мясное, вегетарианское или детское, да. Как говорит моя младшая дочь, котлетка с пюрешкой идеальны.
4: Приятно.
5: Ну, прекрасно, прекрасно.
4: Вопрос, чтобы аппетит физически удовлетворить и был аппетит посмотреть игру.
3: Ну вот моей старшей дочке, которая уже исполнится 16 лет, сейчас 15, и она приходит своими подругами, приводит их. Могу сказать, что это тоже говорит о том, что это нормальный жанр, да, то есть все-таки работает хорошо. И мы хотим позиционировать ММА как вот в такого рода местах, именно как светское мероприятие. Поэтому к нам приходят серьезные мужчины в костюмах и серьезные дамы их сопровождают, и все очень разогреваются, и им очень становится интересно. Они даже не думая, что может быть такое, что они могут на такого рода мероприятиях присутствовать. И потом с большим удовольствием идут уже на стадионные события, где, конечно, другой флёр получается.
5: Да, сейчас все по-другому.
3: Да, это по-другому. Вот у нас в мае месяце будет стадионное событие в Лужниках, и там все будет по-другому, с одной стороны, с другой стороны, точно совершенно прям тоже
5: большой,
3: интересно.
5: На большой арене?
3: Ну, не на совсем, не на самой большой спортивной арене, но на достаточно большой международном центре бокса.
5: А, я уже думал, на большой спортивной арене. Вот это вот уровень.
4: Вот это было бы мероприятие.
3: Что мы можем вполне.
4: Тогда точно нужен будет обед.
3: Там сначала плотный обед, да, вы мне.
4: Действительно.
5: Да еще какой. Еще какой. Я задам вам сейчас вопрос, на который, наверное, вы ответите уже позже, да. То есть вот момент. Я хотел как раз у вас спросить перед этим. Как вы привлекаете молодежь? Ведь молодежь всем интересна, потому что это потенциальная, да, вот эта история всего, кто будет за этим наблюдать дальше. Но ответ на этот вопрос мы от Вячеслава Камнева получим чуть позже.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Кто ходит в гости по утрам?
2: Да, в гостях сегодня Вячеслав Евгеньевич Камнев, глава MMA TV. Я задал вам вопрос по поводу того, что как привлекать молодежь, как вам это удается, каким образом?
3: И снова здравствуйте.
2: Да, и снова здравствуйте. Да.
3: Очень просто. Мы стараемся работать, как говорят, в трендах быть. Mm-hmm. И мы делаем очень много для эфира, во-первых, да, чтобы это было красиво и современно. Мы используем технологию дополненной реальности активно. Да? То есть, если вы возьмете, например, нашу картинку, посмотрите, как мы проводим из самого, даже во времена пандемии, когда мы снимали в павильоне, картинка была очень красивая, такое ощущение, что мы находились на стадионе, потому что, собственно, вот как бы позволяет современное телевидение такую создавать иллюзию. Но мы продолжаем сейчас развивать эту красивость, да, и эстетичность, современность, она важна. Вот, плюс к этому мы активно работаем с фиджитал направлением, это physical плюс digital, mm-hmm. собственно говоря, где в каждом нашем событии ребята играют сначала в Mortal Kombat, кто-то из пар, да, и потом уже дерутся в клетке, а интегральный рейтинг у нас есть отдельный на сайте MMA-combat.com. Мы ведем интегральный рейтинг такого фиджитал, и наши спортсмены выступают на фиджитал игры будущих в разделе фиджитал единоборств. Вот три команды, которые мы подготовили, из 8 команд заняли первые 3 места.
4: Например. Это в Казани в том году как раз.
3: В Казани в прошлом году, да. Угу. И в этом году предполагается, что игры будущего будут в Арабских Эмиратах. Ну, надеюсь, что там тоже наши спортсмены будут участвовать и покажут себя хорошо.
2: Ну, да, куда они денутся-то?
4: А почему играют в Mortal Kombat, а не в UFC, например?
3: Потому что Mortal Kombat, когда выясняли, скажем так, такой Fidgetal Lab, да, то есть лаборатория, которая строит именно Fidgetal игры для Горкомитета игры будущего, выясняли, что же надо использовать в качестве игры компьютерной, то были различные варианты, и вот отобрали именно Mortal Kombat за счет того, что это все-таки более распространенный бренд, да, и он более удобен, узнаваемый. Более узнаваем, он более практичен. Очень много всяких нюансов сравнивалось, и, собственно говоря, это интересно, потому что можно какого-то спортсмена сопоставить с каким-то из героев, собственно говоря, которые уже у всех в памяти есть, да, и все к себе ассоциируют с какими-то героями. Это всегда хорошо.
4: Ну да, это такой яркий штрих к личному бренду спортсмена.
3: Да, яркий такой штрих, да, действительно. И это доступно, там, не требует никаких специальных знаний и так далее, и так далее. То есть поэтому, собственно говоря, вот было так решено. Но я могу сказать, что когда ребята на большом экране играют в такое, в диджитал противостояние Mortal Kombat, то это производит впечатление, то есть людям это нравится, да, то есть зрителям на арене, например, или в театре там. И телевизионным зрителям тоже.
2: Ну, понятно. А вот это же тоже привлечение молодежи, вот использование там искусственного интеллекта.
3: Искусственный интеллект тоже, кстати, мы активно сейчас используем. У нас даже мы начали как раз с прошлого события использовать нейросетки, которые оживляли. То есть у нас было вместо фотографий бойцов, мы используем обычно видео, да, то есть когда бойцы все-таки шевелятся на них. А сейчас мы с помощью нейросеток можем заставлять их делать некие действия, которые на самом деле они не совершали, и, может быть, они даже не знали, что вот это надо было сделать, да. Но для победивших бойцов или для тех, кто проиграл, наоборот, и так далее, мы делаем для них те роли и заставляем их образы поступать так, как мы не снимали до этого, не могли, может быть, что-то сделать, потому что, например, если мы не знали, как боец победил, мы не могли для него сделать соответствующую съемку, да, или да, пришлось да. бы делать огромное количество вариантов. Да? А нейросеть может это сгенерить прямо, как говорится, в прямом эфире. Поэтому мы будем делать интересные такие сюрпризы. Смотрите эфир прямой 10 марта, и потом повтор в субботу. В наше время, обычно в 19 часов, мы показываем по субботам. 10 марта будет 20 часов прямой эфир. И вы увидите много интересного именно, интересного с этой точки зрения, то есть кто любит интересные эффекты визуальные.
2: Понятно, понятно. Ну, с привлечением молодежи, да, все понятно, наверное. Слушайте, ну скажите, вот 89, там сколько? 89 мероприятий.
3: 89-е.
2: 89, 88 мероприятий было. Какое это больше других запомнилось? И почему?
3: Очень много мероприятий, которые запомнили больше других.
2: И почему?
3: Обычно запоминается или визуально что-то, или какими-то событиями. Да,
2: да, то есть, конечно.
3: О том,
2: конечно.
3: Что вот случилось что-то. Да?
2: Да.
3: Вот, собственно говоря, я мог бы очень долго перечислять, какие события мне запомнились. И, ну вот, например, да, у нас грядет 8 марта. Мы, например, каждый год стараемся делать около 8 марта события, в которых участвуют, есть женские бои. Мы вообще считаем, что это очень эмоционально, ярко, и даем возможность девушкам выступить. Вот. Но иногда мы проводим именно события, в которых, например, 6 боев женские. Нам удается сделать так. И это действительно очень эмоционально, ярко и запоминающееся.
2: Но не
3: в этот раз.
2: Это,
3: в этот раз у нас одна пара женская.
4: Но есть, как, зато но какая. Есть.
2: Мужчинам нравится, нет? Вот это женские бои.
3: И мужчинам нравится, и женщинам нравится, на самом деле, всем нравится. Другое дело, что, как всегда, бывает, людям кому-то нравится активно, а кому-то активно не нравится. Некоторые даже не хотят их смотреть. Но вот таких людей очень мало, которые не хотят смотреть. Но мне главное следующее, чтобы люди не были нейтральными. Если кто-то активно что-то любит или активно ненавидит, и то, и другое хорошо, потому что это эмоции, а мы живем ради эмоций, собственно говоря. И вот некоторые приходят посмотреть, например, на то, что как побьют наконец Бобрышева, например. Да? То есть, потому что этот парень, который выворачивается из ситуации, из больших, да, и кто-то говорит, ой, ну вот сейчас его точно побьют, например, да, и голосую против него. Вот посмотрим, как Сергей себя покажет 10 марта. Это будет действительно интересно.
2: У вас все-таки есть какая-то нечто киношное, какая-то история получается.
3: Драматургия, да, никто не отменял. Собственно говоря, составляя пары, мы занимаемся драматургией.
4: Ну, а как этот процесс выглядит? Как вы эту драматургию
3: мы
4: выстраиваете?
3: Мы продумываем на несколько шагов вперед. А если выиграет этот, а если выиграет тот, да, что произойдет? Да, вот в этом случае, что будет дальше? Да, потому что люди должны следить. А для того, чтобы было интереснее, мы добавляем туда еще цифры. Потому что у нас за каждым боем нашим в прямом эфире следит 5 человек людей, которые с помощью джойстиков отмечают каждое действие, каждый удар, каждое да, атакующее.
4: И каждое движение фиксируется.
3: Каждое защитное, да, да, по 100 позициям фиксируется. Это все идет в базу, и мы показываем в прямом эфире тоже основные цифры. С помощью этих цифр, через цифры, можно познавать этот наш спорт.
2: Да, несомненно. Вячеслав Камев у нас в гостях, я напоминаю, но давайте еще вот что я спрошу. Дело в том, что некоторые, уже даже достигнув, некоторые организации, даже достигнув каких-то успехов, ну, в чем, неважно в чем, да, начинают привлекать, чтобы достичь еще большего эффекта, начинают привлекать известных людей к соревнованиям или к мероприятиям и так далее, что якобы они с собой приведут какую-то аудиторию, и она останется. У вас такое есть, или вы вот не пошли этим путем?
3: Нет, мы проводим мероприятия, где участвуют блогеры в разных кондициях, скажем так, спорта. Но мы стараемся делать так, чтобы даже если человек не сильно был спортивным, вот до этого момента не был замечен, скажем, в выступлениях в ММА, и он пришел к нам выступить, чтобы это все-таки был спорт, чтобы он готовился как спортсмен к этому бою конкретно, и чтобы не было большого разрыва по уровню, потому что мы проводили разные варианты, мы проводили, когда, скажем, человек, который чувствует себя спортсменом, да, его выставляли против профессионального спортсмена, это как в начале ММА, там, когда каратист против самбиста, да, было всем интересно, что от этого получится. А вот примерно у нас так же. Мы поняли, что ничего хорошего из этого точно не получится. Поэтому сейчас мы стараемся подбирать именно более-менее на уровне бойцов. И даже если это просто блогеры, да, или там любители, известные люди, которые хотят попробовать себя в клетке. И мы стараемся, чтобы у них был нормальный тренировочный процесс, чтобы они были на это действительно хотя бы на время подготовки сфокусированы, и они уделили этому внимание. Тогда это становится интересно.
2: А сколько времени надо на подготовку?
3: Ну, на самом деле, минимум 2 месяца. Вообще, это по-хорошему, да. А если ты не спортсмен, то готовиться надо, как говорится, еще дольше. Другое дело, что не у всех это получается. Но если мы видим, что человек вот сейчас он кастрированный, серьезно занимается, взял тренера каждый день в зале и так далее, это мотивирует и публику тоже. Да? Поэтому, когда это лидер мнения, это только плюс. А мы, как средство массовой информации, это поддержим.
4: Мы сейчас много обсуждали и драматургическую составляющую, и спортивную, и все-таки это вот так толкает нас к такому, наверное, вечному вопросу, а ММА — это больше про шоу или больше про спорт?
3: Это спорт, который здорово, правильно взвешен с вредом, который может быть нанесен конкретно участвующему в нем спортсмену, и шоу-составляющей. То есть вот эти 30 лет, они просто так не прошли. Правила очень хорошо взвешены. Почему, например, отходят прошлые бои на кулаках? Потому что боец может выступить 2-3 раза.
4: Очень
3: потом он
4: опасно.
3: Получает обычно травмы, которые просто несопоставимы с там, нормальным работой дальше. И это реальная проблема для бойцов, а, соответственно, и для лиг и так далее, и для зрителей, потому что следить не за кем. Да? То есть люди уходят. А здесь профессиональный ММА-спортсмен в правильном режиме может выступать долго.
2: Ну, понятно. Понятно. Я напоминаю, что в гостях у нас Вячеслав Камнев, руководитель, глава, да? Глава, так называется у вас там?
3: Так называйте, как хотите.
2: ММА ТВ. Да, у вас есть еще несколько минут, чтобы задать вопрос. Ну, если нет, то у нас вопросы обязательно найдутся. Да, не прощаемся.
1: Реклама на Первом спортивном радио.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.

0: мной. Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Кто ходит в гости по утрам?
2: В гости по утрам ходит Вячеслав Евгеньевич Камнев.
3: Доброе утро.
2: Да. Давайте поближе все-таки к турниру. Да. Чем он, может быть, будет отличаться от всех других?
3: Ну, во-первых, он будет отличаться тем, что он будет 10 марта. Это прекрасная дата, около 8 марта. И мы будем поздравлять, конечно, наших прекрасных женщин, девушек. И в том числе тем, что дадим возможность им участвовать в этом событии, как спортсменам. Но при этом мы создадим много красивых мужских боев, которые будут интересны для прекрасной половины человечества. Собственно, как я уже говорил, главный бой – это бой за чемпионский титул между Джефферсом Гасалвисом и Сергеем Бобрышевым в 77 килограммов. Первое такое противостояние именно за чемпионский пояс линейного чемпиона в этом весе. Также будут бойцы из школы «Шторм», легендарного нашего Александра Шлеменко. Угу. Будет участвовать Илья Мельников. Он встретится с Аркадием Осипяном. Это боец, который участвовал во многих поп-ММА-лигах, такой как «Хардкор» и «Наше дело». И сейчас он будет попробовать себя у нас в нашей ММА-организации. Посмотрим, что, собственно говоря, у него получится, особенно с таким серьезным соперником из школы «Шторм». Также у нас будет бразилец Лукас Насименто. Он будет драться с Владимиром Зызиным. И это будет тоже такое совершенно бескомпромиссное противостояние. Будет очень интересно, я уверен. Также будет Рустам Каримов и Никита Бархатов. Это люди, которые в десятке в своем весе. Они будут драться за возможность выйти в тоже финальное противостояние в своем весе за чемпионский титул. Поэтому это будет тоже очень интересный, бескомпромиссный и совершенно потрясный между мощными профессионалами бой. Тяжеловесы будут обязательно, да, за это будут отвечать Вячеслав Скотников, Абдулхалик Магомедов. Эти два ударника встретятся между собой. Они уже оба участвовали в наших боях, и они себя показали. У них есть поклонники. Я уверен, что зрителям будет очень интересно посмотреть за такими большими парнями. А также будут другие противостояния. Всего будет 8 боев. И это просто будет держать вас в напряжении, и после ужина это будет хороший такой эмоцион, когда вы будете подскакивать, хлопать или, наоборот, плакать, в зависимости от того, за кого вы болеете. Но посмотрим, как все это будет. И уверен, что будет интересно. Я с большим удовольствием буду там присутствовать, и уверен, что это принесет нам много интересных, горячих эмоций. Как нам, так и телезрителям.
2: Девушки
3: тоже будут, как я сказал, уже будет женский бой. И,
2: вы не сказали, кто?
3: Я не хочу сейчас говорить это, да, есть некие нюансы, да. Вот, но, тем не менее, могу сказать, что это девушки, которых уже видели в нашем, тоже в нашей ММА-серии. Но пока не хочу их называть. Но я думаю, что сам по себе женский бой, это уже достаточное явление, скажем так, да, чтобы на это обратить внимание.
2: Несомненно. Да. Ну, тогда расскажите, какие еще планы у вас?
3: У нас планы, ну, скажем, у нас есть чемпион в тяжелом весе. Собственно говоря, он из клуба «Молот», руководитель клуба «Молот» из города Муром. И у него есть ученики. Вот его ученик Валерий Крылов будет биться со Станиславом Бурдастовым. Вот, например, такой у нас план тоже на 10 марта. Uh-huh. А также у нас будет, скорее всего, событие, это будет за рубежом в апреле. И потом в мае месяце у нас будет, как говорил уже, в Лужниках 24 мая. Вот, собственно говоря, приходите на сайт ММА-серии или show.mma-series.com, где мы просто продаем билеты. Там можно купить билеты, собственно говоря, на эти мероприятия. Или смотрите по телевизору mmatv.com во всех практически сетях российских операторов, а также за рубежом, в 40 странах.
2: Ну да, нам уже пишут, что в Израиле вот смотрят тоже, да.
3: Ну, прекрасно.
4: Вячеслав Евгеньевич, а мы вот с вами обсудили ближайшие планы. А если смотреть так более абстрактно и более широко, какие точки роста сейчас ваша компания для себя намечает?
3: Ну,
4: какие мы все-таки на спортивном радио. Ну, конечно.
3: Да, с точки роста, поэтому буду говорить про спортивные.
4: Да.
3: Ну, вот, и, как я сказал уже, мы хотим участвовать в профессиональном чемпионате мира, регулярно, который будет каждый год идти. И активно к этому готовимся, не только мы, но и большая структура, большая спортивная международная организация. Поэтому вот это, я уверен, будет потрясающим ростом. Вот, и оно даст очень мощную основу для всего будущего. В том числе сильно повлияет в целом на отрасль профессиональной ММА, я уверен.
2: Ну, понятно. Да, хорошо. А материальные?
3: Материальные?
2: Спортивные мы говорим, материальные.
3: Да, не учите меня жить, помогите материальные.
2: Точки роста есть?
3: Точки роста, конечно. Мы боремся за зрителей, мы боремся за спонсоров. И все это помогает нашим бойцам выигрывать. Потому что эти деньги мы тратим, собственно, на то, чтобы хорошо провести события. И, да, и хорошо, скажем так, показать это, да. И за счет этого бойцы растут, становятся известными. Мы делаем звезд. То есть из вот этой тысячи с лишним бойцов, которые прошли через ММА-серию, многие стали сейчас биться в международных организациях. У нас несколько выпускников, которые бьются в UFC, получают бонусы за лучшие бои вечера. У нас есть Олег Попов, который тяжеловес, чемпион нашей ММА-серии, стал участником финала Гран-при PFL в этом году, в прошлом, точнее, уже в 24-м, в этом году, надеюсь, продолжит. И собственно говоря, Олег, нам очень было приятно, что был единственный, кого подписывали MMA Series Champ. Да. Мы регулярно попадаем в двадцатку крупнейших по рейтингам бойцов, участвующих лиг мира, в соответствии с данными Fight Matrix. И это тоже дает нам уверенность, что мы на правильном пути.
2: Прекрасно, ждем вас перед, наверное, турниром в Лужниках. Снова в гости.
3: Всегда готов приходить к вам. И разыгрывайте, пожалуйста, наши призы. Мы любим наши зрители.
2: Всю следующую неделю будем разыгрывать призы. Спасибо огромное, Вячеславу Евгеньевичу Камневу. Мы с вами прощаемся до завтра. Завтра снова.
3: До новых встреч.
2: Да, утренний эфир.
4: До скорой встречи.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт, привет, с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Да, всем физкульт, привет. Мы ведущие программы Алексей Золин и Мария Деева. И сейчас буквально мы продолжим, да, потому что мы ждем нашего замечательного гостя, который прибыл, и с ним сейчас обязательно поговорим на самые разные темы, потому что, ну, в последнее время поводов достаточно много, так оживает потихонечку серьезный спортивный мир, в том числе не только внутри России, но и на международной арене. Все это возникает, продолжается, и с этой точки зрения наблюдать за всеми этими соревнованиями, самыми разными, становится все интереснее и интереснее, потому что, ну, как мы, собственно, уже и говорили, мы все любим, когда наши против не наших, и так далее. Но внутри ничего не меняется. Внутри соревнования продолжают идти, и наш сегодняшний гость, он в этом всем будет просто участвовать буквально через пару дней в Казани на турнире. Впрочем, естественно, об этом он в большей степени расскажет сам, сможет это сделать без моей помощи и так далее. Сейчас, собственно, как такая подготовка, да, к самому по себе заходу в эфир, так, чтобы было здорово все. Ну, кстати, анонс вы можете найти в наших соцсетях. Не забывайте, что надо подписываться на наши соцсети в Телеграме, ВКонтакте. Мы всегда готовы, там публикуются все новости, и если вдруг к нам приходит кто-то из гостей, обычно накануне уже есть информация о том, кто же к нам пришел, кто же придет, да, кто будет с 9

0: Еще со вчерашнего дня, как только появился анонс, сразу стали писать и спрашивать. И говорит, ну когда же он будет? Так вот он здесь! Приветствуйте! Дмитрий Армейц-Климов!
1: Всем здравствуйте! В первую очередь хочу извиниться. В Москве пробки, очень большие пробки. Ехал как мог, и вот наконец-то доехал.
0: Ну и очень хорошо, потому что ехали, и наконец-то доехали.
2: Мы строили, и наконец построили.
0: Да,
2: вот
0: это из этого.
2: Дмитрий, помнишь, откуда это?
1: Честно, нет.
2: Ну и ладно. Это из «Крокодила Гена и Чебурашки». Это мультфильм такой детский.
1: А, ну я еще не родился, когда он вышел.
2: Да, ну хорошо. Тогда...
0: Поэтому современные спортсмены, я же говорю, классику, вот эту вот 90-х, 80-х не знают, потому что...
2: Как и Чебурашка 80-х, 90-х, ты чего?
0: Для них классика — это другая.
2: Хорошо. Но какая классика у Дмитрия?
1: Люблю читать.
2: Ой, вот это вот сейчас Дмитрий зашел. Просто у нас сегодня был разговор о некоторых наших великих, в кавычках, спортсменах, которые за всю жизнь прочитали одну книжку, и это вроде бы Марк Твен, а может быть и нет. Что ты любишь читать?
0: Не помнят.
1: Мое любимое произведение — «Мастер и Маргарита».
2: Да?
1: Да. Раза три читал.
0: Ух ты.
2: Ого, а что там нравится такое? Или просто вот само по себе?
1: Каждый раз перечитываешь, как-то по-новому ее начинаешь чувствовать.
2: Да?
1: Раскрывается как-то по-другому.
0: Вот это,
1: да,
0: мистика, наверное, да, которая дает. Ну и плюс ко всему, да, «Мастер и Маргарита», конечно, можно читать много раз, и действительно, каждая новая строчка, каждая последующая строчка, она как-то открывается совсем по-другому. Давайте перейдем к Дмитрию, конкретно к его личности. Как он вообще родился, появился на свет?
2: Ты что, в третьем лице этот Дмитрий, рассказывай.
0: Я рассказываю.
2: Ты же из Мурома?
1: Нет, я из Нижегородской области, деревни Степурино.
2: Степурино?
1: Да. Такая маленькая деревня. Население там, ну, человек 500, может, 600. Не тысяч, просто 500-600 человек.
2: Я понимаю, да.
0: 500 человек.
2: Откуда там секции?
1: Там не было секции, я ездил. Меня бабушка возила в более, ну, как это называется, когда поселок городского типа.
2: Ну, поселок городского
1: секция,
2: типа, да.
1: И вот я туда ездил, час туда, час обратно, меня бабушка возила на секции.
2: Какая бабушка молодец.
1: Бабушка молодец у меня была, да.
0: Удивительно. Ну, то есть, Дима, яркий пример тому, как из небольшой деревни можно не только перебраться в город, в большой город, но еще и пойти за мечтой и заниматься тем, чем нравится.
2: А это мечта была, да?
1: Честно, нет, я как-то, можно сказать, случайно оказался в этой теме спортивной. Бои, никогда не думал, что я буду драться, зарабатывать и стану так популярным, если можно так сказать.
2: А что, можно, конечно, судя по тому, сколько народу уже пишет.
0: Ну да.
1: Надеюсь, хорошее.
2: Пока хорошие пишут, да.
0: Вопрос пришел. 495-90-90-94-4. Это WhatsApp. Ждем ваши вопросы. Спрашивают, несет ли Дмитрий какой-то посыл подрастающему поколению? Я думаю, что
2: уже,
0: Дмитрий сам
2: еще пошла,
0: достаточно молодой. Да.
1: Подрастающее поколение. Я считаю, подрастающему поколению нужно ориентироваться на правильных людей, а ставить перед собой конкретные цели, задачи. Не где-то там быть... Там во дворах сидеть, в подъездах сидеть. Наверное, сейчас таким уже не занимаются. Сейчас другая тема у них. Просто занимайтесь спортом, выбирайте правильное направление, учитесь и также добивайтесь своих высот. Что я еще могу сказать?
0: Вот в связи с этим, как на подрастающее поколение может повлиять, вот, например, то, что происходило на пресс-конференции, на турнирах вашей бывшей организации? Мы не можем про это не говорить, потому что как бы Дмитрий стал известен именно там, на вот этой скандальной...
1: Я стал известен именно там, но не благодаря этому. Я сразу,
0: не благодаря
1: сразу
0: этому.
1: Подчеркиваю, да. Как это действует? Я считаю, что это действует, наверное, разлагающе, будем говорить прямо. Действует это разлагающе, и я в этом как старался, не то что старался, я в этом не участвовал. Меня обязывало приходить туда, контрактное обязательство, туда пришел, сел, начал рассказывать, как прошел бой, как закончился, и все в этом духе. И все. Ну, конференции эти...
0: И в это время напал человек на вас сзади.
1: Ну, бывало и такое, да.
0: А это прописано все заранее в сценарии? Потому что мне говорили, что все вот эти вот там бомбовые вещи, вот эти все ужасные, трешовые, они прописываются и за это бойцам доплачивают. Ну учитывая, что сейчас там долги большие, ну, по крайней мере, обещали.
1: Если бы мне доплатили, я был бы не против.

0: Нет, мне, кстати, к счастью, к сожалению, ничего не доплачивали и не просили никогда ничего сделать такого. Ну, наверное, потому что я не тот персонаж, на меня посмотрели, и я никогда...
1: С ним нельзя договориться.
0: Не агрессировал ни на кого, да, кто на меня не агрессировал, кто меня не провоцировал, я не подавался на эти провокации и не участвовал вот в этом. Мне это было
2: не нужно. То есть вы все эти сценарии, прописанные заранее, не знали, не знакомили вас?
0: Меня нет, меня не знакомили.
2: Бывшая организация должна вам денег, так же, как и другим? Или вернули все-таки, потому что они же говорят, что вернули, и вообще есть какая-то надежда, что вернут?
0: Нет, денег мне еще должны, да. Насчет возврата обещали, обещаем.
2: И будут обещать.
1: Деньги были, деньги будут, сегодня денег нет.
2: Обещанного 3 года ждут. Денег нет, но вы держитесь, вот так, да, примерно говорят. А сколько, много?
0: Часть гонорара мне выплатили, получается 80%. Еще 500 тысяч мне должны.
2: Угу.
1: Немало. Немало.
2: Но там большие суммы очень, да.
1: Давайте вот от этой истории уже отойдем немножко и будем просмотреть. Или будем продолжать. Дмитрий, прозвище «Армеец».
0: Прозвище «Армеец». Ну, потому что, когда все начиналось, а 21-й год... 20 июня, когда я пришел на хардкор, первый мой бой, я был одет в камуфляжную форму, я был после армии,
1: угу.
0: Другого просто не было, и в чем пришел с армии, в том и начал выступать, и первый бой провел, второй бой провел, потом мне подходит сценарист, продюсер, говорит, какое прозвище тебе? Я не знаю, вы выберите сами. И вот на следующий мой бой, на третий уже, получается, меня представили как армейца.
2: Ух ты.
1: Слушай, завтра какой-то армеец выступает, да? Кто это такой? Это, оказывается, ты.
0: Ну, когда прозвище, оно как-то, наверное, не то, что прозвище, а псевдоним, он ассоциируется конкретно с бойцом. То есть я вот не вижу себя уже, кроме как армеец, да, и также аудитория, наверное, если я поменяю себе другой псевдоним, таким же армейцем я стану всегда.
1: Ну... Ты мог быть и муромцем, нет?
0: Муромцем.
1: В целом.
0: Ну, если бы меня звали бы Илья, бы, наверное, вообще было прям в точку.
2: Ну, он, мне кажется, должен быть побольше. Тогда повыше еще. Вот как Валуев там, например, такой.
1: Да?
2: Был муромец, да.
0: У нас станет там памятник в Муроме. Такой 3-2-метровый, большой такой.
1: С Николаем сделали?
2: С Николаем Валуевым.
0: Илья Муромца.
2: С Ильей Муромца, с настоящим.
0: Да, пришел срисованный.
1: Мне просто на печке пока сидел, вот тут лепили.
2: Вопрос. 495-90-90-94-4, но мне кажется, что Дмитрий уже не сможет на него ответить.
1: Ты прочитай вопрос, Дмитрий будет думать, и потом ответить.
2: Нравится ли формат нашего дела вам больше, без трэш-тока и обещаний что-нибудь сделать с собакой соперника, например? Вот такой вот вопрос.
1: Интересный, да, как обычно.
2: Да, узнаем ответ через несколько минут.
1: Да, наверное, наш постоянный слушатель Роман пишет эти вопросы.
2: Вот этот конкретно Роман написал, да.
1: Ну, сомнений в этом, наверное, не было. Продолжим наш разговор совсем скоро.

0: Зориным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Дмитрий Армеец-Климов в гостях на Первом спортивном. Вопрос, который задали перед паузой. Формат нашего дела больше нравится? И возможно ли без трэш-тока как-то заработать больше и стать популярным?
2: Формат нашего дела мне нравится тем, что он транслируется в прямом эфире. То есть это...
3: На Рутюб.
2: На Рутюб. Такая платформа Рутюб. Также другие каналы. И все действует в прямом эфире. То есть не нужно потом месяца-полтора ждать выпуска, чтобы пересмотреть свой бой и проанализировать свои ошибки, какие ты допустил в бою.
1: Угу. Но все-таки по поводу трэш-тока вопрос.
2: По поводу трэш-тока. В нашем деле нет трэш-тока разве?
1: Mm-mm.
2: Я что-то видел, там бывают такие заходят нормально.
1: Но
2: не так, как в прошлой лиге.
1: В сравнении, да.
2: Не как в прошлой лиге, с ноги открываю там, да, дверь, и стулья летят. Но присутствует тоже словесная перепалка, бывает.
1: Ну, это везде так присутствует, потому что считается же, что все-таки соперники, они заранее готовы набить лицо друг другу, да? А вот именно вот такого жесткого, как было, такого нет. И это очень популярно, люди на это обращают внимание, потому что всем интересно нижнее белье наизнанку.
3: Не думаю, что всем.
1: Ну хорошо, 90% населения этой планеты.
3: Определенного населения.
1: Этой планеты.
3: Ну, то есть вам это не близко?
2: Мне это не близко. Я могу раскачать немного там словесно, что-то там толкнуть на стардауне, там, когда лицом к лицу. Все-таки это мужской спорт, это агрессивный вид спорта, да, здесь кровь, тестостерон, все вперемешку. Поэтому иногда бойцы не сдерживают свои эмоции, но нужно быть всегда готовым к тому, что тебя готовы кто-то неждануть, толкнуть. Нужно быть готовым к этому.
3: Это уже кровь уже все оттерли, да, вот тестостерон еще остался. Еще не успели.
1: Дима, а правда, что вы в детстве были уже очень сильным мальчиком? И там в 4 года спокойно мог наколоть целую машину дров для бабушки?
2: Да, действительно. В 4 года я мог брать топор. Потом в 5-6.
1: Большой топор, колун. Обычный? Вот
3: ну,
1: этот.
3: Колуном
2: ну, колун, да, нет. Да. А сначала такие, знаете, чурочки такие небольшие. Mm-hmm. Топориками, ну, да.
3: Топориком уже, да.
2: А потом, когда уже окреп, там лет 5-6 стало, ну, наверное, деревенский, так сказать, образ жизни дал о себе знать.
1: То есть это бабушкино молоко в деревне, да, помогло?
2: Возможно,
1: или
2: да.
1: Или генетика
2: козье, все-таки? Козье молоко. Я же на козьем молоке вырос.
1: Mm-hmm. Ах, да. Вот оно в чем дело.
2: Возможно, оно дало знать.
3: Mm-hmm.
2: Поэтому, да, колол дрова было делом.
1: Ну, то есть это не генетически передалось?
2: Не знаю. Может быть, и генетически, но вряд ли.
1: Угу. А потом вы решили на козьем молоке, вот вырос потом Дмитрий, и что вы думаете, что?
3: Он... Что стал делать кофе на альтернативном молоке?
1: Прекрасно, да. Он пошел учиться на повара. Ни на физкультурника, там, ни на тренера, ни на менеджера на какого-то, да.
3: Да как так случилось?
1: Пошел на повара, да. Почему?
2: Ну, наверное, это смешно
1: произошло?
2: Будет.
3: Ну,
2: у меня в аттестате по физкультуре тройка стоит.
3: Ну, смешно. Но это же просто. Ну, вот эта вот оценка, это отношение преподавателя к ученику.
2: Это вот полностью отражает, да, то, что вы сейчас сказали, это отношение преподавателя. У меня как-то не заладили сразу отношения с руководителем, так сказать. И...
3: Вы его били, Дмитрий?
2: Нет, там не били. Просто было небольшое недопонимание. Но он мне поставил трояк кое-как, да, я там 3 километра сдал. И все. Закончил школу, получается, хорошо, кое-как. И пошел учиться на повара.
3: Почему на повара-то?
2: Ну, потому что...
3: Это было доступно,
2: вообще,
3: потому что,
2: нет,
3: или что?
2: Должен был стать помощником машиниста, но...
3: Так! Но открыт был вагон-ресторан.
1: Зашел, попробовал.
2: Кончились места, и не прошел, так сказать, отбор.
3: А что, то есть у нас страна помощников машиниста, я так понимаю, раз мест не было.
2: Нет, я больше, наверное, не прошел отбор. Чем кончились мечта. Но не
3: Вы сдал, выбрасывали не... машиниста из
2: нет,
3: кабины. Что, почему не прошли отбор?
2: Не сдал тест.
3: Тест?
2: На профпригодность. Ну, наверное, как это все-таки работа ответственная.
3: Так.
2: Работа связана с перевозом груза дальнего следования. То есть, ну, большого,
1: так они этому
2: большой
1: учат.
2: Локомотив, да. И, видимо, я был не готов. И слава богу.
1: Ну да.
2: И было свободное место на поваре, на профессии повар-кондитер.
3: А там тестов не было.
1: Пошел учиться туда, да?
2: Нет, там тестов не было, там просто зачислили меня туда, и я отучился 2 года 10 месяцев.
3: И теперь дипломированный повар у нас находится в студии.
2: Да, повар-кондитер 3-го, если не ошибаюсь, разряда.
1: Повар-кондитер 3-го разряда, вы представляете?
3: А у нас рубрика «Чемпионский завтрак» обычно в 7:20. Какой завтрак чемпион?
2: Яичница. Яичница, омлет.
3: Так яичница или омлет? Вот давайте выберем.
2: Ну, когда как. Когда яичница надоедает, ем омлет. Когда омлет надоедает, ем яичницу. А вообще люблю овсяную кашу.
1: Ух ты. Есть у вас какое-то коронное блюдо?
2: Коронное блюдо?
1: Да.
2: Нет.
1: Вообще, душа вот сейчас стремится к плите что-нибудь приготовить. Потому что, у вас есть жена. Обычно вот все это ложится как бы на плечи супруги. Бедные женщины сначала с утра работают, потом приходят, потом готовят мужу первое, второе, третье, салат, десерт, компот.
3: Тут яичница или овсяная каша.
1: А тут дома свой повар личный. Но это на завтрак. А дальше? Кто из вас готовит вообще?
2: Не, жена у меня великолепная. Первый год отношений она готовила. Каждый день мне.
3: Что-то пошло не так.
1: Сейчас... А потом все, демо-версия закончилась. Все правильно.
2: Сейчас она узнала, что я повар, оказывается.
1: Она до этого не знала, до этого эфира мы
2: спасибо радио, что вы сказали. Ну, действительно, у меня жена очень хорошая.
3: Я мы соединяем люблю. Сердца.
2: Она готовит для меня прекрасно, когда я нахожусь сейчас на весогонке нахожусь. Мне нужно ограничить потребление пищи в каких-то размерах.
1: Поэтому она начинает готовить в это время себе.
2: Наверное.
3: Хорошо, коронного блюда нет у Дмитрия, да? Коронное блюдо, которое Дмитрий любит употреблять, есть?
1: Любимое, да, самое вкусное.
2: Люблю мясо, стейк. Такой прям прожаренный. Хороший.
1: Сильно прожаренный?
2: Да. Ну, прям
1: без
2: прожаренный
1: крови.
2: Бокальчик такого хорошего разливного.
3: Лучше показал бокальчик-то литр на полтора.
1: Ну, бокальчики бывают разные. Это, кстати, не самый большой размер.
2: Уточню, без алкогольного. Я не употребляю алкоголь, так чисто. Заменяю его.
1: Минералочка.
2: Минералочка, да. Я же сказал, бокальчик безалкогольного минералочки.
3: Безалкогольного минералочки. Так, хорошо.
2: Вот, и мяско, конечно. Мясо, мне кажется, все любят. Наверное.
3: Ну, не все, да. Но кто-то, да.
1: Кроме вегетарианцев.
2: Кроме вегетарианцев, да.
3: Я про них, да.
2: Но я не вегетарианец, я люблю мясо. Прям я очень много люблю мясо и рыбу.
1: Угу. Вот по поводу жены давайте ваше поговорим, потому что очень интересно. Известный факт, что она окончила МГУ философский факультет. И через нее можно напрямую передать привет Нюше, например, там, Меладзе. Была она потому, как она менеджером по пиару. И самое интересное, сейчас она пиарит Дмитрия Армейца.
2: Вот я ее спрашиваю, почему ты меня не пиаришь?
3: А что тут, в концерте выйти с Нюшей что-нибудь исполнить?
2: Ну, дуэт, я не знаю, я же. Ну как, я могу просто в сторонке постоять, она попоет, и все.
1: И как Плющенко сделал, да? Он, ну, по сути, с Биланом.
3: Да, с сестрой Нюши в бассейне там исполнить, да, что-нибудь. В синхронном плавании. Марии Шурочкиной большой привет.
1: Ну нет. Ну, Дима не сможет так, он не такой.
3: Конечно, нет.
1: В синхронном плавании Дмитрия?
3: Ну, нет.
1: Армейца?
3: Конечно, нет. Представь, сколько народу придет смотреть.
1: Знаю. Кстати, это очень хороший пиар-ход. Все-таки был бы, подумайте.
3: Ну да, потом бои в бассейне будут и так далее.
2: А там еще Киркорова позвать, да?
3: Вот это вот зря. Вот это вот зря.
2: Не в ту дверь зашел, да?
3: Да. Ну, хотя пиар-ходы прям в ходе эфира уже пошли. Да, и на Рутюбе картинка просто зашкаливать будет по просмотрам.
1: Эфир предложений коммерческих просто. Известно, что ваша жена не смотрит бои вживую. Сидит в раздевалке, ждет.
3: Вы ей не разрешаете?
1: До сих пор не привыкла сама на это делать? Или вы ее выгоняете, закрываете в раздевалке, Дмитрий?
2: Я ее наоборот говорю, что посмотри, выйди, посмотри. Но она не может. Просто не хочет, не может. Говорит, что я не могу это смотреть. А в записи она может это пересмотреть, а вживую нет.
1: Это вообще в целом бои или только ваши не может
2: только
1: смотреть?
2: Только мои. Вообще она бои любит. Я ее каждый раз забираю с площадки, забираю, где мы находимся на боях, чтобы, ну, пошли уже домой. Время сейчас уже позднее, 1:00. Уже режим, пора спать. Нет, говорит, я хочу досмотреть. Любит она бои. Любит.
1: Только не любит бои, где участвует муж.
2: Только не любит бои, где участвую я, да.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Это Первое спортивное радио. Всем доброе-доброе утро. В гостях у нас Дмитрий Армиец-Климов. Дмитрий, уже буквально очень-очень скоро у вас состоится бой. Расскажите нам, пожалуйста, об этом бое. Какого числа, в где, какое время, да, где вас искать, смотреть? Раздевалка, где будет находиться, где будет жена сидеть?
2: 28 февраля, город Казань. Прямой эфир на Рутубе. Бой с бойцом из Бразилии Бруно Роверсо. Очень серьезный оппонент. Рекорд его не помню точно, но он той положительный. То есть, знаете, как там бывает принято, что приводят бразильцев и приводят их на убой. С этим не так. Это очень серьезный соперник, к которому я подхожу. Очень серьезная, хорошая подготовка. И надеюсь, он также подойдет хорошо. И мы покажем зрелищный бой.
1: Как вы к нему готовились, к встрече с этим Бруно? Или, ну, подготовка еще все еще идет, да, правильно?
2: Подготовка все еще идет. Сейчас находится самый важный этап всей, можно сказать, подготовки, это весогонка.
3: А тебе надо горять?
2: Момент весогонки, да. Мне нужно сделать еще 6,5 килограмм.
3: Ого!
2: Ну, это не так много по сравнению с тем, сколько гоняют другие, как я узнал.
1: За неделю это возможно сделать?
2: Да, конечно, я это сделаю за последние сутки.
3: Банька?
2: Вода, да. Баня, беговая дорожка, баня, беговая дорожка.
1: Потеть. А как потом вы восстанавливаетесь? Вам же буквально за сутки нужно восстановиться. Я знаю просто такой секрет. Ну, это не секрет, на самом деле, все бойцы об этом говорят, что сначала они вес гоняют очень сильно, чтобы, ну, понятно, да, на взвешивание выйти в норму, а потом набирают свой. И нужно это сделать вот прям за сутки до боя.
3: Зашел в фастфуд и набрал.
2: Нет, нужно сделать это правильно.
1: Нельзя. Там он умрет просто сразу же в этом же магазине.
2: Почки не выдержат, да, и придется уехать. Нужно сделать это правильно. Момент весогонки и момент восстановления тоже самый главный момент. Нужно правильно восстановить водно-соляной баланс. Также восполнить те минералы, постараться восполнить в максимальном количестве те минералы, которые ты вывел. Понятное дело, что ты не сможешь сделать за такое короткое время, за сутки. Но нужно попытаться сделать хоть, ну, чуть меньше половины этого.
3: Ну, понятно.
1: А у этого Бруно какой вес?
2: В межсезонье не знаю, сколько он весит. Я знаю, мы деремся на легкий вес. Это 70 килограмм, 800 грамм. 70-800.
1: А ваш обычный вес?
2: Мой обычный вес, ну, 80-79. 79-80.
1: Ну, вот, допустим, у него тоже. И тут вопрос, зачем гнать вес, если все равно потом бьются все в своей весовой категории?
2: Ну, момент весогонки, это очень такая долгая, наверное, тема будет. Ее долго можно не разговаривать. Для чего она нужна?
3: Есть такие
2: зачем
3: правила?
2: Она нужна?
3: Есть правила.
2: Ну, если прямо сказать, чтобы иметь преимущество в бою над соперником в габаритах. Иметь габаритами, массой. Это спорт, это профессиональный спорт, за что платят деньги. И понятное дело, что в 70 килограмм я чувствую себя хорошо, но в 77, если я буду гонять, вы представляете, да, я гоняю в 77, а вешу 79. А в 77 гоняет тот, кто весит 90 и гоняет 77. И когда он восстановится, вот этот там килограмм 10 он восстановит, он будет в два раза больше меня. Ну, то, что последний бой мой в прошлой лиге, да, в Казахстане это показал. То, что мы дрались на весовую 76 килограмм, да, а в бою мой соперник уже был 86. И я в моменте тоже шок поймал небольшой.
1: Вот
2: когда...
1: плюс 10 за сутки человек смог набрать.
3: Умеет.
1: Вы представляете, я за всю жизнь не могу 3 килограмма набрать, а тут за сутки 10. Невозможно, это не работает, я все перепробовала. Почему нельзя бороться просто сразу в своей весовой категории без всяких вот этих взвешиваний? Спрашиваю, сколько ты весишь? Я 90, и я 90, пошли, все.
3: Вот другая весовая категория.
1: Ну, грубо говоря, сколько ты весишь? 77, и я 77, пошли.
2: Ну, вот опять же, вот момент и преимущество над соперником иметь... какое-то преимущество там в габаритах, вес, размер, то есть сила. То есть понятное дело, что человек, который гоняет с 80 до 70, он физически будет сильнее того, кто гоняет с 73 до 70. Он физически, понятное дело, будет сильнее. И да, это профессиональный спорт. К этому все прибегают.
1: Слушатель наш пишет, Хабиб также делал. Ну, видимо, так же гонял. Ну, да, понятно,
3: не
1: да.
3: Только, не только.
1: А вот еще вопрос пришел. Бойцы говорят, что эти дни для них как критические. Сильно раздражительные. Дмитрий раздражается,
3: когда
1: рычит
3: голодный,
1: на
3: конечно.
1: Свою жену в это время, во время сгонки.
2: Стараюсь всего не кричать. Этого. Нет, не кричу. Бывает, сам за собой замечаю, что те вещи, на которые бы я отреагировал в обычной жизни, просто промолчал бы, не заметил даже на весогонке. Это чувство, так сказать, становится более чувствительнее. То есть листок перевернул от книги, да, чуть громко, и сразу у меня почему-то так громко переворачиваешь листок. Кашлянул, почему ты кашляешь? Ну, такие вот просто моменты, они, ну, раздражение вызывают у меня, да. Угу. Потому что голод, хочется кушать, хочется пить, но...
1: И психуешь из-за этого просто, и все в момент,
3: да,
1: сгонки, да.
3: Так всегда. Ну, хорошо, да. Как готовишь? Видео какие-то смотрел, еще что-то? Как ты готовишь? Как у тебя складывается день? Ну, кроме того дня, когда ты пришел на радио с утра.
2: Готовлюсь к чему именно?
3: К бою.
2: Сейчас?
3: Да.
2: Конкретно? Да, да, да. Сейчас я прошел хороший лагерь со своими тренерами. Мы просмотрели Бруно, ошибки его увидели все, mm-hmm. где он пропускает, где, в каких аспектах он слаб.
1: А ты видел его в нашем деле или в Бразилии бои?
2: В Бразилии боев не видел. Я видел его два боя с Сашей Грозиным и с Магомедом Сулумовым. А вот на нашем деле, который mm-hmm. был его последний бой.
1: Mm-hmm.
2: Все, два боя я посмотрел, мне этого хватило, чтобы понять его аспекты, каких он силен, каких он слаб.
1: Угу. У него его можно легко поймать на гильотину. Вот был
2: это
1: один такой момент.
3: Ну, что, смотри, вот, что же изучается.
1: Вот. И там вот очень интересные. Репетировал ли ты это? Вот эти вот схватки?
2: Момент гильотины.
1: Да.
2: Момент гильотины не репетировали мы, не отрабатывали.
3: Ни с кем.
2: Да.
3: Нет,
2: если получится взять его шею, я оторву ее в любом случае.
3: Это
2: силы
3: хорошо.
2: Мне на это хватит для него.
3: Это прекрасно. Ну так все-таки расскажи, да, как. Ну ты лагерь прошел, а вообще как складывается твой день?
2: 8 полностью прям.
3: Да, да, да, да.
2: В 6 часов подъем.
3: Так рано.
2: Да.
3: Но в 7 надо включить первое спортивное радио, понятно.
2: Зарядка. Час зарядки.
3: Час зарядки?
2: Час зарядки. Прогулка. Я выхожу на улицу, начинаю идти. Ну, прогулка просто.
3: Куда глаза глядят?
2: Не, никуда глаза. Я живу в хорошей зоне, это где лесополоса находится. Там парк.
3: И через лес?
2: И через парк. Я гуляю по парку, прохожу, делаю зарядку, прихожу домой, делаю зарядку. В 8 у меня завтрак. Я завтракаю, отдыхаю. К 10 еду на тренировку, тренируюсь. А в 12...
3: Сколько?
2: Ну, с 9 до 10:30, до 11, вот так вот, если вот что-то вот. 12 я дома, отдыхаю, потом начинаю обедать, где-то часа в 2 обед.
1: Перекусы
2: у меня.
1: Перекусы есть между тренировками?
2: Перекусов, да нет.
1: Ну, типа как
2: нет.
1: Второй там завтрак, там
2: нет.
1: Еще коктейли какие-нибудь?
2: Ну, протеиновые коктейли замешиваю себе после тренировки, чтобы тоже силы прибавились.
3: Чтобы до дома доехать.
2: Да, и потом обедаю, отдыхаю, потом опять...
3: Как вот отдыхаю, вот скажи, отдыхаю это что? Мастер Маргарит читаешь или что? Как
2: нет,
3: ты
2: отдыхаю просто, могу книжку почитать, могу поспать. Я не люблю днем спать, потому что там ночью плохо спится.
3: Угу.
2: Стараюсь днем не спать. Вот. Потом, когда в 4, такой, как это, полник называется.
3: Ну, да, угу. У детей вот. В садике, да.
2: Потом и часам к 6 еду я уже на вторую тренировку.
3: И каждый день,
2: и каждый день я тренируюсь по 2 раза. Ну, в зависимости от этапа подготовки. Сейчас я уже тренируюсь. Вот вчера была последняя тренировка, когда я тренировался 2 раза. Сейчас у меня будет 1 тренировка и просто подводка веса.
3: Угу. Понятно.
2: Такой напряженный график.
3: Такой, да.
2: Такой. Mm-hmm. Ну, если ты хочешь выступать на уровне, на профессиональном уровне, ты должен чем-то жертвовать. В данном случае я жертвую временем, да, я его трачу не на чтобы погулять, чтобы сходить в кино, чтобы, не знаю, послушать музыку или там куда-то уехать, отдыхать. Я это время трачу на тренировки и, так сказать, закладываю этот фундамент в свое будущее.
3: Понятно. Ну хорошо. Хорошо, такой насыщенный денечек получается.
1: Ты представляешь, это каждый день?
3: Нет, уже нет, уже давно не представляю такого каждый день.
1: А во время сгонки веса сильно ли день меняется режим?
2: Ну, день...
1: Там просто, наверное, ничего не ешь.
2: Идти, день начинает идти дольше, просто вот так вот. А когда последний день остается до взвешивания, просто вот этот 1 час, он тянется как 3 часа.
3: Давайте уже быстрее.
1: Последний день во время взвешивания вообще ничего не есть нельзя?
2: Ну, нет, полностью. Ты, получается, полностью убираешь всю еду, всю воду, воду и остаешься ждать взвешивания. Ну, я стараюсь сделать вес часа за 3, максимум 5 до взвешивания. Чтобы, потому что для каждого бойца вот, 1 час тянется как 4 часа.
1: Это как 40-дневный пост просто тот... Суточный, получается. Там ни пить, ни есть нельзя, ничего. Ходишь, то ветром...
3: Маша, пост — это не про диету.
1: Смотря какой.
3: Это любой.
1: Смотря как себя правильно поставить. Вот этот вот. Да, да, да,
3: да. Да, все, мы сейчас идем в какую-то другую сторону. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы пообщаться с нашим замечательным гостем. Если у вас остались вопросы, пишите их на WhatsApp. Плюс 7495 90 94 4. Мы продолжим наш разговор.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
3: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
4: Осталось совсем немного времени сегодняшнего эфира, сегодняшнего гостя.
5: Да, мы напоминаем, что в гостях у нас Дмитрий Климов, армеец. Все знают его, многие знают его именно по вот этому имени. Армеец.
4: Ну, имени, прозвище, неважно.
5: И у нас мало времени осталось, и есть буквально чуть-чуть для таких вопросов. Может быть, короткие будут ответы. Я не зря упомянула про гильотину, потому как был момент, когда и вас поймали на гильотину. Да, это было, наверное, 3 года назад, когда Магомед Мамаев. Вы с ним встречались. И интересный был момент, что вы, Дмитрий, не готовы были сдаваться. И готовы были вот прям уснуть, отключиться, но ни в коем случае не сдаваться, не говорить, что все. Дальше не надо. Вот,
4: отличный вопрос.
5: Многие спрашивают. Но многие сравнивают этот момент и вообще Дмитрия с Шлеменко, когда принципиально не сдаются, рискуя здоровьем и жизнью. Что вы думаете об этом? Нужно ли это вообще делать или нет? И, может быть, у вас сейчас другое мнение по этому поводу, в случае чего, что лучше сдаться?
6: Момент отключки, когда тебя душат, я не знаю, тут, наверное... Ну, к характеру можно это отнести, да, что для здоровья, как по мне, ну, есть какой-то вред, но минимальный, но вот задушили тебя, уснул ты, да, потом тебя привели, разбудили, ну и все. Или момент, да, сдаться в принципиальном бою, да, потом думать, что я сдался в принципиальном бою.
5: Но ты же чувствуешь, что, ну, все, ты уже там теряешь сознание,
6: например.
5: В
6: бою с Мамаевым, я помню, была плотная первая гильотина, вторая была слабая. Первая была плотная, да, и когда он взял ее, я думаю, нет, я лучше усну, про себя я думаю, в голове у меня сразу флешбэк такие, и нет, я не буду стучать, тем более я выигрываю бой, это был 3-й раунд, кажется, я выиграл весь бой в одну калитку, ему, так, если так сказать, можно, нет, сказал я себе, я не буду сдаваться, я, если задушит, я лучше усну, но получилось так, что я перекинул руку, вышел и разорвал эту гильотину.
4: Угу. Вот он, характер. Все-таки пятница сегодня. Зачем про гильотину? Давай спросим, как Дмитрий отдыхает. Как он отдыхает?
6: Пятница — это мой любимый день. Любимый в плане того, что...
5: По пятницам, по субботам обычно бои проходят всегда.
4: Ну нет, у человека же бывает отпуск, нет?
6: Отпуск бывает, да. Вот я в пятницу я люблю провести одну тренировку, провожу, вечером я отдыхаю. Могу сходить в баньку попариться, в бассейне поплавать. Для себя я открыл такой метод, как холодное обливание, не моржевание, а просто закаливание. Я люблю, теперь понравилось мне купаться в холодной воде, в прорубях, купался на крещение, купался в много уже в каких прорубях купался. И каждый день стараюсь обливаться холодной водой. С утра встал, ведро с вечера приготовил.
4: А как восстановление, ты это не рассматриваешь?
6: Как восстановление, как она называется, криотерапия,
4: да.
6: Ну, это, наверное, слабо все-таки, потому что конкретно криотерапии нужна камера, чтобы там -154.
4: Ну, или хотя бы лед накидать в воду, нет?
6: Ну, нет, я такое не знаю, не прибегаю к такому, там можно, как говорят, обморожение получить. Нужно как-то все это делать правильно, по-научному, я такое не знаю, я просто выхожу, наливаю ведро себе, обливаюсь и стою 5 минут, меня хорошо морозом обдает, и я иду домой.
5: Кошмар, это же холодно.
6: Это очень холодно, подход, но очень замечательно себя ощущаешь потом в течение дня. Заряд бодрости и прям энергии на весь день гарантирован.
4: Да, бодрит.
5: Дмитрий, финальная и высшая точка для многих — это UFC. Есть ли у вас такие мысли и планы?
6: UFC финальная точка. Я не знаю, почему UFC считают, что UFC финальная точка. Может, это и лучшая лига мира, да, но конкретно не зацикливаться, наверное, глупо. Есть много также крутых других лиг. На данном этапе я нахожусь, что мне нужны пояса лиги «Наше дело».
5: Все пояса?
6: Все пояса, которые в моей весовой категории, то есть 66-70 килограмм. Я буду всячески на них претендовать.
5: Так, подождите,
6: и идти
5: у вас
6: к ним.
5: Вы хотите пояс в 66 килограммов, а гоняете в 70?
6: Я хочу в 66 килограмм пояс забрать, я хочу в 70 забрать. То есть сейчас у меня бой на 70, но когда у меня будет бой на 66 за титул, я сгоню на 66 и подерусь за пояс там.
5: Есть ли опыт уже в этом весе? 66, это сколько вам, 15 лет было?
6: Ну, когда лет 14 было, да, весил 66. Ну, природный вес был. А сейчас, если в 66 гонять, диету сделать, хорошего диетолога взять, у меня есть хорошие диетологи, и почему нет, в 66 я готов.
5: Вы не сдавали тесты на продукты, какие нельзя есть вашему организму?
6: Нет, жена сдавала.
5: Да? Ух ты.
6: Да, я не сдавал.
5: Совпало?
6: Что нельзя есть? Угу. Нет, ну, ни один вроде.
5: Нет?
6: Ни один. То, что мне нравится, то, что мне не нравится, никак не совпало.
5: Ну, вот так всегда. Вопрос пришел. Смотрели ли вы бои нынешнего чемпиона Шахбада Гамидова?
6: Нынешний чемпион. Какой вес он? 66? Да, я его видел бой. Крайний бой. Он дрался с Мухаммедом Эминовым, кажется. Да, все, я вспомнил. Видел бой. Хороший был, плотный бой. Но такое чувство, что просто Мухаммед Эминов, можно сказать, недооценил как-то. Он слишком сильно был в себе уверен и не увидел опасности в этом молодом проспекте. И Шахбан, он воспользовался шансом и забрал пояс. Молодец.
5: Ну, то есть вы можете справиться, да? Есть вероятность. Мы будем очень болеть за вас.
6: Бой покажет, как говорится, да.
5: Да. Но ближайшие 28 февраля в Казани. В какое время? Еще раз напомните.
6: Время?
4: Чтобы мы зашли на Рутюб, тоже посмотрели.
6: Какое время?
4: Да, в какое время?
5: Во сколько? Ну, вы во
6: вечер,
5: сколько
6: будете? Честно, я тайминг не знаю, но, скорее всего, вечер, да, как это, 19:00.
5: А вы в Казань когда будете, поедете?
6: 26-го
5: уже?
6: Днем я буду в Казани.
5: Уже 26-го днем, чтобы уже готовиться уже к взвешиванию.
6: Да.
5: Еще пришел вопрос про стиль, потому как 3 года назад вы выглядели совсем по-другому, не было усов и бороды. Это специально стилисты придумали такой образ, или как-то само получилось, просто лень было бриться?
6: Да просто бриться лень, на самом деле.
4: Это самый лучший
6: каждое
4: ответ.
6: Каждое утро вставать, бриться туда, и... нет. Я
5: а жене
6: думал...
5: нравится?
6: Жене
5: нравится
6: нет,
5: вот
6: не...
5: тот или этот,
6: но она
5: Дима?
6: Говорит, ты такой, говорит, когда без бороды такой маленький, говорит, такой хорошенький. Говорит, такой, ну я же говорю, ну не хочу бриться, просто не хочу.
5: Не хочет, чтобы его жена называла маленьким, хорошеньким.
6: А я же служил в армии. Каждое утро у нас построение, каждый день.
4: Почему одна не
6: брита, да. Чуть не побрился, зажигалкой подпалить могли, да.
5: Кстати, а вы же хотели поменять прозвище «Армеец»? И в комментариях просили придумать новый ник какой-то.
6: Я не хотел поменять. Я просто аудитории так сказал, что какое вы для меня видите там прозвище еще кроме «Армейца». Ну, накидали
5: ассоциации какие,
6: ассоциации,
5: да, еще?
6: С кем, да. И в итоге нет. Просто
5: были какие-нибудь интересные такие, которые бы подошли?
6: Честно, не вспомню.
5: Ну вот, не так уж.
4: Трудно вспомнить, когда не знаешь.
6: Все-таки «Армеец», он остается «Армейцем», да.
5: Еще вопрос пришел.
4: Не успеем ответить уже.
5: Разве?
4: Ну, точно, однозначно не успеем ответить, да.
5: Но все-таки привыкли ли вы к ритму Москвы?
6: К ритму Москвы, да. Это было непросто, но да, привык. Постоянно движение, постоянная суета, постоянно люди куда-то спешат, торопятся. Ну, я сейчас таким же стал.
4: Ну и хорошо. Спасибо, Дмитрий, успехов вам. Нам остается пожелать. Надеюсь,
5: Дмитрий Армеец Климов.
4: Да, вы еще, собственно, выйдете с нами на связь после своего боя в Казани. И мы, собственно, спросим вас, как там все было. Как вы побили этого бразильца. Спасибо всем. Всем хороших выходных. Счастливо.
5: Ну и с наступающим праздником.
4: Это точно.
5: Алексей Золин.
4: Мария Диева.
6: Дмитрий Климов.
5: Пока.

0: Первое спортивное. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Вашим сегодняшним звездным гидом станет Андрей Ещенко, бывший футболист, а ныне помощник главного тренера футбольного клуба «Спартак». Андрей родился и вырос в Иркутске, городе, расположенном в Восточной Сибири, на берегах реки Ангара.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей Ещенко, бывший футболист «Спартака», ныне тренер, помощник тренера. Родился я в городе Иркутске, в Ленинском районе, где строят самолеты Су-27, Б-200. Иркутск строили люди, которых отсылали в ссылку, вот они строили город. Когда вы прилетите в Иркутск ко мне в гости, тогда надо будет поспать немножко, потому что разница во времени, и лететь 6 часов до Иркутска из Москвы. Вот, а поэтому, конечно, надо ехать сразу же. Ну, можно в город, в центре города погулять. Сейчас его в

Хотя Байкал сам замерзает метров на 5. По мне, так лучше летом ездить, когда июль-август, когда, допустим, кедр, орехи растут, когда грибы, ягоды, когда рыбы очень много, и можно покупаться в Байкале. Особенно это, если ты берешь палатку или машину, поехал. Не именно в Лесфянку, а чуть дальше, там, не знаю, часа 3-4, как будто как дикий отдых. Взять с собой картошку, все эти, как его, зажигалку, дрова, если надо, на всякий случай. Ну и все. Ну, от комаров надо средства взять. Если хотите быстро посмотреть Байкал, то приехать в Лесфянку, там 40 минут, 40 километров от аэропорта. Хорошая дорога, приехать, посмотреть. Вот. А если есть время, то, конечно, лучше ехать вглубь. Парки есть, конечно, но все приезжают и едут. Зимой ездят на сноубордах кататься, на лыжах там ездить. Построили горнолыжку неплохую. Раньше там был целлюлозно-бумажный комбинат, который Байкал засорял. Сейчас его убрали и построили горнолыжку, и туда много людей ездят. На электричке, по-моему, 4 часа. А летом, естественно, все ездят там на рыбалку, там на охоту. Красоту саму посмотреть, естественно, нашу любимую омуль поесть. Разных видов, копченый, не копченый, свежий, слабосоленый, какой угодно. Просто сейчас его запретили почему-то вылавливать, мало видно стало. Я даже знаю историю, что Китай хотел, уже трубы проводили, хотели воду качать из Байкала. И там Greenpeace, там все жители, я в том тоже числе писал там людям бумагу, что типа зачем это надо и все такое. Отстаивали свое достояние. Там часто землетрясения, и Байкал, как многие говорят, что из-за этого он постоянно, у него нету определенной точки дна, поэтому каждый раз расширяется. Может быть, такие 5-6 амплитуды, но как бы особо их не чувствуешь. Конечно, иногда бывает, что мощные какие-то будут, а так, в принципе, не ощущается. Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид Андрей Ещенко расскажет вам о том, какие развлечения есть в его родном Иркутске, где можно погулять и какими спортивными объектами славится город.
2: Достопримечательность, большой такой центр. Музыкальный Мацуева, нашего пианиста. Плюс что у нас? Всякие театры, естественно, есть. Там одна центральная улица, старинная есть такая, не помню, как называется. Мы раньше ее обходили стороной, потому что там раньше, мало ли так деньги забирали у нас. А так есть остров Юность, там многие отдыхают, многие выступают. Какие-то концерты выходным дням делают, проводят. Это летом в основном, зимой, конечно, многие на катках катаются, гуляют. Есть на набережной, да, такой исторический центр, там, по-моему, как небольшой Белый Кремль есть. Вот там. Там, в принципе, в город, в центре города все в пешей доступности можно пройти, посмотреть по набережной, в центр. ЖД вокзал красивый, потому что приезжаешь вдоль реки Ангары и в самый центр города, где там несколько мостов вокруг, чтобы перебраться на другую сторону. Аэропорт. Чуть-чуть увеличили, взлетную полосу увеличили. Обогородили, как сказать, или поновее чуть-чуть стал. А так в том же месте и находится. Много было приятных. В основном это мы ездили, когда в лагеря в детские, там в Ласточку недалеко от города. Потом ездили в спортивный лагерь, когда уже футболом занимался, на Байкал, в Чайку. Там мы проводили очень много времени. Когда там домик просто такой картонный, и ты в нем находишься в мае, когда на улице холод. По несколько пледов укутываешься, утром бегаешь, еще и плаваешь в Байкале. Так сказать, закалялись. Раньше очень много было детских школ, в том плане, что футбол, баскетбол был у нас, Шахтер. У нас даже ЕДшка тренировал, который на Олимпиаде кинул со своей половины поля, поймали и забили, американцы выиграли. Потом у нас Сибскана, естественно, раньше была, сейчас Байкал Энергия, что ли, называется. У нас футбольная команда всегда почти была в первой лиге, во второй. Сейчас ее уже нету, естественно. Все финансово, это понятное дело. Мало школ стало футбольных, хоккейных, не знаю. Зато сейчас хоккейную ледовый дворец построили крытый. Очень крутой, но я еще там не был, не приезжал. У нас есть стадион «Труд», тоже исторический, в самом центре города находится. Его тоже архитектор решил какой-то там снести и построить торговый центр. Тоже писали, звонили там, обсуждали, зачем это надо и все такое. Хоть команды нет, пускай стадион будет для мальчишек, хоть какой-то стимул. А то футбольной команды нет, еще и стадион снесут вообще. Детям нечем будет заниматься, нет стремления, не будет.
1: А еще в Иркутске проводится детский футбольный турнир имени нашего героя Андрея Ещенко.
2: Проводится. Последние 2 года он не проводился, потому что там то ковид был, то я не прилетал и все такое. А так, конечно, в первый раз, когда мы проводили, там писатель у нас есть такой Кушкин, мы с ним познакомились, он мне предложил, а у меня была идея, но мне нужен был человек, который должен был этим заниматься. И он говорит, я все организую, все сделаю, давай. И сделали первый турнир, там было, по-моему, 8 команд, на следующий год уже 16, на следующий год там 32, и там уже еще больше стало. Со всей Иркутской области приезжали дети, делали для всех подарок, потом выступали, пока показной матч был, где я принимал участие, автограф-сессия и все такое. Поэтому народу очень много было, все довольны были, дети и родители. Очень приятно, когда ты частичку чего-то можешь дать для детей, для родителей, тем более ты в этом городе жил, вырос. Конечно, хотелось как-то чем-то помочь, мало ли кто-то, может, там заиграет.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Иркутск – столица Восточной Сибири. Именно там родился ваш звездный гид Андрей Ещенко, экс-футболист «Спартака», а теперь ассистент главного тренера московского клуба. Когда вы соберетесь в Иркутск, обязательно придерживайтесь советов Андрея.
2: Кому как? Мне, допустим, летом хочется, потому что зимой, конечно, холодно, и ездить там по 4 часа там в машине тоже не камильфо. Вот, поэтому, запастись терпением, большие расстояния, конечно, выспаться. Если зимой, то тепло одеться, а летом, в принципе, что только от комаров что-нибудь взять и все.
1: А теперь немного о том, как изменился город и что считается символами Иркутска.
2: Конечно, он изменился, да, там новые высотки построили, дома старые там подукрасили, сделали дороги, вроде так все цивильно. Старые там, допустим, клубы, рестораны, в которых я ходил, позакрывались, конечно, уже такие. А так новые какие-то рестораны пооткрывались тоже. Бабр – символ Иркутска, естественно, Иркутск, куда же без Байкала. Авиационный, это мало людей, мне кажется, знают, но авиационный завод, где строится 127 истребителей.
1: Конечно, ваш звездный гид Андрей Ещенко не мог не рассказать о том, где же можно отдохнуть в Иркутске и чем заняться в свободное время, а также о том, как начинал свой спортивный путь и какие возможности для этого были в городе.
2: Иннокентьевка – это Ленинский район. Раньше Иннокентьевка была, сейчас Ленинский район. И раньше, по-моему, тоже был. Там даже у меня дед играл в профессиональной команде. Они работали на заводе, а потом мы играли в футбол на профессиональном уровне. Грубо говоря, вторая лига. В основном, 3К есть Ангара в самом центре города, потом есть Иркут, речка. Естественно, все идут на Байкал, там плавают. Залив, кстати, есть тоже там в Солнечном районе, я там в ТФК учился. Да, там такой залив есть. Там многие сейчас отдыхают на этих водных мотоциклах, такого плана. Охота, рыбалка в основном. Занимался у Ленского, моего первого тренера. По-моему, Дюшор Зенит, Дюшор Зенит был, который принадлежал раньше авиазаводу. Потому что авиазавод спонсировал и Дюшор, и лагерь спортивный, и много всего. Потом играл за вторую лигу, Звезда Иркутск тогда была. Поиграл 2 года, и все, и меня оттуда продали в Москву. Скажу честно, раньше было много турниров и много было всяких видов спорта у нас. У нас был мини-футбольный клуб, у нас был баскетбольный клуб, который играл в высшей лиге. У нас Сибска, она раньше была, сейчас Байкал-Энергия. Когда там по 30 тысяч собирались людей. Плюс команда всегда Звезда брала во второй, в первой лиге. И было много видов спорта, куда можно было ходить, развиваться, стремиться, добиваться. Понятно, что не хватало там финансов, потому что я, допустим, мы в первый раз уехали из Иркутска, мне было 16 лет. В Алмату мы уехали, 4 дня на поезде ехали. Когда там другие сверстники уже катались по разным городам с раннего возраста. С вами был звездный гид Андрей Ещенко.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня вашим звездным гидом станет олимпийская чемпионка Рио, серебряный призер Олимпиады в Токио и бронзовый медалист чемпионата мира по гандболу Анна Сень. Анна начала свою карьеру в Краснодаре, ее родном городе, где уже в 14 лет она дебютировала за команду «Кубань». В этом же возрасте она сменила место жительства. Переехала, правда, не очень далеко, в Ростов-на-Дону, еще один региональный центр, расположенный буквально в часах в 4 езды от Краснодара. Новый город приглянулся ей практически сразу, тем более, что период адаптации она проходила не в одиночку, а с целой командой подруг.
2: Первый раз я приехала в Ростов еще, будучи молоденькой девчонкой. Приехала я с Краснодара за свою команду играть в гандбол. И, естественно, там первое мое ощущение, что этот город намного больше Краснодара. Мы гуляли по центру, заходили в Макдональдс. Ну, раньше, мне кажется, это было самое крутое развлечение для молодежи. Вот. И жили в училище Олимпийского резерва, которое сейчас, естественно, уже колоссально изменилось, и ремонт, и так далее, множество всего. Но вот, наверное, первое впечатление, что все-таки Ростов больше Краснодара и более как город, не знаю, мне казалось, более развит, что ли, в то время. Ну, я, конечно, не знала, какое у меня будет будущее, не знала, буду ли я когда-то здесь жить, и тем более так долго жить. Поэтому, ну да, город красивый был, по центру гуляли, то есть, ну, конечно, вообще все выезды нашей сельской команды, там, естественно, это были невероятные впечатления, с каждого там города привозили подарки родителям, вот я как сейчас помню, с Ростова, в Ростове есть храм, который находится на центральном рынке, я как сейчас помню, что у храма маме привезла небольшой сувенир, и мама до сих пор его, естественно, хранит.
1: Теперь мама Анны может не просто любоваться сувениром из Ростова-на-Дону, а приехать в гости к дочери, зятю и внуку в любой момент. Тем более, что, по словам самой спортсменки, в Ростове у ее семьи есть все для хорошей жизни. Да и вообще город постоянно развивается, что не может не радовать местных жителей.
2: Я очень сильно люблю Ростов. Я здесь уже живу очень много лет. Ну, я не могу, конечно, назвать его идеальным, не знаю. Хотя у меня прекрасный дом, в котором, я не знаю, есть там вообще абсолютно все. Вот. Заканчивая даже кинотеатром, бассейном, баней. Не знаю, ну, наверное, если смотреть на мой дом, то, конечно, да, для меня там, наверное, это идеальное место. Ну, а так, каждый же человек выбирает там, где ему комфортнее. И если бы у меня здесь не было бы прекрасной работы, там, хорошего дома и там, так далее, или семье было бы здесь некомфортно, ну, наверное, бы здесь не жили бы. Ростов – это прекрасный, комфортный город для проживания, для жизни. И, конечно, он с каждым годом только развивается, улучшается и увеличивается. Допустим, там центр, какой у нас он стал красивый, там, как у нас все это делают. Ну, конечно, изменения есть. И даже вот там мы живем практически за городом, мы живем в районе Ростовского моря. Даже, ну, конечно, у нас там на районе видны изменения, как у нас там, образно говоря, делают сейчас, чистят это Ростовское море, чтобы летом можно было там, ну, купаться, приходить, отдыхать, потому что большое количество детишек летом купаются, вот, да, и взрослые, и рыбку ловят, и там в беседках сидят, ну, поэтому тоже все облагораживается.
1: Практически все. Есть все-таки то, чего Анне и ее команде пока не достает.
2: Если бы нам наконец-то построили обещанный гандбольный наш дом, обещанный наш гандбольный зал, в котором мы будем играть Лигу чемпионов, было бы вообще замечательно. А то нам только обещают, и, к сожалению, уже очень-очень долгое время не могут его построить.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид, игрок гандбольного клуба Ростов и национальной сборной России Анна Сень уже много лет проживает в Ростове-на-Дону, который считает поистине прекрасным местом для жизни. Городское управление старается развивать все части города, но некоторым улицам, преимущественно центральным, как и везде, достается чуть больше внимания от местных жителей и туристов.
2: Есть в Ростове центральные улицы, по которым, естественно, там чаще всего ты ездишь и так далее, ну, где больше там всего находится каких-то развлекательных мест, там, образно говоря, там, ресторанов, там, цирк, театр, да, там, то есть это, ну, все практически находится на Большой Садовой. Вот, это центральная наша улица, естественно, ну, как бы, ее просто чаще все проезжают. Также у нас есть, конечно же, Ворошиловский, который выходит к нашему новому красивому стадиону и выходит прямо к Дону, нашей замечательной большой реке. Конечно, есть театры, есть музеи, есть и замечательная набережная, тоже безумно красивая. Ее тоже очень хорошо сделали. Вот, и на одной стороне Дона, и на другой, и, да, конечно, можно ходить и в театры, и в кино, причем они здесь тоже все очень близко, на Большой Садовой, рядом друг с другом находятся, ну, единственное, это проблема, это нехватка времени на это все.
1: Когда же Ане все-таки удается выкроить свободный денек, она предпочитает проводить его с семьей. И одним из любимых мест для такого отдыха Анна называет улицу Пушкинскую. А если быть точнее, то небольшой ресторанчик, расположенный на ней. Открыла его Владлена Бобровникова, тоже гандболистка и тоже олимпийская чемпионка, с которой Анну связывает давняя и крепкая дружба.
2: Пешие прогулки – это, конечно, Пушкинская. Это очень красивая у нас улица, тоже там на ней очень много ресторанчиков разных. И как раз в Пушкинской улице можно попасть в замечательное итальянское кафе моей лучшей подруги, в их отеле, в итальянское кафе, покушать очень вкусного мороженого, которое, наверное, самое вкусное в Ростове. Вот, и там посидеть за их маленькими уютными столиками. Конечно, кроме мороженого есть там разные итальянские вкусняшки, можно и купить с собой и так далее. Наверное, да, наверное, их отели, Пушкинская, куда мы ходим с ребенком, ну, там, допустим, с ребенком, с мужем, да, то это пусть будет торговый центр «Горизонт». Нравится, что там есть и большое количество ресторанов, где можно покушать, огромное количество магазинов, начиная там с самых брендовых, заканчивая там, не знаю, обычными. Вот. И, конечно, ну, там очень много детских комплексов, детских там центров, где я могу оставить своего ребенка, он там несколько часов будет наслаждаться и развлекаться. А мы в это время можем пойти заняться, я могу заняться шопингом, или там посидеть с мужем в ресторане, или даже сходить в кино. У нас прекрасный кинотеатр также в «Горизонте». То есть, ну, действительно, в этом месте можно развлечься, как ты вообще пожелаешь.
0: Звездный гид.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
4: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы. Плюс 7-495-925-33-17.
8: Звездный гид на Первом спортивном.
9: Сегодня экскурсию для вас проводит Анна Сень, олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр по гандболу. Гандболистка живет в Ростове-на-Дону, достаточно большом городе, в котором, как мы уже знаем, есть много приятных мест для прогулок. Однако не одними городскими достопримечательностями един Ростов. Отмечает Анна и замечательные пригороды, и соседние города, где тоже есть на что посмотреть.
10: Мы ездим в Новочеркасск, у меня просто мама родилась в Новочеркасске, мы там были неоднократно. Там прекрасный есть собор, там очень красивый церковь. Это сам город очень маленький, да, но он притягивает именно своей там красотой. Выезжаем, конечно, там за город, и очень часто там и в Азов ездим, и вот ездили в парк Рога с ребенком, просто там целый день бродили, очень красиво, всем советую, стоит попробовать, стоит обязательно поехать попробовать, посмотреть, там и много животных, и вообще сам парк безумно красивый, много локаций для фотографий, поэтому, мне кажется, в Ростовской области грех на это жаловаться, есть куда поехать.
9: И именно в турне по Ростовской области Анна предпочла бы отвезти своих гостей. Правда, маршруты для россиян и иностранцев спортсменка составляла бы отдельно.
10: Если это человек из России, то, наверное, я бы ему показала левый берег Дона с этими замечательными ресторанами, с донской кухней. Потому что, ну, я и сама люблю очень сильно покушать там раков и так далее. Поэтому, наверное, бы первым делом мы пошли в какой-нибудь такой ресторан с донской кухней. Но могу сказать, конечно, Ростов славится рыбалкой, потому что Дон все-таки славится своей рыбкой, раками. Естественно, там это прям все приезжают, когда, ну, сюда нам просто в область. Естественно, все хотят попробовать донских раков, донскую уху, которую здесь великолепно готовят практически во всех странах. И поэтому, да, мне кажется, рыбалка здесь это идеальное место. А если не из России, то в первую очередь, наверное, я бы отвезла бы в Старочеркасскую. Это под Ростовом, если вы знаете. Вот, туда в такие, ну, там такая деревушечка сделана в таком старом, да, старинном стиле. Ну, и показала вообще, как вот культура, образно говоря, там, Дона, да, Донского, ну, Ростовская область, вот, наверное, туда-то туда. С вами был звездный гид Анна Сень. Всем большое спасибо, до свидания.
8: Звездный гид.

0: подряд.
1: Некоторые многодетные родители иногда шутят, что хотели собрать дома собственную спортивную команду. Семье Саттер из Канады почти удалось это сделать. Она воспитала для Национальной хоккейной лиги два поколения игроков, целых 8 хоккеистов. Вместе они набрали в НХЛ 3217 очков и выиграли 9 кубков Стэнли. В 80-х годах прошлого века в Национальной хоккейной лиге в разное время играли 6 братьев Саттер – Брайан, Брент, Дэрил, Дуэйн и близнецы Рич и Рон. У них есть еще один брат – Гэри. В детстве он тоже занимался хоккеем, но потом бросил спорт, хотя остальные Саттеры говорят, что именно Гэри был самым перспективным игроком среди них. Братья росли на ферме в далекой провинции Альберта. Отец соорудил для них во дворе собственную хоккейную площадку. Благодаря тому, что мальчишек в семье было много, в детстве они могли тренироваться друг с другом. Они играли трое на четверо по несколько часов, а когда выросли, в межсезонье собирались в команду с названием «Только Саттеры» и играли против канадских клубов. Интересно, что все Саттеры начинали карьеру в одной команде – Red Deer Rebels. Братья уезжали из дома один за другим, и вскоре ферма совсем опустела. Вот как об этом вспоминает их мама.
2: Тяжелее всего было, когда уехали близнецы. Они были последними, кто поехал в Red Deer. Потом наступил сентябрь. Я увидела, как школьный автобус проехал мимо нашего дома и не остановился. И я поняла, что он уже больше никогда не остановится.
1: В 1976 году старший из братьев, Брайан, был выбран на драфте НХЛ в Сент-Луис Блюз под 20-м номером. В этом клубе Брайан провел 12 сезонов, а спустя несколько лет после окончания игровой карьеры вернулся в команду тренером. В 1978 году карьеру в лиге начал Дэрил Саттер, он играл за Чикаго Блэк Хокс. Но Дэрил больше известен не как игрок, а как тренер. На заре карьеры он даже возглавлял клубы, в которых играли его младшие братья. Самый большой успех к нему пришел в 2012 году, когда вместе с Лос-Анджелес Кингс Дэрил Саттер впервые завоевал Кубок Стэнли. Через два года он повторил это достижение. Самый титулованный хоккеист в семье, Дуэйн, 4 раза выигрывал Кубок Стэнли, и все в составе Нью-Йорк Айлендерс. Причем трижды главный трофей НХЛ Дуэйн завоевывал вместе со старшим братом, Брентом. Они играли в Айлендерс бок о бок на протяжении 7 сезонов. Часто они выходили на матчи против клубов, в которых играли другие их братья. И столкновения двух Саттеров на льду были не менее ожесточенными, чем любых других игроков. Вот как про это вспоминает Боб Ньюстром, с которым Дуэйн и Брент играли в Нью-Йорк Айлендерс.
3: Им было все равно, брат перед ними или не брат. Они просто выходили и показывали очень жесткий хоккей. Некоторые столкновения у бортика были довольно сильными. Временами мы думали, что они дают друг другу шанс, но на самом деле это было не так. Они по-настоящему были преданы командам, за которые играли. Думаю, здесь дело в воспитании.
1: Сыновья братьев Саттер тоже стали хоккеистами. Двое играли в американской хоккейной лиге, еще двое пробились в НХЛ. Самый известный из них, Брэндон, в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира 2008 года. Сейчас он проводит свой 14-й сезон в НХЛ. Получается, уже больше 40 лет лига периодически вызывает в свои клубы кого-то из семьи Саттер. Вот так ферма, на которой мальчишки играли в хоккей на самодельной коробке, стала фабрикой по производству чемпионов.
0: Семейный подряд.
4: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу

0: Первое спортивное.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Ну что ж, еще раз всем здравствуйте. У нас гости.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Ну и давайте же узнаем, кто же приходит в гости по утрам. У нас сегодня замечательный хоккеист, игрок хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой. Помогать Джереми немножко говорит по-русски, да, немного, самый мал. Помогать с переводом будет его супруга Николь. Николь, приветствую. Джереми, приветствую.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Да, как же, да, это вот сказал Джереми. Как же все-таки правильно? Да, Джереми Роль или Джереми Руа?
5: In French it's Руа.
2: Понимаю, да.
5: But so many people cannot pronounce it the right way that since I started playing professional in the US, I switched to Roy because it's easier.
4: По-французски правильное произношение это Хуа, но так как когда он начал играть в Северной Америке, большинство людей не имели возможности такого широкого произношения, и он обусловил это очень простым произношением Рой.
2: Ну, не, ну как он сам себя называет? Мне Рой. Вот это интересно. Рой, да? Рой, все-таки
4: да.
2: Рой.
4: Да.
2: Правильно Рой произносить теперь?
5: Да.
2: Ну, хорошо, да. Ну, как скажете.
4: Если по-английски Рой?
2: Да, это понятно. Просто, насколько я прочитал, что Джереми родом из Квебека, да, там-то народ по-французски говорит, так ли это?
4: So, as much as he read that you were born in Quebec, and as much as he knows, the people speak French in there.
5: Yeah, I grew up speaking French. My parents are both French-speaking. My whole family is French-speaking. I learned English through hockey when I was about, like, 12 years old, yeah.
4: Вся его семья говорит по-французски, и, естественно, это первый язык, является как в провинции, так и для него. Но после того, как он переехал в англоговорящие, скажем так, команды и лиги, он выучил английский как второй язык уже.
2: А то есть он не с детства говорит по-английски?
4: So you don't speak English from your childhood?
5: We're learning it in school a little bit, but just very basic. So when I actually started having being able to have conversations in English was when I was about 12.
4: Он изучал, естественно, базовый английский в школе, так как это в школьной программе находится, но более глубокому изучению и именно разговору, так как вы слышите его сейчас, он выучил его начиная с 12 лет.
2: Mm-hmm. Понятно. Бейсболочка LA. Почему?
5: No reason.
4: Do I have to translate it? Нужно ли мне это переводить?
2: Нет.
5: I don't follow baseball much. I just like how it looks.
4: Он не следит за матчами бейсбола. Ему просто нравится, как выглядит это.
2: Ну, понятно, да.
4: Это конкретно.
2: Красиво. В целом, да, красиво. Ну, слушайте, у нас уже посыпалось достаточно много вопросов от слушателей. У меня, конечно, тоже много чего заготовлено, и я это буду постепенно задавать, но от вас, уважаемые слушатели, тоже буду спрашивать. Ну, вот такой вопрос не могу не спросить. В ЦСКА попал благодаря жене? Вопрос.

0: наших слушателей. Ого, какой гость к вам приходит! Часто внимание такое получает, Николь? Это вам скорее вопрос.
1: Да, постоянно.
0: Да?
1: Да, я очень этим горжусь, мне совершенно никак не мешает. Я считаю, что это прекрасно.
0: Вопрос из Екатеринбурга, тоже от девушки, кстати, от Светланы. Перейдя в ЦСКА, появилось у него такое понятие, как дерби. То есть понятно, что там в Северной Америке рейвери в большей степени, да. Вот здесь появилось понятие, как дерби. Какие первые впечатления от игр с Динамо и со Спартаком?
2: So as soon as you arrived to the CSKA team and started to play this season, there is such a meaning as a derby. How do you feel about it, about the games with the Dynamo and with the Spartak? How does derby feels in general?
3: It's such a different experience with especially all the teams being in Moscow. You get fans from both teams in the same arena, which is very different from what you usually get in North America.
1: Это совершенно другие ощущения по сравнению с остальными играми, так как арена максимально всегда заполнена. И так как обе команды московские, там очень уникальная атмосфера. Это я от себя тоже так же добавлю, так как я хожу на все матчи. Я понимаю, о чем он говорит.
3: And these games are a lot more physical. There's so much energy, there's so much on the line. Like, you want... It's kind of really like, okay, you're winning the, like, you're the winning team of the city for that day. So it's just a bigger, like, bigger goal every game.
1: В этих играх очень много прилагается физических усилий, и они настолько наполнены энергией. От одного понимания того, что ты должен быть выигравшей командой сегодня, это придает той уникальности как раз играм.
0: Ну, понятно. То есть не сравнить с матчем там Сан-Хосе-Анахайм, там, я не знаю, Тампа-Флорида.
2: It's uncomparable with the matches Сан-Хосе-Анахайм.
3: No, it's Tampa, not. No. It might be like Tampa, Florida. I've never been to one of these games, but even there, I don't think like it's just here. It's such a unique atmosphere with like the fans and like the fan sections, like almost going at it and like their chants and everything here.
1: Да, как он уже сказал, про уникальность атмосферы также на это влияют фанаты с обеих сторон, которые наполняют всю арену своими криками и поддержкой. Это очень влияет.
0: То есть болельщики в Северной Америке совсем другие?
2: So the fans in North America are totally different?
3: Pretty much, yeah. There's not like the fan sections which have like their own like songs about the teams and everything. Like it's there's a couple places like in the NHL that might have a little similar, but mostly no.
1: В Северной Америке нету такого понятия и такой традиции, как кричалки, песни, рифмы и особенно переклички между командами, особенно в дерби как раз-таки это очень ощущается. Поэтому, может быть, как он сказал, может быть, несколько команд имеют какие-то свои словечки, кричалки, но...
0: Как Тампа и Флорида,
1: да? Ну, типа, да-да-да. Но это совершенно не сравнится с фанатами здесь.
0: Да, опять девушки спрашивают, я не знаю, что с этим делать, простите меня, да. Елена спрашивает из Санкт-Петербурга, есть ли, какая разница между лигами АХЛ, НХЛ, КХЛ?
2: It's the question from people who listen, from Elena from St. Petersburg. He doesn't know why the questions are only questioned by the woman. But still, what is the difference from the leagues AHL?
0: На НХЛ, КХЛ.
2: НХЛ, КХЛ и АХЛ.
3: НХЛ, I can't really talk about it because I only played preseason games, but the difference,
1: Об НХЛ ему нечего сказать, так как он играл только предсезонные игры. Он очень скромный. Навряд ли вы что-то вытащите.
2: He's saying that at least you saw something. Yeah. Okay, go on.
3: No, but I think like the big difference between North American hockey in general, because NHL and AHL are similar in some ways.
1: NHL и AHL, они очень похожи друг на друга, в принципе.
3: And it's a lot more like straightforward, already set plays in there versus the KHL, where it's more based on like the puck control and like

0: actually making plays with the puck.
1: Лиги Северной Америки больше выстроены заранее на, скажем так, уже пред, скажем так, оттренированные движения на льду между игроками, а здесь больше фокусируется на контроле шайбы, на таланте и на скиллах игроков. То есть здесь, наверное, более это творческая лига по сравнению с Северной Америкой.
2: На АХЛ ходит столько же народу, сколько на НХЛ или нет?
1: Is it the same amount of people visiting AHL games as an NHL?
0: No, a lot less. Well, there's some cities that have good fans, but a lot of the cities, like let's say for me in San Jose, we played in the same arena as the Sharks for while I was there. Now they're in a different arena, they have better fans, but when I was there, like even if you play in a like arena that's 20,000 people like seats, and then there's only 2, 3, 4, 5,000 people coming, so it makes it look very empty.
1: Так как в Сан-Хосе они играли на той же арене, на которой играет команда Sharks, это арена на 20 тысяч людей, mm-hmm. и даже если она наполняется на 3-5 тысяч людей, вроде бы это много, но на такой большой арене это так не ощущается, как игры Sharks.
2: Ну, понятно, все-таки. Где Джереми больше тренируется? Тренировался в Северной Америке больше или здесь?
1: Where do you have more practices and practicing in general in North America or in here?
0: I think it's very similar. It depends on your actual schedule during that week.
1: Очень схоже, зависит от твоего конкретного расписания на конкретную неделю.
2: Mm-hmm. Да, даже так.
1: Ну да.
2: То есть особой разницы нет.
1: So there is not big difference.
0: Not that much. I think it depends on the coaches too. Some
1: зависит
0: coaches,
1: от тренеров еще.
0: Here
1: от их программы.
0: Some coaches are more like, some coaches don't really want to practice day before game or like on the game day versus like, and it's the same thing there. It really depends on like they're trying to like manage our load of work.
1: В первую очередь тренера стараются распределить грамотно нагрузку на игроков здесь, и у каждого своя система, у каждой команды своя система. Кто-то тренируется за день до матча, кто-то, наоборот, кого-то не нагружает, ну, в смысле кого-то, какую-то команду имеется в виду. Поэтому все очень индивидуально.
2: Хорошо, ну что ж, дальше мы продолжим наш замечательный разговор, и нашего гостя ждет небольшой сюрприз.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Но в гостях у нас на Первом спортивном радио сегодня в программе «Физкульт-привет» хоккеист ЦСКА Джереми Рой. Сейчас небольшой сюрприз для нашего гостя. Вы просто ничего не видите, я вам буду говорить, да, что я делаю. Я сейчас надеваю джерси одной команды. Мне интересно, сейчас узнает ее Джереми или нет. Просто даже интересно. Так.
2: Классно.
1: Что?
2: Классно.
1: Он сказал, что это классно.
3: Вам очень подходит.
1: Дело в том, что я надел майку команды Сан-Хосе Барракуда, за которую Джереми в свое время выступал. Удивил?
3: Did you get surprised?
2: Yeah.
3: И даже did я удивилась, если честно.
1: Да, я уверен, что в России больше ни у кого такой нет.
3: Ну, кроме нас, да.
1: Да, кроме вас, естественно.
3: Мерч еще остался.
1: Да, да, да, да. Как тебе играл с Барракуди?
3: How did you like the game at that team?
2: It was the first team that gave me a chance to play professional, so there's nothing bad I can say. Obviously, my career there was kind of cut short with injuries, but other than that, like at least they're the first team that gave me a professional chance.
3: Это была первая команда, которая раскрыла его профессиональный путь, дала ему шанс, пусть даже путь был недолог и обрывался периодически очень серьезными травмами, но все же у него прекрасные воспоминания об этой команде, как о первой, давшей ту самую поездку.
1: Ну вот сейчас как раз Елена спрашивает, может быть, были какие-то веселые истории в раздевалке Барракуды?
3: Was there some funny, interesting stories in the locker room in the Barracuda?
2: It's hard. It's hard even to remember now that it's kind of a while back. But obviously, just some of, like, I would probably put more like say about the training camp with the Sharks, with like guys like Joe Thornton and Brent Burns that are just special characters, basically.
3: Сейчас уже достаточно много времени прошло, и вспомнить непросто, но, скорее всего, я отметил бы сборы, предсезонка, правильно? Сборы в... вместе с командой Sharks и с Торнтоном и с Бернсом.
1: Они уже тогда были такие бородатые?
3: Did they have the same beard at that time?
2: Yeah, pretty much.
3: Ну да.
1: Каким показался Торнтон? Он вот прям вот был такой крутой.
3: Was Thornton as cool from the start? What was your first impression of him?
2: Yeah, he's basically a 15-year-old in a man body.
3: Он примерно как 15-летка во взрослом мужском теле.
1: Вот это смешно. Но я за Сан-Хосе стал переживать из-за Джо Павелски. Что про Джо можешь сказать? Можешь ли что-то сказать?
3: He got worried about San Jose. Starting, about Joe Pavelski.
2: Yeah,
3: what can you say about it?
2: He was I didn't really get that much time with him, but from what I was seeing from the outside, and like he was the glue of that team and like the leader of that team.
3: Он был, так сказать, склеивающим материалом для той команды. Ему, Джереми, не удалось очень сильно с ним войти в контакт, но то, что он отметил, то, что это было важное звено в цепочке.
1: Не, несомненно. Жаль, что вы его тогда потеряли. Ладно, переходим, возвращаемся к нашей все-таки лиге. Хотя я спрошу еще, видел ли тогда он, встречался ли с российскими ребятами тогда в Барракуде? Было ли такое, да, пересекался ли, и как они там себя вели?
3: Did you cross with any Russian guys in Barracuda, and how did they behave in there, if you did?
2: Yeah, a couple. I played there with Chekovic, which I played with in Vitesse last year.
3: Он там играл с Чеховичем, который играл с нами в команде Витязя в прошлом году.
1: Ну, понятно, да. Ну, и как они там себя ведут?
3: How do they behave in there?
2: No, they were good. Like, same, Goldobin was there at that time as well. Like, we played a couple games, but during camps as well. So, San Jose has quite a lot of Russian players there.
3: Также, general, также like там был Николай Голдобин, с которыми они также пересекались и на времени сборов. И не только он, еще бы другие хоккеисты.
1: Да, но фамилия Голдобин, спартакские болельщики выключили приемник.
3: Ожидаемо.
1: Да, ожидаемо. Есть вопрос, опять же, от девушки. Я не знаю, почему парней мало интересует этот эфир, но все же. Но вопрос к Николь, да. Естественно, я думаю, что все у вас спрашивают, как вы познакомились.
3: Да, это достаточно частый вопрос. Познакомились мы в первый сезон, как Джереми переехал в Россию. Это было на мероприятии. Обычно он любит рассказывать эту историю, но, наверное, сегодня первый раз расскажу ее я. Мы увидели друг друга. Это была очень кинематографичная сцена. Это было на лестнице, между нами ходили люди. Мы остолбенели. Это абсолютная правда.
1: Я сейчас представил.
3: Да, мы смотрели друг друга, я стояла и все ждала. Но когда же он ко мне подойдет? Ну что ж такое-то? Почему так долго? Уже смотрела на часы. И потом в какой-то момент я такая, ладно, все, нет времени больше ждать. Я пошла сама, и я подошла к нему сама.
1: Ух ты.
3: Да, начала говорить по-русски. На что мне ответил you know English. Вот, на что мне пришлось ему ответить, какой английский ты предпочитаешь? Британский английский или американский?
1: Английский.
3: Так как я жила до этого в Лондоне, училась в Лос-Анджелесе, я действительно обладаю обоими навыками общения.
1: Австралийский?
3: Да, ну нет, австралийский нет, спасибо. Это что-то микс. Ну, это, наверное, была последняя фраза перед тем, как его ум затмился.
1: Так,
3: это прекрасно. И мы влюбились друг в друга.
1: Теперь про хоккей, да.
3: Вот и все.
1: Отлично. Итак, Джереми, насколько легко было привыкнуть к манере работы российских тренеров после Северной Америки? Есть ли разница?
3: How easy was it to get used to Russian coaches' coaching system, and is there any big difference for you?
2: I think every coach has such a different system. From all the coaches I played for, like in KHL, every system was different by a lot. So for me, it's just about being adaptable and adapting to any system in general.
3: У каждого из тренеров, с которыми он тренировался, совершенно разные были системы. И тут главное быть гибким и быстро адаптироваться к любой системе любого тренера, быстро втягиваться в процесс и показывать результаты.
1: Ну что для тебя сложнее всего?
3: What's the hardest part, anyways?
2: The hardest part is probably like figuring out exactly like what the like the little details in the system are, like not just the like, oh, you usually understand the overall, but understanding the little details are what makes a team being okay or being good.
3: Понимание базы, оно, в принципе, везде одинаковое. Тут важно понимать и улавливать именно детали, которые влияют на твою игру и делают тебя полезным для команды.
1: Ну, я понимаю, да, вот детали. Ну, прости, что я буду все равно настаивать, да, все же, что вот есть североамериканские тренеры, да, которые в большей степени плюс еще и менеджеры, да, и так далее, да. То есть здесь, в России, все немножко по-другому. Хочется познать разницу, есть ли она, или, может быть, нет ее.
3: So in North America, some coaches are managers at the same time. Maybe this is the difference. What exactly makes the difference in maybe the coaching system as a system in general? He still would like to know.
2: The difference of the system, it like depends on so many factors. I think like.
3: Зависит от очень большого количества факторов. Если мы детально рассматриваем вопрос.
2: Some of the like. Russian systems are more based on like holding the puck and like controlling versus like especially when you're watching now like the North American coaches, like it's in general like a faster, like more aggressive type of hockey, like more pressure or like and more pucks, like okay, putting the puck in the deep and then going for it.
3: В Северной Америке больше все-таки про систему, про агрессию, про напор, если сравнивать уже так глобально с нашими большинством наших систем, то здесь больше про контроль шайбы, про умение ею владеть и так далее. Больше про шайбу.
1: Ну хорошо, в большей степени хоккей — это хоккей, да, никуда не деться. Восстановление. Разница есть?
3: Overall, the hockey is a hockey. What about recovery? Is there any difference in recovery?
2: Depends on the coaches. I think, let's say, like for us, like this year, with Igor Nikitin, he's very big on recovery versus some other coach I played for before. They really wanted us to skate. They thought that the best way to recover was to do a light skate. So
3: зависит исключительно от тренера, у каждого, опять же, своя система. Некоторые тренера, с которыми Джереми тренировался до этого, у них было такое понимание, что лучшее восстановление — это еще больше нагрузки, и они еще больше катались, допустим, после игр. Та команда и система игры Валерьевича Никитина состоит в огромной части в правильном восстановлении игроков всех.
1: Но какое это восстановление? Я не знаю, криосауны, я не знаю, там сразу лечь и уснуть, я не знаю.
3: What's the best recovery? Like криосауна, or maybe when you go to sleep right away, or maybe something else, some treatments or something, can you describe?
2: Depends. After practice, I like to do like the contrast sauna and cold bath. Personally, I think
3: после тренировок очень часто он любит делать контрастное погружение из сауны в ледяную купель. Это очень помогает.
1: Ну, понятно, понятно. Ну что ж, у нас впереди еще есть полчаса для того, чтобы мы пообщались с нашим замечательным гостем. Напоминаю, что у нас в гостях Джереми Рой из хоккеиста ЦСКА.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, программа «Физкульт-привет» на Первом спортивном радио. У нас в гостях Джереми Рой, хоккеист ЦСКА, защитник ЦСКА, и вместе с ним его супруга Николь, которая нам переводит. Спасибо большое, отличный перевод. Вопросов поступает по-прежнему много, но я бы хотел спросить, сколько времени вот уходит на теорию в российских клубах?
2: How much time does it take to get into theory in the Russian teams? How much time do they pay for the theory? How much time do they spend for you to get into theory?
3: Well, I think
2: theoretical part.
3: It's right away from the start of the camp. We start building our system, and to build the system is with theory first.
2: Да, это практически сразу происходит с началом сборов, с началом спортивного кемпа. Выстраивается сразу, начинает выстраиваться система, и далее она дополняется и ей следует.
1: Это система игры своей команды. А перед играми они разбирают соперника, да? Есть ли такое вот специально против этого соперника играем так?
2: It's the system of your team, but what about do you have the theoretical part of the opposite team? Which you go through before to play against them?
3: Yeah, on game day we'll have kind of their tendencies and then how they play on the power play and how they play on the penalty kill. So we have probably like about a 15 to 25 minute video on the other team with a couple tips about how we can play against them.
2: В день игры происходит командный просмотр видео, где-то примерно на 15-25 минут разбора большинства и меньшинства обеих команд, как играть против того или иного соперника. Поэтому это происходит перед каждой игрой.
1: Перед каждой игрой, да.
2: В день игры.
1: Понятно, понятно. Много ли у вас выходных? Чем вы их занимаете?
2: How many days off do you have and what do you do when you have the day off?
3: Spend it with my family.
2: Провожу его с семьей.
3: But it really depends on the schedule. Sometimes we don't have days off for like 10-12 days, and then we might have two in five days.
2: It really очень depends. Сильно зависит от расписания, от расписания поставленных игр. Иногда это может быть ни одного выходного на протяжении энного количества дней. Иногда это бывает 1-2 выходных в 5 дней, что есть совершенно нормально.
1: Да, и в этот день он на радио едет, да.
2: Ну да, как видите, не только он.
1: Ну, получается, да. Да, Джереми, ну, понятно, что вот выходных мало. Чем вы занимаетесь в день игры? Как складывается ваш день? Если это в Москве происходит, допустим.
2: If the game you have in Moscow, how does your day start? How do you spend the day, the game day, if the game is in Moscow?
3: Well, if it's a night game, we usually sleep at the hotel the night before. We have to, so we all go as a team in the morning, have the breakfast at the hotel, and then get to the rink around 10 in the morning.
2: Если это вечерняя игра, то мы всей командой остаемся в отеле за ночь до этой игры. С утра просыпаемся, идем на завтрак.
3: So from there we have a skate in the morning.
2: С утра раскатка. Да, раскатка обязательно.
3: Like a very short skate, then after
2: короткая.
3: The skate. We go into a meeting for about our game for the night and a little bit about the other team, like what their tendencies are.
2: Далее собрание с нашей командой, разбор команды соперника, разбор их тенденций.
3: Then we all go back to the hotel, have lunch.
2: Далее мы возвращаемся в отель, обедаем.
3: Then nap and go to the arena.
2: Тихий час.
1: Что, прям спите?
2: Да, конечно. Обязательно. Обязательно.
1: И все спят?
2: Does everybody sleeps?
3: I don't know, but I do.
2: Я не знаю, все ли спят, но я не знаю ни одного раза, чтобы он не лег спать перед игрой.
1: Это... Профессионал такой?
2: Ну, я, опять же, я не знаю насчет остальных, но он не понимает, как можно не поспать перед игрой.
1: Да? Это удивительно.
2: Saying you don't understand how is it not to sleep before the game.
3: Yeah.
2: Saying you always sleep.
1: Ну хорошо, но кроме матчей в Москве существуют матчи на выезде. А еще есть такие города, как Хабаровск и Владивосток.
2: Apart from matches which are in Moscow and in this Western conference, there is Eastern conference and the matches in Khabarovsk and Vladivostok.
1: Да, ты летал туда, как, собственно, в Америку, собственно.
2: It's the same way as it's same distance pretty much than to fly to US.
3: Yeah, it's the same time change as well as my parents, just the other way.
2: Такое же изменение часового пояса, примерно. Ну да, только в другую сторону, да.
1: А, ну вот ты когда первый раз узнал, что тебе туда предстоит лететь, и сколько лететь, что ты об этом подумал?
2: First time when you heard that you're supposed to go there, and how far is it? What was the first thing you thought about it?
3: I was confused about, because I didn't know that we would stay on Moscow time. I was like, how...
2: Я был немножко обескуражен.
3: How do you adapt to a 7-hour time change for a game in one day and then come back.
2: Для него было удивлением, как возможно привыкнуть за один день к изменению часового пояса на 7 часов и затем вернуться домой. Как вы адаптируетесь вообще к этому?
1: Как там игралось?
2: How was в этом году или в общем?
1: Ну, в этом, да.
2: How were the games in the this year?
3: It was okay. I think we could have done better, but...
2: Говорит, было нормально, но можно было бы, конечно, лучше. Как всегда.
1: Не, ну что, голова не гудела, там, он понимал, где он находится, там, вот это же.
2: How was it physically?
3: Physically, it's okay. We stay on Moscow time.
2: Мы остаемся на московском часовом поясе, вне зависимости от того, куда мы летим.
3: So even if the game is at 7:30 there... For us, it's 12:30.
2: Даже если игра в 7:30 вечера там, для нас это 12:30 дня, и нормально.
1: Угу. Я понял. Хорошо, да, но если игра в 12 часов дня, да, то вопросы возникают, да, то тогда это 5 утра в Москве.
2: Нет, там это 7:30 вечера, а у нас 12:30
1: дня. Да, все правильно. Все правильно. Хорошо, да, просто не попадали на выходные дни, чтобы играть там.
2: А, я поняла, когда дневные игры.
1: Чтобы играть в другое время.
2: Согласна.
1: Да, ну хорошо, какой в России самый, ну не самый лучший дворец, да, какие дворцы в России ему нравятся?
2: Если... Ледовые.
1: Да, естественно, ледовые.
2: Естественно.
1: Да.
2: What the ice arenas are your favorite around Russia?
3: I think like CSKA is obviously very fun to play in with the fans.
2: CSKA один из любимых, где нравится играть с нашими фанатами.
1: Да, так.
3: Also, I would say probably Omsk. Omsk, like the Avangard. Energy there is
2: G-Drive Arena.
3: The energy of Minsk is very fun to play as well.
2: Энергетика в Минске очень классная для того, чтобы там играть.
3: And obviously, SKA, like the new SKA Arena,
2: новая SKA Arena,
3: beautiful, biggest in the world, so it's always impressive to play
2: большая,
3: there.
2: Самая большая в мире, соответственно, очень большое впечатление производит.
1: Тебя американцы спрашивали, канадцы, про нее, про эту арену?
2: Did the Canadians or North Americans ask you about that arena?
3: A couple of my friends did, yeah.
2: Да, пару друзей, да.
1: Ну, жутко спрашивают, там, на самом деле она самая большая или что-то.
2: Well, do they ask, is it for real that it's the biggest one?
3: No, they, like, now it's a little harder to not see it. I think they just, they're surprised that it got built so fast and it...
2: Они очень удивлены тем, что она так быстро выстроилась и настолько большая.
1: У нас много людей.
2: You're saying we have many people to build that.
1: Чтобы построить, да, у нас много людей. Опять вопрос от девушек. Юлия спрашивает, как, в принципе, живется в России, нравится ли, да, да, вот что-то такое.
2: The question from the listeners, how do you like the life in Russia? How do you feel living in Russia and what do you like?
3: Well, I feel great. I have like my whole family here. So obviously this is the most important thing, to be able to be with my family every day.
2: Ему очень нравится. Его вся семья здесь, соответственно, для него это очень важная часть жизни, чтобы находиться рядом с семьей.
1: Напряжение, как было бы странно другое
2: нет,
1: говорить.
2: Нет, не совсем. Я думаю, что это больше про детей сейчас имеется
1: в виду. Ну и про детей тоже, что ж такое. Вот тут уже прилетел из Екатеринбурга. Это он еще на УГМК-арене не был.
2: Это поясните, пожалуйста.
1: В Екатеринбурге у ГМК новая аренда, совсем
3: новая. We have not been yet. I cannot judge. I have only seen a couple pictures, but we haven't been there yet.
2: Да, мы еще не были. Видели только на картинках.
1: Да, но теперь, опять же, вопрос из Екатеринбурга, но почему-то про Москву. Есть ли места в Москве, в которых нравится бывать, и в какой... Ну, про выезд я спрашивал, да.
2: Which places in Moscow do you like to visit?
3: Just going around, walking around the downtown Red Square area is always nice.
2: Район Красной площади, центральная часть города.
3: And the parks, Лужники.
2: Парки, Лужники.
3: Воденха.
2: Воденха.
1: Ну, здесь недалеко.
2: Ну, да.
3: So, just trying to, like, visit the city, like
2: tennis paddle as well.
3: Playing tennis, playing paddle, but I was thinking about places to visit.
2: Yeah.
3: But yeah, no.
2: That's where we would
3: we visit a lot.
1: В падел играет?
2: В падел, в теннис мы играем.
1: Да, вот что тебе нравится в паделе? Откуда такое вот повальное влечение?
3: I think it's quite a, like, it makes you think a lot as a sport.
2: Он заставляет тебя думать очень много как спорт. Так как маленькая площадка, нужно быстро реагировать.
3: It's not just about power, you know, like, you have to think more about strategy than power.
2: Это не только про тупую силу, а тебе больше приходится думать о стратегии полета мяча, чем просто о том, как посильнее ударить.
1: Классно. Тут неожиданный вопрос. Смотрел ли он «Легенду номер 17»?
2: Did you watch the movie «Legend number 17»?
3: No.
2: Ну, расскажите ему, что
1: ну,
2: это
1: да,
2: за
1: просто,
2: фильм,
1: да, просто... Да, «Легенда номер 17», фильм про Валерия Харламова.
2: It's the movie about Valery Kharlamov.
3: Okay.
2: Ну, «Legend да. number 17», and it's the Russian movie. That's why да. I didn't watch it.
1: Да, совсем недалеко его дом, это легенда ЦСКА и сборной Советского Союза.
2: It's the legend of CSKA and in general of the Soviet Union team.
3: We'll watch
2: team.
3: At home.
2: Ну, приедем домой, посмотрим.
1: Ну, отлично. Продолжим наш разговор совсем скоро.

0: «Физкульт. Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Мы тут спорим, сколько канадских команд. Я говорю 7. Что ты куда-то делал? Сейчас полез в телефон Джереми. Джереми Рой у нас в гостях. Ну, он давно не был на родине. Забыл, что там 7 команд. Давай перечислять.
2: Может быть, слушатели ответят, сколько там.
1: Давай перечислять. Монреаль.
2: Go through them.
3: Торонто.
1: Так, Монреаль, Оттава, Ванкувер, Виннипег. Это 4. Торонто.
3: Торонто и Калгари.
1: Калгари и Эдмонтон.
2: Эдмонтон
1: забыл?
2: Ойлерс.
1: Как же Макдэвид-то?
2: Это команда, за которую я всегда болею.
1: А, вон оно что.
2: Поэтому я забыл, да?
1: Почему? Почему вы болеете, Николь, за Эдмонтон?
2: Нравится.
1: А, нравится Эдмонтон?
2: Да.
1: Сам по себе? Или
2: Альберто? Потому что он всегда в финале за Флориду болеет, а я за Эдмонтон, вот и все. Я больше канадский патриот, видимо, по сравнению с ним.
1: Светлана спрашивает, почему 79-й номер? Есть ли какая-то история?
2: Why number 79?
3: So, it's my birth date switched, and back when I was around 16, I played with McDavid, and McDavid, which is basically the best, like one of the best players in the world, had my number, so I switched at that point.
2: В первую очередь, это перевернутый год рождения, а во вторую очередь, когда, так как они одного года с Макдэвидом, когда они играли вместе, естественно, пришлось номер уступить ему.
1: Понятно. Вот вопрос от Елены из Санкт-Петербурга. Говорили, да, возможности расширения лиги, национальной хоккейной лиги, не хотелось ли бы вернуть Quebec Nordiques или любую другую команду Quebec?
2: About expanding the NHL league with the teams, wouldn't you be happy to get back the Quebec Nordiques or any other team?
3: Yeah, why not the Nordiques? I think it's always been such a great rivalry with Montreal, and like just to watch that when I was a kid was nice.
2: Можно говорить слово «заруба»?
3: Even before,
1: да,
3: like,
1: конечно.
2: Вот.
3: Memories,
2: хотя
3: like
2: бы только ради «зарубы»
3: before.
2: С Монреалем. Было бы очень интересно на это посмотреть.
3: Like to hear about it when I was a kid, basically.
2: Но он только слышал об этом, когда был ребенком, потому что был очень молод.
1: Ну да, можно все матчи проиграть, но обыграть Монреаль.
2: You can lose all the matches and then you can win the Montreal.
1: Примерно так это, да? Ну, сейчас ты находишься в Москве, в России. Ну, какие планы дальнейшие у тебя? Да, что дальше? Не хочешь ли все-таки сыграть в НХЛ?
2: What about your plans afterwards? Now you're living in Moscow. Wouldn't you like to get back to NHL?
3: Not more than that, no. I think I'm very happy with here. I enjoy the hockey, I enjoy the league. And my life with my family here, so no, I'm not looking to go back. Like, I would never say, like, definitely no, but this is not in my plan so far, no.
2: Я бы никогда не сказал точно нет, но это, по крайней мере, не является в планах, так как ему очень нравится играть в хоккей здесь. Он получает от этого огромное удовольствие, и, опять же, упомянул семью рядом, это важно. Соответственно, не в ближайшем будущем. Никогда не говори никогда.
1: Ну, ясно. Кто ты, защитник сам по себе, кто тебе из защитников еще нравится?
2: You're a defenseman. What about other defensemen? Who do you prefer? Who do you like as a defenseman?
3: When I grew up, I think it was Nick Lindstrom.
2: Когда я рос, это был Ник Линдстром.
3: And then also the one that I got to watch a lot was Андрей Марков.
2: Андрей Марков, я за ним наблюдал очень много и смотрел.
3: When I was a kid, I was a fan of the Montreal Canadiens, and he played there for such a long time, so it was the easiest games to watch.
2: Естественно, я была фанатом Montreal Canadiens, и когда он там играл, я за ним очень наблюдал очень много.
1: Ну да, в ЦСКА как у тебя взаимодействие с партнерами, как вы общаетесь?
2: What about the communication with the partners in CSK? How do you communicate?
3: With my D partner or with like the players in general?
2: С партнером, защитником или со остальными?
1: Нет, с командой, да.
2: With the team in general.
3: Oh, I think like a lot of the guys speak very good English. And at least I can understand some Russian. So with some of the guys that don't speak good English, we find a way to talk through broken English and broken Russian.
2: Очень много ребят, которые говорят по-английски достаточно неплохо, поэтому это очень упрощает коммуникацию. А те ребята, которые не говорят по-английски, с ними мы либо на ломаном английском общаемся, либо на ломаном русском уже.
1: Ну хорошо. Какое слово из русского языка тебя удивило? Само по себе. Цензурное.
2: Да. What's a non-cursing word which got you confused and surprised out of Russian language? Non-cursing.
3: I know. Obviously. Well, the like the numbers, and especially if you're like just saying один. But Anna, Anu, I, like, there's so many different, okay, like, основном, just from the basic.
2: В основном
3: then,
2: это цифры.
3: Determination.
2: Do you know that один и раз — это одно и то же?
3: Yeah, я знаю. Я знаю. That's what I'm saying. Like, there's so many different ways. So, like, you take any word, and there's so many different ways of, like, according it.
2: Или как четыре четверо, да? Вот, вот как ты это объяснишь человеку из Канады?
1: А есть разница любимая и любая?
3: Да.
2: Да, правильный ответ. И это правильный ответ.
1: Сейчас Николь показывает большой палец своему мужу.
2: Причем, заметьте, как он не задумывается. Да? Да? И не то, чтобы мы готовились.
1: Ну, просто этот, то, что я задам этот вопрос, не знал никто, нет, даже я.
2: Это состояние по жизни просто уже.
1: Ну, прекрасно. Мне остается только поблагодарить супругов Рой. Да, спасибо большое, Джереми и Николь, за то, что пришли сегодня. Это был прекрасный эфир. Спасибо вам большое.
2: Вам
1: успех.
2: Спасибо вам тоже.
3: Спасибо большое.
1: Да, у нас в гостях был Джереми Рой, защитник хоккейного клуба ЦСКА. Да, ну приходите смотреть его на арену. Ну и Николь Рой тоже была здесь. Спасибо ей большое за перевод. Всем хорошего дня.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Доброе утро всем, это Первое спортивное радио 94.4 FM. И давайте же сразу начнем знакомиться с нашим гостем.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: А в гостях у нас замечательный, очень интересный чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Боец ММА, который одержал целых 35 побед и дрался с самим Александром Емельяненко и с Владимиром Минеевым. Встречайте громкими бурными аплодисментами Константин Глухов.
4: Добрый день. Добрый день. Доброе утро.
5: Константин, а вас не сравнивали никогда с Джейсоном Стэтхэмом?
4: Кстати, что-то было такое, особенно когда я же больше... В летнее время я более лысый, потому что мне жарко. Не, ну говорили, что вроде что-то похоже, но...
5: Ну если в пиджачке выйти, то ну, прям, может быть, прям, вот, да, по, прям очень
4: даже. По массе же больше его. У меня за 100, а у него, наверное, килограмм 85 будет, наверное.
5: Да?
4: Да, я думаю, что он похудее.
5: Но это все за счет мышечной массы.
4: Ну и рост, наверное, я думаю. У меня 1,90 м почти, поэтому у него, наверное, поменьше. Ну уж, может быть, стук черты лица. Еще меня кто с кем мне еще с каким-то актером российским меня сравнивали. Если тоже лысый. Что такое? Ну, сравнивать не надо. Я.
2: С любым лысым, который подходит, можно сравнить.
5: Сейчас сравнивать с медведем еще, да.
4: Ну, это долгая история. Если есть время, могу
5: рассказать. Давайте.
4: Я ж родился в Латвии, в городе Риге.
5: Так.
4: Вот. И когда как раз вот начал выступать, 21 год назад, начал выступать в Москве. Бойцовский клуб «Арбат», в Арбате были, то есть бывшие, ну, не бывшие, все бойцы из бывшего Советского Союза. Очень сильный был турнир, профессиональный. И там нельзя было имя, фамилию говорить. То есть Константин Глухов сказать нельзя было. Нам надо было по прозвищу.
5: Так.
4: Вот. Ну и так как я с Латвии была единственной, а у Латвии Лачплисис, это такой герой национальный у них, борец со всем злом, победитель нехорошего, очень положительный герой, памятники у него везде, день выходной на всю страну. Вот. Поэтому я как единственный представитель Латвии, то выбрал себе прозвище Лачплисис. Переводится «лач» — это «медведь плесис разрывать», то есть разрывающий медведя.
5: Ого.
4: Поэтому, ну, здесь никакие отсылки к тому, что я против животных, там, я...
2: Разрывающий убиваю. Медведя — это выживший, ну, то есть...
4: Да? Нет, у них, оказывается, это прямая аналогия, то есть это он, ну, будем говорить...
2: Опять это же мифология, да,
4: нет,
2: наверное?
4: Нет, он разрывал медведя. То есть настолько у него была сила, что он мог разрывать медведя, вот как Самсон льва разрывает. Ага. Так вот он разрывал медведя. А почему у него была эта сила? Ну, если можно, два слова скажу. Ну, ушки были медвежьи. То есть он, да, не знаю, могу говорить, я в эфире или нет, но...
5: Ну, ругаться не надо.
4: Нет, ругаться нет. Я просто скажу, что он произошел от медведя и человека.
5: А, ну, тут бывает. В мифологии чего только не бывает.
2: Ну, да.
4: То есть, него, по-моему, я так понял, что мама была...
2: Человек-медведь.
4: Нет, мама вроде настоящая, а отец настоящий. Медведь. Так.
5: Папа-медведь. Это... Ну, это же мифология. Там.
4: Ну,
5: у богов чего только не было.
4: Поэтому у него была страшная сила.

0: И какой ваш был соперник, самый такой сложный, которого вы не смогли победить?
1: Ну,
0: за всю историю.
1: Было, конечно, много.
2: И кого смогли.
0: Да. Вот. 35 побед в ММА, я имею в виду.
1: Да? Ну, да. В ММА. Ну, еще в кикбоксинге.
0: В кикбоксинге, ну, конечно, чемпион мира.
1: То есть довольно много у меня боев всего. Ну, наверное, Емельяненко, наверное, все-таки. Александр Емельяненко, я с ним дрался, если не ошибаюсь. Я в 2011 году.
0: Он тогда еще нормальный был, да? Еще?
1: Он очень нормальный был. У него была его форма. Он же до этого выступал в Прайде в Японии. Там в хорошей был форме, всех бил тоже. И тут предложили бой. Ну, что?
0: Это после встречи с вами у него жизнь под откос пошла, уже получается?
1: Ну, не сказал бы. Ну, я не виноват.
2: Да не я.
1: Не-не-не. Ну, вот когда он именно со мной, он же тогда еще с братом своим Федором общался сильно. И Федор был в углу и помогал, и секундировал. И я так понял, он его и тренировал. И он очень хорошо набрал форму тогда, вообще супер был. Он же выше меня. Если у меня 1,88 м, где-то 1,88-1,89 м, у него 93 или даже 4, то есть он высокий. И у него было почти 120 килограмм сухой формы. Вот. В очень хорошей форме был. Не, ну потом же он еще, по-моему, в Ахмате тогда еще тоже у него, когда Кадырова его себе забрал. Ну, то есть, ну, мешалось с нехорошими делами, так скажем.
0: Константин, получается, что ваша карьера на высоком уровне длится уже очень много лет, да? Более 20 или около 30 даже. То есть много разных боев. Вы не устали от этого?
1: Нет.
0: Вот жить в этом постоянном
1: что
0: режиме?
1: Что интересно, вот скучаю. Вот у меня в прошлом году было 2 боя по кикбоксингу. Вот, и после этого уже почти год не дерусь. И чувствую себя... Что-то постоянно чего-то не хватает.
0: Вот Хабиб, например, сказал, что он никогда не вернется в профессиональный спорт и бои, потому что это тюрьма, а сейчас он наконец-то свободен. А для вас это что?
1: Ну что, будем скрывать не будем, что для меня это и все-таки финансовые условия тоже, потому что это работа.
0: Конечно.
1: Ну, просто обычно, как только начинаешь говорить о деньгах, о, только о деньгах и думаете, это все время все.
2: А как без этого?
1: Ну да, тем более профессиональный спортсмен, это его основной заработок. И так как я родился в другой стране, я же только в прошлом году, мы когда 2 года назад переехали, долгая была процедура, в прошлом году я только получил паспорт.
2: Угу. Российский.
1: Настоящий, да.
2: Настоящий паспорт теперь есть,
1: да? Да. Не тот Евросоюз. Вот. И были, пару спонсоров были, помогали, но так, больше на словах. А я прекрасно понимаю и знаю, что если ты хочешь серьезно выступать, особенно в профессиональном, тебе, конечно, должен быть спонсор и не один, и помогать. И если у тебя тяжелый вес, то это надо и по питанию, и по амуниции, потому что она часто рвется, и по спортивному питанию тоже надо, потому что без этого никак. То есть там идет большой, ну так, нельзя говорить, но может большой набор спонсоров. То есть, который тебе может помогать. Может быть, он один большой.
2: Спонсоров, да, нормально.
1: Ну да. Это как бы. А у меня никого. Я говорю, из-за того, что я с другой стороны, у меня никогда такого не было. Даже когда пришел сюда, ну да, так, те, кто меня знает, там чуть-чуть помогали, но это так.
2: Надеюсь, что все наладится. Я напоминаю, что в гостях у нас Константин Глухов. Пишите свои вопросы. Наш номер WhatsApp +7 495 90 90 94 4. Константин, ну, вы уже упомянули кикбоксинг.
1: Да.
2: Мы немножко чуть позже спросим, да, упомянули тоже и распорядок дня, чуть позже и про него.
1: Да.
2: А где тяжелее? В кикбоксинге или в ММА? Или где легче?
1: Ну, наверное, в кикбоксинге потяжелее, потому что там другая
2: техника,
1: как они сейчас, ну, не техника, а другая интенсивность, можно так сказать. В ММА тоже, но тут в ММА ты когда вышел в стойки, потом раз упали, вы уже боретесь, ты не можешь, грубо говоря, что с такой же скоростью бороться, с какой ты делаешь серию, поэтому здесь больше как бы не то, что отдыхаешь, понятно, да, не отдыхаешь, потому что тебя постоянно пытаются то поломать что-то, то придушить, но все равно, вот когда я помню только из кикбоксинга перешел в ММА, это я уже почти 10, да, это уже 10 лет кикбоксингу отдал. В 1996 я начал кикбоксинг, а в 2006 я только пошел первый бой в ММА. Ну и для меня это было вроде как что-то новое, но я чувствовал, что в стойке у меня преимущество. Вот. А вот понятно, бороться я не умел. То есть тут как бы две день и ночь. Вот. Но все равно как-то уставал я поменьше. Ну, мы не берем потом уже следующие бои, которые там у меня были, сложные и тяжелые. Но, в принципе, кикбоксинг сложнее, если у тебя, как они говорят, тайминг. То есть ты все время

0: чувствую, что время, на всем работу. Если будешь чуть-чуть отдыхать, получаешь по башке сам.
1: А мама,
0: ты можешь там прижать клетки, вот там прижать, подышать, чуть-чуть уже поработать более так, тактически. А тут бить надо.
1: И когда ты не бьешь, бьют тебя.
2: Ну, конечно, логично, да.
0: Поэтому тут так.
2: Есть ли у вас какие-то сейчас предложения, может быть, что-то близко к предложению? Вот, ну, все-таки ведь вы яркий боец с именем, такой фактурный. В каких лигах вы могли бы драться? Ну, вот, например, там «Наше дело», RCC, Fight Nights, ACA.
0: Спасибо за оценку. Ну, к сожалению, тут тоже двумя словами не отговоришься. Если время есть, могу два слова сказать. Самое ужасное, что, ну, это я считаю ужасным, но опять же, это по паспорту, возраст. Угу. Мне уже сейчас 45.
1: Так.
0: И в 45 лет, конечно, уже понятно, ветеран, все, но...
2: Но боец еще не считается старым,
0: нет,
2: 45, ведь?
0: Нет.
2: Выходит?
0: Я чувствую себя на 33.
2: Отлично.
1: Шмарина 18.
0: Видели. Чувствовать это одно, понятно, там какие-то травмы, когда это, ну, понятно, там что-то есть, но это не мешает тренировкам и подготовке. Но еще раз, дело в том, что возраст, то есть с кем мне драться? Соперники должны быть. Если это молодые, то молодым вообще не интересно, как я тут поузнавал, послышал. Потому что если ему, допустим, там 22-25, победа надо мной ему толком ничего не даст. А если он проиграет, то это ужасно. Поэтому тут с этой точки зрения.
1: Пора заканчивать тогда, да?
0: Ну, как бы, да, хотя, ну, понятно, что там на моей стороне опыт, но физиологически, если вот выходит со мной, допустим, 25 лет, а мне 45, он его уже... Есть преимущество. То есть он физически в любом случае сильнее, там, он и моложе, реакция, скорость, у него все быстрее. То есть он уже на порядок, ну не на порядок, но на какой-то выше меня. То есть, значит, извините, финансовая составляющая тоже. А кто будет платить за молодого бойца старому там такие же деньги, как нормальному? То есть здесь очень все довольно сложно.
1: Мы продолжим наш разговор с Константином Глуховым совсем скоро.

0: Привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Приветствуем всех, и Константин Глухов в гостях на Первом спортивном радио. Очень интересные беседы. Кстати, вот мы про соперников заговорили, а давайте спросим у наших слушателей.
2: Кто готов?
1: Да.
3: Не надо, там больно бьют.
1: По правилам ММА.
3: Да, еще и ММА. Не, ну можно по боксу. Я тут даже по боксу уже соглашаюсь. Я уже даже был готов по боксу.
1: А на голых кулаках, потому как есть информация, что вас звали драться в Америку за приличные деньги на голых кулаках. Но вы отказались, сказали, что это страшно. Но с тех пор мне не изменилось или нет?
3: Нет, нет, нет. Я считаю, что это похоже на драку около...
1: магазин.
3: Пивнушки, да.
2: Шутка идиотская, да. Я согласен.
3: Ну, кстати, я считаю так, что вот, опять же, все сравниваем с этой Америкой. Ну, вот у них же первый турнир начался, который даже как профессиональный турнир Баренакл называется. То есть ты на голых кулаках, там у тебя и какой-то рейтинг у них ведется, и все это еще до того, как все в России пошло. Вот оттуда, кстати, было приложение. Но это было где-то лет 4 или 5 назад. Там, ага. 10 тысяч долларов, ну, вроде как. Деньги более-менее, но я считаю, что если ты выходишь на голых кулаках, то это должен уже все. То есть ты уже карьеру закончил, и вот в конце просто там чуть заработать деньги
2: на лечение. Да.
3: На самом деле травм очень много, и самое же для меня самое ужасное, что я просто не боксер. То есть как бы, хотя там боксеры тоже... им довольно сложно, что голые руки, это же не перчатки.
2: Хотя колотушка-то у вас нормально, похоже.
3: Нет, нет, понятно, что я ударить могу, но и тяжелый вес, у тебя будет бить, и я даже не знаю, что тут можно, что можно тут как людям говорить, объяснять, что мне это, ну, не зачем. Ну, вот тяжелый вес, то есть это будет, ну, килограмм под 110-115, да, ребята, да, с голыми руками, ну, пару ударов, челюсть будет сломана, нос сломан, сотрясение, ну, 100%.
2: Зачем?
3: Это если тебе повезет, тебя ударили в печень, и ты показал, что тебе больно в печени, и все. Это же, это так, шутка. Вот. Поэтому, на самом деле, голые кулаки, это, с моей точки зрения, ужасно.
1: Кстати, а вот в Америке, мы про Америку заговорили, да, там появилась Лига ветеранов. И ну, они уже подписали многих уже бывших,
3: да,
1: чемпионов и
3: тоже
1: звезд.
3: Это, да, мне тоже там несколько моих старых промоутеров это написали и говорят, давай, давай. Я говорю, да, ерунда, не будет у них ничего, потому что, ну, какой это должен быть бюджет? Вот, вот подумайте, какой бюджет, если все ветераны, то есть любой ветеран наверняка сейчас имеет какую-то работу, если он завязал. И то есть ему, чтобы начать готовиться, вот даже теоретически просто подумать, вот ему надо месяца 3-4 выходить из работы. То есть он не будет зарабатывать деньги для семьи, а у всех есть семьи ветеранов. То есть это ему надо, значит, предоплату перед боем не меньше, чем он зарабатывал на работе. А если это американцы, спортсмены, то у них, ну, неплохие зарплаты, я так думаю. Не знаю, но я так считаю. Поэтому ему надо, а это, таких много, то есть надо каждому дать деньги эквивалентно 4 месяца, ну, там, 3-4 месяца подготовки, эквивалент ему то, что он зарабатывает на работе, и он начнет тренироваться. Травмы 100% какие-то могут преследовать, потому что уже которые за 40, а там некоторые, по-моему, были 48-49, то есть под 50. Ну, это нереально. Молодые, да, им как бы проще. Они
1: сообщение
3: еще,
1: пришло от нашего слушателя. Там в тяжелом весе у людей такой уровень, что большую часть Костя просто съест.
3: Ну, это, может быть, не совсем верно. У тяжелых сейчас много хороших. Просто, опять же, они молодые. То есть, если взять за 40, то, конечно, их немного. Тот же Сергей Харитонов, я даже уже где-то тоже говорил, что я и с ним могу, давайте с ним, да. Ну, он бешеные деньги просит за бой. Я не буду говорить, сколько там.
2: Да, ну, правильно. Взаим, просто,
3: ну
2: да.
3: И как? А у меня условие одно будет в любом случае. Почему я должен получить меньше?
2: Тоже правильно.
3: Ну, тоже, то есть, как бы, один получает там 10 миллионов, второй там 500 000. Ну, это неправильно. Почему? То есть, почему такая градация? А кто же будет такие деньги за наш бой платить? Спонсор. Бой мог получиться неплохой, допустим, там по боксу он
1: так
3: любит.
1: Так вот, мы хотим спросить у наших слушателей. Кого вы видите для Константина соперника старше 40 лет? Правильно. Кого вы можете предложить?
3: Я даже могу подсказать. Кикбоксинг, ММА, бокс, там, не знаю, по тайскому боксу, все боевые тайский виды почти. Тоже? Ну, да, что, просто тайский бокс за 40. Кстати, когда было вот смех смеха, мы был в Таиланде, на Пхукете два раза были сборы, там тайцы как раз все выступают под 50 они уже. То есть они, понятно, что это им заработок, но вот я дрался с одним, это было у меня как раз 4 года назад, по-моему.
2: Он просто на базу проник?
3: Нет, он был меня старше, то есть мне было 40-41. А ему было там уже 45-46. Ну, он вышел чисто за деньгами, понятно, они там, для них это как сходить утром на работу. То есть у них вообще в этом проблем нет. Ну, просто там много очень дерется. Вот там мой, кстати, который там мне помогал, в тренировках, таец. Пэт, да, так его звали.
2: Вот обычно у них очень старше. Длинные фамилии, да, и наш стол.
3: Да, ну они сократили для европейцев.
1: Чтобы было проще назвать.
3: Чем макбук какой-то, он уже подделай все.
2: Сейчас запишу.
1: 495-90-90-94-4. Ждем от вас предложений соперников. Ждем фамилии, имена для Константина. Как вы считаете, с кем ему можно встретиться со спортсменом после 40? Вот, кстати, по поводу тренировок. Известно, что вы сейчас тренируетесь два раза в день. И тренируете кого-то, и держите в себя в форме по-прежнему. Вот почему, откуда это? Это уже, то есть желание к чему-то вы все-таки готовитесь, или же это привычка?
3: Немножко поправлю, это вы меня сильно очень возвысили. Два раза в день нет, один раз в день. То есть два раза в день это просто по времени не получится.
1: Сейчас? Вот. Это раньше было, да,
3: ну,
1: наверное?
3: Ну, когда готовишься, два раза в день обязательно. То есть у тебя должно быть одно, так как уже, ну, я так считаю, это уже тяжелый вес, плюс за 40, обязательно одна тренировка должна быть на физподготовку. То есть ты должен свое тело держать в норме. Это ну, обычно что? Идет или утром, или, наоборот, допустим, вечером.
2: Прости, Константин, что такое физподготовка для бойца?
3: Физподготовка для бойца, вот, допустим, я на своем примере могу сказать. Тяжелый вес. То есть я работать должен с железом. Три раза в неделю. Да, да, да, да, да, да. Штанга, приседания обязательно, я много делаю. Приседания разные. Ноги, потому что у меня ноги основное, это, думаю, многие знают. Вот, то есть, как бы. На спину сейчас тоже стал работать. То есть это приседание со штангой, становая тяга. Наверх тут тоже сейчас немножко поднабираю. Вон у меня рекорд сделал на прошлой неделе. 140 пожал.
1: Ого.
3: У меня максимум был что-то 120. Как бы. Ну, понятно, что сейчас немножко я перестроился, потому что ну, подготовки нет, поэтому больше как бы так железо работаю. Но 140, это считаю, мне ну, нормально. Вот. Это первое. Второе, естественно, ну, нужна практика. У нас спорт, где бьют, поэтому мне нужно все время практиковать, тренировать удары. Удары, если там еще и мама, то еще и борьба. Вот. Плюс подготовка беговая должна быть обязательно, потому что выносливость должна быть тоже хорошая. Там или беговая, или в зимнее время, это может быть велосипед, гребля, ну или велотренажер, беговая дорожка. То есть вот такое. Вот и получается две тренировки.
1: Кстати,
3: в день.
1: По поводу физподготовки, вы много уже сказали, да, что уделяете внимание работе с железом. Кстати, на своем канале Константин об этом рассказывает. Как называется телеграм-канал?
3: Телеграм-канал называется «Боец Константин Глухов». Подписывайтесь, мне будет очень приятно.
1: Да, подписывайтесь, смотрите. Так вот, у меня вопрос такой. А разве накачанных людей, вот прям очень когда-то накачанные мышцы, это не снижает скорость?
3: Есть такое мнение, оно, в принципе, оно основное, поэтому многие вообще с железом не работают. Это большая ошибка. Вот я тут даже тоже на канале выкладывал, вот когда, особенно под Новый год, ну так получилось, я говорю, что как боя нет, я больше пошел в железо, ну, нравится. Нравится делать усилия на себя и преодоление сложностей. Ну, вроде как у меня верх так немножко поднакачал, я же говорю, я 140 пожал, все, вроде сильный. И опять же, там говорит, ой, ты сейчас будешь медленный. Хорошо, пошел. Ну, правда, это был мешок просто, ну, просто побил на мешке. Ну, может быть, чуть-чуть скорость упала. Потому что, естественно, я сейчас другие тренировки. Но сила возросла. Это первое. Второе. Если брать, допустим, скорость удара, ну, вот не про руки, будем говорить, про ноги, так как ноги основное, то у тебя физику все изучали, правильно? То есть у тебя получается скорость зависит от массы.
2: Кто как?
3: Скорость зависит от массы. То есть чем у тебя больше массы, тем скорость больше. Ну, это обычная физика. Поэтому если ты больше по массе, больше масса, ты больше, быстрее бьешь.
1: Быстрее, понятно, наоборот, что, да, то есть получается, что...
3: Ну,
1: как бы,
3: да, получается, что даже как наоборот. Понятно, что там есть еще с физиологической точки зрения у тебя красные, белые волокна, быстрые, медленные. То есть ты как бы, на, когда качаешь, более медленные работают. Когда тебе нужно делать скорость, ты просто можешь, грубо говоря, даже там потянуть, порвать. То есть это, они должны быть в связи. Но как я всегда... Я же вам говорил, что когда идет подготовка, у тебя обязательно идет с железом, а потом вечером, в тот же день или на следующий день обязательно ты работаешь свою работу. То есть ты мышцы туда-сюда кидаешь. Что их, грубо говоря, медленно сделать, то быстро, медленно, быстро. И они как бы адаптируются, привыкают, и скорость не так сильно теряется, как все говорят, что ты там покачался. Если вот правильно, в принципе, говорят правильно, если ты просто качаешься, лежишь на кровати, там, не знаю, пьешь, плохое,
1: в это время.
3: Там, ешь, да, вот так вот.
1: С коленом.
3: Да. Ну, может быть, да. То есть ты покачался и сразу лег, ничего не делаешь. Ну, может быть, да, ты будешь еле даже ходить. Но если ты делаешь это в совокупности,
2: да,
3: и бьешь, и самый простой элементарный пример – бегуны. Ну, даже не футболисты бегут, футболисты там, я не знаю, не вот, бегуны, легкоатлеты. Я просто, вот если вы посмотрите на, которые 100 метров бегут, они же здоровые все вообще. Они же, ну, физически, то есть внешне они вообще как будто он там, не знаю, маленький культурист. А как бегают? Почему? Потому что он тоже работает с железом.
2: Объем.
3: И сразу же, ну, там даже есть некоторые такие упражнения, которые, кстати, я...
2: Давайте про упражнения чуть позже, мы проговорим дальше с Константином Глуховым, не уходить.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Чемпион мира по кикбоксингу, боец ММА Константин Глухов в гостях на Первом спортивном радио. И мы заговорили про физическую подготовку, про тренировки, как правильно это делать. Вот вопрос пришел. Объем мышц отрицательно не влияет на кардио?
2: Вот я уже говорил, что он, естественно, кардио уменьшается. То есть ты... Но опять же, какое кардио делаешь? Если ты делаешь скоростное, там бегаешь вот как 100-метровки. Вот у меня две, вот опять, если говорить по бегу, две тренировки. То есть первое это идет на выносливость, там 3 километра, 5 километров ты бегаешь, или интервальное какое-то там по полу, там, по 300 метров. Да. Тогда, конечно, вес влияет. Отрицательно тебе сложнее. То есть вот сейчас у меня сейчас где-то 111-112, а я как бы летом хотел пробежать опять там 3-5 километров, может быть, улучшить свои результаты. Естественно, мне надо будет сбрасывать. И я думаю, килограмм 5-6 придется сбрасывать, потому что, ну, это сложно столько вес. Но если ты делаешь взрывную работу, 30 метров, 50, там даже челночный быстрый, то тебе наоборот это будет помогать, потому что у тебя больше... То есть ты когда работал железом на взрывную, у тебя это было лучше. Поэтому тут... В общем, если ты, опять же, вот, допустим, вот как я с Володей надрался с Минеевым, 5 раундов по 3 минуты. Ну, конечно, если бы я весил как бы под Новый год 115, я бы набрал вес. Конечно, я бы там помер после второго раунда и проиграл бы наверняка нокаутом. Но так как я работал на выносе, у меня был 108, мой, 108 это у меня вообще боевой вес. Вот, считаю, провел неплохо.
1: Сообщение пришло 495-90-90-94-4. Константин всегда круто бил ногами. Особенно с разворота. Вероятно, в юности его кумиром был Ван Дамм.
2: Да. Ну, мы все смотрели тогда фильм. Ван Дамм, Брюс Ли. Может быть, Брюс Ли даже был больше, потому что он такой очень был. Чак Норрис, помню, тоже там были такие варианты.
3: Но там техника-то у Чака другая. Да.
2: Ну, может быть, да. Ну, Ван Дамм, вообще Ван Дамм с балета же. То есть, если технически посмотреть на его удар, как он бьет его вообще неправильно. Это красиво, но это неправильно.
3: Ну, по геноштому.
2: Ну, по геноштому, конечно, хорошо. По геноштому и Долф Лунгрен, он там деревянный. Маханул ногой, и все. Ну, какой вес, по-моему, не меньше, чем у меня.
3: Побольше, наверное.
2: Ну, вот. Стивен Сигал там тоже был, который, ну, там больше руками. Ну,
3: да.
2: Не, на самом деле просто так получилось, что я в 6 лет сел в шпагат.
1: Ух ты.
2: Я с этого времени как бы...
1: И не вставал.
3: Да.
2: Не, ну вставал, понятно, что когда набираешь вес, если на мышцы...
1: А сейчас вы сможете на шпагат, вот на двух стульях там, например, либо как сейчас вообще?
2: Нет, сейчас нет. Вы можете не поверить, но впервые за сколько уже, почти 30 лет профессиональной карьеры, в прошлом году я первый раз потянул паховые мышцы, по ударе ногой в голову. Это была моя ошибка, я должен признаться. То есть после того, как я покатался с железом, я сразу же...
3: Это другое.
2: Да, я просто махнул ногой, чуть потянул, и потом у меня... Поэтому я какой-то месяц 2-3 не тянулся, и у меня немножко он сейчас ушел. Сейчас, конечно, я не сяду, но...
3: Это
1: известная история, да, уже.
2: Но это не страшно, это все везде практика.
3: Есть вопрос от нашего слушателя. Да. Как Константин относится к бойцам с приличным лишним весом? Тяжело ли противостоять им?
2: Вот могу сказать, что когда у меня был известный турнир, я считаю, что это моя большая заслуга, у меня был турнир 16, то есть у тебя 4 боя в один день по ММА. В Австрии был такой. Причем там у них вообще были ужасные правила. У тебя всего один судья в ринге и все, других больше судей нет.
3: То есть у нас есть одно правило, никаких правил.
2: Правильно. То есть выигрывает только тот, кто или нокаутировал, или там задушил болевой, или сдался.
1: Но это тоже правило.
2: Ну,
3: свое, да. Своеобразное, да.
2: Вот как раньше в фильмах там они за машинами собирались и дрались, пока не убьем друг друга. Вот. Ну так к чему я? Там первый был, у меня был соперник, ну, такой, причем он худел, видно, извините, у него висел прям. Мимо килограмм 130, наверное, было. В бою со мной, по-моему, 112 или 115, то есть он как похудел, прямо все висело. Ну, был подвижный, но недолго. Потому что, естественно, им тяжело, потому что. Хотя он вроде как, когда худеет, он должен чувствовать легкость, но.
3: Вроде нет.
2: Да, вроде нет. Поэтому.
3: Еды не хватило.
2: Проблем нет.
3: Не
2: самый известный, кстати, Батербин. Как у него там? забыл прозвище, вот, Батербин, американец, он же очень вообще, у него там 150 или 160 килограмм, ничего, ну, в основном по боксу, конечно, ничего, выходит, бьет.
3: Ну, мне кажется, со стенами бьет. Нет?
2: Да, ну, у него только короткие бои, у него там максимум 4 раунда, потому что больше он просто не выдержит, но эти 4 раунда...
3: Ну, бьет, надо... А если попадет за это время,
2: попадет,
3: да?
2: Убьет, промажет, проиграет, то есть вот так.
1: А как быть с такими ребятами, как Рой Нельсон, Марк Хант, это толстяки, которые выносили народ пачками, пишет наш слушатель.
2: Правильно, абсолютно. Особенно Марк Хант вообще, как бы, он же еще и К1 выигрывал. И потом в UFC, да, очень опасно. Ну, база бокс, причем бокс очень сильный, так же, как вот у него тот самый. Ой, забыл. Тоже еще один есть, потом тоже Дэвид Туа, тоже такого же боксер, тоже такого же строения, то есть которые небольшие, коренастые, с очень большими ногами, задницей большой, которые бьют так, что стена проваливается.
3: Понятно. Вот вам предлагают,
2: Рейсефа, да? Вот, Рейсефа такой еще боец был.
3: Вам предлагают с Николаем Валуевым порубиться.
2: Да не, ну ему это надо. Мне надо.
1: А ему надо.
3: Николай Сергеевич, ты как?
1: Ничего не надо. Но он обещал прийти к нам в гости на первое спортивное. Мы спросим его прямо в лоб. В прямом смысле этого слова.
3: В лоб спрашивает. Вообще, тебе надо долба еще допрыгнуть.
1: Ну, это да. Я возьму с собой лестницу.
2: А сколько ему лет, интересно?
3: Ну, за 40.
2: Ну, за 40 много, я думаю. Это больше меня, наверное.
1: Валуеву?
2: Да.
3: Так что возраст твой.
2: За что?
1: 51 ему.
2: 51 ему за 50 лет. То есть те, кому за 40.
1: Да. А вот пришел вариант. Я предлагаю американца Боба Сапа. Вот пришел вариант.
2: Боба Сапа не буду, потому что там все понятно. Там он даже когда с Емельяненко, с Сашей дрался, он вышел там, по-моему, сам упал. Ему по ноге дал ему что-то.
1: Нормально. Вы сразу выйдете, и он сразу упадет.
2: Да, понятно, заработаешь деньги. Но это есть такие вот такое понятие, как антиреклама. Понятно, это тоже реклама, но это у тебя... То есть ты выходишь человеком, который заранее готов поиграть. То есть, ну, а где спортивная составляющая, мандраж, подготовка?
1: Тут, но он же раньше побеждал.
2: Да, когда он, конечно, побеждал. Он
1: там
2: даже Эрнеста Хусто два раза выиграл, причем нокаутами. То есть он на самом деле очень опасный. Но ему это тоже надо. Да. Я просто знаю про его, как это его называют, когда ты едешь на соревнование, и твое, то есть где ты живешь, как ты килл-классом летишь, у него высочайшие требования. Ага. То есть там бизнес-класс вообще полный, там люкс, чуть ли не президентский.
3: Ну, понятно, ему полсамолета надо, чтобы занять.
2: Да. Ну, я имею в виду, что там за боем я не знаю, что он там будет получать, но вот это все, что вокруг, перелет, проживание, питание там в лучших ресторанах и так далее, ну, кому это надо?
3: Ему надо весь ресторан отдать тогда. Ну, слушайте, ну, я вот задам вопрос, который у меня угасит. Раз вы разрывающий медведь, Константин.
2: Был, наверное.
3: Да, ладно, хорошо, был разрывающий медведь. Я знаю одного такого человека, который бегал по лесам и искал медведя, чтобы с ним побороться.
1: В каком виде бегал?
3: Ну, просто бегал по лесам.
1: В одежде?
3: Искал медведя, так и не находил его. Да, не хотелось найти какого-нибудь медведя?
2: Нет.
3: И его забороть?
2: Медведя нет, потому что я...
1: Это же опасно.
2: Животные мне нравятся, я в основном гуманный, у меня много кошек домой. Кошки не медведи, понятно.
1: Вот это интересно.
2: Понятно, кошки не медведи, но это... Дочка с супругой, они фанаты кошек. Вот. Не, ну дело в том, что медведя нет. А, кстати, я ничего не сказал. По-латышски, вот в терминологии, это лась, разрывающий медведя. А когда бы выступал в Китае, у меня довольно много было выступлений в Китае, и у них тоже прозвище было. И они где-то прочитали, что лась, плеси, значит, разрывающий медведя. А они же не понимают, они на английский перевели.
3: Да.
2: И они у меня было прозвище в Китае Б-слеер. То есть убийца медведя. Это еще хуже. Ладно, разрывающий, ты как бы по мифологии, там, убийца. То есть просто поэтому Гринпис, я думаю, там... Не очень был рад такого, слышите. Так и называли. Б-слеер. Константин Б-слеер глухого. Что за ерунда? Ну ладно.
3: Слушай, а Константин, а нет каких-то турниров там в Китае, в том же, да?
2: Есть в Китае, да. Ну, в Китае, я так понял, сейчас... Вот с прошлого года там тоже были информации, что они вроде начинают все развивать, но они вообще, во-первых, платить не хотят, во-вторых, они пока берут с Дальнего Востока. То есть, потому что за билет с того, из той же Москвы в Пекин никто платить не хочет. Вот. А билет, я так понимаю, не дешевый. Туда брать. Да, вот. А там где-нибудь с Благовещенска, там из Хабаровска, ну вот, пожалуйста.
4: А что там через речку переехать?
2: Да, да, сами переедете, приедете. То есть такое. Ну, вот пока так слышно. А так, там конечно, когда особенно был турнир, бой очень сильный. Вот у меня по кикбоксингу один из тяжелейших боев был как раз на турнире Кунул Файт. В Санье тогда было, вот это Хэзди Гергес, это он и чемпион Глори был, он с Бадахарием дрался, причем выигрывал у него, вот, поэтому я ему проиграл, мне ногу перебил, вот, но бой был такой очень, очень зрелищный, то есть я считаю, что китайцы могут, если хотят.
3: У нас будет еще несколько минут для разговора с Константином Глуховым, пожалуйста, пишите свои вопросы.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Шаман. Это
2: любовь. Стас Михайлов.
3: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
4: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
5: У нас осталось совсем мало времени для общения с нашим замечательным гостем Константином Глуховым. Вот вопрос. А в фильме «Как боксер» есть какая-нибудь правда?
6: Все же красиво должно быть в фильме, понятно. Ну, я думаю, что когда ты готовишься, там же, как он там готовился, какие-то шоу, какие-то жертвы, потом там тянулся, да, его там что-то страшно тянули. Хотя, в принципе, вон там и так хорошая была растяжка. Ну, правда, конечно, какая-то есть, такая точно.
5: Какая-то шпагатная правда.
7: Мы задали вопрос нашим слушателям, попросили подыскать соперника для Константина. Вот Алексей Кудинов предлагают еще. Как раз, мне кажется, по возрасту.
6: Ну да, это и по возрасту, и мы с ним три раза уже встречались. Два раза по ММА, один раз по кикбоксингу.
7: Какой исход был?
6: Проиграл все разы, но очень были близкие. Один раз я даже считаю, что меня засудили. Это было как раз в Питере, там три боя в один день у нас на финальный был. И считаю, что там я выиграл. Ну, да, он очень такой опасный. До сейчас он как раз он в хорошей форме бьет. Но он выступает в РСС, я говорю, а РСС сказал, что я не интересен.
5: Почему?
6: Ну, сказали, что я не очень, как это... Нет, не фотоки, она не очень медийный, вот, не очень сильно медийный, у меня мало подписчиков. Там,
5: давайте
6: там,
5: накидаем
7: какой
5: подписчиков.
7: Кошмар,
5: да?
6: Накидайте, хотя бы в Телеграм накидайте.
5: Да, давайте накидаем подписчиков, назови еще раз номер. Номер Телеграма.
6: Номер Телеграма, боец Константин Глухов, у меня канал. Ну, в любом случае, наберете Константин Глухов, вы на канал попадете. Ну, да, если накидаете, буду очень благодарен.
5: Да, пожалуйста, подписывайтесь.
7: Какие планы на ближайшее время? Потому что планируете ли вы стать, может быть, тренером профессионально именно на большом поле?
6: Ну, вот скажу так. Сейчас у меня, понятно, что везде опять все упирается в деньги. Я как бы сейчас провожу персональные тренировки. Тоже могу в целях рекламы сообщить. Станция метро Нижегородская, в спортивном клубе «Фитзал». Вот, там работаю, персональные тренировки, то есть группа мне, честно сказать, неинтересна, потому что это...
7: А этому не дают, потому что подписчиков мало.
6: Ну, там зал маленький, вот, и
7: вообще... Ну, неудобно.
6: Ну да, группа, это привязан к времени, и, ну, в общем, смысла нет. А персональный, да, пожалуйста, утро, вечер, день, практически все время свободен, как бы, это моя работа. Плюс сам тренируюсь, вот, в форме, у меня было тут даже, когда зимой я... Страшные рекорды по силе показывал. Думал, может быть, выступить в другом совершенно виде. Это силовое триборье, то есть это жим лежа, приседание становое. Там мне даже вон кандидат в мастера вроде светит по любителям. Вот. А летом хочу уже начать бегать, но я надеюсь, все позволит мое здоровье. Хочу в триатлоне выступить.
5: Ого!
6: Да, хотя бы в спринте. Спринт, триатлон, это ты 400 метров плывешь, 20 километров велосипед и 5 километров бег. То есть всего немного. Велосипед нормально. Нормально, понятно, это велотренажер, но прохожу бег 5 километров, ну, в любом случае, последнее, добегу. А 400 плаванием, я плаванием занимался 6 лет.
5: Ого!
6: Да, до кикбоксинга, поэтому плавать я умею. Другое дело, что, конечно, из-за того, что закачался и вес набрал, довольно сложно, но 400 метров...
5: Вода выдержит, я уверен.
6: Да, не утону. Да. Плавать умею. Вот такие планы. Ну, а так, конечно, хочу подраться. Ну, все зависит от предложения. Я думаю, что это организаторы тоже знают. То есть, кому я, допустим, интересен, они понимают, что платить копейки. Если таких баснословных, как получают наши великие Саша Емельяненков, Сергей Харитонов или там Минеев. Ну, великий я в прямом смысле, я без всякой издевки.
7: Константин, да. А если бы вы не стали кикбоксером, вы стали бы пловцом?
6: Нет, я с плавания ушел в 13 лет. В 7 лет начал, в 13 ушел там, из-за травм. Это еще была советская тогда. Я же при Союзе еще начал, получается. И у них страшные... То есть мы проплывали вот, не соврут, до 5 километров за тренировку. Тренировка длилась всего 45-50 минут. То есть это, ну, бешеный.
5: То есть там... вас бросали в воду, плывите.
6: Плывите постоянно и быстро. Да. И бывало так, что выходишь, быстрее. не можешь продышаться даже. У тебя так сдавливают легкие. То есть такая нагрузка. То есть, и плюс мы начинали тогда, дети, я считаю, 12-13 лет, дети своим весом приседать. Зачем-то сильнейшие физические подготовки, и у всех полетели колени, у меня в том числе, и я завязал.
7: Вот. Полетели колени и пошел на кикбоксинг и ММА.
6: Нет, ну там прошло время, там прошло почти 2 года, как бы восстановился.
7: И стал полегче. Константин, а правда, что ваш тренер закалял ваше мужество и заставлял драться с обычными людьми на улице? Ну, а точнее, просто их бить. Выходить и бить просто обычных людей.
6: Да, было. Там очень много нехороших было вещей.
7: Тренер так делал.
6: Это отдельную на тренировку. Видите, я заговариваюсь. Отдельную передачу про это надо делать. Да, там у меня вообще мой... Горе-тренер, как я его называю, он много чего нехорошего сделал, но плюс один был, то, что закалял людей, да, я не дрался сразу. А один раз было что-то, он из Киева у меня, вот в Киеве, я помню, по Хрещатику мы шли 20 лет назад, ну там, ну не мы были виноваты, там зацепились, пришлось подраться и убежать. Но самый большой плюс моего вот этого вот той жизни, как я ее называю, когда я жил с тренером и очень часто выступал, это то, что я очень часто выступал. Поэтому у меня 82 боя по кикбоксингу, 52 по ММА, по боксу 4, если не ошибаюсь, по универсальному бою 10. И вот, и в сумме у меня под 150 боев, я считаю, что это нормальный рекорд.
5: Ну, неплохо, можно на тренерскую спокойно переходить.
6: Можно, но у меня нет, к сожалению, высшего спортивного образования. Но есть большая практика.
7: А что, разве у всех тренеров есть прям высшее спортивное образование?
6: Я не знаю, может, мне кажется, нет. Что-то не то сказал. Просто я сильно принизил. Нет, ну я говорю так, можно, конечно. Ну нет, я, если брать про групповые тренировки, то я, вот, у меня была практика в свое время в Китае, работал со спортсменами профессиональными. Был как консультант по кикбоксингу. Вот так же, если есть какой-то клуб кикбоксинга, ММА, не знаю, вот, то помогайте нам работать.
5: Спасибо, Константин. Надеюсь, вы не последний раз у нас в гостях. Спасибо. Константин Глухов у нас был. Здесь мы благодарим Дмитрия Лебедева за работу нашего звукорежиссера. Мария Идеева.
7: Алексей Золин.
5: Всем хорошего дня.
7: Пока.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: Спортивная. Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Ну что, Первое спортивное радио. Продолжаем мы. Эфир у нас гость. Давайте знакомиться.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: Ну, а в гости по утрам ходит замечательная чемпионка мира по кудо, мастер спорта международного класса, боец лиги «Наше дело» Кристина Степанян. Громкие, бурные аплодисменты.
3: Кристина, да, сразу первый вопрос с наездом, да? Ты же чемпион мира?
4: Да.
3: А почему не заслуженный мастер спорта, а международник только?
4: Ну, потому что все это постепенно. Сначала получается международник, потом уже еще раз выиграв мир, можно
3: получить... То есть два раза надо выигрывать международные соревнования?
4: Да. У нас в нашем спорте это чемпионат мира, либо кубок мира.
3: А сейчас, когда мы не выступаем на международных соревнованиях, там же есть какая-то квалификация, новая классификация?
4: Нет, к сожалению, наше министерство ничего не дает, поэтому ждем. Но нам уже разрешили, собственно, выступать, так что...
3: Нейтральный статус?
4: Нет, мы заявили, что мы только с флагом будем ездить. Наша сборная только с флагом.
1: Разрешили с флагом и с гимном?
4: Да, наша, федерация международная кудо разрешила нашей стране выступать на чемпионате мира с флагом.
3: И когда это будет?
4: По-моему, это будет в 26-м году.
3: В 26-м году, отлично. Прекрасно.
1: Отлично, да. Но
3: хорошие новости
1: все-таки
3: пришли, да, сразу
1: чемпионка,
3: с Кристиной.
1: Конечно, чемпионка мира в кудо все-таки. Это вершина?
4: В нашем спорте, да, у нас не олимпийский вид спорта, так что...
1: Да. А куда дальше?
3: Куда дальше?
4: Вот как раз-таки я решила посвятить себя профессиональному спорту, ММА. Вот, подписала контракт с Лигой «Наше дело», и сейчас выступаю здесь.
1: Ближайший турнир будет 28-го.
4: Да, 28 числа в Казани. Вот, так что все приходите, кто живет там где-то рядом.
3: Приходите все в Казань.
4: Да, кто не может, обязательно смотрите трансляцию на Рутуб-канале «Наше дело».
1: Да можно и полететь, и поехать в Казань. Это не так уж и долго.
3: Ну, лететь час. Час пять минут лететь.
1: Ну, на машине 8 часов.
3: Сейчас открыли там какую-то трассу.
1: Да, еще быстрее можно. За 6 можно добраться до Казани спокойно. Тем более, очень хорошо в Казани погулять на выходные. Помимо того, что можно посмотреть
4: очень
1: на Кристину,
4: город.
1: На бой Кристин. А соперницу твою зовут Неда Зарый, иранка. Что вообще, что это за соперница? Вы же уже встречались с ней, уже знакомы?
4: Мы знакомы вот просто на словах, скажем так. К сожалению, наш бой в прошлом году не состоялся. По каким-то ее причинам она снялась с боя в последний день, там, за день до турнира. Пришлось срочно искать замену. Очень громко и много говорила, но, к сожалению, до клетки не дошла.
1: Я нашла в телеграм-канале, она опубликовала свое сообщение для Кристины. Это было в прошлом году. Записала: «Я номер один, а ты упадешь». И на видео она избивает какой-то там матрас.
3: Ну что, ты как можешь про матрас это писал? Матрас упал, нет?
1: Может быть. Да, он сразу упал. Все, она победила, в принципе.
3: В принципе, победа была.
4: Зачем выходить, да, было.
3: Зачем выходить против Кристины, да, которая чемпионка мира по кудо?
1: Да. Ну, действительно.
3: Кстати, как это было? Пожалуйста, нашим слушателям расскажи, пожалуйста, эту историю. Да.
4: Ну, это вообще был мой первый год по взрослым. Я перешла вот как раз 18 лет, вот, и выиграла чемпионат России сразу же по взрослым. Это просто для меня было что-то прям вау. Там достаточно серьезные были у нас соперницы. Вот, некоторые из них сейчас тоже выступают в профессиональном ММА. Вот, и как бы сам чемпионат мира, конечно, это большая ответственность, ты представляешь страну, не только себя уже, не только там свой клуб, вот, ну, нервничала, естественно, вот, в финале встретилась с нашей соотечественницей, вот, разделили с ней первое и второе место, вот, было, конечно, блин, эмоции были вообще очень классные, потому что для... Ну, для нас в этом виде спорта это прям, ну, это вершина была. И в первый год во взрослых выиграть, это прям вообще для меня было что-то прям вау.
3: Не, ну, как, ну, ты помнишь, как ты готовилась, да, как ты выходила на этот финал?
4: Ну, сборы были, у нас сборы на озере Круглом, Олимпийская база.
3: Олимпийская база, да.
4: Вот, были тяжелые сборы, Вот. На финал выходила, нервничала, потому что у нас с этой соперницей вот вечно мы с ней встречались, там где-то выигрывала, где-то проигрывала, и, конечно...
3: Ровненько шли, да?
4: Ну да, ну по детству я ей проигрывала, но во взрослых уже как-то выровнялись, вот. И, конечно, было тяжело, и морально тяжело, вот, но... Мы справились. Ну, морально я была готова лучше, чем она, получается. Ну,
1: а у тебя черный пояс, да. Покуда?
4: Да, чёрный второй, да.
1: Есть информация. В одной из социальных сетей ты публиковала пост, где сетовала на то, что современные кудо, черные пояса раздают за красивые глаза. Вот. И в других единоборствах также. Я смотрю, глаза у тебя тоже красивые, на самом деле. Согласись, Алексей Борисович?
3: Я сейчас не буду ничего говорить.
1: Ну, поменялась ли ситуация сейчас? На данный момент.
4: Ну, как раз таки это я писала этот пост не так давно, поэтому я практически, да, там каждую аттестацию присутствую, смотрю на это. Ну, очень часто у меня, конечно, возникают спорные вопросы, почему там человеку выдали этот пояс. Ну,
3: а мужчины выдают?
4: Ну, идет аттестация, идет комиссия, там тоже все черные пояса. Ну, в основном, да. У нас вообще девочек мало.
3: Все

0: Тебе обидно, да, что вот кто-то получает пояса, а вот футболистам за то, что они прошли чемпионат мира в четвертьфинал, им дали заслуженных мастеров спорта. А ты мастер спорта международного класса, ты выиграла чемпионат мира. И это тебе не обидно?
1: Ну, обидно больше за то, что они пинают мяч и плохо пинают, а денег много получают.
0: Отлично!
2: О чем я и говорю постоянно. Я не знаю, с чего это вдруг вы тут начали рассказывать. О, футбол, великая игра. Нет. Просто пинают мячи.
1: Нет, есть те, кто хорошо это делает, а большинство тоже.
2: Есть кто попадает
0: хорошо.
2: По мячу.
0: Вот это хорошо было сейчас.
2: А при этом, кстати, между прочим, Кристина подписана в социальных сетях на футбольный клуб «Барселона».
1: Да. У меня в какой-то момент в подростковом возрасте увлеклась тоже футболом, просмотром, точнее, футбола. Хорошего футбола. Давайте ответим. Вот, так что в целом, да, там могу посмотреть какие-нибудь турниры, чемпионат мира, там, Лига чемпионов, но, ну, допустим, наша отечественная лига, я как-то вот. Конечно, есть там клуб, допустим, к которому я там могу относиться хорошо, болеть за него, но я не слежу за этим вообще как-то.
2: А к какому клубу ты лучше всех относишься в нашей отечественной?
1: В нашей стране, если то, наверное, ЦСКА.
2: О, ну, нормально.
0: Но с чем это
1: наш
0: связано?
1: Человек. Не знаю, как-то вот.
2: Потому что Кудо,
1: прикипело
2: ЦСКА, душой.
0: Может,
2: рядом.
0: Может быть, да.
2: Все.
0: И там четыре буквы, и тут четыре буквы.
1: Ну, да.
0: Логика. Мы же поняли логику, да? Которая иногда случается, да? Вот она от наших слушателей, да? Вот это вот.
2: Да.
0: Да.
2: Это женская логика.
0: Я не спорю, да. Я даже не
1: претендую. Форма красивая, как у Барселоны, тоже синий,
2: да,
1: красный.
2: Да,
1: там.
2: Вот, понятно, понятно. Плюс ко всему Игорь Акинфеев, да, пожалуйста, там Сергей Жук. Ну, то есть, вообще, много-много таких моментов женских, на что можно обратить внимание, именно на ЦСКА. В Барселоне сейчас следишь ли ты за игроками? И в какое время ты следила, кто для тебя там был самым интересным футболистом?
1: Ну, я начала вообще за этим всем следить, наверное, с 2010 года, угу. Когда они там играли в финал с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Вот, и с того момента вот как-то очень понравился стиль их игры. Естественно, там вот Ньеста, Месси, там Хави, вот они все, вот эта вот компания была. Сейчас я, конечно, тоже...
2: Как раз звездный вот этот состав.
1: Да-да-да, сейчас я тоже, конечно, так посматриваю, но уже просто... Ну, нет столько времени вот на то, чтобы заниматься этим.
0: Сейчас заметил, впервые, наверное, услышал, да, что не просто Месси называют, а называют вместе с Иньеста и Хави.
2: Да,
0: да, с людьми, которые подносили снаряды, да, фактически в данной
2: ситуации. Конечно, да, такое знаменитое трио.
0: Супер, да.
2: А тогда сразу вопрос пришел, кстати, на 495-90-90-94. Так кто же все-таки для тебя великий тогда футболист, Месси или Роналду?
1: Месси, конечно.
2: Логично.
1: Чемпион мира вообще-то.
2: Ну, может быть, Ламин Ямаль сейчас новенький, свеженькая кровь в Барс.
1: Ну, как бы мы посмотрим, что будет дальше. Ну, конечно, сейчас про него очень много говорят.
0: Такая молодая
2: Кристина...
0: девушка, но как здраво рассуждает.
2: А знаешь почему? Она занималась футболом.
0: Да?
1: В детстве, совсем в детстве тоже, там, в первых-вторых классах. Там,
2: и гандболом.
1: Я всем подряд занималась, и гандболом, и футболом, и кудо, и там даже на танцы походила.
0: Но что-нибудь тебе помогло из этого? Вот, ну, на танцы, понятно, девчонки ходят на танцы. Это
2: футбол, гандбол, по-моему.
0: Да, футбол, гандбол тебе как-то помогли в дальнейшем?
1: Ну, я не думаю, потому что это не было таким прям... Я сразу же начала заниматься всем подряд, и просто чтобы время занять,
0: понятно,
1: как бы.
0: Да.
1: Чтобы не шарахаться по районам.
0: Это слова родителей.
1: Да-да-да-да.
2: Цитаты сейчас прозвучала.
0: Кстати, как родители относились к твоим увлечениям?
1: Ну, мама, конечно, изначально была против того, чтобы я занималась таким видом спорта, как кудо.
0: Тебя побьют?
1: Ну, да.
2: Поэтому отправила на футбол.
1: Отец хотел мальчика.
2: Ну, понятно.
0: Да, понятно.
2: Известная история.
1: Да-да-да, вот. Потом он маме объяснял, что это только для самообороны, что никаких соревнований.
2: Конечно, да.
0: Какие могут быть соревнования?
1: Ну, естественно.
2: Женские?
0: Кто бы думал соревновать по кудо, да? Где вы это видели?
2: Ну, там защита хорошая.
1: Защита, да.
0: Это следующий аргумент.
2: Лица защита.
0: Это следующий аргумент, когда уже подрастает человек, да.
2: Ну да, там не поцарапаешь, нос там тяжело сломать. Если только сама об шлем, об стекло.
1: Ну это только, вот у нас есть такие прецеденты, когда ломались носы, но это в основном происходит у мужчин тяжелых, тяжей. Вот, у девочек нет такого удара, чтобы там через шлем нос сломать, это... Такого никогда не было.
0: Это очень сложно. Да, ну, я напоминаю, что в гостях у нас замечательная чемпионка мира по кудо и ныне выступающая в ММА Кристина Степанян. Пиши

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях на Первом спортивном радио Кристина Степанян. Кристин, написано, что ты закончила финансовый университет, факультет менеджмента и бизнес-информатики. Также я нашла информацию.
2: Ты на Рутюбе нашла ее?
1: Да, конечно же. Да, на Рутюбе, где будут показывать бой Кристины 28 февраля, конечно, да, в Казани он состоится. В общем, там написано, что ты работаешь помощником финансового директора. Насколько это действительно правда, где, в какой компании и как удается вообще совмещать?
2: Как туда можно прийти, да?
1: За красивые глаза или за черный пояс?
3: Ну, это мои знакомые друзья, они занимаются, они возят машины из Кореи, соответственно, компания находится в Корее, поэтому я дистанционно работаю, это вот уже плюс, веду там, помогаю управленческий учет, вот, всю эту финансовую историю.
1: То есть как бухгалтер получается?
3: Ну, что-то типа бухгалтера, но больше для внутреннего использования, вот, все движения денежных средств и все такое прочее, вот, и... совмещать получается просто потому, что это все дистанционная история. Я сижу с ноутбуком, работаю там.
1: Ты считаешь, что это твое будущее, когда ты решишь завершить профессиональную карьеру? Или ты все-таки в спорт будешь уходить?
3: Ну, как минимум, это еще одна возможность. Вдруг мало ли что. Мы спортсмены, это такая профессия.
2: Да, лучше не загадывать, да.
3: Да, и что-то еще может произойти. Вот, как тренера я себя пока не вижу вообще. Мне это не доставляет какого-то удовольствия, поэтому... Вот нужно все равно какую-то профессию иметь, чтобы в случае там чего могла зарабатывать какие-то деньги.
2: Какой комментарий нам классный пришел на наш номер WhatsApp? Какая умная девочка и такую розочку виртуальную. Кристине присылает шенгели, да. Ну.
1: Виртуальные розочки очень вкусно пахнут, красиво стоят в виртуальных вазах.
2: Да, присылайте настоящую шенгели, осталось еще 40 минут, да, Кристина пока еще здесь, да.
1: 495-90-90-94-4 – это номер WhatsApp. Пишите свои вопросы. Ну, кстати, то, что еще касается социальных сетей. Мы сейчас пройдемся по личности Кристины, выясним, что это вообще за спортсменка, что это за девушка такая. А потом
2: меня
1: уже поговорим, что за
2: слова.
1: Спортсмен. У тебя есть фотографии в социальных сетях с классной собачкой. Это самоед, да? Беленький такой.
3: Мой маленький мальчик.
1: Маленький, там такая еще собака с... Здорово!
3: 35 килограмм.
2: Нормальная собака, да.
1: Как зовут?
3: Джем. Джеймисон.
1: А почему?
2: Джеймисон или Джем?
3: Полная Джеймисон.
2: Потому что наталкивает на какие-то...
3: Да-да-да.
1: Нормальное мужское имя. Что это такого?
3: Ирландское.
2: Да, ирландское нормальное имя, которое я часто вижу на полках в магазине, да.
1: Имя продают?
2: Имя продают, да. В таре в некоторой.
3: В зелененькой.
2: Да. Видишь, какие уточнения.
1: Да, точно зелененькая сейчас. Помню.
2: В зелененькой. Подорожала за последнее время.
3: Да, ну, это вообще капец.
1: Правильно. Поэтому получается, что Джеймисона должно быть много, поэтому и собака 35-килограммовая была бы. Или другой выбор был. Почему? Почему именно самоед? Потому что я знаю, что нельзя выбрать, ну, как бы, очень редко. Они классные, но уход нужен. Большая. Это как шпиц, только большой.
3: Очень пушистый, да. Ну, я ее выбрала, потому что я жила вот в квартире, и у нас были соседи. Я как-то случайно совершенно выхожу просто... У нас общий был такой, скажем, предбанник. И я почему-то думала, что у них маленькая собачка, маленький шпиц. Открываю дверь, а там такая вот просто огромная собака стоит. Я так испугалась в первый момент от неожиданности. Но насколько мне он просто понравился, какой он милый был, какой классный. Я просто влюбилась с первого взгляда. Думаю, все, я хочу такую собаку. Я долго ходила, долго ныла про эту собаку. И в конечном счете мне ее подарили.
1: Подарили!
3: Я скидывала в Инстаграме рилсы все эти многочисленные самоедами просто. И мне уже сказали, на, держи.
2: Перестань скидывать.
3: Да-да-да.
1: Сейчас мой брат слушает и завидует, потому что он 3 года уже просит, чтобы самоеда ему подарили, и выкладывает фотографии, никто не дарит.
2: Есть возможность, есть.
1: Есть
2: жизнь
1: возможность.
2: Но это же ответственность. Ты же периодически, вот, допустим, в Казань ты же не возьмешь его с собой.
3: Ну, я родителям оставляю.
2: Прелесть какая, да? Да, ну, у меня есть собака, но гуляют с ней родители.
3: Ну, раньше просто я жила отдельно, вот, и, соответственно, было много времени свободного, и вот как раз из-за этого и подарили. Сейчас как бы чуть поменялась жизненная ситуация, но я все равно стараюсь уделять время, гулять, там, играть.
1: Он домашний или ты занимаешься с ним?
3: В каком смысле?
1: Ну, я имею в виду, там какие-то знает он... Как они называют? Вот там палку ему бросишь, говоришь, там...
2: Апорт.
1: Да.
3: Ну, такие команды мы не изучали. Стандартные. Сидеть, лежать, стоять ко мне.
1: Ну, ты специально не обучала, ты его не водила?
3: Я ходила к кинологу, но там апорт, мы вот это все, ну, не успели бы с ним,
1: собственно. Взять, кусать, чужой.
3: Вот это вот, нет, вот это, ну, он добрый.
1: Немцы, вот это вот.
3: Он слишком добрый.
2: Что тут иранцы?
1: Иранцы. Ну, мало ли, с кем придется.
2: Теперь мы понимаем, почему иранская спортсменка не вышла.
3: Собаку испугалась.
1: 100%. Она как зашла в социальные сети такая. А можно ли считать Джемисона твоим талисманом? И вообще, есть ли у тебя талисман?
3: Ну, я об этом так не задумывалась. Талисманов никаких нет. Он мой друг, мой компаньон. Это отдушина такая вот, когда там грустно, что-то прям обнимаешь. Он такой пушистый, мягкий, и вообще все сразу хорошо становится.
2: А сколько пушистый, мягкий ест?
3: Ну, прилично.
2: Понятно.
1: Комментарий пришел от нашего слушателя. Кристина, видимо, любит командовать пушистыми мужчинами.
2: Какой шалун написал это. Так, Кристин, как у тебя вообще день складывается? Расскажи, твой обычный день.
1: Просыпаешься утром. Что сразу делаешь?
3: Вот, да, вот сейчас как у меня строится там день, да, просыпаюсь.
1: Социальные сети?
3: Нет. Иду гулять сразу с собакой.
2: Ну, отлично,
3: никаких,
2: кстати,
3: социальных сетей. У меня он сам просто поднимает, у него есть график определенный, он прям все, у него там время, он прям чувствует. 7 утра, там все. Он сидит у тебя над душой, пока ты не откроешь глаза. И если он увидел, что ты открыла глаза...
2: Все.
1: Обратно не закроешь просто.
3: Ну да, да. То есть я сразу, да, иду на прогулку, с ним гуляю, возвращаюсь, если успеваю поесть.
2: Надо
1: брать с собой на бои эту собаку, потому что если вдруг случайно нокаут, например, глаза закрыл, он будет стоять на душе и ждать, пока откроешь.
2: Не будет случайно нокаут, только если соперник.
3: Ну, да,
2: а почему, если ты успеваешь поесть?
3: Ну, бывает, что очень рано тренировки, и по Москве пробки, конечно, жуткие. Чем раньше выйдешь, тем лучше. Вот, и поэтому...
2: То есть ты можешь не успеть даже позавтракать.
3: Могу
2: и
3: не
2: пойти
3: успеть
2: на тренировку.
3: Ну, я беру с собой, допустим, какой-нибудь там протеин, что-нибудь такое, хотя бы что-то перекусить, потому что, да, бывает вообще нет времени.
2: У нас есть рубрика «Завтрак». Чем ты завтракаешь?
3: Я люблю гречку поесть, там, гречка, яйцо, что-то такое.
1: Очень вкусно,
3: яичница,
1: полезно. Гречка.
3: Творог, бывает, могу съесть. Ну, так, очень все просто, быстро, чтобы по-быстрому сделать и пойти по своим делам.
2: Понятно. Что здесь такого? Да, дальше там тренировка утренняя,
3: всё,
2: да?
3: Да, потренировалась, еду домой, еще раз гуляю с собакой, так, работаю, там занимаюсь какими-то своими делами, которые там образовались. И если есть вечерняя тренировка, там, соответственно, еду на вечернюю тренировку, тренируюсь, ну, там, понятно, между обеду, там все вот это. Вот, возвращаюсь домой, вечерняя прогулка с собакой.
2: Как это дисциплинирует!
1: Собака?
2: Да,
1: не всех.
2: Ну, понятно, да.
3: Ну, у меня еще такая собака, очень она любит погулять. Есть собаки, которым это все вообще не сильно интересно. У этого все, у него там дела на улице, все обнюхать надо, это прям все. Он выходит, он сразу серьезный, взрослый такой пес. Дома там это раздолбай такое.
1: Комментарий пришел. Весь день у Кристины завязан только на собаке.
3: Ну, на данный момент, да. Ну, у меня сейчас там с родителями тоже не все хорошо в плане здоровья, поэтому все полностью на мне, даже там скинуть не на кого вот собаку. Угу. Поэтому 3 раза в день стабильно.
2: Ну хорошо, когда у тебя соревнования, как складывается день твой? Если вечером, допустим, у тебя соревнования?
3: Ну, просыпаюсь. Ну, и опять же, если у меня есть там кому погулять, я там могу поспать.
2: Ну, как ты себя готовишь, да?
3: Поспать подольше, соответственно, потом просыпаюсь, завтрак, там, посидеть, поиграть в телефон, чтобы отвлечься. Ну, нельзя там в мысли свои уходить, нужно как-то расслабиться. Вот, что-то такое отвлеченное поделать, соответственно, какой-нибудь кофеёчек выпить, так, что-то хорошее, приятное для себя. Потом что? Потом еду уже там... Допустим, заплетать косички у нас, ну, так, нельзя с распущенными, ну, не с распущенными, с хвостом неудобно. Косички заплетаю, потом еду уже на турнир, там уже дальше Разминка, не разминка.
2: Сама заплетаешь?
3: Нет, люди обученные.
2: Специально обученные.
3: Вот, и мы, соответственно, разминаемся, настраиваемся, вот и выходим на турнир.
2: Ну, понятно.
1: Все очень легко и просто, как у всех, в принципе.
2: А почему с хвостом неудобно?
3: Ну, потому что там борьба, могут дернуть.
2: Потянуть, и да? Плюс а за косички целом, не могут, что ли?
3: Ну, могут содрать резинку, то есть это, ну, не специально, но в любом случае это неудобно.
2: Да ладно, специально.
3: В лицо лезут волосы, а косички, они заплетены, и все там где-то сзади.
1: Ну да, стекла-то уже нет, и шлема тоже. Вот, кстати, долго привыкала к тому, что надо драться без шлема со стеклом?
3: Как-то на самом деле все достаточно просто прошло. Как бы я очень переживала, выходя на первый бой. Вот, думаю, ну, сейчас будут бить по лицу. Вот. И у меня вот просто первые там секунды боя, это и мысли.
2: Она сейчас кулаки сжала, сейчас
3: содержит, да. Надо бить самой, иначе будут бить тебя. Все, и пошло, и понеслось. А там уже адреналин, и ты уже как-то не ощущаешь, не чувствуешь так сильно это все. Вот, так что, да. Как-то спокойненько прошло, более-менее.
1: Ну, травмы лица были уже после этого или нет? То есть как-то удается защищать? Потому что ты привыкла же все-таки, наверное, к шлему, да, к стеклу, к защите уже привыкла.
3: Ну, каких-то серьезных травм, сечек, ничего такого не было. Было один раз, мне отбили нерв лицевой, попали в нерв прямо на верхнечелюстной. Вот, и немножко ходила с онемевшим лицом чуть-чуть. А так все нормально.
2: Теперь у Кристины не болят зубы.
3: Можно было идти к стоматологу, да-да-да.
2: Кристина Степаняна у нас в гостях, наш чемпион мира по кудо, ныне участвующий в турнире. На Рутубе буду показывать.
1: 28 февраля, да, в Казани турнир пройдет, наше дело, да.
2: Поэтому будьте внимательны, все включаем уже сейчас, чтобы
1: будет
2: потом...
1: соперница, если она не сбежит, иранка Неда Зары. Если сбежит, то, возможно, будет другая, да, будет
2: искать. Кого поймают на улице, да,
3: там кто-то
2: будет, да.

0: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях на Первом спортивном Кристина Сипанян, чемпионка мира по кудо. Очень много вопросов. Ну, кстати, Роман Мазуров написал, напоминает, что он будет комментировать матч...
2: На Рутубе.
1: Матч Кристины, да, на Рутубе 28 февраля. И не только матч Кристины, а вообще в целом целый весь турнир.
2: Но в основном он
1: жжет
2: за матч Кристины, мы же знаем.
1: Естественно. Конечно, да. Чтобы поддержать Кристину, потому что такая соперница опасная, которая сбегает перед матчем постоянно. Готовишься ли ты к этому бою? Как готовишься вообще? Смотришь ли ты ее бои? Вообще есть у нее бои или нет? Или она сбегает со всех боев?
3: Ну, я любительски ее бои не видела, не находила. По профессионалам у нее есть один бой, тоже в другой лиге. Как раз-таки она сбежала тогда с моего боя, решила, что в другом месте будет лучше. Все закончилось не очень хорошо.
2: И в другом месте тоже, да.
3: Там тоже упала.
1: Не успела сбежать.
3: Да, как-то, видимо, довели туда.
2: Догнали, да, догнали.
3: Вот. Ну, собственно, конечно, посмотрела этот бой.
2: Сказать, что на Рутубе показывают, да, куда ты сбежишь.
1: Ну да.
3: Нет, там не на Рутубе показывали, к сожалению. В этот раз будет на Рутубе, поэтому, да, поэтому нужно быть обязательно на месте. Вот, собственно, да, посмотрела.
1: А как там, кстати, искать? Есть какая-то ссылка где-то? Есть ссылка ВКонтакте, наверное, да?
3: На официальных страницах «Наше дело» везде, ВКонтакте.
2: Я думаю, что у нас тоже будет.
3: Да, ну, отлично.
1: Ссылка?
2: Ну, да.
1: Ну, опубликуем, да,
2: хорошо. Мы же потом будем звонить Кристине, спрашивать, как прошел бой.
1: Ну, во-первых, мы будем знать 28-го, как прошел бой, потому что мы будем смотреть в прямом эфире на Рутюбе, да. Плюс ко всему, Роман Мазуров нам об этом будет рассказывать. Но Кристине мы позвоним, когда...
2: Ощущение, да.
1: Да, первого не позвоним. Нет, это суббота.
2: Не будем первого звонить.
1: Третьего позвоним, узнаем. Да, как раз должна уже восстановиться, прийти в себя, уже выгулить собаку несколько раз.
2: Да, уже будет в Москве, да. Уже будет в Москве. А как сразу вот после боя, да, обратно домой?
3: Первого, наверное, числа, да, на следующий день у нас вылет обратно.
1: Сколько обычно восстановления после боя у тебя идет?
3: Ну, всегда по-разному, но в целом я... Не сильно прекращаю тренировки. Мне очень нравится в нашем зале в Лаптев Тим. Вот, поэтому я практически сразу бегу опять в этот зал, сижу там, могу просто прийти посидеть, зарядиться атмосферой.
1: А что сразу после боев, после, допустим, да, победы делают спортсмены?
3: Ну...
1: Идут в караоке, идут на массаж, идут спать.
2: Идут пить.
3: Да, согласна. Ну, на самом деле, у всех по-разному. Ну, конечно, хочется как-то расслабиться, отдохнуть, ну, как минимум поесть, потому что ты не можешь нормально есть перед боем. Просто даже на нервах ты не ешь, ты не хочешь есть. После боя вот это накатывает этот голод. И особенно если весогонка, да, люди если гоняют вес, и, соответственно...
2: Вот как-то по тебе не сказать, что что-то гоняешь.
3: Сейчас...
2: Что-то надо
3: сейчас гонять? Я не гоняю, потому что моя соперница не может согнать вес, который нам обычно нужен. 57 она не может согнать. Мы взяли промежуточный вес 61. Вот, она сейчас очень много весит. Вот, она как раз, видимо, плотно поела после прошлого боя.
2: И не может остановиться.
1: Она выше тебя?
3: Нет, она пониже меня.
1: Там колобок какой-то выйдет против Кристины.
2: Легче попадать будет.
1: Ну, логично, конечно. Получается, она ниже, значит, и размах рук у нее меньше. Руки короче, она ниже, ноги короче, значит.
3: Непонятно. Размах рук не всегда... больше, ну, из-за роста. Ну, в общем, да, в общем, мы взяли промежуточный вес, мне гонять не надо, но тем, кто гоняет, после весогонки тоже наедаться нельзя сразу же, вот, потому что тяжело будет. И, соответственно, все наедаются после боев.
2: Ну, понятно, да.
1: Ну и в итоге, как ты отдыхаешь после? То есть просто лежишь на диване, идешь куда-то там расслабляться там с девчонками, с подружками, какие-нибудь, может быть, спа, какие-нибудь там караоке. Вот вопрос, кстати, пришел, ходишь ты вообще в караоке или нет? А то тут тебе
2: в
1: уже
2: Казани
1: хотят
2: многие
1: в Казани
2: в караоке,
1: порекомендовать. Да, да, да,
3: можно
1: заведение.
3: Порекомендовать, но на самом деле я плохо пою, я люблю больше послушать, либо поорать с кем-то вместе.
2: Там все плохо поют.
3: Ну это совсем, мне кажется,
1: плохо. Караоке был придуман для тех, кто плохо поет, действительно, это так, да.
2: Что какие 100 баллов выбивают.
1: Да. Сейчас уже нет уже баллов. Уже в караоке, Алексей Борисович, когда последний раз был в караоке?
2: Как раз в Казани.
1: В 90-х.
2: Со сборной России по бадминтону.
3: Ну, могу сходить, да, там, в спа, куда-то отдохнуть, там, просто гуляю, потому что достаточно мало свободного времени во время подготовки, вот. И, конечно, когда оно появляется, хочется погулять, по магазинам походить, ну, это вот женские,
1: ну, женские, ну, конечно, конечно. А с каким составом в Казань ты поедешь?
3: К сожалению, один из моих тренеров не может поехать, там, по причине, там, работы своей, вот. Со мной полетит еще один мой тренер, Александр Леваков, он также выводит другого спортсмена на тот же турниры по Павла Шульского, вот, и, соответственно, также со мной, скорее всего, полетит наш владелец клуба Иван Андреевич Лаптев, вот, и, возможно, еще пару ребят из команды, кто-то просто захочет поехать посмотреть, тоже собираются.
1: Родные друзья не ездят, не приезжают на турнир, не смотрят они?
3: Ну, в Москве приходили, но куда-то ездить тоже все работают, все заняты, тем более это будет пятница, вроде бы, да, 28-е.
1: Ну, вот. На Рутюбе посмотрят.
3: Да, на Рутюбе они обязательно на трансляцию посмотрят.
2: Ну, понятно. Слушай, ну, а вот как ты себя ощущаешь, когда кто-то из родственников, ну, или просто из близких на трибуне?
3: Ну, я не скажу, что очень люблю, когда там присутствуют родственники.
1: Родители,
3: вот, родители,
1: например.
3: Ну, да, всю жизнь, всю мою жизнь, когда я выступала по кудо, со мной везде всегда ездил отец, да. Ну, понятно, в детстве это, ну, куда я там одна поеду, вот. Но когда уже становишься взрослым, уже как-то вот чуть напрягает, вот эти советы начинаются, там еще что-то, и мне это вот немножко,
2: ну,
3: начинает напрягать.
2: А как теннисистки, да, мама, идите, да, там... Ну, хотя папе-то сказать не очень, наверное, да?
1: А папа занимался чем-нибудь?
3: Ну, возможно, в детстве, но как бы профессионально никогда ничем не занимался.
1: Он мечтал стать чемпионом мира по кудо?
3: Ну, кудо тогда еще не было. Вот, но ему очень нравился бокс, он вообще хотел меня на бокс отдать, но в секции в школе не было, только кудо.
1: Пришлось хоть куда-нибудь, да, на кудо. Не жалеешь о выборе папином?
3: Нет, мне самой понравилось. Я как бы изначально так тоже скептически отнеслась. Мы с друзьями пошли, с одноклассниками, им сразу не понравилось, они сразу все ушли. Я сначала тоже думала, тоже не пойду, никто же не идет, но потом решила еще чуть-чуть позаниматься, вот, и мне как бы понравилось, как бы втянулась в это, там тоже появились друзья, там большой у нас коллектив был детей, весело, классно, для ребенка это как бы главное, что там поиграть, прийти, там повеселиться перед тренировкой, это вообще основное.
1: Есть ли у тебя планы теперь попасть в UFC?
3: Ну, я думаю, что, ну, это любой спортсмен, конечно, хочет достичь, ну, таких высот, да, там, выступать в UFC, но, как бы, в любом случае, я девушка, и у меня все равно, как бы, есть другие немножко жизненные ценности, то есть я хочу семью, я хочу детей, если так сложится, что... В какой-то момент это все у меня, ну, будет очень близко, то, скорее всего, я спокойно смогу отказаться даже там от UFC, от всего, потому
1: я
3: что...
1: Ну, даже от детей, от семьи.
3: Нет.
2: Конечно, если это мешает, да.
1: Ну, конечно.
2: UFC бросит вот все дело,
1: да. Ну, есть, может быть, у тебя такие ориентиры, как, допустим, Ронда Роузи, Валентина Шевченко?
3: Ну, Ронда Роузи — это вообще первая спортсменка, на которую я там обратила внимание из женщин, да, естественно, там первая. Проходит, скажем так, конечно, там это легенда, скажем так, ММА женского.
2: Хорошо, скажи, что самое простое в ММА?
3: Ну, для меня это ударная техника в стойке.
1: Естественно. Самое простое — это болеть за Хабиба и кричать, что Хабиб круче или Конор круче. Это самое простое, мне кажется.
2: Но тут, учитывая зелененькое стекло, да, тут еще непонятно, кто и чего. Да?
1: Ну, тогда Конор.
3: Да, согласна. Для меня большим пробелом, ну и большой сложностью в ММА является борьба, потому что в кудо, во-первых, у нас кимоно, у нас куртки, а во-вторых, она у нас очень ограничена по времени, борьба, и у нас нет смысла там даже на тренировках набарываться, там что-то придумывать, какие-то вот эти все многочисленные приемы. Вот, а в ММА это тяжелая работа, тяжелая борьба, это может продолжаться...
2: Все эти удушающие, да.
3: Это может продолжаться 5 минут все, потому что, ну, смотря
1: какая соперница. Но это интереснее, да, для тебя получается?
3: Борьба?
1: Или нет? Нет.
3: Мне больше нравится работать в стойке, естественно.
2: Ну,
3: вот. Но как бы приходится работать и над борьбой, потому что без этого никуда в ММА.
1: Вопрос пришел от нашего слушателя. В России женским боям уделяется совсем мало внимания. Связываешь ли ты это с чем-нибудь? Как, по твоему вообще мнению, действительно мало внимания уделяется или нормально?
3: Да, внимания уделяется достаточно мало, и Лига «Наше дело» одна из немногих вообще, кто двигает женское ММА. У нас здесь в этой лиге есть прям женский дивизион, то есть 52 килограмм, 57 килограмм, то есть набраны девочки. В остальных лигах это редкие бои, то есть иногда ставят, но какого-то постоянства в этом нет. И, конечно, ну, очень приятно, что «Наше дело» занимается женским ММА. Мы просто можем за счет этого как бы себя показывать. И я скажу так, что многие женские бои в разы бывают лучше, чем некоторые мужские, потому что, ну, там иногда выходят, ну, ты думаешь, они вообще тренировались, готовились к чему-то или просто так вышли, посидели в баре, вышли, пришли подраться.
1: Ну, они так могут, да.
2: Да, многие так и делают,
1: мы так чисто с женской стороны всегда комментируем мужские бои, вне зависимости от того, боец, не боец.
2: Можно всегда будете комментировать, нет? Просто даже интересно.
1: Увольняем Романа Мазурова?
2: Нет, зачем же его увольнять, Романа?
1: Ну, раз если мы будем комментировать, то извините.
2: Может, посидеть дома с детьми.
1: Может, да.
2: Роман.
1: А как ты считаешь, много ли в России девушек хороших? Уровня.
3: Ну,
2: бойцов, в смысле,
1: ну,
2: хорошего уровня.
1: Конечно, да.
3: Ну, в любом случае, я не скажу, что прям очень много, но есть хорошие девчонки и в нашем деле, и в других организациях есть несколько там человек, на кого мы, ну, я сейчас обращаю внимание, да, какие-то, возможно, будущие мои соперницы, потому что «Наше дело» очень много подписывает новых спортсменов. Возможно, в будущем с ними встретимся.
2: У нас осталось совсем мало времени для того, чтобы поговорить с самой чемпионкой мира Кристиной Степанян. Так что, если у кого-то еще остались вопросы, пишите на наш номер WhatsApp +7 495 90 90 94 4.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
2: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
3: Кристина Степанян в гостях на Первом спортивном радио. Кристин, ты принимала участие на турнире Ice Fighters, где дерутся на коньках. Понравилось?
4: Ну, такое необычное ощущение, конечно, что-то новенькое. У меня был в какой-то момент не самый, скажем так, удачный период по спортивной карьере и в нашем деле, и в кудо. И я решила как-то абстрагироваться, попробовать что-то новенькое, отвлечься, скажем так. Вот, и мне предложили участие. Да. Просто предложили неожиданно, да и согласилась. Почему нет?
3: Кто-то отвлекается на шопинг.
5: Да, кто-то вот на конечках подерется, да, нормально.
3: Клубы какие-то ночные, а тут, пожалуйста, отличный, мне кажется. Как вообще ты относишься к таким вот форматам, там, типа, драка в телефонной будке, например, или там на вагоне, который над водой?
4: Ну, это очень странные, конечно, форматы.
3: Со скалой в это время.
4: Ну, странные форматы, конечно. Не во всех бы я стала участвовать. В той же будке я вообще не понимаю, в чем смысл,
5: ну,
4: конечно.
5: Правильно. Ты маленькая еще была, когда я уже закончились телефонные будки.
4: Почему? Я еще видела. Вот, это борьба в машине, что-то еще там было. Вот, ну, это на самом деле сейчас официальная федерация боев на льду. То есть это даже уже не просто там они придумали что-то. Это прям в Министерстве спорта есть такая федерация.
5: В 1902 году на Москве-реке дрались две стороны. Нормально, ничего. Еще с тех пор все это дело. Слушай, скажи, пожалуйста, давай отвлечемся вот от всех этих боев и прочих вещей. Давно была в своей школе?
4: В школе? Да я живу напротив своей школы, но я туда не заходила давно.
5: Висит там твоя фотография?
4: Нет.
5: Почему? Ты чемпионка мира.
4: Да как-то...
3: А что, нужно вообще зайти их директору? Нету. Ну, так вот твоя фотография?
5: Нет,
3: быстро повесили здесь? А то, что здесь... Кто это висит здесь? Президент страны, президент там этого Министерства образования. Там,
5: президент Министерства образования?
3: Директор школы. Да, моя фотография где рядом?
5: Да, моя фотография рядом. Должна быть чемпионы мира. Там должны в школе быть.
3: Вот это, кстати, конечно, но это... проблема именно директора школы.
5: Я согласен с тобой.
4: У нас просто нет такой практики. У нас там никогда никаких фотографий не висело, поэтому, наверное...
5: Поэтому пора начинать.
4: Поэтому надо сходить, поговорить.
3: А кто-то еще из твоих одноклассников добился такого же успеха, как у тебя?
4: Ну, вообще у нас... В моем классе спортсменов не было. У нас был физмат-класс умных людей. Вот.
5: Физкультурный мат.
4: Да. Вот, ну поэтому, да, у нас в целом спортсменов нет, никто по спорту не пошел.
5: То есть ты там сильна по физике и математике?
3: Ну, так она экономист.
4: Ну, по физике так не сложилось особо, у нас учительница не самая удачная попалась, а по математике просто у нас была лучшая учительница, я считаю, Бармина Тамара Васильевна, возможно, кто-то узнает.
5: Тамара Васильевна, вам привет.
4: Просто лучший учитель, я просто без репетиторов, без никого, то есть она нас готовила к экзаменам, к ЕГЭ, и там я сдала там на сколько, на 82 балла, это ЕГЭ по математике, по профильной.
3: Вау,
4: вот,
3: круто.
4: И ни к одному репетитору я не ходила.
5: Ну, прекрасно.
3: Слушай, это действительно, когда основу дают учителя в школе, без репетиторов, без дополнительных каких-то занятий, это очень круто.
5: Несомненно.
3: Это редкость сейчас, я бы сказала.
5: Несомненно, да. Какие дальше планы? Ну вот мы знаем про Казань 28 числа. Мы все обязательно посмотрим трансляцию с комментариями Романа Мазурова. Что дальше? Дальше уже есть какой-то план? К чему ты готовишься, ну там, наверное, в долгую?
4: Ну, в общем-то, на данный год, конечно, есть цель. Это дойти до чемпионского боя в нашем деле. Соответственно, взять там реванш у моей соперницы, у которой сейчас непосредственно пояс, Татьяна Пастернакова. Вот. Но как бы тяжело строить планы, поскольку я не знаю... какое количество боев мне даст лига в этом году. Вот. У нас достаточно большой ростер девочек, и каждый хочется подраться, каждый хочется выйти.
3: Ты только в этой лиге?
4: Я могу поучаствовать вот на всяких таких турнирах наподобие Ice Fights. Сейчас еще у них же появился Street Fight. Вот, но это все такие...
5: На улице города?
4: Нет.
3: Уличные бои.
4: Это что-то типа бокса в ММА-перчатках на
5: ринге. Я думал, на улице города. Это было бы забавно. Это даже я бы посмотрел.
4: Вот, да, и поэтому...
3: Естественно.
4: По каким-то ММА-боям, к сожалению, ну, или к счастью, я не знаю, у меня контракт с нашим делом, и, соответственно, я не могу участвовать больше нигде. Ну, даже вот на этих турнирах я все равно договариваюсь с лигой, если они меня отпускают, я участвую.
3: Разрешение нужно просить, да?
4: Да.
3: Кудо ты будешь продолжать заниматься, или все только теперь в ММА?
4: Возможно, поучаствуют, опять же, от времени зависит. Вот в марте вроде бы у нас планируется чемпионат России. Вот, насколько я буду в форме, готова, насколько я буду без травм, да, после там боя, вот, и от этого будем толкаться.
5: В каком городе круче всего выступать?
4: Ну, конечно, всегда в Москве хорошо, потому просто дома.
5: Дом рядом, ясно.
4: Да.
3: Ну, конечно, да.
5: Собака.
3: Собака тоже, да. Утром подралась, потом собаку прогуляла.
5: Да, потом опять подралась, опять прогуляла. Нормальный цикл, да? Все хорошо.
3: Не надо никуда ездить. Да?
5: Абсолютно, да. На метро. Да, дальше чего себе желаешь?
4: Побед, здоровья, чтобы возможность была эти победы завоевывать.
5: Ну куда они от тебя денутся?
4: Ну, конечно, как я уже говорила, хочется там в дальнейшем семью, детей, там, дом, чтобы собака, что он там на улице, он очень любит улицу, что он там тусил, гулял, чтобы меня не трогал.
3: Кристина,
4: с этими прогулками.
3: Вот наш слушатель пишет, что очень хорошо и красиво говорит Кристина, красивый голос. Не хотела бы ты попробовать себя комментатором?
4: Я когда-то комментировала турнир «Наше дело», ну, бой, точнее, женский в «Нашем деле». Мне понравилось, было достаточно
3: Одна
4: интересно.
3: Одна ты сидела комментировала?
4: Нет.
5: С Романом Мазуровым?
3: Нет, видимо, нет.
4: По-моему, нет. Я уже не помню, честно говоря, кто там был.
5: Такой невысокий, талантливый.
4: Там просто не было видно, они сидели на стульчиках.
5: Спасибо большое, Ксения. Отличный получился разговор.
3: Спасибо.
5: Успехов тебе.
4: Спасибо.
5: В дальнейшем, да, естественно, мы обещали, мы и позвоним по поводу...
3: И будем следить на Рутюбе 28-го в Казани.
5: Спасибо, да, спасибо Дмитрию Лебедеву за работу, нашему звукорежиссеру.
3: Спасибо Алексею Борисовичу за то, что пришел сегодня.
5: Да, за то, что действительно пришла.
3: Да. Пока всем.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига», программа, в которой мы, собственно, будем рассказывать о людях, которые оставили яркий след в нашем спорте. И не только оставили, но оставляют его сейчас. То есть они были на пике своей формы и продолжают на нем, собственно, оставаться, оставаясь по-настоящему, собственно, каким-то примером для молодежи, тех, на кого равняется. И надо сказать, что совсем недавно я в этом еще раз убедился по поводу сегодняшнего гостя. Сегодня в гостях знаменитый вратарь нашей сборной московского «Спартака», киевского «Динамо», как ни странно, Александр Филимонов. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, перечислять все ваши заслуги и клубы я не буду, потому что...
2: Всю передачу этому посвятим.
1: Не будете. Слишком длинный список получается даже из сразу нескольких стран, сейчас из нескольких республик бывшего Советского Союза. Но я хотел бы закончить свою мысль. Просто совсем недавно был турнир памяти, посвященный трагедии в Лужниках 82 года. Александр Филимонов присутствовал на открытии этого турнира, и просто я видел, с какой теплотой встречали там Александра, да, и с какими эмоциями, да, там, с какими аплодисментами, и надо сказать, что даже после того, как все закончилось, Александр Владимирович еще очень долго фотографировал. Сколько вот само фотографирование за него времени?
2: А, за него, ну, я не считал, честно говоря, не засекал. Ну, это, не, в принципе, это еще нормально. Бывало и побольше.
1: Побольше?
2: Бывало и побольше.
1: Хорошо, давайте перейдем, собственно, непосредственно к вашей карьере. Вы родились в Йошкар-Оле. Не самый футбольный, даже не самый спортивный регион страны. Все, что я помню о Йошкар-Оле, это лыжи Мари-Эл. Вот, которые делались просто в школе. Пацаны, у которых были лыжи Мариэл, те были короли.
2: Да.
1: И вот команда, там сначала «Спартак» была команда, да, потом стала «Дружба», насколько я помню. И как ребята из этого города рассказывали, там нельзя было на футболе даже кричать, можно было только хлопать.
2: Ну, не знаю, вот эти подробности не знаю из такого, из древнего времени. Вот.
1: Как вы попали в футбол?
2: Но это достаточно, да, достаточно нефутбольный регион, к сожалению. Вот. Ну, короткую историю или длинную историю?
1: Да,
2: ну, давайте длинную, да. Значит, ситуация такая. Отец мой тоже футболист. Вот, и...
1: Где он играл?
2: Он играл в «Дружбе» в той же, да, в «Дружбе». Угу. Ну, тогда был «Спартак». Вот, потом играл Нистру Кишинев, играл Целинник, Целиноград, играл Строитель Череповец. Вот, вроде, но в Бугульме еще он начинал. Угу. Вот, вроде ничего не упустил.
1: Это не так важно,
2: карьеры, да. Вот, и получилось так, что был один тренер детский, да, вот не помню, честно говоря, по-моему, из Самары приехал в Йошкар-Олу. И как-то он мальчишек заинтересовал, и очень много было его воспитанников, учеников. И вот один из них был мой отец. Вот, и он потом, этот тренер, забрал его к себе, уехал в Бугульму. В Бугульме он начинал, отец, да, там, и, так сказать, и армейскую школу проходил там. Вот, а потом уже вернулся в Йошкар-Олу. И играл, ой, сейчас не вспомню, по-моему, 3 или 4 года он отыграл в Йошкар-Оле в «Дружбе». И играл достаточно хорошо, входил в сборную РСФСР.
1: Ой, это серьезный тот уровень.
2: Да. И вот его пригласили в команду «Нистру Кишинев» в 1974 году. В 1974 году он...
1: Вам один год.
2: Ну, не один год, а мы родились с сестрой в октябре, и отец уже в 74-м
1: был. Несколько месяцев.
2: Да, несколько месяцев. Вот. И отца пригласили, вот как раз вот команда вышла в 73-м году в высшую лигу, и отца пригласили для усиления, пригласили вот в эту команду. Вот. И мы так всей семьей оказались в Кишиневе. По большому счету, я воспитанник молдавского футбола.
1: Неожиданно.
2: Да, да, но для вас неожиданно.
1: Неожиданно.
2: Да, я воспитанник молдавского футбола, и, ну, молдавский футбол более развит и более знаменит, да, чем марийский футбол.
1: Карас, рыбак, Игорь Добровольский.
2: Игорь Добровольский.
1: Все, что я помню.
2: Батич, Теглецов, ну, много-много футболистов. Ну, я могу перечислять много футболистов, да?
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в программе «Высшая лига» Александр Филимонов, и сейчас мы продолжим говорить, собственно, о том, как начиналась его карьера, и о главных ее вехах.
0: «Высшая лига».

0: Шопинга с Алексеем Золиным.
1: Александр Филимонов в гостях у нас. Программа «Высшая лига». Александр, да, вы сказали, что вы воспитанник молдавского футбола. Вы там начинали. Получается,
2: ну,
1: так.
2: Ну, да. Ну, вот мы всей семьей приехали туда. Мы всей семьей жили в Кишиневе. Хотя отец потом после Нистру играл и в Целиннограде, и в Череповце. Вот. Но мы там и в садик ходили, и в школу пошли. Вот. И отучились все 10 классов с сестрой. Вот. Но потом начался разваливаться Советский Союз. Да, начались такие националистические движения. Вот. И русским, там, русским евреям, Кишинев вообще еврейский город, да, еще со времен царской.
1: Вам виднее.
2: Не, ну...
1: Я не был.
2: Со времен царской еще России, да, то есть было много евреев, да, и такой был достаточно многонациональный город, но было, помимо молдаван, было большое количество русских, большое количество евреев, вот, и учитывая, что вот Союз разваливался, начал процветать национализм молдавский, да, то как раз тем, кто не молдаване, да, им было тяжело, и многие уезжали. Ну вот, и нам с сестрой пришлось уехать, да.
1: Пришлось вернуться.
2: Ну, пришлось, да, практически вернуться, да. Хотя я говорю, что мы в Йошкар-Оле бывали только в качестве гостей, там, у бабушек, у дедушек, да, то есть вот только так. Навещали родственников, и так где-то вот как на лето дети ездят, вот мы туда ездили.
1: Но вы там играли в Кишиневе?
2: В Кишиневе я начинал. Была такая команда «Заря Бельцы».
1: Да, да, известная, кстати,
2: она играла, команда. Да, она играла во второй лиге, потом она играла в... Тогда в 90-м году образовалась буферная зона еще была. Вот, я как раз в этой буферной зоне. Ну, я, по большому счету, был в команде, да, я не сыграл ни одной официальной игры. Играл только в международных матчах, и там вот мужики кто там... Я вообще там был самый молодой, потому что старше меня, там были ребята уже года на 4 старше, да, то есть я был, у нас был вратарь, ветеран команды, там уже за 30, да, далеко, ну вот, и был я, и как раз вот за этот клуб, я был вообще, то есть, самый-самый молодой, с отрывом, так сказать.
1: И... За пивом гоняли вас?
2: Да, за пивом, я за пивом ходил, трехлитровые банки, да, все это было.
1: Прямо из бочек, да?
2: Да, ну вот эти бочки, желтые бочки, да, все разливное, да, так что это все было. Я прятался от тренеров, да, все это было. Вот, поэтому я этого, так сказать, ну, не дотащил, в принципе, для нас нормально было, да, что молодежь там и мячи таскает, и форму.

0: ему таскает, и за пивом бегает, и все. То есть это было нормально. Вот, и я вот в этой команде... А, и вот ветераны шутили, говорили, что ты, Саня, ты играешь только международные матчи. Да, то есть я в чемпионате не играл. А ну так вот, там были выставочные матчи, такие товарищеские матчи. Вот,
1: То есть вы уже тогда готовились за сборную играть?
0: Да. Вот, и пришлось уехать. Я там вот сыграл за сборную Молдавии, ну вот юношескую, да. Еще тогда были еще союзные соревнования. Вот. И вот отыграл за эту команду, ну, Бельцы.
1: Скажите, Александр, вот я прочитал информацию, для меня вот тоже стал большим шоком, да. Ну, я знал, что вы там в Кишиневе жили, да, не знал, что вы воспитанник молдавского футбола. Да. Скажите, вот сегодня прочитал информацию, что вас в Воронежский Факел буквально, ну, не вас лично, да, просто вот как вратаря Александра Филимонова отдали за бутылку водки. Правда это или нет?
0: Ну, это, так сказать, как бы это сказать...
1: Слухи?
0: Не слухи, это можно такой оборот речи, да, скажем так. Да, то есть,
1: за маленькую цену.
0: Ну и за маленькую цену там, в принципе, была ситуация такая. Да, опять же, вот если возвращаться вот этим таким, как бы, да, смутное время такое, да, то есть страна разваливается, образовались новые какие-то государства, да, и, соответственно, в 91-м году еще был чемпионат СССР, в 92-м уже все другие чемпионаты стран независимых республик, уже.
1: Да.
0: Вот, и получилось, что законы никакие не действуют, никаких регламентов не существует, да, и получается ситуация, что я ухожу из команды «Дружба и Шкрала», вот, в команду «Факел Воронеж». А получилось так, что тренер в «Факеле» Федор Сергеевич Новиков, да, который в «Спартаке» был, да, и потом и в «Пахтакоре», вот, он там главный тренер был, он был еще одним из первых тренеров моего отца. Вот, и когда он меня увидел, вот, он моему отцу сказал, что ему нужен вратарь такой, да, и он меня пригласил в команду, я очень долго сомневался, но и отец мне сказал, и опытные ребята в команде, в «Дружбе», в «Шкале», да, сказали, что даже не сомневайся, не думай, иди, шанс такой может не случиться больше, вот, но учитывая, что я там был основным вратарем, за год, ну вот в 91-м году я сыграл весь чемпионат без замен, да, то есть в 17 лет я весь чемпионат второй лиги СССР отыграл. И, соответственно, да, на меня надежды большие. То есть команда отыграла вот чемпионат СССР вторая лига, сейчас чемпионат России, уже первый чемпионат России, это была бы первая лига, вот, и как бы на меня очень большие надежды возлагали, да, тем более там, грубо говоря, местный, да, парень, да, то есть родился в Вишкрале, вот, но так вот сложилась жизнь, да, что вот пригласили в высшую лигу, ну и решил уйти. И когда Федор Сергеевич Новиков лично, да, приехал к тренеру вот, «Дружбы» и «Шкрала», как бы, ну, пообщаться, как бы, по-нормальному, так сказать, по-мужски, да, по-человечески.
1: Посидели за столом.
0: Да, посидели за столом. В принципе, пообщались, поговорили там.
1: Пожали руки, Александр Филимонов,
0: да,
1: уехал.
0: Да, ну, вот. Вот как бы за бутылку водки, ну вот это так вот, да, то есть
1: я понял.
0: Так вот оборот речи такой оказался. На самом деле, ну, достаточно. Тем более, и вот был тренер «Дружбы» Шкарова там Путевской, и вот Федор Сергеевич, да, это были как раз люди из одного города, из Самары.
1: Вот это понятно. Высшая лига.

0: Премьер-лига с Алексеем Золиным.
1: Продолжаем. Продолжаем наш разговор. Программа «Высшая лига». У нас Александр Филимонов. Александр, еще одна веха. Я вас помню. Длинный шевелюр с такой прям аргентинской такой образца 1978 года, чемпионата мира. Откуда взялась эта лысина?
2: Ну, во-первых, это не лысина, это короткая стрижка.
1: Хорошо,
2: так,
1: да. Такая очень короткая стрижка. Откуда взялась?
2: Тоже, да, по длине можно, да, так это рассказать.
1: 2,5 минуты.
2: Ну, если 2,5 минуты, я думаю, что уложусь. Значит, 86-й год, если вы помните, трагедия, да, Чернобыль.
1: Да,
2: ну, вот,
1: да.
2: И наш спорткласс поехал на море летом. То есть это был апрель, а летом поехали на море. Никто не знал, какие последствия, какие там все ситуации. Но как бы в стране не было ничего, да, то есть, ну, поехали на море. Как бы все понимают, что случилось, но какие последствия, никто не понимает. Мы, дети, едем на море, и нас обязали всех постричься на лысо. То есть мы весь класс, ну, мужики, да, там мальчики, спорткласс, поехали на море, все на лысо стриженные, вот. И как-то мне вот в тот раз мне понравилось, в принципе, удобно, не надо причесываться, не надо ничего делать, все, там встал, пошел, там ничего делать не надо.
1: Платочком протер
2: да,
1: голову.
2: Да, да, да. Вот, потом у меня была ситуация в Камышине тоже. И как бы мне эта ситуация нравилась, да, потому что на сборах бывает так, особенно на сборах очень тяжело. Утром встал, надо прическу навести. Потом у меня была еще ситуация, я после завтрака опять хотел на хотя бы на полчасика, на часик еще поспать. Потом опять надо перед первой тренировкой, потом перед обедом, ну, после тренировки, да, там, после душа. Потом перед тренировкой после сна дневного. Потом после тренировки перед ужином, да. То есть вот эта куча вот этих всех манипуляций с волосами отнимала очень много времени, учитывая шевелюру, да. Ну и вот, и как-то я захотел, чтобы опять вернуть эту лысину, да, потому что это практично, это удобно, да, это, вот, и в Камышине я это сделал, но там неудачно сложилось, и главный тренер Сергей Александрович Павлов был очень недоволен этим.
1: А он-то следил за всем этим просто, за всеми
2: да,
1: приметами.
2: Был, да, был волосатый, тут лысый, вот, а потом уже, когда уже мы стали один раз чемпионами в «Спартаке», второй раз чемпионом в «Спартаке», я понял, что, в принципе, можно возвращаться к...
1: прически.
2: Да. Так что вот так вот.
1: Да, ну, слушайте, отличная история. Мы сегодня, слушайте, вы так поддерживаете, да, вот эту коротенькую свою
2: историю. А удобно, практично, и даже, как сказать, ну, и вид немножко другой, все-таки более серьезный, чем так...
1: Более серьезно.
2: Да.
1: Но будем так считать. Итак, программа «Высшая лига». Мы продолжаем слушать истории от Александра Филимонова.
0: «Высшая лига».

0: лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. И сегодня в гостях Александр Филимонов. Мы вспоминаем истории из его жизни, как он вот именно добивался своего успеха и остался вот на этой самой вершине. Александр, ну, к сожалению, там, где есть серьезные взлеты, там есть иногда или всегда, есть и серьезные падения, да? И, к сожалению, вот когда вспоминают 1999 год, все вспоминают отборочный матч против Аргентины и вашу ошибку или не ошибку, или фатальное невезение.
2: Против Аргентины?
1: Против Аргентины, ага, против Украины.
2: Неплохо,
1: да.
2: Неплохо, я против Аргентины, оказывается, играл.
1: Ну, так случилось. Да, против Украины, несомненно. Матч отборочный к чемпионату Европы 2000 года. Все складывалось, в принципе, хорошо. Забили гол. Нынешний тренер сборной забил гол. И вот у вас случилась вот такая ошибка. Вот вам всегда вспоминают этот эпизод?
2: Нет, не всегда.
1: Не всегда?
2: Не всегда, нет.
1: А что еще?
2: У меня, во-первых, после того, как мы стали чемпионами мира, да, по пляжным футболу, мне очень часто вспоминают чемпионство, да, в пляжном футболе. И меня всегда спрашивают, а вы еще играете в пляжный футбол? А еще люди так бывают, что ошибаются, а вы играете еще в мини-футбол, да? Я говорю, что я никогда в мини-футбол не играл, поэтому...
1: Нет, а по 99-му году есть чем-то?
2: Вот, поэтому нет. Поэтому, когда говорят о том, что вот какие-то, вспоминают, не вспоминают, я говорю, что вспоминают, особенно спартакские болельщики, вообще вспоминают, как мне... Для меня это было удивительно, когда взрослые люди, мужчины уже такие подходят, говорят: Александр, спасибо за наше счастливое детство.
1: Да. Я, кстати, видел это все. Я видел это все своими глазами, да.
2: Вот, поэтому спартакские болельщики мне вспоминают всегда свое счастливое детство. Так что по поводу того, что там вспоминать, не вспоминать, не часто вспоминают, но бывает иногда. По поводу 99-го года... Если вспоминать, да, то тот год для меня был такой очень знаковый. И об этом мало кто знает. И об этом вообще, наверное, даже единицы, наверное. В 99-м году «Спартак» установил для себя, да, для себя достижение. Мы сыграли 15 игр на 0 в чемпионате.
1: Это полчемпионат.
2: Полчемпионата мы сыграли на 0. Я не помню. По-моему, в 93-м году и мы пропустили 21 гол. Я пропустил... Так.
1: Это не имеет особого значения.
2: Сейчас не вспомню. У меня статистика...
1: Записано.
2: Все записано, да. Но самый факт, что 15 игр на 0. Я сыграл 28. Андрей Сметанин еще 2 игры сыграл. Одну из них на 0. И еще какой? Меньше всех пропустили в чемпионате. Для того, чтобы «Спартак» пропустил меньше в чемпионате, это, такого...
1: «Спартак» много забивал всегда, да.
2: Был один раз только, когда «Спартак» меньше всех пропустил в чемпионате до этого, это в 93-м году, И вот второй раз в 99-м. То есть вот для «Спартака» это вообще, и для меня, как вратаря «Спартака», это была высшая точка, да, что...
1: Это серьезно.
2: Удалось сыграть столько игр на ноль, удалось меньше всех пропустить в чемпионате. И у меня даже бывают ребята, знакомые футболисты, бывшие футболисты, они говорят: да что вы там, «Спартак», вы там всех обыгрывали, всегда с преимуществами. И говорят, что, «Спартак» — команда, которая дает играть, и сама играет, да, и дает играть. То есть она, соответственно, немного пропускает, да. Но вот для меня, как вратаря, это было такое знаковое и... такого достижения, да, несмотря на то, что в 98-м году удалось поставить рекорд на тот момент, да, по количеству сухих минут, да, там было 720 минут. Вот, в 99-м я, такую серию не выдал, да, но выдал количество этих сухих матчей, и для меня, как вратаря, это было очень значимо, и я считаю, что это, такое наивысшее достижение, которое с тех пор «Спартак», к сожалению, не может. Даже приблизиться не может.
1: Сложно к такому приблизиться.
2: Почему? Я знаю, как это делать. Но, к сожалению...
1: Хорошо.
0: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига». Александр Филимонов рассказывает свои истории. Александр, вы уже упомянули, что вы чемпион мира по пляжному футболу. Опередили меня немножко. Да, ну, да, вот играла команда «Спартак», да, там имена, там, Титов, Тихонов, Цымбаларь. А чемпионом мира и заслуженным мастером спорта стал Александр Филимонов.
2: Нет,
1: один.
2: Нет, нет, что я нет? Не стал заслуженным мастером спорта.
1: А не дали заслуженного
2: не
1: за дали, это?
2: Нет. Я вот, ну вот видите, у вас сегодня в программе очень много эксклюзива. Я единственный чемпион мира, кто
1: кому не стал
2: заслуженным. Кому не дали заслуженного, да.
1: Так, ребята, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира по большому футболу, стали заслуженными.
2: Александр Филимонов. Которые даже не сыграли ни одной минуты.
1: Да, которые даже не сыграли иногда ни одной минуты, да. А чемпион мира Александр Филимонов не стал заслуженным мастером спорта.
2: Ну, видимо. Так,
1: а что это была за история? Да. Да, и, кстати, вот как вот вы сами по себе, что вас удивило больше всего в пляжном футболе?
2: Так, ну, мы сначала... Да, ну, хорошо, ладно.
1: Про заслуженного, пожалуйста.
2: А, ты про заслуженного? Да, я давайте, то, что да. Удивило. То, что...
1: Да, не, пожалуйста.
2: Ну, давайте начнем, да, с,
1: это меня удивило,
2: с приятного, что-то. Да, да. Ну, по большому счету, ничего не удивило, да, потому что... Ну, правила и специфика, да.
1: Два раза надо стать.
2: А?
1: Два раза надо стать, чтобы стать заслуженным, или как?
2: Нет.
1: Нет, просто...
2: Один раз,
1: да.
2: Ну, мне не дали. Да, сейчас вижу... Так вот, шокирующая информация такая, да?
1: Да.
2: Вот. Ну, я с этим живу уже 10 лет, так что нормально. Для меня уже это привычная ситуация.
1: Ну, а как-то объяснили этот момент? Или...
2: Нет, никак не объяснили. Я сам просто случайно узнал о том, как это все было. Но, опять же, почему не дали? Информации не знаю. Я знаю, как это все происходило и как... Я из этого списка выпал, да, я не знаю, как я из него выпал, но я знаю, что я из него выпал, из этого списка, присуждение этого звания.
1: Удивительно, просто сейчас Александр Дюков, глава Российского футбольного союза, может быть, он исправит ситуацию?
2: Ну, может быть.
1: Александр Валерьевич, да, займитесь, пожалуйста, этим всем, да, у нас один чемпион мира не стал заслуженным мастером спорта, неплохо бы его присудить.
2: Не, он стал, наверное, но ему не присвоили.
1: Ему не присвоили, да, стал, чемпионом мира стал, а заслуженным мастером спорта нет.
2: Не стал, да, не стал.
1: Удивительно.
2: По поводу удивительного...
1: Да, удивительное рядом, да.
2: По поводу удивительного в пляжном футболе для меня, ну... Правила были так неожиданные, да, не такое не свойственное, скажем так, да, какие-то нюансы тактические, нюансы технические, да. Вот. Я, как ребята шутили, пляжники, я единственный чемпион мира, кто не может поднять мяч с песка, да. То есть для меня это было такое, ну.
1: Они так проверяют, да, всех?
2: Нет, не проверяют. Это просто единственный это элемент, который вот, ну. Основополагающий, да, если футболист не может поднять мяч с песка, ему там делать нечего. То есть мяч вести по песку невозможно.
1: Ну, понятно.
2: Он должен, да. Быть, должен находиться в воздухе.
1: Но вы-то играли и стали.
2: Ну, я играл, но я бросал руками. Мне не нужно вести мяч.
1: Вы
2: да?
1: Ловили руками?
2: Ловил руками и бросал руками, да, вот. Сейчас правила поменялись, сейчас вратарь очень много должен владеть мячом именно да. Ногами, он должен обладать очень высокой техникой. Вот. Ну, я бы, наверное, тоже смог бы, потому что я, в отличие, так сказать, от других кого-то, да, то есть у меня тот год был такой достаточно насыщенный. Я играл за 5 команд. И в пляжный футбол я играл за 2 команды, Локомотив и сборную. И в футбол я играл и за Долгопрудный на КФК, и за команду ДСК за ветеранов, да, то есть мне уже было за 35, я уже мог играть за ветеранов, да, и я еще ездил вот на коммерческие турниры, которые были там, проводились там вот, в Турции, да. Вот, то есть я очень много играл в тот год, и я помимо этого еще специально выезжал на пляж, да, чтобы тренировать вот этот элемент поднятия мяча с песка. У меня это получалось, на тренировках у меня получалось, но в играх, когда немножко стресс, когда немножко это здесь... Цейтнот, да, у меня не всегда это получалось.
1: Понятно.
0: Высшая лига.

0: Шопинга с Алексеем Золиным.
1: На Александра Филимонова, я думаю, просто вот не хватит никакого времени. Да, у нас его очень мало, тут столько историй. Я думаю, но мы продолжим потом как-нибудь. Да, но у меня вот есть еще одна. Но вот если коротко, можете сказать, вы меня разочаровали, Александр, один раз в жизни? Вот один. Я не беру вот тот 99-й год, да, тогда я просто, ну, очень расстроился. Я так шибанул по стене, что у меня слетела чеканка со стены. Я потом даже не смог найти, куда она крепилась. Просто в памяти осталось. Но у меня, но другой эпизод. Вы пришли в киевское «Динамо».
2: Ну, это, как сказать...
1: Как так можно? У меня в голове тогда не укладывалось это.
2: Ну, нет, давайте так... Все ситуации, связанные с клубами, да, они начали проявляться тогда, когда начал, так сказать, подниматься ЦСКА. Да? То есть вот в 90-е годы была ситуация, что есть «Спартак» и все остальные. Да? Потом, когда «Спартак» начал терять свое, так сказать, преимущество, да, на «Олимпе», вот, начались уже жесткие столкновения, началось уже жесткое противостояние, да. Если вы помните, в свое время там и Андрей Сметанин переходил с «Динамо», да, никакой обструкции не было, там Женя Бушманов переходил.
1: Ой, да сколько, Бубнов, Гаврилов, да, да, варианты,
2: да, были. Да, ну, даже если брать вот, ну, я второй вратарь, да, кто перешел из «Спартака» в «Динамо», это Александр Прохоров. В свое время тоже переходил.
1: Это очень давно было, да.
2: По тому же пути проходил. Вот, поэтому на тот момент такого жесткого противостояния не было, и на тот момент...
1: Для меня было.
2: Извиняюсь, да, но, так сказать, это, ну, жизнь, да, футбольная, и по большому счету, опять же, если бы это был бы один чемпионат, возможно, да, возможно, это было бы, но это уже были разные страны, разные чемпионаты, и...
1: Александр, да, я вас понял.
2: Ну, и у меня была предварительная договоренность с Олегом Ивановичем, что если поступит предложение из Европы, а уже Украина стала Европой, хотя она стала в 14-м году Европой. Вот. Ну, вот так вот, да.
1: Александр, да, у нас по правилам этой программы, да, должны еще рассказать, чем вы занимаетесь сейчас.
2: Исключений с правил нету, да? Обязательно надо...
1: Ну как?
2: У меня есть лимит по времени, да? Сколько?
1: Да, потому что это невозможно все описать, чем вы занимаетесь сейчас, но я знаю, что у вас есть вратарская школа.
2: Ну, она не школа, она академия.
1: Академия, да. Александра Филимонова.
2: Немножко это звучит, немножко, так сказать, громко, хотя на самом деле то, что я вкладываю, да, и то, что я даю ребятам, ну, по большому счету, они нигде не получат. Почему академия? Потому что, ну, я думал очень много над названием, да, очень думал много над аббревиатурой, вот, и аббревиатура звучит так, АВФ, да, вот, АВФ, соответственно, Академия вратарской философии.
1: Философия.
2: Да, и Александр Владимирович Филимонов, да, вот.
1: Это очень круто.
2: Поэтому, да, тут АВФ, оно должно быть и так, и так.
1: Великолепно, это великолепно.
2: Ну, и когда я думал о том, что ШВФ как-то оно не звучит, ШВФ, много шипящих, вот, Академия, АВ, и у меня тоже была немножко какая проблемка с F, да, какое должно быть F, что должно обозначать F. И когда я наткнулся на то, что нет, ну, Академия вратарской чего?
1: Ну, да, понятно, да.
2: Академия вратарского футбола?
1: Сказал глупость, да.
2: Вот, поэтому, когда Академия вратарской философии, ну, это вообще прекрасно. И тем более, как я к этому отношусь, тем более, как я отношусь к тому, что вратарь не должен просто ловить мячи, вратарь не просто должен реагировать на какие-то ситуации, возникающие на футбольном поле. Вратарь, вот именно вот, он должен... проповедуя свою философию, он должен быть лидером в команде, он должен быть авторитетом в команде, он должен цементировать оборонительные порядки. А учитывая, что сейчас вратарь должен играть ногами, он должен еще и формировать философию начала атаки. Ну, так, поэтому...
1: Я с вами согласен. Я с вами согласен. И надо только добавить, что это в Куркино и в Долгопрудном, да?
2: Ну, да, есть два места, где я занимаюсь, да, это и в Куркино, и в Долгопрудном, да.
1: Александр, последний вопрос. Последний, если можете, ответьте коротко. Если не хотите, вообще не отвечайте. Есть какие-то моменты в жизни, за которые вам стыдно?
2: Есть в жизни, да, есть, да. футболе нету.
1: В спорте нет.
2: В спорте нет. В спорте я всегда был честен, всегда был честен перед партнерами, всегда был честен перед болельщиками, поэтому если что-то не получилось, это не потому, что я что-то не хотел или кого-то обманул, а потому что, ну, не смог. И было бы стыдно, если бы я кого-то обманывал и кого и играл бы нечестно и еще что-то. Вот. Но за это мне не стыдно.
1: Прекрасно. Программа «Высшая лига», первый ее выпуск, и, конечно, здесь должен был быть номер один. И это вратарь Александр Филимонов. Александр, спасибо. Да, спасибо. Я думаю, продолжение еще следует. В конце концов,
2: да. Цикл передач.
1: Да, потому что это просто невозможно остановиться с этим. А через неделю у нас будет новый гость, и мы узнаем много нового о спортсменах из высшей лиги. До свидания.
2: До свидания.
0: Высшая лига.

0: вижу красиво.
1: Отправь свои камни в дом. Первое спортивное.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, всем физкульт-привет. Сейчас мы дожидаемся нашего дорогого гостя. Да, сегодня мы с гостями, так что приготовьте свои вопросы. Как только гость появится, мы сразу объявим, кто это. Но гость интересный. Гость интересный и входит в топ-10 в своем виде спорта. Потому давайте дождемся его появления. Да, уже это фактически происходит. Совсем скоро мы вам объявим, кто же сейчас в данный момент становится нашим гостем. Опять же, наш номер WhatsApp все тот же, плюс 7-495-90-90-94-4.
2: И я хочу сказать и попросить наших слушателей, конечно же, писать вопросы по максимуму, потому что гость интересный, и он прям вот ждет вопросы от вас. Ну, а теперь давайте будем знакомиться с нашим гостем.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: И в гостях у нас спортсмен, который входит в топ-7 лучших боксеров всего мира в полутяжелом весе. Это Умар Исаевич Саламов.
4: Умар, приветствуем.
2: Доброе утро. Умар, Википедия, когда открываешь ее, есть ваша страничка. И,
4: точно есть.
2: Да. И там написано, что вы проживаете на данный момент в Лас-Вегасе.
4: Мы в Лас-Вегасе.
2: Уже... Да, незаметно.
5: Уже как 3 года не проживаю.
4: Мы прекрасно.
2: В Москве вы сейчас живете,
5: Москве.
2: Да?
5: Угу.
2: Чем вы занимаетесь на данный момент в Москве?
5: Боксом.
4: Отличные занятия, мне кажется.
5: Последние 21 лет я занимаюсь только боксом.
4: Ну, прекрасно.
2: Есть сейчас ли у вас какие-то предложения и контракты на данный момент открытые?
5: Я жду больших боев. Жду бой за титул чемпиона мира. Вот что-то должно поступить.
4: Но ждут. Вот, просто есть к этому какие-то предпосылки, да?
5: Было предложение месяц назад подраться за титул чемпиона мира в Австралии. Ну, это на коротком уведомлении. И, ну, я решил отказаться от этого боя.
2: Ну да, потому что нужно все-таки готовиться.
5: Соперник был один из самых лучших в нашем весе, и к нему надо было готовиться, ну, как минимум 2 месяца специальную подготовку провести.
4: А может быть, это специально было сделано, да, вдруг согласится, да, там, бац, на коротком вот этом уведомлении согласится, и его тепленьким там постараются взять.
5: Все может быть.
2: Но все-таки недавно был поединок, который закончился очень быстро, да, Матова сопротивлялся недолго. Это, вот, по-честному скажите, это вы настолько крутой? Или соперник был так себе?
4: Вот вторая часть вопроса, она зря.
2: Соперник был так себе.
5: Я думаю, что я был хороший.
4: Отличный ответ, правильный, я
2: считаю. Также известно, что вы поменяли весовую категорию. Почему это произошло? В связи с чем было принято такое решение?
5: Изначально в моей боксерской карьере мне всегда все говорили, что тебе надо 91 выступать в крузервейте. Я всегда гонял 79. В конце я понял, что в 91 я могу намного лучше выступать. Ну, чем 79.
2: Ну, и еще, наверное, парней побольше бить поинтереснее, да?
4: Да, уж не знаю.
2: Такие бои мощнее.
4: Они же могут тоже бить,
2: нет? Зрелищнее.
4: Я напоминаю, что в гостях у нас Умар Саламов. Вы можете

0: помоешься, там...
1: Понятно.
0: Выйдешь, дойдешь до дома, уже
2: поговоришь,
0: 12,
2: автографы да. всем раздашь, поклонницы, да. пока с ними сфотографируешься.
1: Что, прям на тренировку приходит?
0: Конечно.
1: Понятно. Значит, кто-то знает, где
2: Естественно, конечно.
0: Потом вечером 6 часов вторая тренировка. И вот до 9 часов в зале.
1: Да, ну, то есть а вот в этот промежуток между двумя тренировками...
2: Спит, наверное.
0: Чуть поспать, отдохнуть.
1: То есть вы живете фактически боксом?
0: Да. Вот последние 21 лет я живу боксом.
1: Вот в таком режиме?
0: В таком режиме.
2: А как же личная постоянно. Жизнь? Те же самые поклонницы, которые в надежде стоят и надеются, что подойдет Умар, скажет, у тебя очень красивые глаза, пойдем в кафе посидим.
0: Не подойдет.
1: Не подойдет?
0: Как 9 лет уже не подходит.
1: Понятно. Ну, это же есть причина, правда? Причина ждет дома?
0: Да.
2: Там как бы опасно тоже.
0: Это вам не бокс.
1: Это даже не спорт, я бы сказал. Все аккуратно.
2: Перед тем, как Умар пришел к нам на эфир, мне говорили, я стала спрашивать у комментаторов, единоборств, специалистов, журналистов. Я говорю, ну вы допишите мне одним словом Умара, какой он? И мне сказали, добрый. И я вижу действительно, вот Алексей Борисович
1: бывает,
2: тоже видит.
1: Бывает боксер добрым?
0: Вот, как видите, я здесь сижу перед
2: вами. Да. Действительно, действительно добрый человек. Как получается такому доброму человеку перевоплотиться в ринге в машину для избиения людей?
0: Ничего личного, чисто бизнес. Работа такая.
1: Прости, братишка, да, я сейчас вынужден это сделать. Да, вот так вот это подходит?
0: Да. Мне искренне жаль тех соперников, которых я бью на самом деле. Да, их жалко бывает.
1: Да, что
2: жалко бывает?
0: Очень жалко.
2: А как происходит после боя? Потом вы подходите, разговариваете с соперником, там, извиняетесь или там...
1: То есть попал, так извини.
0: Я всегда после боя подхожу к сопернику, целую его в голову каждый раз, который я бью.
2: И таким образом вы высасываете всю оставшуюся энергию,
0: да? Пожалуйста, друг мой.
1: Да. Извини, ничего личного, да.
2: Ну и как они извиняют? Они говорят, что...
0: Да, я со всеми своими соперниками дружу.
2: Конфликтов нет у вас, получается, да? С соперниками вообще. Это удивительно. Это очень-очень редко бывает, чтобы вот так не было конфликтов. Ну, а как же вот все эти трэш-токи, когда перед боем для того, чтобы популяризировать себя и чтобы бой стал известнее, переходят на какие-то конфликты? Понятно, что они все прописаны, да, там в сценарии.
0: У нас никогда не было такого.
1: Нет?
0: В боксе вообще редко такое бывает.
1: Да?
0: В профессиональном боксе, да. Это у ММАшников и поп-ММАшников.
1: А,
2: это они, да?
0: Да.
1: Хорошо, что нет поп-бокса, да?
0: Бокс вот это совсем уровень другой, трэш только не требуется.
1: Просто посмотреть в глаза достаточно?
0: Да.
1: Понятно.
2: А вот, кстати, во время дуэли взглядов вы чувствуете соперника, что можно, мне говорили, что по взгляду можно определить, что все, он проиграет?
0: Нету.
2: Если бы... Нет такого, что отвел глаза, там опустил голову, бывает
0: ничего
2: же такое?
0: Ничего подобного нету, это роли не играет. Хоть ты можешь съесть его глазами, но это не значит, что ты его выиграешь в ринге.
1: Ну, Александр Карелин говорил, правда, он не из бокса, из борьбы, да, говорил, что я точно знал, что я вот победу держу, что я его буду ломать. Вот такое было прям выражение.
0: Не знаю, что он там видел, но... У меня лично не было такого опыта, да. Что я там по глазам посмотрел и видел там победу свою.
1: Ну хорошо, давайте вернемся к тому предложению, которое вот у вас было там в Австралии провести бой. Вы говорите, что надо было 2 месяца. То есть в этот период чем бы вы занимались? То есть вы от себя или бы вы просматривали в том числе бои своего оппонента?
0: Это надо с тренером, с командой. Тренер смотрит бои соперника, подбирает спарринг-партнеров под него, похожих на него. Надо специально физическую сборы по физподготовке провести 4 недели, потом спарринги 4 недели. Подойти надо грамотно.
1: Ну, то есть, понятно, вы сами не смотрите, только тренер смотрит.
0: Тренер смотрит, и я смотрю.
1: Вы тоже смотрите.
0: К серьезным боям, к серьезной подготовке требуется.
1: Бывают несерьезные бои?

0: бывают такие бои, что, ну, обычные тренировки подходят.
1: Ради выхода просто, да?
0: Да.
2: Ну, понятно.
1: То есть бои, получается, ради контракта, на самом деле. Много таких было боев? Когда, ну, вот не хотелось, они как бы ничего не дают такое для вашей общей картины, а надо.
0: Конечно, бывают такие бои, что чтобы у тебя простоя не было, чтобы перерыва большого не было, тебе надо быть в строю, поддерживать форму и прочувствовать ринг. Если долго не боксировать, то можно забыть кое-какие вещи в боксе, поэтому приходится боксировать.
1: Я напомню, 495-90-90-94-4 это номер WhatsApp. Пишите, Умар ждет ваших вопросов. Есть много вопросов, в том числе и про Австралию. Известно, что вы боксировали в Австралии в одном карде с Мэнни Пакьяо. Была ли возможность пообщаться с ним?
0: Возможность была, только я английский его не знал. Так мы здоровались, не виделись. В одной гостинице жили. Ну, в течение там недели каждый день пересекались.
1: Вот и вопрос пришел как раз от нашего слушателя. Спрашивает, в чем феномен Пакьяо, как вы считаете?
0: Труд.
2: Только труд?
0: Труд, упорный труд.
2: Ну, это там какая-то потрясающая техника, может быть.
0: Ну вот техника тоже появляется от, как это?
2: От постоянных тренировок,
0: от
2: повторений.
0: Постоянных тренировок, повторений.
2: Ну понятно.
1: А Умар Саламов похож
2: по
1: своему труду?
2: Прибереги свой вопрос. Ну, в общем, вопрос для Умара прозвучал. Мы его дальше еще раз об этом спросим. Ну а вы тоже пишите свои вопросы.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях Умар Исаевич Саламов, человек, который входит в топ-5 лучших боксеров по полутяжелу. А вот я сейчас посмотрела...
2: За время эфира, уже. Умар, ты уже вырос, смотри, как уже на две позиции.
3: Надо было пораньше к вам прийти. Завтра еще раз приду.
1: Хорошо, договорились. В 2020 году он занимал лучшую позицию, он был первым в рейтинге. Первым в 2020 году.
2: Прошло 5 лет.
1: Поэтому в пятерке.
2: Ну, скажи, Умар, все-таки наши слушатели интересуются, а как вот ты выбрал именно бокс? Ведь были же другие, наверное, варианты или нет? Или у тебя прям вот заказан был путь?
3: Других вариантов не было, наверное. Меня дядя мой привел в бокс, когда мне было 9 лет.
1: А до 9 лет вы чем-нибудь занимались или нет, так просто?
3: Уличными боями.
1: Дядя посмотрел и решил, что надо научить парня, чтобы все было хорошо.
2: Ну что, так растут, наверное, мальчишки, да?
3: Да. В наших краях, тем более, еще в то время.
1: Ну, понятно. Но вы очень высокий, 192 сантиметра официально написано рост. Да, размах рук 193. Это, ну, прям очень-очень такой гигантский такой, да.
2: Вот. Да, и,
1: а в детстве вы тоже были таким же высоким, когда вас в бокс уже отдали?
3: Честно, я не помню.
1: Не знаю. Ну, выше своих ровесников, с которыми вы уличные бои проводили?
3: Ниже никогда не был.
2: Так удобно сверху бить-то. Наверное, в большей степени.
1: Сообщение пришло 495-90-90-94-4. А почему тогда бокс, а не борьба?
3: Не знаю.
2: Ну, дядя про...
1: Дядя
3: отвел бокс. Дядя
1: не хотелось закончить и сказать, что все-таки дядя привел, а я хочу рисовать, например?
3: Да не, никогда. С рисованием у меня не получалось никогда.
2: А футбол?
3: Футбол тоже не очень.
2: Не очень, да? Там падают, там мучаются.
1: Помните ли вы свою статистику уличных боев в детстве? Какая там была?
3: Все помню.
2: Всех помню. Никогда не забуду.
3: Так точно, все помню и всех помню.
2: Хорошо.
1: Получается, что в 9 лет вы пошли в секцию бокса, и с тех пор ваша жизнь плотно связана с боксом, да?
3: Да.
1: Постоянно.
3: Каждый день.
1: Шаг влево, шаг вправо, ни в коем случае, да. Но... Это произошло от родственников? Почему дядя вас привел? Он сам занимался боксом?
3: Он сам занимался боксом, он еще, заметил, что я дерусь на улице неплохо.
2: Да, все нормально получается. Да. Почему бы нет?
3: И решил мою энергию направить в правильное русло. И у него с этим получилось.
2: Да, ну хорошо. Ну, слушайте, но Мария уже упомянула, да, что у вас достаточно высокий рост, но при этом, да, достаточно надо закачивать ноги, колени, да. Насколько вот часто, вот много вы занимаетесь физподготовкой?
3: Мы всегда выделяем время, на физподготовке. Перед каждым боем у нас определенное время идет физподготовка. Качаем ноги, спину, все.
2: Вы еще упоминали про сборы, да, которые могли бы быть. То есть там 4 недели спаррингов, 4 недели сборов. Как проходят сборы? В горы бегаете с баллонами?
3: Желательно в горах, но без баллонов.
2: Без баллонов,
3: да.
1: Но там какое-то усиление есть. Я смотрела однажды целую программу, посвященную тренировкам на сборах боксеров. И это что-то нереальное.
2: Так расскажите нам.
3: В горах и так тяжело, без баллонов.
2: Конечно,
3: хватает,
2: там,
3: да.
2: Разреженный воздух.
3: Да, над уровнем неба. Не море.
2: Да. Над уровнем неба тоже неплохо, да. Там тоже разреженные, причем очень сильно, да.
3: В горах тяжело дышать, и поэтому нагрузка 2-3 раза, чем,
2: А что, вы бежите, что у тебя, дрова рубите, что?
3: Бег в горы, иногда и дров рубим.
2: Да, рассказывали, что боксерам вот это вот полезно рубить дрова и прочие вещи. Нет такого?
3: Есть. только, ну, мы бьем кувалдой об резину.
2: Ясно, ясно, да. Ну, я видел такое на стадионе Торпедо, да, там есть секция бокса, да, и там ребята тоже колотят по покрышкам кувалдой такой, ну, тяжеленькой такой, чтобы все не просто так.
1: Спрашивает наш слушатель, сколько Умар может максимум жать от груди?
3: 140.
1: 140.
3: 140.
1: Максимум.
3: Да.
1: Ну, хорошо. Алексей Борисович, а вы сколько?
2: Нисколько? 140 я не буду просто пытаться жать от груди, знаешь.
3: На самом деле, это, ну, для моей высокой категории это очень мало.
2: Так, а сколько?
1: Ну, Петербив 160 вроде как жал.
3: Он и 260 может, наверное.
2: Да, просто...
3: Он этим занимается. Он очень много времени выделяет именно для качалки.
2: Просто если ему не говорить, что это 260, он будет и 260 жать, да?
3: По-любому.
1: Нет, но 140 это очень хороший показатель. Так что мне кажется, что Умар себя недооценивает немножечко.
2: То есть фактически он жмет меня и тебя вместе взятых.
1: Ну, да. И еще плюс кого-нибудь, еще собачка какая-нибудь.
2: Нет, вот это ты.
1: Нет, ну я-то вешу 40.
2: Я 100.
1: А, ну все, тогда да. Двумя руками так
2: взлезаю. Да.
1: Отлично, мне кажется. Вопрос пришел. Хотел бы подраться с пиковым Роем Джонсом?
3: Хотел бы. Было бы неплохо.
2: Да, глаза заблестели сразу, да, вот это вот. А почему? Что такого в Рой Джонс?
3: Рой Джонс — это легенда бокса. Я думаю, ну, любой боксер хотел бы с ним подраться, разделить с ним ринг.
1: Сейчас или тогда?
3: И тогда.
1: А сейчас?
3: С тогдашним Рой Джонсом сейчас можно было бы.
1: А сейчас, если вот вам предложат контракт, какой-то бой короткий там с Роем Джонсом, согласились бы?
3: Совесть не позволит старика бить.
1: Ну да, он таком... Ну, а смогли бы ему проиграть сейчас? Ну вот специально просто из солидарности,
2: проиграть.
1: Да, и потому что совесть не позволила бы выиграть, позволила бы совесть проиграть специально.
2: Ты провокатор.
3: Это смотря какой гонорар.
1: Из уважения. А вот еще да. Все правильно, да. А как вы считаете, кто вообще мог бы Джонса побить в расцвете его сил тогда еще?
3: Честно, я не знаю никого, кто мог бы его побить его лучшие года.
1: А из современных?
3: Из современных.
1: Из тех, кто
3: бы
1: сейчас,
3: его побить?
1: Да. Из тех, кто сейчас есть наверху, и вот
3: я не вижу никого.
1: Никто. То есть самый лучший, да. Получается.
3: Это,
1: да?
3: Ну, феноменально, это на миллион один так рождается, как Рой Джонс.
2: Да, я напоминаю, что в гостях у нас Умар Саламов. Умар, скажите, вы же проездили весь мир. Вы в самых разных странах были. Где самый крутой бокс? И самое крутое отношение к боксу?
3: В России.
2: В России?
3: Да.
2: И отношение самое крутое?
3: Да.
2: А в чем это?
3: И, как вы сказали, я был везде,
2: да.
3: Много где, по всему миру, где есть бокс. Но лучшего бокса, чем в России, я нигде не видел.
2: Это по каким параметрам?
1: Ну какой он, честный, правильный?
2: Или что, да, по технике. Я не знаю, вот интересу.
3: По интересу. У нас такой менталитет вообще в России.
2: Uh-huh.
3: Люди, даже когда ты им билеты даешь, они не приходят смотреть. Uh-huh. Они лучше дома там по телевизору посмотрят, uh-huh. или потом результат прочитают. Uh-huh. А именно если взять бокс, самые крутые боксеры, самые сильные боксеры у нас вообще в России и странах СНГ находятся.
2: Uh-huh.
1: Ну это правда. Да.
2: Ну, получается, что так.
1: Просто
3: в Америке бокс, он как бизнес, он раскручен.
2: Шоу.
3: Да, шоу делают. Просто если бы нам сейчас научиться делать шоу, то лучше бокса, чем в России, нигде не будет.
1: Вот, кстати, в связи с этим новость последних минут практически, что Дэйна Уайт объявила подписание контракта с шейхом Саудовской Аравии о запуске новой боксерской лиги в 2025 году. Подробностей никаких он не сообщил, но как обычно. То есть он сделал информационный брос и говорит, что ждите информацию дальше. Типа в ближайшее ближайшее время какой-то будет турнир, и он говорит, что это будет самый крутой турнир, где лучшие бойцы станут чемпионами мира, лучшие будут драться с лучшими.
3: Я тоже увидел эту новость. Я думаю, многие ждали.
1: То есть это ожидаемо новость. Было, да?
3: Да, я думаю, это тоже будет очень крутой проект.
1: Мы можем ожидать вас, ваше выступление там?
3: 100%.
1: Все, договорились. Будем следить и смотреть, да.
2: Ну, отлично, отлично. Ну.
1: Ожидаемый вопрос пришел, спрашивают у Мара, Артур или Дмитрий?
2: Отличный вопрос.
3: Это, ну, Артур или Дмитрий?
1: Да.
2: Какое имя больше нравится, да?
1: Олег.
3: Артур. Именно нравится больше.
2: Прекрасно. Я считаю, что это прекрасный ответ. И мы продолжим совсем скоро наш разговор. С Умару Саламу. Пишите ваши вопросы на наш номер WhatsApp.
1: 495 90 90 94 4.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Саламов Умар Исаевич в гостях на Первом спортивном радио. Это спортсмен, который входит в топ-5 лучших боксеров полутяжелого веса всего мира.
2: Несколько минут не прибавил, оказывается. Да, не прошел в топ-3 пока еще.
3: Я ждал четвертую строчку по версии Марии Дивы.
1: Нет, а что, он был четвертым в рейтинге по версии IBF и WBO первый?
2: Было. Умар, но когда, особенно на сборах, спортсмены, да, то есть они очень много энергии отдают, как готовятся к соревнованиям, и понятно, что нужно соответствующее питание. Каким образом, да, то есть у вас происходит, что вы любите на завтрак? У нас даже рубрика есть соответствующая, да, что вы вообще едите в течение дня?
1: Это во время сборов именно?
2: Ну, во время сборов, во время отдыха, во время всего. Просто интересно.
3: Всегда, куда
1: когда
3: мы едем...
1: Когда не гоняется вес, да?
3: Да, да. Всегда, куда едем на сборы, там есть столовая, есть
1: шведский
3: повар.
1: Стол.
3: Шведский стол. Можешь с поваром договориться индивидуально, чтобы он тебе готовил.
2: Что?
3: Определенную еду.
1: Хинкали, ну, можно у него попросить на завтрак, он приготовит?
3: Я думаю, хинкали мало кто может приготовить.
2: Вообще.
3: Хорошие,
2: вообще, да. Вот. Ну, приехали, ну, та же Австралия, да, совсем другая еда, совсем другие продукты, я бы сказал. Да, как вы питаетесь?
3: Ну, со мной был тренер тогда, когда я был в Австралии, новозеландец. И он мне всегда... Вообще, в Новой Зеландии, в этих местах еда, она 99% в магазинах готовая продается.
2: Ага. То есть пришел в магазин, купил готовую еду.
3: Да.
2: Да, понятно.
3: Он тренер мне привозил всегда еду, которую мне можно кушать.
2: А вы спрашивали, что это, нет?
3: Всегда спрашивал.
2: Он говорит, кенгурятина, да, ешь?
3: Кенгурятину я не ел. Не пробовал.
1: И, может быть, тренер не говорил.
2: Да, или тренер не говорил, да.
1: Да, курица.
2: Значит, что потребляет топовый боксер? Утром, днем, вечером?
3: Я люблю утром мясо, днем мясо и вечером мясо.
2: Неплохо. Но серьезно, прям вот сам утром.
3: На самом деле, я очень сильно люблю мясо. Я без мяса жить не могу. 95% моей пищи это из мяса все.
2: Ну а что-то есть, вот, говорят, там, я не знаю, там, стейк с кровью, еще что-то?
3: Есть.
1: Обескровленный стейк.
3: Ну, я с кровью не люблю, я медиум.
1: Стейк соперника.
3: Медиум, да.
2: Такая прожарочка, да, такая средненькая.
1: Угу.
2: Так, понятно, да. А какое мясо?
3: Говядина, баранина.
2: Угу.
3: Только не козлятина.
2: А что вот такое отношение к козлам?
1: Ну, невкусно, наверное, да. Жилистая, или почему?
3: Да, козлятина на самом деле это самое экологически чистое мясо вообще. Самое лучшее мясо козлятина.
2: Но вы не любите.
3: Люблю я это так просто.
1: Ну, то есть вы просыпаетесь утром, например, и идете в столовую, смотрите повар, подходите к нему и говорите, мясо мне приготовь.
3: Не, я утром люблю запеканку с сгущенкой.
2: Со сгущенкой?
3: Да.
2: То есть сладенькой можно?
3: Со сгущенкой. Уже можно, я уже в тяжелом месте выступаю. Да. Раньше нельзя было.
1: А сейчас вам жена готовит? Или вы сами умеете готовить?
3: И жена готовит. А дома, конечно, всегда жена готовит.
2: Понятно, да.
1: А вы умеете готовить?
3: Умею.
1: А что лучше всего у вас получается?
3: Борщ.
1: Серьезно?
3: Серьезно, это меня еще дядя научил.
1: Ничего себе.
2: Тот самый дядя?
3: Тот самый дядя, когда я с ним жил в Калининграде.
1: Как катал на бок, сразу начал борщ учить варить.
2: Серьезно? Борщ?
3: Да.
2: Вот это да. И как вы к этому вообще пришли?
1: Как? Ну, дядя научил, и все, у него выбора не было. Как с боксом, так и с борщом.
2: А? Смотри так сюда, точно. Я сейчас приеду, да, чтобы борщ был готов, да? Так и было?
3: Конечно, у нас так только бывает.
2: Любопытно, любопытно.
1: Вот повезло-то жене.
2: Что?
1: Муж борщ готовит еще вкусный.
3: Я после жены бы никогда не готовил.
1: Она, может, и не знает. А сейчас послушает, он придет домой и скажет, так.
2: Так, а в чем дело?
1: Полети готовить борщ.
2: На 8 марта.
1: Да, кстати, на 8 марта вы можете приготовить завтрак для своей любимой?
3: Давайте про другое что-нибудь.
2: Давайте про другое.
1: Вот, кстати, все-таки про Австралию вопрос пришел, потому что наших слушателей это интересно, да.
4: Про Австралию всегда интересно, да.
1: Да. Каково было выступать в Австралии, потому как это считается вообще другая планета? Считали ли в Австралии другой планетой, что все там по-другому?
3: Ничего подобного.
1: Все то же самое, да?
3: Все то же самое.
4: Ну, ничего... Ногами никто не ходит.
1: Угу.
4: Ну, там же другая... На другой стороне планеты.
3: Такие же люди, как мы. Все так же, как у нас. Только, ну, чуть природа по-другому.
1: Еще вопрос пришел. Известно, что вы встречались на ринге с Биволом. И однажды в интервью вы сказали, что переоценили Дмитрия в реванше. Точно бы выиграл досрочно.
3: Я такого не говорил, что точно выиграл бы досрочно. Никогда в жизни не говорил. Но после нашего боя уверенность появилась. Но не знаю, что случилось бы повторно. Но мне так кажется, что я выступил бы лучше, чем в первом бою.
1: А знаете ли вы, как вообще победить Бивола сейчас?
3: Не знаю.
1: Вот, никак не знаю. Нет. Если бы у вас сейчас бой был бы с ним?
3: Я бы с ним подрался бы.
4: Так.
3: А ринг показал бы, кто лучше, кто выиграет.
4: Да, скажите, вот... Мар, люди, ну, которые занимаются спортом, ну, в основном многие не любят судей. Вы как к судьям в боксе относитесь?
3: Ну, нормально отношусь.
4: Нормально? Вы всегда с ними согласны?
3: Да.
4: Да?
3: Да.
4: Неожиданный ответ.
3: С судьями и с гаишниками спорить бесполезно.
1: А что, были истории? Соглашаться.
3: Я поэтому с ними не спорю никогда.
4: Были истории с гаишниками?
3: Нет. Но я знаю, что бесполезно с ними спорить.
1: А как вы относитесь к женщинам-судьям?
3: Вообще не отношусь.
4: Не должно
3: очень
4: быть?
3: Не должно быть в боксе. Тем более мужские бои судить женщины не должны. Женщина вообще не должна мужчину судить.
4: Так, хорошо.
1: Я согласна, честно скажу. Да, абсолютно согласна.
4: То есть, посмотрев на Умара, ты решил, лучше не надо.
1: Да нет, у женщин другое представление. Мы смотрим эти бои, когда женщина-судья, она оценивает, и она ставит человеку, который прям проиграл, допустим, высшие баллы. И человек потом по итогу выигрывает.
4: Просто
1: по
4: потому,
1: сумме.
4: Просто потому, что он понравился?
1: Да! Понравился разрез глаз, ресничный край красивый.
4: Что?
1: То есть вариантов может быть очень
4: много. Алтайский край знаю, ресничный нет.
1: Есть такие ресничные, да. Вот. В общем, у женщин именно так. Плюс ко всему, гормоны женские, они тоже.
4: Утром Мария, она... давай к гостю, да?
1: Утром она, ну, что-то у нее случилось, все, она будет против. Там. Ну, я согласна, что женщина должна быть судьей. Ни в каком виде спорта.
3: Пирожки жарят, а не судить бои.
4: Ну, каждому свое, да. Но про борщ мы узнали, что вы варите все-таки. Точнее, раньше это делали.
1: Да. Нет, ну это очень-очень круто, Марк, конечно. Вот вы вообще молодец, мой герой. Так, вопрос пришел.
4: Опять? Нашего слушателя Романа?
1: Нет.
4: Не Роман?
1: Нет, это написал Олег Викторович.
4: Олег Викторович?
1: Да.
4: Спасибо.
1: Что дальше делать Артуру? Нужна ли трилогия? Или, может быть, пора ему уже на заслуженный отдых, как вы считаете?
3: Я бы посмотрел бы третий бой. Бивол Бетербиев. Было бы неплохо для, ну, всех любителей бокса во всем мире. Это очень крутой бой был. Ну, особенно второй был. Я думаю, третий еще круче получится.
4: А как вы относитесь к тому, что вот провести его в Москве были такие предложения?
3: Вообще было бы шикарно.
4: Да?
3: Вообще, да.
4: А как собрать? Ну, где, вот, где провести в Москве такой бой?
3: Я думаю, Умар Назарович разберется с этим. Он придумает.
4: Кремлев?
3: Да.
4: Ну, мы предполагали, да, вот здесь в эфире, думали об этом, да, и комментатору Роману Мазуру задавали вопрос. Подумали, что единственное место, на котором могло бы быть, да, это стадион футбольный «Динамо», к примеру, да, то есть там соорудить площадку, нормально ее осветить и вот там провести бой, там, ну, и где-то вот 15-20 тысяч зрителей привести туда.
3: Как минимум.
4: Как вы считаете,
3: да, соберутся? Я думаю, люди соберутся. Это очень крутой бой. Это, ну, мирового масштаба. Это самый верх, что может быть в боксе. Самый высший.
4: Да.
3: Тем более два российских боксера.
4: Ну да. Ну
1: вот,
4: да.
1: Кстати, про Роман Мазуров заговорили, и вот он тут написал: не хочется видеть, как кто-то из них опять проиграет.
4: А, вот это вот, да, тоже. Вот это вот тоже интересная мысль, да, ведь кто-то же из них проиграет.
3: Пусть победит сильнейший.
4: Ну, так каждый говорит, да, но в любом случае там у каждого будет, опять же, вот свое мнение, кто должен победить. Опять же, решение судей и так далее.
3: Я думаю, никто в обиде не останется после этого боя.
4: Да, а такое бывает?
3: Конечно.
4: Да, такая хитрая улыбка. Доброго человека.
1: Роман Мазуров еще вопрос тут прислал. Однажды Умар говорил, что хотел бы, чтобы Сергей Ковалев провел прощальный бой именно с ним. С тех пор мнение поменялось или нет?
3: Поменялось. Сергей уже постарел, ну, тоже да, неудобно будет с ним драться.
1: А вот по вашему мнению, вот тот пиковый Сергей смог бы пройти Бивола или Бетербиева, с которым, кстати, был конфликт, да?
3: Вот знаете, честно, тоже я задумывался об этом, представлял себе, очень круто было бы.
1: Да.
3: Очень крутые бои были бы, если он сейчас, ну, тот пиковый Сергей сейчас тоже, если был бы, было бы очень круто.
4: И опять же российский.
3: Да.
1: Ну да.
4: Опять же российский боксер.
3: Да, он очень крутой боксер был.
4: Да, еще несколько минут у нас в гостях будет Умар Саламов. Оставляйте свои вопросы на наш номер WhatsApp.
1: 495-90-90-94-4.
4: Да, мы совсем скоро вернемся, но, повторюсь, осталось совсем мало времени.

0: Нет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Несколько минут осталось у нас с Умаром Саламовым. И вот такой вопрос пришел. Умар, сейчас идет священный месяц Рамадан. Приходилось ли вам выступать в этот период? И насколько это сложно тяжело, да, будет вот Магомеду Анкалаеву и Альберту Батыргазиеву? Сильно ли их это ослабит?
2: Я думаю, они нашли правильный подход. Угу. Придумали, наверное, хорошую идею, как тренироваться в Рамадан. И надеюсь, что они в хорошей форме, они выиграют. А так, скажу честно, в Рамадан очень тяжело тренироваться.
3: Ну, понятно.
1: Тяжело, сил мало, да, получается?
2: Да.
3: Угу. Откуда их питать, откуда их брать-то?
1: Ну, вот в том и дело, да,
2: можно
1: что помогает.
2: Можно график поменять, тренироваться ночью, а днем отдыхать. Я думаю, они так и сделали.
3: Угу. Так можно?
2: Так можно, так делают многие в Рамадан месяц, меняют график. Ночью работают, когда можно кушать, тренируются, а днем отдыхают.
3: Понятно, интересно. Да.
1: Угу. Но ведь организм тогда привыкает к другому режиму, а перед боем это тоже не очень хорошо.
2: В данный момент вообще Рамадан начался, 4-5 Рамадан только. Вот хорошо, что у них бои не...
1: Ну да.
2: Не дальше.
1: Угу. Только да, дальше, да.
2: Они, у них самое сложное время было, когда им можно было кушать.
3: Ну, понятно, да.
1: Ну вот 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе запланирован бой с Анкалаевым. Анкалаев Перейра. Что вы думаете по этому поводу? Каковы шансы у Магомеда?
2: Все шансы, чтобы выиграть. Надеемся, что он привезет пояс в Россию.
3: Перейра слабее?
2: Не слабее, просто Анкалаев лучше, наверное.
3: Но в чем его преимущество?
2: В борьбе.
3: Борьбе?
2: Да. А Перейра вообще, если я не ошибаюсь, он кикбоксер бывший. И в борьбе,
3: уступает.
2: Уступает.
3: Ну, это же надо еще это искусство применить, чтобы перевести все в борьбу.
2: А я думаю, все дагестанцы и бойцы владеют этим искусством.
3: Давай поборемся. Что ты только не разводишь.
1: Перейра сказал, что он боится Анкалаева, переживает, потому как Анкалаев в утробе матери уже начал бороться, уже, видимо. Да? То есть уже сразу родился, уже готовым уже спортсменом. Готовым борцом.
3: Ваши родственники, ваша семья следят за вашим выступлением?
1: Поддерживают, помогают.
2: Братья, сестры, двоюродные, вот они поддерживают, смотрят. Мама не смотрит, отец не смотрит.
3: Почему?
2: Они только результат смотрят на результат, а так
1: потом звонят, нормально все, да? Спрашивают.
2: Не могут смотреть, переживают.
1: Конечно. Это очень опасно смотреть, как твоего сына.
3: Что это твоего сына, а если твой сын?
1: Думаю, даже если сын, то все равно.
3: Что все равно? Давай, сынок. Почему нет?
1: Можно смотреть, но закрытыми глазами.
3: Какие,
1: наверное,
3: планы? Планы какие?
2: Планы стать чемпионом мира в этом году.
3: В этом году, да. Мощное заявление. Да, хорошо.
1: Силы есть? Перспективы есть, желания есть.
2: Сила есть, ума не надо. Сила есть, ум есть, все есть. Надо просто становиться чемпионом. Нужен шанс и воспользоваться этим шансом.
3: Я думаю, спасибо большое. Мы говорим нашему замечательному гостю Умару Саламову. Спасибо, что нашел время к нам прийти. Да, благодарим Дмитрия Лебедева, нашего звукорежиссера, за работу. Мы, Мария Деева.
1: Алексей Золин.
3: Да, тоже благодарим наших слушателей за то, что дослушали нас до конца. Будет вечерний эфир. Да, слушайте его тоже.
1: Ожидайте обязательно. Благодарим мы еще раз Умара Исаевича за эфир. Желаем ему побед. Будем следить. И до новых встреч. Мы говорим Умару.
2: Спасибо большое вам. Всем хорошего дня.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77 818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига», я ее ведущий Алексей Золин, и сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион по баскетболу, но это если совсем коротко перечислять все регалии Сергея Тараканова, будет достаточно сложно. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Николаевич, в программе «Высшая лига» мы просто с нашими гостями обсуждаем самые яркие события из их карьеры. Ну, самых ярких у вас за карьеру наберется очень много, тем более человек вы неординарный, известный не только как спортсмен. Но в первую очередь хотелось бы узнать, как вы вообще попали в баскетбол. Вы ведь пришли туда в 14-летнем возрасте, а даже в советское время это было поздновато.
2: Да, в советское время, ну, наверное, это было практически нормально, я бы так сказал, тем более в Красноярске, где я вырос. И действительно, я в 14 лет пришел, это как раз был 72-й год, когда Олимпийские игры выиграли, да. Это я точно помню совершенно, да. Я всегда хотел, и об этом тоже там писано, переписано, сказано, пересказано. Ну, если повторяться, то да, действительно очень хотел, до этого занимался всякими любительскими видами спорта, любил спорт, и с отцом на лыжах ходил, на коньках. Так как это Сибирь, ну и баскетболь, школьные соревнования баскетбольные, и бегал-прыгал, и вратарем в футболе был, и в общем все это было как-то часть жизни, во дворе много времени проводили все мы, как, наверное, все то поколение.
1: А Енисей хоккейный?
2: Енисей хоккейный.
1: Это позже началось,
2: это,
1: да?
2: Это было позже, там был автомобилист футбол, там был регби. Там был хоккей, по-моему, второй какой-то дивизион, не очень сильный хоккей. Ну, в общем, много чего было в Красноярске. Это была часть жизни, да, действительно так и есть. Мы с отцом ходили на лыжах, выходные, на коньках. Стадион был не так далеко. Я, кстати, в 19-м году, когда универсиада была в Красноярске, на этом стадионе выступал, когда там была куча зрителей, было холодно, был мотокросс там такие, а я был послом универсиады, был почетное такое у меня звание было. Так это было очень интересно, потому что я на этом стадионе когда-то вовсю гонял на коньках.
1: Ну, а спидвей был, да?
2: Там был спидвей, да, было очень... Это, кстати, одно из воспоминаний тоже детства, когда ходил несколько раз на спидвей, это прям было громко. Интересно, красиво, а один раз даже было кроваво, потому что, когда гонщик упал, и мы шипами проехались, это было прям страшно.
1: Ну, слушайте, у вас такой разнообразный был набор, и все-таки баскетбол.
2: Баскетбол всегда нравился, тем более, что я длинный, худой, и явно выделялся среди сверстников. Был совсем высокий, да, а когда начал заниматься, в первое же лето вырос прям катастрофически. Я из спортивного лагеря приехал через 2 месяца, и за 2 месяца вырос на 11 сантиметров. Так что, когда говорят, что баскетбол помогает росту, видимо, это про меня.
1: Но в таких случаях врачи предлагают остерегаться. Правда, в советское время, наверное, не очень остерегались. Но когда мальчишка очень быстро вырастает.
2: Ну, я не знаю, мне там врачи были достаточно далеко от какой-то реальной жизни нашей. Да, не так часто мы обращались, все было нормально. Единственное, что я был очень худой, конечно, потому что очень быстро рос, питание такого сбалансированного и какого-то специального его, естественно, не было. Никаких там специальных добавок и так далее. Ничего никто об этом даже и не знал. Да, в принципе, практически на протяжении всей спортивной, даже потом карьеры, такого тоже не случалось. Поэтому я был худой. Я приехал когда в Ленинград, а это уже дальше, когда уже 16-летний меня пригласили. Я при том же росте 2 метра весил 80 килограммов. И это, конечно, было совсем маловато, да. Я потом добавил там 13 килограммов за счет там какого-то уже взросления и мышц. Но все равно был, конечно, очень худой и никак не мог набрать.
1: В вашей жизни было очень много ярких тренеров. Кто из них особенный?
2: Да они все особенные, они все особенные личности. Не со всеми складывалось у меня все там благополучно, скажем так. Ласковым теленком я никогда не был. Имел свое мнение, это не всегда нравилось.
1: Ворчал.
2: Нет, не хулиган. Я дисциплинированный, я трудолюбивый, я ответственный в этом смысле. Даже с теми тренерами, которые, может быть, не очень у меня складывалось, они понимали и понимали, что я все равно буду делать дело, которое нужно делать. Но с точки зрения несогласия такое случалось. Тем же самым нашим все Александром Яковлевичем Гомельским. У меня там не все было идеально, потому что я ерепенился. А он ерепенство он не приветствовал.
1: А у него-то тоже был характер, ого-го.
2: Ну, у него, естественно, он был наше все, и главные его боялись, и, естественно, он всегда рулил процессом, практически не было игроков, которые могли так, за исключением, может быть, Сергея Белова, который мог бы открыто выказывать свою позицию.
1: Интересно. Ну, хорошо, то есть Гомельский номер один.
2: Но я могу сказать, что если говорить про тренера,

0: и Анатолий Штейнбок, который сейчас здравствует, работает, мы с ним в контакте, мой не очень долгое время, но тем не менее тренер, который впервые дал мне какие-то понятия о каких-то более профессиональных навыках. Был Владимир Петрович Кондрашин, которого я играл несколько лет в Ленинграде, и после этого Гомельский, после этого Юрий Селихов, после этого Сергей Белов. Одно время был Арман Краулинч, латвийский тренер, который был, замещал Гомельского в сборной СССР, когда тот был невыездной. Были такие эпизоды в его жизни и в нашей тоже. С которым, кстати, у меня было совсем самые лучшие отношения. У меня было как раз с Арманом Краулиншем, который тренировал ВФ Рига, и который, у которого я пользовался прям там безграничным доверием каким-то. Такой это единственный тренер в моей жизни, который вот действительно был прям душа в душу. Так что много были тренеры там и уже и потом, но это эпизодические такие роли, которые были, и про них мы сейчас не будем говорить.
1: Хорошо, да. То, что я вам говорил, события, самые яркие события в вашей баскетбольной карьере. Вот выберите.
0: Ну, во-первых, первый чемпионат Европы взрослый в Турине, в Италии. Я поехал уже будучи, ну, достаточно твердо, находясь в сборной. До этого я был уже там полтора года, в 19 лет был, вызывался, в 18-19 проходил сборы. В 78 году последний мне был отцепленным, не поехал на чемпионат мира, хотя, в принципе, уже мог поехать. Но думаю, что решение было правильное. После того уже, тогда было обидно. Я последний, меня отцепили, я был 13-м, но в то время были гранды такие, как там Болышев, Жармухамедов, теоретически с которыми я мог там как-то конкурировать за место, но я считаю, что правильно, ведь ветеранов надо было, конечно же,
1: уважить
0: и вести, и все правильно. А вот на следующий год, в 79-м, я уже был твердо в составе, и даже там были очень такие яркие мгновения. Во-первых, мы выиграли чемпионат Европы в 79-м году, 8 лет не выигрывала сборная Советского Союза. Я был лишен всяких страхов и мыслей по поводу того, с кем мы играем и как чего, и это, кстати, очень сильно помогало, потому что был у сборной Союза был комплекс перед югославами, а я вышел и как-то совсем без пиетета к ним отнесся. И мы выиграли, и после этого в финале выиграли, и, в общем, как-то громко заявил о себе, был там назван лучшим новичком Европы и так далее, и так далее. Такой достаточно серьезный титул. Почетный, да.
1: Потом уже прозвали грозой Югославии, нет?
0: Потом у меня было все с ними хорошо. В основном как-то у меня вот это, точнее, у них появился, видимо, комплекс на меня. Я всегда, в основном, всегда с ними играл хорошо. И, ну, они позволяли, опять же. Поэтому это вот такое. 80-й год я не могу сказать, что потому что мы проиграли Олимпиаду сегодня, бронзовую медаль Олимпийских игр. Она вроде бы как более восторженно воспринимается. Для меня это и для нас, для всех это было поражение, было очень плохое настроение.
1: Как-то это после этого были какие-то орг-выводы?
0: Орг-выводов не было, хотя все ожидали, что Гомельского снимут с должности. Он каким-то чудом остался. Пострадал его помощник Юрий Гозеров, который ничего не решал, в основном был его таким телохранителем, оруженосцем. И Гомельский сделал серьезные выводы, привлек Анатолия Блика, который был такой мастером передовых идей, недавно закончивший играть в баскетбол, хороший баскетболист. Ну и такой современный тренер, который проповедовал такой быстрый атлетичный баскетбол. В результате мы в 81 году выиграли с блеском чемпионат Европы практически тем же составом, который был в 80 году. И нам вот этого нового видения и быстрого баскетбола не хватало. Тех же югославов мы обыграли в финале, и итальянцев, которым проиграли неожиданно на чемпионате, на Олимпийских играх в Москве. Потому что мы ходили пешком, играли в любимый баскетбол Александра Яковлевича, потому что он был всегда фанатом сверхвысоких центровых. Играли медленно, и в результате самые главные козыри наши были потеряны. Поэтому в 81-м, когда побежали, было все здорово. Я, кстати, очень неплохо играл. Это тоже было неплохо.
1: Но особняком-то, наверное, все-таки стоял чемпионат мира 82-го года, в том числе из-за того места, где он проводился.
0: Да, Колумбия. Никогда больше не было ни до, ни после в Колумбии. Было такое странное чувство, потому что мы, допустим, мы жили первую подгруппу, играли в Медельине. Медельин, если кто-то там следит и знает, ну, хотя бы наскоком как-то на слуху, это вообще наркокартель. И там
1: столица наркокартеля.
0: Столица. Да. Нас возили на игры. Мы жили в отдаленном отеле на горе. Охранял отель отряды каких-то.

0: какие-то там полиции, то есть оттуда мы не могли выйти. Один раз мы в город вывезли, и то с полицией сопровождали, на игры с полицией. Ну, в общем, все было так необычно. Финал мы играли в Кали, и там тоже было не все обычно, но там было спокойнее. Там было спокойнее. Достаточно смутные воспоминания у меня, как мы там играли, там были закрутки, там мы проиграли, американцам проиграли. И в финале с ними же встретились. Там были такие расклады, что мы могли совершенно спокойно варьировать, с кем там встречаться. И Гомельский выпустил, ну, скажем так, запасной состав, в числе которых и я тоже был там, потому что я там в пятерке я не играл в то время. И мы так поборолись, но проиграли. В результате играли в финале с американцами. Ну, достаточно уверенно лидировали. В конце, правда, довели дело до того, что сегодняшний знаменитый тренер Док Риверс, который уже много-много лет тренирует в НБА и был, признавался и лучшим тренером, все, вот он последний бросок промахнулся, а мог бы выиграть чемпионат мира этот для американцев. Вот, ну, то есть победа была такая значимая, важная, эмоций было много. Не могу сказать, что для меня он был какой-то такой супер чемпионат, да, но тем не менее медалька у меня такая есть.
1: Не, ну тогда подключились там вы, хотя вы подключились там раньше, и по-настоящему вот этот вот литовский набор игроков, который потом появился в сборной Советского Союза и стал одним из костяков сборной, потому что костяк был не один.
0: Ну, гений Гомельского, конечно, в том, что когда он начинал пестовать и верить в игрока, он давал ему абсолютный карт-бланш. Такое случилось с Хомичусом. Хомичус, который последние годы был даже капитаном сборной СССР, мы с ним какое-то время даже передавали друг другу капитанские повязки. И, ну, учитывая засилие литовцев, все-таки литовцу нужно было быть главным. И они, конечно, там в последние годы мои в сборной, в конце 80-х, они там главенствовали. Но так вот я хочу сказать, что в 79-м году Хомичус не попадал в 12 человек состава Жальгириса. Но да. тем не менее, Гомельский ставил на него и взял его в сборную. И Хомичус, ну, почти не играл в то время, в 79-м году, на чемпионат Европы. Но он был в составе, он чемпион Европы 79-го года. Мы с ним в одной комнате жили, я точно помню хорошо все это. И он был, ну, наравне со мной, он на год младше, но, в принципе, из одной плеяды игроков. Но, не играя за основной состав, потому что он такой, он очень атлетичный, но поздний в баскетболе, трудолюбивый, и это увидел Гомельский. Точно так же, как он увидел, но это было сложно, конечно, не увидеть гений Сабониса. Но он в 17 лет, я тоже, кстати, с ним на чемпионате мира жил в одной комнате. Да, такое случалось со мной. Он очень плохо говорил по-русски, но видно было, что это феноменально одаренный человек. 17 лет, ростом каким-то невероятным, подвижный, умеющий бросать, пасовать, бежать. Все это реально редкость такая. Поэтому такое случалось. Курти Найтса, которого вытащил Гомельский из второй лиги, где он там, можно сказать, погибал от нарушения режима и все остальное. И после этого Курти Найтс стал основным игроком сборной, значимым и так далее, и так далее. Поэтому есть такая жилка, была такая жилка у Гомельского, который ставил на игрока и, ну, на самом деле позволял ему очень много. Есть такое, иногда было обидно, даже скажу, часто обидно, потому что то, что позволялось одним, не позволялось другим. Но это вот была такая тактика и понимание ситуации у Александра Яковлевича.
1: Понятно, но вот смотрите, у вас в команде, в сборной был и Йовыша, и Сабонис, и Куртинайтис, и Хомичус, и Валтерс, да, там, Хендон. И тем не менее вы капитан команды. Каково было быть капитаном такой команды?
0: Ну, я был какое-то время капитаном команды, не всегда. Потом, я уже сказал, в 88-м году был Хомичус, до этого был одно время и Белостенный был тоже. Я как-то в то время уже был капитаном команды ЦСКА, и акценты сместились как раз, потому что у нас непростые отношения были, особенно когда вот это вот противостояние ЦСКА-Жальгирис, а я как, так скажем, апологет армейской морали и побеждающего духа и традиций каких-то, я там в какое-то время остался почти один. И в результате, конечно, акценты сместились. Гомельский сделал большую ставку на прибалтов. Возможно, это правильно, но победителя не суть, поэтому если выиграли, значит, правильно. Поэтому, конечно, там были какие-то и противостояния, и внутренние, и так далее, и так далее. И, ну, капитаном, наверное, нужно было быть другому человеку. У меня были, еще раз повторюсь, такие не самые простые отношения. Определенные периоды были на грани конфликтов с прибалтами. Особенно с Жаргисом, потому что когда они начали выйти, до этого они относились, так скажем, с пиететом к нам.
1: Вели себя тихо,
0: но когда подняли голову, появился Сабонис, все у нас, а я не хотел уступать. У нас в ЦСКА после того, как закончили там Еремин, Милосердов, Мышкин, закончили играть, и по большому счету остались в сборной, но я по большому счету один. Остальные были такие вновь призванные. Это был и Волков, и Мигленикс, который тоже прибыл, и Ткаченко. И в результате, ну, скажем так, было или молчаливое большинство из армейского стана, или человек, который не сильно сдается и не сильно уступает, это я. И моментами было непросто.
1: Мне кажется, Ткаченко достаточно было посмотреть.
0: Ну, он тихий, он добрый, он тихий. Тем более у них всегда, у центровых были абсолютно особые отношения внутри вот этого центрового склада. Они могли там рубиться на площадке, но очень тепло относились и относятся друг к другу. Вот эти вот сверхвысокие. А их было у нас, ну, четверо, скажем так, да, трое. Трое — это Белостенный, Ткаченко и Сабонис. По-разному совершенно, там, и игровому стилю, и все остальное. Ну, Панкрашкин потом примкнул, но он парень такой с рабочей окраиной, который там был всегда такой правдоматка и другой.
1: Понятно. Олимпийские игры в Сеуле — это отдельная страница?
0: Ну, конечно, отдельная страница, потому что, ну, меня до сих пор преследуют, ну, по-хорошему преследуют. Вы же меня представляете как олимпийский чемпион. Мне всегда хочется сказать, что если бы вот, ну, там так не случилось, то значит что? У меня вся карьера, значит, ничего не значит.
1: Нет,
0: ну, у меня много
1: спорта, чемпион мира.
0: Ну, у меня много чего. Я вообще-то там недавно, в том году, был избран в Международный зал славы ФИБА.
1: Несомненно, да.
0: ФИБА. Это не потому, что я хвастаюсь, а потому что это действительно такая веха в жизни, которой можно гордиться, и которой, да, есть признание международное, всемирной ФИБовской организации, которая объединяет там 200 с лишним федераций. И, ну, в числе прочих, естественно, там у меня в одном ряду с очень там уважаемыми мною людьми со всего света. Это приятно, да, но... Конечно, Олимпийские игры. Я, к сожалению, сейчас замечаю, что и интерес к Олимпийским играм за счет вот этих скандалов всяких, вот этих вот допингов, этих самых гендерных каких-то там, это очень грустно наблюдать, потому что интерес даже у меня, он падает, и это очень плохой знак. То, что делает, вот мне считается, считаю, что Международный олимпийский комитет и сегодняшняя вся эта вот политическая ситуация, которая вокруг России, вокруг Олимпиады, все, это очень плохую службу играет. Потому что раньше Олимпийские игры, и это всегда было такое, ну, гораздо больше событий, чем сейчас, как мне кажется.
1: И праздник был, несомненно. Мы продолжим наш разговор с Сергеем Таракановым совсем скоро.
2: Высшая лига. Сердце прошу на

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. Сегодня в гостях Сергей Николаевич Тараканов. Замечательный человек, отличный в прошлом спортсмен. Ныне замечательный эксперт, в том числе на телевидении. Но есть у него и какие-то скрытые таланты, которые для меня стали откровением. Порой, но об этом позже. Все-таки, что было самое сложное в Сеуле в 1988 году на Олимпийских играх?
2: Сложно было приспособиться к новой игре, потому что об этом тоже уже все много рассказано. Главный наш талисман Сабонис, который лечился после операции на ахилле и не был с нами вплоть до самого отлета на Олимпийские игры. Каким-то чудом Гомес Кей проявил свою авторитарность, такое управление, договорился со спорткомитетом, договорился с Сабонисом, который прилетел из Америки, зашел к нам проведать в Новогорск на тренировку. Ну, короче, через какое-то время Сабонис полетел с нами, не проведя ни одной тренировки с командой. А мы играли неплохо, мы обыгрывали тех же югославов. Не были, может быть, такими мощными, но играли неплохо, потому что в то время, конечно, не в пример сегодняшнего времени, главных сборных в мире было, ну, скажем так, гораздо меньше, чем сейчас. Было три команды – Югославия, Америка и мы. И, конечно, были и команды и другие, которые время от времени нас покусывали, и с которыми мы бодались, да, и этому тоже примеров много, и проигрывали иногда испанцам, часто с ними играли. И итальянцам, и там могли проиграть, не знаю, кому.
1: Бразилии.
2: С бразилами бодались. Не, ну да. могли, проигрывали иногда, да, все зависит от того, как там, какой день, и все, и там тот же чемпионат. Грекам проиграли в 87-м году, финал, да, то есть были. Правда, греков после этого нигде не было видно, не слышно много лет, потому что они играли дома, и там до сих пор дискуссии идут, как это все происходило, но неважно. Факт есть факт, мы были серебряными. Вот. Но главный, конечно, принцип был, как мы шли. Мы первую игру и с югославами играли, с которыми играли и последнюю игру на Олимпиаде. Тот, кто не сильно помнит, мы проиграли достаточно уверенно. Достаточно уверенно, потому что мы поменяли весь стиль игры. Но когда основной игрок, тем более центровой, от которого много зависит, который сверхталантлив, не в лучшей форме находится, потому что хоть он и тренировался, он восстанавливался, он был в Портленде, за который потом, в течение, после многих лет, играл и выступал в НБА. Но он, конечно же, не был в идеальной форме, и играл-то неровно, и не все подходило, и мы тоже, естественно, потому что стиль игры был совершенно другой без него. Мы играли практически без центровых, маленькой пятеркой, быстро бегали, перемещались, активно защищались и так далее. А тут, ну, совсем все по-другому. И вот это вот приспособление, это было, наверное, самое сложное. Была и часть удачи, естественно, потому что вспоминается матч с Пуэрто-Рико, где мы были просто не просто на волоске от поражения, а там даже, я даже не понимаю, как мы его выиграли, потому что это было какое-то сродни чуду. Но к финалу было достаточно ясно. Я не очень верил, что мы победим американцев, но, наверное, в первую очередь потому, что все равно какой-то шлейф такой был, тем более, что не было блеска в нашей игре, но шлейф такого понимания о том, что вот американцы, они такие сякие, эдакие. Мы практически, тогда все было по-другому. Скаутинга практически не было. Мы даже американцев-то, я даже не помню, чтобы мы их смотрели. До игры с ними, в полуфинале мы с ними играли. Но план игры был хорошо построен. Плюс прорвало Куртинайтиса, которому внимание в защите меньше уделяли, и потому что сконцентрировались против там Сабониса, Волкова и Марчеллониса. Курта прорвал, он забил 28 очков, за что ему благодарен там по гроб жизни. И мы все, естественно. И все вместе. Мы, в принципе, всю игру от первой до последней. Кроме первой минуты, мы всю игру вели у них. Поэтому, когда меня спрашивают, когда про вас кино снимут, как движение вверх, я говорю, никогда не снимут. У нас все ясно было.
1: Да, это там какая-то трагедия.
2: Там не было такой интриги и драмы, которая случилась в 72-м году. Поэтому, ну, это, конечно, такое воспоминание замечательное. Моментами смутная, потому что вот эти вот эмоции какие-то, я даже некоторые моменты плохо помню, потому что вот самое главное ощущение счастья, я помню, как я звонил с переговорного пункта, мобильных телефонов не было, маме звонил, мама, мы выиграли, и это, конечно, было такое абсолютная эйфория. Мы еще в Олимпийской деревне еще сидели дня три, по-моему, ждали золотого самолета. По традиции, да, многие золотые медалисты ехали одним самолетом, и я два раза в жизни давал интервью на трапе самолета. Один раз в 79-м году, будучи там открытием чемпионата для программы «Время», Первый канал, ну, это... на трапе самолета. Крутняк вообще.
1: Да, да,
2: и
1: да.
2: Второй раз, вот когда мы приехали, у меня, кстати, нет этих кадров, было бы интересно найти.
1: Ну, я думаю, они где-то есть.
2: Наверняка
1: где-то в архиве сохранилось. Сергей Николаевич, вот карьеру все равно пришлось как-то закончить. Но вы раскрылись с совершенно новой стороны. Это то, что мне довелось вычитать про вас. Я этого серьезно не знал, хотя следил за вами. Да, вы в качестве эксперта просто великолепны на телевидении во время матчей. Вы стали бизнесменом. У вас и раньше была такая жилка? Или вот само по себе открылось? Когда поменялась страна сама по себе?
2: Ну, если говорить так полусерьезно, да, мы все же были бизнесменами.
1: Ну, когда
2: все,
1: ездили за границу,
2: когда играли, ездили, да, за границу, это не секрет. Мы все были немножко такими челноками. Те, кто ездил часто за границу, все единственное. Главное, не было же контрактов. Была неплохая зарплата, были привилегии у спортсменов, и мы жили, конечно же, лучше, чем большинство советских граждан. Но основные какие-то заработки это были, когда ты мог поехать за границу, что-то купить, где-то что-то и себе, где-то что-то продавать. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что, в принципе, это делали все.
1: Да, все футболисты, кто-то, все спортсмены, которые выезжали за рубеж.
2: Все спортсмены,
1: да,
2: уверяю вас, все балеруны, артисты, КГБшники, которые читали нам нотации перед тем, как уехать, и мы перед каждым выездом проходили инструктаж, и они, те, кто с нами ехал, подходили ко мне и спрашивали совета, как лучше себя повести сразу же после пересечения границы. Так что все это было. Поэтому, если говорить о том, что была ли у меня жилка коммерческая, ну, я точно не в последних был рядах в этих действиях, да. Вот, криминал, ну, я, смотря как оценивать, да, все это дело, но старались как-то всегда. Это было такое разрешенное государством привилегия спортсменов. Главное, не зарывайся. Я не зарывался, и у меня никогда никаких проблем с законом не было. Поэтому все было, скажем так, в пределах разрешено. Все понимали, что, ну, если еще этого не будет, то там начнутся, не знаю, там какие-нибудь действия другие, там за границу убегать и все. У нас баскетболисты, кстати, никто никогда, несмотря на предложение, никто никогда никуда не уехал.
1: Да, это можно было... Да,
2: в отличие от тех комсомольских работников, которые нам читали нотации и говорили, как себя вести.
1: Совершенно верно. Да, но затем вы еще стали агентом баскетбольным для наших ребят за границей.
2: Ну, давайте опять же по хронологии, там все можно прочитать, но расскажу. Я уехал в 90-м году, я долго увольнялся из армии, когда все поехали за границу, да, и это была возможность заработать какие-то деньги в те самые 90-е годы, конец 80-х, после Олимпиады. Кто-то, кто помоложе, поехал в НБА, кто-то в Европу. Мое время, в это время, там уже мне 32 года было, я резко очень посыпался физически. 32 года, ну, на самом деле, возраст не очень большой по сегодняшним меркам, но тогда вот это как-то было быстро. У меня 10 лет не было отпуска.
1: Ну, тогда раньше заканчивали.
2: Раньше играть, заканчивали, да. Организм работал на износ, психологически тоже. И я вот резко после 30 лет физически сдал. И это ощущал, переживал сильно. Но, тем не менее, там, увольнялся полтора года из армии для того, чтобы поехать и какой-то кусочек хлеба заработать. Я поехал сначала в Германию. Через неделю после приезда в Германию получил страшную травму. У меня была операция, 2 месяца в гипсе, костыли и так далее, и так далее. Ну, короче, это все такая грустная история. Uh-huh. После этого я там выживал еще в Бельгии, оказался, поиграл немножко. И, в принципе, решил остаться. Жена моя в прошлом плакала, не хотела возвращаться, боялась, 90-е годы начало. Не хотел, не то что боялась, а ей было там более комфортно. Как-то там ребенок родился, вторая дочка, и в 92-м году в Бельгии. И я начал заниматься бизнесом. Бизнесом просто, не потому что я бизнесмен, а просто выживать надо было.
1: Ну, понятно, да.
2: Вот, в результате у меня был, ну, достаточно неплохой бизнес. Я все, естественно, ориентированный на Россию. Угу. Ну, естественно. А в 2000 году я решил вернуться. разладились отношения в семье. Я хотел вернуться, мне стало там было и стало совсем не в моготу, и стало скучно. Я вернулся в 2000 году, и так как у меня был некоторый опыт не за деньги, а помощи каким-то ребятам, которых помогал и какие-то мосты наводил для них в небольшие клубы в Бельгии, там, во Франции. Я говорил по-французски, говорил раньше еще неплохо по-английски. Даже немецкий успел немножко чуть-чуть освоить, когда в Германии был. На костылях ходил, приходилось...
1: Надо было общаться,
2: делать надо было что-то, не только дома сидеть. Ходил на курсы. Тогда это была ниша абсолютно незаполненная. Я был первым с российским агентом, который начал заниматься и в основном работал на то, чтобы привозить легионеров. Недорогих, не таких, как сейчас, там, по миллионам евро там, или долларов. Американцы. Я знал немножко рынок, знал игроков, знал агентов. Поэтому я начал этим заниматься и, ну, так или иначе, занимаюсь этим в течение уже 20 лет.
1: Это прекрасно. Прекрасно, что есть у нас в России, в нашем спорте, в нашем баскетболе такой человек. Я не буду спрашивать про нынешнюю ситуацию, как ныне жить нашим клубам, в том числе нашей сборной. Но вот я смотрю, у вас на чехле телефона ЦСКА. Да, родились в Ленинградской области, детство провели в Красноярске. Потом, как вы говорите, на ноги в баскетбольном свете вас поставили тоже в Ленинграде.
2: У меня есть благодарность. У меня есть благодарность, и это очень важная часть, хотя и не очень большая часть моей жизни, когда я был последние полгода школы в интернате спортивном. Закончил школу, начал играть сначала за дубль, потом за основной состав «Спартака». Начал призываться в сборную кандидатом, будучи игроком «Спартака» Ленинградского. Играл с Александром Беловым, ну, самым знаменитым, естественно, из «Спартаковцев» под руководством Владимира Кондрашина. Не все так было гладко, не все было хорошо, но вот в определенный момент решил перейти в ЦСКА. В то время, это было перед Олимпиадой 80-го года, в то время, когда там играли еще все гранды. Это был определенный вызов для меня. Я всегда был честолюбивым, и мне казалось, что если я там заиграю, то, ну, понятно, что я заиграю. Определенный талант был, честолюбие было, трудолюбие было. И когда я пришел, еще Сергей Белов играл, Едешко играл, Жармухамедов играл, Милосердов, Мышкин, Еремин, Петраков, Коваленко, один Коваленко, другой. То есть там было прям, ну, и более молодое поколение. Лопатов, Мелешкин, Гусев и, ну, много. Я боюсь кого-то не назвать. И это был определенный вызов. Конечно, я благодарен и Ленинграду, но в то же время я считаю себя армейцем. И тем более сейчас я имею отношение. Хожу на игры. Я председатель Совета ветеранов ЦСКА. Громко звучит, да, но на самом деле у ЦСКА, у баскетбольного клуба ЦСКА есть такая линия поведения, когда они так или иначе помогают ветеранам. Есть тем, кто не может быть не идеально финансово себя чувствует. Есть 10 стипендий, которые с помощью там Норильского никеля, главного спонсора и владельца команды, платятся ветеранам. Есть какие-то подарки. Есть, естественно, была всегда до ковида была ветеранская трибуна. Я вот, ну, какая-то помощь, когда необходимость нужна, я этим ответственен за это. С ковидными проблемами и с пандемией, с этой, там, все нарушилось, потому что на игры ветераны почти не ходят, да и вообще всегда было ограничено сейчас. Надеюсь, что как-то все это нормализуется, тем более, что очень многие достаточно большого, серьезного возраста. Но у меня есть благодарность ЦСКА, то, что не просто плюют и говорят, а откликаются и президент клуба Ватутин, и вообще общая тенденция такая направленность о том, что мы уважаем тех, кто за клуб играл раньше давно, даже если мало кто чего помнит. Ну, а я стараюсь так, чтобы вспомнили.
1: Отлично. Спасибо огромное Сергею Тараканову за то, что пришел сегодня к нам в эфир программы «Высшая лига». Не пропустите наш следующий эфир. Всего доброго.
2: Счастливо.
0: Высшая лига.

0: Рекорд ниже нуля.
1: Перед стартом шестого дня Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере сборная России находилась, если не в нокауте, то в глубоком нокдауне. В активе всего одна медаль, и та бронзовая, добытая конькобежцем Иваном Скобревым в первый же день. После этого засуха. Сборной катастрофически не везет. Исправлять положение должны были лыжники в спринте классическим стилем. В этой дисциплине наша команда рассчитывала на медаль от Никиты Крюкова, который в олимпийский сезон трижды оказывался на подиуме по итогам забегов классикой на Кубках мира. Речь скорее шла о серебре или бронзе, ведь безоговорочным фаворитом спринта был швед Эмиль Йонсен. После невыразительных результатов россиян на старте Олимпиады старший тренер спринтерской группы Юрий Каминский решил полностью оградить своих подопечных от общения с журналистами и представителями делегации. Не пустили даже министра спорта Виталия Мутко, который хотел пообщаться с лыжниками незадолго до старта. Помимо Никиты Крюкова, от России на спринтерскую гонку были заявлены опытный Николай Морилов, амбициозный Михаил Девятьяров-младший, а также совсем молодой Александр Панжинский. Последний приехал на игры в качестве действующего чемпиона мира среди юниоров. Правда, на взрослом уровне у него не было ни одного подиума на этапах Кубка мира. Тем не менее, в официальном олимпийском пресс-релизе Александра окрестили теневым фаворитом, который в состоянии выйти в финал. Панжинский сразу начал доказывать, что для него нет авторитетов, сходу выиграв квалификацию. Первый барьер преодолели и другие наши лыжники, причем Крюков с хорошим четвертым результатом. Но уже в четвертьфинале произошла первая потеря в российской команде. Морилов не смог пройти дальше. Панжинский в своем забеге без проблем убежал от соперников и с первого места вышел в полуфинал. Крюков также там оказался, но с большим трудом. Он на считанные доли секунды обошел француза Сириля Миранда. Пришлось даже смотреть фотофиниш. В полуфинал отобрался и Девятьяров, но в решающий забег не прошел. Вместе с ним сенсационно закончил выступление оказавшийся непобедимым швед Йонсен. Панжинский и Крюков попали в один полуфинальный забег. Александр, как и в предыдущем раунде, сразу убежал от конкурентов и стал первым. А Никите вновь пришлось выгрызать для себя путевку в финал. Крюков занял только третье место в забеге, но благодаря быстрым секундам вышел в финал в качестве лаки-лузера. После вылета Йонсена и с учетом прекрасной формы Панжинского в голове российских болельщиков стали появляться мысли, а не замахнуться ли на золотую медаль. Однако о лидере сезона Петре Нортуге, разумеется, тоже никто не забывал. К тому же вместе с ним в финал прошли и два других норвежца – Ула Виген Хаттестад и Остин Петерсон. Понимая, что соперники могут использовать командную тактику и просто перекрыть направление движения россиянам, тренер Юрий Каминский дал своим подопечным установку с самого старта идти вперед. Панжинский по традиции с первых метров финала вышел в лидеры и даже сумел создать небольшой отрыв. Крюков на первом подъеме смог встать перед норвежцами и не позволил им сразу нивелировать отставание. На следующем спуске норвежец Петерсон и казахстанец Алексей Полторанин не поделили лыжню и столкнулись. Оба упали и потеряли много времени. О шансах на медали для них речи уже не шло. На втором подъеме Крюков догнал Панжинского, и они вместе выкатились на стадион. Нортуг понял, что слишком далеко отпустил россиян и начал выкладываться по полной. Но отставание не сокращалось.
2: Он включается, но просвет есть! Есть в горе просвет, 25 метров примерно! Джокер этой гонки уходит и увозит своего товарища по команде! Не рассчитывал Нортуг на такое!
1: На заключительный спуск Панжинский вышел лидером. Крюков шел вплотную. Нортуг уже, очевидно, никак не мог догнать россиян. И судьбу золота нашим лыжникам предстояло решить в финишном створе. Крюков перестроился на параллельную лыжню. Они с Панжинским поравнялись и, как показалось, одновременно пересекли финишную линию, рухнув на снег от усталости. Поднявшись, россияне сразу устремили взгляд на табло, но результаты на нем появились не сразу. Судьи изучили фотофиниш и определили, что первым все же стал Никита Крюков.
2: Никита Крюков, олимпийский чемпион, Панжинский серебряный призер, брависсимо!
1: Незабываемое завершение гонки. Без сомнения, один из лучших финишей в истории Олимпийских игр.
0: Спорт ниже нуля.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: в себя, и родители помогали, спасибо за это. Но это не было самоцелью, потому что планировалось получение образования высшего и работа непосредственно в офисе.
1: Mm-hmm. Ну, слушайте, но Москва, с точки зрения спорта, город не всегда и для всех самый удобный. Приходилось рано вставать, чтобы куда-то ехать, заниматься?
0: Ну, в Москве много чего есть.
1: Согласен.
0: Это самое главное преимущество Москвы. А касательно того, удобно-неудобно, когда надо, все удобно.
1: Вот это вот надо где-то записать, вот это вот.
0: Ну, суть в том, что да, такой путь получился.
1: Ну, хорошо, путь получился, а под купол вы как попали?
0: В 2013 году я открыла свою цирковую школу по воздушной гимнастике, и у меня появился свой цирковой коллектив «Артерия Project». Угу. Можно, нельзя называть в эфире.
1: Уже назвали, да.
0: Ну, уже назвала, да. Вот, и мы, конечно же, активно развивались, любили и любим свою профессию, появлялись предложения по работе, появился постоянный прокатчик, который возил нас по разным городам России, в том числе по разным циркам России.
1: Ну, я смотрю, вот у вас там Астрахань, образом... Тула, там вот это,
0: да,
1: вот все,
0: да? Да, да, то есть у нас... Появился у нашего циркового коллектива прокачи, который регулярно брал нашу работу себе в шоу и прокатывал по разным городам. Это и цирки, и арены, и дворцы культуры, и вообще все-все-все.
1: То есть у вас постоянной труппы не было?
0: Была. То есть у нас постоянно труппа цирковых uh-huh. ребят была, uh-huh. которых вот прям всех нас вместе брали в программу. И мы катались вместе с прокатчиком и его программы, и весь наш цирковой коллектив воздушного жанра. Но мы до сих пор с ним работаем. Вот, и...
1: То есть у вас, простите, да, просто не, чтобы понимание было, да, то есть клоуны одни, да, то есть цирковые артисты другие, там, я не знаю, дрессировщики третьи. Правильно?
0: Ну, наш коллектив, он специализируется на воздушном жанре.
1: Ну, я понимаю, да.
0: Поэтому, собственно, я могу за наш коллектив отвечать. Мы когда приезжали, естественно, там были представители других жанров, да, потому что как полноценное цирковое шоу без них? Но вот мы отвечали за свою часть, да.
1: Ну, понятно. Сегодня день клоуна, на самом деле. Да, не знаю, кто отмечает. Поэтому в любом случае, ну, у вас же на самом деле эта программа очень тяжелая. Сколько занимает времени отработка, шлифовка, тренировки?
0: Тяжелая она, наверное, тогда, когда нет определенной физической подготовки, да, когда уже человек в профессии, когда он этим живет и каждый день репетирует, наверное, вот мне уже это не тяжело. Ну, зависит, конечно, от того, что делать. Я привыкла, и мой организм привык, моя мускулатура привыкла к этой деятельности, да, вот. А изначально, конечно, да, к нам приходят, например, обучаться любители, да, угу. И я уже забыла, как это начинать, да, а кто-то рассказывает, как потом тяжело вставать по утрам с кровати или держать чашку в руке, потому что рука не держит. Ну, то есть свои нюансы есть, но это все постепенно нарабатывается. Просто тот, кто профессионально занимается, соответственно, в большей степени посвящает себя данному делу. Кто-то, кто любительский, для себя в меньшей. Но, по сути, конечно, труд.
1: Инна Аствацатурова у нас в гостях, рассказывает в том числе про воздушную гимнастику, про свой проект, про который она так упомянула, но так ничего и не сказала. Что у вас такое намечается?
0: Ну, из интересного, да, у нас на повестке дня это то, что мы наконец пришли к тому, чтобы создать собственное шоу. Вот, и долгий путь, непростой. Вот 23 августа, ура-ура, у нас премьера.
1: Ух ты, где?
0: На Кутузовском проспекте, на нашей Москве, репетиционной, да? базе, да, мы проводим, сейчас там идет стройка активная, мы делаем шоу под названием «Левер

0: и при этом красивая, необычная ее роль. Мы очень были рады, что она смогла у нас поработать, потому что многие артисты, в основном, которых мы привлекли, работают за границей. И сделать так, чтобы они в тот период, когда мы запускаемся, были в Москве, тоже потребовало усилий подписания контракта. Вот. Из интересного, наверное, Бурдина Анастасия, мастер спорта по художественной гимнастике. Она будет работать у нас в бокале. Чистота линий, грация. Все это будет представлено. Мы стараемся. Конечно, будет конферансье, который будет рассказывать через наши цирковые номера об истории разных сортов вин. Поэтому, собственно, дегустация.
1: Это точно конферансье, не сомелье?
0: Ну, он, естественно, готовится как сомелье, но, по сути, его роль сопровождение, да, шоу. Вот. Музыканты будут. Ну, мы в первую очередь сосредоточились на том, чтобы состав артистов был это...
1: Топовый.
0: Топовый, да, топовый состав артистов.
1: То есть даже из Дюсалей вытащили людей?
0: Из Дюсалей тоже есть представители в том числе. Да, да. Будет баланс на ноже с бокалами. Человек как раз работал этот номер ни в одной программе цирка Дюсалей, Симон Оганесян. Так что будет на что посмотреть. Да.
1: Сейчас, знаете, я сейчас сделаю то, что я делаю всегда с нашими замечательными гостями, когда у них что-то намечается. И я спрошу, а билеты нам? На розыгрыш для наших слушателей Первого спортивного радио.
0: Договоримся.
1: Прекрасно, прекрасно. То есть, смотрите, я уже договорился. Так, ну идем дальше. Инна, что самое простое в вашей профессии?
0: Самое простое? Простых моментов нет. Наверное, самое интересное, могу сказать, что это яркость впечатления от взаимодействия с публикой и постоянные переезды из одного города в другой, хотя некоторые артисты работают в одном городе.
1: Что же в этом интересно? Вот.
0: Ну, мне кажется, благодаря моей профессии я, в принципе, узнала, что такое Россия. Я бы и не знала. Вот я бы и не поехала в такие города, как Самара. Там,
1: да?
0: Ну, просто не было бы повода.
1: Самара – это вообще хороший уровень, в смысле.
0: Мы ездим по хорошим городам с высоким достаточно уровнем. Но просто так поехать, ну, не было бы повода. Мне нравится, что работа обязывает к тому, чтобы познакомиться с просторами своей страны получилось лучше.
1: Вот вы поехали в Астрахань, а там только сбросили воду с водохранилища, пошла мышкара.
0: Там, кстати, тоже были.
1: Ну, я понимаю, да. Где, какой город вас зацепил больше всего? И было ли у вас время их посмотреть, кроме публики во время выступлений?
0: Посмотреть, честно сказать, времени мало, да,
1: я понимаю,
0: получается.
1: Да.
0: Но если мы едем, например, на прокатный период в цирк, это обычно 5 недель, то да, получается, потому что работа в основном это пятница, суббота, воскресенье, а в будни что делать? Либо репетиции, либо прогулки по городу. Естественно, в такой ситуации успеваем познакомиться с городом, стать уже его частью, знать уже все углы, потому что там делать 5 недель, когда у тебя будни свободны, да. А если на 2 дня, на 3 едем, конечно, очень сложно выкрасть какие-то кусочки времени, но стараемся, чтобы какое-то общее впечатление было. Вот. Что запомнилось из городов, на самом деле очень сложно так выделить, потому что все интересно. Все интересно, везде своя атмосфера, свои люди, свои какие-то места, которые могут запомниться чем-то или кем-то. Ну, то есть не могу так сказать.
1: Ну, понятно, понятно. Выделить не можете, да. Ну, хорошо, да. То есть экскурсии по городам вы устраиваете. Хорошо. Сколько времени ходит на репетиции?
0: Ну, вообще зависит от того, что мы репетируем. Да, если мы собственный номер свой репетируем, то это... Ну, это просто каждый день до поездки стараемся прогонять. Постановка занимает время с режиссером, с хореографом под музыку. Потом уже непосредственно сами репетиции идут. Физический организм после перерыва, если, например, был какой-то перерыв между гастролями, должен опять привыкнуть к нагрузке, да? То есть это тоже такие свои нюансы есть. Ну, по сути, чем больше ты репетируешь, тем лучше.
1: Хорошо. Сейчас вы фактически руководитель.
0: Да, по сути, да.
1: В большей степени,
0: получается цирковой календарь.

0: Коллектив, школа воздушной гимнастики и вот непосредственно то шоу, которое мы сейчас создаем,
1: ну, то есть вы руководите больше уже там, да, то есть вы занимаетесь организационными вопросами.
0: Ну, я очень хотела заниматься только организационными вопросами. Вот, например, касательно нашего шоу, так вышло, что в итоге работать, и в том числе я буду, воздух.
1: А, придется, да?
0: Ну, да, придется, вынудили.
1: В какой момент вам перестало быть страшно?
0: Работать воздух?
1: Да.
0: Я быстро привыкла, на самом деле. Здесь главное не смотреть вниз.
1: Но это же сложно не смотреть вниз, правда?
0: Ну, на самом деле, тут такой есть нюанс. Я не знаю, как у других воздушных гимнастов, у меня так точно. В процессе работы ты концентрируешься на своих руках, на том, что ты делаешь, ты не замечаешь высоту. Иногда, вот поначалу, когда я только начинала работать, были моменты, когда я выпадала из процесса номера и смотрела вниз, и буквально доли секунды, как целая вечность, проходили, и ой, как высоко, как страшно. А потом опять работа, потому что ты понимаешь ответственность, люди, которые смотрят, которые пришли увидеть шоу, что-то красивое, яркое, это моя ответственность.
1: Ну, понятно. То есть вы не помните, да, насколько быстро вы перестали бояться?
0: Я быстро. Когда мы в цирке репетируем, это заметнее, если это репетиция. Во время шоу уже не так. Концентрация идет совсем на другом.
1: Понятно. Ну что ж, я напоминаю, что в гостях у нас совершенно замечательно Инна Цатурова. Прошу прощения, у меня тоже утро. Да, так что совсем скоро мы продолжим наш разговор. А сейчас готовьте свои вопросы, пишите их на наш номер WhatsApp +7 495 90 90 94 4. Совсем скоро продолжим разговор.

0: с Алексеем Зориным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Вот и пошли вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях Инна Аствацатурова, да, и мы сегодня говорим про воздушную гимнастику в первую очередь. Ну, гимнастика – это спорт, понятно, воздушная гимнастика – это спорт плюс цирк, и в большей степени, наверное, уже, наверное, нельзя назвать это цирком, уже можно назвать какими-то, ну, я не знаю, выступления, это, ну, просто как представление, что ли.
2: Цирковое искусство, жанр циркового искусства.
1: Да, правильно, наверное, так сказать. Да, хорошо, уже начали поступать вопросы. Вот из Перми, кстати, вопрос от Ольги. Выступление гимнаста – это просто акробатика или воплощение какого-то образа? Кто придумывает это? И кто же?
2: Вообще зависит от шоу, под которое мы готовимся. Если это детское шоу, обычно задается тематика номера, метель или там Анастасия и ее грусть. Дается музыка, и мы, допустим, под нее готовимся, конечно же, воплощаем какой-то образ. То есть это не просто набор трюков, это реализация какого-то персонажа в этом наборе трюков.
1: Угу. Ну хорошо, вы сейчас упомянули про детей и говорили, что есть школа. А в школе у вас кто занимается? Дети, взрослые, подростки? Кто?
2: Ну, наша школа, она находится в Москве. У нас два филиала, Добрынинская, Кутузовская. И есть как дети, так и взрослые, как профессионалы, так и любители для и тех, и других. У нас есть группы, так что будем рады всем.
1: А зачем вам любители, я не могу понять. У вас же все очень серьезно. Это прям меры безопасности, должны быть какие-то страховки, я не знаю.
2: Здесь зависит от реквизита. А если страховка или нет, зависит от реквизита. А касательно любителей... Людям, которым надоел уже фитнес, да, допустим, хочется
1: это,
2: что-то...
1: Это отлично просто. Сегодня просто столько про люди, которым надоел фитнес.
2: Ну, почему приходят к цирковому искусству, к такому, да, занятию, как к спорту, да, потому что хочется что-то испытать более такое яркое, возможно. Ну, то есть наши ученики, они и выступают с нами, кто-то даже выходит на уровень более профессиональный, кто-то выступает на показательных, готовится. Ну, то есть реализация идет уже себя не просто как человека, который ходит в качалку, да, идет уже реализация как что-то более творческое. Есть возможность у человека испытать на себе, применить в свою жизнь. Поэтому есть любители. И дети, и взрослые дети. Детей приводят родители просто для общей физической подготовки. Детям нравится лазить, детям нравится летать. Понятно, что это их очень увлекает. А дальше уже каждый решает, продолжать, не продолжать.
1: Да, можно улететь и не очень хорошо. Причем случаи были, да? Не у вас, конечно, но вот просто в мире мы же читаем.
2: Случаи бывают. Мы понимаем, чем мы занимаемся, и это, естественно, риски определенные есть. И не только в нашей технике риски в том, что может подвести оборудование, да, такое тоже бывает. Поэтому это все ответственный момент. То есть, например, каждый гимнаст, да, воздушный, неважно, любитель или профессионал, он должен проверять свою подвеску, прежде чем вообще наверх залезать, проверять, все ли там в порядке, да. Ну и, конечно же, полная концентрация. То есть это не шутки, это нужно... Ну, то есть некоторые дети, да, там приходят веселяться, приходится их осаживать порой грубо, просто потому что это безопасность, это наша ответственность за этих детей, которых привели родители, да.
1: Ну это правильно, да, тут вопросов нет. И вот один из самых популярных вопросов, я его дождался. Вообще-то я хотел спросить, что вы едите. Да. Но вот тут более конкретный вопрос от Олега. Приходится ли вам ограничивать себя в питании? Я понимаю, так что не вам конкретно, да, а вот именно воздушным гимнастам.
2: А вообще здесь очень зависит от метаболизма, потому что есть уникальные люди, да, которые могут питаться бургерами, и это проходит все.
1: Их все ненавидят.
2: Да, да. Мне, к сожалению, вот так не получается. То есть я на постоянной диете нахожусь, и я из-за этого очень грущу порой. Но приняла это как данность, вот, потому что одно дело, да, если бы я только там тренер была, да, а я выхожу на сцену, и, ну, соответствующим способом нужно себя поддерживать, чтобы это не стыдно было. Вот.
1: Ну, а если вы говорите, у вас там 100-килограммовая девушка выступает,
2: ну, это уникум, да, то есть это уникум, это в том числе образ.
1: Угу. То есть вот пошли у нас образы, да.
2: Да, но это не значит, что...
1: Не, что все должны быть такие,
2: да. Это классика, да, да.
1: Но, нет, ну это понятно, но это понятно. А скажите, Инна, вы закончили МГУ, да, то есть явно собирались заниматься там чем-то другим, да, а тут вы занимаетесь, насколько это прибыльно? Не для вас конкретно, для тех, кто у вас выступает, допустим.
2: А, на самом деле здесь так отвечу на вопрос, зависит от того, где работает артист. Например, если мы работаем на контрактах за границей,
1: и такое тоже бывает.
2: Конечно, вот те ребята, которые будут у нас в шоу «Ливертиш» выступать, они как раз все в основном по Европам. То есть, как я уже сказала, было здорово их застать в Москве. Почему за границей? Потому что на год уезжают на два ребята, да. И за этот период, когда им оплачивается и проживание, и питание, можно хорошо заработать, накопить, приехать уже в родной дом, купить квартиру, машину.
1: Уже что-то купить, да.
2: Да. То есть в Москве тоже есть, конечно же, возможность, если ты на постоянной основе задействован, допустим, в каком-то шоу, и это плюс-минус постоянная зарплата. Если же есть какие-то простые у артиста, конечно, уже это менее такая постоянная история. Наверное, самый такой активный период нашей работы, да, я думаю, что и у всех артистов он такой, это Новый год, да, то есть декабрь,
1: ёлки.
2: Январь, да, ёлки, так и называемые, вот у нас мы ёлки работаем сейчас, но это очень непростой период физически. Но действительно можно за эти ёлки заработать на весь год вперед, и это классно. Вот. Так что прибыльно зависит от того, какого уровня артист и как он смог себя реализовать и, простите за такое слово, продать. Но это никак по-другому не назвать, то, что нужно сделать портфолио, следить за предложениями и так далее.
1: По поводу продать, вот это очень интересно. Может какой-нибудь дяденька-миллионер или миллиардер заказать к себе домой?
2: Да, конечно. Ну, мы работаем на разных мероприятиях, не только связанных с цирками, шоу детскими и тому подобное. То есть это и свадьбы, и дни рождения, и корпоративы, и новогодние корпоративы. Очень активно мы работаем, да? Вот,
1: ну, понятно, да.
2: Соответственно, абсолютно любое мероприятие, да. Подписываем договор. Просто так с дяденькой мы не поедем. Подпишем договор.
1: То есть воздушный гимнаст неожиданно может выпрыгнуть из торта, да? Я правильно понял.
2: Ну, вообще, иногда нас зовут на welcome, я не очень это понимаю, то есть я, несмотря на то, что нам предлагают деньги, да, я сразу же говорю организаторам, вы понимаете, что вы можете другого артиста на welcome позвать, почему вы циркового артиста на welcome зовете, когда человек может показать трюки, да, ну, серьезный какой-то уровень, он будет стоять и разливать шампанское. Ну, смысл какой? Вот так это я не понимаю.
1: Странная какая-то история. Да. Ну ладно, да, не чувствуете ли вы, что интерес к цирку, а вместе с ним и к воздушной гимнастике в нашей стране падает?
2: Ну, вообще, на данный момент мы, наоборот, в том числе с помощью государственных усилий, усилий нашего государства, стараемся разгонять интерес. Вот. Ну, я это так вижу, потому что активности много по отношению к цирку, и спасибо за это. И мы, в том числе, например, нашим шоу задаем новый такой эталон и направление для взрослых, да, шоу для взрослых мы делаем. Обычно у нас цирк ассоциируется с детскими представлениями. Сейчас мы решили сделать шоу для взрослых, дать возможность людям, у нас на всех афишах 18+, взрослым людям отдохнуть в камерной обстановке, за столиком, с каким-то гастрономическим, возможно, сопровождением. Ну, то есть...
1: Интересно.
2: Да, я не считаю, что интерес угасает, просто нужно это все развивать и задавать какие-то новые веяния, направления и давать возможность дышать этому
1: искусству. В голову пришел дурацкий вопрос в связи с этим. Вот эти вот люди, которые сидят за столиками, наливают, у них появляется больше интерес. Да, у них есть деньги. Могут ли они что-то попросить на бис? За деньги.
2: У нас...
1: И способны ли артисты, да, продемонстрировать что-то на бис?
2: Если идет процесс шоу, то там, конечно, нет. Вот. Ну, нужно уважать uh-huh. программу. У нас она цельная, она единой историей идет. Если уже после шоу, мы все живые люди, мы все понимаем. Если потребуется, в принципе, можем, да, конечно. Учитывая камерность, и что это не тысячи, да, людей будут в одном зале, у нас до 60 человек, мы позаботились о том, чтобы была такая уединенная обстановка, такой формат. Вот, конечно, в рамках нашего мероприятия, да, можно будет.
1: Ну, понятно. У нас в последнее время, в том числе вот в Перми, откуда пришел вопрос, в цирках стал появляться тифлокомментарий. Да, ваши номера, как вы думаете, легко описать?
2: Описать.
1: Ну, тифлокомментарий — это комментарий для слепых и слабовидящих людей. Насколько ваши номера сложны, чтобы для описания?
2: Ну, я думаю, описать можно все, что угодно, потому что русский язык очень богат и насыщен.
1: Это правда, да.
2: Если есть такое ТЗ, то я думаю, что его можно выполнить, потратив на это какое-то время.
1: Вот очень смешной вопрос. Также из Перми пришел. 18+, это только из-за алкоголя или программа тоже такая? В смысле, какая-то голые должны быть, что ли? Ольга, что должно случиться?
2: Ну, у нас не кабаре, у нас формат варьете. Мы делаем акцент на том, mm-hmm. что у нас формат варьете. А почему для взрослых? Потому что, да, во-первых, дегустация, во-вторых, более серьезный формат мероприятия, то есть он аристократический, история идет о напитках, о их зарождении, об их истории, да, соответственно, поэтому, то есть ребенку хочется что обычно увидеть? Вообще вот нам рассказывают по нашему опыту, что дети больше всего любят в цирке животных увидеть.
1: И клоунов.
2: Клоунов, да. То есть чтобы было весело, ярко. Концентрация ребенка не так легко сохранить на длительное время.
1: Да, согласен.
2: Поэтому да. Наше шоу точно не совсем подошло бы.
1: Ну, отлично. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.

0: «Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: У нас в гостях Инна Аствацатурова. Мы с ней говорим о воздушной гимнастике и о шоу, которое приближается семимильными шагами. И народ, естественно, спрашивает, как на него попасть. И тут мы понимаем, да, что нельзя просто прийти и в окошечко у тетеньки в очках спросить, можно ли купить билетик. Так это или нет?
2: Да, кассиров нет рядом с площадкой нашей.
1: Чтобы паспорт проверяли.
2: Яндекс.Афиша или наш сайт artareashow.ru.
1: Ну, понятно. Запомнили? Запишите. Да, потому что эта программа все равно будет выходить в записи еще, да, то есть вы сможете запомнить это все и, собственно, понять, где все это будет можно купить. Ну и понятно, что вы готовитесь.
2: Да,
1: понятно,
2: сейчас,
1: что сложностей у вас много.
2: Да, и это не только в постановках сложности.
1: Скорее, даже не в них.
2: Да, там хватает забот, это правда.
1: Кто-нибудь вам помогает?
2: Да, у нас большая команда. Есть арт-директор, есть режиссер, есть финансовый директор, есть маркетологи.
1: Ой, сколько у вас народу.
2: Да, и мне кажется, что команда будет еще расширяться постепенно, потому что, честно сказать, этот проект мы планируем на постоянной основе вводить.
1: Клоуны не нужны?
2: Чью кандидатуру предлагаешь?
1: Ну, я про себя, да. Вопросы будут еще немножко дурацкие, да, но я их все равно задам. Все-таки вы, когда выступаете, да, все-таки вам приходится общаться и с, собственно, цирковой командой, цирковой, да, с которой вы работаете. Есть вот люди, с которыми вы там сдружились, или, может быть, я не знаю, там, общались со львами, кому-то слон наступил на ухо, я не знаю, что-то было такое интересное?
2: Наверное, отвечу за мой коллектив, да, за цирковой Артерия Проджект. Это все люди мне стали семьей. Вот до
1: эти
2: такой
1: понятно
2: степени.
1: А вот я имею в виду вот, с цирковыми командами, с которыми вы работаете.
2: Конечно. Это вот едем в цирк на прокатный период. Получается, что приходится взаимодействовать с людьми, с которыми, возможно, ты до этого никогда не взаимодействовал. Но ощущение того, что ты побывал в лагере стопроцентное. То есть, да, это немножко другой формат, мы работаем, да, но по сути разъезжаемся, когда я порой со слезами уезжаю, что я понимаю, что эти люди разъедутся по своим городам, и непонятно, когда еще судьба сведет. Это очень здорово, это классные воспоминания, и все эти люди, несмотря на то, что они могут быть разбросаны по разным городам, как я уже сказала, это уже родные люди.
1: Тигров не приходилось кормить?
2: Ну, касательно дрессуры, да, вот мы, когда работали с нашими шоу, у нас не представлены были дикие звери, но когда приезжаем в цирк, обычно на простое стоят животные, в том числе дикие. Вот, это очень интересно, порой с ними репетируют, за этим наблюдать интересно, да, конечно.
1: Ну, и что же, общались с тиграми или со слонами, я не знаю.
2: Ну, честно сказать, к тигру так не очень хочется близко подходить.
1: Это что... правильно.
2: Вот. А так и со слонами, и с верблюдами, и с кем только не общались, и все это очень интересно, особенно когда животное обученное, наблюдать за ним, да, как оно себя ведет, это интересно.
1: И я опять же ждал этого вопроса, но наши слушатели меня всегда опережают. Итак... возвращаемся к началу нашего разговора. Угу. Вы поступили в МГУ, готовились работать в офисе. Как относится семья к тому, что вы делаете сейчас?
2: Ну, у меня такой папа, он, наверное, всегда говорил, занимайся чем хочешь, да, вот, поэтому никаких нет комментариев, кроме того, зачем тебе надо было МГУ заканчивать, если ты в цирк ушла работать, вот, но, честно сказать, я считаю, что мне моя профессия сейчас помогает и быть более-менее достойным руководителем и все процессы аккумулировать, регулировать, в том числе финансовые, да, касательно нашей части работы, проекта, я имею в виду, вот. Поэтому, наверное, все не просто так сложилось, вот так. Наверное, не просто так. Так бывает.
1: Ну, хорошо, да, не просто так. Вы, можно сказать, уже даже мировая Да, звезда, известность у вас уже далеко за пределы нашей страны вырвалась. Есть ли фотографии в вашей школе ваши?
2: Фотографии нашей школы?
1: Нет, ваша фотография в вашей школе.
2: Нет.
1: В общеобразовательной.
2: Нет.
1: Почему?
2: Ну, честно сказать, я вот эту доску почета, как доска почета, да, с одной стороны понимаю, с другой стороны пока что мы не пришли к тому, что пора. Ну, то есть мы занимались оформлением, у нас, например, основные цвета черный, красный, и нашу школу очень легко по этой стилистике узнать, у нас там все черное с элементами красного, да, то есть такая необычная атмосфера. Над этим я, например, активно работала, хотелось, чтобы наша атмосфера была узнаваема и неповторима. А вот касательно фотографий, ну, надо, сделаем, потому что уже большой путь пройден с 2013 года, ну, столько лет, и уже столько людей стали
1: меня
2: частью.
1: Вы меня не поняли. В общеобразовательной школе, в которой вы учились, есть ваши фотографии?
2: В моей школе, да, я вас не поняла. Я думала про, про школу, которую мы ведем, цирковую. Нет, нет.
1: Почему?
2: Ну, я, честно сказать, туда так давно не заходила, может, и есть...
1: Может, уже и зайти?
2: Я не знаю, да, об этом. Нет,
1: понятно,
2: нет.
1: Что у вас подготовка, но все-таки лето чаще всего период отпусков и так далее. Вы как-нибудь, когда-нибудь отдыхаете? Какой может быть отдых у воздушных гимнастов? В горы не тянет?
2: Если бы я была только воздушным гимнастом, наверное, у меня бы был отдых. А учитывая, что на мне слишком много сейчас процессов, я живу работой, и я это осознаю, признаю, что я прихожу домой, я сижу, работаю, я просыпаюсь, я беру телефон, я начинаю работать. Но это такой период, я отдаю себе отчет в том, что это такой период. Слишком много сейчас... событий, которые, как сказать, вершат судьбу дальнейшую моего проекта по-другому просто никак.
1: Ну, понятно, понятно. А вообще, любите отдыхать где?
2: Конечно,
1: любите отдыхать?
2: У моря желательно.
1: Все-таки море.
2: Да, желательно, чтобы это был Индийский океан.
1: Так, потому что теплый, да?
2: Да, да, и чтобы никто не трогал. Максимальная уединенность.
1: То есть куда-нибудь в Кочанг, и чтобы вообще рядом никого.
2: Ну да, конечно, от суеты устаешь. Хочется просто тишины и умиротворения. Вот, но пока себе позволить это в ближайшее время не смогу. Поэтому на моем телефоне море.
1: Ну, а чем еще вы можете себя успокаивать? Я не знаю, дома на обоях какая-нибудь картинка.
2: Ну, музыку люблю очень, музыку слушать. Но вообще электронную в основном слушаю, да, необычный формат такой. Могу выйти куда-то, послушать хороших диджеев. Правда, сейчас, к сожалению, в Россию не привозят.
1: Ничего, вырастим своих.
2: Да.
1: Инна Аствацаторова была у нас в гостях. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Ну, а теперь наши слушатели придут к вам.
2: Спасибо.
1: Всем счастливо.

0: такой.
1: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L-номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Почетный легион.
1: Мастер крылатых выражений Михаил Жванецкий произнес когда-то: «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Проецируя это на мир спорта, мы получим уйму подходящих примеров. Причем вляпаться можно десятками способов. А вот по-настоящему оставить свое имя в истории спорта – штука непростая. Особенно это верно для командных видов, где на каждую победу приходятся десятки тех, кто приложил к триумфу руку, ногу, голову или все вместе. Именно поэтому в командных видах спорта в памяти широких масс остаются считанные фамилии тех, кто был выше прочих на одну-две головы. А ведь в каждом поколении сотни спортсменов, чьи имена спустя десяток-другой лет останутся в памяти лишь друзей и родственников. Еще один способ – рекорды. Имея солидный и долгоиграющий рекорд, вы впишете себя в исторические скрижали, а спустя десятилетия какая-нибудь любознательная персона скажет: «Ну нифига себе, какой был удивительный дядька». Вот о таком удивительном дядьке сегодня и пойдет речь. Уилфред Макдональд по прозвищу Бака – обладатель практически вечного рекорда НХЛ. Просто уж больно сложно, почти невозможно представить себе, чтобы вновь сошлись все эти обстоятельства в один единственный вечер. Можно уверенно сказать, что спортивная карьера Макдональда удалась. Достаточно вспомнить 3 выигранных Кубка Стэнли. Причем выбор, совершенный им на одной из жизненных развилок в пользу хоккея, лишил его статуса суперзвезды в другом виде спорта. Но все же 3 Кубка Стэнли – совсем неплохой результат для резюме. А его рекорд принадлежит не какому-то сезону, это не результат за карьеру, это абсолютно сумасшедшее число за одну единственную игру – 37. Просто запомните пока это число. 37. Иногда говорят, что статистика знает все. Это, конечно, преувеличение, но статистика действительно знает многое. Однако возможности учитывать какие-то более сложные показатели, чем, условно говоря, голы, очки, секунды, появились не так уж и давно. Примерно в ту же пору, когда стали массово распространяться компьютеры, а затем наступила эпоха интернета. Скажем, такой показатель, как силовые приемы, или, как их чаще зовут, хиты, официально учитывается только с 2005-го. Что мы можем из этих полутора десятков лет извлечь? Сперва, наверное, для далеких от хоккея людей стоит сформулировать, что есть хит. Это мера физического воздействия, направленная на отбор шайбы. Если проще и понятнее, это тот самый момент, когда люди врезаются друг в друга. Вот это силовой прием. Очевидно, что это энергетически затратная штука, более того, чтобы врезаться в другого человека, да еще и не нарушая правил, надо очень точно подловить момент и самого человека, в которого собираешься врезаться. Если вернуться к официальной статистике НХЛ, то за один сезон больше всего хитов у Мэтта Мартина – 382. У Мартина много таких сезонов, поэтому в топ-10 у него первое, второе, третье и пятое места. А есть еще Кол Клаттербак, тоже большой умелец в плане потолкаться. И вот его самые хитовые сезоны занимают в первой десятке 6-е, 7-е, 8-е и 9-е места. Если мы станем смотреть хиты за карьеру, то больше 3000 у Дастина Брауна, Кола Клаттербака и, сюрприз-сюрприз, Александра Овечкина. Ну и теперь ближе к тому, что является главной темой – рекорд за один матч. Хороший результат – это 3-5 хитов. 10 – уже космос и фантастика. Официальный рекорд принадлежит россиянину Никите Задорову. В 2018-м его «Колорадо» проиграл 1-7, а Задоров провел 15 силовых приемов. С ума сойти, на самом деле. Кстати, в топ-10 снова есть фамилия Овечкина, который однажды был в настроении и нахитовал 13 раз за матч. А теперь, внимание, вспомните число, которое я просил запомнить – 37. 37 силовых приемов за матч. Именно таков рекорд по количеству хитов в одной игре за всю историю. Отбросим момент, когда вы говорите: «Ну нет, такого просто не может быть». И перейдем сразу к вопросу: как же это могло случиться? Понятно, что сам матч должен был быть необычным. И он действительно не был рядовым, а самым длинным в истории с 6 овертаймами. Первая полуфинальная игра серии плей-офф 1936 года между Монреаль Марунс и Детройт Ред Уинкс в Монреале. Команды вышли на лед вечером 24 марта, а ушли со льда уже 25-го, примерно в полтретьего то ли ночи, то ли уже утра. Фактически они провели на льду 3 почти полных матча. Понятно, что за это время много всего случилось, разве что голов было чуть. Вот, скажем, вратарь Детройта Норм Смит отразил 92 броска. Но мы с вами сегодня о 37 хитах. Бака Макдональд не был чистым тафгаем, задача которого физически воздействовать на соперников. Но компонент этот в его игре был весьма важен. Перед матчем знакомый болельщик Детройта пообещал, что за каждый силовой прием, который сделает Бака, он будет платить ему по $5. $5 по тем временам приличные деньги. В итоге 37 умножаем на 5 и получаем $185. Еще более замечательная сумма для тех времен. У Макдональда, как и у большинства спортсменов, была своя предматчевая рутина. Он съедал вареное яйцо и порцию мороженого. Известная советская поговорка преферансистов про «знал бы прикуп, жил бы в Сочи» тут замечательно подходит. По воспоминаниям самого Макдональда, очень хотелось есть. Чем дальше в овертаймы, тем сильнее был голод. Но для нашей истории важно другое. Чем дольше продолжался матч, тем легче было производить силовые приемы. Потому что лед становился хуже и, соответственно, медленнее. Поэтому поймать соперника на силовой становилось легче. Ну и безотносительно состояния льда, участники матча волокли ноги от одного периода к другому все с большими усилиями, что упрощало задачу Бака. В итоге игра закончилась победой Детройта 2-1, а Бака совершил умопомрачительные 37 силовых приемов. Рекорд этот, хотя и самое громкое событие в истории, связанное с именем Макдональда, для него был просто забавным эпизодом. В принципе, это вообще нормально, когда для героя какой-то истории самыми важными могут быть абсолютно другие моменты в его жизни. Для хоккея как вида спорта Уилфред Макдональд важен, но не рекордом, а тем, что принял непосредственное участие в карьере одного из величайших хоккеистов в истории. Причем влияние его было не просто значимым, а принципиально важным. Но к этой истории мы вернемся чуть позднее.
0: Почетный легион.

0: Почетный легион.
1: Обратимся к развилке в жизни Уилфреда Макдональда, которую я упоминал ранее. На одной стрелке было написано «Хоккей». Туда Бака и повернул. А на другой стрелке значилось «Лакросс», тоже весьма популярный вид спорта в Северной Америке. Бака был не просто хорошим игроком в лакросс, он был выдающимся. И останься он там, был бы легендой, причем с заглавной буквы «Л». Достаточно сказать, что даже его недолгая карьера в лакроссе все равно увековечена местом в зале славы и призом его имени. В Канаде лакросс второй по популярности, причем вид спорта даже был олимпийским в начале 20 века, а затем еще несколько раз считался показательным. И это как раз годы карьеры Бако. В 1931-м Макдональд, являясь одним из безоговорочно лучших спортсменов, вместе со своей командой выигрывает Кубок Мэна. В 32-м он должен ехать на Олимпиаду в составе канадской сборной, именовавшейся «Эксельсиор». Но это, естественно, должны были быть любители. Макдональд же соглашается уйти в профессионалы, в команду, принадлежащую Торонто Мэйпл Лифс и Кону Смайту, и играть в International Professional Lacrosse League. Это автоматически закрывает ему путь на Олимпиаду, ведь он теряет любительский статус. Тем не менее, кажется, что у него все в порядке, пусть и без олимпийского золота. Ему 21 год, он одна из главных звезд в профессиональной лиге. Но в том же 1932-м лига разваливается, потому что, в отличие от хоккея, лакросс никогда не был столь финансово прибыльным. А потому и судьба разных лиг по лакроссу значительно печальнее, чем у баскетбольных, бейсбольных, американо-футбольных и хоккейных. И вот это фактически момент окончания карьеры Бака в лакроссе. В 21, подчеркну, год. И несмотря на столь короткий промежуток, Макдональд, член зала славы лакросса и приз самому результативному игроку в Лиге Онтарио, носит его имя. По-прежнему, спустя 90 лет. Бака оказывается не у дел, фактически именно что у разбитого корыта. Он решает вернуться в любители, а значит, надо искать работу для выживания, и он устраивается работать на цветочную ферму. Но выясняется, что обратный путь из профессионалов в любители по правилам тех лет сразу невозможен, что ему придется ждать 3 года для восстановления любительского статуса. Есть такое хорошее выражение, когда одни двери закрываются, другие открываются. Главное понять, что именно эта приоткрывшаяся дверь твоя. Неожиданно выяснилось, что его запомнили в Торонто, где он играл в лакросс, и пригласили попробоваться в тренировочный лагерь хоккейного Торонто, которым руководил тот самый Кон Смайт, что владел командой по лакроссу. Тут можно провести некую параллель с тем, как были устроены спортивные общества в СССР, где под единым брендом «Динамо» или «Спартака», «ЦСКА» или «Торпедо» были собраны разные виды спорта. Торонто по лакроссу развалился, но хоккейный Торонто, естественно, был на плаву. В тренировочном лагере на него посмотрели и оценили набор плюсов и минусов. Очевидная проблема – отсутствие хоккейного опыта и, конечно, профессионального катания. С другой стороны, огромный опыт и талант в довольно близком виде спорта, его нацеленность на жесткую контактную игру производили впечатление. В результате его взяли, но не в основную команду, а в фарм-клуб, которым тогда были «Бизоны» из Баффало. Спустя некоторое время Бака заметил и выкупил фарм-клуб другой команды НХЛ – «Детройта». Символично, что таким образом Макдональд, не попавший на Олимпиаду, стал игроком команды «Олимпия». Лакросс, как я уже говорил, имеет много общего с хоккеем, поэтому по мере накопления опыта и улучшения катания Макдональд выглядел все лучше и лучше. И конец сезона провел уже в основном составе «Детройт Ред Уинкс». В результате Бака стал неотъемлемой частью Детройта, выиграл 2 кубка Стэнли с красными крыльями, а затем еще один в 1942-м. Вернувшись в Торонто, где все начиналось в профессиональном спорте. И хоккее, и лакроссе.
0: Почетный легион.

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.